0: полном порядке – это молитва, соединяющая нас с Богом, который неизменен и вместе с этим бесконечно, безгранично богат содержанием. Как говорил Иоанн Кронштадтский, Бог – самое простое существо в том смысле, что Он целен, прозрачен. Нет в Нем той усложненности, которая есть в человеке, но есть бесконечное богатство. Он всебогатый. Главное препятствие, которое стоит на пути воспитания сердца, это наш страх перед страданием, перед душевной болью, перед духовной трагедией. Мы боимся страдания, и поэтому мы свое сердце суживаем и защищаем. Мы боимся смотреть и видеть. Мы боимся слушать и услышать. Мы боимся видеть человека в его страдании и слышать крик его души. И поэтому мы закрываемся. И закрываясь, мы делаемся все уже и уже, и делаемся пленниками этой нашей закрытости.
1: Есть замечательное стихотворение Мережковского, которое называется «Кораллы». Там он говорит, что кораллы — самые хрупкие живые существа в море. Для того, чтобы себя защитить от погибели, они окружают себя этой твердой материей, которую мы и называем кораллами, и умирают в этой защищенности. Так и человек, который себя защищает от боли, от страдания, от ужаса и страха того, что над ним может совершить чужая скорбь, чужая болезнь, чужая смерть или в его совокупности весь ужас земной жизни. Такой человек, да, остается защищенным, и вместе с этим внутренне умирает. И вот, чтобы воспитать свое сердце живым, надо перед собой поставить очень острый вопрос. Готов ли я допустить в свое сердце любое страдание? Готов ли я сострадать всякому человеку, которому больно, которому страшно, которому холодно, голодно, который ранен жизнью, каким бы то ни было образом? Готов ли я сострадать, не разбираясь, прав он или виноват, оставя только один вопрос — страдает человек или нет? И вместе с тем, отзываясь на это страдание всем состраданием, на которое мы способны, и которое, если мы только дадим ему волю, будет расти, шириться и охватывать все большее и большее количество боли земной, трагедии земной. Но это нам всем в той или другой мере страшно. И поэтому мы отзываемся двояко. Мы или закрываемся, закрываем глаза, зажимаем уши, не хотим видеть, или мы перетолковываем. Страдает, да, но кто же в этом виноват? Страдает, да, но почему я должен отозваться? Разве нет никого другого? Разве он мне самый близкий человек или я ему? Разве нет никого, кто бы, естественно, был ему близок?
0: А второй способ, который мы употребляем для того, чтобы страдание не было таким острым, таким душу разрывающим, это его перестройка на гнев. Легче гневаться на неправду земную, легче гневаться на виновников страдания, а порой на того, кто страдает и требует сострадания, которого мы не хотим давать. Страдать — пассивное состояние. Страдать — это значит себя отдать, и, как говорится в Евангелии, допустить, чтобы над нами душевно другие сделали, что только они захотят. Гневаться легко. В гневе есть активность, есть правда, есть мнимая, но все же сила. Страдание мы переживаем как бессилие, беззащитность, уязвимость. Гнев мы переживаем большей частью как мужественную реакцию на зло в мире. И этим мы себя лишаем участия в том расположении, в том отношении к миру и к его боли, неизбывной боли, которую мы находим во Христе и в Боге. Все страдания, которые Он встречал в мире, Христос принял в Себя полным, чистым, душу разрывающим состраданием. И когда это страдание выразилось ненавистью, предельной ненавистью, Он это страдание принял так, как мы видим в течение страстных дней, распятия на Голгофе, смерти и сошествия в ад. Если мы хотим быть Христовыми, мы должны научиться по отношению к страданию каждого человека вокруг нас, каждой твари вокруг нас, всего мира вокруг нас, подобно Христу, допустить это страдание в наше сознание, чтобы оно проникло до глубин нашего сердца. Феофан Затворник, правда, не о страдании, а о молитве, говорит: «Надо вонзить ее в свое сердце, как кинжал. Да, вонзить страдание моего ближнего, как кинжал в сердце. И пусть льется кровь, и пусть пронизывает нас боль, но не отвернуться, не защититься. И только тогда наше сострадание может стать творческим. Наше сострадание может быть соучастником в чужом страдании и несением чужого креста. Христос на себя принял весь ужас отпадшего от Бога мира. Принял и понес на своих плечах. Не согнулись его плечи. Он был распят.
1: И мы призваны быть Христовыми. И перед каждым из нас стоит вопрос о нашем страхе перед страданием. Своим, не чужим. Страхи о том, что нам кажется. Если только я откроюсь, если только я услышу, только увижу, только осознаю, мою душу раздерет боль. Начинается же наше соучастие в жизни мира, в жизни человека и в жизни Христа с момента, когда мы говорим «Да, пусть так и будет». Потому что будь то мир, будь то отдельный человек, будь то какая-то измученная группа людей, принять других значит, употребляя образ Христа, взять другого человека, чужое как будто страдание, на свои плечи, и этого человека донести до Отчего дома. Но порой это значит взять человека на свои плечи и вдруг обнаружить, что это не человек, а крест, и что этот крест я должен донести до Голгофы, и что только если я буду распят на нем, только если я буду распят без гнева, без закрытости, отдавая себя до конца, я смогу сказать: «Прости ему, Отче, он не знает, что творит». Вот задача, которая стоит перед каждым из нас. Она начинается в очень малом. Просто научиться видеть и слышать то относительное страдание, которое вокруг нас живет и крушит чужие жизни. И вдруг осознать, что если вдвоем нести страдание, то оно пополам делится. И еще, что чужого страдания нет, потому что мы друг другу не можем быть чужими. «Помню, — пишет владыка Антоний, — будучи в Троицкой лавре, я искал свое место за столом, и один из монахов мне сказал: «Да садитесь где хотите». Я ему ответил: «Я не хочу сесть на чужое место». И он на меня посмотрел с изумлением, непониманием, как это может быть, и сказал: «Так ведь здесь чужих нет, мы все свои».
0: Есть рассказ об одном праведнике, который молил Бога, чтобы ему было открыто зло в каждом человеке, кого он встречает, с тем, чтобы он мог ему помочь. И когда Господь исполнил его просьбу, это оказалось сверх его сил, потому что зло он видел, но по своей духовной незрелости приходил от него в ужас, чувствовал только отвращение, шарахался от людей. Как-то пришел к его старцу человек, прося встречи со старцем. Молодой подвижник, взглянув на него, увидел, до чего он развращен, как он глубоко, глубинно испорчен, и ему сказал: «Как ты смеешь, такой, как ты есть, предстать перед лицом старца? Ты осквернишь его своим присутствием». И этот человек ушел. Старец позвал своего ученика и спросил: «Не приходил ли такой-то человек?» «Да». «И почему же его здесь нет? Я его прогнал». Старец посмотрел на него и сказал: «А ты не думаешь, что это была, может быть, последняя его надежда?» Молодой подвижник пришел в ужас и стал просить старца, чтобы тот умолил Бога отнять этот дар видения, который ему был дан. Но старец ответил: «Нет, что Бог дал, того он не отнимает. Но я буду просить его, чтобы каждый раз, как ты видишь зло в другом человеке, ты его переживал бы как собственное, потому что ты и он — члены одного сложного тела человечества». И дальше идет рассказ о том, как, странствуя, этот молодой подвижник пришел в какое-то место и попросил ночлега. Вернее, попросил, чтобы его пустили в дом и дали уголок, где он мог бы молиться. Он не просил о ночлеге, не просил о еде, только о молитве. Хозяин дома изумился, и когда тот, войдя в маленькую клеть, начал молиться, стал прислушиваться. Человек он был злой, исполненный греха. И вдруг он слышит, как этот странник молится со слезами и исповедует перед Богом все его грехи, как будто они были совершены самим странником. Он прислушался и вдруг увидел себя глазами праведника. И пришел в ужас о себе и начал вместе со странником каяться и плакать. И когда молодой подвижник-странник кончил свою исповедь, человек был исцелен.
1: Вот о чем идет речь. О какой подготовке сердца нам надо думать? Для того, чтобы наше сердце и сердце Божие бились как бы вместе, в унисон, чтобы была гармония между нами и тем Богом, которого мы исповедуем. Ведь на каждой литургии провозглашается: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповедуем Отца и Сына и Святого Духа, Троицу единосущную и нераздельную». И вслед за этим мы поем символ веры. Не значит ли это, что исповедовать Бога любви и оставаться чуждым той крестной, распятой любви, которая нам явлена во Христе, просто ложь? И что если мы не можем друг ко другу, и не только в этом храме, стоя рядышком, так относиться, как к нам относится Господь, то, провозглашая нашу веру в Бога, который есть любовь, мы лжем. Это очень, очень страшно. И вот на этом пути нам нужно учиться молиться. Но не молитвословить, не то что читать молитвы или их петь, а жить ими, переживать их. И главное, из них научиться, как предстоять перед Богом и как молиться Богу. Феофан Затворник нам говорит, что в каждой молитве заключен опыт того, который ее составил. Эта молитва не составлялась за письменным столом. Она когда-то вырвалась, как крик из души, после многих лет внутреннего борения и возрастания. Из его сердца потекла, как кровь. В ней его жизнь, его опыт Бога, его опыт о себе самом, о жизни, его раскаяние, его ликование. Приобщиться полностью к каждой молитве, пропечатанной в молитвословии, мы, конечно, не можем. Но мы можем в каждой молитве найти несколько слов, с которыми можем сродниться. И мы можем в каждой молитве учиться тому, что знал о Боге и о человеке, о покаянии и о радости спасения, данной святой.
0: Поэтому так важно, каково бы ни было наше настроение, читать эти молитвы. Не для того, чтобы отчитаться, потому что Богу эти молитвы не нужны, если они только на устах наших. Но важно вчитываться в них, читать их неспешно, читать их, как люди слушают музыку, слушая всем существом не только звуки, но душу того, кто написал то или иное музыкальное произведение. А за его душой, может быть, раскроется нечто еще более широкое и глубокое, то, что он уловил и выразил в красоте, и однако в меньшей мере, нежели оно на самом деле есть. Итак, читая эти молитвы, продумывая их в промежутках между моментами, когда мы предстаем перед Богом, сродняясь с их настроением, мы можем настроить свою душу. И когда она будет настроена благодаря наставлениям, примеру, вдохновению, которое нам дает молитва того, другого и третьего, и еще другого святого, тогда мы должны научиться собственными словами говорить с Богом. Конечно, не ожидая, что мы сравнимся в совершенстве с молитвами святых, но уловить нечто, так что мы сможем с Богом говорить сами под вдохновением того, что мы только что слышали или читали.
1: А кроме того, очень может нам помочь короткая молитва. «Боже, милости буди ко мне грешному», — говорил мытарь. И эта молитва оказалась достаточной, она выразила все. Потому что слово «милость» не значит только снисхождение, не только жалостливость. Оно значит также любовь. Мы же говорим человеку «ты мне мил», имея в виду «ты мне дорог». А «Боже, Господи» — это признание того, кто для нас Бог. Он Господин нашей жизни. Не потому, что Он над нами имеет власть, но потому, что мы Его избрали своим Господом, хозяином жизни нашей. И все, что в Его мысли, все, что в Его сердце и воле, должно переливаться в нашу мысль и волю и сердце. И вот, обращаясь к Богу со словами «Боже, милостив буди ко мне грешному», мы как бы Ему говорим: «Господи, я не заслуживаю ничего. Я не могу, конечно, Тебя подкупить. Я не могу ничего заслужить, но по Твоей любви прости меня. Дай мне время покаяния, дай мне сил на покаяние. Дай мне обстоятельства, при которых я мог бы вырасти в полную меру возраста Христова, как говорит апостол Павел. Дай мне крепость исполнить Твои заповеди, дай мне чуткость познать Твою волю. Исцели меня, сделай меня цельным по любви Твоей. Освети меня, чтобы я был достоин называться членом тела Христова, частицы его тела, его присутствием на земле». Конечно, можно молиться и другими молитвами, но короче этой не найдешь.
0: Как все это просто. Как просто и как трудно. Трудно открыть свое сердце и пойти на то, чтобы стать беззащитным, уязвимым. Трудно отдаться Богу и людям. Отдаться со страхом и ужасом порой, но с дерзновением о том, что все возможно в укрепляющем нас Господе Иисусе Христе. И помни другое слово апостола Павла. «Сила Божия в немощи совершается». Второе послание Коринфянам, глава 12, стих 9. «Как бы ни был ты немощен, только раскройся, только дай дыханию жизни войти в тебя, наполнить тебя, как парус, и это дыхание жизни тебя унесет, куда нужно, в Царство Божие. Но путь только один. Я — путь, я — истина, я — жизнь, — говорит Господь. И, вглядываясь в Него, сродняясь с Ним, мы можем стать полностью человеком. Как это дивно и как велик человек, если его мера — Сын Божий воплотившийся».
1: Дорогие слушатели, прозвучала программа по книге «Человек перед Богом», составленной по беседам владыки Сурожского Антония. Читали Валерий Утенков и Ольга Суровегина.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь в неделю 10 по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.
1: Если даже вы имеете тьму наставников во Христе, вы имеете, однако, немногих отцов, ибо родил вас я во Христе Иисусе через Евангелие. Пишет святой апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам, в главе 4, стих 15. Христиане в Коринфе – дети Павла, который обратил их ко Христу, став таким образом их духовным отцом. Понятие духовного отцовства так же старо, как и Священное Писание, в котором можно найти около 50 мест, где говорится о таком отцовстве. Оно исходит из основы, которую святой апостол Павел определяет так. «Преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Новый перевод с греческого подлинника на русский язык, опубликованный Славянским евангельским обществом, передает это место так. «Преклоняю колени мои перед Отцом, от Которого получает имя всякое отцовство на небесах и на земле». Английский перевод греческого слова «патриа», слово «отцовство», передает как «family», «семья». Все эти оттенки – отечество, отцовство, семья – включаются в широкое греческое понятие «патриа», охватывающее собой отношения отца и детей в целом. Прообраз этих отношений – Отец Небесный. Он – источник, и Он – основа. Он – Отец Иисуса Христа. Он – Отец во Святой Троице. Он – Отец Святого Духа Христова, в котором светлеется троическое единство священнотайне, по словам древнего церковного песнопения на славянском языке. Таинственным светом сияет тройственное единство Божие в своей священной небесной высоте. Вот почему Христос говорит ученикам: «Никого не называйте на земле отцом своим, потому что один у вас Отец на небе». Построение этой фразы греческий подлинник с различными оттенками разных переводов и весь контекст этой мысли Нового Завета указывают на исключительность понятия «отец». Нет на земле ни одного отца в полном смысле этого слова. Ни один человек не может быть на земле абсолютным отцом, единственным и исключительным источником жизни своего сына, как в физическом, так и в духовном смысле. Всякий отец относительный, потому что это его земное отцовство восходит во всей своей исключительности и абсолютности на небо, к Отцу Небесному. Если сын говорит своему родному отцу «папа», «Отец мой», то это обращение не абсолютно, а относительно, потому что сам этот папа всего лишь сын Отца своего Небесного. И это относится и к дедушке, отцу, отца, и к прадедушке, и к предкам, а в духовном смысле и к общему отцу всех избранных, всех верующих, Аврааму, которого и Дева Мария, и Захария, отец Иоанна Крестителя, называют отцом нашим, как и сам Христос в притче о богатом и Лазаре, а потом в разговоре с фарисеями. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Но даже это кровное отцовство относительно, как говорит фарисеям Иоанн Креститель, а вслед за ним и сам Христос. «Сотворите достойные плоды покаяния, и не думайте говорить себе: Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Другими словами, всякое отцовство, даже Авраамово, в конечном итоге Божие, и детьми Авраама в таком относительном смысле могут быть и камни, если Бог превратит их в людей и сделает Авраама их духовным отцом. Отцовство и кровное, и духовное – Божие. Оно от Бога, и через Бога, и Богом.

0: Я в относительном смысле, и Авраамова тоже, как и всякого человека, родившего детей. И всякого отца духовного, родившего детей во Христе, как святой апостол Павел. Все это значит, что онтологически отцовство и на небе, и на земле едино. Эта онтология отцовства ясно выражена в Евангелии. «Славлю тебя, Отче, Господа неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». Онтология отцовства, его сущность, передача всего себя сыну и полное всецелое знание сына отцом в еврейском, древнем понимании этого слова «я да», означающем всеохватывающее знание, постижением в переживании, вживании любви всей жизнью, такое взаимное знание друг друга. Это всеохватывающее, всеобъемлющее знание передается и другим, кому сын хочет открыть. По желанию сына отец открыл то младенцам, то есть неотравленным псевдонаучным пониманием мира сего, а чистым и бесхитростным, способным восприять все во всей невинной полноте истинного знания в любви. Евангелист Иоанн объясняет это еще глубже. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Сущий в недре Отчим и есть смысл единородности, исключительного, всеохватывающего во взаимоотношениях друг друга рождения. Это становится более понятным из уже приведенных нами слов апостола Павла. «Родил вас я во Христе Иисусе через Евангелие». Что значит «родил вас я»? Зажег в вас огонек веры, который сделал вас во Христе Иисусе детьми Отца Небесного. Как свеча зажигается от огонька уже горящей свечки, так рождается вера в душе другого. Вера – решение всем, что есть в личности человеческой, всем сознанием, всей надеждой, всей любовью, всем своим «я». Решение – принять в себя ставшую очевидной истину. В этом акте рождения в человеке веры истина становится в нем реальностью, истина рождается в душе, а сам, осознавший истину человек, рождается свыше, становится новым творением, живет новой, реально осознанной, полной вечной жизнью. Родившись свыше, он становится другим. Утверждение апостола Павла, что он родил своих коринфских духовных детей во Христе Иисусе через Евангелие, означает принятие ими истины, то есть Иисуса, Мессии, Спасителя мира. Через хорошее, доброе, благое известие, в этом смысл греческого слова «евангелие», о том, что Царство Божие, Царство Мессии, Царство Христово уже приблизилось, уже наступило. Эта истина приходит к коринфянам от Павла, который поэтому и есть их отец. Это является отображением таких же, но вечных отношений на небе. Божественное «Я», Отец, зажигает в возлюбленном «Ты», Сыне Своем, всю полноту истины, всей реальности, всего вечного существования, воспринимая это всей полнотой своего личного ответного «Я», Божественное «Ты», Единородный Сын Божий, ощущает в себе всю реальность истины существования, становится в этом сам полнотой истины, рождается, становится действительно единородным. Эта полнота отображается в божественном Он, Духе Святом, завершающем собою всю вечную жизнь всеединой Троицы. Отец есть, Отец во Христе, Духом Святым. Евангелист Иоанн приводит слова Христа. верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня, и видящий меня видит пославшего меня. Я говорил не от себя, но пославший меня Отец. Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. Я – путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего, и отныне знаете его и видели его. Видевший меня видел Отца. Я во Отце, и Отец во мне. Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Я сказал вам все, что слышал от Отца моего. Наступает время, когда прямо возвещу вам об Отце. Я открыл имя Твое человеком, говорит дальше Иисус, обращаясь в последней молитве к Отцу, которых Ты мне дал от мира. Слова, которые Ты дал мне, я передал им, да будут все едино, я в них, и Ты во мне. Да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Итак, отцовство на земле всегда и во всем отображение вечного отцовства на небе. В земных условиях, в состоянии греха, в падшем мире, духовное отцовство неминуемо превращается в жертву. Отец жертвует собою, чтобы дать жизнь детям. Апостол Павел, изображая свое отцовство в послании к Коринфянам, изображает и его жертвенность. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, пишет он Коринфянам. И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей. Чтобы дать своим духовным детям мудрость во Христе, силу и крепость Духа, славу Христову, нормальную жизнь, спокойствие, их жертвенный Отец принимает на себя безумие Христа ради, немощи, бесчестие, голод, побои, непосильный труд своими руками, злословие, гонение, хулы, унижение. Всего этого Павел мог бы избежать, если бы жил для себя и в своих интересах. Но его интерес – дети, которых он родил во Христе Иисусе через Евангелие. И ради этого интереса он жертвует всем, чем может, подражая в этом самому Христу. Ради спасения мира, ради жизни согрешивших чад Божиих, Христос взял на себя и больше того, что перечислил Павел, плоть до креста и смерти. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Отцовство жертвенное, отцовство истощания себя ради жизни рождаемых, отцовство умирания во имя воскресения детей. Таков завет святого апостола Павла в сегодняшнем чтении. Не только его духовным детям в Коринфе, но и всем нам. Отчаянная жертвенность отцовства отражается и в сегодняшнем евангельском чтении. Перед нами встает отчаявшийся отец. Не духовный, а физический, телесный, страдающий за своего больного, одержимого сына. Он подбежал к Иисусу, бросился перед ним на колени, просил пощадить сына своего, говоря, «Он в новолуние тяжко страдает, часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Ответ Иисуса свидетельствует о том, до какой степени сам Иисус страдал, находясь среди всех этих людей на земле. «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» Терпение Христово было безгранично. Это станет ясно, когда мир увидит его на кресте. И тем не менее и это терпение достигает своего предела. Легче ему, Христу, было терпеть собственные мучения на кресте, чем переносить неверие и развращенность других. Когда сам выше всего этого, то ужасно видеть непоправимость тех, ради которых пришел на крест. В этом случае проявляется отцовская забота и озабоченность, отцовская жертвенность в отношении детей, которых пришел на землю искупить. Христос в отношении этих грешников – Отец, как Небесный Отец в отношении Его самого. Христос в Своем лице приносит на землю отцовство Своего Отца на небе, жертвенную отцовскую любовь. «Приведите Его ко мне сюда!» И запретил Ему Иисус, и бес вышел из Него. «Ко мне сюда!» Эти слова подчеркивают то, что мы услышим вскоре, по неверию вашему. Поэтому ведите его сюда, не к себе, а ко мне. Укрепите веру через меня. Иисус этим заботится и о страдающем отце, и о его больном сыне, и о своих неверующих учениках. Отцу он вернет сына, самому сыну здоровье, а им, ученикам, веру, которая покорит мир. Вопрос учеников: почему мы не могли? И ответ Иисуса: по неверию вашему, открывает целый таинственный мир веры. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. О том, как такая вера впоследствии осуществилась, свидетельствует вся история христианской церкви, начиная с самих этих учеников, о чем рассказывают уже деяния апостолов. Суть же этой веры в той же жертвенности отцовства, что так ясно видно из слов святого апостола Павла, описывающего свои собственные отеческие подвиги, полные чудес. Вера двигает горами, когда есть такая жертвенность и такая любовь. Преодоление законов природы – плод такой веры. Потому что вера ведет нас в область мира иного, мира первого творения и мира творения нового в начале и в конце веков. А мы, жалкие, трепещем, застрявшим между ними, оцепеневшим во зле мире, скованным грехом и смертью, дьяволом и слугами его. И мы, род неверный и развращенный, сидя на нашей хрупкой планете, не отдаем себе отчета в неограниченных возможностях мира подлинного, мира непадшего, мира нехрупкого, мира вечного, мира Божия. В этом все дело. Мир веры не мир безвыходных тупиков естественной законности. Мир веры – мир божественной свободы. Мир веры не знает невозможного. Мир веры побеждает саму эту невозможность силой своего бытия, которое выше всего, что есть в нашем земном мире. Мир веры – мир Царства Небесного, ничем не скованного, свободного в благодати Духа Святого. Но этот мир не от мира сего, а мир сей под властью князя мира сего, дьявола и демонов его. Вот почему необходима внутренняя борьба, если мы хотим достичь хотя бы до некоторой степени подлинного мира веры. И вот почему Спаситель заканчивает весь разговор словами: «Сей же род бесовский изгоняется только молитвою и постом». Молитва – обращение к Богу из себя, из своей себелюбивой замкнутости. Пост – обращение к себе, напоминание своей зависимости от высшей силы Божией, силы Отца Небесного, напоминание о том, что надо быть очищенным от себялюбия. Только такими путями можно перестать быть родом неверным и развращенным. И только так можно вернуться, как блудный сын, к Отцу Небесному в объятия Отче и сказать: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем нашим должникам. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь».
1: Прозвучала проповедь в неделю 10-ю по Пятидесятнице епископа Василия Родзянко.

0: прозвучал 133-й псалом «Се ныне благословите Господа» композитора Михаила Ипполитова Иванова в исполнении Софийского священнического хора.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Девятого августа – годовщина со дня смерти народного артиста России Ивана Ивановича Караско.
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
6: Николай Семенович Лесков. «Томление духа». Из отроческих воспоминаний. Все это томление духа. Экклезиаст.

0: В числе людей, которые принимали участие в моем воспитании, был длинный и тощий немец Иван Яковлевич по прозванию Коза. Настоящей его фамилии я не знаю. Он своей наружностью напоминал козу, и все мы звали его заочно Козою. Это было в деревне, в Орловской губернии, у моих богатых родственников. Я у них рос и воспитывался, пока меня отдали в школу в город. Для нас в деревне было несколько учителей. Русский Иван Степанович Птицын с женою жил во флигеле. И француз мсье Луи тоже с женою и сыном Альвином, который учился вместе с нами. Эти тоже жили в особом флигеле. И еще был немец Кольберг, одинокий, часто пьяный и дрочливый. Он так часто ссорился с прислугою, что надоел дяде и был внезапно рассчитан. Тогда на его место был взят Коза, который ранее этого жил уже в нескольких помещичьих домах в околотке, но нигде долго не уживался. Говорили, что он человек очень смирный и хороший, но с фантазиями. Его к нам и приняли с таким уговором, чтобы жил с нами и учил нас по-немецки, но никаких своих фантазий не смел бы показывать. Он взялся это исполнять и месяца три исполнял очень хорошо. Но потом вдруг не выдержал и показал такую фантазию, как будто и не давал никакого зарока. Летом раз заехала к дяде по дороге в свое имение губернаторша с сыном, мальчиком лет 11, очень избалованным и непослушным. Мы пошли в фруктовый сад, и там этот гость оборвал какую-то редкостную сливу, плоды которой были у дяди на счету. Мы испугались его поступка и дали себе клятву во всем запираться и ничего не сказывать. Дядя вечером пошел в сад и увидал, что слива оборвана. Он рассердился, позвал садовникова сына, мальчика Костю, и стал его спрашивать, кто оборвал сливу. Костя не знал, и на него упало подозрение, что эту сливу оборвал он и теперь запирается. Его за это велели высечь крыжовником, а он испугался и сказал, что будто в самом деле он съел сливы. Тогда его все-таки высекли. А мы знали, кто оборвал, но ничего не говорили, чтобы не нарушать клятву и не пристыдить своего гостя. Но к вечеру некоторых из нас это стало невыносимо мучить. И когда мы начали укладываться спать, то я не стерпел и сказал Ивану Яковлевичу, что Костю наказали напрасно, что он не вор, а вор вот кто. А мы все дали клятву его скрыть. Иван Яковлевич вдруг побледнел и вскрикнул. «Как клятву? Как вы смели клясться? Разве вы не христиане? Кто вам позволил чем-нибудь клясться? Видите, сколько от этого зла вышло, и теперь я уйду от вас». Мы еще больше встревожились и стали его упрашивать, но он твердил: «Нет, я уйду, я непременно уйду, и не сам уйду, а меня выгонят, и это будет хорошо, это будет к лучшему». Так все говорил, а сам плакал, а потом вдруг приложил лоб к оконному стеклу, вздохнул и побежал из комнаты. Куда и зачем побежал, мы не могли догадаться и долго ждали его возвращения, но потом так и уснули, не дождавшись, чтобы он назад пришел. А утром, когда старая девушка Василиса Матвеевна принесла нам свежее белье, мы узнали, что Иван Яковлевич к нам и совсем не воротится, потому что он сошел с ума. Боже мой, мы так и обомлели. Бедный, добрый Иван Яковлевич сошел с ума. Это все мы виноваты. Но что же он такое сделал? А он явился в бесчеловечном виде к господам и сделал фантазию. и ему за это отказано. Фантазия состояла в том, что взволнованный нашим двойным злочинством, коза сошел вниз в гостиную и, имея в лице вид бесчеловечный, подошел к губернаторше и сказал ей совершенно спокойным, бесчеловечным голосом: «У вашего сына дурное сердце. Он сделал поступок, за который бедного мальчика высекли и заставили налгать на себя. Ваш несчастный сын имел силу это стерпеть, да еще научил других клясться, чего Иисус Христос никому не позволил и просил никогда не делать. Мне жаль вашего темного, непросвещенного сына. Помогите ему открыть глаза, увидать свет и исправиться, а то из него выйдет дурной человек, который умертвит свой дух и может много других испортить». С губернаторшей сделалось дурно, и она зашлась в истерике. Страшно рассерженный происшедшую сцену, дядя вытолкнул козу за дверь и сейчас же велел запереть его в конторе, а сегодня его велено уже отправить на мужицкой подводе в Орел. Мы за него обиделись и сказали: «Для чего же это на мужичьей подводе?» «А то на чем же?» — отвечала Василиса. «Можно было в тележке, в которой на почту ездят». «Ну как же! Еще ему чего? В этой тележке попа святую воду петь возят. Для чего же глупого немца держать в одной части с батюшкой? Батюшка за наши грехи в алтаре молится, а его довольно бы еще и не на подводе, а на навознице вывести». «За что вы его так не любите?» «За то, что он дурак и вральмен. Он никогда не врет, а всегда правду говорит. А вот это-то совсем и не нужно. Что такое его правда? Правда тоже хорошо, да не по всякую минуту и не ко всякому с нею лезть. Он сам для себя свою правду и твори, а другим свой закон на чужой кадык не накидывай. У нас свой-то закон еще гораздо много пополнее ихнего. Мы, если и солжем, так у нас сколько угодно и отмолиться можно. У нас и угодники есть, и страстотерпцы, и мученики, и просковеи. Ему до нас стревать нечего, зато ему и показали, где Бог и где порок». «Как же это показывают? Где Бог-то?» «Да. А поставят человека к двери лицом, да сзади дадут хорошенько по затылку шлык, а он тогда должен в подворотню шмык». «И это, по-вашему, значит показать человеку, где Бог?» «Да. Вон пошел, вот и все». «Так значит, и ему показали, где Бог?» «Ну уж как-никак, а показали, где Бог. И все. Что же он его увидит?» «И, пожалуй, будет рад, что его прогнали. Ну уж это пусть его радуется, как ему нравится, нам его жалеть нечего». Мне было очень жалко Ивана Яковлевича, а сын француза, Люи, маленький Альвин, еще более о нем разжалобился. Он пришел к нам в комнату весь в слезах и стал звать меня, чтобы вместе убежать через крестьянские конопляники за околицу и там спрятаться в коноплях, пока повезут Ивана Яковлевича на подводе, и мы подводу остановим и с ним простимся. Мы так и сделали. Побежали и спрятались, но подвода очень долго не ехала. Оказалось, что Иван Яковлевич пожалел мужика, который был наряжен его вести, и уволил его от этой повинности, а сам пошел пешком. На нем был его зеленый фрак и серая мантилья из казинета, а в руках у него мотался очень маленький сверток с бельем и синий тиковый зонтик. Коза шел не только спокойно, но как бы торжественно, а лицо его было даже весело и выражало удовольствие. Увидав нас, он остановился и воскликнул: «Прекрасно! Дети! прекрасно! О, сколько для меня есть радости в одну эту минуту!» И он раскрыл для объятий руки, а на глазах его заблистали слезы. Мы бросились к нему и тоже заплакали, повторяя: «Простите нас, простите!» А в чем мы просили прощения, мы и сами того не могли определить. Но он помог нам понять и сказал: «Вы дурно сделали, что не берегли свою свободу и позволили себе клясться. Поклявшись, вы уже перестали быть свободны. Вы стали невольниками вашей клятвы. Да, вы уже не имели свободы говорить правду. И вот через этого бедного мальчика сочли вором и высекли. Могло быть, что его на всю жизнь могли считать вором. И, может быть, он тогда бы и сделался вором. Надо было это разорить, и я разорил. Надо было бунтовать, и я бунтовал». Иван Яковлевич стал горячиться. «Я иначе не мог. Во мне дух взбунтовался. Проснулся к жизни дух, свободный дух от всякой клятвы. И я пошел, я говорил, я стер, я проверк клятву. Не должно клясться. Без клятвы будь правдив. Вот что нужно. Нигде и ни перед кем не лги. Не лги ни словом, ни лицом. Не бойся никого. Что писано в прописи, чтобы кого-то бояться, все это вздор есть. Иисус Христос больше значит, чем пропись. О, я думаю, что он больше значит».
1: «Как вы думаете, кто больше?»
0: «Христос больше». «Ну, конечно, Христос больше. А он сказал: никого не бойтесь. Он победил страх».
1: «Страх пустяки.
0: Нет страха. Даже я победил страх. Я его прогнал вон. И вы гоните его вон. Он уйдет. Где он здесь? Его здесь нет. Здесь трое нас. И кто между нас? А? Кто? Страх? Нет, не страх, а наш Христос. Он с нами. Что? Вы это видите ли? Вы это чувствуете ли? Вы это понимаете ли?» Мы не знали, что ему отвечать, но мы понимали, что мы чувствуем что-то самое прекрасное. И так и сказали. Коза возрадовался и заговорил: «Вот это и есть то, что надо. И дай Бог, чтобы вы никогда об этом не позабыли. Для этого одного стоит всегда быть правдивым во всех случаях жизни. Чистая совесть где хотите покажет Бога, а ложь где хотите удалит от Бога. Никого не бойтесь и ни для чего не лгите». «О, да-да», — отвечали мы, — «мы вперед не будем ни лгать, ни клясться. Но как нам загладить то зло, которое мы сделали?»
1: Загладить
0: может только один Бог. Заглаждать — это не наше дело. Любите Костю и напоминайте другим, что он не виноват, что он оклеветал себя от страха. Мы все так сделаем, но вы, Иван Яковлевич, куда вы идете? У вас есть где-нибудь свой дом?» Он покачал отрицательно головой и сказал: «Зачем мне свой дом? Ну, у вас есть семейные. Кто вас любит?»
1: «Семейные?
0: Нет. И зачем мне семейные? Кто же у вас свои? Ну, кто свои? Кто?» «Свои. Ну, вот вы мне теперь свои. Свои. Это те, с кем одно и то же любишь. А особенно близких разве нет? Для чего же особенные? Что это вам такое? Надо делать все вместное, а совсем не особенное. Но куда же вы теперь отправляетесь? Он повел плечами и весело ответил. Куда я? К блаженной вечности. А по какому тракту? Это совсем все равно. Только надо везде делать Божие дело. Мы не поняли, что такое значит делать Божие дело, и плачевно приставали к козе. Нам жаль, что вам отказали совершенно напрасно. Он тихо покачал головой и отвечал: нет, мне отказали совсем не напрасно. Как не напрасно? Ведь вы поступили всех нас честнее и ничего дурного не сделали. Ну вот. Для чего же делать дурное? Это не надо. Но я сделал беспокойство. Я сделал бунт против тьмы века сего. И меня нужно гнать. Это уж так. И это очень хорошо. Вы это так говорите, как будто вы сами этому даже рады. Даже рад. Да, я рад, я очень рад. Ведь у нас борьба наша не с плотью и кровью, а с тьмою века, с духами злобы, живущими на земле. Мы ведем войну против тьмы веков и против духов злобы. Они гонят нас и убивают, как ранее гнали и убивали тех, которые были во всем нас лучше. Но за что? За что это гонят тех, кто не сделал никому зла? Это ужасно. Ничего, отвечал еще более сияя коза. Напротив, это хорошо. Это-то и хорошо, что их гонят напрасно. Это их воспитывает, это их укрепляет. И неужто вы хотели бы, чтобы меня не так выгнали, как теперь выгоняют за бунт против тьмы века и духов злобы, а чтобы я сам сделал кому-нибудь зло? О, нет, ну так что же? Значит, все как следует быть, все прекрасно. Со временем, если вам откроется, в чем состоит жизнь, и вы захотите жить самым лучшим образом, то есть жить так, чтобы духи злобы вас гнали, то вы тогда будете это понимать. Когда они гонят, это прекрасно, это радость, это счастье. Но он взял нас за плечи и продолжал пониженным голосом. Но когда они вас ласкают и хвалят, вот тогда вы говорите что-то страшное. Да, это страшно. Тогда бойтесь, тогда осматривайтесь, тогда ищите, чтобы спас вас Отец ваш Небесный. Отец Небесный. Но мы ведь не знаем, как это искать. Что надо сделать? Что сделать? Чтобы он нас спас. Ага. И я это тоже не знаю, и я это даже не стою. А он, у Ивана Яковлевича, в груди закипели слезы, и он стал говорить точно в экстазе. Я бедный грешник, который вышел из ничтожества. Я червяк, который выполз из грязи, отец держит меня на своих коленях. Он носит меня в своих объятиях, как сына, который не умеет ходить, а не бросает меня, не сердится, что я такой неумеха, и хоть я глуп, но он мне внушает все, что человеку нужно, а я верю, что я у него могу понять как раз столько, сколько мне нужно, и вы тоже поймете, вам дух скажет. Тогда придет спасение, и вы не будете спрашивать, как оно пришло, и это все надо тихо. Бог идет в тишине, в стиль. Коза вдруг поник головою сжал на груди руки и стал читать по-немецки «Отче наш». Мы без его приглашения схватили с голов своих шапочки и с ним вместе молились. Он кончил молитву, положил нам на головы свои руки и с полными слез глазами закончил свою молитву по-русски. «Отец наш», — сказал он, — «благодарю тебя, что ты вновь дал мне радость быть изгнанным за исполнение святой воли твоей. Укрепи сердца терпящих за послушание твоей воле и просвети разумом и милосердием очи людей, нас гонящих. Не оставь также этих детей твоих надолго в пустыне. Дай им войти в разумение и вкусить то блаженство, какое я теперь по твоей благости ощущаю в моем духе. Дай им понять, в чем есть твоя воля». И он еще раз обнял нас, поцеловал и пошел в город, совершенно бесприютный и совершенно счастливый. А мы, у которых все было изобильно и готово, стояли на коленях на пыльной дорожке и, глядя вслед козе, плакали. Он будто метнул в нас что-то острое и вместе с тем радостное до восторга. Коза на нас что-то призвал, нас что-то обвеяло. Мы хотели что-то понять, чтобы кончить мольбой о смятении сердец. И вдруг оба вскочили, погнались за ним и закричали: «Иван Яковлевич!» Он остановился и обернулся. И показалось нам, будто он вдруг сделался какой-то другой. Вырос как-то и рассветился. Вероятно, это происходило от того, что он теперь стоял на холме. Его освещало солнце. Но, однако, и голос у него тоже изменился. Он как-то будто лил слова по воздуху. «Что вам еще? Что вам?» Мы не знали, что именно хотели ему сказать, и спросили: «Увидим ли мы вас когда-нибудь?» Он ясно отвечал: «Увидите». «Когда же это будет?» Он глуше проговорил: «Это случится, может быть, совсем неожиданно. А потом это опять не случится. И потом это опять иногда случится». Мы, казалось, сбежали за ним, а между тем он один шел впереди, а мы все отставали и кричали: «Где мы увидимся?» Но он отвечал уже издалека: «Все равно», и начал разводить руками во все стороны, точно хотел пояснить, что для свидания с ним иногда все стороны равны. Пространство для него не существует. Все равно иногда увидимся и опять не увидимся иногда. И еще что-то такое, а сам все дальше и дальше от глаз. И вдруг как-то будто даже смешно затрепетал руками, побежал, побежал и скрылся. И с тех пор ушло уже много лет, и козы долго, очень долго не было передо мною. Но потом вдруг он совершенно неожиданно явился раз и два, и еще в третье, и стал так близко, как будто он и не отходил. А между тем все бежит и бежит вперед. И в эти минуты мне показалось, будто и я не совсем все стоял. И я будто иногда плелся и тоже помаленечку подвигался. Но зато я чувствовал и то, как я слаб, как я устал. И дальше плестись не в силах. Кончено. Я отстану его, опять уже никогда более не увижу. Но тут всегда приходит нежданная помощь. Откуда-то кто-то возьмется и покажет, где Бог. И тогда сейчас же опять обозришься, всех своих тогда чувствуешь в собственном сердце, и ни с одним из них уже не боишься расстаться, потому что у всех напоенных одним духом должно быть одно разумение жизни.

0: Дорогие радиослушатели, рассказ Николая Семеновича Лескова «Томление духа» для вас читал народный артист России Иван Краско.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
4: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
5: Включаю радио «Град Петров».

0: священник Вадим Бекмухамедов.
1: Храм построен в виде креста, традиционной формы крестовой, был покрашен, оформлен деревянным и в бело-зеленый цвет, все-таки зеленый цвет богослужебный преподобных. Что касается внутреннего убранства храма, здесь представлены старинные иконы, даже старообрядческие иконы, потому что здесь было несколько сильных старообрядческих общин, также и новые современные иконы. Здесь иконографически видим место, где мы находимся, сам остров, пороги и выход в море. Наверху мы видим интересный образ прибытия Саватия Германа на Соловецкий остров. И вот установка креста, она нас обильно мироточила, была епархиальная комиссия в главе с правящим епископом Красноморской епархии. Свидетельство о том, что вот вся обильно у нас была, даже запечатывали в кивот, так вот и это было, наверное, по-моему, в 17 году, если не ошибаюсь, обильно мироточила. И вот на фоне водружения креста мы видим в море двух монахов на этой лодочке. Один с воздетыми к небу руками, а второй больше так вот на управлении сидит. Так вот, поморы всегда ясно, четко говорили каждому, что кто в море не бывал, тот лихо не видал и Богу не маливался по-настоящему. И вот здесь все в этом месте пропитано Беломорско-Балтийским каналом, вот такими уже сложными страницами нашей истории, и пропитано здесь все, конечно, морем. Море, потому что жили люди всегда морем, умирали в море, и песни все были такие. Женщины пели, ожидая своих мужчин с промысла, и люди добывали трудно себе пропитание. Но в то же время поморский наряд традиционный, он был самым богатым среди всех русских наших народностей, самый богатый, потому что море жемчуг украшали и скучали по своим женам, дочерям, по своим женщинам. И, конечно, приносили подарки, торговали за границей, уходили там в Норвегию, современную Швецию, северные страны. Там все приобретали, шли домой, долго не виделись, и, конечно, с подарками. А женщины уже, конечно, все это использовали в своем внешнем виде, и золото шитье здесь было очень развито. Именно природными богатствами край жил так. Вот мученик Авраам Болгарский, сегодня недавно привезли частицу мощей, также икона вот мироточила, особо мы его как-то чтим здесь на приходе. Хотя святой никак с нами не связан, он просиял в современном Татарстане, Болгаре, еще в 13 веке. Но вот было принято решение нам, написали икону, и она сразу после своего написания начала мироточить. Тоже есть свидетельство. И люди вот совсем за короткий промежуток времени собрали уже благодарность. Святой мученик отвечает на их молитвы. Здесь из старинных икон представлена икона Зосима Саватия Соловецких. Она была в разрушенном храме, пребывала. И когда в запасниках музея, но когда храм восстановили, ее передали обратно храму. И также икона святителя Николая Чудотворца в академическом стиле, но образ такой светлый, старинный, очень такой приятный. Здесь несколько есть семейных так называемых икон, где святые изображены никак не связанные между собой. Например, это вот святой благоверный князь Александр Невский и святой апостол от 70 Архип. Никак они были не связаны, жили в разное время, в разных частях света, но изображены одной иконе, и мы считаем, что это семейная была традиция, либо два брата, либо отец и сын. Так вот изображали. Старинные иконы местные, местного письма, это Федоровская, Владимирская, Благовещение, апостол Петр и Павел, все это были здесь иконы местные. Икона Владимирской Божьей Матери была в великолепном окладе, вся в жемчуге, но вот сейчас икона начала портиться, вот мы ее реставратором отдали, ее восстановили, но вот ризу пока восстановить не можем из-за, опять же, дорогих стоимости работ. Нам оценили, готовы восстановить, но вот пока не имеем возможности, планируем вот ризу вернуть. Была передана из старинного села Поморского здесь тоже. Вот.
2: То есть это жители передают?
1: Да, да, да. Значит, Благовещение апостола Петра и Павла, она такая, заметьте, темная.
2: Да.
1: Она не из-за того, что такая была, написана больше темная. Дело в том, что здесь была мастерская иконописная в селе Сумский Посад. И дорогие были краски привозные, все было местными, сделано пигментами, смешано с местной водой, а местная вода имеет очень темный цвет. Она по качеству неплохая, хорошая вода, чистая, но она проходит через болото, через торф, и она очень темная. Вот у нас даже на крещении установлена купель, сверху бьет прожектор, но даже до дна не добивает, потому что вода просто темная сама по себе. И вот тоже на иконах вот, с темными такими вот спокойными тонами она вот такие особенности пребывают. Тихвинская икона Божьей Матери, на которой крупные реставрационные работы проводили, тоже местные, угу. Восстановили очень теплый такой образ.
2: Это тоже старинная?
1: Да. Здесь у нас икона всех карельских святых, вот много очень воды. Это и Онежское озеро, Ладожское озеро и Белое.

0: море. И 90% святых, которые здесь в Карелии просели, это преподобные монахи. То есть уходили на север, в леса, и здесь вот молились и просияли. То есть где-то вот в центральной России есть их блаженные, и святители, и мученики, и прочее. А вот у нас такая особенность, что 90% это, конечно, святых монахов.
1: А когда память их
0: Всех
1: совершается?
0: корейских святых память 3 июня.
1: Большой праздник у вас здесь.
0: Ну, да, митрополит служит службу.
1: Елисей Сумский.
0: Да, местный святой 27 июня, его день памяти, Елисея Сумского, Соловецкий монах. Вот река Сума изображена, храм его честь, вот Белое море. А все реки падают в море. Вот река Вык, устье, там, вот, там, где был преподобный Елисей Сумский, река Сума. Вот также у нас здесь представлена семейная икона. Три святых, святитель Алексей Митрополит, святитель Николай, сейчас говорится, святитель Александр, никак между собой не связаны. Это был в мирах Ликийских святитель Николай, святитель Алексей был митрополитом Москвы, святитель Александр была царицей Константинопольской. Но их вместе изобразили, что не запрещено. Преподобные также наши местные святые, преподобные Касьян Муизерский, вот остров, храм, тык Варлам Керетский. И село Керить, это соседний Ловский район. Вот икона «Утоли моей печали» досталась в храм после пожара. Дом сгорел дотла начисто, икона не пострадала, только верхние края так немножко обгорели, но и образ сам очищается. И над ним реставрационных работ не проводили, да, слой копоти был, и видно было только светлые круги, вот эти вот нимбы. Но потихоньку, каждый год, по молитвам верующих людей, не нужно никакого вмешательства человеческого для того, чтобы Бог творил сам чудеса, Богородица сама, что нужно со своим образом очищает также, спас нерукотворный. Мы считаем одна из самых древних икон в нашем храме, потому что стиль письма, сама доска, она вот очень старинная. Эта икона была написана по обету. Благочестивая христианка исцелилась от недуга и всех, кому молилась, включая перед этой иконой мученика Авраамия. Мы выступила капельками, так вот на небе капелька мира. Мы ее собороли, мы эту кисточку взяли, ее помазали. Вот, и она вот исцелилась, прошла успешная операция. И рано обнаружили, все без последствий, мама двоих детей. И вот изобразили всех, кому она молилась. Это икона Божьей Матери Всецарица покровительствует. Онкобольным помогает, исцеляет. Это святитель Спиридона Николая. Она ездила в Александро-Свирский монастырь к преподобному Александру Игумену Свирскому. Мученику Авраамию Болотскому молилась. Изобразила святую свою покровительницу, мученицу Любовь. И Ксению Петербургскую, так как она пребывает в городе Санкт-Петербурге. И на гробнице блаженной Ксении молилась. Такой вот образ родился. Но он, я думаю, что он уникален, потому что никто не станет таких вот именно святых изображать в таком сочетании.
1: А вы записываете все чудеса, которые происходят, чудеса исцеления в храме?
0: Честно, предыдущий настоятель, который храм этот и построил, пожилой батюшка, царство ему небесное, он рассказывал очень множество вещей, творимых здесь, конкретно в Беломорске. Вот. Но я думаю, что мы их не записываем, только потому что, может быть, как-то, чтобы не возгордиться как-то, или как-то вот, чтобы не было каких-то таких вот...
1: Слушайте.
0: Да, что мы вот как-то тут такие все и молитвенники, и храм у нас такой, и прочее. Мы сами молимся, призываем помощь Божию, что-то получается, что-то нет, и этого достаточно. А если человек получает от Бога помощь, то лучше бы это будет в тайне. Господь нас в Евангелии призывает и молиться тайно, и дела совершать в тайне, а уже сам Бог действует явно. Вот мы по этому принципу также и исследуем. Кто-то ведет учет, тоже для почитания и прославления святых очень интересно, но мы здесь как-то так вот по стариночке, по-простому как-то вот этого не делаем.
1: Отец Вадим, а вот лично для вас, какая икона здесь представляет наибольшую, ну, может быть, радость вам доставляет, ценность? И когда у вас какие-то там проблемы, вот куда вы прежде всего подходите?
0: Я на самом деле чту, знаю храм весь уже вдоль и поперек, знаю каждый образ, могу по памяти восстановить, церковь небольшая, поэтому все я здесь помню, знаю, сам иконы размещал, перемещал. Мы когда стены здесь красили, мы что-то делали, какие-то перемещения. Но вот лично для меня, ну, я вот честно, вот, положа руку на сердце, не скажу сразу. Я обращаюсь и к иконе в иконостасе, к Тихвинской иконе Божьей Матери, чувствую от нее тепло, и у нее вот, когда стоишь на амвоне, у нее какие-то повреждения есть небольшие, от возраста уже, как будто слезы текут, особый образ. Вот я обращаюсь к преподобным Соловецким, в честь его храма освящен, я сам слезно просил епископа, чтобы он обратился к патриарху, чтобы нам дали мощи. Так, прихода это был, конечно, большой праздник. Мы в октябре уже, когда навигация закончилась, на кораблях-то туда добирались, мощи забирали, чтобы вот именно в этом году не ждать нам весь этот сезон, такой недоступный для навигации закрытым, вот мы и ездили. Значит, вот иконы, которые вот дали моей печали, ну и спас нерукотворный, я родился в день чествования этой иконы, поэтому также для меня этот образ везде, где я его вижу и знаю, я вот его особо как-то почитаю. Мученик Авраамии Болгарской, то есть все такие, они сами как-то вот особо действуют, и нет таких вот каких-то вот, только это и все. В принципе, вот весь храм, и тут зайдешь уже от одной стенки до другой, уже, считай, всем помолился, там не надо через какое-то крупное там идти в один конец собора, в другой конец собора искать там своих каких-то. Вот здесь зашел, рядом окинул и со всеми сразу святыми и поздоровался, и попросил их молитв, особенности свои присутствуют. Здесь у нас представлено Евангелие, прекрасно сохранившееся в виде 1912 года. Здесь вот стоит дата славянскими цифрами, синодальная типография, святейший правительственной церкви управлял в 1912 году. Но мы не делаем из этого никакой реликвии. То есть это Евангелие, богослужебное Евангелие, прекрасно сохранившееся. Мы любую страницу можем открыть, текст прекрасно прочитать. Вот. И мы используем
1: ее. А где Евангелие было? Вот откуда оно?
0: Я не знаю, я когда вот приехал, оно уже прибывало. Это вот я очень много знал, и вот этот покойный настоятель, Господь его призвал в обители райские, поэтому крест местные делали умельцы. Вот настоящий, полновесный, ручной работы. И вот ручками человек здесь выбивал молитву кресту. Крест хранитель вселенной, крест царем держава, церкви утверждения, верным слава. Крест ангелом славы и бесом язва. Это старинные. Сейчас уже такого не делаю. Сейчас проще пойти в место, где что-то реализуется, и приобрести. Люди перед этими крестом и Евангелием исповедуются, приносят их свое покаяние Богу. Но также и новые, конечно, распятие совсем недавно мы заказали, гробницу вот такую уже современную, новую. То есть как-то вот с освящением занимались сейчас вот в алтаре. Стараемся какой-то единый стиль соблюдать, но вещи, предметы уже современные. Подсвечники рядом стоят старинные. Паникадило у нас было со свечами, мы его уже электрифицировали не так давно, при предыдущем настоятеле. Вот. Но оно было со свечами. Со свечами оно из старинного храма, оно было все в серебре. Вот года уже берут свое. Ну и также вот рядом стоят современные, обычные наши общепринятые подсвечники, но опять же с песком. С песком конкретно. Вот ты уже привык, уже не обращаешь внимания, но когда первый раз как так видишь, ну говорят, удобно, хорошо, нет, не надо вот бесконечно вычищать, песочек почистил, подсыпал и все.
1: А какие у вас планы? Что хотите вы сделать для этого храма и вообще для храмов? Может быть, какую-то часовню открыть в Беломорске? Что еще?
0: Ну, вот мы должны, считается нашим долгом, это облагородить место упокоения преподобного Савватии, это место. И у нас сейчас пришло время, когда нужно менять крышу на храме, сразу в комплекте с куполами. Вот мы сейчас разрабатываем проект, сумма там существенная для нас, для небольшого прихода. Но вот будем уповать на Господа, что как-то вот нам в этом деле удастся преуспеть, потому что крыша в нескольких местах, к сожалению, протекает. Еще сделали ее там в начале 2000-х по тем строительным каким-то таким. Вот сейчас уже 20 лет прошло. И нужна, конечно, замена. Кресты у нас на храме деревянные, просто деревянный брусок тоже уже требует замены. Дерево 20 лет, представьте, оно уже там уже у нас и ремонт происходил, все вот такие вот пока. Самое необходимое это нам вот...
1: Хозяйственные такие
0: да,
1: дела.
0: Да, хозяйственные дела.
1: Это вот у вас храм небольшой, а хватает по объему всем желающим?
0: Да.
1: То есть
0: да.
1: Достаточно,
0: да? У нас, правда ради, стоит отметить, что есть по стране процент вот людей, практикующих христиан. И в Карелии он один из самых низких. Вот это даже нет 1% от населения. То есть, если, допустим, здесь город около 10 тысяч, если бы у нас 1% регулярно посещал богослужение, 1%, то это было бы 100 человек. Вот. Но у нас таких цифр нет. У нас 0,5%. Вот это постоянных практикующих. Конечно, когда великие праздники, какие-то освящения происходят, там тоже самое пасхальное снеди, верное воскресенье, какие-то вот святокрещенские, вода да, собирается до больших, да, допустим, на крещение у нас только погружается в прорубь, здесь на территории больше 150 человек, то только погружаются. А вот так вот, что в воду, конечно, приходит помолиться, набрать крещенской воды, и, ну, конечно, гораздо больше. Вот, ну, такие вот разовые. Ну, здесь мы же не как-то вот люди понимают все, если даже немножко не помещаются. Все это бывает несколько раз в году и спокойно к этому относятся. Соборование вот у нас массово, больше 100 человек соборуем за раз. Великий пост, какие-то родительские, поминальные, ну, общие такие принятые везде для православных христиан дни посещения храма. Тут праздник Святой Троицы, такие вот. Здесь как-то побольше, а в какие-то небольшие праздники, в какие-то такие вот, конечно, поменьше. Дачный сезон. Мы здесь, хоть и называется город, но живем как в деревне. То есть начинается дачный сезон, люди уезжают на дачи, меньше там. К зиме возвращаются, начинают там опять богослужения посещать. Ягодные, грибные, все там. Люди, ловя хорошую погоду, стараются использовать, конечно, ее для пользы. Огородом позаниматься, ягоды, грибы собрать. Сезон, конечно, летний заканчивается, и потом уже возвращаемся как-то в обычное русло.
1: Воскресная школа есть у вас, да?
0: Да, вот за последнее время, слава богу, увеличили ее с 12 до более 20 человек. Сейчас воскресную школу посещают, разбили ее на две группы. И вот купили учебное пособие для занятий, как-то вот место оборудовали. Стараемся как-то вот тоже всем уделить внимание, и пожилым, и детям, и общему развитию прихода.
1: Со светскими образовательными учреждениями у вас есть какой-то контакт? Вот сейчас школа вводит основу православной культуры. Вот у вас как-то это есть?
0: Здесь у нас есть две школы общеобразовательных. В одной из них активно модуль выбирают родители именно ОПК, основу православной культуры.
1: А кто преподает?
0: Обученные преподаватели.
1: Не вы?
0: Нет, меня приглашают на урок, где это уместно, вместе с преподавателем мы как-то вот стараемся донести по теме. Например, рассказать про наш храм. Я тогда приезжаю и вот только в рамках этого модуля рассказываю. Также общие обзорные экскурсии мы привозим, когда заканчиваем этот модуль, четвертый класс, мы привозим на обзорную экскурсию, чтобы рассказать, показать. Одно дело, что они изучают по книгам, а другое увидеть это вот на конкретно свой храм посетить. Это вот, ну, вот колокола звоним с ними, поднимаемся на колокольни. Так общие. Вообще, ну, привлекают. Я вот сейчас ходил на 1 сентября, поздравлял детей с началом учебного года. То есть контакт есть, рабочий, обычный рабочий такой контакт. Если что-то требуется, мы всегда на связи. И, опять же, городочек маленький, мы здесь все друг друга очень рядом находимся, быстренько связываемся и все наши вопросы решаем. И также не только с учебными, со всеми общественными организациями, с муниципальной властью. Все так вот, мы друг друга все знаем, встречаемся регулярно. Также я вхожу в общественный совет при МВД, вхожу в общественный совет при администрации, вот, вхожу в различные комиссии, где это уместно и возможно.
1: Так вот, то есть голос церкви слышен, да, беломорский.
0: Да, это, я считаю, что это обычные рабочие вопросы, моменты, где вот сейчас, допустим, собираются включить в совет, который решает вопрос о присвоении почетного жителя города, звания такого. И вот есть такой круг, комиссия такая из разных людей. И вот тоже вот недавно было принято решение о включении представителя церкви. Это совет, чтобы тоже мнение можно было свое высказать. Я входил в такой общественный совет, когда избирали. Стандарты изменились. Сейчас избирали новый герб для города, для района. Вот пригласили тоже, я высказал там свою точку зрения. Да. Где это уместно, где возможно, мы сотрудничаем со всеми. Мы сотрудничаем очень честно с советом ветеранов. Мы с центром дополнительного образования, со спортивной школой. Мы вот недавно провели Сретенский бал, полноценный, такой хороший, больше. Там, получается, помог, больше 20 пар танцевало. Вот. С центром дополнительного образования совместно решили такой проект реализовать и на их базе вместе реализовать. Сейчас вот со спортивной школой у нас не получилось, но мы предложили идею, она была активно поддержана руководством спортивной школы нашей, что вот надо бы провести какие-то... Бал проводился для старших классов, а для младших мы вот будем проводить ежегодные легкоатлетические соревнования. Мы купили от храма призы, кубки, подарки. Вот, и на вот деткам... Мы за здоровый образ жизни, вот, и мы показываем в любом своем деле, в любой своей проповеди, что есть альтернатива. Компьютеру есть альтернатива каким-то вредным привычкам, мы вот поддерживаем любое благое. Участвовал приход и в строительстве спортивных площадок на территории города, собирал пожертвования, передавал, когда требовалось участие жителей. То есть любое вот такое совместное, мы участвовали в открытии памятников, и финансово помогали, освещал я эти места особые. В жизни города стараемся участвовать, где это уместно, возможно.
1: В Беломорске есть еще один храм, который сейчас действует не в полную силу, как мы поняли. Это храм Святого Николая.
0: Это как раз тот молитвенный дом, который послужил центром православия на период с 1993 года по 2006 год. Сюда приехал священник, не было места, никакой общины, ничего. И вот ему выделили эту бывшую мастерскую каких-то монтажников. Там и сберкасса была, и там разные ведомства. Вот. Дело в том, что этому зданию больше 100 лет. Он построен в самом начале 20 века, и был дом, жилой дом капитана Богданова, который ходил в море. Его репрессировали, дом перешел в муниципальный, вот так вот там все разные ведомства и учреждения в нем находились. Когда приехал священник, ну и вот ему говорят, ну вот бери. Люди принесли иконы, оборудовали алтарь, оборудовали воскресную школу, трапезную, вот такой дом большой. И вот там очень долгое время он служил центром. И вот я покойный батюшка очень любил, там начинал, чтил. И вот место, конечно, тоже особое. И сейчас из-за того, что дому уже столько лет, его всевозможно перестраивали, никто не занимался как так полноценно, все как-то использовали как временную базу. Вот. И встал вопрос о, конечно, полной реставрации. Вот, то есть вот мы вызывали комиссию с Москвы, она признала здание аварийным, указала конкретные такие вот, куда внимание в первую очередь нужно уделить. И вот епископом, управляющим Костомурской епархией, вот сейчас у нас новый, вот, предыдущий, было принято решение, что храм должен действовать. Он поставился на настоятеля, священник он сейчас вот в отпуске, с ним не удастся встретиться, вот, недавно уехал на родину. И вот он поставил, и собирают люди пожертвования. Вот, там очень много людей венчалось, крестилось, и он дорог беломанчанам. То есть мы здесь не принимаем решение, есть епископ, который дает благословение духовенству, как нужно действовать, уделять внимание, и вот там. Вот, я вот, например, прослужив некоторое время, считаю, что одного храма было бы достаточно. Не готов был заниматься, на два храма разрываться, да, ну, епископ сказал, поставим другого и будет заниматься. Это его право, и вот он сейчас вот так у нас пока батюшка занимается.
1: То есть здание принадлежит церкви, и церковь будет этот дом, который стал храмом, восстанавливать, и когда-нибудь будет в городе два храма уже.
0: Но сейчас их два храма, было два храма, и он действовал, ну, просто да, сейчас, да. Вот два месяца назад, его просто закрыли основную часть для того, чтобы там заменить полы. Храм просто находится сейчас на реставрации. Там свой настоятель храма, и он решает все насущные вопросы. Если какая-то ему нужна помощь от меня, как от благочинного, от епископа, он обращается, и решаем все рабочие моменты в обычном порядке. Он сам там справляется, и сайт ведет, и группу в социальной сети, и к людям обращается, и сам все вопросы курирует у него. Он может действовать настоятель от лица прихода без доверенностей.
1: Там свои прихожане.
0: Они перемещаются. Вот, допустим, сейчас там нет где служб, они сюда пришли, но есть ряд прихожан, которые все-таки предпочитают там какой-то один храм. Мы здесь никак не регламентируем, если человеку хочется вот именно конкретно в какой-то храм. Просто молиться. Я считаю, что это, с одной стороны, правильно, потому что метаться, то что вот, а то бывает, объявишь какое-то там мероприятие или раздаешь службу, она приходит там, а что это вот, а почему? А если человек в одном месяце прибавит, он живет в русле, знает богослужение, представляешь, знает события, знает какие-то проповеди, рассказывает, там, я какую-то поездку собираю, записочки собираю, если где-то по святым местам помолиться, еще что-то. Ну, то есть так, жизнь обычная, община живет своими. Сбор какой-то объявляем, средств на какой-то проект или что. То есть община, я привык с общиной разговаривать, общаться. Так вот.
1: Спасибо. Дорогие друзья, мы познакомились с Беломорским храмом святых преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких. Мы узнали о его святынях. Молодой настоятель храма, иерей Вадим Бекмухаметов, заботится не только об убранстве церкви, не только о прихожанах. Ему удалось отлично благоустроить территорию вокруг церкви. Пожалуй, именно здесь самая лучшая в городе детская площадка. На ней, кроме обычных песочниц, качелей, горок, располагаются клетки с кроликами, домашней птицей, лесными зверушками. Есть при церкви голубятня. Настоятель храма передает свою любовь к животным жителям города, а через интерес к детской площадке понемногу увеличивает и число прихожан. По словам отца Вадима, жители города приходят сюда целыми семьями, кормят и гладят кроликов, знакомятся с другими представителями животного мира, а затем нередко их путь направляется уже и в сам храм. Крестят детишек, начинают, пусть и не очень активно, посещать службы. Мы прощаемся с отцом Вадимом, с его чудесным маленьким храмом на берегу бурной реки Вык. До свидания, Беломорск! Радиоэкскурсию к эфиру подготовила Людмила Зотова. До свидания!

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучал «Ноктюрн» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3, в Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А, в Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Продолжаем вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. И в заключительной части нашей передачи мы будем общаться с протоиереем Александром Степановым, главным редактором радио «Град Петров». Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Мы продолжим разговор, начатый в предыдущих двух беседах. Мы говорили и будем говорить о символе веры. Я напомню, на чем остановились в прошлый раз. Мы по-прежнему разбираем второй член символа веры и говорим о божественной ипостаси и о божественной природе. Вот вы как раз в конце передачи объяснили, что природа — это слово заимствовано, понятие заимствовано из античной философии, оно является собой такой набор качеств. Вы провели аналогию с человеческой природой. Вот люди разные, но у них одна природа. При этом у каждого человека своя ипостась. И как раз ипостась — это реальное воплощение всех качеств, которые составляют природу человека. Вот я хотел задать вам уточняющий вопрос, но не успел в прошлый раз. Поясните, пожалуйста, вот, допустим, в студии сидят три человека. Если бы мы гипотетически имели каким-то образом возможность лицезреть Святую Троицу, мы бы, наверное, не сказали, что перед нами три Бога. То есть мы не говорим про каждую ипостась, так же, как божественную, так же, как говорим про ипостась человеческую. Все-таки в чем здесь разница?
1: На самом деле, конечно, то аналогия вполне полная, потому что у людей действительно одна и та же природа, вот, но она воплощена в разных ипостасях. Вот то же самое божество, троичное божество. Одна природа, воплощенная в трех ипостасях. Но что, собственно говоря, здесь будет отличать сообщество человеческое, любое, из трех человек или большего числа, от единства трех лиц? Каждый человек, он как бы в своей ипостаси закапсулирован. Да, мы имеем вот самосознание, то, что мы понимаем, имеем свою там волю, мысли и так далее, каждый свое. И Бог точно так же. Но божественные лица, они как бы открыты друг к другу абсолютно. Мы друг к другу не открыты в полной мере, да? Вот когда Иоанн Богослов говорит о том, что Бог есть любовь, это говорит о том, что конституирующее, так сказать, свойство божества есть любовь. То есть вот любовь между тремя лицами, тремя этими личностями, она делает их абсолютно едиными. Кроме того, в Боге, тоже мы, по-моему, об этом говорили в прошлый раз, есть так называемая монархия Отца. То есть одна из этих трех личностей божественных – она является причиной бытия двух других. Сын рождается отцом. То есть он в каком-то смысле зависим от отца. Да? Его бытие уподобливается, да, словами «сын-отец», тому, какие отношения между отцом и сыном человеческим. Да? То есть отец есть причина бытия сына. Дух изводится отцом. Опять-таки, он свое бытие имеет укорененным в Отце. Для людей, скажем, вот нас, у нас не будет такого между нами, да, взаимоотношения. А в остальном, в общем, да, это аналогия. Ведь человек создан по образу и подобию Бога. Вот. И в чем, собственно, этот образ и подобие? Природы наши разные, да? Наша природа нам более-менее так понятна, да? Как мы говорили, перечень каких-то свойств, которые мы можем... Вот, это общие какие-то, общая характеристика того, что есть человек. Но воплощается она конкретно в отдельных персонах, да? Вот. Божественная природа нам неизвестна, поэтому в каком смысле мы созданы по образу и подобию Божию? А вот как раз в ипостасном смысле. И вот об этом стоит, может быть, сказать более подробно, что такое ипостась, как к этому подойти. Значит, вообще изначально употреблялось слово греческое «просопон» для обозначения вот этих вот, или это у греков. У римлян, например, слово «персона». Например, уже Тертуллиан говорил «una substantia, tre persone» по латыни, да, то есть одна природа и три вот эти лица, скажем так, да, просопон – это лицо. Лицо или маска актеров в театре. И вот такая формулировка была встречена церковью очень так подозрительно. Почему? Потому что лицо с его мимикой или маска актера – это что-то очень такое внешнее, наносное. Так же, как персона в латыни, в римском понимании, это человек в его, так сказать, социальной функции прежде всего. Персона как юридическое лицо, как физическое лицо в юридическом смысле, да? Вот, он имеет какую-то собственность, имеет права, имеет там родственников, мужа, жену, детей и так далее, да? Вот, но святые отцы вот того времени, богословы, они понимали, что в Боге вот эти три лица – это все-таки не что-то такое поверхностное. Вот как бы одна природа – это вот что-то такое единое, общий фундамент. На нем там какие-то оттеночки. Да, Сын, Бог, Отец, Бог, Святой Дух. Вот. Нет, они понимали, что каждый имеет какую-то свою глубокую укорененность. И вот слово «ипостась», которое, как мы уже говорили, выражает именно конкретное воплощение природы, является ее, так сказать, вот просто явлением, вот оно подходит здесь гораздо в каком-то смысле больше, да, поэтому стали говорить о единой природе, одна усия, да, вот природа по-гречески, и три ипостаси, то есть они укоренены в каждое совершенно самобытно. В чем суть божественной ипостаси? Прежде всего, в божественной свободе. То есть, опять-таки, сравнивая с человеком, у человека есть какая-то свобода, но ограниченная. То есть мы какие-то можем решения принимать, выбирать что-то, что-то, но в чем-то мы ограничены. Ну, например, мы ограничены в способности летать, или мы должны есть, должны пить. У нас есть масса ограничений, просто чисто физических, в силу вот такой нашей природы. Да? То есть наша свобода или наша ипостасность, она имеет очень много ограничений. Но она все-таки не такова, как ипостась животных. Или ипостась каких-то вообще растений или без неживых существ, да, она для неживых существ полностью все определяется природой. Там просто конкретный камень, конечно, да, но не имеет никакой свободы, да, внутренней. Так вот, человек имеет вот это свойство. То есть он может свою природу разворачивать тем или иным образом. Ну, у нас одинаковый набор качеств. Они, может быть, в разных, может быть, каких-то соотношениях. Там кто-то умнее, кто-то глупее, кто-то талантлив в одном, кто-то в другом. Это понятно. Вот. Но, тем не менее, мы можем каким-то образом вот эту данность, которая перед нами, нашу собственную природу, мою конкретно природу, вот в этом ипостасном воплощении, разворачивать тем или иным образом. Ну, может быть, какой-то великий грешник, может быть, великий святой. Да? Вот они по-разному реализуют эту природу, да? Так сказать, разворачивая ее во времени, потому что мы живем, этот мир существует во времени. Вот это и есть, собственно, свобода. И познать личность мы можем прежде всего по тому, как она обращается со своей природой, как она ее реализует. Вот узнать человека – это узнать то, как он реализует свою природу.
0: Да, и, соответственно, Господь обладает большей степенью свободы, чем человек.
1: Он обладает абсолютной степенью свободы. Вот. Вот в этом, конечно, главное будет отличие.
0: Александр,
1: что Бог вообще не имеет никакого для себя ограничения.
0: Вот, я как раз хотел у вас уточнить, а как быть со свободой внутри Троицы? Вы сказали, что, ну, вы объяснили, что такое ипостась божественная, а почему свобода воли одной и божественной ипостаси не может, ну, не то, что в конфликт входить, но не может не соответствовать полностью свободе воли другой?
1: Да,
0: то есть, например,
1: в силу совершенной любви. Опять-таки, если какую-то аналогию будем проводить с человеческим сообществом, где все это весьма несовершенно, да, но вот бывают какие-то замечательные моменты жизни, например, да, когда двое, муж и жена, мужчина и женщина, например, да, которые любят друг друга, сливаются в плоть едину, и у них, ну, в течение какого-то, может быть, недолгого времени возникает полное как бы единство. Да? Единство бытия. При этом они остаются каждый сам собой, и каждый реагирует на другого, да? Но они устремлены к одному. К сожалению, вот в человеческом воплощении эта возможность, она очень ограничена во времени. То есть ее не кто-то ограничивает, а наша, в общем-то, падшая природа ограничивает. Да? Потому что тут же вылезает эгоизм какой-то, самость. А это уже то, что будет противоположно любви. Любовь – это полная самоотдача. Да? Взаимная полная самоотдача. Вот между лицами Святой Троицы образ их отношений, их проявление себя как личности – это явление совершенной любви. То есть то, что для человека какими-то мгновениями, может быть, бытия отмечается, и это, между прочим, лучшие мгновения нашей жизни – да. Вот, потому что мы здесь как-то максимально уподобляемся Богу именно в эти моменты. А в Боге это просто постоянное пребывание в этом. Поэтому там не возникает в принципе вот этого разномыслия. При том, что каждый обладает своей волей, каждый обладает своим... воля, правда, относится к природе, а не к личности. Воля к природе относится, да. Вот. Но, во всяком случае, малейшего разъединения в устремлениях не возникает именно потому, что вот это пребывание в совершенной любви, в совершенном единении, согласии, устремлении и так далее.
0: Я уточню, то есть не возникает изначально, нет такого внутри Троицы, что, допустим, у одной из ипостасей есть одно божественное стремление, у другой ипостаси другое, а у третьей – третье. И каким-то образом эти ипостаси приходят, как сказали бы, к консенсусу. Такого нет. То есть изначально все стремления всех трех божественных ипостасей, они соответствуют друг другу полностью.
1: Да, они находятся вот в этом постоянном общении любви. Вообще, личность познается именно в общении, во взаимодействии с кем-то. Собственно говоря, пока мы не видим какого-то проявления действия, взаимодействия с нами, например, да, как с наблюдателями другого человека, мы о нем ничего не можем сказать. Это вот такая кантовская вещь в себе. Да? Но как только мы приходим в взаимодействие, так сразу у нас появляются представления о человеке. Вот, и это как раз будет... представление о его личности, о его личных свойствах. Что есть данная ипостась рода человеческого, да? Что есть это за человек? Мы это познаем в общении. Вот. И, повторяю, общение человеческое, оно всегда несовершенно, потому что мы хотим что-то все время получать для себя, получать больше, скажем так, чем отдавать. Вот когда есть абсолютное равенство приобретения и отдача, и они, собственно, сливаются вот в некоторый такой единый процесс обмена, да, вот этот перихорезис, так это богословски там называется, да, такой взаимообмен между лицами Святой Троицы, вот это обеспечивает их совершенное единство. Тут надо всегда помнить, вот я говорю какие-то слова, да, о Боге и так далее, не надо думать, что я что-то объяснил, да. Вот, потому что я дал какие-то просто указатели, в какую сторону мыслить. Богословие ничего не может объяснить о Боге. Вот. Ну, что-то он нам сам, конечно, открывает о себе, и мы можем какую-то строить модель с нашей точки зрения, ну, более или менее, что ли, правдоподобную. Почему это нужно делать? Для того, чтобы понять, в какую сторону нам самим двигаться. Потому что если мы хотим, наша цель, там, как высокое говорят отцы, это обожение, то есть обретение тех свойств, которые есть свойства божественных ипостасей, мы должны хоть какое-то иметь представление. И вот, собственно говоря, все богословие направлено на то, чтобы выявить, а что в Боге есть такое, чему мы должны были бы подражать в нашей жизни. Да? Потому что это вопрос нашей воли, нашего желания. Да? Это уже вот наша конкретная личность выбирает тот или иной путь. И вот богословие формулирует эти цели, пути, показывает, в какую сторону двигаться. Но, повторяю, конечно, о Боге мы ничего всерьез, о его природе знать вообще не можем. Да? Это абсолютно трансцендентно.
0: Вот. Итак, дальше. Нас ради человека и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшегося. Отец Александр, как понимать нам эти слова? О чем они?
1: Да, ну вот тут уже событие, которое происходит в истории, поэтому это событие, которое может быть описано, оно описано в Евангелии, были свидетели этого события, и событие, в общем, с точки зрения Ветхого Завета, как бы абсолютно невероятное, потому что Бог пребывает в своем вот этом инобытии, о котором мы никакого понятия не имеем. Мы знаем только, что Он действует каким-то образом в этом мире. Весь Ветхий Завет, собственно, служит для того, чтобы показать, как Бог действует здесь. Показать, что Он действует и как Он действует. Да? Вся история еврейского народа, какие-то речи пророков и так далее, они все говорят о том, что оттуда, из своего инобытия, Бог каким-то образом действует здесь. С другой стороны, уже в Ветхом Завете была идея какого-то таинственного присутствия Бога в своем народе. Оно даже получило некоторое такое название, да, вот, в раввинистической литературе «Шекина». «Шекина». Слово «скиния», собственно говоря, отсюда же. Да? Это место пребывания Бога. Вот. Когда апостол Иоанн Богослов в прологе своего Евангелия говорит о том, что «и Слово обитало с нами, полное благодати и истины», если мы возьмем точно греческий текст и его переведем, «оно поставило свой шатер между нами и обитало с нами». То есть Христос ассоциируется вот с той самой шекиной. Значит, эта шекина пребывала в народе всегда, в каком-то огненном кусте, там, когда мы с Моисеем был разговор, или на Синае, или где-то, или шла перед народом, когда они по пустыне в виде столпа огненного ночью и столпа такого вихревого днем и вела свой народ. Вот, и когда она останавливалась, значит, ставили скинию, и туда она уходила, потом она подымалась, народ снимался, шел дальше и так далее. Да? Вот это присутствие, оно вначале было не очень осознанно, потом все более и более по мере вот этого развития ветхозаветного процесса, этого исторического, все более и более осознавалось это присутствие, да, пророками, людьми, да, вот. И возникало вот это напряжение от ожидание того, что это присутствие должно, наконец, как-то вот материализоваться, что ли, да? Вот с одной стороны, Бог абсолютно трансцендентен, а с другой стороны, Он как-то должен был бы быть имманентен. Евангелие от Матфея ведь вначале и говорит о чем. «И нарекут Ему имя Эммануил». Эммануил, имманентный, да, из философии понятия, то есть присущий этому миру, явленный в этом мире. Так вот, это не собственное имя, которое Христа, как мы знаем, Мессию назвали Иисус, да, а совсем не Эммануил. Вот. Но это имя передает как бы смысл события. Значит, вот тот Бог, который был трансцендентен, он, как вот молился пророк Исаия, «О, если бы ты мог прорвать небеса и сойти». То есть он прорывает вот эту преграду между трансцендентным иным по отношению к нам миром и миром нашим, и как бы вторгается сюда, да, влетает в этот мир. И вот это момент, конечно, благовещения и зачатия Марии Иисуса.
0: То есть в какой-то степени боговоплощением являются и вот те эпизоды видимого присутствия Бога в Ветхом Завете, как в вихре вы говорили и так далее. И в то же время воплощение Иисуса Христа — это тоже... Это как бы в одном ряду стоят эти события, они...
1: Но все-таки, конечно, мы не можем поставить в один ряд те предчувствия и совершившийся факт.
0: Так, а там все-таки предчувствия были.
1: Конечно, конечно. То есть, это были некие знаки, это были знаки, которые, вот говорю, постепенно нарастали, нарастали, и вот ожидалось, что пришествие Мессии что-то такое здесь откроет нам, да, как-то Бог тут себя проявит особым образом, да. Но, конечно, даже самые, так сказать, смелые предположения не могли предполагать, что просто Бог воплотиться в человека, как в символе веры, собственно, мы и читаем. Воплотиться можно было во что-то и другое. Вот все те воплощения, условные воплощения, они были, конечно, бесформенные, они не были в какое-то конкретное существо. Здесь он воплощается в человека. Почему так? Потому что человек по образу Божию предусмотрительно создан. То есть в человеке есть нечто, что как-то соразмерно Богу. То есть человек создан, в конечном счете, для того, чтобы Бог смог в него воплотиться. И вот апостол говорит, Павел, что во Христе явлена вся полнота божества телесно. Вот как в этом мире Бог может себя проявить во всей его полноте, его бытия. Вот смотрите на Иисуса Христа, читайте Евангелие. Вот мы видим, как действует Бог. Вот. Здесь он, вопрос, конечно, сразу возникает у греков, конечно, вот, которые так просто ничего не оставляют без вопроса. Вот. А как вот эта бесконечность, трансцендентность божества смогла соединиться с конечностью всего, что существует в этом мире? И сам этот мир, в конечном счете, конечен. Да? Вот как эти две абсолютно несовместимые, казалось бы, вещи сосуществует. И вот здесь, естественно, возникает много разных, так сказать, гипотез, опять-таки, человеческих, как вот мы говорили о сыне и отце, да, как они соотносятся, это просто разные маски одного и того же, например, да, вот, или как, вот как, вот точно так же здесь возникает вопрос. Что-то хотел спросить, может быть.
0: Вопрос такой простой и наивный, его, конечно, часто задают священникам, а почему именно целиком Господь, вот если правильно понимаю, был нашего ради спасения вынужден воплотиться? Почему невозможно было воплощение не в виде человека, да, а в каком-то ином? Это бы не привело к нашему спасению?
1: Ну, я уже сказал, что в этом мире нет ничего, что было бы создано по образу и подобию Божию. Поэтому не мог. Не мог. Это было бы не воплощение. Да? Вот. У человека, как мы уже говорили, есть очень важное качество, сродное Богом. Это вот свобода. Возможность себя лично проявлять. Да, вот животное, оно движимо инстинктами, не живая природа, законами природы, ну, живая, там, биологическими какими-то, растения и прочее, да, простейшие животные. Вот, там нет никакой свободы. Единственное, кто обладает свободой, кто может в этом смысле вместить в себя Бога, а вместить Бога – это и значит проявить, иметь возможность хоть как-то проявлять эту свободу, которая является для Бога основанием его бытия.
0: То есть Господь, воплотившись, оказал влияние на природу человека, но не на ипостась конкретных людей. То есть он поменял человеческую природу посредством своего воплощения и своих страданий.
1: А вот сейчас мы будем с этим разбираться, да. Как это могло соединить? Значит, есть две природы. Природа божественная и человеческая. Они абсолютно разные, абсолютно никак не совпадают. Значит, божественная природа в человеческую не могла перейти. Так как человеческая не может тоже. Хотя отчасти, да. Что-то об этом говорится, но, мне кажется, это не очень все-таки точно. Значит, как эти природы могли соединиться? Вот были разные мнения и суждения на этот счет. Например, да, была мысль о том, что божественное просто поглощает человеческое, все вбирает и там как-то растворяет, и все. Вот, по виду остается что-то человеческое, на самом деле только одна природа божественная, да. Это получило, ну, так, если очень грубо говорить, там масса есть градаций и вариантов, названием монофизитство, вот эта идея, признана церковью ересью, то есть неверной идеей, вот, потому что мы видим в Иисусе Христе определенные черты человеческой природы. Ну, начиная от того, что он телесен, глаза, все на месте, это человек. Вот. Он жаждет, он плачет в какие-то моменты, да, но мы не видим, чтобы он смеялся, но наверняка это тоже было, иначе это был бы странный довольно человек. Это не отмечается нигде такого рода, например, странности. Вот. Он голоден, да, взалкал. Вот. То есть он явно обладает всеми чертами человека. С другой стороны, мы видим в нем проявление именно природы, конечно, очень редкие моменты, но божественные. Ну, кроме того, что его действия, ну, чудеса, которые он творит, они явно не того порядка, который даже какие-то пророки, например, творили. Начиная там укрощение бури, например, на море, да, и кончая там воскрешением мертвых, исцелениями многочисленными. И видно, что это не составляет для него какого-то труда, да, если пророки, допустим, кого-то исцеляли, или даже там в случае воскрешения есть там, да, вот, но это всегда результат долгой молитвы, какого-то аскетического подвига, то есть человек усиливается и просит Бога подействовать здесь. Он это действует, производит все эти действия, Иисус Христос, просто легко. Он даже никого ни о чем не просит, он просто нам прозри. Или дух немой и глухой, выйди из него, дух выходит. То есть это все делается, вот это проявление какой-то сверхъестественности, да, не от мирности. Вот. Собственно, даже вот святые отцы очень часто выписывали в два столбца проявление там природы человеческой во Христе и проявление природы божественной. И они приходили к выводу, что и человеческая природа во всей полноте в нем присутствует, и божественная природа в нем во всей полноте присутствует. Вот.
0: Да, тем не менее, вот и не совершил там многих чудес по неверию их. Вы говорите, что Господь действительно совершал чудеса там не вследствие аскезы, а просто проявляя таким образом свою божественную волю. Но mm-hmm. вот мы видим, что, получается, в некоторых случаях он все-таки не мог проявить эту божественную волю. То есть тут какое-то ограничение.
1: Ограничение есть. Ограничение есть человек. Да? Когда мы говорим, что Бог всемогущ, он вседержитель, вот такое слово используется в символе веры, то есть все в своих руках держит, но нигде не говорится, во всей Библии нет такого момента, где бы говорилось, что он всесилен. Он не всесилен. И ограничением служит его собственное творение, конкретный человек. Потому что если у человека есть свобода, он наделяет его свободой, он тем самым ограничивает свою свободу. Что если свобода, человек может поступить так или так, и Бог не может этот выбор изменить, не нарушив свободу человека. А это он положил в качестве условия своего собственного творения. Человеку дается образ Божий, собеседник некий себе. Собеседника Бог себе создает. Если он... Собака хорошая вещь, но она не собеседник вполне, правда? Вот. Она может служить человеку, она может там даже сколько-то и сопереживать, там даже в какие-то моменты, по крайней мере, там, кажется так, да, что она там разделяет чувства. Да, человек грустит, собака может тоже как бы грустить. Вот. Ну, в общем, вот что-то такое, но это не собеседник. Это не равный в чем-то, а тут именно имеется в виду определенное равенство в каком-то, естественно, не равенство природ, а вот именно равенство в проявлении

0: То есть есть такой какой-то вот генезис, как бы вначале просто человеческое, потом входит божественное, которое постепенно поглощает человеческую, и все, и человеческое, и дальше уже только божественное, да, и возносится он уже как Бог и так далее, да. Человечество все как бы отбрасывается. Что было очень важно для отцов? Вот так называемый сотериологический аргумент. То есть идея о том, о чем говорится в символе веры, нас ради человека и нашего ради спасения. Вот это важно. Для чего он, собственно, совершает этот шаг? Для нашего спасения. И спасаемся мы тем, что Бог, воспринимая на себя человеческую природу во всей ее полноте, он ее исцеляет. Исцеляет. То есть то греховное, что в этой природе есть, как бы пригвождается ко кресту. Вот крест как итог служения Христа в этом мире, да, искупительная жертва его, она возможна именно потому, что всю человеческую природу во всей его полноте он принимает на себя, и крестным страданием он ее как бы исцеляет.
1: То есть все-таки он ее изменяет. Я вот это и хотел у вас
0: спросить. Он ее изменяет с точки зрения греха и праведности, да, и абсолютной праведности, святости, да, богоуподобления. Вот. Но не в смысле того, что он ее как-то переделывает, делает ее божественной. То есть природа человеческая остается человеческой, но ее греховная пораженность исцеляется тем, что Бог ее соединяет с природой божественной. И что здесь очень важно, что две эти природы, тоже другая, в другую сторону уклониться можно. Да? Значит, монофизитство – это когда божественное поглощает человеческую, и только одна остается. Другая, что эти две природы живут как бы параллельно вот так друг с другом, как два колеса, которые крутятся с разной какой-то скоростью. Да? Одна – одно, другая – другое. Вот они так вот живут как бы независимо. Так вот, в то же время мы видим, что во Христе какая-то поразительная цельность. Мы не видим, что он как-то двоится. Да? Это одна несомненная личность. И вот здесь как раз это вот Четвертый Вселенский Собор, на котором этот догмат был утвержден, да, о двух природах. Вот. Он как раз был сформулирован Папой Львом Великим, который говорил о том, что во Христе две природы, но обе они ипостазированы, да, одной личностью божественной. То есть божественная природа, она, естественно, была ипостазирована вторым лицом Троицы, а вот человеческая природа, какова была ипостась этой природы, да? Кто был тот, который стоит за природой, да, кто, так сказать, эту природу разворачивает? Так вот как раз личность божественная.
1: Отец Александр, а можно ли говорить, что во Христе отношения божественной и человеческой его природы примерно такие же, как отношения трех ипостасей внутри Святой Троицы? Или тут нет, некорректная аналогия, потому что нет отдельной личности?
0: Ну, конечно, да, да. Здесь одна личность, которая ипостазирует, как говорят, ну, природу божественную, это понятно. То есть вот божество в втором лице Пресвятой Троицы совершенно определенным образом как бы явлено. Да? Вот. То же самое человеческая природа ипостазирована тем же самым лицом. То есть если там мы говорили о том, что единая природа божества, явленная в трех ипостасях, да, в трех конкретных воплощениях, да, объединенных там любовью и так далее, да, в единство совершенное, вот, то во Христе воплощенном, да, то есть в втором лице воплощенном, тут наоборот одна ипостась, которая себя проявляет в двух природах, то есть в божественной по изначально, да, по рождению от Отца.

0: Творца, а человеческое он воспринимает от человека, от Девы Марии. И здесь тоже очень важный момент, опять-таки связанный со свободой, что эту природу нельзя было просто взять у человека. Это уже человеческая природа. И вот величие, да, Царицы Небесной, да, Матери Божией, в том, что она добровольно отдала себя Богу в то, чтобы он мог через нее прийти в этот мир. Да? Она также добровольно захотела стать матерью Христа, как сам Бог хотел воплотиться из любви к нам, нашего ради спасения, прийти в этот мир. Вот здесь произошла такая встреча воли божественной и воли человеческой, и только благодаря этому человеческая природа могла быть усвоена, взята вторым лицом Троицы, ипостазирована им, и вот мы видим Иисуса Христа, то есть Бога-человека, существующего в двух природах. И единство обеспечивается единством личности.
1: Отец Александр, правильно ли я понимаю, что до Боговоплощения человеческая природа была повреждена, Господь воплотился, исцелил человеческую природу, и после Боговоплощения, после его крестных страданий, человеческая природа стала совершенной, а, скажем, конкретное проявление этой человеческой природы, конкретная ипостась может быть несовершенна ввиду того, что каждый человек наделен свободой воли, и он эту природу, в общем, уже совершенную в
0: может
1: конкретном
0: испортить.
1: Воплощении может испортить.
0: Довольно сильно, да. Да-да-да. Ввести в нее грех и разрушительные вот эти качества. Вот. Что еще важно? Вот Четвертый Вселенский Собор утвердил некую такую формулу о том, как эти природы соединены. Это, конечно, направлено против каких-то неверных мнений, точно так же, как мы говорили, там, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно. Это все против учения Ария, собственно, да, произнесено. Против того, что Иисус Христос является творением, а не божеством. Так вот, здесь то же самое. Значит, говорится так, что две природы, человеческая и божественная, соединены во Христе не слитно, то есть они не сливаются в некую третью природу, такую богочеловеческую, да, где как перемешаны все вот эти свойства божественные и человеческие. Да? О божественном мы мало чего знаем, да, но в человеческие более не знаем, только вот они как-то там перемешаны. Значит, не слитно, они не сливаются, каждая остается своей. Не раздельно, то есть они не существуют одна там, другая здесь. В личности Христа они абсолютно объединены. Да, ее невозможно рассматривать природу, допустим, человеческую Христа вне божественности, потому что личность, которая стоит за этой природой, она божественна. Значит, вот эти природы не слитно, не раздельно, не четыре отрицания там, и неизменно. Неизменно и неразлучно. Вот. Неразлучно и неизменно. То есть не бывает так, что божественная природа куда-то отлетела. Например, вот говорили, на кресте. Вот он говорит, Боже, Боже, почему ты меня оставил? Да? Христос говорит, да, вот тут божественной природы нет. Нет, она была все равно соединена с природой человеческой, личностью Христа. То есть вот этого разделения не происходит. И неизменно, что важно. То есть нету какого-то генезиса, нету какого-то изменения, развития. То есть сначала была одна природа, потом постепенно нарастала другая, и все поглотило. Например, как мы говорили, да, вот в монофизитстве. Вот, и, то есть обе природы существуют постоянно, всегда с момента Боговоплощения. Это исторический момент, да? То есть до этого Бог был Богом, человек был человеком. Здесь произошло соединение в личности второго лица Пресвятой Троицы божественной и человеческой природы. Каждая остается сама собой, не меняясь, в том смысле, что не становится одна другой, да, никакого так сказать, обмена качествами не происходит. Хотя, конечно, это таинственно. По сути, эти слова, опять-таки, есть только какое-то приближение, да. Вот. Были, например, такие, вот Аполлинария была ересь, которая заключалась в том, что не все человеческое Христос воспринимает. Он воспринимает, например, только тело. И вот тело человеческое, он уподобляет это перчатке, одетой на руку. Значит, мы смотрим, мы видим, что перчатка шевелится. Но на самом-то деле шевелится рука. Вот его идея, образ, как соединилась божественная, которая есть рука, и человеческая, которая есть перчатка. Что он говорил? Что ум, воля, вот эти категории, они все принадлежат божеству. Вот. А возражение было, естественно, такое, что если оно не было воспринято, то оно и не было исцелено. Это еще Афанасий Великий говорил, что то, что не воспринято Богом, да, не полностью воспринято, только взята только оболочка, например, от человека, значит, вот эта оболочка будет исцелена, да, к вечной жизни. А ум человека, его память там и так далее, вот все это, душевный его состав, он как бы оставался там божественным во Христе. Нет, он был целиком взят, потому что если бы это не было воспринято, оно не было бы исцелено. То есть вот такой сотериологический, да, аргумент, то есть аргумент, связанный со спасением, сотериология спасения, да, вот, то воплощение теряет свой главный смысл нас ради человека, нашего ради спасения.
1: У нас 4 минуты остается до конца передачи. Вот воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы. Господь воплотился именно от Духа Свята. Почему именно от одной из ипостасей Святой Троицы, а не от всей Святой Троицы, он воспринял божественность?
0: Потому что этого достаточно. Это минимально достаточно. То есть божественная ипостась вошла в этот мир. Ну, можно говорить там об иконе Троицы, да, где три ангела сидят вокруг престола, жертвенная чаша, жертва и вот центральный ангел в характерной одежде, в какой изображают Христа, пурпурная, голубая, два цвета, другие в какие-то зеленоватые, синеватые, голубоватые. Тона совершенно не свойственные изображению Христа в иконографии, да, и он протягивает руку, благословляющую эту чашу. То есть при, как бы, вот этом привечном совете, при творении мира, уже Троица, когда произносилась эти слова «сотворим человека по образу нашему, подобию нашему», значит, уже предполагалось, что одно из лиц должно будет войти в этот мир. Вот, это то лицо, которое тоже активно участвовало в творении. Там все три лица, конечно, участвовали, но в основном это слово, да, словом творится, все вызывается. Вот, то есть второе лицо, оно и будет главным, так сказать, контактным лицом, но вот на каких-то этапах, но Дух Святой тоже, конечно, участвует в жизни этого мира, не меньше. Так вот, если коротко сказать о воплощении от Духа Святой и Марии Девы. Например, Владимир Лоский поясняет так, что вот эти слова означают некие два этапа. Значит, божественное не могло соединиться ни с чем греховным. Да, Богородица не совершила никакого личного греха. Вот идеально безгрешный человек. Да? Но первородный грех в ней был. Да, она родилась от обычных родителей, как мы знаем, Якима и Анны. И, соответственно, она в себе это несла. Так вот, первое действие Бога – это очищение ее от первородного греха. И вот это делает Дух. Дух Святый найдет на тебя – это как раз действие третьего лица Пресвятой Троицы по очищению ее, так сказать, утробы от всякого греха. И сила Вышнего осенит тебя. То есть Отец посылает Сына Своего Марии в качестве семени. Да? Вот. И дальше это семя питается плотью, кровью человеческой и вырастает в человек, как всякий младенец, который... Вот. Так что в этом действии, в моменте Благовещения присутствуют два вот эти действия.
1: протоиерей Александр Степанов, главный редактор радио «Град Петров», принимал участие в заключительной части вечернего канала. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря. Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри, Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
4: Соблазны неофитства. В неделю десятую по Пятидесятнице. Братья, сдается мне, что нас, апостолов, Бог вывел на показ последними, как приговоренных к смерти, потому что мы стали зрелищем для всего мира, и для ангелов, и для людей. Мы ради Христа безумны, а вы во Христе разумны. Мы бессильны, а вы сильны. Вам честь, а нам бесчестье. До сего часа мы голодаем и жаждем, одеты в лохмотья и избиты, скитаемся и надрываемся, работая своими собственными руками. Нас хулят, мы благословляем, нас гонят, мы терпим, нас порочат, мы отвечаем добрым словом. Как ссор этого мира, такими мы стали, как отбросы человечества, и так до сих пор. Не для того, чтобы устыдить вас, пишу я это, но для того, чтобы вразумить вас, моих возлюбленных детей. И будь у вас хоть 10 000 наставников во Христе, отцов у вас немного. Но во Христе Иисусе Евангелием породил вас Я. Поэтому и призываю вас, берите в пример Меня. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стихи с 9 по 16. Когда мы поздравляем наших близких с каким-нибудь праздником, мы по заведенному обычаю желаем им здоровья, благополучия и всяческих успехов, что понятно и естественно. Ведь этих благ большинству людей так недостает. Таков уж наш мир, в котором радости нечасты, а всякого рода скорби и заботы — наши постоянные спутники. Но век сей — век приходящий. Вместе с ним приидут и все его радости, и все его скорби и заботы. Неприходящий же — век грядущий. Царство Божие, которое и ныне среди нас. Пришедшее в мир с Иисусом Христом, оно есть царство радости Духа Святого, которой исполнена жизнь истинно верующего христианина. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 1, стих 6. Итак, в любых обстоятельствах, далеко не всегда благоприятных для мирской радости. Более того, говоря о радости Духа Святого, апостол Павел напоминает, что эта духовная радость сосуществует со многими мирскими скорбями, которые неизбежно ожидают верующих в веке сем. «Ибо вы сами знаете, что так нам суждено». Первое послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 3. Увы, христиане часто об этом забывают. Они как бы не помнят слова Спасителя о том, что Он принес своим последователям, пока они живут в этом грешном мире, ни материальное богатство, ни физическое здоровье, ни успех в делах, не гарантия мира и покоя. Нет, совсем наоборот. Спаситель говорил, что верующие в Него должны нести свой крест, следуя за Ним. Куда следовать? Да на крест. И через крест к высочайшей цели, к совершенству богоподобия и жизни бесконечной в Царстве Божием, которое теперь мы видим гадательно, тогда же лицом к лицу. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 12. Именно таков узкий и трудный путь в Царствие Божие. Но коринфяне избрали путь легкий и широкий. Еще вчера язычники, они приняли крещение, но это таинство они поняли на языческий манер, как магический обряд, автоматически гарантирующий им уже здесь, на земле, беззаботное и совершенное пребывание в Царствии Божием. Похожий энтузиазм мы можем наблюдать и в современном христианстве, особенно часто у так называемых неофитов, то есть у новообращенных, неукорененных в вере христиан. Апостол Павел иронически обращается к таким оторвавшимся от земли мечтателям. «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 8. Подчеркивается слово «уже». Возможно, что коринфяне находились под влиянием современного им философского учения, которое утверждало, мудрец уже сейчас обретает совершенство и стоит над тленным миром. При этом, правда, считавшие себя совершенными, христиане в реальной жизни враждовали друг с другом и совершали всякие неблаговидные поступки. Но этому обстоятельству совершенные как-то не придавали значения. Они видели себя выше всей этой мирской суеты. Апостол Павел желает свести коринфян с их мнимого неба на реальную землю. Он знает, что совершенство достигается не прыжком через страдания, но трудным путем сквозь страдания во Христе. Для него ясно — через крест к славе, от смерти к жизни. Иного пути нет. И сам он видит себя до сих пор в пути, далеким от цели. И вот, в резком контрасте с мнимым духовным полетом коринфян, апостол описывает свое, внешне жалкое и вряд ли вызывающее зависть существование. В то время как они парят над миром страданий в своем иллюзорном блаженстве, он исполняет свою будничную миссию, испытывая множество трудностей. Конечно, он не жалуется, но просто констатирует, что его Евангелие креста неизбежно формирует и сам образ жизни. С горькой иронией рисует он карикатуру на завышенную самооценку коринфян, когда говорит, что он безумен, а они — разумные, мудрые во Христе. Но речь-то ведь идет о Христе распятом. Христианское существование основано на вере в спасительный крест, а для мира это безумие. Отсюда неизбежный антагонизм мирской мудрости и жизни во Христе. Именно крест Христов формирует жизнь Его вестника. Это апостол иллюстрирует впечатляющим перечислением своих житейских бедствий. Он описывает нужду и трудность своей жизни странствующего проповедника. Он скитается в холоде и голоде, часто унижаемый, как последний сор этого мира. Он, апостол Павел, возвещающий слово о кресте, стоит не наверху, а внизу, на последнем месте. Он сравнивает свое положение с положением на арене приговоренных к смерти преступников, которые на гладиаторских боях должны были служить развлечением для публики, жаждущей кровавых зрелищ. Таким образом, апостол сравнивает себя с теми людьми в римском обществе, у которых отняты остатки человеческого достоинства. Ниже стоять уже просто невозможно. Нет, апостол Павел вовсе не ищет страданий, не произносит им хвалебную речь. Эти страдания вынужденные. Они следствие той вести, которую он должен возвещать. Печально-ироническая речь апостола прерывается словами, которые дышат духом на горной проповеди. Несмотря на все унижения, он не отвечает злом на зло, не мстит, но призывает Божие благословение на злословящих его. И это, разумеется, тоже воспринимается миром как признак слабости и ничтожности. В заключение он в контраст гордыне коринфян называет себя ссором, отбросом общества. Так мир оценивает жизнь того, кто несет ему весть спасения. Коринфяне в своем оторванном от реальности энтузиазме подошли опасно близко к такой оценке. И апостол желает спустить их с высот их восторга на почву земной действительности. Слушая энергичную речь апостола Павла с перечислением его страданий, коринфяне, скорее всего, должны были почувствовать стыд. Поэтому апостол спешит заверить их, что он отнюдь не желает ни стыдить коринфян, ни принизить их, но обращается к ним как к возлюбленным детям. Это не пустая фраза, ведь апостол Павел породил, буквально зачал коринфскую церковь Евангелием. Поэтому он вправе считать себя отцом коринфских христиан. Как отец, он сознает свое уникальное отношение к церкви и свою ответственность за нее. Он однозначно отделяет себя от прочих христианских или мнимо-христианских проповедников, называя их пекущимися о коринфянах наставниками, буквально детоводителями. Говоря о том, что таких детоводителей целая тьма, то есть 10 тысяч, насмешливо иронически намекает на партийные распри в Коринфе. Сознавая свое призвание и отеческое достоинство, апостол призывает коринфян подражать ему, брать его за образец. Понятие «подражание» было широко распространено в древности и означало следование ученика добродетелям учителя. Но апостол придает этому понятию необычный смысл. Коринфяне должны подражать не высоким добродетелям апостола, но его жизни, проходящей под знаком креста. Апостол не добивается признания собственной личности. В центре его внимания — крест Христов. Он желает привести коринфян к тому, чтобы они уразумели смысл Евангелия. Они должны подражать ему, Павлу, потому что сам он ориентируется на крест. Они должны соразмерять себя по образцу страдающего апостола, который принимает жизнь с ее трудностями в полном доверии к близости Господа и все переносит в неутомимой верности ему. Он не желает блистать, не выставляет себя на первый план, но верно служит делу распятого Господа. Апостол Павел — образец, потому что сам берет себе за образец Иисуса Христа.
5: Прозвучало апостольское чтение в неделю 10 по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Иануария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
6: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня в нашей программе вторая часть беседы с автором книги «Духовные вожди. Понятия харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века». Эта книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Студии религиоза» в 2025 году. Мой собеседник Вячеслав Александрович Ячменник, кандидат теологии, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старший преподаватель кафедры систематического богословия и патрологии, научный сотрудник лаборатории исследований церковных институций. Здравствуйте, Вячеслав Александрович.
1: Здравствуйте.
0: Мы прошлую часть беседы о вашей книге завершили на вопросе о харизме как власти. И вы знаете, я вот хотела уточнить этот вопрос и попросить вас подробнее его пояснить, потому что духовные вожди — это такое тоже устоявшееся словосочетание, но у вас в кавычках в названии книги. Но, в общем-то, книга посвящена именно харизме в православной церкви. Если харизма — это дар благодати, как вы рассказали в прошлой части беседы, то возникает вопрос, а как связаны дар и власть? Вы в прошлой части закончили на том, что для тех, кто обсуждал вопрос о харизме, для тех, кто хотел вернуть в церковь харизматическое служение, для них, да, это был в основном, может быть, даже, хотя не знаю, уточните, вопрос о власти в церкви. А насколько связаны дар, которым мы не можем управлять, это не от нас зависит. То есть, что от нас-то зависит в этой ситуации? Получается, мы должны уметь увидеть, что в человеке есть дар от Бога. Это вообще особое умение, которому что тоже нужно учиться. У нас этому не учат даже в духовных школах. Увидеть этот дар в человеке и дать ему право власти властвовать в нашей духовной жизни. Так получается? То есть как вообще этот вопрос понимать-то более интеллектуально, более осмысленно?
1: Прежде всего, такой дисклеймер, что, собственно говоря, не все представления о харизме в ее властном аспекте автором книги считаются нормативными. То есть я скорее тут подошел объективно к ситуации. Мне нужно было восстановить значение понятия, да, которое они использовали, чтобы потом переосмыслить или как-то попытаться доработать этот подход уже какими-то последующими авторами, которые будут более систематически рассуждать о теме харизмы в церкви. У меня исследование историческое скорее. Вы прям, да, говорите замечательно, что дар благодати и власть возникает определенные противоречия. И вы не одна в этом недоумении. Был такой американский социолог-философ Филипп Риф. У него книжка называется «Харизма. Дар благодати, который потеряли». И обвиняет в потере этого дара благодати он прежде всего теологов и социологов, которые в начале XX века восприняли это теологическое осмысление харизмы. С его точки зрения, вот этот подход к харизме как к чему-то властному повел интеллектуальную мысль мировую не в ту сторону. Но прежде всего он имел в виду теологов протестантских, для которых было важно противопоставить власть обычного христианина, который каждый обладает христианином с точки зрения протестантского богословия, власти вот такой церковной иерархии. Протестантизм идет против такой строгой католической иерархичности, против фигуры папы, то ему очень важно вот как-то эту власть уничтожить и ее распространить на всех христиан. Но мы видим, что в Новом Завете, протестант против этого ничего не скажет, да, что в Новом Завете есть определенные властные фигуры, которые все слушают. И протестант считает, что, ну, видимо, не только протестант, что вот именно слушает его потому, что он обладает вот этим самым даром. И все бы хорошо, но такая постановка вопроса, вот именно через властный аспект, она, собственно говоря, поставила дискуссию о харизме именно вот в этот тупик власти. И Филипп Рив считает, что рассмотрение харизмы как власти, собственно говоря, и привело к тому, что под харизмой мы подразумеваем ровно то, это определенная сила, да, которая притягивает к нам людей. Цитирует Times, да, и показывает, что вот есть такие статьи, в которых показывают, что можно как-то прокачать свою харизму. Если вы даже сейчас возьмете, напишите слово «харизма» в каком-нибудь книжном магазине, вы невероятное количество книг получите, инструкции по тому, как вот своей харизмой заниматься. Как будто это что-то такое, какой-то инструмент, который можно на себя как-то распылить. Он пытается так это иронизировать, из этой иронии вывести проблема, с которой мы сегодня столкнулись. И действительно, у нас сейчас уйма исследований, прежде всего социальных наук, в которых показано, что вот такой вот харизматический авторитет, как влияние, как власть, он очень активно используется и как инструмент контроля и так далее. Поэтому, конечно, сейчас, наверное, более важно действительно поставить вопрос о том, что харизму нужно вывести из вот этого властного ореола и поместить ее в какой-то другой контекст. И для этого, конечно, прежде всего нужны усилия библеистов, которые восстановили бы в экзегезе именно то значение, которое понятие приписывал апостол Павел. И я думаю, что упомянутый в прошлой нашей записи встреча отец Николай Афанасьев вполне успешно это осуществил, выведя харизму из вот такого противостояния между властителями и подчиненными и включив его в определенную логику устройства церковной жизни, когда харизма дается каждому человеку по крещению, но есть разные служения внутри этого общего харизматического. И вот эти вот разные церковные служения, будь то иерархическое служение или какое-то мирянское служение, они все по своей сути харизматичны. И само понятие, оно не должно как бы запускать какого-то противостояния внутри церкви. А людей в начале 20 века вот это противостояние как раз и волновало. Это была самая болевая точка. С какой стати церковная иерархия нами управляет, вот почему мы не можем сами собой управлять. И вот эти все вопросы, они, конечно, и вылились в дискуссию о том, что такое харизма. Но если мы вернемся как бы к их логике, к тому, почему вот этот пластный аспект их интересовал, ну, конечно, они тоже не подразумевали, что харизма — это что-то такое, что можно легко увидеть, или что харизма — это что-то, что обязательно стоит в основании всякого властного действия в церкви. Они исходили, скорее всего, из того, что вот есть церковное сообщество, и внутри церковного сообщества живет благодать, и эта благодать церковному сообществу позволяет увидеть, является то или иное действие как бы проявлением божественной благодати. Вот если оно не будет являться проявлением, церковное сообщество не воспримет это действие как нормативное, начнется церковный конфликт. Если это действие будет божественным, то тогда все будет работать, и никто не будет противостоять этой проблеме. Выглядит так идеально красиво, как это могло воплощаться в жизни. Сложно сказать, но нам также сложно сказать, почему в истории те или иные соборы признавались в качестве православных, а другие соборы отрицались. Вот этот процесс того, что собор один истинный, а другой нет, называется в теологии, в церковной истории церковной рецепцией. Церковное сообщество реципирует те или иные определения собора и указывает, что они истинны, они отвечают духу церкви. Они примерно видели это так. И, собственно говоря, сама рецепция, и рядом с ним стоит термин «соборность», который тоже выражает такое единое согласие церковного сообщества по тому или иному вопросу. Они вот как раз в контексте харизмы тоже часто использовались, потому что позволяли отобразить механизм принятия того или иного решения.
0: Ваша книга — это начало большого разговора, и у меня было желание задать вопрос, будет ли следующая книга на ту же тему. Но вы в прошлой программе уже анонсировали книгу о новомучениках. Кстати, я хотела бы уточнить, что именно вы в этой теме собираетесь исследовать или уже исследуете, на какую тему в истории новомучеников нам ожидать от вас книгу. Этот вопрос мы пока подвесим, я обязательно его задам. Но я хочу сейчас зацепиться за ваши слова в вашем рассказе. Как раз в вашей книге много тоже приведено очень конкретных имен людей, которые осмысляли тему харизмы. Но сейчас вы упомянули Афанасьева еще раз. И, в общем-то, я услышала так, что его стремление разделить, развести темы харизмы и власти. А, в общем-то, как мне кажется, у Афанасьева вообще была такая тема в экклезиологии — убрать тему власти с темы церкви. И я считаю, что это неправильный путь. Ну, это мое личное мнение, потому что, ну, в общем, он чрезвычайно симпатичен, Афанасьев, просто невероятно симпатичен. И в его экклезиологию просто влюбляются до такой степени, она симпатичная. Но остаются проблемы. Вот в частности, вот в данном конкретном узком вопросе получается так, что если у каждого своя харизма, красивая идея, да? Но она красивая, мне кажется, только на первый взгляд. А дальше-то что получается? А дальше получается, что у нас какое-то предопределение. Вот у тебя такая харизма, и сиди. это вообще доводит до ущемления свободы человека, а не до увеличения свободы, к чему, как мне кажется, стремился Афанасьев. Результат может получиться обратный. Да и саму харизму это тоже, это просто ее нивелирует. Непонятно, чем это отличается от вообще какого-то назначения на должность. Вот тебя назначили вот на такую должность или на такую, или назначили, или руку положили, потом назначили, или не руку положили, поэтому никуда не назначили. Вот и сидите все, как вас поназначали. Вопрос о даре, о харизме исчезает, исчезает что-то невероятно уникальное и ценное, что было только в церкви.
1: Ну, знаете, у меня тоже к отцу Николаю Афанасьеву очень много вопросов, с одной стороны. С другой стороны, на самом деле мысль его немножко сложнее, чем она обычно представляется в таком, как бы, Афанасьеве общих мест. Потому что даже нельзя сказать, что он отрицает власть церковную. Он просто пытается ее немножко переосмыслить. И даже в какие-то резкие его высказывания, на самом деле, они должны рассматриваться исключительно в контексте своем дискуссионном и вот в контексте целой концепции его. Он, конечно, не отрицает власть как феномен в церкви. Он отрицает именно правовую власть, такую бюрократическую, но и не каноническую тоже. Каноническую он не отрицает при этом. Собственно говоря, если наиболее упростить схему его представления о харизме, то тут ее можно свести к двум тезисам, которые выводят ее из оптики как бы противостояния там, мирян и иерархии. Первое, что харизма принадлежит каждому члену церкви после того, как человек крестится и миропомазывается. И миропомазание дает ему этот дар духа. И это харизма царственного священства, да, как пишет апостол Петр, да, вы род избранный, избранный в удел, царственное священство. Этой харизмой, которая позволяет совершать церковное общение Евхаристию, для его концепции это ключевая идея, потому что, собственно говоря, церковь проявляется в Евхаристии. Но внутри церковного сообщества, помимо этой общей харизмы, которая уже не позволяет нам говорить, что вот этот вот является носителем харизмы, а вот этот не является носителем харизмы, поэтому он хуже, чем другой. Все являются носителем. Но внутри церковного сообщества есть и особые харизмы. Харизма управления епископская, харизма предстоятельства, которая связана с тем, что дает возможность одному человеку из церковной общины, а не священнику, да, ну, или епископу, возглавлять Евхаристию, становиться на место Христа, произносить установительные слова и совершать таинство Божьей благодати. И третья харизма, которая вот дается церковной иерархии, это, собственно говоря, пасторствование, то есть попечение о церковном народе, как бы учительство и так далее. Кажется, вот именно эти три слова, возможно, я сейчас могу в своей терминологии ошибиться, по факту у него остается вполне себе традиционная схема в отношении власти. Но просто благодаря тому, что он понятие харизмы в этом в контексте этой общей схемы использует, она позволяет ему не разделять церковь на харизматиков и нехаризматиков. Вот что он хочет сказать. Вот, не отрицая тем самым власти. А второе, что он говорит про харизму, собственно говоря, зачем она вообще нужна? Да? Если у авторов начала XX века, протестантских теологов, православных с определенными оговорками, харизма нужна для того, чтобы получить определенное место внутри как бы, церковной иерархии, сейчас я так условно расширяю церковную иерархию, да, что рядом с епископом может появиться пророк, который тоже с таким учительным словом, которое все должны слушать, появляться. Он говорит, что нет, харизма нужна не для этого, это все уводит нас от изначального смысла. Харизма нам нужна для того, чтобы служить церковному единству, церковному телу, церковному порядку. Она задает определенную логику того, как должна быть устроена церковная жизнь. Мы, конечно, можем брать какие-то другие аспекты его мысли, и тоже много что из этого можно подвергнуть критике, но что в отношении харизмы он сделал, мне кажется, это очень важный поворот, попытка вывести ее из такой структуры подчинения, введения харизмы в структуру скорее внутреннего порядка. Конечно, там ему присущ будет какой-то демократизм более, чем каким-то другим авторам, но нельзя его обвинить в том, что он такой вот, там, не знаю, в духе Алексея Степановича Хомякова полностью все выдает в руки мирянам. Такого у него тоже нет. У него все-таки выдерживается какая-то середина.
0: Ну, опять же, мое впечатление, мне больше симпатична ваша цитата из Антона Карташова, и мне кажется, что там как-то больше практичного. Что меня смущает вот в этом подходе, что харизма есть у всех, во-первых, это некий автоматизм таинства. То, с чем мы тоже, как мне кажется, уже стали бороться, но даже в проповеди об этом уже говорится. Нет, конечно, у нас вера в таинство предполагает, что мы верим, что каждому дается в таинстве дар. Но, опять же, вот такой же тонкий вопрос. Как здесь избежать автоматизма? Что таинство автоматически мне этот дар дает?
1: Очень хороший вопрос. Он, собственно говоря, наиболее самый важный в контексте критики евхаристической экклезиологии. Поэтому вы тут по-богословски гениально сказали, потому что действительно проблема автоматизма является самой уязвимой в концепции Афанасьевой. Но прежде всего про нее говорят не в плане того, что вот крещение и сразу дар духа у тебя, и ты харизматик. Про нее говорят вот в контексте того, что есть община, все участвующие в Евхаристии, члены этой общины, они совершают Евхаристию, да, и вот церковь автоматически как бы возникает. И все, кто находится внутри литургии, да, они сразу вот присоединяются к Вселенской Церкви тоже так автоматически, да, и тут сразу вопрос возникает, а есть недостойные, с ними что делать, да, там, или какие-нибудь тайные грешники? Или там, не знаю, какие-нибудь кающиеся, да, которые где-то там на паперти стоят, все это слушают, но не участвуют. Насколько я себе представляю критическую литературу об Афанасьеве, вот на этот вопрос, не апологетическую, на этот вопрос пока еще нету ответа, как можно разрешить эту проблему. Но его вполне себе легко можно развернуть и в концепцию Афанасьева, да, согласен. И в этом смысле вот этот автоматизм тут является очень важной проблемой. Но он менее важной проблемой, чем авторитаризм, да, которым приводит предыдущая модель. Возможно, нам нужно сегодня на синтезе Афанасьева с какими-то предшествующими подходами, новым прочтением апостола Павла, ну, я имею в виду именно вот его темы, связанные с харизмой, как-то создать новый какой-то богословский трактат. Ну, не знаю, у нас сейчас таких богословов-визионеров пока не очень много, поэтому непонятно, кому это будет под силу.
0: Очевидно, что нам нужно разбираться со всем этим вопросом в имеющемся уже наследии, потому что вопрос действительно стоит очень остро, мне кажется, сегодня, и очень много у него практических даже каких-то последствий. И нам нужно просто осмыслять, во-первых, что есть, и в этом осмыслении, наверное, родится какое-то понимание. И ваша книга этому, безусловно, способствует. Еще одна тема, которую хотелось бы затронуть, она тоже продолжает вопрос о харизме и власти. Вот еще раз повторю, мне не симпатично разведение темы харизмы и власти. Мне кажется, что да, харизма — это про власть. Потому что власть не такая страшная, ужасная, неприкосновенная, о Боже, тема. Это как раз тема даров, и мне кажется, что это необычный, но очень духовный взгляд. Он нас пугает именно потому, что здесь какая-то человеческая неуверенность в своих силах. Но это же и хорошо, мы не уверены в своих силах, пусть нам Бог поможет. Под самый конец вашей книги и под конец нашего разговора тема все-таки начала XX века, тема собора, тема патриаршества и то, что вы совсем немного затрагиваете, но все-таки очень существенные, как мне кажется, мысли излагаете в вашей книге. Это тема существования соборных решений уже в условиях советского богоборческого государства. Вот что называется испытание на прочность тех мыслей, к которым пришли русские православные люди на соборе. У меня такая возникла мысль. Вот прокомментируйте из того, что вы пишете. Восстановление патриаршества на соборе имело в виду восстановление такого института власти церковной, который подразумевает какую-то конкретную харизму, какую-то личность с такими-то вот свойствами. Тогда как? Институт — это что-то совершенно автономное от вопросов качеств характера каких-то конкретных людей, потому что совершенно неизвестно, какого человека сюда придется ставить в этот институт, кто будет его олицетворять. То есть институт должен быть автономен. А здесь сделан институт патриаршества, который подразумевает, что и человек, который будет в этом институте его олицетворением, будет полностью своими качествами отвечать. То есть, с одной стороны, это такое невероятное доверие соборному разуму церкви, как говорится, что он изберет именно такого человека. С другой стороны, это убежденность, что такой человек всегда найдется, казалось бы, хорошие качества, да, но получается, что есть и еще одна сторона, и прямо скажем, негативная. Мы делаем человека какой-то функцией, каким-то автоматом, который должен чему-то соответствовать. То есть как-то это нехорошо. Мы самого человека назначаем институтом. Опять же, как-то не очень хорошо. И мы видим, что в дальнейшем церковь столкнется с этой проблемой, и начнутся новые обсуждения. Личность, которая возглавит церковь, вдруг окажется для огромной части этой церкви и той части, которая стала исповедниками и мучениками в большинстве ее членов, эти люди говорят, что это нехорошо.
1: Да, вы прям очень много вопросов сейчас затронули, таких для меня очень важных, и о которых бы я хотела поразмышлять, собственно говоря, чему сейчас и буду предаваться. На самом деле, собор, который избрал патриарха, и в документах которого использовалось понятие харизмы в отношении, собственно говоря, фигуры патриарха, является вот именно для этого сюжета книги очень важной точкой. Потому что, собственно говоря, до собора шло две линии дискуссий вокруг харизмы. И тут существование этих двух линий в том числе отвечает на ваш вопрос, почему харизма, связанная с властью, может иметь определенные негативные коннотации. Потому что харизму понимали по-разному. С одной стороны, ну, как власть, но разную власть. Эта власть может быть личностной, принадлежать конкретной личности. Ну, например, старцу, да? Вот он святой, тоже у вас вопрос был про святость. Мы видим, что он обладает дарами духа, он руководит человеком мудро и по божественному закону. И значит, он вот обладает этой личностной властью, данной лично ему. Не потому, что он имеет какую-то должность. Ну, он может быть монахом, он может быть священником, но не потому к нему идут тысячи людей, что он священник, а потому, что он именно этот дар харизму старческую. В отношении старца все прекрасно. И сегодня мы старцев очень почитаем и уважаем. А когда возникает вот такой образ харизмы личностной, как харизмы пророческой, то есть речь же тоже идет именно про личностную власть, данную конкретному личному человеку. И в чем тут проблема? А вдруг какой-то человек, и мы сегодня постоянно сталкиваемся с такими проблемами внутри церковного сообщества нашего современного, вдруг какой-то человек начнет себя проявлять, ну вот как-то так, как обладающий какой-то харизмой, и вокруг него собираются тысячи людей, а на самом деле он деструктивно влияет на церковную жизнь. Что с этим нам делать? Не буду сейчас называть имена, но неважно. Такая история у нас существует. И как нам воздействовать на такого человека, да? Он церковную иерархию не будет слушать, потому что он обладает харизмой. Это одна линия. А вторая линия — восприятие харизмы как должностной власти. То есть харизма — это тот дар, который дается только носителям церковного сана. Священникам, епископам, ну и патриарху. То есть это харизма, связанная с рукоположением. Вот тебя поставили на должность, и ты получил автоматически, ну, это вопрос тоже вашего автоматизма, тут человек автоматически получает харизму. И эти две линии между собой конфликтовали внутри науки, внутри каких-то общественных дискуссий. А собор, вот по крайней мере в тех документах, которые мы имеем на руках, он попытался привести к синтезу эти две вещи. С одной стороны, связав институт патриаршества с такой вот харизматическим, назвав его харизматическим институтом, да, потому что именно рукоположение дает вот такую особую власть ему. А с другой стороны, собор подразумевал, что у этого претендента на должность должны быть соответствующие качества духовные, которые будут как бы подтверждать его личную харизму. Сейчас я, конечно, многое пускаю, потому что мы уже слишком долго все это обсуждаем. Но по моей интуиции, как раз патриарх Тихон, еще избранный таким вот необычным образом жребием, да, он как бы отвечал своим образом и той, и другой линии. Он имел в себе и должностную харизму, и личностную харизму. И в этом смысле в нем вот произошел этот синтез этих двух теоретических подходов. А дальше, мне кажется, но это как бы гипотеза, потому что она требует еще дальнейшего изучения. Собственно говоря, патриарх, поскольку он сплотил и концептуально, и как бы в житейском образе всю церковь, потом, после его смерти, когда начались вот эти различные проблемы с церковным управлением, некоторые из непоминающих, митрополит Сергий Строгородский, который как бы занял место патриарха Тихона впоследствии, многие его не признавали, в том числе потому, что он как бы не соответствовал вот этому идеальному образцу сочетания личностного и должностного авторитета. Он имел должность, да, ну, вокруг этого тоже, конечно, дискуссии, да, насколько его должность была вот этот заместителем местоблюстителя сколько должность его была корректной. Мы сейчас не будем в это вдаваться, я не совсем специалист в этом. Но с точки зрения некоторых церковных иерархов, он не имел вот этой личностной харизмы. И он не был избран церковью. Поэтому вот как бы такое несоответствие тому образу, к которому пришли соборяне, к тому, что воплотилось в церковной жизни в контексте эпохи гонений, оно в том числе, да, повлияло на вот известную, печально известную движение непоминания митрополита Сергия и, собственно говоря, все конфликты, которые происходили в церковной жизни из-за этого.
0: У нас опять подходит время к концу, но мне нужно еще задать два вопроса, поэтому давайте поделим оставшееся время на два ответа. Первый, предпоследний вопрос. Приведите примеры харизмы, потому что все-таки патриарх Тихон, он не считается харизматическим человеком. Антоний Храповицкий считается харизматичным, а все-таки патриарха Тихона таким никогда не называли. Наоборот, говорили, что это пример нехаризматичной фигуры. А кто олицетворяет харизматическую фигуру в церкви?
1: Ну вот смотрите, вы когда так говорите, вы уже в себе в голове держите тот образ харизмы, который вы распространяете на патриарха Тихона и Антония Храповицкого. И тут я с вами согласен, если судить о харизме так. Но для людей начала XX века, в том смысле, в каком они понимали харизму, именно патриарх Тихон был харизматиком, а не Антоний. И тоже вот интересно, например, мы бы с вами сегодня назвали Иоанна Кронштадтского абсолютнейшим харизматиком, да, который просто в себе являл в полном смысле его. Но люди начала века, ну, по крайней мере, мне не встречалось ни одного текста, где бы его назвали бы харизматиком. Это интересно. Более легко назвать какие-то примеры, связанные со старцами, да, тут их одаренность божественная проявляется наиболее ярко, да, и в этом смысле харизматиком могли бы назвать Амвросия Оптинского. Харизма, она не для людей начала XX века, она, как вот перефразируя Ветхий Завет, она веяние тихого ветра, да, а не в шторме.
0: И последний вопрос. Все-таки следующая книга. На какую она тему? Вы сказали, что о новомучениках.
1: Ну, я уже пару, ну, сказать, достаточно количество лет занимаюсь экклезиологией новомучеников, собственно говоря, попыткой ответа на вопрос, как себе представляли церковь в эпоху гонений. Да, когда все церковные институты разрушены, связи между церковной иерархией и церковным народом нету, большинство в заключении. И вот как в таких катастрофических условиях воспринимать церковь? Что это такое? Громко, конечно, говорить, что эта вот книга как-то там уже приближается к завершению, я только в начале пути скорее. Она должна вот ответить вопрос, как мыслить церковь в эпоху гонений.
0: Спасибо за эти две беседы. Сегодня была вторая часть передачи, посвященной книге «Понятие харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века». Полное название «Духовные вожди. Понятие харизмы и фигуры религиозного лидерства в России начала XX века». Книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Студии религиоса» в 2025 году. И я, Марина Лобанова, беседовала в двух частях нашей передачи с ее автором Вячеславом Александровичем Ячменником, кандидатом теологии, доцентом Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старшим преподавателем кафедры систематического богословия и патрологии, научным сотрудником лаборатории исследований церковных институций. Всего доброго. До свидания.

0: эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+. Девятого августа – годовщина со дня смерти народного артиста России Ивана Ивановича Краско.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! 23 сентября 2020 года народному артисту России Ивану Ивановичу Краско исполнилось 90 лет. Непростое детство, послевоенная юность – все это не сломало мальчика, рано оставшегося без родителей. Не сбылись пророчества соседей, называвших малыша-сироту, родившегося осенью, Осинчуком, которому не суждена долгая жизнь. Пройдя через множество испытаний, он сумел найти свое место в этой жизни, свое предназначение. Мы Ивана Краско знаем по множеству ролей в кино и театре. А сегодня услышим то, что остается за рамками известности. Беседуя с Марией Петько, Иван Иванович начал свой рассказ с самого раннего детства.
2: Маму не помню, она умерла, мне было 10 месяцев. Папу помню, но...

0: живот был разрезан. Это неприятно теперь вспоминать, а тогда мне было очень интересно. А потом еще помню, когда его на телеге, лошадь, повезли на кладбище, в Шувалово его похоронили. Могила затерялась, к великому сожалению моему. А меня посадили на гроб. Как я рад был! Я как на лошади на гробу сидел, раскинув ноги. Ой, Господи, это для Руси такой, я думаю, хорошая картинка была бы у Саврасова или еще кого, у русских передвижников-художников.
1: А вас воспитывала бабушка?
0: До почти 16 лет Пелагея Алексеевна, мама отца. Баба Поля ее звали. В деревне все ее очень уважали. Она была женщина трудолюбивая, справедливая. И меня она научила не врать. Одной фразой, Ванюшка, врать – последнее дело. Вот это я тоже запомнил, как она мне врезала это в память. Ну, я там что-то нафантазировал лет 6. Баба Поля взяла 3, а всего нас было 4 у Ивана с Настей-то. Володя старший 23-го года, и вот так до 30-го. 2-3 года разница. С Васей Колей у бабы Поли мы жили, а баба Даша – это другая семья, она более обеспеченная была. Потом с войны, когда вернулся брат мамы, Иван, дядя мой, тоже Иван Иванович Краско был, но усыновил меня. А я был Бахвалов до 16 лет. Ваня Бахвалов, в школе отличник, потому что Володя был. Образцовый человечек рос. Брат старший Володя. Он потом закончил дорожный техникум в Новгороде 20 июня 41 года. А тут войну объявили. Он не успел даже домой в Артемяке приехать. Его призвали в армию, ему уже 18 было. В Томск отправили, а там артиллерийское училище. Лейтенантом стал и отправили в Сталинград, где он первый день штурма и погиб. А баба Поля в Вещуне такая. Прилетел дятел осенью и стал долбить скворечник. Скворцы улетели, и так гулко я выбежал с рогаткой. Ну, конечно, в мальчишке-то был нормальный тоже, конечно, рогатка была. А баба Поля говорит, не надо, он нам беду принес. Какую беду? Не знаю пока, Ваня. И такие глаза у нее, что я опустил рогатку. А весной следующего года, 43-го, пришла похоронка. Ваш внук и брат погиб смертью героя в Сталинграде. И я опять врёв, потому что Володя меня баловал, и с Васькой я дрался, с следующим братом по возрасту. А с Колей более такие отношения были нейтральные. Он еще постарше был. А она говорит, баба Поля, раньше надо было реветь. Когда? Когда дятел прилетал? Я убежден, что в этот день точно Румы погиб. Есть такие приметы, они даже не народные, а природные. А еще баба Поля говорила, ты, говорит, когда совсем маленький был, Настя померла, а я тебя в баньку-то возьму, напарю там. Это младенцы вообще, представляете? И выйду, ну, летом, естественно. Вот так подниму, поцелую тебя в попку, подниму на руках. И бабам, соседкам, я вам дам осенчук, я вам дам нежилец. А они жалеют меня. И вот такие слова, ой, Поля, ой-ой-ой, нежилец, осенчук. Так беседуют там между собой. Она говорит, я вам дам нежилец, я вам дам осенчук. Я тогда смеялся очень, что она меня в попку поцеловала. А теперь я вот думаю, вот, что ты, баба Поля, предсказала, чтобы я долго жил, что ли? Как же это получается? Да, она предсказала так свой уход. А я говорю, откуда знаешь-то? Об этом никто не знает. Она говорит, сон приснился. Какой? А наш дом на окраине стоял, и гора Керина была, Керина гора. Я, говорит, ползу на Керину гору. Из последних сил добралась на вершину, села, вздохнула и проснулась. Я говорю, ну и что за сон? Я ж тебе говорю, до конца войны тебя доведу и

0: помру 9 мая в День Победы, а 20-го бабы нету. И, например, такая история. У Коли Пулина, а это мой закадычный друг, велосипед был. Давал мне покататься, но это как-то было вроде не совсем справедливо, и я не требовал от него. А он вдруг говорит: слушай, в соседней деревне, в Касимово, продают раму велосипедную. Я говорю: ну а что раму-то? Да у меня есть колеса и спицы, я наберу тебе и руль там, и все. Я говорю: как это? А он уже хорошо в этом разбирался. А я говорю: а сколько стоит рама? 60 рублей. Но это тогда большие деньги были. Но я совершенно не надеясь, все-таки Багполи сказал, что Коля вот предлагает. А она говорит: ну, милый, откуда у нас такие деньги? Откуда? Ну и я собираюсь на следующий день в школу. Я уже и забыл, у меня и огорчения нет. Я и спрашивал-то безнадежно так, зная, что откуда. А она вдруг мне говорит: ты сам-то не ходи за рамой. Пусть Колька посмотрит, он разбирается. А то тебе подсунут там дрянь какую. Я смотрю на нее, а на столе лежат 60 рублей. Это вот как она из последних возможностей все-таки нашла, и как будто само собой разумеющееся. Сам-то не ходи, ты ничего не понимаешь в этом. А теперь я это вспоминаю все как такие события, которые обязывают быть хорошим человеком ребенка. Да? Как же я могу ответить каким-нибудь дурным деянием на такое добро?
1: Война – испытание для всех, живших в те годы. В семье Вани спасение от голода находили в своем хозяйстве.
0: У нас же было натуральное хозяйство. У нас даже корова была, картошка была, овощи, естественно, там свекла, лук, морковь – это все было. И молоко. И баба Поля иногда носила на себе 2 бидона по 15 литров. А тогда не было автобусов-то. Это или попутная машина, если повезет, или пешком в город на Мальцев рынок, Некрасовский который. Ну и однажды, когда баба Поля в город уходила, мы собирались, трое братьев родных, трое двоюродных братьев, Коля Пулин, еще пара друзей-пацанов, и устраивали такие войны. Резинка на пальце и бумажка, сложенная буква «В» латинская. Пульки это были. И мы пуляли друг друга. Война была. А Васька, он заводила был. Он говорит: что-то это, ребята, это мне не нравится. Только ссор один. Взял проволоку алюминиевую, на камень ее и молотком нарубил кусочков, согнул. И говорит: вот теперь у нас настоящее будет оружие. И мы стали пулять. Тут уж глаза береги, не дай бог, если да и вообще вмятинка даже во лбу останется. Ну, азарство же детское, азарт. И мы не заметили, как лампадка вдруг медленно, вот как в кино бывает, наклоняется из нее это деревянное масло, это выливается, и она бум! И разбивается на полу в дребезги пятно от этого масла. А мы застыли все. И кто это попал, неизвестно, потому что стрельба шла серьезная. А баба Поля, она когда возвращалась, она разговаривала с Боженькой. Спасибо тебе, Господи. Все хорошо так прошло. Ребятки мои, никто не видел. А кто и видел, не обидел. Что-то еще и присказка, и рифма у нее была. И вдруг: кто это лампадку-то разбил? Прости ты меня, Господи! Господи, Боже мой! Конечно, всех нас сдуло, а ребята, когда эта лампадка упала, по домам все расползлись, а мы остались. Но мы там приготовили корове это пойло, делали. и марафет навели в доме, чистоту. На всякий случай свечку вместо лампадки поставили, потому что мы не нашли лампадки ни у себя на чердаке, ни в чулане, где всякий хлам валяется, в каждой избе это бывает. И соседи не помогли, нигде не нашлось. Эту историю я рассказал отцу Николаю в храме Екатерины Мурина. Так он, вот я его уважаю тоже, как отца Александра. Вот есть, ну по-человечески я разделяю священников, между прочим. Вот он человек такой, он мне вдруг говорит, расскажи клиру эту историю с бабой Колей и лампадкой. Так они там все под стол поползли, хохотали так, а отец Николай сказал, вот когда человек рассказывает историю, которую не поверить невозможно, потому что это жизнь, потому что это пережитое. Вот поэтому Ваня и актер хороший, мол. Думаю я про эту всю жизнь с бабой Полей. Все мои корни оттуда. А актерство это, наверное, от бабы Даши, потому что она была балагурка, и баба Поля ее не очень уважала, между прочим. Это мама Насти. Там баба Поля по отцу, бабушка, а Дарья по маме. 45-й и 46-й год. Это уже я у бабы Даши жил, потому что она в эвакуацию уезжала. Когда вернулась, бабы Поли-то нет. Конечно, баба Даша меня забрала сразу. А ребята служили. В 43-м году Колю призвали по возрасту, а Васька убежал в лес, стал сыном полка. Потом до Кенигсберга дошел. И вот я тогда стал уважать их, и Васю, и Колю. Еще одно помню. Когда объявили победу, я побежал к Сельмагу. Там скамеечка стояла, я сел и сижу. Тетя-продавщица закрыла магазин и говорит, «Вань, ты чего сидишь?» А я говорю, «Вася с Колей жду». «Как, Ваня? Ты что, думаешь, что они сегодня и приедут, что ли?» А я настолько соскучился по ним, что в День Победы прямо побежал ждать. Наивность была такая. Ну, а как я учился, например... Шалом Моисеевич, школьник, математик. И я делаю алгебру, и у меня не совпадает с ответом в учебнике. Я сначала сделал на листке, потом взял тетрадку и тетрадку стал писать. 2-3 раза. Одно и то же. Ну, не получается. А на уроке Шалом Моисеевич спрашивает, кто решил. Все молчат, что никто не решил. А двое отличников был Нина и Ивлева, и Ваня Бахвалов. Что, и Нина не решил? И Ваня не решил? Я говорю, я решал. Каким образом? Я говорю, вот я даже записывал. Ну-ка, рабочая тетрадь. Он посмотрел, взял мел и быстро на доске р-р-р. Ну, профессионал. И мой ответ. Он еще раз. Ваня обнаружил опечатку в учебнике. Ему 5, остальным 2. Но посмеялся, потому что вы даже не попытались. Я все понял про вас. Потом пришел новый директор, который историю преподавал. Он пришел и, знаете, так по журналу ведет. Так, А, Б, угу. Зал весь замирает, кого вызовут сюда до Я. Пока доходит, а потом возвращается. Видимо, увидел, что 1 у меня там в журнале. И говорит, а кто у нас бахвал? Я встаю. Приготовил урок? Да. Я рассказал. Очень сложный был вопрос Грузии, тейпы, кланы. Кто богаче, там войны между ними всякие, распри. Он говорит, да, молодец какой. 5, ладно. На следующий урок приходит... Коля Пуля мне говорит, тебе-то что, ты в прошлый раз 5 получил. А он приходит, опять мучения начинаются, вздохи все. А он, а Ваня-то Бахвалов учил? Я ему отвечаю, он говорит, 5. 3-й раз, и весь класс в недоумении. А он говорит, ну что ж, видать, мне тебя не победить. придется тебе за четверть пятерку поставить. И вроде бы все, да? Вопрос закрыт. Четверть, пятерку. А он приходит и четвертый раз меня вызывает. И говорит, тебе и за год придется пятерку ставить. И в пятый раз вызывает. А я все равно учу, у меня принцип такой уже, я не могу иначе. И тогда он говорит, да, молодец, и всегда так поступай. Ты, понимаешь, не надейся на то, что все обойдется. Надо делать свое дело. Это, между прочим, вот учитель так учитель, он уж на всю жизнь научил. Но когда война кончилась, то приехал Иван, брат Настин, дядя мой, ну, усыновил меня, потому что, говорит, ты хорошо учишься, тебе надо дальше учиться обязательно. Ну и летное училище, он сам был техник летный, и говорит, тебя в какую-то камеру посадят, как к центрифугу, как закрутят. И я говорю, нет, я не знал тогда, что существует вестибулярный аппарат. Я говорю, нет, я тут с качели как-то сорвался, у меня голова закружилась. Ладно, тогда узнаю морское. Узнал, Нахимовское училище было переполнено тогда, 46-й год, только-только война кончилась. А принимали туда детей офицеров морских. А подготовительные открыли в дополнение к Нахимовскому с его программой. И туда уже были экзамены, все, потому что там все серьезно. Там тоже было с приключениями все. Батя-то Иван Иванович, отчим, говорит, надо, чтобы ты как настоящий мариман был. Поэтому шил, впервые мне шили, мерки были, костюмчик такой белый. А я 1.5 метра всего роста и 48 килограммов весил. Такой был щуплый мальчишка. Ботинки купили новые. Я, когда экзамены все сдал, русский язык, литература, там, диктант, наверное, история, все пятерки, а по химии 2. А тут мандатная эта комиссия, которая все решает. Собрались начальник училища и все офицеры-преподаватели, и командиры рот, и курсов. А накануне ко мне подошли 2 старших выпускника уже и говорят, слушай, кореш, у тебя корочки такие, а у меня, смотри, а у него подошву просит есть. Знаешь, болтается. Да еще шнурком так подвязан. Дай, и завтра я тебе верну. Вот тебе у меня фамилия и класс. Конечно, мне жалко, что снял новые эти ботиночки, 38 размер. Ну и стою перед комиссией с подвязанной этой. Они сразу обратили внимание, говорят, а что это у тебя, парень? Я рассказываю эту историю. Выходит из-за стола зам по политчасти комиссаров и говорит, да, ну-ка дай бумажку эту. Эх ты, действительно, Ваня, товарищи, его обманули. У нас, во-первых, такого курсанта нет. Во-вторых, класс здесь фальшивый. У нас, Ванечка, понимаешь, класс-то какой? 344-й, это самая последняя цифра. 3-й курс и 4 взвода, 4 класса. А у тебя тут 453-й. И тут начальник училища говорит, да это ладно, ботиночки-то мы ему найдем. А вот почему у тебя по химии 2? Я говорю, да я и сам не знаю. Как не знаешь? Да у нас в Артемьякской 7-летке химию преподавала Александра Михайловна, которая географию вела. Она, по-моему, и сама не понимала эту химию. Тут они все ха-ха-ха. И начальник училища говорит, товарищи, у меня есть предложение. Ваню принять. По всему видно, что он человек добрый. Значит, так, сынок, все, Ваня, не переживай. Но с химией разберись. Дадут тебе и корочки новые, получишь и форму, и робу. И сразу с этого началась дружба с ребятами. 3 года я отучился, а это 8-й, 9-й, 10-й классы. В результате я кончил с отличием, как и в Артемьякскую 7-летку. Мне подарили Алексея Толстого «Петр I», книгу с такой печатью за отличную учебу, так же. И автоматически я был зачислен в Первое Балтийское высшее военно-морское училище, после которого стал лейтенантом и был направлен на Дунайскую флотилию. Там уже серьезные пошли дела. А за эти 7 лет режим, питание, ну, зарядка, конечно, но когда мы, например, на шлюпках по Неве против течения до Зильбурга, до Орешка дошли, а потом обратно уже по течению, но там и руки были в мозолях, или под парусом по Финскому заливу на шлюпках. Все не так просто, тем более, если ветер свежий, хороший. Какое-то доброе расположение я всегда встречал среди людей. Это поразительно. Я всегда рассказываю случай, который произошел на пруду. Это у нас в парке, где там церковь, пруд. Это имение граф Шувалова, в Артемяке-то были. Сейчас вроде где-то в Париже живут потомки, приезжают иногда даже. Все ребята переплывали, а я боялся. И я решил самостоятельно, утречком, в одних трусах, прибежал. И пока никого нет, стал пробовать переплыть пруд. Плыл, и вижу далеко. А повернул обратно. Повернул из последних сил, вот доставая кончиками больших пальцев ног, дна, чуть не захлебываясь, вышел на берег и шлепнулся на песок. Отдыхаю и вдруг слышу сзади. Обидно, да? Я оглядываюсь. Сидит дяденька на камушке, курит. Ой, я говорю, да нет, не получилось. Но он говорит, а ты знаешь, ты проплыл 2/3. Как это? Я видел, там больше половины было. У страха глаза велики. Отдохни, я с тобой поплыву. Не, я сам. Я вдруг поверил ему. Что-то действительно случилось такое, что глазомер ли мне изменил или что. Я дышался и говорю, все, ну давай. И я по собачьи, тюх-тюх, как дети плавают. А потом, значит, показать этому дяде, что я и сожжёнками-то могу. Поэтому я так образом этим, да, так. И опять доплыл до того берега запросто. И вышел, чувствуя себя сильным, красивым. И в благодарность этому дяде оборачиваюсь. А он уже и ушел. Он сделал доброе дело. И потом такие случаи в моей жизни.
1: Мы прерываем рассказ Ивана Краско. Окончание слушайте в следующей программе «Встреча». Беседу с народным артистом России Иваном Ивановичем Краско провела и записала Мария Петько. Передачу к эфиру подготовила Людмила Зотова.
2: Следующую передачу слушайте в воскресенье в это же время.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «До-мажор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем маленьком концерте мы вновь послушаем записи Сергея Васильевича Рахманинова, на этот раз его исполнение фортепианных пьес Петра Ильича Чайковского. Дошедшие до наших дней записи показывают, насколько близка была Рахманинову музыка его великого предшественника, как проникновенно и тонко он ее интерпретировал. Вот что писала племянница Рахманинова Зоя Прибыткова о его исполнении «Тройки» из цикла «Времена года». «Всякий раз, когда мне приходилось слушать эту вещь в грамзаписи, уже после отъезда Сергея Васильевича из России, я не могла отделаться от мысли, что грустно было Рахманинову на чужбине. В каждой ноте звенела тоска по родной стране, по степям, таким ему близким». Пьеса Петра Ильича Чайковского «На тройке» из цикла «Времена года» звучит в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Запись 1920 года.

Пьеса Петра Ильича Чайковского «На тройке» из цикла «Времена года» прозвучала в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Запись 1920 года. В нашем маленьком концерте прозвучит еще одно произведение Чайковского, которое по удивительному совпадению стало последним сочинением Рахманинова. И это не оговорка. Всем известно, что знаменитые симфонические танцы, созданные в 1940 году, по праву венчают рахманиновское творчество. Но в действительности последняя творческая работа Рахманинова, датированная 1941 годом, его фортепианная транскрипция всем известной колыбельной песни Чайковского на стихи Аполлона Майкова. «Спи, дитя мое, усни, сладкий сон к себе мани. В няньке я тебе взяла ветер, солнце и орла. Улетел орел домой, солнце скрылось за горой. Ветер после трех ночей мчится к матери своей. Ветра спрашивает мать, где изволил пропадать. Али звезды воевал, али волны все гонял. Не гонял я волн морских, звезд не трогал золотых. Я дитя оберегал, колыбелочку качал». Рахманиновское переложение колыбельной, редкостное по нежности, красоте, простоте и в то же время глубине произведения. И, конечно, обращение к музыке Чайковского и именно к этой его песне в последние годы жизни Рахманинова не могло быть случайным. Рахманинов с его чуткостью не мог не ощущать приближение своего ухода. Поражают строки из его письма 1939 года, в которых он почти цитирует евангельские строки. «Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Так говорит Христос апостолу Петру. Рахманинов пишет: «Наступает время, когда ты уже не сам ходишь, а тебя ведут под руки». С одной стороны, как бы почет, а с другой стороны, как бы поддерживают, чтобы ты не рассыпался. Конец цитаты. Можно предположить, что в последние годы Рахманинов не раз обращался к началу своего пути, не раз вспоминал и Чайковского, который так много значил и так много сделал тогда для него. Как в его присутствии совсем еще юный Сережа играл на музыкальных вечерах у своего строгого учителя Николая Сергеевича Зверева, как Чайковский однажды поставил ему на экзамене пятерку с четырьмя плюсами. Как позже внимательно следил за его первыми композиторскими опытами и неустанно подбадривал молодого композитора. Я думаю, что успех Олега зависел не столько от достоинств оперы, сколько от отношения к ней Чайковского, которому она очень понравилась, писал позднее Рахманинов. Между прочим, во время одной из репетиций он сказал мне: «Я только что закончил двухактную оперу «Иоланта», которая недостаточно длинна, чтобы занять целый вечер. Вы не будете возражать, если она будет исполняться с вашей оперой?» Он буквально так и сказал: «Не будете возражать?» Ему было 53 года, он был знаменитый композитор, а я — новичок 20 лет. Чайковский, конечно, присутствовал на премьере «Олега», а по окончании оперы, высунувшись из ложи, аплодировал изо всех сил. По своей доброте он понимал, как это должно было помочь начинающему композитору. Конец цитаты. Глубоко потрясла Рахманинова неожиданная кончина Чайковского, которому молодой музыкант был так многим обязан. Между прочим, именно в это время Чайковский намеревался сам продирижировать новой симфонической поэмой Рахманинова «Утёс». Эта тяжелая утрата побудила Рахманинова создать трио памяти великого художника. Он начал писать его в день кончины Чайковского, а позднее в одном из писем так вспоминал об этой работе: «Все мои помыслы, чувства и силы принадлежали ей, этой песне. Дрожал за каждое предложение, вычеркивал иногда абсолютно все и снова начинал думать и думать». Конец цитаты. Так что обращение на закате жизни к музыке Чайковского, желание не просто исполнить его музыку, но соединиться с ним в творчестве, буквально спеть одну песню, конечно, не случайно. И кроме того, это бесконечно грустное, нежное, колыбельное, на всем знакомые с детства слова Аполлона Майкова не могла не найти отклик в душе Рахманинова.
Он всю жизнь, по собственному признанию, совсем по-детски не любил темных вечеров, пустых комнат, одиночества. И также по-детски знал и верил, что спетая няней или любимой бабушкой колыбельная разгонит все темные страхи. Внешне строгий, замкнутый, неприступный Рахманинов в душе всю жизнь оставался ребенком, нежным и ранимым. Как здесь не вспомнить слова, вырвавшиеся однажды у пианиста Иосифа Гофмана: «Никогда не было на свете души чище и святее, чем у Рахманинова». И только поэтому Рахманинов стал великим музыкантом. А то, что у него были такие превосходные пальцы, явилось чистой случайностью. Конец цитаты. Итак, последнее сочинение Рахманинова. Фортепианная транскрипция колыбельной песни Чайковского, созданная в 1941 году и записанная в 1942 году.

0: Дорогие друзья, в нашем маленьком концерте в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучали произведения Петра Ильича Чайковского, пьеса «На тройке» из цикла «Времена года» и рахманиновская фортепианная транскрипция «Колыбельной песни» на стихи Аполлона Майкова. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровекина и Даниил Варламов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Пятько
1: и Александр Крупинин.
0: Напоминаю нашим радиослушателям, что та программа, которая должна была следовать «За двумя зайцами», у нас временно не идет, потому что перерыв летний, и возобновится она осенью. Но мы сегодня театра коснемся вместе с Сашей, потому что тот человек, о котором мы будем говорить, непосредственно связан. Он связан и с литературой, и с театром. Но также у нас в программе предусмотрена, конечно же, викторина. Вопрос я задам радиослушателям, и тот, кто правильно угадает, Саша расскажет, что сможет выиграть. И, возможно, если время нам будет позволять, мы еще и продолжим нашу кулинарную рубрику, потому что давно у нас не было каких-то новинок кулинарных. Но новинка ли прозвучит, мы не знаем сегодня. Посмотрим, если время останется, обязательно поговорим на эту тему с Сашей. А начинаем мы, как уже заведено у нас, да, по новому формату программы, с викторины, чтобы потом уже спокойно поговорить о других вещах.

0: Итак, Саша, напоминай, пожалуйста, условия.
1: Ну, условия крайне простые. Нужно слушать Машин вопрос. Как только будете знать правильный ответ, звонить по телефону 328-29-32, представляться по имени-отчеству, давать правильный ответ. И тот, кто первым это сделает, сможет в течение наступающей недели по пятницу приехать на Радиоград Петров и совершенно бесплатно получить в подарок любую книгу или диск, который издает наше радио.
0: Итак, я готова задавать вопрос, и те, уважаемые радиослушатели, если вы угадали, о чем идет речь, не дожидайтесь окончания рассказа, звоните сразу. Как много передач подряд у нас повелось, сегодня речь пойдет о заимствовании. Я не буду говорить, из какого языка к нам пришло это слово. Сейчас, ну, из иностранного, да, не славянские корни, и сейчас мы применяем это слово в связи с очень разными сферами. Это такое как бы понятие, которым мы характеризуем, сейчас даже не скажу, что. В общем, это относится к сферам искусства, там, литературы, музыки, иногда науки, техники. То есть максимально разные сферы охватывает это слово. Это положительную окраску оно имеет в виду, имеет под собой. А слово это еще известно со времен Средневековья, и обозначало оно раньше очень конкретные вещи. Но что я имею в виду? Что вот в Средневековье были такие монополии, и если человек осваивал профессию, то утвердиться в этой профессии ему было достаточно непросто. Был цех определенный. Саша уже что-то там предполагает, я не знаю, что ты имеешь в виду. Были цеха, которые вот, контролировали производство чего-то, да, и человек должен был доказать, что он успешно справляется со своей профессией, да, то есть если, например, это был там булочник, то он должен был испечь, чтобы показать свое мастерство. Да, Саша уже угадал. Он должен был испечь хлеб профессионально, да, и, соответственно, если это были другие профессии, они должны были показать, то как бы такой экзамен был, да, показать свой профессионализм, свое мастерство. И уже решалось, да, может он остаться в профессии или не может. То есть это буквально в Средневековье, там, 12-13 век. Вот такие... А откуда ты знаешь это, Саша?
1: Ну, из общего развития.
0: Из общего развития. То есть ты просто слышал, не то чтобы ты догадался, да?
1: Да, конечно.
0: Да-да-да. Так вот, были такие подмастерья, и чтобы стать мастером, ты должен был пройти экзамен и сделать что-то. Это мог быть, то есть это могло быть что-то очень конкретное, предмет, или если это сфера кулинарии.
1: Ну, в зависимости от профессии, от человека, да, да, да. Который, понятно,
0: что... Вот, то есть что же это такое? А сейчас мы называем более абстрактное что-то, да, характеризуя положительным образом нечто в литературе, в искусстве, в музыке, в науке. Можно даже это отнести, не знаю, даже к высказыванию сказать. Вот это вот очень хорошо сказано, да, имеется в виду. Итак, что же это такое? Может быть, раз ты угадал, подсказывай, что еще?
1: Я бы как бы к науке, может быть, в меньшей степени отнес, чем все-таки больше скорее к искусству чаще это употребляется выражение, слово это.
0: Ну, чаще к искусству. Да, чаще к искусству. Сейчас, наверное, да?
1: Да.
0: А раньше все-таки, мне кажется, к прикладному искусству.
1: К прикладному искусству, конечно. Так это идет, в общем-то, из средневековых цехов, конечно. Слово французское.
0: А ты уже подсказываешь, да?
1: Ну да, я смотрю, что-то никто не слышит. Видимо, лето сегодня, мало кто нас слушает.
0: Давайте угадаем, чтобы нам пойти дальше. То есть что-то производили. Ну, это, в общем-то, и сейчас производят. Но вряд ли мы так скажем уже, наверное, о...
1: Ну, сейчас просто массовое производство. Конечно, к массовому производству это невозможно.
0: Что-то уникальное,
1: отнести.
0: Да?
1: Это, да, это как бы к ремесленному производству можно отнести. К массовому тут какое что-то. Все примерно одинаковое.
0: Да, ну вот если раньше был ткач, он создавал там какое-то неповторимое полотно, да, чтобы там узелок к узелку был. Естественно, если сейчас делает это машина, то мы не скажем уже ткань, про материю такое, а вот скажем про что-то более уникальное.
1: Совершенно справедливо.
0: Да, и подсказываем, ну что, про картины мы так можем сказать,
1: да? Самое очевидное. Ну, конечно, картину или там произведение литературное, какое-то там книга какая-то.
0: Да,
1: можно
0: да,
1: сказать,
0: да.
1: Что это очень...
0: Музыкальная,
1: очень,
0: симфония.
1: Очень хорошо, как бы, да.
0: Да.
1: Выдающийся какой-то получился результат.
0: У нас звонок есть, нет? Нет. Что-то сорвалось.
1: Работает у нас телефон.
0: А, сорвался звонок. Ну да, подождем, перезвоните, пожалуйста. Конечно. Кто-то вот пытается угадать. Хорошо.
1: Вот, у нас уже есть желающие.
0: Да, то есть получается, что в 18-19 веках сама система цехов рухнула.
1: Ну, конечно, промышленный переворот, конечно.
0: Да-да-да, и уже слово само выходит за пределы вот этих вот ремесленных лавок.
2: Конечно. Может быть, это слово «виртуозность»?
1: Что?
0: Виртуозность. Ну, не, нет,
1: нет,
0: но близко,
1: нет.
0: близко.
1: Нет.
0: Но виртуозность мы...
1: Как не называют, это надо назвать какое-то не способность какого-то человека, а реальный предмет или реальное произведение, да, как, которое вот мы можем так вот назвать.
0: Да.
1: Французское слово.
0: Французское слово.
1: Прямо в нем французскость прямо из него прёт, когда его произносишь.
0: Это правда. Но очень близко была радиослушательница. Может быть, еще вторую попытку можно предпринять.
1: Да, вполне можно и вторую.
0: Да, да, да. То есть виртуозность, что больше, наверное, к музыке.
1: Виртуозность — это как бы качество какое-то.
0: А
1: это как бы наименование этого предмета. Вот это, вот оно.
0: Да, очень высокого качества.
1: Качество, да, очень высокого качества. Ну, как называется любое произведение очень высокого качества?
0: Да.
1: Исключительного, не просто очень высокого. В то время это было просто очень высокого качества, соответствующего этим цеховым стандартам, как бы, а сейчас...
0: Ну, да, там сапожник, да, сапоги,
1: значит,
0: ну,
1: сапоги
0: очень хорошие.
1: Ну, что можно в сапогах там достичь какой-то гениальности? Трудно, но хорошие сапоги сделал. Вот. А сейчас это уже относится к каким-то очень небольшому количеству, да, каких-то просто выдающихся произведений, которых там по пальцам можно перечесть. Да,
0: да так и редко про что и скажешь.
1: А иначе как бы это не имеет смысла, если как всем это раздавать направо-налево. Да.
0: Да. Ну что же это такое?
1: Это достигает высшей степени совершенства.
0: И, наверное, это познается со временем. Да? Мы вряд ли, ну, редко когда говорим про современника.
1: Нет, мы можем сказать, но потом это может, как бы, время покажет, что это мы были, может быть, неправы, да. То есть, может быть, через какое-то время скажут, нет, это все-таки не то. Или не вспомнят просто. Ну, конечно, когда вот проходит там век, а эта вещь все время, вот, я не знаю, там, роман «Братья Карамазовы», да, к примеру. Да,
0: у нас...
1: да, слушаем вас.
2: Здравствуйте, шедевр.
0: Да.
1: Правильно. А как ваше имя, отчество?
2: Ольга Сафроновна.
1: Ольга Сафроновна, прекрасно.
0: Да, Ольга Сафроновна угадала совершенно верно. Шедевр — это слово, может быть, кто-то не расслышал. Вот такая удивительная история, что оно было абсолютно приземленным, можно сказать, да, а сейчас вот, поменяло масштабы свои.
1: Да.
0: Ну что же, мы идем дальше. У нас календарная, так называемая календарная рубрика. А вот календарная она или нет, поговорим через секунду.

0: Итак, человек, о котором мы будем говорить, родился совсем не летом, а в декабре. Да? И это Леонид Алексеевич Филатов, актер, поэт. Мы цитировали его неоднократно в наших передачах, но, как выяснили, не разговаривали о нем ни разу. Да? И почему мы решили поговорить сегодня, вот не в связи с календарем?
1: Ну, это тут даже трудно сказать, почему, я не знаю, почему. Я просто там, когда его отыскиваю, кто на этой неделе родился или умер, и в этом разделе вот был там Филатов. Я Маше послал, как бы, вот Филатов. Она говорит, о, отлично, Филатов. Потом посмотрел, оказалось, что он в декабре родился, а просто в этом разделе просто был, как да. бы, его там ссылка
0: мы
1: на него.
0: Мы очень любим его.
1: А поскольку мы его очень любим, то уже раз возникло, то не могли отказать себе поговорить о нем.
0: Да, мы будем разговаривать и, конечно же, читать стихи, может быть, и его самого сегодня услышим. Да, есть записи.
1: Услышим.
0: Да, но вот поговорим немного и о жизни его, и о философии, вообще это совершенно удивительный человек, как говорящая совесть, наверное, какая-то, мне кажется, вот такая в нем была доминанта. Вообще про него говорили, что это такой гамлетовский тип, хотя он ни разу никогда не играл Гамлета в своей жизни, но как будто бы все герои его задавались вот этим вот шекспировским вопросом. Как ты думаешь, Саша? Ну, такой вот он удивительный и сложный характер, даже вот с детства его. Он вообще вырос, как я сказала, родился он 24 декабря. Родился в 1946 году в Казани, но вырос он в послевоенном Ашхабаде. И такой известный дух его послевоенный, такой вольный довольно-таки, да, и завязывались, как сказать, объединения дворовых мальчишек. Вот этим он тоже славился. И Филатов был достаточно дрочливым в детстве, дрочливым мальчишкой, но при этом он вот эти все компании, такие вот дворовые, он заменял еще и чтением. То есть он не только там дрался, но...
1: Пошел, подрался, потом пошел почитал.
0: Да, он читал и писал стихи уже с 12 лет. И причем очень ему нравились... Он вообще знал уже Тарковского тогда,
1: Арсения
0: Тарковского, да, и рассматривал вот фотографии, он даже вот образы такие примерял, там вот эти были известные фотографии с воротником под горло, да, в очках. И когда Филатов потом приехал в Москву поступать на режиссера, он тоже вот этот образ, да, мы знаем этот образ
1: свитера. Ну, это, да. От Хемингуэя, мне кажется, идет уже.
0: Да,
1: потом
0: да,
1: к Тарковскому пошел.
0: Да. Ну вот также у него был такой, как бы со студенческих еще времен друг, ну, друг его известный Владимир Качан, он говорил, что всегда Филатов в любой компании он был еще и лидером. Но лидером очень странным. То есть он никогда не стремился командовать, не лез на трибуну, он просто заходил в комнату, садился в угол, прищуривался, закуривал свою неизменную сигарету, и через 5 минут все понимали, что центр тяжести в этой комнате сместился туда, где сидит Филатов. То есть в нем была такая поразительная внутренняя автономия. Он никогда не пытался понравиться, если ему не нравился человек или то, что этот человек говорит, он просто вставал и уходил. Или говорил прямо в глаза, да, свое мнение о человеке. Вот это же потом будет относиться и к его актерским способностям. То есть про него тоже говорили, что многие актеры берут, например, какой-то позой, да, или физическим действием, они необычно играют. А Филатов, вот он выходил на сцену, он просто смотрел в глаза, или он молчал, но в этом молчании какая-то была удивительная энергетика, такая сила внутренней концентрации, что это действовало невероятно на зал, на зрителя и на его партнеров. вот это вот его черта, то есть быть естественным, не уметь притворяться. В Москву он приехал поступать, и действительно он поступает в театральный институт.
1: Да, но он не поступил в ГИК, по-моему, на режиссерский, а потом ему посоветовали поступить в Щукинское училище.
0: Щукинское училище.
1: Поступил в Щукинское училище.
0: Да-да-да, потому что вообще ему посоветовали поступать, но он изначально не видел себя артистом еще. И к тому же, да, вот его такая какая-то естественность, она не давала ему ощущения актерских своих способностей, и он еще и говорил, а с таким лицом не бывают актеры, да, куда я буду поступать. Но ему сказали, что актеры бывают разные. И вот как он попал в Щукинское, он спросил, где учатся Михалков и Вертинская. Вот подал туда же документы. Соответственно, да, он поступает, и долгое время у него не возникало какого-то амплуа такого определенного, да, то есть он же, мне кажется, рушил стандарты того времени, потому что он был интеллектуалом, он был таким вот умным героем. А, например, даже когда появились вот эти вот его актерские работы, да, то вот знаменитый фильм «Экипаж», где он снимался, рассказывал Мита, что ему не советовали брать Филатова. Вообще должен был играть Олег Даль, но не получилось, да, он заболел. И

0: то актерская судьба его связана, конечно, с Московским театром на Таганке. Он туда пришел в 1969 году, когда окончил Щукинское училище. Но вот Таганка все-таки тоже место особое, да, тогда это было место такой свободы и концентрированный такой центр Москвы, тоже интеллектуальный, наверное, да, там и Высоцкий тогда гремел, и Алла Демидова. Ну вот сложно было, наверное, внедриться в эту группу, но тем не менее вот она тоже стала особым таким внутренним миром самоощущения Филатова. Вот он тоже, вот, когда выходил на сцену, говорили его друзья и актеры, и зрители, современники, что он был похож на оголенный провод под высоким напряжением. Вот это вот его умение молчать, играть, не произнося ни одного слова. Параллельно с актерской деятельностью, с кинодеятельностью, он всегда писал стихи. Вот не случайно и «Таганка» — место свободы, да, и его внутреннее ощущение вот такой вот свободы. Свободы и обостренное чувство несвободы, да, оно сыграло роль на жанре стихов, который Филатов создавал. Вот, может быть, мы что-то и послушаем.
1: Ну, создавал он, конечно, разные стихи, если вообще сказать, что... Больше всего известна его повесть о Федоте Стрельца, по Федоте Стрельца, да? Просто она как бы вошла в народ, можно сказать, стала каким-то народным произведением. Как на уровне, там, я не знаю, сказки о царе Салтане или «Конька Горбунка», она вот так как бы в фольклор вошла. Но он же писал много и лирических стихов, и серьезных стихов писал. Поэтому, я думаю, мы сегодня послушаем и то, и другое, да?
0: Да, конечно. То есть там и сказочные вариации у него были, там и вариации даже на тему мультфильмов, и
1: пародии он очень любил.
0: Сатира, да, ведущий. Есть, ну, как Федот Стрелец.
1: То есть, ну, это, конечно, более такие жанры, как бы принимаемые публикой легче, конечно, чем какая-то серьезная поэзия. Но, тем не менее, ну, давайте послушаем, может быть, как выступает Леонид Филатов, читает своего Федота Стрельца. Кусочек.
2: Зря ты, Федя. Для меня мой народ, моя родня. Я без мыслей об народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Ночью встану у окна и стою всю ночь без сна. А все волнуюсь об России, как там бедная она. Там собрался у ворот, ян-то как его, народ. В общем, дело принимает социальный оборот. А всему виной Федот, ян-то он мутит народ. Подбивает население, учинить переворот. Царь. Ну, а ты у нас на кой? С острой саблей такой. Мы ж зато тебе и держим, чтоб берег царев покой. А после дождя в четверг дам еще медальку сверх. Только ты уж постарайся, чтоб народ меня не сверх. Генерал, ишь, медаль, большая честь. У меня своих не счесть. Весь обвешанный, как елка, на спине и то их шесть. Охранять тебе от бед мне теперь резону нет. Ты за собственную подлость сам должен держать ответ. Дурил и издурил, а как заговорил? Хошь излиться царя, попробуй вдать. Не такое время, чтобы бить в темя. Вышел царь на крыльцо, сделал строгое лицо, а на площади народу вся Россия на лицо. Царь. Ян-то как же вашу мать, извиняюсь, понимать? Вы ж не Франция какая, чтобы смуту подымать. Кто хотит на Колыму, выходи по одному. Там у вас момент наступить. Просветление в уму. Федот. Что касается ума, он светлёхонек весьма. Слава богу, отличаем незабудку от дерьма.

0: по что меня скорей отослал за 100 морей? Не за тем ли, чтоб жениться на супружнице моей? Царь, это где же ты, злодей, набрался таких идей, чтоб крепачего попало на порядочных людей? Да к лицу ли ян-то мне приставать к твоей жене? Вот и шли вас, обормотов, в заграничные турне.
1: Да, мы когда-то читали на радио, да, мне кажется, отрывок из Федота Стрельца. Но что здесь? Понятно, это вот как раз-таки сатирическая сказка, пьеса. Это в 87-м году она была написана, появляется. И здесь еще и фольклорный мотив, да, по мотивам сказки, пойди туда, не знаю, куда. Да? То есть Федот, вот, который выполняет разные задания, да, чтобы...
2: Ну, это известный сказочный сюжет, когда царь посылает там кого-то, героя там, да, на, да, разные, да. Тот же конек Горбунок, та же
1: да,
2: тема.
1: Да, да, да, и вот мастерски, как он использует этот мотив народный, фольклорный, и адаптирует под современные реалии, то есть до сих пор...
2: Ну, язык такой псевдонародный, да, а реалии, конечно, современные.
1: Да, и интересно, что еще это именно пьеса, она написана была для театра, поэтому в театре до сих пор она идет.
2: Идет,
1: да, и сегодня идет, и очень такая яркая, потому что и Скоморох рассказчик, и вот эти вот все реплики, да.
2: Я знаю, что какой-то театр детский поставил эту пьесу и пригласили Филатова посмотреть. И...
1: Да, в 89-м году,
2: ты
1: через
2: знаешь,
1: два года. Да-да-да.
2: И, а он уже был сильно болен, но он как бы добился, чтобы этот театр там получил какой-то статус, финансирование, помогал этому детскому театру. Он приезжал на их
1: спектакль. Так он стал художественным руководителем,
2: да,
1: даже этого театра. Его вообще, во-первых, поразило, что дети смогли исполнить, в общем-то, это же для взрослых, да, несмотря на сказочность всего,
2: конечно,
1: этого мотива, это пьеса для взрослых. И он был поражен, да, что очень удачно сыграли такую пьесу. Он согласился стать художественным руководителем такого актерского центра детского и действительно хлопотал за него с первого класса. В этом именно центре получали профессиональное театральное образование.
2: Да, дети. Это точно. Это была такая школа, которая учили и общеобразовательные предметы, учили дети, как обычно, в обычной школе, и в то же время там были театральные занятия. Вот такой был первый, можно сказать, такой опыт.
1: Да-да-да. Но, к сожалению, не позволило здоровье преподавать ему долго там. Но, тем не менее, он контролировал, приезжал в эту школу периодически и участвовал в работе художественного совета, там новые спектакли обсуждал, поэтому он такой еще очень активный был деятель. В этом смысле, да, очень и переживательный. Очень беспокоился о них. Но появляется и вторая его работа, уже позже написанная, это знаменитая Лисистрата. Да? Вот тоже, что это такое?
2: Ну, Лисистрата – это пьеса, комедия, классическая комедия древнегреческого комедиографа Аристофана известная, да, то есть она сама по себе как бы до сих пор не утратила актуальности и ставится в театрах, ну, известная пьеса Лисистрата Аристофана.
1: Да.
2: И как бы вот Филатов, ну, сделал такую, я не могу даже сказать переработал, он сделал такую вариацию на эту тему, как бы современным языком, скажем, осовременил этот мотив. И вот написал такую пьесу Лисистрата уже как бы по мотивам Аристофана, но в духе своего времени.
1: Да, и если про Федота Стрельца это 87-й год, то фактически больше, чем через 10 лет, в 98-м появляется Лисистрата.
2: Да, это уже какое время, 90-е, конец 90-х годов, конечно.
1: Да. Ну вот.
2: Кусочек могу
1: кусочек
2: прочитать,
1: да.
2: Значит, Лисистрата... Дело в том, что хотя бы кто не знает, может быть, в двух словах, в чем тут суть конфликта, что Лисистрата подговорила всех женщин этого полиса отказаться от исполнения своего супружеского долга, пока мужчины постоянно занимаются войной.
1: Да, но это тогда, собственно, Аристофан, да, напомним.
2: Да,
1: он когда он жил-то? Он родился в 446 году до нашей эры, да. И как раз и Лисистрата была написана после разгрома сицилийской экспедиции. Там вот проблема войны и мира возникает.
2: Короче говоря, смысл в том, что женщины пытались добиться от мужчин, чтобы они прекратили заниматься этой войной и занимались бы лучше бы семьей и своей жизнью и так далее. И вот конфликт в том, что вот как вот женщины там отказывают мужчинам там, и так далее, и так далее. И, в общем, вот эта тема, тут в этом диалоге это предводитель, это как бы, ну, мужчина, да, лидер этого войска, скажем так, или Лисистрата, которая главная у женщин. Председатель Лисистрате. Пока вы тут беспечно верещали, мужчина он такой, мол, и сякой, бесстыдницы. Мы вас же защищали, оберегая глупый ваш покой. Лисистрата. Постой, ты что-то путаешь в запале. Известно ведь любому пацану. На вас напали. На вас не нападали. Вы напали. Вы первыми затеяли войну. Вы гражданам защиту обещали, а получился форменный скандал. Кого и от кого вы защищали, когда на вас никто не нападал? Ах, сколько на земле людишек подлых! Такие уж настали времена. Вы подлость преподносите как подвиг и просите за это ордена. Предводитель надменно. Позвольте вам заметить сукаризной и поскорее возьмите это в толк. Мы выполняем долг перед отчизной, священный перед родиною долг. Лисистрата, раздумчиво. Пред родиной, конечно, неудобно. Долги, конечно, надо отдавать. Но почему она в уплату долга с вас требует кого-то убивать? И коль у вас пред ней долги такие, что даже жизнь в уплату их пустяк, то хочется спросить вас, дорогие, зачем же вы одалживались так? Коль родина удар наносит сзади, да так, что аж в глазах потом круги, то лучше, дорогие, не влезайте вы к этой страшной родине в долги.
1: Да, вот такая тоже сатирическая вещь.
2: Ну да, но дело в Древней Греции происходит. Это надо иметь в виду.
1: Да, ну вот и интересно, что, в общем-то, это не просто стилизация. Мне кажется, Филатов очень глубоко перерабатывает вот эти вот источники.
2: Конечно.
1: То есть он именно в материале, да, и вплетает туда, и даже вот в эти вот сатиры там вплетаются произведения разных, там он Пушкина может, да, туда же вплести.
2: Конечно,
1: очень удачно, да, органически вот это вот перерабатывает.
2: Постмодернизм, да.
1: Постмодернизм, получается. Ну вот для тебя Филатов – это, прежде всего, поэт, сатирик. Кто это? Актер, режиссер?
2: Я даже, честно говоря, так не ставил вопрос перед собой. Филатов – это Филатов.
1: Да,
2: это
1: вот он настолько...
2: Фигура него... такая, которую ну, невозможно разделить. Там актера отдельно, там поэт отдельно. Там, он еще и публицист, он еще и сатирик. Это Филатов. Это целая как бы отдельная статья, которая включает в себя все. Если бы он не был артистом таким, он, может быть, не был бы таким писателем. И писал бы совсем по-другому, да, если бы его, судьба его сложилась по-другому.
1: Да.
2: Если бы не был писателем, то он бы был каким-то совсем другим артистом.
1: Да.
2: Это все одно с другим взаимосвязано.
1: Вот именно в случае Леонида Филатова это действительно так. То есть
2: конечно,
1: каждое его стихотворение – это какая-то боль, которая появляется в результате определенных событий. И они связаны и с театром, и с кино во многом.
2: Да, но у него и фильмы есть, посвященные театру, например, да, у него знаменитое это вот это тоже как бы на самом деле по фактическим событиям. Это не просто вот фильм его «Сукины дети», да, которые по сути.
1: Во-первых, это режиссерский дебют. Во-вторых,
2: да,
1: почему он возник?
2: Потому
1: да?
2: что там действительно были очень большие проблемы, когда Любимов уехал, да,
1: так и
2: Фрос стал главным режиссером, и как актеры его там не взлюбили. Они не взлюбили его не потому, что Эфрос был плохой, там, или какой-то человек плохой, или режиссер тем более плохой, да, просто потому, что он не Любимов. Да. Ну, Любимова-то уже нет, жить-то надо как-то дальше, да. А вот это вот в актерах вот это вот чувство такое вот он очень хорошо показывает Филатов, вот именно вот эту внутреннюю вот такую вот, я даже не знаю, слово подобрать, такую язву такую, да, такую вот порочность какую-то человеческую.
1: Да, но ведь он и сам очень трагически переживал то, что он не принял Эфроса, и Эфрос потом умер, недолго прожил, и он винил себя во многом, что вот он его не принял тогда. И вот интересно, Лариса Удовиченко вспоминала, как проходили съемки этого фильма, она говорила, что Леня перестал быть просто актером-коллегой. Он стал демиургом, который пытался через это кино вылечить какую-то страшную рану. Он ходил бледный, с серым лицом, постоянно держался за поясницу. У него уже тогда начинали отказывать почки, но мы ничего не знали. Он требовал от нас невозможного, абсолютной хирургической правды. Это фильм о том, как актеры, люди творческие, ранимые, превращаются в стаю, когда власть пытается наступить им на горло. Но самое страшное в фильме — это то, что в этом конфликте нет правых, все виноваты. И Лёня эту вину разделял вместе с нами. Потом очень здоровье же его подкосилось.
2: Ну, он был, видишь, он был человек какой-то очень чувствительный, на самом деле. Может быть, поэтому он был таким актером, потому он все пропускал через себя, и, конечно, на здоровье все это сказалось. Он рано умер. И, в общем-то, у него почки отказывали, и все так.
1: Да, но, конечно, перед вот таким его уходом же еще очень важная глава в его жизни совершилась. Это передача «Чтобы помнили».
2: Да?
1: То есть в 93-м году у него инсульт случается, и он почти прикован к постели, да, он уже не может сниматься в кино, понятное дело. И, ну, по сути дела, приговор. По идее, уже никакого, то есть можно замкнуться. Но Филатов находит дело в 94-м году. На экраны выходит первый выпуск авторской программы его, «Чтобы помнили». И замысел какой был? Рассказать об актерах советского кино, которые когда-то были очень любимы, да, а под старость оказались выброшенными, больными, ненужными,
2: ну, забытыми.
1: Да, да. Это и Смоктуновский, Рыбников, Белов, Харитонов. Ну, в общем, он про многих очень рассказал тогда. То есть это не развлекательная передача. И особенно, мне кажется, вот сама его, то, что он выходил тогда уже больной, да, это все смотрелось как на каком-то нерве. Он в рабочих дневниках сам отмечал: «Я делаю эту программу не для того, чтобы развлечь публику под ужин. Я делаю ее потому, что мне стыдно, мне физически стыдно, что великая актриса, перед которой преклонялись миллионы, умирает в пустой квартире, потому что у нее нет денег на лекарства, что великий комик, заставлявший хохотать всю страну, хоронится за казенный счет в безвестной могиле. Забвение — это позор нации. Если мы забываем тех, кто формировал нашу душу, значит, у нас самих души больше нет. Бог — это и есть память. Пока мы их помним, они живы, и мы все еще остаемся людьми». Вот, конечно, удивительные тогда были выпуски. Я помню.
2: Да-да-да, я тоже помню.
1: Да, то есть, ну, и интересно, что программа-то выходила продолжительный период времени, 10 лет примерно она выходила, то есть более 100 выпусков было отснято.
2: Ну, хотелось как-то, чтобы сохранились, сохранилась память об этих людях, хоть какую-то вложить. На самом деле, конечно, все равно ничего не сохраняется. Все равно через какое-то время после этой передачи опять все забудут об этих людях. Ну, хоть какое-то время, хоть как-то, чтобы напомнить.
1: Напомнить, да-да-да. Ну, вот создатели этой программы вспоминали, мы сказали, что он уже болел, и трудно было Леониду Филатову выпускать это, и вот вспоминали. Иногда Леню привозили в студию на машине скорой помощи. Он не мог сидеть, у него все болело. Мы ставили кресло, обкладывали его подушками, гримировали его серое лицо. Как только включалась камера, происходило чудо. Откуда бралась осанка, голос обретал ту самую хриплую силу. Он читал текст без запинки, держал удар. А как только режиссер кричал «Стоп, снято!», Леня просто падал на руки помощников. Он отдавал этой программе последние капли своей крови, буквально. Мы умоляли его делать перерыв, уехать полечиться. Он злился, стучал кулаком по столу. «Какое лечиться? Там вот Вдовкин лежит парализованный, к нему никто не приходит. Если сейчас не сниму про него, он умрет, никто о нем не узнает. То есть он считал себя обязанным успеть. Но он многое очень успел. Это действительно так. Но я думаю, что мы сегодня...
2: Пару стихотворений Леонида Филатова тоже я хочу прочитать, потому что, к сожалению, тоже вот так получается, что очень мало известны его, ну, серьезные стихи. А они бы стоили. Вот первое я хочу прочитать, «Памяти Владимира» называется. Написано оно в 1980 году. Июль 80-го называется. Ну, понятно, о каком Владимире речь идет. В июле 80-го умер Высоцкий. А это да. Они же вместе служили в театре на Таганке. Да. «И кому теперь горше от вселенской тоски? Машинисту из Орши, хипарю из Москвы. Чья страшнее потеря, знаменитой вдовы или той из партера, что любила вдали? Чья печаль ощутимей, тех, с кем близко дружил, или того со щетиной, с кого списывал жизнь? И на равных в то утро у таганских ворот академик и урка представляли народ». Ну, еще что-нибудь. «Вино из одуванчиков. Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Уж если одурачивать, то как-нибудь хитро. Вино из одуванчиков, ведь это же ситро. Нашли же, чем попотчевать доверчивый народ. А очередь растет. Закройте вашу лавочку, не стоит тратить пыл. Вина из одуванчиков никто еще не пил. Алхимики не вам чета, тузы и короли. Вина из одуванчиков придумать не смогли. Напрасно вы хлопочете, товар у вас не тот. А очередь растет. Название заманчиво, однако не секрет. Вина из одуванчиков на белом свете нет. Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Вино, понятно, кончилось. Киоск давно закрыт. А очередь стоит.
1: Да, но вот все равно в этой грусти какая-то такая грустная улыбка, мне кажется, у него всегда это есть.
2: У нас еще есть песня в исполнении Леонида Филатова. Я не знаю, может быть, мы ее закончим, или потом давай послушаем, потом еще несколько слов скажем.
1: Давай послушаем.
2: Эта песня называется «Пиратская лирическая». Написал ее Булат Акуджава, и она прозвучала, сейчас не помню, в каком-то фильме в исполнении Леонида Филатова. И вот, а вот эта запись, она не из фильма, а он замечательная совершенно запись. Я его смотрел, наслаждался. Какое-то актерское сборище какое-то. Вот поет под гитару, сидит Леонид Филатов, а рядом сидит Кирилл Лавров. И вот надо, конечно, смотреть. В основном показывают даже не Филатова, а лицо Кирилла Лаврова, который сидит. И как у него вообще меняется выражение лица, и как он на это реагирует. Это я очень рекомендую, если есть возможность, посмотреть, как это все можно найти в интернете. Замечательно совершенно.
1: Но мы пока послушаем.
2: Да, я вам просто послушаем, конечно.
3: В ночь перед бурею на мачте горят святого Эльба свечки. Отогревают наши души за все минувшие года. Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки, как овечки. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки, как овечки. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда. Когда воротимся мы в Портленд, клянусь, я сам сбегу на плаху. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, клянусь, я сам сбегу на плаху. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото, как братья. поскольку денежки чужие не достается без труда. Когда воротимся мы в Портленд, нас примет родина в объятия. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, нас примет родина в объятия. Да только в Портленд воротиться. И дай нам, Боже, никогда.
4: Тихо!
2: Ну что, время нашей передачи, да, неумолимо движется к концу.
1: Да, буквально одна минута осталась. Думаю, но вот что... недолгую жизнь, на 57-м году жизни умер Леонид Филатов, это 26 октября 2003 года, и в одном из последних интервью он размышлял о жизни, его спросили, не жалеет ли он о том, что так трудно складывалась его судьба, и он сказал, вот, наверное, этими словами сегодня закончим. Знаете, у меня нет обиды на судьбу. Жизнь вообще штука несправедливая, но мне грех жаловаться. Я любил прекрасных женщин, у меня были великие друзья. Я сыграл роли, за которые мне не стыдно перед сыном. А то, что больно, ну, за все надо платить. Слишком много радости было в молодости, и теперь приходится отдавать долги. Главное, не опускаться до жалости к себе. Мужчина не имеет права жаловаться. Живи, пока живется, делай то, что должен, и старайся не сильно гадить окружающим. Вот и вся философия. Ну, вот это такой человек совести, мне кажется. Он всегда вот чувствовал какую-то внутреннюю вину.
2: К счастью, его не забывают у нас, в отличие от многих, а его как-то не забывают. Он все-таки очень яркий человек.
1: Ну что же, мы прощаемся до следующего воскресенья.
2: Всего
1: до свидания.
2: Доброго. Всего доброго.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меня си Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил меня еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечани лежащего воздвигал меня еси, во еже утреннего ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоя, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего,
и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой в правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускори в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его,
да не падший и обленившийся, но бодрствующий, воздвиженный в дело, не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащены воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нощимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мне сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и червя же злаго и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернений скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому,
наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 171-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывок из второй главы.
1: Братья, моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы – Христово благоухание Богу.
0: Послушайте 94-е зачало Евангелия от Матфея. Отрывок из 23 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, тот повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, а если же кто поклянется даром, который на нем, тот повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, а клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Две недели тому назад темой моей проповеди в эфире радио «Град Петров» был евангельский отрывок о благословении Спасителем детей и о его грозном предупреждении тем, кто соблазняет людей, неокрепших в вере. «Горе вам, — говорит Христос, — горе тем, кто своими делами, кто своими словами, мыслями, поведением и чем угодно разочаровывает малых сих в евангельской истине и отвращает их от Бога». И сегодня мы опять слышали «горе вам». 7 раз в 23 главе Евангелия от Матфея Христос произносит «горе вам». Но это уже угроза не религиозным циникам и хулиганам, а их полной противоположности, людям внешне исключительно набожным и благочестивым, которые не то что соблазном, а безоговорочным примером являлись для большинства израильского народа. Это угроза книжникам и фарисеям. Для нас с вами книжники и фарисеи ассоциируются с одним типом людей, поскольку в Евангелии они очень часто упоминаются вместе, как люди, находящиеся в жесткой оппозиции Христу. И это действительно так, поскольку книжники в своем подавляющем большинстве принадлежали к партии фарисеев. Я уже не раз говорил о том, кем были фарисеи. Само название фарисей значит «отделенный», то есть не такой, как все. И вот эта отделенность или инаковость фарисеев, их отличие от остального народа, заключалась в благочестивой жизни и исполнении всех предписаний Моисеева закона, и в первую очередь его обрядовой стороны. Среди фарисеев были люди разных сословий, а вот книжники — это была интеллектуальная элита их партии, некий мозговой центр. Книжники — это профессиональные богословы, то есть те, кто всю свою жизнь посвятил изучению Слова Божия и, что в то время казалось еще важнее, толкованию этого слова. Поскольку, как и сегодня, мы не всегда понимаем, что написано в Священном Писании, и нам требуются какие-то комментарии, толкования, объяснения, которые раскрывают перед нами подлинный смысл написанного. Вот так и ветхозаветные времена. Важно было не только знать Слово Божие, но и уметь правильно истолковать содержание этого слова. И вот по убеждению книжников, Тора, то есть Пятикнижие, как Слово Божие должна быть адекватна всем временам и обстоятельствам. И вот в связи с этим они посвящали себя истолкованию текста Священного Писания таким образом, чтобы с его помощью уразуметь все условия изменяющихся времен. И вот к этим, в общем-то, благочестивым людям Господь обращает семикратное горе вам. Почему? Ну, за что? Очевидно, что не за дела благочестия и не за их ревность в изучении Слова Божия и исполнении закона. Но, правда, Господь никаких недомолвок не делает. Он прямо говорит, за что Он обличает книжников и фарисеев. Он обличает их за лицемерие. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь», и так далее. Конечно, не все, но многие книжники и фарисеи были лицемерами. Вот, кстати, почему и само слово «фарисей» стало как бы нарицательным, синонимом слова «лицемер». Лицемер — это обманщик. Можно сказать, что каждый обманщик — это лицемер. Потому что, чтобы человека обмануть, надо, чтобы человек тебе доверился. А для того, чтобы он доверился, его надо к себе расположить, предстать перед ним в добропорядочном ореоле, заставив человека поверить в то, что ты лучше, чем есть на самом деле, надо надеть маску. А в случае с религиозным лицемерием это маска благочестия, которая еще называется ханжество. Вот, собственно, почему Господь столь гневно и осуждает лицемерие. Потому что лицемерие — это обман, это ложь. А кого Господь в Евангелии называет ложью и отцом лжи? Да дьявола. Значит, лицемер или ханжа творит не волю Отца Небесного, а волю Отца лжи, и сам уподобляется ему. Вот те люди, которые ходят в храм и общаются с верующими людьми, нередко встречаются с проявлением ханжества. Ну, ханжу, конечно, очень легко распознать, поскольку для того, чтобы быть убедительным лицемером, надо быть хорошим актером, а не у каждого такой талант есть. Обычно наше православное лицемерие сводится к таким елейным и очень примитивным речам, к ложному сожалению о грехах всего мира, такой нарочатой, подчеркнутой личной скромности, смирению. Но за всем этим стоит только одна цель – расположить таким образом собеседника к себе, завоевать уважение в его глазах и получить от него максимальную выгоду. Общение с такими людьми всегда неприятно. А людей, неокрепших в вере, встреча с лицемером может и оттолкнуть от церкви, поскольку обман и двуличие — это то, чего очень много в миру, и, приходя в храм, люди надеются обрести в нем искренность и чистоту помыслов среди людей, исповедующих веру в Бога. Лицемерию часто сопутствует зависть, сплетни, злоречие, попытка очернить других людей, дабы самому выглядеть лучше на их фоне. Ну и, пожалуй, главное, ханжество в первую очередь пагубно для того, кто его практикует, поскольку лицемер человеческую оценку ставит выше суда Божия. Ведь Господь, по слову апостола, не на лица смотрит, а на душу человека, а вот о душе лицемер думает меньше всего. Душа и вообще духовная жизнь для него лишь предмет для достижения исключительно земных целей. И мы слышали, как в сегодняшнем с Евангелии Господь показывает разницу между внутренним и внешними состоянием лицемера. Какое сильное сравнение он приводит. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякие нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Ну, действительно, как бы богато не был украшен гроб, то, что внутри его красивым и привлекательным быть не может. Вот так и у лицемера. При внешнем благочестии, которое для кого-то может показаться привлекательным, его внутренняя жизнь мертва. Как оказалось, она мертва и бесплодна у книжников и фарисеев, этих законников, постников, знатоков Священного Писания, сердца которых оказались глухими к слову Спасителя. А чудные дела, которые привлекали ко Христу людей, они вызывали зависть, и фарисеи, движимые этой завистью и злобой, распяли Христа, как распинают его в своей душе всякий лицемер, ханжа, потому что слова Христа изобличают его ложь, ведь Бог-то есть свет, и его божественный свет высвечивает грязь и лукавство темной души лицемера. Поэтому лицемер не пускает Бога в свою душу. Он знает, что Господь уже произнес над ним свой приговор, приговор краткий и безапелляционный, который мы слышали в сегодняшнем Евангелии, когда 7 раз Господь произнес: «Горе вам, фарисеи лицемеры! Аминь».
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.

0: Святой Прохор вначале сопровождал апостола Петра, а после Успения Божией Матери стал спутником святого апостола Иоанна, вместе с которым был сослан на остров Патмос. Там он записал откровение апостола Иоанна Богослова. По возвращении из ссылки святой Прохор обращал язычников ко Христу в городе Антиохии и там принял мученическую кончину. Также сегодня празднуется память мученика Иулиана, принявшего мученический венец в середине II века. Он приветствовал воинов императора Антонина Пия словами «Мир вам, братья!». Тогда его схватили, чтобы допросить, какую он исповедует веру. Юноша признал себя христианином. На допросе правитель укорял святого, говоря, что стыдно такому красивому юноше поклоняться распятому на кресте, и убеждал принести жертву идолам. Иулиан отвечал, что благодарит Бога за возможность принять смерть за его святое имя. Сегодня прославляются еще два мученика начала IV века – Евстафий, пострадавший в Анкире, и Акакий, пострадавший в Милете Корейском. В этот день вспоминается преподобный Моисей Печерский, чудотворец, подвязавшийся в Киево-Печерском монастыре в XIII-XIV веке. Сегодня празднуется память еще одного русского подвижника – святителя Петерима, епископа Тамбовского, в XVII веке явившего собой образ архипастыря, ревностного просветителя и кроткого молитвенника о земле русской. В этот же день празднуется и собор тамбовских святых, который включает в себя более 50 угодников Божиих. Среди них святитель Феофан, затворник Вышинский, святитель Лука, воин Ясенецкий, преподобный Серафим Саровский, преподобный Амвросий Оптинский, преподобный Феодор Санаксарский, преподобный Силуан Афонский, преподобная Марфа Тамбовская и другие. А для всей Русской Православной Церкви сегодняшний день ознаменован главным его торжеством – празднованием в честь Смоленской иконы Божией Матери. Это одна из древнейших икон христианской церкви, именуемая Одигитрия, путеводительница по-гречески. Прибыла она на Русь в середине XI века вместе с дочерью византийского императора Константина Мономаха Анной. Икона была помещена в Успенском храме в Смоленске и получила именование Смоленская. До 1941 года древний чудотворный образ находился в Смоленском кафедральном соборе в честь Успения Богородицы, построенном в XVII веке. Дальнейшая судьба древнего образа неизвестна. В настоящее время в Смоленске прославилась многими чудесами другая смоленская икона Пресвятой Богородицы, написанная в 1602 году. Сегодня прославляются также другие чтимые списки смоленской Одигитрии. Устюжинская икона XIII века, Выдропусская XV века, Воронинская XVII века, Христофоровская и Супрасольская иконы XVI века. Югская, Игрецкая и Шуйская иконы XVII века, Седмиезерная и Сергиевская в Троице Сергиевой Лавре иконы XVIII века. Сегодня совершается празднование в честь еще трех образов Пресвятой Богородицы – Гребневской XIV века, Костромской XVII века и Серафима Дивеевской иконы Умиления, написанной в XIX веке. Эта последняя икона была келейным образом преподобного Серафима Саровского. Перед нею зажигал преподобный Серафим лампаду, елеем от которой он помазывал больных, и они исцелялись. Перед этой иконой святой скончался на молитве. После смерти преподобного икона находилась в Дивеевской обители. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика-диакона Николая Пономарева, убитого в 1918 году в Пермской губернии, а также преподобного мученика Василия Ирекаева, преподобного мучениц Анастасии Камаевой и Елены Асташикиной, мучеников Арефа Еремкина, Иоанна Мелешкина, Иоанна Ломакина, Иоанна Сельманова и мученицы Мавры Моисеевой. Все они были расстреляны в 1937 году в Мордовской АССР по одному групповому делу. В продолжении церковного календаря прозвучит рассказ о смоленской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Смоленская икона Божией Матери, именуемая Одигитрия, была написана по церковному преданию

святым евангелистом Лукой во время земной жизни Пресвятой Богородицы. С тех пор этот образ стал одним из наиболее почитаемых в православной Византии и долгое время хранился во Влахернском храме в Константинополе. Однажды сама Божия Матерь, явившись двум слепцам, привела их в этот храм к своему образу и даровала им перед ним прозрение. С того времени эту икону стали называть путеводительницею, по-гречески «Одигитрия». В 988 году свет христианской веры воссиял и над русской землей, которая поистине стала домом Пресвятой Богородицы. В знак великой милости Божией Матери к новопросвещенной стране многие ее чудотворные иконы были впоследствии обретены на Святой Руси. По внушению Божию византийский император Константин IX, Мономах, отдавая свою любимую дочь Анну в супруги русскому князю Всеволоду Ярославичу, благословил ее в путь чудотворной иконой Одигитрии, которая сопровождала царевну Анну в ее путешествии из Константинополя в Черниговское княжество. Князь Владимир Мономах, сын Всеволода Ярославича, был мудрым и дальновидным политическим деятелем. С великим торжеством он перенес благословение своей матери, чудотворную икону Одигитрию, из Чернигова в Смоленск, где поставил ее в соборном храме Успения Пресвятой Богородицы. С этого времени икона стала называться Смоленской. В 1238 году, во время нашествия на Русь монголо-татарских полчищ Батыя, один из его отрядов неожиданно вторгся в Смоленскую землю, что грозило княжескому городу полным уничтожением. Жители Смоленска с горячей молитвой обратились к чудотворному образу Божией Матери Одигитрии и, подобно жителям Ниневеи, наложили на себя строгий пост и слезно каялись, исповедуя свои прегрешения. Богоматерь презрела на их моления и даровала городу спасение. Ночью в соборном храме, где стояла ее чудотворная икона, церковный сторож услышал от нее повеление объявить воину Меркурию, жителю Смоленска: «Меркурий, изыди скоро в броне воинской, ибо тебя зовет владычица». Меркурий пришел, пал перед иконой на колени и услышал голос: «Угодник мой Меркурий, посылаю тебя оградить дом мой. Я сама буду с тобою, помогая тебе, но вместе с победою ожидает тебя венец мученичества». Со слезами поклонился Меркурий до земли святой иконе и вышел из храма. Призывая на помощь Матерь Божию, он проник в стан татар, убил ратного исполина и перебил множество воинов, но, утомившись, лег отдохнуть. Татарин, увидев его спящим, отрубил ему голову, но уже напал на всех вражеских ратников непреодолимый страх. Побросав оружие, гонимы какой-то неведомой силой, они бежали от города и удалялись из смоленских пределов. С того времени слава о чудотворной иконе Одигитрии Смоленской распространилась по всей России. Воина Меркурия погребли в соборной церкви, а в памяти его мужестве воздвигли за Малаховским воротами обелиск. Церковь причла Меркурия к лику святых. Еще не было окончательно сброшено монголо-татарское иго, как новый враг стал теснить Русь, на этот раз с запада. Смоленск стал одним из важнейших городов на западных границах Руси, а смоленская икона Богоматери — защитница и покровительница ее западных рубежей. В XIV веке город перешел во временное владение литовских князей, и чудотворная икона Одигитрия оказалась в руках инославных. По промыслу Божию вскоре дочь литовского князя Витовта Софии была выдана замуж за великого князя московского Василия Дмитриевича. В 1398 году она привезла в Москву смоленскую икону Божией Матери. Святой образ установили в Благовещенском соборе Московского Кремля по правую сторону от царских врат.
жители Москвы сразу же почувствовали благодатную силу, исходившую от древней святыни, и благоговейно поклонялись ей более полувека. Но Матерь Божия благоволила вернуться в свой соборный храм Успения в Смоленске, чтобы там покровительствовать православным людям, притесняемым латинскими миссионерами и литовскими князьями. В 1456 году по просьбе жителей Смоленска во главе с епископом Мисаилом икона была торжественно с крестным ходом возвращена в Смоленск. В 1812 году полчища Наполеона принесли на русскую землю горе, страдания и бедствия. Чтобы святыня не досталась французам, епископ Смоленский Ириней Фальковский отправил древний греческий образ Смоленской Дигитрии в Москву, где чудотворную икону поместили в Успенском соборе Московского Кремля. И вновь Матерь Божия явилась защитницей Святой Руси. При оставлении русскими войсками Смоленска из башни над Днепропетровскими воротами был взят чудотворный список иконы Божией Матери Дигитрии, сделанный в 1602 году. Это особо чтимый список восприял благодатную силу древнего образа. Накануне Бородинского сражения икону носили в стане русской армии, и воины, взирая на нее с верой и надеждой, воодушевлялись уверенностью в победе. Перед оставлением Москвы чудотворная икона была взята в Ярославль, а после окончания войны 5 ноября 1812 года была возвращена в Смоленск. Прошло немногим более столетия, и вновь земля русская подверглась опустошительному нашествию с запада. В 1941 году гитлеровская Германия развязала ужасающую по своим масштабам и целям войну против нашей Родины. В который раз, как и прежде, Русская Православная Церковь неизменно верна своему патриотическому долгу, духовно возглавила и вдохновила освободительную войну верующего русского народа. Молитвы миллионов верующих были вознесены к иконам Пресвятой Богородицы, в том числе к Смоленской. Пресвятая Богородица и поныне укрепляет притекающих с верою к ее иконам, и Церковь воспевает к ней: «Ты верным людям, всеблагая Дигитрия, утверждение, радуйся, Дигитрия, христианам спасение».

0: прозвучал концерт к Богородице Прилежно Чеснокова в исполнении хора Павловского собора города Гатчины под управлением Алексея Гвоздецкого.
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю десятую по Пятидесятнице. Сегодня было читано Евангелие об исцелении Иисусом Христом бесноватого лунатика. А в самом конце Евангелия предсказание Господа о своих страданиях и смерти в Иерусалиме. Евангелие показывает, сколь силен может быть человек, веруя в Господа. Именно столь силен, что может и горы переставлять, и столь немощен, бессилен и жалок человек неверующий, ибо бывает жалким игралищем бесов и страстей своих и чужих. Оно показывает также великую силу молитвы и поста, когда они идут рука об руку, взаимно подкрепляя друг друга. Вы видите мысленными очами в этом Евангелии несчастного отца, измученного страданиями несчастного бесноватого сына, которого с детства злой дух страшно мучил в новолуние и повергал нередко то в огонь, то в воду. Отец просит милости у Господа, чтобы он исцелил сына его, прибавляя, что ученики Господни, коих он просил о том, не могли исцелить его. Господь, обличив и укорив людей своим праведным словом в неверии и развращении, велит привести бесноватого к себе и сейчас одним запрещением исцеляет его. Что это за бесноватый лунатик? Это человек, подверженный действию злого духа, мучившего в новолуние, с коварным умыслом, чтобы люди приписывали это зло не ему, злому духу, а не повинному ни в чем созданию Божьему луне, и тем произносили хулу на Творца Луны. Так толкует это святый Златоуст. Злые духи, причиняя многообразное зло людям, хотят утаить от людей свои пагубные действия, чтобы люди не возненавидели их и не отвратились от них, и от их пагубных дел совершенно, и обратить свои клеветы на прекрасное и многополезное творение Божие, на луну ночное светило. Но злому духу не укрыться со своими пагубными кознями. Человек богопросвещенный сейчас узнает его пакости и благодатью Божию разрушит их. Неверующие же неосторожны. Они доселе уловляются в сеть его и страдают от него, подобно указанному лунатику. И сколько в наш век, век неверия и разврата, людей, подверженных коварству, посмеянию и злобе злых духов. Я разумею всех тех, которые подвержены пьянству, несчастной безумной плотской любви, или, вернее, плотской страсти. Всех так называемых нигилистов, кои, утратив драгоценное сокровище человеческое, веру, не верят в будущую жизнь и в бессмертие души нашей, не чают воскресения мертвых и всеобщего суда, которые не верят в бытие самого Бога и в его вечную правду, и в его грозное, неподкупное правосудие, и к их горшему несчастью не верят и в злых духов. Это несчастные, заблудшие люди, запутавшиеся в сетях вражьих, нередко, подобно упоминаемому в Евангелии бесноватому, прибегают также то к огню, то к воде, то есть к огнестрельному оружию, чтобы застрелиться или к утоплению, или к удавлению. И заметьте, какое точно злое поветрие ныне – это насильственная ужасная смерть. Каждый день люди или стреляются, или топятся, или вешаются, или убивают других. Жизнь человеческая многим не ставится ни в полушку. Какая же тут страшная причина? Какой ужасный рычаг движет этих несчастных к насильственной смерти? Это раз неверие и развратная и превратная жизнь. Во-вторых, это злые демоны, исконные убийцы человеческого рода. Я сам слышал от многих несчастных, подверженных запою или унынию вследствие каких-либо тяжких обстоятельств, что им назойливо шепчет злой демон «удавись, удавись» или «утопись, утопись» или «застрелись, застрелись» или «убей того-то». О, окаянный супостат! Сколько душ человеческих, христианских, сгубил ты в злосчастный XIX век насильственную смертью через твою всепагубную прелесть? Виноваты они, что прельстились твоими коварствами, но ты в тысячу раз виновнее, и за все твои губительства получишь возмездие от праведного судьи в день воздаяния. Какое же средство против врагов-прелестников, мучителей и губителей? Вера во Христа, поправшего крестом силу дьявола, и пост, и молитва. Молитва и пост очищают, просвещают и укрепляют душу. Напротив, без молитвы и поста душа наша – легкая добыча дьявола, потому что не ограждена и не защищена от него. Пост и молитва – духовное оружие против дьявола, потому и говорит Господь в нынешнем Евангелии, что род бесовский исходит только молитвою и постом. Святая Церковь, зная силу этого духовного оружия, призывает нас на каждой седмице дважды к посту, в среду и пятницу. Между прочим, воспоминание страданий и смерти нашего Спасителя – и в году многократно во все многодневные посты. А Великий пост соединяет с особенными умилительными покаянными молитвами. Пост и молитва имеют ту духовную выгоду, что, укрепляя наши души, укрепляют в нас самую веру, надежду и любовь и соединяют с Богом. В читанном сегодня Евангелии замечательно обличение от Господа учеников своих в неверии. Неужели и апостолы сначала колебались в вере? Да, и они иногда были немощны, до сошествия на них Святаго Духа, и то веровали, то иногда впадали неверие и маловерие. По крайней мере, это должно сказать о 9, исключая 3 так называемых столпов веры Петра, Иакова и Иоанна. Верою они исцеляли всякие болезни, воскрешали мертвых, очищали прокаженных, изгоняли бесов. А когда благодать оставляла кого из них за маловерие, неверие, тогда не могли и бесов изгонять, как вот и упоминается в сегодняшнем Евангелии. Потому Господь через них и нас всех учит иметь несомненную веру, и говорит: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, то она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Действительно, все истинно веровавшие, все святые, верою творили многие чудеса. Верою невозможное делали возможным. Читайте описание их жизни и увидите сами, сколь сильна вера. А между тем люди нашего века щеголяют, хвалятся неверием. Это ли просвещенный век? Как мы обязаны всеми успехами просвещения по всем отраслям вере нашей, пролившей преизобильный свет в разумы человеческие и во все науки, и мы же отвергаем веру. Чада отвергают свою матерь, их породившую и воспитавшую, безумно и неблагодарно. Братья и сестры, дорожите своей верою, берегите свою веру. Без веры нет спасения. Без веры человек погибнет навеки. Аминь.
0: Слово в неделю десятую по пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: Десятого августа – праздник Смоленской иконы Божьей Матери, именуемой Адигитрия, путеводительница. В 14:30 слушайте беседу протоиерея Александра Степанова и искусствоведа Оксаны Губаревой об этой иконе.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Пятико.
1: И Александр Крупинин.
0: Напоминаю нашим радиослушателям, что та программа, которая должна была следовать «За двумя зайцами», у нас временно не идет, потому что перерыв летний, и возобновится она осенью. Но мы сегодня театра коснемся вместе с Сашей, потому что тот человек, о котором мы будем говорить, непосредственно связан. Он связан и с литературой, и с театром. Но также у нас в программе предусмотрена, конечно же, викторина. Вопрос я задам радиослушателям, и тот, кто правильно угадает, Саша расскажет, что сможет выиграть. И, возможно, если время нам будет позволять, мы еще и продолжим нашу кулинарную рубрику, потому что давно у нас не было каких-то новинок кулинарных, но новинка ли прозвучит, мы не знаем сегодня. Посмотрим, если время останется, обязательно поговорим на эту тему с Сашей. А начинаем мы, как уже заведено у нас, да, по новому формату программы, с викторины, чтобы потом уже спокойно поговорить о других вещах.

0: Итак, Саша, напоминай, пожалуйста, условия.
1: Ну, условия крайне простые. Нужно слушать Машин вопрос. Как только будете знать правильный ответ, звонить по телефону 328-29-32, представляться по имени-отчеству, давать правильный ответ. И тот, кто первым это сделает, сможет в течение наступающей недели по пятницу приехать на Радиоград Петров и совершенно бесплатно получить в подарок любую книгу или диск, который издает наше радио.
0: Итак, я готова задавать вопрос, и те, уважаемые радиослушатели, если вы угадали, о чем идет речь, не дожидайтесь окончания рассказа, звоните сразу. Как много передач подряд у нас повелось, сегодня речь пойдет о заимствовании. Я не буду говорить, из какого языка к нам пришло это слово. Сейчас, ну, из иностранного, да, не славянские корни, и сейчас мы применяем это слово в связи с очень разными сферами. Это такое как бы понятие, которым мы характеризуем, сейчас даже не скажу, что. В общем, это относится к сферам искусства, там, литературы, музыки, иногда науки, техники. То есть максимально разные сферы охватывает это слово. Это положительную окраску оно имеет в виду, имеет под собой. А слово это еще известно со времен Средневековья, и обозначало оно раньше очень конкретные вещи. Но что я имею в виду? Что вот в Средневековье были такие монополии, и если человек осваивал профессию, то утвердиться в этой профессии ему было достаточно непросто. Был цех определенный. Саша уже что-то там предполагает, я не знаю, что ты имеешь в виду. Были цеха, которые контролировали производство чего-то, да, и человек должен был доказать, что он успешно справляется со своей профессией, да, то есть если, например, это был там булочник, то он должен был испечь, чтобы показать свое мастерство. Да, Саша уже угадал. Он должен был испечь хлеб профессионально, да, и, соответственно, если это были другие профессии, они должны были показать, то как бы такой экзамен был, да, показать свой профессионализм, свое мастерство. И уже решалось, да, может он остаться в профессии или не может. То есть это буквально средневековье, там, 12-13 век. Вот такие... А откуда ты знаешь это, Саша?
1: Ну, из общего развития.
0: Из общего развития. То есть ты просто слышал, не то чтобы ты догадался, да?
1: Да, конечно.
0: Да-да-да. Так вот, были такие подмастерья, и чтобы стать мастером, ты должен был пройти экзамен и сделать что-то. Это мог быть... То есть это могло быть что-то очень конкретное, предмет, или если это
1: сфера кулинарии...
0: Да-да-да.
1: Которое, понятно,
0: что... Вот, то есть что же это такое? А сейчас мы называем более абстрактное что-то, да, характеризуя положительным образом нечто в литературе, в искусстве, в музыке, в науке. Можно даже это отнести, не знаю, даже к высказыванию сказать. Вот это вот очень хорошо сказано, да, имеется в виду. Итак, что же это такое? Может быть, раз ты угадал, подсказывай, что еще?
1: Я бы как бы к науке, может быть, в меньшей степени отнес, чем все-таки больше скорее к искусству чаще употребляется выражение, слово это.
0: Ну, чаще к искусству. Да, чаще к искусству. Сейчас, наверное, да?
1: Да.
0: А раньше все-таки, мне кажется, к прикладному искусству.
1: К прикладному искусству, конечно. Так это идет, в общем-то, из средневековых цехов, конечно. Слово французское.
0: А ты уже подсказываешь,
1: да? Ну да, я смотрю, что-то никто не слышит. Видимо, лето сегодня, мало кто нас слушает.
0: Давайте угадаем, чтобы нам пойти дальше. То есть что-то производили... Ну, это, в общем-то, и сейчас производят. Но вряд ли мы так скажем уже, наверное, о...
1: Ну, сейчас просто массовое производство, конечно, к массовому производству это невозможно...
0: Что-то уникальное,
1: отнести.
0: Да?
1: ...отнести это, да, это как бы к ремесленному производству можно отнести, к массовому тут какое-то что-то. Все примерно одинаковое.
0: Да, ну вот если раньше был ткач, он создавал там какое-то неповторимое полотно, да, чтобы там узелок к узелку был. Естественно, если сейчас делает это машина, то мы не скажем уже про ткань, про материю такое, а вот скажем про что-то более уникальное.
1: Совершенно справедливо.
0: Да, и подсказываем, ну что, про картины мы так можем сказать, вот, да? Самое очевидное.
1: Ну, конечно, картину или там произведение литературное какое-то, там книга какая-то.
0: Да,
1: можно
0: да,
1: сказать,
0: да.
1: Что это очень...
0: Музыкальная,
1: очень,
0: симфония.
1: Очень хорошо, как бы, да.
0: Да.
1: Выдающийся какой-то получился результат.
0: У нас звонок есть, нет? Нет. Что-то сорвалось.
1: Работает у нас телефон.
0: А, сорвался звонок, ну да, перезвоните, пожалуйста, кто-то вот пытается угадать. Хорошо.
1: Вот, у нас уже есть желающие.
0: Да, то есть получается, что в 18-19 веках сама система цехов рухнула.
1: Ну, конечно, промышленный переворот, конечно.
0: Да-да-да, и уже слово само выходит за пределы вот этих вот ремесленных лавок.
2: Конечно. Может быть, это слово «виртуозность»?
1: Что?
0: Виртуозность. Ну, близко.
1: Нет.
0: Но виртуозность мы...
1: Так не называют. Это надо назвать какое-то не способность какого-то человека, а реальный предмет или реальное произведение, да, которое вот мы можем так вот назвать.
0: Да.
1: Французское слово.
0: Французское слово.
1: Прямо в нем французскость прямо из него прёт, когда его произносишь.
0: Это правда. Но очень близко была радиослушательница. Может быть, еще вторую попытку можно предпринять.
1: Да, вполне можно и вторую.
0: Да, да, да. То есть виртуозность, что больше, наверное, к музыке.
1: Виртуозность — это как бы качество какое-то.
0: А это
1: как бы наименование этого предмета. Вот это, вот оно.
0: Да, очень высокого качества.
1: Очень высокого качества. Ну, как называется любое произведение очень высокого качества?
0: Да.
1: Исключительного, не просто очень высокого. В то время это было просто очень высокого качества, соответствующего этим цеховым стандартам, как бы, а сейчас...
0: Ну, да, там сапожник, да, сапоги,
1: значит, ну,
0: прям
1: сапоги
0: очень сделал, хорошие.
1: Там, ну, что можно в сапогах там достичь какой-то гениальности? Трудно, но хорошие сапоги сделал. Вот. А сейчас это уже относится к каким-то очень небольшому количеству, да, каких-то просто выдающихся произведений, которых там по пальцам можно перечесть. Да,
0: да, так и редко про что и скажешь.
1: А иначе как бы это не имеет смысла, если как всем это раздавать направо-налево. Да.
0: Да. Ну что же это такое?
1: Это достигает высшей степени совершенства.
0: И, наверное, это познается со временем. Да? Мы вряд ли, ну, редко когда говорим про современника.
1: Нет, мы можем сказать, но потом это может, как бы, время покажет, что это мы были, может быть, неправы, да. То есть, может быть, через какое-то время скажут, нет, это все-таки не то. Или не вспомнят просто. Ну, конечно, тогда вот проходит там век, а эта вещь все время, вот, я не знаю, там, роман «Братья Карамазовы», да, к примеру. Да,
0: у нас...
1: да, слушаем вас.
2: Здравствуйте, шедевр.
0: Да.
1: Правильно. А как ваше имя, отчество?
2: Ольга Сафроновна,
1: прекрасно.
0: Да, Ольга Сафроновна угадала совершенно верно. Шедевр — это слово, может быть, кто-то не расслышал. Вот такая удивительная история, что оно было абсолютно приземленным, можно сказать, да, а сейчас вот поменяло масштабы свои.
1: Да.
0: Ну что же, мы идем дальше. У нас календарная, так называемая календарная рубрика. А вот календарная она или нет, поговорим через секунду.

0: как человек, о котором мы будем говорить, родился совсем не летом, а в декабре. Да? И это Леонид Алексеевич Филатов, актер, поэт. Мы цитировали его неоднократно в наших передачах, но, как выяснили, не разговаривали о нем ни разу. Да? И почему мы решили поговорить сегодня, вот не в связи с календарем?
1: Ну, это тут даже трудно сказать, почему, я не знаю, почему. Я просто там, когда его отыскиваю, кто на этой неделе родился или умер, и в этом разделе вот был там Филатов. Я Маше послал, как бы, вот Филатов. Она говорит, о, отлично, Филатов. Потом посмотрел, оказалось, что он в декабре родился, а просто в этом разделе просто был как бы его там ссылка
0: мы
1: на него.
0: Мы очень любим его.
1: А поскольку мы его очень любим, то уже раз возникло, то не могли отказать себе поговорить о нем.
0: Да, мы будем разговаривать и, конечно же, читать стихи, может быть, и его самого сегодня услышим. Да, есть записи.
1: Услышим.
0: Да, ну вот поговорим немного и о жизни его, и о философии. Вообще, совершенно удивительный человек, как говорящая совесть, наверное, какая-то, мне кажется, вот такая в нем была доминанта. Вообще про него говорили, что это такой гамлетовский тип, хотя он ни разу никогда не играл Гамлета в своей жизни, но как будто бы все герои его задавались вот этим вот шекспировским вопросом. Как ты думаешь, Саша? Ну, такой вот он удивительный и сложный характер, даже вот с детства его. Он вообще вырос, как я сказала, родился он 24 декабря. Родился в 1946 году в Казани, но вырос он в послевоенном Ашхабаде. И такой известный дух его послевоенный, такой вольный довольно-таки, да, и завязывались, как сказать, объединения дворовых мальчишек. Вот этим он тоже славился. И Филатов был достаточно дрочливым в детстве, дрочливым мальчишкой, но при этом он вот эти все компании, такие вот дворовые, он заменял еще и чтением. То есть он не только там дрался, но...
1: Ну, пошел, подрался, потом пошел почитал.
0: Да, он читал. Он читал и писал стихи уже с 12 лет. И причем очень ему нравились... Он вообще знал уже Тарковского тогда,
1: Арсения
0: Тарковского, да, и рассматривал вот фотографии, он даже вот образы такие примерял, там вот эти были известные фотографии с воротником под горло, да, в очках. И когда Филатов потом приехал в Москву поступать на режиссера, он тоже вот этот образ, да, мы знаем этот образ
1: свитера. Ну, это, да. От Хемингуэя, мне кажется, идет уже.
0: Да,
1: потом
0: да,
1: к Тарковскому пошел.
0: Да. Ну вот также у него был такой, как бы со студенческих еще времен друг, ну, друг его известный Владимир Качан, он говорил, что всегда Филатов в любой компании он был еще и лидером, но лидером очень странным. То есть он никогда не стремился командовать, не лез на трибуну, он просто заходил в комнату, садился в угол, прищуривался, закуривал свою неизменную сигарету, и через 5 минут все понимали, что центр тяжести в этой комнате сместился туда, где сидит Филатов. То есть в нем была такая поразительная внутренняя автономия. Он никогда не пытался понравиться. Если ему не нравился человек или то, что этот человек говорит, он просто вставал и уходил. Или говорил прямо в глаза, да, свое мнение о человеке. Вот это же потом будет относиться и к его актерским способностям. То есть про него тоже говорили, что многие актеры берут, например, какой-то позой, да, или физическим действием, они необычно играют. А Филатов, вот он выходил на сцену, он просто смотрел в глаза, или он молчал, но в этом молчании какая-то была удивительная энергетика, такая сила внутренней концентрации, что это действовало невероятно на зал, на зрителя и на его партнеров. вот это вот его черта, то есть быть естественным, не уметь притворяться. В Москву он приехал поступать, и действительно он поступает в театральный институт.
1: Да, но он не поступил в ГИК, по-моему, на режиссерский, а потом ему посоветовали поступить в Щукинское училище. Поступил в Щукинское училище.
0: Да-да-да, потому что вообще... Ему посоветовали поступать, но он изначально не видел себя артистом еще. И к тому же, да, вот его такая какая-то естественность, она не давала ему ощущения актерских своих способностей. И он еще и говорил, а с таким лицом не бывают актеры, да, куда я буду поступать. Но ему сказали, что актеры бывают разные. Вот как он попал в Щукинское, он спросил, где учатся Михалков и Вертинская. Вот подал туда же документы. Соответственно, да, он поступает, и долгое время у него не возникало какого-то амплуа такого определенного, да, то есть он же, мне кажется, рушил стандарты того времени, потому что он был интеллектуалом, он был таким вот умным героем. А, например, даже когда появились вот эти вот его актерские работы, да, то вот знаменитый фильм «Экипаж», где он снимался, рассказывал Мита, что ему не советовали брать Филатова. Вообще должен был играть Олег Даль, но не получилось, да, он заболел. И почему отговаривали брать Филатова, говорили, что ты с ним будешь... вести умные беседы, но он ничего не сыграет, да? Вот, не послушался.
1: Ну, почему же ничего?
0: Вот, не послушался Мита. То есть вот такое вот у него, вот это вот умное интеллектуальное амплуа выкристаллизовывалось с годами. И стало очевидно, что вот это тот герой, которого не хватало, наверное, в то время, мне кажется. Ну, а если говорить о театре, да, то есть все-таки, да, он как театральный актер учился, то актерская судьба его связана, конечно, с Московским театром на Таганке. Он туда пришел в 69-м году, когда окончил Щукинское училище. Ну, вот Таганка все-таки тоже место особое, да, тогда это было место такой свободы и... Да. Концентрированный такой центр Москвы, тоже интеллектуальный, наверное, да, там и Высоцкий тогда гремел, и Алла Демидова. Ну вот сложно было, наверное, внедриться в эту группу, но тем не менее вот она тоже стала особым таким внутренним миром самоощущения Филатова. Вот он тоже, вот, когда выходил на сцену, говорили его друзья и актеры, и зрители, современники, что он был похож на оголенный провод под высоким напряжением. Вот это вот его умение молчать, играть, не произнося ни одного слова. Параллельно с актерской деятельностью, с кинодеятельностью, он всегда писал стихи. Вот не случайно и «Таганка» — место свободы, да, и его внутреннее ощущение вот такой вот свободы, свободы и обостренное чувство несвободы, да, оно сыграло роль на жанре стихов, которые Филатов создавал. Вот, может быть, мы что-то и послушаем.
1: Ну, создавал он, конечно, разные стихи, если вообще сказать, что... Больше всего известна его повесть о Федоте Стрельца, по Федоте Стрельца, да? Просто она как бы вошла в народ, можно сказать, стала каким-то народным произведением. Как на уровне, там, я не знаю, сказки о царе Салтане или «Конька Горбунка». Она вот так как бы в фольклор вошла. Но он же писал много и лирических стихов, и серьезных стихов писал. Поэтому, я думаю, мы сегодня послушаем и то, и другое, да?
0: Да, конечно. То есть там и сказочные вариации у него были, там и вариации даже на тему мультфильмов, и
1: пародии он
0: пародия, очень любил. Сатира, да, ведущий. Есть, ну, как Федот Стрелец.
1: То есть, ну, это, конечно, более такие жанры, как бы принимаемые публикой легче, конечно, чем какая-то серьезная поэзия. Но, тем не менее, ну, то есть послушаем, может быть, как выступает Леонид Филатов, читает своего Федота Стрельца. Кусочек.
2: Зря ты, Феня. Для меня мой народ, моя родня. Я без мыслей об народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Ночью встану у окна и стою всю ночь без сна. А все волнуюсь об России, как там бедная она. Там собрался у ворот, ян-то как его, народ. В общем, дело принимает социальный оборот. А всему виной Федот, ян-то он мутит народ, подбивает население учинить переворот. Царь. Ну, а ты у нас на кой? С острой саблей такой. Мы ж зато тебе и держим, чтоб берег царев покой. А после дождя в четверг дам еще медальку сверху. Только ты уж постарайся, чтоб народ меня не сверг. Генерал, ишь, медаль, большая честь. У меня своих не счесть. Весь обвешанный, как елка, на спине и то их шесть. Охранять тебе от бед мне теперь резону нет. Ты за собственную подлость сам должен держать ответ. Дурил и сдурил, а как заговорил. Хошь излиться царя, попробуй вдать. Не такое время, чтобы бить в темя. Вышел царь на крыльцо, сделал строгое лицо, а на площади народу вся Россия на лицо. Царь. Энто как же вашу мать, извиняюсь, понимать? Вы ж не Франция какая, чтобы смуту подымать. Кто хочет на Колыму, выходи по одному. Там у вас момент наступить. Просветление в уму. Федот. Что касается ума, он светлёхонек весьма. Слава богу, отличаем незабудку от дерьма. Ты по что меня скорей отослал за 100 морей? Не за тем ли, чтоб жениться на супружнице моей? Царь, это где же ты, злодей, набрался таких идей, чтоб крепачего попало на порядочных людей? Да к лицу ли ян-то мне приставать к твоей жене? Вот и шли вас, обормотов, в заграничной турне.
0: Федот. Да, мы когда-то читали на радио, да, мне кажется, отрывок из Федота Стрельца. Но что здесь? Понятно, это вот как раз-таки сатирическая сказка, пьеса. Это в 87-м году она была написана, появляется. И здесь еще и фольклорный мотив, да, по мотивам сказки, пойди туда, не знаю куда. Да? То есть Федот, вот, который выполняет разные задания, да, чтобы...
1: Ну, это известный сказочный сюжет, когда царь посылает там кого-то, героя там разные. Да. Это тот же конёк Горбунок, та же
0: да,
1: тема.
0: Да. И вот мастерски, как он использует этот мотив народный, фольклорный, и адаптирует под современные реалии. То есть до сих пор...
1: Ну, язык такой псевдонародный, да, а реалии, конечно, современные.
0: Да. И интересно, что еще это именно пьеса, она написана была для театра, поэтому в театре до сих пор она идет.
1: Идет,
0: да. И сегодня идет. И очень такая яркая, потому что и Скоморох рассказчик, и вот эти вот все реплики, да.
1: Я знаю, что какой-то театр детский поставил эту пьесу и пригласили Филатова посмотреть. И...
0: Да, в 89-м году,
1: ты
0: через
1: знаешь,
0: два года. Да-да-да.
1: И он уже был сильно болен, но он как бы добился, чтобы этот театр там получил какой-то статус, финансирование, помогал этому детскому театру. Он приезжал на их
0: спектакль. Так он стал художественным руководителем даже этого театра. Его вообще, во-первых, поразило, что дети смогли исполнить, в общем-то, это же для взрослых, да, несмотря на сказочность всего этого мотива, это пьеса для взрослых. И он был поражен, да, что очень удачно сыграли такую пьесу. Он согласился стать художественным руководителем такого актерского центра детского и действительно хлопотал за него с первого класса. В этом именно центре получали профессиональное театральное образование.
1: Да, дети. Это точно. Это была такая школа, которая учили и общеобразовательные предметы, учили дети как обычно, в обычной школе, и в то же время там были театральные занятия. Вот такой был первый, можно сказать, такой опыт.
0: Да-да-да. Но, к сожалению, не позволило здоровье преподавать ему долго там. Но, тем не менее, он контролировал, приезжал в эту школу периодически и участвовал в работе художественного совета, там новые спектакли обсуждал, поэтому он такой еще очень активный был деятель.
1: По характеру, да.
0: В этом смысле, да, очень и переживательный. Очень беспокоился о них. Но появляется и вторая его работа, уже позже написанная, это знаменитая Лисистрата. Да? Вот тоже, что это такое?
1: Ну, Лисистрата — это пьеса, комедия, классическая комедия древнегреческого комедиографа Аристофана известная, да? То есть она сама по себе как бы до сих пор не утратила актуальности и ставится в театрах. Ну, известная пьеса Лисистрата Аристофана.
0: Да.
1: И как бы вот Филатов, сделал такую, я не могу даже сказать переработал, он сделал такую вариацию на эту тему, как бы современным языком, скажем, осовременил этот мотив. И вот написал такую пьесу Лисистрата уже как бы по мотивам Аристофана, но в духе своего времени.
0: Да, и если про Федота Стрельца это 87-й год, то фактически больше, чем через 10 лет, в 98-м появляется Лисистрата.
1: Да, это уже какое время, 90-е, конец 90-х годов, конечно.
0: Это... Да, да, да. Ну вот.
1: Кусочек могу прочитать.
0: Кусочек прочитай, да.
1: Значит, Лисистрата... Дело в том, что хотя бы кто не знает, может быть, в двух словах, в чем тут суть конфликта, что Лисистрата подговорила всех женщин этого полиса отказаться от исполнения своего супружеского долга, пока мужчины постоянно занимаются войной.
0: Да, но это тогда, собственно... Аристофан, да, напомним,
1: да,
0: он когда он жил-то, он родился в 446 году до нашей эры, да, и как раз и Лисистрата была написана после разгрома сицилийской экспедиции, там вот проблема войны и мира возникает, болевая точка.
1: Ну да, в общем, короче говоря, смысл в том, что женщины пытались добиться от мужчин, чтобы они прекратили заниматься этой войной и занимались бы лучше бы семьей и своей жизнью и так далее. И вот конфликт в том, что вот как вот женщины там отказывают мужчинам там, и так далее, и так далее. И, в общем, вот эта тема, тут в этом диалоге это предводитель, это как бы, ну, мужчина, да, лидер этого войска, скажем так, или Лисистрата, которая главная у женщин. Председатель Лисистрате. Пока вы тут беспечно верещали, мужчина он такой, мол, и сякой, бесстыдницы. Мы вас же защищали, оберегая глупый ваш покой. Лисистрата. Постой, ты что-то путаешь в запале. Известно ведь любому пацану, на вас напали. На вас не нападали, вы напали. Вы первыми затеяли войну. Вы гражданам защиту обещали, а получился форменный скандал. Кого и от кого вы защищали, когда на вас никто не нападал? Ах, сколько на земле людишек подлых! Такие уж настали времена. Вы подлость преподносите как подвиг и просите за это ордена. Предводитель надменно. Позвольте вам заметить сукаризной и поскорее возьмите это в толк. Мы выполняем долг перед отчизной, священный перед Родиною долг. Лисистрата, раздумчиво. Пред Родиной, конечно, неудобно, долги, конечно, надо отдавать. Но почему она в уплату долга с вас требует кого-то убивать? И коль у вас пред ней долги такие, что даже жизнь в уплату их пустяк, то хочется спросить вас, дорогие, зачем же вы одалживались так? Коль родину удар наносит сзади, да так, что аж в глазах потом круги, то лучше, дорогие, не влезайте вы к этой страшной родине в долги.
0: Да, вот такая тоже сатирическая вещь.
1: Да, но дело в Древней Греции происходит. Это надо иметь в виду.
0: Да, ну вот интересно, что, в общем-то, это не просто стилизация. Мне кажется, Филатов очень глубоко перерабатывает вот эти вот источники.
1: Конечно.
0: То есть он именно в материале, да, и вплетает туда, и даже вот в эти вот сатиры там вплетаются произведения разных, там он Пушкина может, да, туда же вплести.
1: Конечно,
0: очень удачно, да, органически вот это вот перерабатывает.
1: Постмодернизм, да.
0: Постмодернизм, получается. Ну вот для тебя Филатов — это прежде всего поэт, сатирик. Кто это? Актер, режиссер?
1: Я даже, честно говоря, так не ставил вопрос перед собой. Филатов — это Филатов.
0: Да,
1: это
0: вот он настолько...
1: Фигура
0: у него...
1: такая, которую невозможно разделить. Там актер отдельно, там поэт отдельно, там, он еще и публицист, он еще и сатирик. Это Филатов, это целая как бы отдельная статья, которая включает в себя все. Если бы он не был артистом таким, он, может быть, не был бы таким писателем. И писал бы совсем по-другому, да, если бы его, судьба его сложилась по-другому.
0: Да.
1: Если бы не был писателем, то он бы был каким-то совсем другим артистом.
0: Да.
1: Это все одно с другим взаимосвязано.
0: Вот именно в случае Леонида Филатова это действительно так. То есть каждое его стихотворение — это какая-то боль, которая появляется в результате определенных событий. И они связаны и с театром, и с кино во многом.
1: Да, но у него и фильмы есть, посвященные театру, например, да, у него знаменитое, это тоже как бы на самом деле по фактическим событиям, это не просто вот фильм его «Сукины дети», да, которые по сути...
0: Во-первых, это режиссерский дебют, во-вторых,
1: да,
0: почему он возник,
1: потому
0: да?
1: что там действительно были очень большие проблемы, когда Любимов уехал, да,
0: так и это раскол просто
1: Фрос
0: да.
1: стал главным режиссером, и как актеры его там не взлюбили. А не взлюбили его не потому, что Эфрос был плохой, там, или какой-то человек плохой, или режиссер тем более плохой, да, а просто потому, что он не Любимов. Да.

0: интересно, Лариса Удовиченко вспоминала, как проходили съемки этого фильма. Она говорила, что Леня перестал быть просто актером-коллегой. Он стал демиургом, который пытался через это кино вылечить какую-то страшную рану. Он ходил бледный, с серым лицом, постоянно держался за поясницу. У него уже тогда начинали отказывать почки, но мы ничего не знали. Он требовал от нас невозможного, абсолютной хирургической правды. Это фильм о том, как актеры, люди творческие, ранимые, превращаются в стаю, когда власть пытается наступить им на горло. Но самое страшное в фильме — это то, что в этом конфликте нет правых, все виноваты. И Леня эту вину разделял вместе с нами. Потом очень здоровье же его подкосилось.
1: Ну, он был, видишь, он был человек какой-то очень чувствительный, на самом деле. Может быть, поэтому он был таким актером. Он все пропускал через себя, и, конечно, на здоровье все это сказалось. Он рано умер. И, в общем-то, у него почки отказывали и все так.
0: Да, но, конечно, перед вот таким его уходом же еще очень важная глава в его жизни совершилась. Это передача, чтобы помнили.
1: Mm-hmm, да? Да, да.
0: То есть в 93-м году у него инсульт случается, и он почти прикован к постели, да, он уже не может сниматься в кино, понятное дело. И, ну, по сути дела, приговор. По идее, уже никакого, то есть можно замкнуться. Но Филатов находит дело в 94-м году, на экраны выходит первый выпуск авторской программы его, чтобы помнили. И замысел какой был? Рассказать об актерах советского кино, которые когда-то были очень любимы, да, а под старость оказались выброшенными, больными, ненужными,
1: забытыми.
0: Да, да. Это и Смоктуновский, и Рыбников, Белов, Харитонов, ну, в общем, он про многих очень рассказал тогда, то есть это не развлекательная передача, и особенно, мне кажется, вот сама его, то, что он выходил тогда уже больной, да, это все смотрелось как на каком-то нерве, он в рабочих дневниках сам отмечал: «Я делаю эту программу не для того, чтобы развлечь публику под ужин. Я делаю ее потому, что мне стыдно, мне физически стыдно, что великая актриса, перед которой преклонялись миллионы, умирает в пустой квартире, потому что у нее нет денег на лекарства, что великий комик, заставлявший хохотать всю страну, хоронится за казенный счет в безвестной могиле. Забвение — это позор нации. Если мы забываем тех, кто формировал нашу душу, значит, у нас самих души больше нет. Бог — это и есть память. Пока мы их помним, они живы, и мы все еще остаемся людьми». Вот, конечно, удивительные тогда были выпуски. Я помню.
1: Да-да-да, я тоже помню.
0: Да, то есть, ну, и интересно, что программа-то выходила продолжительный период времени, 10 лет примерно она выходила, то есть более 100 выпусков было отснято.
1: Ну, хотелось как-то, чтобы сохранились, сохранилась память об этих людях, хоть какую-то вложить. На самом деле, конечно, все равно ничего не сохраняется. Все равно через какое-то время после этой передачи опять все забудут об этих людях. Ну, хоть какое-то время, хоть как-то, чтобы напомнить.
0: Напомнить, да-да-да. Ну, вот создатели этой программы вспоминали, мы сказали, что он уже болел, и трудно было Леониду Филатову выпускать это, и вот вспоминали. Иногда Леню привозили в студию на машине скорой помощи. Он не мог сидеть, у него все болело. Мы ставили кресло, обкладывали его подушками, гримировали его серое лицо. Как только включалась камера, происходило чудо. Откуда бралась осанка, голос обретал ту самую хриплую силу. Он читал текст без запинки, держал удар. А как только режиссер кричал «стоп, снято», Леня просто падал на руки помощников. Он отдавал этой программе последние капли своей крови, буквально. Мы умоляли его делать перерыв, уехать полечиться. Он злился, стучал кулаком по столу. Какое лечиться? Там вот Вдовкин лежит парализованный, к нему никто не приходит. Если сейчас не сниму про него, он умрет, никто о нем не узнает. То есть он считал себя обязанным успеть. Но он многое очень успел. Действительно так. Но я думаю, что мы сегодня...
1: Пару стихотворений Леонида Филатова тоже я хочу прочитать, потому что, к сожалению, тоже вот так получается, что очень мало известны его, ну, серьезные стихи.
0: Uh-huh.
1: А они бы стоили. Вот первое я хочу прочитать, «Памяти Владимира» называется. Написано оно в 1980 году. Июль 80.

0: 80-го называется. Ну, понятно, о каком Владимире речь идет. В июле 80-го умер Высоцкий, а это они же вместе служили в театре на Таганке. И кому теперь горше от вселенской тоски? Машинисту из Орши, хипарю из Москвы. Чья страшнее потеря, знаменитой вдовы или той из партера, что любила вдали? Чья печаль ощутимей, тех, с кем близко дружил, или того со щетиной, с кого списывал жизнь? И на равных в то утро у Таганских ворот академик и урка представляли народ. Ну, еще что-нибудь. Вино из одуванчиков. Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Уж если одурачивать, то как-нибудь хитро. Вино из одуванчиков, ведь это же ситро. Нашли же, чем попотчевать доверчивый народ. А очередь растет. Закройте вашу лавочку, не стоит тратить пыл. Вина из одуванчиков никто еще не пил. Алхимики не вам чета, тузы и короли. Вина из одуванчиков придумать не смогли. Напрасно вы хлопочете, товар у вас не тот. А очередь растет. Название заманчиво, однако не секрет. Вина из одуванчиков на белом свете нет. Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Вино, понятно, кончилось. Киоск давно закрыт. А очередь стоит.
1: Да, но вот все равно в этой грусти какая-то такая грустная улыбка, мне кажется. У него всегда это есть.
0: У нас еще есть песня в исполнении Леонида Филатова. Я не знаю, может быть, мы ее закончим или потом давай послушаем, потом еще несколько слов скажем.
1: Давай послушаем.
0: Эта песня называется «Пиратская лирическая». Написал ее Булат Акуджава, и она прозвучала, сейчас не помню, в каком-то фильме в исполнении Леонида Филатова. И вот, а вот эта запись, она не из фильма, а он замечательная совершенно запись. Я его смотрел, наслаждался. Какое-то актерское сборище какое-то, вот поет под гитару, сидит Леонид Филатов, а рядом сидит Кирилл Лавров. И вот надо, конечно, смотреть на... В основном показывают даже не Филатова, а лицо Кирилла Лаврова, который сидит, и как у него вообще меняется выражение лица, и как он на это реагирует. Это я очень рекомендую, если есть возможность, посмотреть, как это все можно найти в интернете. Замечательно совершенно.
1: Но мы пока послушаем. Да,
0: я вам послушаем, конечно.
2: В ночь перед бурею на мачте горят святого Эльба свечки. Отогревают наши души за все минувшие года. Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки, как овечки. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки, как овечки. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда. Когда воротимся мы в Портленд, клянусь, я сам сбегу на плаху. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, клянусь, я сам сбегу на плаху. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото, как братья. Поскольку денежки чужие не достаются без труда. Когда воротимся мы в Портленд, нас примет Родина в объятия. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, нас примет Родина в объятия. Да только в Портленд воротиться. И дай нам, Боже, никогда.
3: Тихо!
0: Ну Ну что, время нашей передачи, да, неумолимо движется к концу.
1: Да, буквально одна минута осталась. Ну вот что... недолгую жизнь, на 57-м году жизни умер Леонид Филатов, это 26 октября 2003 года, и в одном из последних интервью он размышлял о жизни, его спросили, не жалеет ли он о том, что так трудно складывалась его судьба, и он сказал... Вот, наверное, этими словами сегодня закончим. Знаете, у меня нет обиды на судьбу. Жизнь вообще штука несправедливая, но мне грех жаловаться. Я любил прекрасных женщин, у меня были великие друзья. Я сыграла роли, за которые мне не стыдно перед сыном. А то, что больно, ну, за все надо платить. Слишком много радости было в молодости, и теперь приходится отдавать долги. Главное, не опускаться до жалости к себе. Мужчина не имеет права жаловаться. Живи, пока живется, делай то, что должен, и старайся не сильно гадить окружающим. Вот и вся философия. Ну, вот это такой человек совести, мне кажется. Он всегда вот чувствовал какую-то внутреннюю вину.
0: К счастью, его не забывают у нас, в отличие от многих, а его как-то не забывают. Он все-таки очень яркий человек.
1: Ну что же, мы прощаемся до следующего воскресенья.
0: Всего
1: до свидания.
0: Доброго. Всего доброго.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем маленьком концерте мы вновь послушаем записи Сергея Васильевича Рахманинова, на этот раз его исполнение фортепианных пьес Петра Ильича Чайковского. Дошедшие до наших дней записи показывают, насколько близка была Рахманинову музыка его великого предшественника, как проникновенно и тонко он ее интерпретировал. Вот что писала племянница Рахманинова Зоя Прибыткова о его исполнении «Тройки» из цикла «Времена года». «Всякий раз, когда мне приходилось слушать эту вещь в грамзаписи, уже после отъезда Сергея Васильевича из России, я не могла отделаться от мысли, что грустно было Рахманинову на чужбине. В каждой ноте звенела тоска по родной стране, по степям, таким ему близким». Пьеса Петра Ильича Чайковского «На тройке» из цикла «Времена года» звучит в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Запись 1920 года.

Пьеса Петра Ильича Чайковского «На тройке» из цикла «Времена года» прозвучала в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова. Запись 1920 года. В нашем маленьком концерте прозвучит еще одно произведение Чайковского, которое по удивительному совпадению стало последним сочинением Рахманинова. И это не оговорка. Всем известно, что знаменитые симфонические танцы, созданные в 1940 году, по праву венчают рахманиновское творчество. Но в действительности последняя творческая работа Рахманинова, датированная 1941 годом, его фортепианная транскрипция всем известной колыбельной песни Чайковского на стихи Аполлона Майкова. «Спи, дитя мое, усни, сладкий сон к себе мани. В няньке я тебе взяла ветер, солнце и орла. Улетел орел домой, солнце скрылось за горой. Ветер после трех ночей мчится к матери своей. Ветра спрашивает мать, где изволил пропадать. Али звезды воевал, али волны все гонял. Не гонял я волн морских, звезд не трогал золотых. Я дитя оберегал, колыбелочку качал». Рахманиновское переложение колыбельной, редкостное по нежности, красоте, простоте и в то же время глубине произведения. И, конечно, обращение к музыке Чайковского и именно к этой его песне в последние годы жизни Рахманинова не могло быть случайным. Рахманинов с его чуткостью не мог не ощущать приближение своего ухода. Поражают строки из его письма 1939 года, в которых он почти цитирует евангельские строки. «Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Так говорит Христос апостолу Петру. Рахманинов пишет: «Наступает время, когда ты уже не сам ходишь, а тебя ведут под руки». С одной стороны, как бы почет, а с другой стороны, как бы поддерживают, чтобы ты не рассыпался. Конец цитаты. Можно предположить, что в последние годы Рахманинов не раз обращался к началу своего пути, не раз вспоминал и Чайковского, который так много значил и так много сделал тогда для него. Как в его присутствии совсем еще юный Сережа играл на музыкальных вечерах у своего строгого учителя Николая Сергеевича Зверева, как Чайковский однажды поставил ему на экзамене пятерку с четырьмя плюсами. Как позже внимательно следил за его первыми композиторскими опытами и неустанно подбадривал молодого композитора. Я думаю, что успех Олега зависел не столько от достоинств оперы, сколько от отношения к ней Чайковского, которому она очень понравилась, писал позднее Рахманинов. Между прочим, во время одной из репетиций он сказал мне: «Я только что закончил двухактную оперу «Иоланта», которая недостаточно длинна, чтобы занять целый вечер. Вы не будете возражать, если она будет исполняться с вашей оперой?» Он буквально так и сказал: «Не будете возражать?» Ему было 53 года, он был знаменитый композитор, а я — новичок 20 лет. Чайковский, конечно, присутствовал на премьере «Олега», а по окончании оперы, высунувшись из ложи, аплодировал изо всех сил. По своей доброте он понимал, как это должно было помочь начинающему композитору. Конец цитаты. Глубоко потрясла Рахманинова неожиданная кончина Чайковского, которому молодой музыкант был так многим обязан. Между прочим, именно в это время Чайковский намеревался сам продирижировать новой симфонической поэмой Рахманинова «Утёс». Эта тяжелая утрата побудила Рахманинова создать трио памяти великого художника. Он начал писать его в день кончины Чайковского, а позднее в одном из писем так вспоминал об этой работе: «Все мои помыслы, чувства и силы принадлежали ей, этой песне. Дрожал за каждое предложение, вычеркивал иногда абсолютно все и снова начинал думать и думать». Конец цитаты. Так что обращение на закате жизни к музыке Чайковского, желание не просто исполнить его музыку, но соединиться с ним в творчестве, буквально спеть одну песню, конечно, не случайно. И кроме того, это бесконечно грустное, нежное, колыбельное, на всем знакомые с детства слова Аполлона Майкова не могла не найти отклик в душе Рахманинова.
Он всю жизнь, по собственному признанию, совсем по-детски не любил темных вечеров, пустых комнат, одиночества. И также по-детски знал и верил, что спетая няней или любимой бабушкой колыбельная разгонит все темные страхи. Внешне строгий, замкнутый, неприступный Рахманинов в душе всю жизнь оставался ребенком, нежным и ранимым. Как здесь не вспомнить слова, вырвавшиеся однажды у пианиста Иосифа Гофмана: «Никогда не было на свете души чище и святее, чем у Рахманинова». И только поэтому Рахманинов стал великим музыкантом. А то, что у него были такие превосходные пальцы, явилось чистой случайностью. Конец цитаты. Итак, последнее сочинение Рахманинова. Фортепианная транскрипция колыбельной песни Чайковского, созданная в 1941 году и записанная в 1942 году.

0: Дорогие друзья, в нашем маленьком концерте в исполнении Сергея Васильевича Рахманинова прозвучали произведения Петра Ильича Чайковского, пьеса «На тройке» из цикла «Времена года» и рахманиновская фортепианная транскрипция «Колыбельной песни» на стихи Аполлона Майкова. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровекина и Даниил Варламов. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Семья. Программа Людмилы Зотовой на волнах радио «Град Петров».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем говорить о проблемах семьи, о проблемах личностных, с которыми мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни. Человек очень часто продолжает чувствовать себя одиноким, особенно в больших городах. И в чем здесь причина? У нас столько средств для того, чтобы могли развивать общение. У нас и компьютеры, у нас и телефоны. Так в чем же здесь дело? Может быть, мы просто не умеем общаться? Мы в нашей передаче поговорим об общении. Гость нашей студии – Альфред Александрович Щеголев, врач-психотерапевт. Здравствуйте, Альфред Александрович.
2: Здравствуйте.
1: Тема общения – это одна из важных тем, которые мы сегодня постараемся, если не раскрыть полностью, то хотя бы затронуть и начать говорить об этом.
2: Очень обширная тема. Трудно себе представить полноценное человеческое существование без общения. Можно иметь широкий или узкий круг общения – можно как будто бы ни с кем не общаться, но даже оставаясь в одиночестве, человек имеет общение с самим собой. Вот со своим вторым «я», альтер-эго, как говорят психологи.
1: То есть общение... мы постоянно присутствуем в поле общения.
2: Обязательно. Мы в поле общения. Тем более, что мы существа словесные. Так или иначе, мы общаемся еще вот в этой логосфере. И логосфера затрагивает не только людей, окружающих нас, да, но и нас самих. То есть через слово мы что-то осознаем, что-то понимаем, раскрываем какой-то смысл. Мы в непрерывном общении. Общение между людьми может быть теплым, может быть прохладным, может быть душным, может быть поверхностным, может быть удовлетворительным, может быть неудовлетворительным, может быть деловым, партнерским, близким, интимным, ну, любым. Важно то, что, будучи существом социальным, человек не может не общаться. И через это общение, так или иначе, взаимодействует с другими людьми, да и с самим собой тоже. Степень удовлетворенности общением, конечно, зависит от многих факторов. И прежде всего от того, насколько полна форма контакта в общении соответствует цели этого контакта. Скажем, деловое общение. Деловое общение, осложненное какими-то, скажем, личными претензиями или близкими отношениями, может оказаться не только неудовлетворительным, но даже травматичным для людей, вовлеченных вот в такое деловое общение. И как результат может страдать дело, которое партнеры намеревались, ну, так или иначе осуществить. Нет ничего глупее, чем вовлекать, скажем, в свои деловые отношения многочисленных родственников там, или добрых знакомых. И дело застопорится, и множество обид в свой адрес получишь. Хотя, с другой стороны, всем кланам куда как легче какие-нибудь делишки обделывать. Все понятно. Правда, до поры до времени. Неудовлетворительно может быть также оказаться общение любовной пары, которая активно внедряется всякого рода меркантильные или там, финансовые мотивы. Вот возьмите, к примеру, любовные отношения между мужчиной и женщиной с сотрудниками конкурирующих фирм. Или соучредителями одной и той же фирмы, делящих, знаете, между собой, подобно Лисе Алисе и коту Базилио, прибыль. Конечно, в жизни мотивы общения, как правило, перемешаны и взаимоусложнены, но все же удовлетворенность от общения мы обыкновенно получаем от чистоты, прозрачности, сейчас говорят, транспарентности, незамутненность как бы основного мотива нашего общения с кем-либо. В любовных отношениях важна любовь, а в дружеских – дружба, а в деловых – дело. Прекрасные дружеские отношения между мужчиной и женщиной могут распасться при попытке перевести их в русло любовных отношений. Иногда случается и так, что любовные отношения, закончившиеся браком, но неудачным, остаются длительными на долгие годы дружескими отношениями, дружеским общением между бывшими супругами, потому что, видимо, изначально были только дружескими, а фантазия, она вот как бы обоих увела вот от их реальности какую-то там иллюзию. Очень часто люди страдают от того, что никак не могут определить форму своих взаимоотношений с другими или другим. Здесь нередко возникают сбои в общении друг с другом, приводящие людей порой к невротическим конфликтам, поскольку форма отношений оказывается у них не соответствующей их содержанию. Понятно, что как содержание отношений, так и их форма могут претерпевать определенные динамические изменения в процессе жизни, а не быть раз и навсегда, ну, как бы фиксированными. Ну, скажем, у людей может возникнуть серьезный сексуальный невроз на почве того, что отношение их в супружеской паре выстроилось постепенно как отношение, скажем, брата и сестры. И они принуждают себя жить как пылкие влюбленные, потому что таковы их представления вообще о брачных взаимоотношениях. Рано или поздно природное естество, оно просто восстает против насилия над собой. Но люди упрямо придерживаются заданных себе рамок общения, виня в своих возникших проблемах, ну, иногда вот расстроенную сексуальную функцию. Природа отказывается, и все. Четкое понимание своей изменившейся ролевой позиции в отношении друг к другу могло бы снять массу невротических напряжений, которые делают их совместную жизнь такой медленной пыткой. Но он, скажем, мужчина, да, он невротично никак не может отказаться от представления о себе как о каком-то неукротимом. А она, не менее невротична, никак не может представить себе, что он, как мужчина, может быть уже более чем пресыщен ее сексуальной привлекательностью. Их отношения реально уже находятся в другой фазе взаимообщения, но они упрямо топчутся на предыдущей фазе, не желая принять изменившееся и содержание, и форму их отношений, пытаясь как бы искусственно гальванизировать, что ли, былую страсть. Общение – очень непростая сфера жизни человека. Общение может делать нашу жизнь раем, а может делать адом. Многое зависит здесь и от развитости нашей коммуникативной функции, и от людей, с которыми мы общаемся, или с которыми мы там вынуждены общаться. Хорошее общение между людьми – это оптимальная дистанция между ними. Когда люди очень далеки друг от друга и в физическом, и психологическом смысле, то в их общении, если таковое все же существует, вмешивается очень много фантазий друг о друге. Иногда прекраснодушных, иногда недоброжелательных каких-то. Во всяком случае, здесь отсутствует непосредственная реальная обратная связь, формирующая более адекватное представление о человеке. Но, с другой стороны, слишком близкий, такой тесный контакт с человеком может при наличии чрезмерности в таком контакте активировать силы отторжения, поскольку другого человека оказывается слишком много в пространстве собственного психического функционирования. Как бы нарушается мое личное пространство. Да? Как бы я ни относился к человеку, а вот что-то мешает.
1: Как найти эту оптимальную дистанцию?
2: А здесь чисто эмпирически.
1: Опытным путем.
2: То есть трудно сказать, что вот у вас должно быть вот такое. Угу. Опять мы же имеем в виду психологическое пространство, не физическое. Да. Хотя и физическое пространство. Вот представьте себе, они живут там в тесной какой-нибудь комнате, несколько человек. Проблемы совместимости. Возьмите там космонавты, моряки. Серьезная, очень трепетная тема. Там нужно опытным путем, вот, постепенно наблюдая, отслеживая характеры каждого, прийти к какому-то консенсусу. Иначе возникает вот просто усталость, человек начинает цепляться вообще за всякую ерунду. Он же нередко не может сказать: «Ты мне надоел» или «Ты мне надоела, я устал от тебя». Он вроде бы, так сказать, я заверял чувство любви, там, ответственность какую-то несу за эти отношения. И в то же время вот чисто психологически усталость. Но любая система, в том числе и система взаимоотношений, она может уставать.
1: И что является критерием, что мы нашли, наконец, эту нужную дистанцию с различными своими друзьями, близкими людьми? Это психологический комфорт при общении с человеком?
2: Да. Понимаете, вот вначале страсть у людей, что-то волшебное включилось, фантазия. Там, да, они стремятся на сближение, как бы подтверждение истинности, так сказать, моей страсти, моей любви, все желание. Потом это желание так или иначе удовлетворено, угасло вот эта составляющая. Она становится условной такой, ну, хорошей, но прежней уже не то. А хочется-то опять возобновление того, что было. Ну да, при страсти, да, там короткая дистанция. Потом, когда люди начинают жить вместе, ну, там нужно немножко расширить эту дистанцию. Нельзя вот так вторгаться в личное пространство другого человека, еще направлять его, да, учить его, как нашалившего школьника. Это раздражает. Человек очень часто не может даже сформулировать, что его угнетает в этих отношениях. Просто вот эта усталость. Можно устать, кстати, от любовных отношений. Ну, особенно, скажем, если человеку знакома психология такой свободы относительно, он ценил, может быть, ее раньше, потом она ему опротивила, потом он вошел в эту любовную страсть, а потом она тоже угасла, тогда он начинает мечтать о прежней своей жизни. Тут очень много вот таких подводных камней. Mm-hmm. Поэтому сказать, что вот мы встречаем человека, и мы все раз и навсегда, на всю жизнь, и только так, и только вместе, и все в унисон. Нет, нет. Толстой говорил, что в любви нужно смотреть не друг на друга, а вместе в одном направлении. Так вот, вначале друг на друга, обязательно друг на друга. А потом вот как бы, да, щечками вместе соприкоснуться и смотреть в одном направлении. Тогда все замечательно. Чрезмерные, неконструктивные, нереальные ожидания очень много разрушают. Могут вообще разрушить отношения. Поэтому нужно принимать отношения такими, какие они есть сейчас, здесь и теперь. И как бы брать из них максимум той удовлетворенности, которую они на данный момент могут дать человеку.
1: И надо быть готовым к тому, что вот такая дистанция, которую мы на данный момент имеем, она не вечная. Что она с ходом времени мы будем менять, ближе или дальше отходить от человека, даже самого близкого.
2: Да. Ну, это касается даже не только любовной пары, это касается, скажем, отношений родителей, детей. Ну, вначале маленький ребенок, ну, мама свет в окне. Первая земная вселенная ребенка. Он вообще не хочет никого видеть, кроме мамы. Если перед ним вырастает какое-нибудь умильное лицо какого-нибудь дяди, оно ему глубоко противно. Потому что мама самая прекрасная. Какая бы она ни была, даже проблемная по внешности. А он все равно любит маму. Дальше он растет, дальше разрушаются эти вот симбиотические привязанности к маме. Дальше он осваивает опыт автономии, он потихонечку удаляется. Мама-то, конечно, она как бы остается там в глубине. Глубоко она сидит. Ну, подросток. Ну, что? Нет, он уже хочет самостоятельности. Он проявляет там реакции эмансипации, отторжения. Он не хочет, чтобы им кто-то руководил. Он сам по себе все знает. Я всегда, знаете, удивляюсь. 15-16 лет, вот они все знают. Вот все. Вот абсолютно компетентны во всем. Такой абсолютный максимализм. Вот все плохо, так сказать, все, он один прав, один единственный правильно мыслящий человек. Ну так все меняется. Очень близкие отношения, они обыкновенно кажутся особенно заманчивыми издалека. Людям может грезиться, что их близость будет вечной, будет нерасторжимой. Но близость сама по себе, она оказывается очень серьезным испытанием на прочность вот этих взаимоотношений, поскольку здесь всякое отдаление может восприниматься другой стороной, как я уже сказал, да, как вот начало расторжения прежнего союза. Лучшим общением будет то, в котором люди находят оптимальную дистанцию между собой, при которой отсутствует известное утомление друг от друга, но одновременно присутствует неподдельный живой интерес друг к другу. Лучше скучать друг без друга, чем друг с другом. В некоторых случаях постоянное цепляние за другого, оно носит тоже такой сугубо невротический характер. Потребность близости исходит вот в этом случае из бесчисленных тревог невротической личности. И возникает почти детское желание как бы прижаться вот к какому-то более сильному, защищающему человеку, дабы не травмироваться своими тревогами и неуверенностью. В этом случае становится возможным терпеть даже всякие там обиды или даже оскорбления от другой стороны, лишь бы не остаться в одиночестве. Точнее, наедине с собственными страхами, со своей душевной неустроенностью. Чем более незрела личность, тем более она невротична. Тем более пропитана она всякого рода страхами, тревогами. А чем более она невротична, тем проблемнее она в общении, при помощи которого она хочет как бы компенсировать свои проблемы. Поэтому при наличии невротической тревоги о каком-то вот благодатном общении между людьми можно забыть. Оно никак не может быть здесь выстроено, поскольку невротическая личность пребывает либо в положении ведомости, зависимости, подчинения, либо в положении такого деспота, тирана, пытающегося все и вся подчинить своим капризам, своим прихотям. Третьего не дано. Ни о какой оптимальной дистанции в общении здесь, разумеется, не может быть и речи.
1: Альфред Александрович, ну вот сейчас современный мир, мне так кажется, очень много личностей именно невротических среди нас, и мы сами относимся в той или иной степени к невротикам в какой-то степени. Мне кажется, вот сам мир провоцирует на то, что человек имеет разные виды там тревог или других отклонений.
2: корень невротизма вообще один из корневищ таких очень значимых для возникновения вообще невротического стиля жизни, образа мышления, невротика – инфантилизм. А инфантилизм, в свою очередь, это состояние души, которое руководствуется принципом удовольствия. Он никак не может освоить принцип реальности. Да, вот сам мир нередко не предъявляет человеку и достаточно рано определенных требований, не отрезвляет от этих детских иллюзий, от детских фантазий, потому что нужно включаться в мир, нужно включаться в реальность, нужно включаться в преодоление тех трудностей, которые любая реальность подлинная, она всегда в себе несет. Всегда реальность создает проблемы. Беспроблемной жизни вообще не существует. Правильно говорят те, которые утверждают, что счастливая жизнь – это не отсутствие проблем, а это оптимальное разрешение проблем, полноценное разрешение проблемы. То есть проблемы – это суть те фрустрации, реакции, досады, там, раздражения, которые человек преодолевает за счет собственного ресурса. А у невротика, он, поскольку инфантилен, там всегда где-то ждет какая-то мама, какой-то папа, какой-то родина-мать, да, царь-батюшка. Он все разрешит, а он, если он, так сказать, не разрешает его проблему, значит, он плохой, все, сейчас я буду плакать, кичать, так сказать, мне будет очень плохо, потому что меня, деточку, никто не удовлетворил. Вот логика-то она такая. Хотя это может быть взрослый человек, а его внутренний ребенок бунтует. Его внутренний ребенок как бы остался вот этим внутренним ребенком, никак ему не перейти на более зрелое, ну и, соответственно, более ответственное отношение к миру.
1: Он не может в себе найти тот резерв, который будет помогать ему строить отношения и находить себя в жизни. Поэтому вот он и так реагирует неправильно на общение с другими людьми.
2: Ну да, он от общения ждет удовлетворения каких-то своих амбиций, ожиданий. Причем очень часто совершенно нереалистичных. Понятно, когда говорят, что вот детей там надо всячески колить, лелеять, не дай бог, там угроза наказания, там все. Простите, а ведь он же должен преодолевать какие-то сложности, он какие-то фрустрации должен обязательно преодолевать, иначе у него тормозной системы вообще не выработается. Мы же его без тормозов в жизни просто не можем пустить. Ему же тогда кажется, что все позволено, никаких нет преград ему ни в чем, нигде, и он сейчас вот будет выдавать свои желания как закон для окружающих. Отсюда вот эти невротические деспоты формируются. Поэтому ребенок должен знать, что можно, а что нельзя. Кстати, угрозу лучше воспринимают дети. Вот они не хотят портить отношения с родителями, с папой. У меня был один мальчишка маленький, ну, пациент. Прямо говорит, папа как заговорит толстым голосом, да, папа толстым голосом.
1: Это уже сигнал.
2: Это уже сигнал, значит, не то делают. Да когда вот это все мямлют, вот вокруг него все прыгают, не смей туда, не иди туда, куда ты пошел, не подходи к воде, да лучше научить плавать. С некими трудностями, да, нужно начать держаться на воде, потом освоить технику плавания, чем все время там бегать и его останавливать, не замочи ноги. Ну, что это
1: вот
2: такое?
1: Вот так вот невротиков у вас воспитывают,
2: конечно,
1: да?
2: Особенно мальчиков это касается. Сейчас они очень инфантильные. Проявляются в такой беззаботности во всем, отсутствии какой-то там дисциплины. Это же не то, что кто-то придумал там, да, какой-то солдафон и требует вот выполнения четкого режима. Дисциплина – это оптимальное поведение для достижения каких-то реальных целей. Если мы хотим что-то достичь, что-то сделать, там, выстроить, построить, да, организовать, нам нужна совместная работа, нам нужна дисциплина, чтобы мы вместе в заданном ритме все это делали. Потому что один человек иногда не может сделать все. Совершенно необходима эта дисциплина. Она не просто идет от того, что ты должен там вот так и не иначе. Но обычно имеет в виду армейскую дисциплину. А там тоже дисциплина. Там же нужно довести выполнение команд до автоматизма. Вот почему маршировка-то всякая, муштра так называемая. Потому что если у тебя не будет автоматизма в выполнении команды, ну так дал команду командира, а ты там еще рассуждаешь, а что это я его слушать должен? Ты должен в автоматизме тут же. Армия – это воюющая машина. Не какой-то там клуб по интересам. Одни там в артиллерии, другие в авиации. Машина. Ты должен выработать в себе вот эту дисциплину этой армейской организации. Ну так. Ну, творческому человеку, наверное, вот такой жесткой армейской дисциплины, наверное, не надо. Но у него творческий какой-то импульс, порыв. Он уже его соответствующим образом организует. Вот пошло вот оттуда, там, из глубин. В этот момент все, он может быть хаотичным для окружающих, но у него вот своя дисциплина вот самовыражения. Отсутствие требований. Ну, очень часто же ведь и родители сами невротичны. Это очень большая проблема. Насколько я понимаю, очень трудно решаемая.
1: Но все-таки есть шанс решить или хотя бы снизить?
2: В конечном итоге, обстоятельства, судьба. Вот мы веселились, кто-то из депутатов сказал, мне понравилось. Говорит, его спросили, что вас больше заботит сейчас? Он говорит, качество народа. Особенно вот в больших городах, да, ведь возьмите там 90-е годы. Криминализировался. А в нулевые жирные развратился. Попробуйте вот этот народ сейчас. Я не говорю, что все, слава богу, есть люди, понимающие, что происходит. А у большинства ожидание такое, что там они должны все решить, да, и как это там затянуть пояса, как это? Вот мы привыкли так, да, что это такое вообще, это оскорбление личности. Сами по себе обстоятельства, они заставляют людей так или иначе отказываться от иллюзий сознания, которые они себе сформировали в одиночестве каком-то, или там вот в общении с такими же разошатающимися людьми. Обстоятельства, как говорят, в руках Божиих. Бог посылает испытания, надо принять. Кризис, слово-то греческое, означает суд богов. Пришли к этому, да, значит, кризис, либо тупик. Как тупик, это вроде как конец. А с другой стороны, открываются какие-то другие возможности. Ты уперся в стену, либо ты поднимаешься над стеной, либо ты частично отступаешь назад, чтобы перепрыгнуть это. Но хуже, когда ты начинаешь падать. Ты деморализован, ты деградируешь, дальше жизни нет. Поэтому, конечно, надо понимать и кризис, не как вот полнейший тупик, отчаяние.
1: А как шанс?
2: Поиск ресурса. Часто люди как бы ориентированы на объективное преодоление кризиса. Финансы нужны, там, организации. А есть еще ко всему этому субъективное восприятие кризиса. Внутренняя решимость преодолеть этот кризис. Восприятие этого кризиса как некого испытания. Я достоин, недостоин. Человек включает свой духовный ресурс. Рост идет через это. Юнг очень хорошее определение невроза. Он говорит, это несогласие на необходимые в жизни страдания. Что это необходимое в жизни? А только преодолевая страдания, идет личностный рост. Если этого нет, все, нет человека. Важно вот найти в преодолевании страданий еще вот этот духовный ресурс. Потому что иногда бывает, что телесный ресурс, ресурс обстоятельств объективных, он не дает возможности. Значит, нужно оттуда черпать силы. Найти в себе это. Если там ничего нет, катастрофа. Тот же самый Юнг тоже говорил. Если человек находит свою духовность до 35 лет, он вступает на тернистый путь. Потому что он духовный человек, он различает, да, добро, зло, красоту, уродство. А это же тернистый путь. Мир во зле лежит. Духовный человек, он как бы всегда на стороне добра, на стороне красоты, на стороне справедливости, да. Он страдает от несправедливости, от уродства, от всякого. Так вот, если человек находит свою духовность до 35 лет, он вступает на тернистый путь. А если нет, говорит Юнг, он уже умер. Духовно умер. Все, феномен человека пропал. Он зомби, он живет как бы импульсами, посылаемыми из внешнего мира, он, так сказать, там, реагирует, он живет, биологически он живет. Но духовно, как человеческое существо, все кончено.
1: То есть практически после 35 лет уже, по мнению Юнга, шансов крайне мало найти.
2: Середина жизни. А дальше у него уже вот кризис возраста. Либо он находит духовность, тогда он прекрасно преодолевает сложности дальнейшей жизни. А если у него прежние установки, там тоже смысл есть. Надо вырасти, надо обрести там силу, знания, умения, там с семьей обзавестись, все это понятно. А дальше для чего жить? А вот дальше без духовного компонента вот ничего не выходит. Вот ничего не выходит, и все. Круговерть. Надо опять там повторить там что-то, да, вот опять вернуть молодость, вот там натяжки надо делать. Но потенциал-то вот организма, потенциал его там, не знаю, инстинктивной жизни, вообще потенциал природы, оно же угасает. А конечно, к потенциалу духовности он не приобщен. Откуда энергию черпать? Неоткуда. Ну и начинается маята, страдает. Он когда очень сильно страдает душевно, его захватывает настолько, что в духовность-то как бы не уйти, оценки духовной своего страдания он не имеет. Тогда он как бы делится этим своим страданием душевным соматике, телу своему. Возникают болезни, психосоматические заболевания. Вот он страдает. Там желчь его переполняет в отношении вообще неудавшейся жизни этого мира, а у него печёночная патология. Он не может там переварить всего то, что вокруг него происходит. У него там гастрит, язва желудка. И все поехало.
1: Такая все тесная взаимосвязь, да. Ну вот это как раз можно назвать проблемой отношения человека с самим собой. Если мы говорим об отношениях, вот здесь вот как раз появляется...
2: Отношения к самому... Есть четыре типа отношений. Mm-hmm. Есть отношения к другим людям, ну понятно, да. Есть отношения к своему делу, к деятельности, ну творчеству или mm-hmm. просто работу. Есть отношения к собственности. А есть отношение к самому себе. И надо сказать, что это отношение к самому себе, оно самое такое глубинное. Он же общается не просто вот со своим телом. Тело – это мое, а где мое я? Вот это глубинное переживание собственного я, там на глубине человек начинает понимать, что там смычка, там не все его я. Там он затрагивает какую-то вот такую метафизическую глубину, которая вот, собственно, как бы оказывается его подлинным я. Это очень хорошо в психосинтезе. Есть такое направление психотерапии, психосинтез, Роберт Ассаджиоли. Вот он очень хорошо пишет об этом. Человек, он такой трехипостасный такое mm-hmm. существо. Есть тело, есть душа, есть дух. Гармония между вот этими тремя ипостасями – это, ну, благодать великая. Опять можно еще человека представить и как двухполюсное существо. То есть, с одной стороны, полюс природы, а с другой стороны, полюс духа. Человек как бы рождается в теле для того, чтобы уйти в духе. А там вот не получается, духовная сфера закрыта, она человеку задана, она не дана изначально. Дано ему тело, дано его инстинкт, его влечение, его энергетика природная, а это задано.
1: То есть это в течение жизни должны?
2: Вся жизнь, это да, это вот туда.
1: Наработать себе вот эту духовную составляющую.
2: Да, да, вот опять я все время на Юнга ссылаюсь, он глубочайший психолог. Так он говорил, что небо и ад – вот судьба человека, а не жизнь его как гражданского лица. Ну, гражданское лицо, вот оно идет по жизни, так сказать. Да? А вот он все время как бы над ним либо небо, либо ад. Вот в любой миг его существования, да, он либо руководствуется верхним, либо нижним. Но если он все время нижним, он туда такой уходит потом. А если верхним, ну, совершенно другое качество жизни. У человека совершенно другое отношение к смерти. Абсолютно другое. Да. А если этого нет, это не жизнь, а вообще мучение. Потому что человек, вот он вот такой, он так устроен, это такой вот феномен. Убрать у человека его логосферу, убрать сферу его духовности, ну, вроде человек пропадает. Слово, да, логосфера, без этого человека-то нет. Мы же словесные существа, а слово сколько дает нам? Да все, вначале было слово, слово было Бог, ну, о чем тут говорить? Все там. Ну, так это надо чувствовать, к этому надо подойти, это надо даже еще раньше, там, в раннем детстве, приобщить ребенка к слову, особому глубинному раскрытию смысла через слово, особое чувство слова. А так, если этого ничего нет, ну и начинается сквернословие. Слово, которое в основном, ну, дает суррогат какого-то эмоциональной разрядки какой-то. Сказать, что там какое-то откровение, там, глубина, да ну что вы. И человек сам себя, по сути дела, душит. Душит вот свою духовностью и непонятно, чем занимается в этом мире.
1: Ну, возвращаясь к теме нашей передачи. Итак, отношения. Как правильно строить отношения? Мы немножко поговорили, что нужно для того, чтобы отношения складывались в правильном направлении. Это, во-первых, соблюдение оптимальной дистанции между нами и окружающими. Это как бы преодоление своего инфантилизма. Да. Если у нас есть невротические какие-то проявления, это тоже работа над собой. Вот если мы будем обращать на это внимание... У нас есть шанс построить более-менее благополучные отношения с окружающими, так?
2: Конечно, это все да, но есть еще, наверное, в отношениях и какой-то вот такой икс, понимаете? Потому что отношения, вот если вы встречаете человека, который вам, вот вашего чувствуете, да? Вы еще вообще слова с ним не перемолвили. Он ваш. Вот есть некая энергетика какой-то тяги друг к другу. Иногда ведь люди могут очень хорошо общаться и молчать при этом. Вот они рядом, и они резонируют, и уже общение есть. Такое глубинное энергетическое общение. Вот они в каком-то энергетическом резонансе друг с другом находятся. Это очень ценное отношение. Потом те отношения, которые для нас являются такими целительными, благостными, это же отношения сердца. Вот сердце должно резонировать. От ума можно строить отношения. От ума прикинуть все, так сказать, да, так, ну, почему бы и нет, да, вроде бы хорошо, вроде так все складывается. Но опять-таки вот построил взаимоотношения, вот, она красива, она может представлять его хорошо где-то там, а он богат, у него там толстый кошелек, широкий карман. Вот, она как бы свои проблемы решает, он свои. Ну, и вроде бы поначалу все хорошо, и даже возникает некое подобие, так сказать, там, любви даже. А потом все расставляется на свои места. Потому что резонанса этого нет. Вот этого чарующего, вот этого глубинного, вот это то, что, так сказать, действительно дает вам ощущение того, что вы как бы вот в этом человеке находите свою целостность. Потому что пол человека – это пол. Мы же как бы половина. В экзистенциальном смысле мы половина. А нахождение вот другой половины – это вот обретение целостности. Вот этот человек, он как бы входит в душу, он как бы оплодотворяет душу, и душа становится цельной. Вот есть оплодотворенное состояние души, любви, а есть неоплодотворенное. Жить можно? Можно. Но качества жизни хуже нет. Ну, все, он там выстраивает, он что-то там пытается себе городить огород, там вот он не получилось там с одной, это получится с другой. Потом он вообще это все начинает отрицать, да, зачем мне они. Вот, он начинает себе, так сказать, комфорт, уют создавать. Масса всяких проблем по этому поводу, потому что масса тебе, так сказать, людей, которые такие же, как на тебе, завидуют, тебе подножку ставят. Сценарий вообще ужасный. Но тем не менее, вот это дает некие такие смыслообразующие.
1: Да, компенсация какая-то вот того, что у тебя не получается. С чем это связано? Это есть некая заданность тоже человеку? Резонанс, чтобы этот наступил при встрече с человеком? Вы или знаете, зависит от самого человека?
2: Я думаю, что здесь очень важно вот это раннее детство. Любовные токи, вот, которые человек может ощутить, они исходят от мамы. А мама любит ребенка, особенно такого, который желанен для нее, желанного ребенка. А желанный ребенок – это тот ребенок, который от любимого мужчины. Понимаете, вот эстафета любви. Она дает ему это ощущение, да, дает это переживание, дает эту музыку души, да, вот особая музыка души. Вот эта мама – первое счастье человека вообще на Земле. Это все очень прочно фиксируется. Практически импринтингово. Вот. И он дальше идет. У него есть уже индикатор психологический, да, и вот он встречает человека, ну, если мы имеем в виду любовные отношения, да, как-то вот чем-то похожим где-то на маму. Не то, что там внешне, а неважно чем.

0: Альфред Александрович, вот люди вполне, казалось бы, благополучные и внешне, и внутренне состоятельные, не могут найти себе пару. Это очень важно, особенно для молодых людей, которые и хотели бы создать семью, у них ну, вот такой возраст, надо создавать семью, и ничего не получается, не происходит эта встреча. Вот первая причина, слушая вот то, что вы сейчас сказали, я могу предположить, первая причина, что они не получили этих токов, может быть, или мало получили от матери.
1: Семьи, да?
0: Проблемные семьи. А вторая причина, не может ли лежать в том, что сейчас очень много виртуальных каких-то знакомств, общения по интернету, и тогда не происходит вот это вот то, что вы сказали.
1: Однозначно совершенно, понимаете, это интернетное общение, это суррогат общения, это скорее какие-то сообщения, потом ты вообще не знаешь, с кем ты общаешься, там тебе какую-нибудь фотографию какого-нибудь другого человека
0: Но даже если та же фотография.
1: Нет. Понимаете, для того, чтобы войти вот в это такое глубинное общение, нужно так словом владеть. А вы видите, какой куцый вообще у нас словарный запас. И потом, ну как я по интернету, там, или даже по телефону. Вот по телефону еще я могу звук голоса уловить. В письме я могу, так сказать, увидеть вот эти каракульки, да, вот эти загорючки. Мое подсознание прочитывает письмо по-своему. Я как бы своим сознанием читаю смысл написанного, а мое подсознание, оно ловит, как это сделано, понимаете?
0: То есть письмо не электронное имеется в виду, написанное рукой?
1: Конечно, не электронное. Ну, представьте себе, там, не знаю, девушка получает по электронному адресу любовное послание, да? Все напечатано, все точки над и все расставлены, абзацы все выделены, красная строка соблюдена, все, я тебя люблю, т.д. А в конце подпись. Вот что-то не то. Вот чего-то не то, да? Одно дело, когда письмо, вот это вот неровные, так сказать, строки, да, вот где-то там клякса поставлена, может, слеза капнула, да, еще там что-то, да, вот сам почерк, понимаете, вот форма почерка очень информативна. Недаром вот рукописи великих писателей, они хранятся как бесценные достояния, это как бы часть их самих. Это как, я не знаю, волос, там, клеточка какая-то, их ткани там какой-то сохранившийся, вот так же почерк. Поэтому ничего не дает этот интернет. Абсолютно. Но они общаются, они потом собираются где-то, вот, встречаются. Ну, иногда что-то, так сказать, там что-то такое, подобие чего-то происходит. Но сказать, что это решение проблемы, нет.
0: То есть начинать надо не с этого. Вот та пронзительность от встречи, о которой вы только сейчас говорили, да. Что-то по интонации, по каким-то токам ощущает, что это твой человек.
1: Да,
0: вот через интернет.
1: И потом,
0: это не
1: понимаете,
0: может.
1: Обязательно живое общение. Живое. Причем это должно быть, ну, насколько я понимаю, ну, в былые времена, да, там 19 век, там отцы, матери своих, дочерей, сыновей, они их вывозили в свет, там были молодежные балы. Это же, по сути дела, встречи. Причем это как бы было гарантировано, что там будут все очень прилично. Сейчас вот молодая девушка, ну куда ей пойти? На какую-то тусовку, а там неизвестно кто, неизвестно что, там какие-то наркоманы, там какие-то там алкоголь, там все прочее. Ну не то. Нужны какие-то, вот я не знаю, может быть, клубная такая работа, но где люди собираются не просто с целью кому за 40, вот он там себе партнершу какую-то... Да. Отстреливает, что называется. А вот должно быть какое-то действо, да, что-то вместе они должны делать, какое-то мероприятие какое-то. Да, а там уже, по ходу дела, они увидят друг друга, так или иначе. То есть должен быть расширен диапазон контактов, причем непосредственных. Интернет этого не дает.
0: Но если этого нет сейчас в реальной жизни, вот что делать? Ведь сейчас не только девушки, но и молодые люди страдают от одиночества. Вот, казалось бы, удивительный факт. Девушек у нас по статистике больше, чем молодых людей. И в то же время есть молодые люди, которые тоже не могут себе найти спутницу жизни. Вот не могут построить отношения.
1: Все-таки надо смотреть, какие у них ожидания, вот что они считают для себя вот этой встречей, вот кто для них, как бы по их представлениям, вот для них особенно значим. Может быть, это, ну, там, действительно, там, ему хочется, там, ну, чтобы она была хозяйкой хорошей, чтобы она была, там, ласковая, добрая. Да, так это же все в процессе только уже совместной жизни открывается. Тут заранее вот сделать какой-то там тест, да, и вот точно, так сказать, вот возьми его или ее, и вы будете там счастливы, это все наивное очень рассуждение.
0: То есть это завышенное ожидание, которое невозможно открыть в процессе без совместной
1: жизни. Почему в былые времена, там, скажем, не сразу все там шло к браку, да, вначале помолвка, ну вот они объявляются там женихом и невестой, между помолвкой и венчанием обычно год. Они встречаются, они общаются, они как бы, ну, образно говоря, зондируют друг друга. Помолвка может быть расторгнута, и ничего это, никакой обиды. Ну, не подошли, ну, и все хорошо, там, может быть, помолвлен там с другим, или он тоже. Так, чтобы сразу свадьба.

0: вообще не сторонник очень быстрых свадеб. Вот пришел, увидел, победил. Все, любовь вспыхнула. Она вспыхнула, она также угасла. Другое дело, что пока она там вспыхнула, да, там вот ребеночек появился. А потом она угасла, а ребеночек остался, так сказать, без папы. Сейчас очень, очень негативно сказывается на людях вот эта идеология современного социума. Вот говорят, что у нас нет идеологии, нет идеологии. Есть у нас идеология. Это идеология золотого тельца. Это идеология прибыли. Сейчас не столько бизнесмены, да, сколько бабломены. Ну, это им, так сказать, нужно там нарубить бабло, так сказать, да, вот, иметь много средств. И тогда жизнь, им кажется, будет вообще просто замечательной. Вот он будет потреблять, потреблять, вот все у него, так сказать, будет много, в большом количестве. Ну и что? Ну, ты, так сказать, удовлетворил какую-то свою там страсть к какому-то потреблению чего-либо, да. Ну, потом-то все пресыщается. Нужно еще чего-то, еще чего-то. А, понимаете, дело в том, что вот эта психология потребительства, она же гасит личность. Она, по сути дела, на психологии потребительства, но для личности наступает гроб с музыкой. Личность формируется на преодолениях, да, за счет вот духовного, душевного ресурса. Только так. А так, что вот я буду потреблять и буду вот расти, и буду, так сказать, да, увеличивать свой, там, не знаю, потенциал духовный, буду становиться каким-то там матерым человечищем, все это очень наивно. Все идет через испытания, все идет через преодоление каких-то страданий.
1: Это неизбежно.
0: А это неизбежно. Люди там прошли, там, войну, там, окопы всякие, все эти ужасы, понимаете, вот когда они намаялись во всем этом, и встретили там, да, друга, подругу, так все это на всю жизнь, это на всю жизнь. Вот ничто так не объединяет людей, как вот общее горе или какое-то испытание такое суровое. Понимаете, а когда все на уровне потребления такого, вот, что, я тебя рассматриваю как, возможно, мое удовольствие, понимаете, я тебя потребил, ну, пошла вон. Он же инфантильный. Мужчина такой, понимаете? А ему женщина нужна как соска и конфетка, как мамка или нянька. Больше ничего. Там ничего такого интересного, захватывающего. Потому что, ну, мужчина, который там приобщен к культуре, так, к знанию истории, да, к какому-то поиску, вот он же там весь пылает там своим интеллектом. Да, мужчина, так сказать, там остроумный, умный. И не обязательно даже там внешне красивый. Сейчас вот все бегают за красивыми мальчиками. Они вообще какие-то пустые абсолютно. Девушки стали ухаживать за молодыми людьми, это вообще нонсенс, но для моего поколения это что-то такое несуразное абсолютно. С ним неинтересно, ей неинтересно. Ну вот, если их там не объединяет только вот общность каких-то сексуальных, и это тоже пресыщается, и все потом пустое. Вот они сидят и маются друг подле друга, и начинают друг друга обвинять. Ты не оправдал моих надежд, ты не оправдала моих надежд, все поехало. Нет внутреннего развития, желания быть как бы внутренне другим, менять самого себя, вот развивать самого себя, преодолевать какие-то сложности, трудности. А ему говорят, нет, спокойно, все хорошо, у тебя все в готовом виде на полках магазинов. Ты только имей деньги, вот приди, там все купишь, там все будет замечательно. И они живут какой-то совершенно идиотическими ожиданиями, что у всех будут дворцы, у всех будут яхты, все будут там отдыхать там где-нибудь на каких-то островах экзотических, денег будет полно. Не будет этого никогда, не будет. Готовьтесь к совершенно другой жизни, потому что и в этой другой жизни, несмотря на ее сложности, будет масса-масса моментов, которые дадут вам ну, просто потрясающее удовлетворение. Почувствуйте самого себя. Свою нужность, да, свою включенность в жизнь, да, свое особое качество жизни. Вот это вот. А это вся эта идеология на потребление, прибыль, ну что, молятся. Молятся. Вот все прибылью решается. Вот если она да, то все хорошо. Если нет, значит, я вообще неудачник. Неудачник, да, я не успешен. Я должен быть обязательно успешный, я вообще должен быть на белом коне, должен въехать в этот мир как победитель какой-то. Мне все открыто, мне все доступно, я во всем разбираюсь, я все понимаю. Но это же вот инфантильный бред. Ищи свою творческую жилу, найдешь свое творчество, да? Ты всегда будешь интересен для женщины, которая рядом с тобой. Женщина очень ценит в мужчине устремленность, что-то в исследовании, конструирование, там, какое-то открытие, вот все. Она рядом с ним, а он там. А когда он вообще никакой, у него только там футбол, пиво, пиво, футбол, тачка там еще, и больше ничего, вообще ничего. Ну, да какое общение? Оно неинтересное совершенно. Вот от того, что два тела сидят друг подле друга, понимаете, это не значит, что они общаются.
1: Ну что ж, мы опять приходим к такому выводу, что для того, чтобы построить правильные отношения с окружающими людьми, в том числе и с своим потенциальным спутником жизни, надо сначала построить отношения с самим собой.
0: Вот я и говорю, что это
1: основа. Себя.
0: Вот я и говорю, что это самый как бы центральный тип отношений.
1: Да.
0: От отношения к самому себе, от отношения к своей глубине, глубинному внутреннему я, зависит отношение к другому человеку. Если я уважаю в себе присутствие Бога в душе, ну, я и в другом уважаю это.
1: Да.
0: Бог есть в человеке. Человек может чувствовать себя свиньей, и он тоже прав. Свинья есть в человеке. Но он глубоко ошибается, когда он свою свинью принимает за Господа Бога.
1: Вот умение это распознать, это очень важное качество.
0: Умение распознать, да. И отношение к другим. Отношение к делу тоже. Одно дело, я имитирую какую-то деятельность, а другое дело, я ее делаю, как бы я посвящаю это высшему вообще разуму, да, высшему началу. Это совершенно другой расклад. Отношение к собственности, ну, никто же не говорит, что вообще не должно быть собственности, в шалаше жить, там, акридами питаться, там, все. Да нет, никто не говорит. Но отношение к собственности должно быть адекватным, оно должно быть вменяемым. Потому что очень часто люди вот с очень большими проблемами в личностном функционировании, они невменяемы в отношении собственного, они не могут остановиться, им всего мало. Вот все, там у него 10 квартир, у него 2 коттеджа. У меня вот недавно девочка, папа, они разошлись с мамой, и он ведет тяжбу, чтобы отобрать у нее квартиру трехкомнатную у мамы. Когда-то он там построил маме, значит, а она из другого города. А папа где живет? А папа живет за городом. Там что, снимает, что ли? Нет, у него дом. Я говорю, сколько у папы комнат? 17. Понимаете, в чем дело? У папы 17 комнат, но ему нужно вот это ей еще досадить,
1: да.
0: Да, и вот эти трехкомнатные подобрать. Ну, понимаете, уровень личности. Он в минус, там, в минусовой степени. Но он себя считает очень состоявшимся. Он крутой, все у него замечательно. Все схвачено, за все заплачено. А то, что пакостью занимается, гадостью, великодушия это нет. Потому что великодушие у мужчины, оно идет от духовности его, от его мужества. Нет этого мужества, он не будет никогда великодушным. Будет только вот цепляться там за свои материальные блага, и не более.
1: Ну что ж, дорогие друзья, наша передача подошла к концу.
0: А, вот так.
1: Да.
0: Ну, да.
1: Альфред Александрович, мы сегодня только начали, коснулись темы построения отношений. И вот идеология современного нам мира диктует определенные свои какие-то условия, и, может быть, от того, что часто отношения не складываются, это тоже вот причина идеологии современного общества, то есть те направления, которые нам задаются.
0: Да.
1: Нам очень важно, во-первых, это знать, во-вторых, постараться не попадаться на эти удочки, которые не представляют из себя...
0: В силки не попадаться.
1: В силки вот в эти не попадаться.
0: Абсолютно,
1: да.
0: То есть, понимаете, ну, особенно для русского человека. Русский человек – это же, прежде всего, такое существо-то, понимаете, которое чтит духовность. Когда из него делает какого-то там, я не знаю, поклонника золотого тельца, да, он перестает русским быть. Вот это великодушие, вот это широта натуры, особая сопереживаемость не только там с другими людьми, со всем миром, включенность во все, вот это особая ответственность за окружающий мир. Вот. А это все вот, сидеть там, понимаете, свои грошики считать и при этом полагать, что ты там... А тебя купили, тебя купил этот, который там внизу, понимаете, сидит в самом преисподнем. Он тебе эти деньги дает. За что он тебе дает? Не за твою работу, а за проезд к нему туда. Он тебе вот мохнатой лапой оттуда дает эти деньги, чтобы ты туда к нему подошел. Он тебя купил. Тебе кажется, что он? Я не купленный, все при мне. Душу он твою купил. Трагический момент.
1: Ну что ж, Альфред Александрович, спасибо вам за сегодняшнюю беседу.
0: Спасибо за внимание, спасибо.
1: Я напоминаю, что сегодня гостем нашей студии был Альфред Александрович Щеголев, врач-психотерапевт. До свидания.
0: Всего доброго.

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала первая часть соната для клавира «Ля мажор» Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: У микрофона Александр Ратников. Здравствуйте. В нашем эфире продолжение беседы архимандрита Иоануария Ивлеева по евангельской этике.
3: Все мы читаем Библию, все мы читаем Священное Писание. Но в древности, например, и не только в древности, в средние века, скажем, частенько, ну не столько в православной церкви, сколько на Западе, считалось, что просто так читать Писание можно, конечно, можно. Никогда запретов, например, в православной церкви не было. Но дело это весьма сомнительное бывает. А на Западе вообще считали, что вредное даже. Там запрещалось простому человеку просто так читать Библию. Да и никто и не умел читать по латыни, переводов не было. Но в православии не так было. И тем не менее, и в древности, и сейчас считалось лучше читать Библию не просто так водить глазами по строчкам переведенным. Можно такого начитать. Либо ничего не понять, либо понять превратно. А читать с комментариями, с объяснениями толковыми. Почему такие усилия прилагали святые отцы, чтобы истолковать отдельные строки Библии. Вы посмотрите, святой Иоанн Златоуст, сколько он бесед провел почти на каждую главу Священного Писания Нового Завета, на все послания апостола Павла, на Евангелие, на книгу Деяний. Но это все старые толкования. Ну, есть и современные комментарии, научные, все-таки ведь наука же библейская развивается. Считалось очень правильным читать Священное Писание при учителе каком-нибудь, который бы помогал тебе разбираться с этим. Не просто так вот самому сесть в уголочке и читать, как это там, скажем, у некоторых сектантов, там, баптистов, которые суют всем эти книжечки, вот-вот читает, читает, читает. Ну, а что читать? Надо читать с каким-нибудь знающим человеком вместе с учителем. Наши предыдущие беседы были посвящены евангельской этике. В двух словах напомню, о чем, собственно, шла речь у нас в предыдущих наших беседах. Сначала мы с вами говорили о смысле понятия покаяния. Первые слова Иисуса Христа – «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Затем мы говорили о критическом отношении Иисуса Христа к окружающему обществу. Критика богатства. Не как такового. Богатство – это тоже благо Божие, конечно, которое дается людям, если оно есть, если дается. Но критика отношения к богатству, когда человек полагается на богатство, когда человек уже сполна получает в нем все, чего он ждет от жизни, забывая о высшем своем предназначении. Иисус Христос направлял свою проповедь всем людям, но преимущественно он обращался к нищим, малым, к младенцам. Вот когда говорится «малые», «младенцы», имеется в виду не «младенцы» в прямом смысле, тут тоже, это же все библейские выражения. Нищие, малые, младенцы, меньшие, и вот им противопоставляются мудрые и разумные. Бог утаил многое от мудрых и разумных и открыл это меньшим. Младенцем. Это не значит детям. Речь не об этом. Слово «младенец» во враждебном Иисусу Христу окружении носило очень отрицательный, уничижительный характер. Младенцами, меньшими назывались люди необразованные, то есть не имеющие религиозного образования, и ненабожные, которые не умели правильно молиться, правильно приносить жертву, не имели такой возможности. Вот все эти люди назывались младенцы. Это было пренебрежительное название. Грешники. И вот такое обозначение последователей Иисуса как нищих, младенцев, меньших, малых, исходило от противников Иисуса Христа, которые всегда обвиняли Иисуса, что он общается вот с этими грешниками. Они все нищие. Какой смысл в этом выражении «нищие»? Речь, конечно, не о нищете в прямом смысле, как отсутствие денег. Потому что и для нищего его нищета даже может быть препятствием к вхождению в Царство Божие. Ну, например, если из-за нищеты человек ни о чем больше и думать не может, кроме как о деньгах. Есть же такие люди, таких очень много. Или, например, когда нищета становится предметом гордости, когда человек на себя рвет рубаху и говорит, вот я вот такой пролетарий, бедный, да? Ну, гордость сплошная. Так что речь идет не о богатстве. Царство Божие достается только тому, кто внутренне больше ни от чего не зависит. Ни от богатства, ни от власти, ни от права, ни от каких-то преимуществ. Поэтому евангелист Матфей говорит: «Блаженны нищие духом, сокрушенные духом нищие, сокрушенные сердцем, смиренные люди». Иисус критикует не только богатство и противопоставляет ему духовную нищету, критикует еще и самопровозглашенную праведность людей. Две основные критики в устах Иисуса Христа – критика богатства и критика праведности или благочестия окружающего его общества. «Горе вам, книжники и фарисеи-лицемеры!» – так часто звучит в Евангелии. Здесь книжники и фарисеи, иногда саддукеи и фарисеи объединяются как-то воедино, как некое единство. Кстати, саддукеи и фарисеи, их уж никак в единство никакое привести невозможно, в принципе, потому что если фарисеи говорили «А», то саддукеи говорили «Б», и наоборот. Они ни в чем не были согласны, это были абсолютно противоположные партии. Кто такие саддукеи? Это высший аристократический священнический слой общества, которые сотрудничали с римлянами. Они имели господствующее положение в обществе, они не стремились ни к какому изменению в обществе, они были очень консервативны, упаси Бог, какие-нибудь изменения, потому что это пошатнет их положение. Но этим формировалось все их и мировоззрение, их религиозные взгляды. А всякая новизна, всякая реформа ими отрицалась страшно. И, конечно, уж всякие народные волнения, там поиски каких-то мессий, это все было страшно для них. Фарисеи – это совсем другое дело. Саддукеев было немного, это был высший узенький слой аристократии, составлявший по преимуществу высший совет, Синедрион, высшая судебная власть в Израиле. Религиозная. А фарисеи – это, так сказать, широкая масса интеллигенции религиозной, духовной в народе. Их было много. Ну, во времена Иисуса Христа порядка нескольких десятков тысяч. Это большая партия. Это была партия, имевшая свои отделения в каждом городе, в каждом поселке, где в каждом отделении был свой маленький устав фарисейский. Это была партийная группа. Чем они отличались, фарисеи? Их народ очень уважал. Они все были книжными людьми, как правило. То есть они прекрасно знали Писание, прекрасно знали закон. Но они были ближе к народу. Они понимали, что вот один закон, вот как он сформулирован, скажем, в Торе, в Священном Писании, он людям еще мало помогает жить. Потому что, ну, сказать, что надо соблюдать субботу, это все равно, что ничего не сказать. А как ее соблюдать вот конкретно? Ясно, что в субботу не надо работать. По закону Моисея, потому что Бог 6 дней делал, а 7-й день суббота отдыхал. Так же и вот людям велено отдыхать, и скоту велено отдыхать, не работать 7-й день. А что значит работать и что значит не работать? Вот можно ли, например, себе приготовить там завтрак? Это работа или не работа? А можно ли там сломалось что-то в доме починить? Там? Это работа или не работа? И так далее, и так далее. Миллион вопросов возникает. На это же ведь закон Моисея не дает ответа. Но на ответ народ требует. Одно дело Конституция России, да, которая там в нескольких пунктах выражена, и другое дело кодексы законов, которые развивают пункты Конституции, там разветвляются. Вот это то, что делали фарисеи. Они толковали закон, применяя его к каждой конкретной ситуации. Они были новаторами, конечно, в своем роде. Другое дело, что число их толкований, законов возрослось до необразимых масштабов. Саддукеи их ненавидели, потому что саддукеи считали, что положено, не трожь. Какие там толкования? Вот сказано в Библии, и все. Никаких толкований. Они не терпели никакой новизны. А фарисеи толковали. Поэтому они ни в чем не были согласны.
4: Кроме того, фарисеи, они считали, что откровение Божие продолжается в истории. Ведь кроме Пятикнижия Моисея, они признавали и другие книги исторические, или там «Песнь песней», или «Псалмы Давида», или книги пророков Исаии, Иеремии, тогда великих, малых пророков. Саддукеи с подозрением смотрели на все эти книги. Они считали, что все это ереси сплошные. Есть Тора, то есть закон Моисея, вот Пятикнижие. Вот она нам дана, все, ничего больше. А на эти всякие там пророки, псалмы у нас и времени нет, чтобы читать эту ерунду всякую. Там Саддукеи так говорили. Так что в этом они тоже расходились друг с другом. Например, фарисеи верили в существование ангельских сил, да, ангелов-хранителей и так далее. А саддукеи говорят, так, ну, этого ничего нет в Торе, поэтому мы и не верим в это. Фарисеи верили в воскресение мертвых, а саддукеи не верили, потому что этого в Торе нет, значит, нет. И так далее, и так далее. То есть во всех вопросах они расходились. И тем не менее, вот в устах Иисуса Христа постоянно объединяются фарисеи, саддукеи, лицемеры. То есть он критикует религиозный слой общества. Если там он критиковал все общество, да, вот это богатые. Ну, то есть каждый человек так или иначе богат, не одним, так и другим. Одни богаты деньгами, другие богаты бедностью своей, третьи богаты своим здоровьем, четвертые богаты различными там гордыми мечтами. А здесь говорится о религиозных личностях уже. Они называются лицемеры. А что значит лицемеры? Ну, в общем-то, мы понимаем, что это такое. Есть перевод греческого слова «ипокрит», который означает буквально «актер, надевший маску». То есть человек, который играет кого-то другого. То есть это тот, кто выступает на сцене. А кто такой театральный актер? Актер – это тот человек, который являет не самого себя, но изображает на сцене кого-то другого. Евангельский лицемер делает то же самое, только он об этом не задумывается, он не сознается ни себе, ни другим, что он живет, играя некую роль, как актер. Он, по сути, одно, а кажется другим. Мы все знаем, как много Иисус Христос критикует вот таких лицемеров. Он говорит, что все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте, делайте, по делам их не поступайте. Критикует за то, что они возлагают на людей бремена неудобоносимые, а сами не хотят и перстом двинуть. Ревнуют о законе Божьем, изобретают массу толкований лишь только для того, чтобы обойти самое главное в законе и так далее, и так далее. Но когда мы задумываемся обо всех этих высказываниях о фарисеях, других лицемерах, мы видим, что фактически такими лицемерами являемся мы все. Каждый из нас стремится казаться не тем, что он есть на самом деле, в той или иной степени. Это некая объективная данность, присущая каждому человеку. Поэтому, когда Иисус говорит фарисеи, саддукеи, объединяя как бы их, и называет и тех, и других лицемерами, то есть людьми, которые суть одно, а стремятся казаться другими, то тем самым он хочет сказать, что, собственно, этот порог лицемерия универсален, он характерен для всех, не только для этой группы, не только для этой группы, но для самых противоположных групп, для всех. То есть он обращается фактически ко всем, потому что лицемерие есть неотъемлемая черта нашего образа жизни. Глядите каждый сам в себя. И все это начинается с самого детства. Ну, все вы наблюдали за маленькими детьми, скажем, за совсем маленькими. Вот он с родителями непослушен. Потому что они ему привычны, он чувствует себя самим собою, с родителями. Он может в чем-то противоречить, шалить, капризничать, но стоит прийти к какому-то гостю, и ребенок становится ангелом, потому что ему хочется показаться лучше. Он надевает на себя маску. Он есть один, а ему хочется казаться лучше другим. То есть это с самого детства и до гробовой доски нас сопровождает лицемерие, потому что это образ нашей жизни. Мы всегда в обществе ведем себя не так, как наедине с самим собой. Это характернейшая черта вообще всей нашей культуры, всей нашей цивилизации. Какой цивилизации? Какой культуры? А культуры и цивилизации грешного мира, потому что весь наш мир грешен. Так что не надо думать, что в данном случае Иисус Христос критикует только фарисеев или только саддукеев. Он критикует всех нас, то есть наше такое мирское, обыденное, греховное отношение к жизни. И поэтому все высказывания в адрес лицемеров касаются каждого. Конечно, вот все основания для таких критических высказываний Иисуса Христа в адрес праведников дают конкретные споры по тому или иному поводу, ну, например, о субботней заповеди, о правилах очищения, о богослужении в храме. И все вот эти разговоры вокруг праведности обнаруживают отношение Иисуса Христа к тому основному, что определяло жизнь общества, религиозного общества иудейского его времени, а именно отношение Иисуса Христа к закону. Закон Моисея был то основное, то самое главное, что владело помыслами и устремлениями народа в то время. Это понятно, ну, во-первых, потому что это из поколения в поколение передавалось, это предание, которое вошло в плоть и кровь уже народа. Моисей – величайший пророк для любого еврея благочестивого. Каждый пасхальный вечер открывается словами, что сегодня мы здесь, а завтра там. Вот слова, напоминающие о исходе Израиля из египетского рабства – на свободу. Так родился народ, Божий народ, как они себя считали. И здесь посредником выступал Моисей. Это Моисей вывел из Египта. Через Моисея был дан закон, который устанавливал отношения между Израилем и Богом. Израиль должен был исполнять закон. И только тогда будет благо Израилю, если он будет праведно, то есть верно исполнять закон. Всему народу будет хорошо, и каждой отдельной личности будет хорошо. Ну, до поры до времени речь о личности не шла. Это уже вот во времена Иисуса Христа стали больше уделять внимание каждому конкретному человеку. Так или иначе, закон – это самое важное для Израиля того времени. Ну и поныне так. А что означает слово «закон»? Закон, ну, по-гречески «номос», передает еврейское «тора». «Тора» вообще означает «учение», но у нас переводится как «закон». Это означает «сумма всех заповедей и богословское их понимание». Иисус Христос о законе говорит, конечно, очень много. Иисус Христос свое отношение к закону обобщает в своем положении о наибольшей заповеди закона. Вопрос о наибольшей заповеди открывает нам текст, вот процитирую Марк 12:28-34. «Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей – «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим и всей крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя, иной большей сих заповедей нет». Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал». Вот это объединение всего закона в этой двойной заповеди любви к Богу и к ближнему. Надо сказать, что и современники Иисуса Христа тоже иногда связывали эти две заповеди. И в этом смысле Иисус Христос не говорил окружающему обществу ничего уж принципиально нового. О связи этих двух заповедей мы читаем у такого иудейского автора, как Филон Александрийский, предположим. Но что отличало отношение Иисуса Христа к этой двойной заповеди от того, о чем говорили окружающие его иудеи? В те времена существовал такой раввинский обычай каждой из заповедей закона придавать как бы первенствующее значение. Они говорили, что в любой заповеди уже заключается весь закон. Но это была скорее риторика. Такие обобщения мы находим частенько в Священном Писании. Ну, например, Михей 6:8, там говорится о милосердии, как исполнении всего закона. В Псалмах, у Исаии говорится о том, что не клевещи, то есть не лжесвидетельствуй, это уже исполнение закона. То есть самые разные заповеди из риторических и педагогических соображений, то одна, то другая выдвигалась как первая и важная. У Иисуса Христа, когда он обозначает заповедь любви не просто как частную заповедь, он о ней говорит, он говорит о ней как о вершине закона и придает ей совершенно новый смысл. Именно через и сквозь эту заповедь он рассматривает все остальные заповеди довольно последовательно. Надо сказать, что оригинал Священного Писания Нового Завета для понятия «любовь» имеет даже совершенно специфическое и особое слово. Вы знаете, что у нас слово «любовь» применяется к очень многим действиям или чувствам человека. Можно сказать «я люблю шоколад», а можно сказать «я люблю Родину», или «я люблю Бога», «я люблю папу и маму», «я люблю ковырять в носу» и так далее. Все что угодно. И у нас все это один и тот же глагол «люблю», «любить». Не то в греческом языке. Уже давно было показано, что в древнем этом языке, в древнегреческом языке, и, соответственно, в Священном Писании тоже, который переведен на греческий язык, существует довольно много глаголов, которые все у нас переводятся одним и тем же словом «люблю». Вот в этом отношении русский язык как бы гораздо беднее в отношении изображения своих чувств, разных чувств. У нас «любить колбасу» и «любить Бога», и все одно и то «любить». Ну, например, в греческом языке существует глагол «эрао», отсюда «эрос». У нас переводится «любить», «любовь». Но это что? Это инстинктивное половое стремление, которым человек не владеет. Наоборот, это стремление им владеет. Здесь человек неволен. Или глагол «стерго» и соответствующее существительное «сторге» – тоже «любить», «любовь». Это, например, родительская любовь, когда мама любит своего ребенка. Но это тоже природное чувство, в котором мать невольна, оно ей дано от природы. Это инстинкт. У нас переводится «любовь». Или, например, «филео», я говорю «филия», у нас тоже переводится «любить», «любовь». А это дружба, дружеское отношение. Вот все мы знаем, что значит дружить с кем-то, да, а за друга пойти в огонь и в воду, там, скажем, что-нибудь такое. Но ведь друга тоже не выбирают. Это же тоже стремление, которое возникает как-то само собой. Совсем другой смысл имеет вот то, что называется христианской любовью, то, что употребляется в наших Евангелиях, это глагол «агапао» и соответствующее существительное «агапе» – «любовь». Это не инстинктивное чувство, отнюдь нет. Это не эрос, это не отношение родственное, это не привязанность к другу. Это нечто совсем другое. Это ровное и благожелательное отношение ко всякому человеку. Но лучше всего ощутить, что такое любовь вот в этом смысле, из заповеди «возлюби врага твоего». Ну как это можно полюбить врага? Ну об этом мы с вами еще будем говорить, об этой заповеди. Вся наша природа противится этому, наша грешная природа. От врага надо, ну, в лучшем случае бежать поскорее, да? В худшем случае, когда убежать некуда, ну, приходится вступать в драку. А любить? Да за что же его любить? Он же враг. Сам дарвинизм, так сказать, борьба за существование подсказывает нам, что все это противоречит нашим инстинктам. А Иисус Христос говорит: «Возлюби врага твоего». Но это невозможно. По природе нашей греховной невозможно. Нельзя же себя заставить любить кого-то, кого ты не любишь. Это немыслимо. Так что же означает эта заповедь? То, что невозможно человеку, возможно Богу. Ну, об этом мы с вами еще с вами поговорим. То есть вы видите, что этот глагол «любить», «любовь» существительное имеет очень специфический смысл в христианском плане. Вот наибольшая заповедь. Итак, перед Иисусом Христом ставится вопрос о первой или наибольшей заповеди. Для фарисеев, вообще раввинов, учителей того времени спросить о наибольшей или первой заповеди – это было равносильно тому, что спросить об отношении ко всему закону. Мы знаем, что Иисус Христос заповедь любви к Богу и к ближнему ставит на вершину закона. А как он относился к закону не только как к целому? Вот как целое он понимал как любовь. А вот конкретно к закону в его деталях. Понятно, что видя поведение Иисуса Христа, ну, скажем, в субботу, он исцеляет. А можно ли исцелять в субботу? По закону нельзя. Ни в коем случае. В субботу нельзя ничего делать. Делать в смысле творить. Каков смысл субботней заповеди? Вспомните. Бог творил 6 дней, а в седьмой не творил уже, а только отдыхал. Творить. А что значит творить? Вот это библейское слово, что оно означает? Это значит произвести то, чего не было до сих пор. Ну вот скажем, не было света, тьма над бездной. А Бог сказал, да будет свет. И стал свет. Вот это называется «сотворил свет». Другое дело – что-то оформить, что-то сделать из чего-то, там вот книжку написать. Ну, уже была и бумага, было и перо. Это уже сделать что-то из существующего. Это не называется «творить» в библейском смысле. «Сотворить» – это всегда сделать то, чего не было. И вот по аналогии хотя бы с этим светом, например, человеку запрещено в субботу, по фарисейским толкованиям этого закона, запрещено зажигать свет в комнате или в квартире. Нельзя этого сделать. Почему? Потому что света нет. А если ты сделал что-то, что свет есть, значит, ты что-то сотворил в подражание Богу. А этого нельзя сделать, нельзя творить. Ну, конечно, в современном мире все эти заповеди очень легко обойти, потому что достаточно установить просто автомат, который сам будет работать вместо тебя. Его же Бог не будет наказывать. Или, например, разогреть себе завтрак? Нельзя. Он был холодный. Пусть холодный останется. А если хочешь, чтобы он был тепленький, то с вечера позаботься, с пятницы. Заверни его во что-нибудь, в грелочку какую-нибудь поставь. И так далее. То же самое с исцелением. Человек болен, а ты вот сделал что-то такое, что вот он и выздоровел. Нельзя. Он был больной. Пусть больной останется до вечера. А там уже исцеляй, пожалуйста. Конечно, нельзя сделать и противоположное. Сделать так, чтобы он был больной, а стал мертвый. Это тоже нельзя. И тут, ну вот что делать? А вот надо сделать вот так, чтобы вот человеку вроде бы и не навредить, и особенно-то лучше не сделать. А все остальное уже воля Божия, конечно. Да, так что вот такие тонкости. Конечно, не надо так думать, что вот мы смеемся. На самом деле, если мы читаем все эти многочисленные толкования, мы видим там и очень много разумного. Люди все-таки были практичны, и много было таких толкований, которые позволяли из беды, скажем, вызвали того же животное, которое попало в беду, или что-то такое. Да, толкований было много. Но дело не в этом. Иисус Христос очень публично и сознательно нарушал, скажем, субботу, ну и вообще поступал с точки зрения праведников беззаконно часто. Ну, сидел за одним столом с грешниками, ел с ними из одной посуды. Это же ведь нельзя по закону. С мутарями какими-нибудь там, с блудницами, с пьяницами. Все бывало. И, естественно, Иисуса Христа обвиняли, что он постоянно нарушает закон, разрушает закон. Лучше всего отношение к закону и к заповедям закона выражено у Иисуса Христа Евангелие от Матфея в Нагорной проповеди. 5, 6 и 7. Вот эти три главы составляют ту композицию, которая называется «Нагорная проповедь». В Евангелии от Луки отдельные высказывания Нагорной проповеди разбросаны по всему Евангелию. Но евангелист Матфей отличается тем, что он прекрасный композиционер. Он как бы складывает тематически похожие высказывания Иисуса Христа в какие-то композиции, такие как Нагорная проповедь или поручение ученикам и так далее. Не надо думать, что Иисус Христос вышел и вот произнес всю эту проповедь, эти три главы от начала до конца. Нет, это отдельные прекрасные высказывания, сказанные в разных местах, в разное время, которые соединены в такую вот проповедь. Евангелистом Матфеем, только им. В предисловии к Нагорной проповеди высказывается принципиальное отношение Иисуса Христа к закону и к заповедям закона. Понятно, что поведение Иисуса Христа было настолько необычным для окружения, часто вызывающим, что возникало подозрение, что он пренебрегает законом. Он нарушает субботу, не соблюдает некоторых постановлений чистоты ритуальной, общается, скажем, с грешниками, что, в общем-то, не только неприличным, но и беззаконным считалось. Поэтому Иисуса Христа упрекали в нарушении закона. И вот 5 глава Матфея, 17 стих и далее. Иисус Христос отвечает на этот упрек в нарушении закона. Но какими словами? Очень необычными, которые вызывают у нас подчас удивление, кто внимательно читает Евангелие. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». «Ибо истинно говорю вам, доколе не приедет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Удивительно. Значит, судя из нашего перевода, из нашего текста, достаточно хороший, точный перевод, следует, если мы будем следовать правилам русского языка, русской семантики, значит, не нарушить, но исполнить пришел закон. Но как же исполнить, если он только что перед этим нарушал закон о букве? Или ни одна йота, ни одна черта не приедет из закона, пока не исполнится все. Это значит, все заповеди закона, письменного и устного, закона Моисея, должны исполниться. Но мы-то нарушаем его каждый день, да по тысячу раз. Как же так? И церковь нас не учит следовать всем постановлениям Торы. Отнюдь. И апостол Павел, развивая мысли Иисуса Христа, которые здесь явно не высказаны, говорит о том, что закон прекратил свое действие. Мы уже не под законом. Мы под благодатью живем. Закон над нами не властен. Как же так? Христианское церковное учение учит одному, а слова Иисуса Христа как бы противоречат этому. Как это понимать? Это все очень просто, если мы будем разбирать текст подробно и учтем не те значения слов, к которым мы привыкли в русском языке, а те значения, тот смысл слов, который существовал во времена Иисуса Христа. Ну вот давайте посмотрим. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». Он не пришел нарушать. То есть, с точки зрения Иисуса Христа, закон должен сохранять силу и дальше. Но в каком смысле? Дело в том, что с точки зрения Иисуса Христа, в этом мире закон абсолютно необходим. Ну, представьте себе общество, в котором анархия, в котором нет закона. Это будет общество взаимоистребления. И так-то его достаточно. Если вообще отменить закон, то что же получится? То есть закон есть неотъемлемая черта нашего греховного мира. И до тех пор, пока стоит этот мир, совершенно бессмысленно и безнадежно и нелепо отменять в нем закон или законы. Это ясно каждому и так. Ну, дальше. «Не нарушить пришел я, но исполнить». А вот что это значит «исполнить»? Ну, в нашем языке это значит «соблюсти заповеди закона». Но совсем не то имеется в виду в Евангелии от Матфея. В синоптических Евангелиях глагол «исполнять» имеет

0: чтобы исполнилось реченное пророком Исаии. Или бегут в Египет. Все сие произошло, да исполнится реченное. Там опять же цитируется. Избиваются младенцы Вифлеемии, и Рахиль плачет. Все сие свершилось, да исполнится реченное. Вот а Рахиль. И так далее, и так далее. Исполнится — это всегда исполнить, то есть осуществить пророчество. Итак, исполнить закон – это очень важное место, которое говорит о том, что в Иисусе Христе исполняется пророчество и Иеремии 31-33. И дальше. «Вот наступают дни, – говорит Господь, – когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Вот исполнение этого пророчества о Новом Завете и о Новом Законе, законе, написанном не на каменных скрижалях и не буквами по печатному тексту, а вписанному в сердца человеческие, исполнение вот этого пророчества и происходит в Иисусе Христе. Вот что значит: я пришел не разрушить, не нарушить закон, но осуществить пророчество о законе в сердце человека. А что значит? Ведь закон с точки зрения и иудейского, и христианского богословия всегда выражает некую волю Божию относительно нас, людей. Так вот, когда эта воля Божия будет вписана в сами сердца людей, им не надо уже будет изучать их по письменному тексту или по каменным скрижалям. Вот к чему устремляет людей Иисус Христос. Далее. «Говорю вам, доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится». И опять же мы встречаемся с этим словом «исполнится» в русском переводе. То есть все, что сказано в Талмуде, мы должны сделать, иначе вот что такое. Да нет, это русский перевод. Вот читайте по-славянски, там совсем другое уже слово стоит. «Ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, донде же вся». По-славянски «будет». А это перевод с греческого «до тех пор, пока не завершится все». То есть только что сказано, что «доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, да, покуда не придет это небо и земля». То есть закон, он действует в рамках нашего мира до тех пор, пока он не завершится. Да, хронологически он действует. Что делать? Вот такой мир. Но там, где Христос, там он исполняется. То есть он уже в сердцах людей. И тогда праведность будет не по закону, она будет превосходной. Тогда праведность ваша превзойдет праведность книжников. Они праведные по-своему, по-лицемерному, потому что они стремятся исполнять всю букву закона. И если вы будете такими же, как они, ну и вы будете такими же праведниками, как они, которые не войдут в царствие. А если вы будете исполнять не букву закона, это тоже, но это не важно. Это не важно. Гораздо важнее исполнять то, что написано в ваших сердцах, где исполнение закона, закон в его полноте. Вот тогда вы будете праведнее книжников и фарисеев. А вот как это делать конкретно в тех или иных случаях, как совместить вот это исполнение закона в сердце и букву закона внешнюю, об этом говорится в Нагорной проповеди в так называемых антитезах, которые дальше следуют. Вот древним сказано одно, а я вам говорю другое. Вот эти этические заповеди, новые этические заповеди, высказанные в 6 антитезах, мы с вами будем разбирать в следующий раз.
1: Вы слушали продолжение беседы архимандрита Иоаннария Ивлеева по евангельской этике. Заключительную часть лекции этого цикла слушайте в нашем эфире.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче я познакомлю вас со статьей архиепископа Сан-Франциского Иоанна Шаховского, которая называется «Сектантство в православии и православие в сектантстве». Ошибочно думать, что все православные – суть действительно не сектанты, и что все сектанты – суть действительно не православные. Не всякий православный по имени таков по духу, и не всякий сектант по имени таков по духу. И в настоящее время в особенности можно встретить православного, настоящего сектанта по духу своему, фанатичного, нелюбовного, рационально узкого, упирающегося в человеческую точку, не алчущего, не жаждущего правды Божией, но пресыщенного горделивой своей правдой, строго судящего человека с вершины своей этой мнимой правды, внешне догматически правой, но лишенной рождения в духе. И наоборот, можно встретить сектанта, явно не понимающего смысл православного служения Богу в духе и истине, не признающего того или иного выражения церковной истины, но на самом деле таящего в себе много истинно Божьего, истинно любвеобильного во Христе, истинно братского к людям. И наличие таких смешений в христианском обществе не позволяет легкомысленно подойти к вопросу вероисповедных отношений. Сектанты грешат в непонимании православия, но и мы, православные, не следуем своему православию, не понимая их сектантов, иногда удивительно пламенно и чисто устремленных к последованию за Господом, к жизни в нем единым. Человеческий, узкий, гордый, больной разум, не преображенный в Духе Божием, одинаково стремится к разделению и ищет повода к нему, кому бы он ни принадлежал этот разум, православному или сектанту. Мы, православные, веруем, духовно видим, что имеем полноту человечески выраженной истины. Но это совсем не значит, что мы уже следуем этой полноте истины и что эта полнота наполняет нас. Мы иногда имеем ее только на языке или думаем, что она у нас в глазу должна заменить бревно духовной ленности нашей. Но все это далеко не так. Истину мы имеем и полную, но жить в ней не хотим или не умеем, и просто часто не стремимся жить в ней, ибо она очень стеснительна для нашего ветхого человека, а погордиться, повеличаться своей православностью мы не прочь, тогда как среди иноверных христиан есть множество живущих в истине православия, духом своим. Есть сектанты, которые горят духом и любовью к Богу и к ближним гораздо более, чем иные православные. И вот этот дух горения любви к Богу и к человеку есть признак истинного жизненного православия. Кто его не имеет среди православных, тот не истинно православный, и кто его имеет среди неправославных, тот истинно православный. По-человечески он заблуждается, по-человечески он не понимает того или другого, не видит тот или иной цвет в природе мира, духовный дальтонизм, не видит, например, смысла икон, общения со святыми, ушедшими из этого мира, но по духу, по внутреннему человеку он верный и истинный, нелицемерной любовью преданный живому Богу воплощенному Господу Иисусу Христу до смерти. Наличие таких подлинно православных христиан замечается как среди православных по умоисповеданию, так и среди римо-католиков, также среди протестантов всех оттенков, каковым оттенкам принадлежат и русские сектанты, секторизировавшиеся, то есть отделившиеся умом и опытом от догматического исповедания церкви, отчасти из-за непонимания этого исповедания в духе, отчасти из-за дурных примеров осуществления этого исповедания в жизни. Всякому православному ясно, что православные по своему умоисповеданию люди часто являются не только неназиданием для общества, но прямым развращением этого общества. Не говорим о примерах политиков, общественных деятелей. Они касаются, конечно, и в большей степени и нас, духовенства, не всегда стоящего на духовной высоте православия, несмотря на ясное сознание истины своей церкви. А монастыри? Сколько было глубокого неправославия, мирского, тленного духа подчас под смиренной одеждой монаха. И все легковесное, гнилое всплывало на поверхность церковной жизни и более бросалось в глаза, чем истинно смиренный, самоотреченный труд множества пастырей и иноков подлинного православия, жизнью своей шедших за Христом и умиравших во Христе. Революция показала, обнажила слабый слой православного русского священства, но она же подчеркнула мученическое исповедничество православной жизни у большинства священников. Кто-то сказал, что наличие сектантства показывает религиозность народа. Можно сказать и так, наличие сектантства показывает православность народа, его горение духа, его стремление к идеалу, его жажду не внешней религии, но внутренней, жажду своего сердечного завета с Богом.
и это по существу есть православие. В наличии сектантства православный, а тем более священник, всегда более виноват, чем сектанты. Думать так не является ли думать по-православному, беря на себя вину и ответственность за отделившихся братьев? Иначе не будет Христовой правды, если не взять на себя вину. Человеческую правду сложно осуществить в признании виновными сектантов. Но Христова правда иная, безумная для мира, мудрая лишь для Бога. Ни спорами, ни диспутами, ни препирательствами, ни грубыми обличениями нельзя показать ту положительную силу Духа Божьего, который живет в православии, которое есть само православие. Этот дух можно выявить лишь в безумном по-человечески отречении от своих разумных прав и предоставлении суда Духу. В православной апологетике надо прежде всего делать ясное и твердое ударение на разъяснении смысла вероучения и на показании этого вероучения в жизни. Надо ясно понять, что православие есть страшный огонь, как святые тайны. Принимающих полноту православия этот огонь либо преобразит, либо сожжет. Православие создало дух русского народа, но оно же и сожгло русский народ. Неправда, что русский народ сожжен большевизмом, он сожжен православием. Он сделался недостойным причастником святыни полноты веры, и эта святыня опалила его. Здесь закон Божьего Духа, закон Церкви. Сектантство – это не православное искание путей православия. По немощи человека оно совершается не вглубь, а вбок. То есть не в догмате, а около догмата. Догматическая чистая жизнь около догмата представляет собой, конечно, большее православие, чем недогматическая блудная жизнь в догмате. Это надо понять со всей ясностью, со всей определенностью Божьего Слова, прямо указывающее на это, хотя бы в притче о двух сыновьях, из которых один сказал, что не исполнит волю отчей, но исполнил ее, а другой сказал, что исполнит, но не исполнил. Исповедание православного символа веры есть запечатление Евангелия. Символ должен совершаться в жизни, стать реальностью. У одного человека он совершенно нереален в жизни, хотя этот человек произносит его каждый день на молитве. У другого вера является в жизни любви его ко Господу Иисусу Христу, к Отцу Небесному и Духу Святому. И она отражается на лице его, на словах и всех поступках. Кто же ближе к Царствию Божию? Ответ ясен. Конечно, второй, не православный по имени, но православный по духу и истине, наученный самим духом. Православные по самоисповеданию, по самоутверждению должны понять, что православие – это отнюдь не привилегия и не повод к осуждению других, и не гордость. Православие, наоборот, есть смирение, есть исповедание полноты истины, как правды, так и любви. Православие должно побеждать только сиянием своим, как сам Господь, а отнюдь не пушкой, стальной или словесной, все равно. Православие не сияет в православном обществе, в том, которое гордится своим православием. Оно сияет в том, кто смирен в своем православии, кто чистоту веры понимает не разумом только маленьким своим, но духом, всей жизнью. Красота православия дана для спасения людей, а православные ее стали обращать для осуждения, для погубления людей. Можно сказать, что нет на земле совершенно православных людей, но что частично православны и сами так называемые православные, и те, кто не считает себя в православии, но считает во Христовой Церкви и жизнью живет во Христе. Православие – солнечный свет, лежащий на земле. Светит для всех, но не все освещаются им, ибо кто в подвале, кто закрыл свои окна, кто закрыл свои глаза. Но невольно возникает вопрос, не есть ли эти мысли, хотя бы в самой малой мере, отказ от чистоты православной веры, от той чистоты, ради которой столько было пролито крови и ревности святыми отцами. О нет! Это не только не отказ от чистоты православности, но это есть защита и исповедание именно ее. Возьмем для примера почитание святых, молитвы к ним. Сектант неразумно, не по духу, отрицает эту ветвь жизни духа. Мы утверждаем ее духовную реальность во Христе. Может ли спастись человек, не признающий этой реальности? Страшный вопрос. То, что должно служить как помощь спасения, может ли быть как предлог осуждения, если не воспользоваться этой помощью? Что святые ищут? Прославление себя или Бога? Конечно, Бога. И всякое истинное прославление святых есть прежде всего прославление Бога. Дивен Бог во святых своих. Значит, если мы прославляем прямо Бога и прославляем действительно, нелицемерно, святые ангелы, конечно, ликуют, радуются, духовно лобызают такого прославляющего. Наоборот, если человек поет величание акафисты святым, а в жизни своей не имеет любви к их духу, духу Христовой чистоты и правды и любви,
не является ли этот человек более поругателем святым, чем прославителем их. Благодаря ему, может быть, многие перестали прославлять святых, соблазнившись такими результатами его прославлений. О, сколь косно и грубо плотское мудрствование человеческое! Как распинается чистейший Дух Господень в людях! Установление православной церкви – суть школа Духа, самое удобное, если проходится в Духе. Все в православной церкви должно оживлять и одухотворять. Вина человека, если он оземляется. Мы, православные пастыри, учители во Христе. Учитель един – Господь Иисус Христос, и никто вне Его не может быть учителем. Мы учим лишь как повиноваться единому Учителю. Мы не во имя свое, но во имя Христова Учителя. Но вот мы видим, что кто-то выучился быть учеником Христовым без нас. Что же? Будем ли мы против него восставать, как хотели апостолы восстать против тех, кто не ходит с ними, но получили достойную отповедь Учителя, годную и для нас, православных пастырей? Мы радоваться должны, что человек, силой всемогущего Духа, который дышит где хочет, чудесно преобразил свою жизнь и приносит Богу плод. Нам не ясен путь Духа в этом человеке. Но разве мы поставлены судить о путях Духа, если плоды Духа ясны нашим глазам? От плодов велено знавать. Плоды же ясно определены у апостола. Не прощаем грех один только, против Святого Духа, против любви к Нему. Любящий неправду, восхваляющий грех, наслаждающийся злобой, повинен в этом грехе, но никак не умственно признающий или умственно не признающий, то есть видящий душой или не видящий душою той или иной истины. Если я, духовный дальтоник, не вижу того или иного цвета в природе духовного мира, но остальные цвета вижу так же, как видят все, неужели я отверженный? Я скорее должен быть предметом особых попечений, особого сострадания. Сектант, который верует в Пресвятую Троицу, в необходимость духовного рождения, в необходимость сознательного отношения к крещению, в необходимость верующим не стыдиться своей веры среди равнодушных, но исповедовать ее перед всеми, верует каждому слову Священного Писания и из ревности по этой вере считает лишним все иные проявления откровений Духа Святого в Церкви за 1900 лет, откровений, кои не противоречат, но разъясняют скрытое в Евангелии. Этот сектант неужели должен быть злобно гоним нами, православными? В чем же тогда будет наше православие? Не только сектантов, этих братьев наших по вере в единого Спасителя и Искупителя мира мы не должны злобно, раздражительно и грубо гнать и осуждать. Мы никого из людей не смеем злобно или раздражительно осуждать. Мы можем заметить ошибку, слабость, если сами чисты, но соболезнующие. Немилосердно мы должны быть только изгонять грубый дух мира сего из своего сердца. И тогда наше православие засияет. Ибо средство немыслимо оправдать целью. Нельзя православие защищать по-язычески, по-иудейски. Чистота евангельского духа, православие святое, должна защищаться евангельски, бесстрастно, мудро, с великою любовью к той душе, за которую пролита богочеловеческая кровь. Кидать камнями очень легко. И ветхий наш человек только ищет дозволенных предлогов для камня. Предлог ревности по вере самый удобный. Защищается великая святыня, чистота веры и духа. Именно здесь, у защиты святыни, должен человек облечься в святыню, подпаяться свои чресла постом и милостынью духа. В этом и будет православие его жизни. Надо открыто признать тот несомненный факт, что среди всех исповеданий веры в истинное Боговоплощение на земле, совершившееся в Господе Иисусе Христе, альфе и омеге спасения, среди всех призывающих его святое имя, есть духовно рожденные люди, и среди православных, и среди рима-католиков, и среди протестантов разных направлений и оттенков. Обратный факт таков, что среди первых, и вторых, и третьих есть люди, не родившиеся Духом во Христе, не возненавидевшие зла, не возлюбившие Бога всем сердцем, всем помышлением. Все те, коих православная церковь принимает без крещения, все те суть христиане, братья православных во Христе, и отношение к ним должно быть особенно братское, любовное. Говорим особое, ибо братское отношение должно быть у человека ко всем людям. Некоторые православные по-сектантски защищают свое православие, орудуя текстами Писания или канонами, как палками, броня сектантов или своих же православных, примеры древних и новых расколов, защищая веру свою без надежды на Бога, без любви к человеку. И наоборот, в некоторых сектантах проявляется православный дух в отношении того или иного вопроса. Например, в отношении непонимания общения с Небесной Церковью, святыми. Все сектанты будут не признавать этого общения, и, не желая приобщаться к его опыту духа, горделиво отвергать это общение. Но один сектант будет обличать православных за их идолопоклонство,
другой отдаст суд Богу и лишь кротко помолится о просвещении братьев православных светом истины. И тот, и другой будут вне опыта православного общения с Небесной Церковью, но один будет неправославно настроен, первый, другой православно, и, несмотря на свое неправославное исповедание веры, может быть, окажется пред Богом более православным, чем иной православный, общающийся со святыми чисто внешне, обрядно, но не поступающий в жизни по заповедям евангельским, не стремящийся сердцем к Духу святых. Все повинны. Нет праведного ни одного, это надо понять. И не осуждают друг друга, но помогают друг другу учиться правде друг у друга. Сколько перегородок тогда падет? Если бы Господь ограничил себя теми законами спасения, которые понятны нашему человеческому уму, нам бы всем пришлось погибнуть. К безмерному счастью человеческому это не так. Законы спасения Божьего шире наших пониманий, вернее сказать, глубже. Ибо Спаситель – Господь, а мы, люди, тварь ничтожная и окаянная перед Богом, и вся наша праведность – как запачканная одежда, по словам пророка Исаии. Вся православность наша действительно как запачканная одежда. И сознание этого только выявляет, только подчеркивает безмерную истину, глубину и величие православия.

в передаче из цикла «Вестники свободы» прозвучала статья архиепископа Сан-Франциского Иоанна Шаховского «Сектантство в православии и православие в сектантстве» из сборника «Правила духа». Читал ее для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго!

0: Песнопение «Глазом моим» композитора Александра Архангельского прозвучало в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата под управлением Ариадны Рыбаковой. В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: В программе «Душеполезные чтения» звучат для вас страницы святоотеческой и современной духовной литературы. Святые отцы, подвижники благочестия, духовные писатели XIX и XX веков раскрывают нам сокровища подлинной духовной жизни, передают свой бесценный опыт, помогают обрести точные ориентиры в церковной жизни. Слушайте «Душеполезные чтения» на радио «Град Петров» ежедневно в 13 часов.
2: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
1: 10 августа – праздник Смоленской иконы Божьей Матери, именуемой Адигитрия, путеводительница. В 14 часов 30 минут слушайте беседу протоиерея Александра Степанова и искусствоведа Оксаны Губаревой об этой иконе.
3: Лекции профессора Александра Дворкина из цикла «История Вселенской Церкви» — это не сухой и скучный рассказ, переполненный цифрами и фактами. Это яркие картины церковной жизни и живые описания исторических личностей. Слушайте лекции Александра Леонидовича Дворкина каждое воскресенье в 21:40. Повторение в понедельник в 15:10.
1: Главное в книгах Пеннака — это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин.

прозвучала третья часть концерта для флейты и оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 171-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из второй главы.
1: Братья, моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы – Христово благоухание Богу.
0: Послушайте 94-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 23 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, тот повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, а если же кто поклянется даром, который на нем, тот повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, а клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Две недели тому назад темой моей проповеди в эфире радио «Град Петров» был евангельский отрывок о благословении Спасителем детей и о его грозном предупреждении тем, кто соблазняет людей, неокрепших в вере. «Горе вам, — говорит Христос, — горе тем, кто своими делами, кто своими словами, мыслями, поведением и чем угодно разочаровывает малых сих в евангельской истине и отвращает их от Бога». И сегодня мы опять слышали «горе вам». 7 раз в 23 главе Евангелия от Матфея Христос произносит «горе вам». Но это уже угроза не религиозным циникам и хулиганам, а их полной противоположности, людям внешне исключительно набожным и благочестивым, которые не то что соблазном, а безоговорочным примером являлись для большинства израильского народа. Это угроза книжникам и фарисеям. Для нас с вами книжники и фарисеи ассоциируются с одним типом людей, поскольку в Евангелии они очень часто упоминаются вместе, как люди, находящиеся в жесткой оппозиции Христу. И это действительно так, поскольку книжники в своем подавляющем большинстве принадлежали к партии фарисеев. Я уже не раз говорил о том, кем были фарисеи. Само название фарисей значит «отделенный», то есть не такой, как все. И вот эта отделенность или инаковость фарисеев, их отличие от остального народа, заключалась в благочестивой жизни и исполнении всех предписаний Моисеева закона, и в первую очередь его обрядовой стороны. Среди фарисеев были люди разных сословий, а вот книжники — это была интеллектуальная элита их партии, некий мозговой центр. Книжники — это профессиональные богословы, то есть те, кто всю свою жизнь посвятил изучению Слова Божия и, что в то время казалось еще важнее, толкованию этого слова. Поскольку, как и сегодня, мы не всегда понимаем, что написано в Священном Писании, и нам требуются какие-то комментарии, толкования, объяснения, которые раскрывают перед нами подлинный смысл написанного. Вот так и в ветхозаветные времена. Важно было не только знать Слово Божие, но и уметь правильно истолковать содержание этого слова. И вот по убеждению книжников, Тора, то есть Пятикнижие, как Слово Божие должна быть адекватна всем временам и обстоятельствам. И вот в связи с этим они посвящали себя истолкованию текста Священного Писания таким образом, чтобы с его помощью уразуметь все условия изменяющихся времен. И вот к этим, в общем-то, благочестивым людям Господь обращает семикратное «горе вам». Почему? Ну, за что? Очевидно, что не за дела благочестия и не за их ревность в изучении Слова Божия и исполнении закона. Но, правда, Господь никаких недомолвок не делает. Он прямо говорит, за что Он обличает книжников и фарисеев. Он обличает их за лицемерие. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь» и так далее. Конечно, не все, но многие книжники и фарисеи были лицемерами. Вот, кстати, почему и само слово «фарисей» стало как бы нарицательным, синонимом слова «лицемер». Лицемер — это обманщик. Можно сказать, что каждый обманщик — это лицемер. Потому что, чтобы человека обмануть, надо, чтобы человек тебе доверился. А для того, чтобы он доверился, его надо к себе расположить, предстать перед ним в добропорядочном ореоле, заставив человека поверить в то, что ты лучше, чем есть на самом деле, надо надеть маску. А в случае с религиозным лицемерием это маска благочестия, которая еще называется ханжество. Вот, собственно, почему Господь столь гневно и осуждает лицемерие. Потому что лицемерие — это обман, это ложь. А кого Господь в Евангелии называет ложью и отцом лжи? Да дьявола. Значит, лицемер или ханжа творит не волю Отца Небесного, а волю Отца лжи, и сам уподобляется ему. Вот те люди, которые ходят в храм и общаются с верующими людьми, нередко встречаются с проявлением ханжества. Ну, ханжу, конечно, очень легко распознать, поскольку для того, чтобы быть убедительным лицемером, надо быть хорошим актером, а не у каждого такой талант есть. Обычно наше православное лицемерие сводится к таким елейным и очень примитивным речам, к ложному сожалению о грехах всего мира, такой нарочатой, подчеркнутой личной скромности, смирению. Но за всем этим стоит только одна цель – расположить таким образом собеседника к себе, завоевать уважение в его глазах и получить от него максимальную выгоду. Общение с такими людьми всегда неприятно. А людей, неокрепших в вере, встреча с лицемером может и оттолкнуть от церкви, поскольку обман и двуличие — это то, чего очень много в миру, и, приходя в храм, люди надеются обрести в нем искренность и чистоту помыслов среди людей, исповедующих веру в Бога. Лицемерию часто сопутствует зависть, сплетни, злоречие, попытка очернить других людей, дабы самому выглядеть лучше на их фоне. Ну и, пожалуй, главное, ханжество в первую очередь пагубно для того, кто его практикует, поскольку лицемер человеческую оценку ставит выше суда Божия. Ведь Господь, по слову апостола, не на лица смотрит, а на душу человека, а вот о душе лицемер думает меньше всего. Душа и вообще духовная жизнь для него лишь предмет для достижения исключительно земных целей. И мы слышали, как в сегодняшнем с Евангелии Господь показывает разницу между внутренним и внешними состоянием лицемера. Какое сильное сравнение он приводит. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякие нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Ну, действительно, как бы богато не был украшен гроб, то, что внутри его, красивым и привлекательным быть не может. Вот так и у лицемера. При внешнем благочестии, которое для кого-то может показаться привлекательным, его внутренняя жизнь мертва. Как оказалось, она мертва и бесплодна у книжников и фарисеев, этих законников, постников, знатоков Священного Писания, сердца которых оказались глухими к слову Спасителя. А чудные дела, которые привлекали ко Христу людей, они вызывали зависть, и фарисеи, движимые этой завистью и злобой, распяли Христа, как распинают его в своей душе всякий лицемер, ханжа, потому что слова Христа изобличают его ложь, ведь Бог-то есть свет, и его божественный свет высвечивает грязь и лукавство темной души лицемера. Поэтому лицемер не пускает Бога в свою душу. Он знает, что Господь уже произнес над ним свой приговор, приговор краткий и безапелляционный, который мы слышали в сегодняшнем Евангелии, когда 7 раз Господь произнес: «Горе вам, фарисеи лицемеры! Аминь».
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
5: Десятого августа, 28 июля по старому стилю, празднуется память первых диаконов Церкви Христовой, апостолов от 70, Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Вместе со Стефаном, Филиппом и Николаем они были поставлены на диаконское служение 12 апостолами в Иерусалиме. Святой Прохор вначале сопровождал апостола Петра, а после успения Божией Матери стал спутником святого апостола Иоанна, вместе с которым был сослан на остров Патмос. Там он записал откровение апостола Иоанна Богослова. По возвращении из ссылки святой Прохор обращал язычников ко Христу в городе Антиохии и там принял мученическую кончину. Также сегодня празднуется память мученика Иулиана, принявшего мученический венец в середине II века. Он приветствовал воинов императора Антонина Пия словами: «Мир вам, братья!» Тогда его схватили, чтобы допросить, какую он исповедует веру. Юноша признал себя христианином. На допросе правитель укорял святого, говоря, что стыдно такому красивому юноше поклоняться распятому на кресте, и убеждал принести жертву идолам. Иулиан отвечал, что благодарит Бога за возможность принять смерть за его святое имя. Сегодня прославляются еще 2 мученика начала IV века – Евстафий, пострадавший в Анкире, и Акакий, пострадавший в Милете Корейском. В этот день вспоминается преподобный Моисей Печерский, чудотворец, подвязавшийся в Киево-Печерском монастыре в XIII-XIV веке. Сегодня празднуется память еще одного русского подвижника – святителя Петерима, епископа Тамбовского, в XVII веке явившего собой образ архипастыря, ревностного просветителя и кроткого молитвенника о земле русской. В этот же день празднуется и собор тамбовских святых, который включает в себя более 50 угодников Божиих. Среди них святитель Феофан, затворник Вышинский, святитель Лука, воин Ясенецкий, преподобный Серафим Саровский, преподобный Амвросий Оптинский, преподобный Феодор Санаксарский, преподобный Силуан Афонский, преподобная Марфа Тамбовская и другие. А для всей Русской Православной Церкви сегодняшний день ознаменован главным его торжеством – празднованием в честь Смоленской иконы Божией Матери. Это одна из древнейших икон христианской церкви, именуемая Одигитрия, путеводительница по-гречески. Прибыла она на Русь в середине XI века вместе с дочерью византийского императора Константина Мономаха Анной. Икона была помещена в Успенском храме в Смоленске и получила именование «Смоленская». До 1941 года древний чудотворный образ находился в Смоленском кафедральном соборе в честь Успения Богородицы, построенном в XVII веке. Дальнейшая судьба древнего образа неизвестна. В настоящее время в Смоленске прославилась многими чудесами другая смоленская икона Пресвятой Богородицы, написанная в 1602 году. Сегодня прославляются также другие чтимые списки смоленской Одигитрии. Устюжинская икона XIII века, Выдропусская XV века, Воронинская XVII века, Христофоровская и Супрасольская иконы XVI века, Югская, Игрецкая и Шуйская иконы XVII века, Седмиезерная и Сергиевская в Троице Сергиевой Лавре иконы XVIII века. Сегодня совершается празднование в честь еще трех образов Пресвятой Богородицы: Гребневской XIV века, Костромской XVII века и Серафима Дивеевской иконы Умиления, написанной в XIX веке. Эта последняя икона была келейным образом преподобного Серафима Саровского. Перед нею зажигал преподобный Серафим лампаду, елеем от которой он помазывал больных, и они исцелялись. Перед этой иконой святой скончался на молитве. После смерти преподобного икона находилась в Дивеевской обители. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священномученика-диакона Николая Пономарева, убитого в 1918 году в Пермской губернии, а также преподобномученика Василия Ирекаева, преподобномучениц Анастасии Камаевой и Елены Асташикиной, мучеников Арефа Еремкина, Иоанна Мелешкина, Иоанна Ломакина, Иоанна Сельманова и мученицы Мавры Моисеевой. Все они были расстреляны в 1937 году в Мордовской АССР по одному групповому делу. В завершение церковного календаря прозвучит житие святителя Петерима, епископа Тамбовского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: В конце 17 века многих жаждавших подвига во славу Божию ставил Господь на апостольскую стезю. К святительскому служению призван был и уроженец Вязьмы Прокопий. Сын благочестивых родителей, он особенно почитал преподобного Прокопия Декаполита, имя которого получил при крещении. Пребывая в молитвенном общении со святым и стараясь подражать его добродетелям, отрок твердо веровал в его покровительство. Имея немало талантов от Бога, Прокопий получил и прекрасное христианское образование, не пропускал церковных служб, пел и читал на клиросе. По окончании учебы юноша поступил послушником в Вяземский монастырь святого Иоанна Предтечи. Вскоре он обратил на себя внимание строгим постничеством и усердным трудом, и в 25 лет он был пострижен в монашество с именем Петерим. Юный инок рано сподобился благодать священства. Кротостью и простосердечием снискал он любовь братьев, что послужило к назначению его игуменом, а затем и архимандритом предтечего монастыря. На месте настоятеля старался он своим примером поднимать дух в веренной ему обители. В храм приходил первым и уходил последним, вразумлял и учил терпению чад своих, заботился о церковном благолепии. Мудрое пасторство и высокое благочестие святого Петерима стали известны далеко за пределами обители, и на 40-м году жизни его избрали епископом вновь учрежденной Тамбовской епархии. С грустью покинул он свою тихую обитель и поехал в Москву, где был Хиротонисан 15 февраля 1685 года. 1 марта следующего года святитель прибыл на место своего служения, где обитали нищета, неустройство и дикость нравов. Поскольку епископу было негде жить, он выстроил себе небольшой дом и вырыл возле него колодец. Получаемые им небольшие средства он полностью тратил на церковные нужды. С собой владыка Петерим привез чудотворные иконы Казанской Божией Матери и распятие Господня. Помещенная на городской стене Казанская икона, названная Тамбовской, в 1695 году, за 3 года до смерти Петерима, источала слезы. Установился местный обычай служить перед нею молебны. Образ распятия Господня над главными воротами города служил постоянным напоминанием о Спасителе мира всем приезжающим и отъезжающим. Тамбовцы полюбили архипастре, который был им и учителем, и отцом, и обращались к нему со всякой бедой. Более всего заботился владыка о спасении вверенных ему душ. Озаряемый силою Божьей благодати, он проповедовал неутомимо и действенно, умоляя со смирением и любовью жить по учению православной церкви. Святитель строго следил за исполнением церковных канонов и сам становился на клирос, терпеливо уча церковный клир благоговейному чтению и пению. Постоянным желанием святителя было устройство во славу Божию храмов и монастырей. В самом городе он основал Вознесенский женский монастырь, первой настоятельницей которого стала его родная сестра, игуменья Екатерина. В Тамбове было много беглых всякого звания. Образовалась даже отдельная Пашкельская слобода, где жили сосланные государственные преступники. Ко всем этим несчастным святитель Петерим относился с особым милосердием и участием. Он воздвиг храм в слободе и посвятил его крестителю Господню Иоанну. Собрав достаточно средств, владыка приступил к постройке каменного двухэтажного собора во имя Преображения Господня и сам следил за ходом работ, носил кирпичи. Когда же поднялись своды нижнего этажа, он почувствовал приближение кончины и стал хлопотать о завершении правого предела. Вскоре желание его исполнилось, он сам освящал предел во имя святителя Николая Чудотворца. Этим окончилась неутомимая 13-летняя деятельность владыки по устройству Тамбовской епархии. Он отошел ко Господу 28 июля по старому стилю 1698 года и похоронен в начатом им соборе. У раки святителя была помещена икона, изображавшая его колено преклоненным перед своим ангелом-хранителем, преподобным Прокопием Дикополитом. С благоговением притекали паломники к святым мощам, как святыню брали масло из лампады и воду из колодца, ископанного владыкой. Много чудесных исцелений совершалось по молитвам святителя. Они вносились в памятную книгу собора. К концу прошлого века в ней насчитывалось до 240 случаев. Больного ногами Николая Мотовилова преподобный Серафим Саровский послал в Тамбов к мощам святителя Петерима. После молебна последовало исцеление. В 1854 году помещику Кропоткину явился во сне неизвестный архиерей и повелел воздвигнуть в имении церковь Покрова Божией Матери. В Тамбовском архиерейском доме князь узнал на портрете явившегося ему святителя Петерима. Чествование архиепископа началось со дня его представления. Русской православной церкви святитель был прославлен в 1914 году при царе-мученике

В исполнении хора Свято-Троицкого храма в Париже под управлением Алексея Кирьяненко прозвучало песнопение божественной литургии «Херувимская песнь» композитора Григория Львовского. Запись архивная.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. В нашем городе живет совсем молодой, 25-летний Упсала-цирк. Это независимый культурный проект, где не только показывают представления совсем не похожие

0: похожи на привычный классический цирк. Здесь нет дрессированных животных, например. Зато есть социальные и инклюзивные проекты для раскрытия творческого потенциала молодых, а иногда и совсем взрослых, людей. Кроме того, что в Уппсала цирки играют спектакли и проводят цирковые занятия, здесь бывает благотворительный книжный фестиваль «Фонарь». И это событие состоится совсем скоро, 15 августа. Об этом рассказывает Мария Орлова, организатор фестиваля.
1: Это будет благотворительный книжный фестиваль «Фонарь». Это волонтерская инициатива, но с очень большим масштабом, которую делают люди, которые работают в книжной индустрии. Это издатели, редакторы, книготорговцы, писатели, блогеры, обозреватели, критики, книжные магазины. Мы все вместе объединяемся. Вот инициативная группа у нас есть такая, волонтерская, оргкомитет «Фонаря», который объединяет книжное сообщество и делает эти фестивали в разных городах. В Петербурге у нас много фонарей было. Уже третий год подряд мы проводим фестиваль в пользу Уппсала цирка. Обычно мы поддерживаем разные благотворительные фонды и разные благотворительные инициативы. Наша механика такова. Мы в разных местах, книжных и некнижных, то есть в книжных магазинах и библиотеках, но и в кафе, ресторанах, иногда в фитнес-клубах, барбершопах или барах, где-то в музеях или в школах, жилых комплексах собираем книжки, которые люди прочитали или не прочитали, или которые готовы пожертвовать. Мы просим жертвовать нам новые книжки, современные, классные, которые самому хочется забрать, не отдавать нам пыльную букинистику, которая стоит очень давно на полках, и никто ее не трогает. Мы просим отдавать актуальные книжки. В том числе это связано с нашей механикой и с нашим опытом. Люди выбирают современные книжки. И, кроме того, это по всем санпинам правильно, потому что книжки тоже разрушаются, портятся, и мы в том числе книги, не проданные на «Фонаре», мы отдаем в библиотеки, а библиотеки не могут принять старые книги, потому что они не проходят по санпинам. Это абсолютно не важно, какие жанры, просто любые хорошие книги, просто они должны быть в хорошем состоянии, достойны того, чтобы их кто-то выбрал. Мы просим помнить, что это взносы, пожертвования, благотворительный фонд. Нам важно, что можно помочь на этой стадии не деньгами, а чем-то, что у тебя точно есть, а прочитанные книги точно есть у всех. 1, 10, 20, 50 – это у всех по-разному. Все эти книжки мы тщательно сортируем по жанрам, делаем так, чтобы это не было книжным развалом, букинистической барахолкой и так далее. Делаем красивый, удобный маркет. У нас все книжки лежат корешками вверх в ящичках по странам и жанрам, чтобы ты мог найти тот раздел, который тебе нравится, как в хорошем книжном магазине. Оцениваем их в условную сумму пожертвования и устраиваем большой фестиваль. В центре его находится вот эта гаражная распродажа книг, где можно набрать книжек и задонатить за них деньги сразу же на сайт фонда, который мы поддерживаем, в этом случае Уппсала цирка. Наши рекомендованные пожертвования от 100 до 500 рублей. Люди у нас уносят книжки огромными стопками, чемоданами, сумками, пакетами, потому что цены для нынешнего времени на книги феноменальные. Вокруг мы устраиваем издательский маркет и приглашаем современные издательства и книжные магазины привезти совсем книжные новинки, чтобы выбор был большой, новые классные книжки, чтобы тоже были, и делаем большую программу встреч с разными интересными людьми, которые так или иначе связаны с литературой и книгами. Фестиваль состоит из большой этой гаражной распродажи, где можно прийти уже на нее, принести еще книжек, и можно выбрать себе книжек и за них пожертвовать деньги. Можно купить новых книжек у издательств. Они тоже передают часть денег в пользу Уппсала цирка. И на большую программу, которая будет внутри циркового шатра и снаружи циркового шатра. Здесь будет, конечно, очень много мастер-классов от Уппсала цирка, который будет сам показывать, что делает, в чем их суть и смысл и настроение. Это цирк, который помогает подросткам в трудной жизненной ситуации и переводит их энергию в энергию такую хулиганско-созидательную. Они будут жонглировать, ходить по канатам, показывать сальто и разные трюки акробатические. И в этом во всем можно принимать участие, попрыгать на батутах с классными тренерами и вообще поделать всякие разные фокусы и так далее. Уппсала нам очень нравится тем, что действительно такой классный, очень заряжающей энергии цирк для хулиганов и подростков, молодой, не вызывает никаких вот ассоциаций отрицательных с цирком. Там нет ни клоунов, ни каких дрессированных животных замученных, никаких вещей, которые нам кажутся этически устаревшими в цирке. Только молодая, классная, живая энергия. подростков, которые делают классные трюки и делают это красиво. Будут мастер-классы по писательскому мастерству, будут какие-то мастер-классы вокруг книжек, будет огромная гаражная распродажа детская. Ее делают ОПГ «Ясельки», это детское отделение подписных изданий. От них будут и мастер-классы по книжкам, и будет большая гаражка, куда дети сами смогут принести свои книжки, поделки, печеньки, игрушки и какие-то штучки, которые они наделали. И могут друг у друга их покупать за специальную валюту, которая будет называться упсики. И все это тоже будет происходить в пользу упсал-цирка. То есть у взрослых будет своя книжная гаражка, у детей своя. А внутри шатра будет большая программа встреч. Мы сейчас еще досогласовываем программу, всю ее рассказать пока не можем, но будем обсуждать и почему мы снова читаем и пересматриваем Гомера с прекрасным спикером. И будем говорить о новинках книжных, которые вот только-только вышли. Проект «Прочитано», который собирает современных авторов, которые пишут рассказы, будет читать рассказы на сцене, связанные с цирком и написанные в Упсал-цирке в прошлом году. Будет еще много всякого всего интересного. Программу мы объявим чуть позже, уже ближе к фестивалю она появится, и можно будет ее увидеть и у Упсал-цирка, и у «Фонаря».
0: Вот это слово «гаражка», оно незнакомо. Это некий шатер, я так себе придумала, или что это?
1: У нас вся программа на улице находится в шатрах и на траве. Гаражка на самом деле очень распространенная гаражная распродажа, сокращенно. Очень распространенная история, когда ты из условно в гаража вытаскиваешь все тебе не нужно, и это можно купить за какую-то маленькую денежку. Это понятно, что очень любят дети, потому что у них есть куча своих сокровищ и своих каких-то вещей, и им очень хочется поиграть вот в эту продажу и покупку как большим. Вот и детская гаражка «Яселек» — это много вот таких пледов, расстеленных в шатре, или палет, это такие деревянные большие основания ящиков, на которых каждый ребенок может устроить свой магазинчик, витрину, и украсить его по-своему, и назвать свой магазинчик как-нибудь, и свой товар туда выложить. И вот за эту валюту, которую можно получить за пожертвование в пользу Упсал-цирка, вы делаете пожертвование, и вам его меняют на вот эти упсики. И за эти упсики вы можете купить и глиняные поделки, и браслетики из бисера, и книжки, которые ребенок уже прочитал, сюда принес, и его какие-то любимые игрушки, и печенье, и кексики, которые он испек. И все это происходит вот обмены между... Вот там все ходят эти прекрасные маленькие детеныши, и все друг у друга все это покупают.
0: И замечательно, что им не надо держать деньги в
1: Деньги в
0: руках,
1: руках,
0: грязные деньги.
1: да.
0: Да. Скажите, а вот до 15-го ведь книги собираются у вас по каким-то определенным городским пунктам?
1: Да, у нас очень много точек сбора. Их можно принести как в сам Упсала-цирк, так и в библиотеке, например, в Московском районе, в прекрасную библиотеку друзей, или библиотеки Приморского района, или библиотеки системы, центральной библиотечной системы имени Пушкина детской. Но можно принести в книжные магазины во весь «Голос», издательство «Самокат», «Поляндрия». Можно принести в кафе, например, «Cake and Breakfast», которые тоже находятся в разных местах по городу. У нас собирают книги жители всяких жилых комплексов, потому что это очень удобно организовать своих друзей, соседей по подъезду, свой класс, там, кружок, собрать книжки вместе. Можно их будет принести и в сам день фестиваля уже в Упсал-цирк. Мы просто стараемся все-таки заранее книги собрать, чтобы сформировать вот это все, разобрать. А в день мы тоже будем принимать и досортировывать книжки. Будет обновляться ассортимент. Все время книжки к нам приносят книголюбы, они очень хорошие. Все точки сбора можно найти у нас на сайте «Фонаря». fonarymarket.tilde.wc, но вы просто можете в поисковике в любом забить благотворительный книжный фестиваль «Фонарь», и вы попадете на наш сайт, там все точки сбора перечислены, и там же попадется вам вся программа, расписание и все подробности о том, кто мы, что мы и что мы делаем.
0: Какие издательства придут к вам, которые принесут свою продукцию книжную?
1: Я вам сейчас точно тоже не скажу полный список, потому что мы его доформировываем, но будут и книжные магазины, и взрослые, и детские издательства. Хорошие. В основном это петербургские издательства. Московские издательства приедут внутри книжных магазинов. Обычно у нас с продажами стоит прекрасный магазин «Во весь голос», который разные издательства представляют. Издательство «Речь» у нас в этом году впервые собирается принять участие со своими книжками. А так обычно те, кто с нами партнерствует, сотрудничает, кто может не уезжать на другую книжную выставку, у нас очень большой выбор. 10-15 издательств присутствует.
0: Предвкушаю, что вам предстоит приятное, радостное очень общение с этими издательствами и с тем, кто придет к вам. Скажите, пожалуйста, вот вы ездите по городам России, устраиваете такие фестивали. Как вы чувствуете Упсала-цирк? Он вот чем для вас ВКонтакте особенный? В чем его признаки, знаки для вас? Ну просто хороши.
1: Ну,
0: старые
1: для
0: фото.
1: нас, как для фестиваля, это в первую очередь, как бы посмотрим на организацию фестиваля, для нас это уникальная возможность провести настоящий книжный пикник. У нас не всегда и не с каждой культурной институцией или фондом есть такая возможность. У Упсалы действительно прекрасное пространство, хотя туда нужно ехать. Но ты оказываешься в городе, но на этом зеленом лугу, рядом с этим цирковым шатром, очень красивая, сама по себе приятная территория. Мы там ставим разноцветные шатры, раскидываем бинбеги, и кругом у нас есть возможность увидеть людей, лежащих на траве, на пледах, с горами книг. Это просто очень классное настроение фестиваля. Нам оно очень нравится. Обычно у нас все-таки фонари проходят внутри зданий и помещений, в силу того, что в разные сезоны это происходит, и потому что действительно согласование мероприятий в парках – это отдельная, очень сложная история. Не в каждом парке есть площадка, с которой можно быть. Плюс, конечно, когда мы зовем выступать у нас писателей и всяких разных авторов, мы всегда говорим, когда вы последний раз выступали на арене цирка. И это тоже очень забавная история, что они действительно сидят внутри циркового шатра. У нас есть очень классная площадка, на которой очень приятно собирать людей. И есть возможность показать спектакль. Мы 2 года подряд показывали там полноценные, очень классные спектакли. Один театр ДОК, второй спектакль Дмитрия Крестьянкина «Русские классики». У нас был битком зал, и все это тоже происходит за пожертвование в пользу Упсала цирка. Артисты играют, режиссер работает, и как бы вся труппа. Это такая редкая возможность в такой площадке, потому что тоже такая возможность есть не у всех. И нам очень нравится просто, как это все выглядит. Это действительно уникальный, абсолютно книжный пикник. Таких книжных фестивалей единицы. Можно найти редко. У нас все-таки книжный салон происходит на площади. Ты ходишь между рядов издательств. В Дворцовой площади на травке не присядешь. И в книжных аллеях тоже ты ходишь, покупаешь книжки. Не то, чтобы ты мог где-то на траве валяться целый день и книжки листать. Это абсолютно уникальная возможность. Вот для нас это ценно. Но сам по себе Упсала цирк, мы просто очень любим сами этот проект. Я жила и в Москве, и в Петербурге. Но дочь моя выросла просто на пикниках Упсала цирка и на представлениях его. Она обожает ребят, очень ими всегда вдохновлялась. Эти летающие дети, веселые, классные, сильные, ловкие. И я всегда хожу в Упсала цирк за ощущением взаимной поддержки, которая очень близка фонарю. Эта идея все-таки это коллективное действие. Все вместе это все делают. В Упсале ребята, когда прыгают и делают трюки, ты видишь, как они друг друга поддерживают. Если у кого-то что-то не получается, весь зал вместе с ними переживает и поддерживает и заново аплодирует, чтобы получилось. Никто не ждет здесь шоу, как потребители. Все как-то вместе переживают, вместе прыгают, радуются, смотрят за тем, как все получается. И мы очень любим команду Упсала цирка, самих по себе людей, организаторов, которые это делают, которые работают с подростками, с непростыми подростками, которые умудряются придумывать, как переводить несчастье жизненное. Вот в этот полет, в эту радость, там совершенно потрясающие женщины работают. Мы их всех очень любим, и нам всегда очень хорошо с ними работать. Поэтому для нас это очень ценный проект.
0: В этот раз будет спектакль,
1: Пока
0: вы
1: в процессе
0: сказали.
1: согласования программы, мы надеемся, что, как всегда, у нас будет и спектакль, и концерт в конце. Но мы сейчас все устраиваем, потому что август тяжелый месяц, каникулы, отпускной, очень многие все разъехались, кого мы тоже хотели бы увидеть, но все-таки надеемся, что мы никого не расстроим, не подведем. Будет хорошо и интересно. Но и без спектакля, надо сказать, что у нас всегда там просто переполнены программы, потому что она и снаружи, и внутри. Больше всего я знаю, что люди все равно ценят прийти, побыть в кругу вот этих классных читателей и просто поговорить между собой, посидеть, полистать книжки, уйти со своим книжным уловом. Такой большой, хороший летний день.
0: И начнется все в 12 на Свердловской набережной.
1: Начнется все в 12, да, внутри адрес Свердловской набережной, но это внутри большого вот этого комплекса Бенуа находится сам шатер Упсала цирка, и за ним такая поляна большая, на которой новые шатры на этот день появляются. Вот один раз в году бывает такая история. Всех очень приглашаем и зовем. Если вы не были на фонаре, приходите. У нас всегда очень теплые отзывы от всех, потому что это очень теплое такое комьюнити собирается людей. Людей много. В общей сумме мы собрали для Упсала цирка за эти 2 фонаря уже больше 1 000 000 рублей. Сейчас надеемся набрать тоже какую-то хорошую сумму. Она очень зависит и от каждого рассказа о фонаре, и от каждого человека, который пришел на фонарь, и от каждой книжки, которую нам принесли.
0: Эта сумма очень нужна Упсала цирку, потому что у них очень много благотворительных проектов, да.
1: Да, и они не в лучшей ситуации сейчас находятся. Мы все понимаем, что мы в сложном экономическом пике, и в инфляции, и в сокращении бюджетов, и в куче экономических проблем. Благотворительности вообще тяжело. И благотворительные проекты теряют спонсоров от бизнеса, у которых тоже сокращаются возможности финансировать кого-то. И тут вот по 100, 200, 300 рублей мы буквально можем набрать все-таки деньги на продолжение программы «Псалоцирка», чтобы они не сворачивались. оплачивались, потому что благотворительные проекты требуют денег, как ни странно. И в случае цирка это техническое оснащение, электричество и свет, как у вас дома, да, мы должны за это все платить, чтобы оно все было и зарплат сотрудникам, и транспортных расходов, и педагогов. На голом энтузиазме благотворительность существовать не может. Это такая же профессиональная история. Хочется, чтобы люди хорошо могли делать свое дело. У нас каждая копеечка, которая отправляется за книжки, она сразу идет на сайт Упсалы, и мы точно знаем, что она идет на создание спектаклей или реализацию всех социальных программ, которых еще не видно в Упсале. Кроме того, что это классный культурный проект, который мы видим спектакли, там за кадром еще происходит большая социальная работа. Вот на нее тоже нужны средства, которые нам нравится собирать вот таким классным мероприятием. Не выдавливая слезу, не вынимая 100 рублей последнюю у людей из кошелька. Приходите, вы себе приобретете дешево, за маленькие деньги, классные книжки. Вы выиграете от этого, вы получите классный день и еще и станете благотворителем. Всех очень ждем.
0: Итак, Мария Орлова, организатор благотворительного книжного фестиваля «Фонарь», будет ожидать вас, дорогие радиослушатели, на поляне у шатра Упсала цирка 15 августа. А я, Елена Обламская, желаю вам побывать там и буду рада встрече в эфире «Радио Град Петров».

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала прелюдия из сюиты «Ре мажор» Иоганна Себастьяна Баха.
1: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, предлагаем вашему вниманию передачу по книге «Человек перед Богом», составленной по беседам Владыки Сурожского Антония. Слушайте седьмую передачу.
4: Когда мы говорим о вере, мы всегда думаем о вере в Бога. На самом деле существует также вера в человека. И эта вера в человека определяет нашу жизнь по меньшей мере столь же постоянно и глубоко, как и вера в Бога. Кроме того, в Бога веруют не все, а для того, чтобы жить с людьми, без веры в человека не обойтись. Именно на вере в человека основаны все попытки преобразования общественного, политического, семейного, ибо чтобы ни проповедовалось, будь то религия или новый жизненный строй, если человек не вступит в труд, если человек не будет осуществлять то, что задумано, никогда оно никаким образом не осуществится. Поэтому всякий преобразователь, всякий человек, призывающий людей к чему-то новому, основывает свой призыв на вере в человека. А в малых вещах, в повседневной жизни, все основано на этой вере в то, что в человеке есть что-то доброе, хорошее, что может отозваться на нужду, на горе, на радость, что может послужить основанием к тому, как строить жизнь. И вот об этой вере мне хотелось бы сказать нечто.
0: «Такая вера, — пишет Владыка Антоний, — не легковерие, не наивное отношение к человеку, которое допускает, будто все возможно, будто стоит только обратиться к человеку, и он отзовется. Но вместе с тем это уверенность, что нет такого человека, в котором не было бы подлинной человеческой глубины. Нет такого человека, в котором нельзя вызвать доброе и достойное. К этому мы приходим во всех областях жизни. Например, сейчас во всех странах света идет громадное преобразование тюремной системы. Раньше преступника заключали в тюрьму, чтобы его удалить от общества людей. Он был отрезанный ломоть. Теперь все больше думают о тюрьме как о месте, где преступнику можно помочь стать человеком. Вот такое отношение и есть вера в человека. Эта вера не основана на очевидности. Часто приходится сквозь очевидность заглянуть куда-то вглубь и обнаружить что-то, чего как будто и нет. В Евангелии есть два рассказа, которые очень ясно показывают отношение Христа к человеку, его веру в человека.
4: Первый случай мы находим в Евангелии от Иоанна, 8 главе. Это рассказ о том, как к Спасителю привели женщину, взятую в прелюбодеянии. Очевидность была против нее. Она была взята в преступлении. Она подлежала осуждению и строгому наказанию. Христос ее не осудил. Он осудил ее поступок. Он не принял ее как прелюбодеицу, но заглянул вглубь ее души и в ней увидел возможность новой жизни. Он прозрел в этой прелюбодеице чистоту, которая в ней не умерла. Когда эта женщина стала перед судом, когда она обнаружила, что ее грех означает смерть, она, конечно, опомнилась. В тот момент все, что ей говорили, что грех убивает, что грех разрушает, стала реальностью. Она согрешила, и ее теперь, по закону того времени, побьют камнями. Она поняла, что если бы ей была дана жизнь, она больше никогда не прикоснулась бы к тому, что за собой влечет смерть. И это Христос прозрел. Он обратился к окружающим ее евреям и сказал: «Пусть тот, который без греха, бросит первый камень». И все ушли. И когда Христос остался один с этой женщиной, Он ей сказал: «Где те, которые тебя осуждали?» «Они ушли», — ответила она. «И я тебя не осуждаю, но впредь не греши».
0: На этом примере мы видим, как Христос сумел заглянуть в человека и увидеть все его возможности, которые были как бы закрыты поступками этого человека. Другой рассказ такой же поразительный. Встреча Христа с апостолом Петром после того, как тот трижды от него отрекся по страху, испугавшись. Христос его не спрашивает: «Сожалеешь ли ты о том, что сделал?» Он ему говорит: «Любишь ли ты меня?» И Петр от души отвечает: «Да, Господи, я тебя люблю». Но трижды ему ставит Христос этот вопрос. И вдруг, осознав значение этих трех вопрошаний, понимая, что вся очевидность против него, Петр говорит: «Ты все знаешь, Господи, ты знаешь, что я тебя люблю». И Христос его принимает вновь в среду своих учеников. Разве мы умеем так поступать? Разве мы умеем поверить, что человек, который поступил по отношению к нам плохо, имеет право сказать: «Да, я тебя люблю. У меня не хватило мужества, у меня не хватило глубины, во мне не хватило силы духа, но я тебя все-таки люблю, и все возможно». Если бы мы так умели друг к другу относиться, если бы мы только умели друг во друга поверить, не быть ослепленными ни поступками людей, ни их действиями, не быть оглушенными их словами, а молчаливо заглянуть в человеческую душу и прозреть в ней возможную человечность, возможное человеческое величие, и, соответственно, предложить человеку новую жизнь, предложить ему наше доверие и призвать жить в полную меру своего человеческого достоинства. Если бы мы так могли друг к другу относиться, все было бы возможно среди людей, любые преобразования, и новая жизнь настала бы для человечества.
4: После прошлой беседы мне был поставлен вопрос: что если человек говорит: «А мне твое доверие и вера в меня не под силу?» И мне хочется ответить на этот вопрос, потому что он очень важный. Обыкновенно мы страдаем от того, что в нас не верят. Мы чувствуем, что в нас есть какие-то возможности, но для того, чтобы их осуществить, нам нужна была бы поддержка верующего сердца, человеческой любви, человека, который бы сказал: «Да, не бойся, ты можешь себя осуществить». Но иногда, когда нам дано такое доверие, когда оно нам подарено, нам вдруг делается страшно. А что, если я это доверие обману? Что, если у меня ничего не получится и окажется, что клубящиеся во мне мечты рассеялись, как туман, когда поднялось солнце? Что будет тогда? Неужели я совершенно потеряю доверие, уважение, может, даже любовь тех, которые так на меня понадеялись?
0: И это человеку часто мешает. Но еще больше, может быть, мешает то, что очень часто, когда другой человек нам дарит свое доверие, он как будто верит в невозможное, то есть он как будто не учитывает, что я просто обыкновенный, нормальный человек. Нам кажется, что он на все надеется, будто мы можем сделать все, все без ограничений, все безусловно. И тут мы понимаем, с одной стороны, что это невозможно, и боимся за это взяться. А с другой стороны, когда мы стараемся это осуществить, то обнаруживается, что мы не можем оказаться на высоте того безумного, непродуманного, безответственного доверия, которое нам было дано. И вот здесь есть две стороны. С одной стороны, тот, кто доверяет другому, кто в подарок, во вдохновение ему приносит свою веру, должен это делать вдумчиво, разумно, мудро. А с другой стороны, тот человек, которому эта вера дается, должен быть трезв, сознателен и прилагать все усилия к тому, чтобы творчески осуществлять свое призвание. И все-таки знать, что у него есть какие-то ограничения. Эти ограничения мы не всегда можем обнаружить до того, как начнем трудиться. только когда мы приступаем к изучению какой-нибудь науки, к чтению какой-нибудь книги, к какому бы то ни было делу, мы видим, сколько мы можем осуществить и где кончаются наши возможности. Но начать мы все-таки должны. И мы не должны бояться момента, когда дойдем до предела своих возможностей, потому что, и это очень важно, доверие, которое нам дается, вера, которая в нас вкладывается, относится не к тому, что мы осуществили все возможное человеку, а к тому, чтобы мы осуществили себя как можно более совершенно.
4: В этом смысл Христовой притчи о талантах. Слово «талант» приобрело за столетие специфическое значение. Все мы знаем, что такое талант по отношению к музыке, искусству, литературе. Но не об этом говорил Христос. В его время талант была денежная мера. Вот какому-то человеку сделали вклад, и ему предложили осуществить эту денежную меру, добиться всего, на что он способен. Этот человек может приложить все усилия, и если он чрезвычайно одарен, он может удвоить, утроить тот дар, который ему был сделан. Если он менее одарен, он хоть чего-то добьется, но он никак не имеет права сделать то, что сделал самый неодаренный из трех лиц, о которых говорит притча. Он испугался. А вдруг то, что заложено в меня, то, что мне дано, я растрачу, потеряю и буду в ответе. И зарыл его. То есть просто отложил в сторону, закопал, завернул в платок. А когда пришло время суда, когда пришло время расчета, когда все предстали перед хозяином, оказалось, что все чего-то добились, только он не добился ничего. И он не был осужден за то, что не принес барыша, выгоды своему хозяину. Он был осужден за то, что испугался и не решился ничего сделать, не решился ни на что.
0: Перенося эту картину на нашу обычную жизнь, мы можем, конечно, рассматривать талант, о котором говорит притча, как дар в области искусства, литературы, поэзии, но это ограниченное понимание. В основе, заложенный в нас талант, это все, на что мы способны, все богатство, все разнообразие, вся красочность нашей собственной личности. Можем ли мы ее осуществить или нет? Можем. Все могут. Каждый может осуществить все, на что у него хватит духа, мужества, вдохновения. И в этом центр тяжести, в этом весь вопрос. Мы должны так верить в человека, такое ему подарить доверие, так его вдохновить, чтобы он нашел в себе храбрость, мужество, радость, творческую радость себя осуществлять. Хоть он не гений, но он человек. Хоть он ничем не выдается, но пусть будет самим собой настолько полно и прекрасно, как ему доступно. И тогда мы не будем на него накладывать бремена неудобоносимые. Мы не станем на него накладывать тяжесть, которой он никак понести не может. Потому что мы не станем требовать с него, чтобы он стал тем, чем он никогда даже в мечте не мог быть. А будем ему говорить: «Смотри, в тебе такое богатство. Осуществи его». Но он скажет: где же это богатство, каково оно? А ты не мерь, ты просто творчески становись самим собой. Где не хватит ума, восполняй сердцем. Где не хватит крепости, восполняй товариществом. И ты увидишь, чего ты не можешь осуществить один, то в сотрудничестве с другими, вместе с другими, ты можешь осуществить и можешь сделать вклад в общую сокровищницу людей. Вот если мы так с верой будем подходить к человеку, мы сможем его и вдохновить, и не раздавить своей верой, и человек вырастет в свою меру творчества и радости.
4: Но в другого человека нельзя верить, если мы не верим в себя самих. И вот ставится вопрос: что такое вера в себя? Профессионально, житейски, большей частью люди ответят: верить в себя — это быть уверенным в том, что если напрячь свою волю, собрать все силы ума, можно добиться чего угодно, ну, в пределах возможного, конечно. Такая вера в себя где-то граничит с самоуверенностью, легко в нее переходит, и в конечном итоге это не вера в себя, а уверенность, что окружающее поддастся нашему усилию. В каком-то отношении это уверенность в том, что во мне хватит силы переломить и изменить окружающих меня людей или встречные обстоятельства. Настоящая вера в себя — это уверенность в том, что во мне есть что-то, чего я не знаю, что-то мне самому непостижимое, что может раскрываться и дойти до какой-то меры полноты и совершенства. Самоуверенность основывается на знании самого себя, может быть, на какой-то преувеличенной самооценке. И вера же не нуждается ни в какой самооценке, потому что предмет ее — это именно тайна человека. Когда я говорю о тайне человека, я хочу сказать не то, что в каждом человеке есть что-то потаенное, а то, что весь человек есть сплошная динамика, сплошная жизнь, сплошное движение и становление, и что ни в какой момент ни сам человек и никто другой не может заморозить это, остановить эту динамику для того, чтобы в нее заглянуть. Динамика заморожению не поддается. Человек динамичен все время и всегда.
0: И вот вера в человека, самого себя, это вера в то, что во мне, в каждом человеке есть непобедимая динамика жизни. И что единственное, что может помешать этой динамике осуществиться и вырасти в реальность, это моя трусость, моя нерешительность, но никак не окружающие меня обстоятельства. Обстоятельства, как бы они ни были хороши или плохи, как бы они ни были жестоки, как бы они ни были направлены на то, чтобы сломить человека, являются только поводом к тому, чтобы эта внутренняя творческая динамика себя выразила по-новому, по-иному, неожиданно, но все равно выразила себя и ничто другое. Вера в себя есть уверенность в этой внутренней, таинственной, творческой и в конечном итоге победной динамике. Вера в себя поэтому заключает в себе уверенность, что в каждом человеке, и во мне в частности, есть область, которая для меня самого неуловима, и что, будучи изо дня в день самим собой как можно более совершенно, сколь можно более искренне, правдиво, честно, смело, жертвенно, в конечном итоге я буду раскрывать и приводить в движение все новые и новые силы, которые ничем не могут быть остановлены.
4: Но это не слепой процесс. В этом должна быть зрячесть. Человек в своем становлении должен также наблюдать за собой. Не трусливо, не с беспокойством, не ставить себе вопрос, являюсь ли я тем, кем в конечном итоге я должен стать или хочу быть. Нет. А с живым интересом, как наблюдатель, который наблюдает процесс, принимает его в учет и старается употребить, применить, приложить все, что входит теперь в поле его зрения. Это значит, что человек должен научиться прислушиваться к самому себе, раньше всего к голосу своей совести, к той правде, которая в нем есть. Потому что если голос совести, голос правды, задушен, он никак, никогда не может быть заменен ни законностью, ни условностью, ни человеческими правилами. Дальше человек должен прислушиваться к голосу жизни, к тому, чему его учит жизнь. Жизнь отдельного человека рядом с ним, жизнь общества, жизнь народа, жизнь человечества, биологическая жизнь. И, наконец, верующий, несомненно, должен прислушиваться к голосу самого Бога, выраженному в Священном Писании, звучащему громче, правдивее, истиннее, чем его собственная совесть. Все это ему дает возможность раскрыть в себе, прислушиваясь, вглядываясь, эти глубины и приложить их к жизни. В этом процессе человек должен, как я уже говорил, пишет Владыка Антоний, собрать очень много смелости, очень много мужества, потому что процесс этот — это борьба жизни против окостенелости, борьба творчества против всего того, что убивает творчество, борьба совести против того, что бессовестно старается строить жизнь.
0: Это требует смелости, да, но вместе с тем огромного смирения и послушания. Не в том смысле, что мы должны подчиняться, а в том смысле, что мы должны смиренно, послушливо отдаться закону жизни и быть готовы жить даже ценой нашей смерти. Это может показаться странным, диким выражением, но в устах верующего это и не странно, и не дико, потому что только тот может положить жизнь за свой идеал, кто верит в жизнь и не верит в победу смерти. Кто верит, что побеждает жизнь, и что смерть никогда не победит. Кто может любить от всей души, от всего сердца, всем умом, всей волей, всем телом своим. Только тот человек, в котором жизнь победила смерть, может жизнь свою отдать, приняв внешнюю побежденность, сломленность и смерть, но зная, что внутренне он победил. Когда-то была найдена надпись в одной тюрьме: «Со Христом и в тюрьме мы свободны, без Него и на воле тюрьма». Вот этот контраст победоносной жизни и внешней смерти и является характерной чертой подлинной веры человека в себя, не самоуверенностью, но верой в непобедимую динамику жизни, имя которой в конечном итоге – Бог. Дорогие слушатели, прозвучала очередная передача по страницам книги «Человек перед Богом», составленной по беседам Владыки Сурожского Антония. Читали Валерий Утенков и Ольга Суровигина.
5: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: Петербургские зарисовки. Храмовые архитекторы Санкт-Петербурга. Антонио Ринальди. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Кроме Растрелли, известными в свое время храмостроителями были также Ринальди и Кваренги, архитекторы классицизма. И вот, опять же, как и в случае с Растрелли, мы приходим к тому, что мы почти не знаем храмов Ринальди. А ведь Ринальди когда-то построил три крупные соборные церкви в нашем городе. От них осталась только одна – Князь Владимирский собор, и то достроенный Иваном Старовым. Вообще Ринальди не повезло. Храмы строились медленно, средств на приходское церковное строительство, как всегда, не хватало, и он не дожил в России, он уехал на родину в старости уже лечиться, он не должен за освящение ни одного из трех своих храмов. Да и сохранялись они потом не слишком успешно, и, пожалуй, самым близким к Ринальди, скорее всего, был храм Вознесения Господня на одноименной перспективе, храм, который стоял на месте маленькой деревянной церковки Петровского времени, которая сгорела во время великих пожаров 1730-х годов. Видимо, идея о ее восстановлении приходила еще и Елизавете Петровне, которая регулярно там проезжала, направляясь в Петергоф, но фактически к работе приступили только в царствование Екатерины II. И вот тут следует еще одно сказать. Многие десятилетия говорили о том, как Екатерина II была противницей традиционного русского православия. Да, может быть, это характерно для Москвы, где она указала преобразовать множество мелких деревянных храмов и поставить каменные приходские храмы. Но дело в том, что она страшно боялась пожаров, которые за несколько лет до ее приезда в Петербург уничтожили фактически весь город. И в Петербурге в царствовании Екатерины II строили именно каменные храмы. И посмотрите, что это за храмы. Это собор апостола Андрея на Васильевском острове, Князь Владимирский собор, то есть все три церкви Ринальди, о которых я говорила, еще Исаакиевский собор, Вознесенская церковь. Это, конечно же, главный Троицкий собор Александра Невского монастыря, но и надвратная церковь, и монастырские часовни и ограды. В ее время были освящены храмы Смольного, поставлены церкви в селениях вокруг царского села, и, в принципе, именно Ринальдиевские церкви, Кваренговские церкви мы забываем, потому что их нету, и мы забываем о широкой храмостроительной деятельности императрицы Екатерины Великой. И вот вернемся к Ринальди. Все три храма Ринальди, хотя и выстроены в разных частях города, в первой адмиралтейской части, третьей адмиралтейской части, то есть в Спасской потом части города и на Петроградской стороне, они были приходскими. Они все имеют одну и ту же форму. И эта форма очень близка к петровской архитектуре. Вспомним, что вид одноглавого храма с трапезой и с колокольней, которая венчает притвор храма, это как раз форма и Петропавловского собора, форма Пантелеимоновской церкви и церкви святой Анны, Симеона и Анны, построенных в начале царствования Анны Иоанновны, собственно, архитекторами Петровской школы. Это традиционно для Петербурга. Замечательная колокольня, потому что как далеко видна колокольня Князь Владимирского собора. Она видна не только с Васильевского острова, но и с нескольких точек Невских набережных. А колокольня Вознесенской церкви была долгое время тем маяком, которому от Исаакиевской церкви двигались петербуржцы по дороге на Петергоф. Ну и на Царское село тоже. Считалось, что колокольня Вознесенской церкви даже превосходила своей прелестью знаменитую и любимую нами колокольню Никольского собора. Сегодня трудно это сказать. Фотографии показывают действительно изящное, рокальное, многоярусное сооружение с пучками колонн, очень живописное по силуэту. Конечно, декорированная уже старовым колокольня князь Владимирского собора уступает этому архитектурному памятнику. Но надо сказать, что также была спроектирована и колокольня Исаакиевского собора, модель которого по проекту Ринальди хранится в собрании Музея Академии художеств. И вот эта раскрашенная деревянная модель показывает нам, каким замечательным был бы этот храм, если бы его правильно достроили. Потому что, в отличие от всех других петербургских храмов, он должен был быть украшен натуральным камнем. Собственно, это и сильно удлинило процесс его строительства и привело, в конце концов, к тому, что храм не был доделан как надо. Колонны высекались из гранита. Частично цоколь тоже заделывали гранитными блоками. А вот сам собор должны были облицевать панелями из светло-серого мрамора, кстати, цвета современного Исаакиевского собора, и светло-розового мрамора. То есть представьте себе колористику мраморного дворца и, в общем-то, современного Исаакиевского собора, который облицован теми же материалами, которыми должен был быть облицован старый собор. Но у старого были еще изысканы рокальные формы. Надо сказать, что Ринальди постоянно конфликтовал со священниками храма, потому что его скульпторы, даже русский скульптор Федот Шубин, не совсем традиционно выполняли барельефы для собора. Но мы же знаем, что для традиций русского православия скульптура вообще должна была отсутствовать в храме, и Ринальди таким образом, пытаясь украсить этот храм как какую-нибудь римскую церковь, вступал в противоречие с традициями русского православия. И тем не менее храм вырастал медленно, но рос, особенно после того, как в 1780-х годах был закончен мраморный дворец, и все материалы, вот эти натуральные камни, которые поступали в Петербург, отвозились на строительство Исаакиевского собора. Но, к сожалению, Екатерина не дожила до его окончания, а Павел Петрович применил натуральный камень, уже вырезанные вазы, колонны Исаакиевского собора для украшения своего Михайловского замка. И до сих пор, когда мы смотрим на северный портал Михайловского замка, на эту великолепную колоннаду из ионических колонн розового мрамора, на сеченный серый мрамор, на вазы, которые украшают лестницу храма святого Михаила в замке, вспоминайте о том, что они были подготовлены для Ринальдиевского Исаакиевского собора. Ну, а собор достроил Бренна, ну и, как мы знаем, сделал второй ярус храма штукатурным, не поставил пятиглавие, а надо сказать, что для Ринальди, видимо, пятиглавие было очень важным в этих храмах, и, скорее всего, их форма напоминала бы Андреевский собор на Васильевском острове с пятиглавием и высокой колокольней. И собор получился очень скучным, и его верхняя часть оказалась непрочным. Хотя Ринальди создавал прочный собор. И вот ныне, находясь в этом великолепном, величественном, позднем Исаакиевском соборе, глядя в его алтарь, вспоминайте, что в нем все-таки, в алтаре Исаакиевского собора, находится в фундаменте камни, заложенные еще Ринальди. И даже часть арки, главной апсиды, это наследие великого итальянского зодчего в Петербурге. И только одна акварель Садовникова, только одна фотография фасада и одна фотография интерьера и еще одна фотография колокольни напомнит вам о церкви, которая мне лично, сердечно очень дорога, потому что стоит на том месте, где я когда-то играла в детстве. Но там были уже зеленые холмы школьного двора. И я думаю, что бомбоубежище, которое стоит во дворе школьных зданий на углу Вознесенского проспекта и канала Грибоедова, это в действительности крипт Вознесенского храма. И это тоже нам напоминает о великом итальянском зодчем в Петербурге.
0: Антонио Ринальди. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: Возвращение в Петербург.
1: Дорогие друзья, здравствуйте. В студии Радио Град Петров, Марина Лобанова и Татьяна Трефилова. Здравствуйте, Татьяна Александровна.
2: Здравствуйте.
1: Вначале я напомню, что в программе «Возвращение в Петербург» у нас есть передачи с Татьяной Александровной на разные темы, и некоторые из них можно найти на сайте Радио Град Петров. Мне очень понравилась передача про благотворительность в топонимии. А сегодня мы с Татьяной Александровной поговорим о том, как отразились в топонимике имена землевладельцев и домовладельцев Санкт-Петербурга и почему эта тема важна для истории нашего города.
2: В Санкт-Петербурге, столице Российской империи, спрос на жилье всегда был очень высок. До революции почти все жители города жили в доходных домах, у которых был домовладелец, и деньги за жилье нужно было платить ему, либо управляющему домом. И эта тема важна для нас в данной передаче еще и потому, что чуть ли не половина городских топонимов до революции была связана с именами землевладельцев и домовладельцев. В первые годы после основания Петербурга названиям улиц не придавали большого значения, и они назывались стихийно и чаще всего по внешнему виду. Так на карте города появилось несколько грязных, болотных, песчаных улиц, глухих и кривых переулков. Были и вновь проложены безымянные улицы. В 1768 году императрица Екатерина II издала указ Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру: «Прикажи на концах каждой улицы прибивать доски с именем той улицы или переулка на русском и немецком языке. У коих же улиц или переулков нет еще имени, то изволь оные окрестить». Чаще всего улицы называли именами домовладельцев. Когда среди одноэтажных и деревянных домов появился каменный или двухэтажный дом, то он служил ориентиром в этой части города. Имя его владельца было у всех на устах. Этим именем сначала называли неофициально, а потом, когда все привыкали к этому, название закреплялось и официально.
1: Имена домовладельцев закреплялись естественным путем. Это тогда не считалось чем-то почетным, хотя название улицы – один из самых надежных способов сохранить имя в истории.
2: Так, в конце XVIII века появилась на Петроградской стороне улица Андрея Петрова. Ее еще называли Петрова улица или Петровская улица. А Андрей Петров – это был муж Ксении Блаженной, придворный певчий и домовладелец. После мужа Ксения подарила этот дом своей знакомой Параскеве Антоновой, а сама стала скитаться по Петербургу. За это Ксению многие считали ненормальной. Кто же дома просто так дарит? В середине XIX века эту улицу переименовали в Лахтинскую, чтобы устранить похожее название Петровская, Петрова, Андрея Петрова, но тогда же еще никто не знал, что Ксению к лику святых причислят. И уже в 21 веке построили на этой улице храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской. И еще один топоним в нашем городе связан с именем Ксении Блаженной. Это Крапивный переулок в Выборгском районе. В житии блаженной Ксении есть история о том, как Ксения пришла в гости к молодой купчихе Крапивины и сказала ей: «Зелена крапива, а скоро завянет», предсказав ей тем самым скорую кончину. И действительно, молодая женщина вскоре неожиданно скончалась. С начала XIX века этот переулок стал называться Крапивин по фамилии домовладельца купца Семена Трофимовича Крапивина. Интересно, что в конце XVIII столетия этот же переулок назывался Гусевым по фамилии прежнего домовладельца купца Гусева. Оказывается, что улица могла поменять название, когда менялся землевладелец. В XVIII веке именами домовладельцев нередко называли улицы, так как многие из них еще были безымянны. Сохранились до наших дней названия с XVIII века: Кокушкин переулок, Апраксин переулок, Волынский переулок и некоторые другие. Но в XIX веке, когда дома строились уже на проложенной улице и с названием, то имена домовладельцев реже стали попадать на карту города. Массовое строительство многоэтажных домов в Санкт-Петербурге началось в середине XIX века, когда дом строили уже не только для своей семьи, но и для сдачи квартир в наем. До революции выпускались специальные справочники со списками домовладельцев, где указывалась их фамилия, имя, отчество, социальное положение и адрес их дома. Конечно же, среди них большинство принадлежало купечеству и дворянству, но встречались и крестьяне, мещане, домовладельцы, а также отставные военные и чиновники. Некоторые дома были записаны на женщин, и тогда писали, что домовладелица – это жена генерала или полковника, сестра купца или дочь чиновника. Обычно дом доставался женщинам после смерти мужа, отца или брата. Тогда в справочниках домовладельцев писали так: вдова купца, крестьянина, ремесленника или офицера. Среди домовладельцев были даже священники, врачи, художники, портные и преподаватели. Нужно сказать, что некоторые архитекторы, известные в Санкт-Петербурге, строили специально доходные дома для своей семьи. Или покупали дома, перестроив его доходные. Ну, например, рядом с нашей редакцией

0: Один из них находится на Большом проспекте Васильевского острова. Нужно сказать, что доходный дом – это стабильный и надежный источник дохода. У домовладельцев, нужно сказать, было немало обязанностей. Они, например, отвечали за санитарное состояние дома и пожарную безопасность. Они обязаны были вести домовую книгу, носить в нее записи о жильцах и предоставлять их полиции. Нередко эти обязанности выполняли специально нанятые люди – домоуправляющие. В середине XIX века в Санкт-Петербурге издавали журналы «Домовладелец» и «Наше жилище», где обсуждались проблемы домовладения. Там можно было найти и такие объявления: «Господам домовладельцам рекомендуется опытное лицо для управления домом». Из русской литературы у нас сложился довольно непривлекательный образ домовладельца. Это человек, который думает лишь о деньгах, постоянно повышает плату за квартиру и выгоняет на улицу зимой бедных жильцов с маленькими детьми. Писали XIX века, создавшие этот образ, практически все были жильцами, зависящими от хозяина дома. Но домовладельцы были людьми разными. Например, у Достоевского сложились хорошие отношения с хозяином дома на Казначейской улице, купцом Алонкиным. Писатель характеризовал его как человека честного, рассудительного и благородного, любил беседовать с ним. И домовладелец хорошо относился к своему знаменитому жильцу, старался не беспокоить его напоминаниями об оплате.
1: У нас совершенно другая реальность. Вот, например, протекла труба. Если в том мире, о котором вы рассказываете, первое, что делал человек, который живет в этой квартире, это сразу же все. Сейчас мы идем, жалуемся домовладельцу, он должен немедленно все исправить.
0: Или домоуправляющему, или старшему дворнику.
1: Ну, в принципе, он тоже представляет домовладельца. То есть это человек, который его представляет, его ответственность. Его ответственность, его денежки, его скорость это все починить. И если он не сделает это мгновенно, вот просто мне вот, чтобы сейчас все вернулось как надо, как было, как я снимаю за что, то он должен будет или нести штраф, или, в общем, репутация его будет страдать, и все такое остальное. То есть вот эта вот ситуация, когда мы сегодня, если у нас что-то протекла крыша, да, это природное явление, и, в общем-то, ну, там есть ТСЖ, сейчас еще какие-то системы, далеко не у всех, но, в принципе, осознание того, что вот есть конкретный человек, хозяин этого дома, но мне кажется, что это связано не только с менталитетом вот этой вот частной собственности, но и с законами Российской империи, где владеть домом мог чаще всего только один человек, потому что можно было быть собственником земли, нельзя было быть собственником квартиры. Про домовладельца, которого Достоевский похвалил, спасибо ему Достоевскому, его же улицы у нас нету с его именем. И что еще меня потрясло вот прямо в начале передачи, это указ Екатерины Великой, который вы привели. Это, мне кажется, замечательно, конечно, потому что мы видим, что она велит окрестить улицы. И причем супер важно для нашей передачи, она велит окрестить те, у которых нет еще имени. Это такой прекрасный текст, замечательный указ Екатерины, который вы прямо в начале передачи и прочитали. И примечательно, что именно Екатерина II велит прибивать доски с именем на концах каждой улицы. Тоже мы нашли человека, который здесь оказал влияние на облик нашего города и отношение к топонимии. Не знаю, как эти топонимические таблички выглядели, но думаю, что у них был свой стиль, и это было красиво. И, кстати, напомню, что стилю адресных табличек на домах Петербурга у нас была посвящена передача с участием Андрея Борисовича Рыжкова. Ее можно найти на сайте радио. Но вернемся к топонимам, связанным с именами домовладельцев.
0: Нередко вокруг домовладения, особенно тогда, когда оно было связано и с землевладением, складывался целый топонимический ансамбль. Улица, переулок, мост и сад назывались именем домовладельца. Например, дворянский род Ланских с конца XVIII века владел большим земельным участком. Их владения простирались от Большого Самсоневского проспекта до Черной речки. На месте их землевладения по праву частной собственности появилось Ланское шоссе, в советское время это проспект имени Смирнова, Ланская улица, Ланской сад, Ланской мост через Черную речку и железнодорожная станция Ланская.
1: Невероятное количество топонимов с фамилией Ланской. С чем сравнить, даже не знаю, но хочется вспомнить, что за одного из представителей рода Ланских вышла замуж вдова Пушкина Наталья Николаевна. И просто Ланских топонимов, как пушкинских, у нас такое количество.
0: Но сохранились, конечно, не все. Еще один пример. На набережной реки Мойки в середине XVIII века находилась усадьба богатейших горнозаводчиков Демидовых, и ближайший к ней переулок и мост через Екатерининский канал, ныне канал Грибоедова, стал называться их именем. В годы советской власти Демидов переулок переименовали в переулок Гревцова, а Демидов мост переименовать забыли.
1: И хорошо, его название напоминает нам о Демидове.
0: на Петроградской стороне, через

0: реку Карповку проходит Гислеровский мост, который тоже сохранил свое название при советской власти. А был еще, оказывается, и Гислеровский проспект, переименованный Чкаловский. Геслер – это гардеробмейстер Павла I, который император пожаловал земельный участок на Петроградской стороне для строительства усадьбы. Когда боролись с именами царей и их слуг, их придворных, то про гардеробмейстера императора Павла I просто забыли, видимо, уже и не знали. Поэтому мост сохранился. И еще существует мост, сохранивший свое название. Это Храповицкий мост через реку Мойкю по улице Писарева. Он назван в память о секретаре Екатерины II Александре Васильевиче Храповицком, который был автором памятных записок, где описаны уникальные подробности и жизнь императорского двора второй половины XVIII века. Храповицким мост стал называться с конца XVIII века, так как особняк секретаря императрицы Храповицкого находился рядом с этим мостом, тогда еще деревянным.
1: Да, надо вспомнить митрополита Антония Храповицкого, который происходил из этого старинного дворянского рода Храповицких. То есть не то, что имя дворянина, а еще и имя знаменитого архиерея сохранилось таким образом. Удивительным, потому что в советское время как вообще могли это потерпеть?
0: А еще имена домовладельцев сохранились в названиях старинных садов, так как при многих больших домах раньше был сад или двор для прогулок. В годы советской власти эти названия были почти забыты, и сохранились лишь они в памяти старожилов и на дореволюционных картах города. Например, Алексеевский сад на улице Писарева, бывшей Алексеевской, при усадьбе и дворце великого князя Алексея Александровича, брата императора Александра III. Сейчас этот сад восстановлен, доступен для публики, и даже фонтан в нем работает. И я недавно посетила его, подготавливаясь к этой передаче. На Садовой улице находится большой, красивый и тихий Юсуповский сад, с прудами, островами и цветниками. Несмотря на то, что в Петербурге было три дворца, принадлежавших этой одной из богатейших семей России, князьям Юсуповым, на карте Санкт-Петербурга не было их имени, и только сад, открытый для публики, назывался Юсуповским. При советской власти в центре сада был поставлен памятник Ленину, и сад стал называться «Детский парк Октябрьского района», но горожане по-прежнему называли его Юсуповским.
1: Название вернули официально в 90-м году. А в 95-м убрали памятник Ленину.
0: На Аптекарском острове сохранил свое название Вяземский сад и Вяземский переулок, там, где раньше была усадьба князей Вяземских. Интересно, что в начале 19 века, когда этим участком владела семья графа Лаваля, то переулок и сад назывались его именем. Это еще один пример, как с переменой землевладельца и домовладельца менялись топонимы. И еще есть один в Петербурге, один неофициальный, но прочно вошедший в историю литературы топоним, связанный с князьями Вяземскими. Это Вяземская лавра. Это целый квартал на земле, принадлежавший князьям Вяземским, между Сенной площадью и набережной Фонтанки. Вяземская лавра – это ироничное название места, заселенного преступниками и нищими, где царили порядки, очень далекие от монастырских. Недалеко от Вяземского сада, по другую сторону Каменноостровского проспекта, находится Лопухинский сад. И несмотря на то, что сад несколько раз менял своих владельцев, сейчас он снова называется Лопухинским, так как в начале XIX века принадлежал князю Петру Васильевичу Лопухину, владевшего здесь, на Аптекарском острове, большим участком земли. С царствования императора Александра I Лопухин был министром юстиции. В середине XIX века этим участком владели купцы Громовы. Там была их дача. Но сад так и оставался Лопухинским, хотя неофициально могли назвать его и Громовским. При советской власти Лопухинская улица и Лопухинский переулок, проходившие рядом, стали носить имя академика Павлова, так как рядом находится Институт экспериментальной медицины, где Павлов работал. А Лопухинский сад при советской власти стал называться именем Феликса Эдмундовича Дзержинского, и даже памятник ему там поставили. Но в народе по-прежнему старожилы называли его Лопухинским.
1: Здесь мы видим, что домовладельческая топонимия, она очень-очень далека по своему характеру и смыслу от советской практики увековечивать чьи-то имена, присваивать имена улицам и площадям и даже городам в качестве такой награды. Еще раньше она была прижизненной, потом стала только посмертной, но тем не менее.
0: Эта традиция очень далека от идеологии.
1: Мне она этим особенно дорога и ценна. Поэтому петербуржцы, которых, кстати, тоже переименовали, ведь переименовали не только город, переименовали людей. Они были петербуржцы, были петроградцы, И их переименовали в ленинградцев. Это тоже надо помнить. Они продолжали называть улицы и сады старыми названиями. Не потому, что они рассмотрели, кто лучше. Так, Дзержинский или Лопухин, кто лучше, рассмотрим и будем называть. Вовсе не поэтому. Или там детский парк Октябрьского района, или князья Юсуповы, кто лучше, кто нам больше нравится. Вообще, мне кажется, это с этим не связано. Потому они продолжали называть старыми именами, потому что они естественные, как говорят топонимисты, стихийные топонимы. А советские переименования искусственные и идеологические. И люди делали выбор в пользу истории и культуры. И долго еще старые петербуржцы не поддавались навязанному именованию своих улиц. Кстати, это не только старые вот такие бывшие люди, так их и называли, бывшие люди, так поступали. Пока жили, они так называли старыми названиями. Множество примеров есть этому задокументированных. И это не только они. Следующее поколение, между прочим, тоже тосковало по старым топонимам. Вот, например, такой удивительный случай рассказывал Данил Викторович Петров в нашей передаче, когда во время войны на Ленинградском фронте расположение окопов военные называли старыми топонимами Петербурга. Это описано тоже в воспоминаниях, опубликованных еще, по-моему, в советское время. А какие еще можно привести примеры, и даже, я скажу, доказательства того, что домовладельческая топонимия, она именно естественная, стихийная, такое вот природное явление культурной сферы.
0: Ну, могу сказать, что в Приморском районе, новой деревне, недалеко от Серафимовского кладбища, проходит Сабировская улица, получившая свое название в середине XIX века от владельца земельного участка и домовладельца генерала Иосифа Иосифовича Сабира. Но немногие знают, что генерал Сабир – это внебрачный сын знаменитого адмирала Дерибаса, получившего фамилию своего отца только наоборот. Если прочитать Дерибас справа налево, то получится Сабир. Но раньше была такая традиция, что внебрачным детям давали обычно только часть фамилии отца. Ну, например, Бицкой Иван Иванович, знаменитый просветитель конца XIX века, был внебрачным сыном князя Трубецкого и получил фамилию Бицкой. А вот в данном случае с Дерибасом интересно то, что тут фамилия читалась наоборот. И в начале XX века указом императора Николая II потомки генерала Сабира получили право именоваться Сабир-Дерибас. Улица сохранила свое название при советской власти, ведь мы не знали, что генерал Сабир – сын адмирала Дерибаса, придворного при дворе Екатерины II. Интересно отметить, что Сабировская улица есть в Петербурге, а Дерибасовская улица, названная именем его отца, в Одессе. И нередко на карту города в качестве топонима попадали искаженные фамилии домовладельцев. Например, остров Голодай назвал по измененной на русский лад фамилии англичанина-врача Голидея, владевшего там земельным участком еще в XVIII веке. Также улица Канареечная в Галерной гавани названа по фамилии домовладельца Степана Кинареева. Однако слово «канарейка» более понятно простому русскому человеку, и мода такая раньше была развешивать в домах клетки с певчими птицами. И нужно сказать, что еще на Васильевском острове в районе Галерной гавани была улица Симанская по имени домовладельца вице-адмирала Александра Лукича Симанского, жившего на рубеже 18-19 века, и усадьбы которого там находилась. И нужно добавить, что патриарх Алексей Симанский из фамилии этого адмирала-домовладельца.
1: Вот все-таки топонимия вдохновляет изучать историю. Мне чем нравятся домовладельческие топонимы, кроме того, о чем я уже сказала, что их история – это история семей.
0: Да.
1: Это не история отвлеченных таких вот больших каких-то государственных свершений, отвлеченных от просто человеческого пространства. А это именно история семей, которую мы изучаем как что-то очень важное. И мне это очень нравится.
0: Раньше на фасаде домов, над окнами или на решетке балкона принято было изображать буквы монограммы или вензель владельца. Рядом со зданием, где располагается редакция радио «Град Петров» на набережной лейтенанта Шмидта под номер 41, находится дом, принадлежавший раньше Михаилу Сергеевичу Боткину, брату знаменитого врача. Высоко на фасаде можно разглядеть две большие буквы «МБ» – Михаил Боткин. Правда, украшено не таким количеством завитушек, что рассмотреть их непросто. Сейчас в этом доме музей семьи Рерих.
1: Да, можно сказать, мы сидим вот за стенкой здесь, этот музей.
0: Да, да, да.
1: Ну, Рерих как... здесь не бывал,
0: Рерих
1: по-моему.
0: Нет, Рерих к этому дому имеет лишь то отношение, что он несколько раз приходил в гости к Боткину.
1: А, приходил все-таки.
0: Не музей семьи Боткиных, что было бы более, наверное, резонно в данном случае, а музей семьи человека, который был гостем в этом доме.
1: Ну, все равно, когда музей в историческом здании, это более правильно, чем что-то другое. Хотя Боткин, который был хозяином этого дома, заслуживает отдельного рассказа.
0: При советской власти многие доходные дома при ремонте лишались инициалов своих бывших домовладельцев. Придомовладельцы предпочитали не вспоминать. В постсоветское время монограммы восстанавливают, ведь это тоже важная часть нашей истории. Когда в начале 20 века строилась больница имени Петра Великого, то улицы, ближайшие к ней, назвали именами сподвижников Петра I – Меньшиковский, Брюсовский, Шафировский проспекты и улица Куракина. Все они, конечно, кроме государственных заслуг, были еще и крупными землевладельцами и домовладельцами в Петербурге и ближайших окрестностях. Но в данном случае их имена попали на карту города не как имена домовладельцев. Но вот недалеко от больницы Петра Великого есть одна улица, названная по имени врача, владельца дачи и земельного участка. Это улица Замшина. Название это известно еще с дореволюционных времен. От фамилии Андрея Ивановича Замшина. Он был профессором повивально-гинекологического института имени Отто, а также сотрудником и другом Мечникова и работал с ним в лаборатории в Парижском институте Пастера. В Петербурге профессор Замшин жил на набережной реки Фонтанки, а на дачу ездил в Полюстрово. Это была модная тогда и благоустроенная курортная местность с источниками минеральной воды. Дача не сохранилась, но сохранилось название улицы, где она стояла. Сейчас Замшина улица пересекает проспект Мечникова. Так переименовали Николаевский проспект в 1939 году. Так сложилось, что имена этих людей, при жизни знакомых, связанных с служением медицины и дружбы, как бы случайно пересеклись на карте Санкт-Петербурга. После революции декретом советской власти отменили право частной собственности на недвижимость. К бывшим домовладельцам относились настороженно, несмотря на то, что все они лишили свои имущества и многие жили в бедности в коммунальных квартирах, устроенных в их собственных домах, но все равно они воспринимались как классовые враги. После убийства Кирова по Кировскому потоку многие бывшие домовладельцы были высланы из Санкт-Петербурга. Хочу привести пример из собственного дома. Я живу на 14-й линии в доме под номером 63. Владелец этого дома, ломовой извозчик Антон Аляев, скончался еще до революции и похоронен на Смоленском православном кладбище. Я даже могилку его нашла, иногда посещая. А его сын Михаил Антонович Аляев в 1935 году, после убийства Кирова, был выслан из Петербурга как сын бывшего домовладельца. Ему предъявлено вину было то, что он работает частным образом на своей лошади. И вот уже пожилой человек на 7-м десятке лет был вынужден покинуть свой родной дом как сын бывшего домовладельца. И еще я хочу сказать, что были, конечно, в Петербурге домовладельцы, которые жили только за счет доходов с доходного дома. Но многие домовладельцы работали по своей специальности и, в общем-то, и не были, что называется, как мы сейчас сказали, рантье. Многие работали, по-прежнему служили чиновниками, преподавателями, врачами. И вот такая же, опять же, пример из жизни собственного дома. Мой дом на 14-й линии 63 построен по проекту архитектора Михаила Федоровича Еремеева. К сожалению, имя сейчас это забыто, но он построил около 20 замечательных красивых домов в Петербурге. И вот некоторые его доходные дома были записаны на имя его жены Антонины Еремеевой. Она была одной из первых женщин-врачей. Несмотря на то, что она была женщина обеспеченная, домовладелица, она как врач вела прием в своей квартире честным образом по определенным дням. Она работала до конца жизни.
1: У вас же лекция была по истории этого дома на «Щедрой среде». Я думаю, что она доступна в видеозаписях, лектория «Щедрая среда».
0: И вот улиц, мостов, переулков, названных по фамилии домовладельцев, в Петербурге было великое множество. Даже острова называли их именами. Например, Гутуевский остров. Это в честь владельца острова Игнатия Гутуева, который был предприниматель. Он был купец-старообрядец. Но также Елагин остров сначала назывался по имени его домовладельца Алексея Мельгунова. И когда остров был перепродан потом Елагину, он поменял свое название, стал уже Елагиным островом. С переменой хозяина поменялось и название. Только на Петроградской стороне имена домовладельцев сохранились в названиях улиц Плуталова, Подрезова, Полозова, Шамшева, Бармалеева. И, наверное, знаменитая в Петербурге Гороховая улица, она, оказывается, тоже названа в честь домовладельца, владевшим домом на этой улице. А у Сенной площади уже в годы советской власти старые и выразительнейшие названия улиц и переулков по именам купцов и домовладельцев, часто упоминаемые в русской литературе XIX века, в середине XX века, были заменены именами героев Великой Отечественной войны. Если до революции чуть ли не половина топонимов Санкт-Петербурга была связана с именами домовладельцев, то после 1917 года большая часть названий так или иначе была связана с революционными событиями. С точки зрения советской власти, имена домовладельцев, как не представляющих исторической ценности, стали в первую очередь заменяться названиями революционными. Несмотря на это, старые названия улиц все равно остались в памяти горожан. Большим улицам, проспектам, площадям и мостам были в годы советской власти присвоены новые советские имена, а небольшие и не очень заметные улицы, переулки, сады и мосты хранили старые дореволюционные названия, в том числе и имена домовладельцев.
1: Честь и хвала маленьким улочкам, маленьким, которых забыли и которые сохранили дух этого города и грели его душу все эти годы, пока этот город был не Санкт-Петербургом. А мы в одной коротенькой передаче даже не смогли, наверное, перечислить все топонимы, связанные с именами домовладельцев, настолько их много, и как сохранившихся, так и не сохранившихся в нашем городе Санкт-Петербурге. Нам, к сожалению, приходится нашу передачу заканчивать. Эта тема очень интересная. Она малоизученная и очень важная для истории нашего города. В студии радио «Город Петров» были Марина Лобанова и Татьяна Трефилова. Напомню, что многие передачи Татьяны Александровны можно найти на сайте радио «Город Петров». Ищите по фамилии автора в разделе сайта «Авторы». Или просто поиском по сайту набирайте или имя, или тему, вы найдете что-нибудь. И смотрите также вторую часть нашего сайта. Это сервис подкастов. И там тоже много можно найти передач Татьяны Александровны Трефиловой, и там же их и послушать. Всего доброго, до свидания.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала третья часть концерта Гросса опус 3 номер 1 Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Державин. Страницы книги Владислава Ходосевича для вас читает протоиерей Константин Смирнов. Передача 27.

0: Отставка сделала большой шум. Мнение графа Потоцкого дошло в Москву, которое там знатное и, можно сказать, глупое дворянство приняло с восхищением, так что в многолюдных собраниях клали его на голову и пили за здоровье графа Потоцкого, почитая его покровителем российского дворянства и защитником от угнетения. А глупейшие и подлейшие души не устыдились бюста Державина и Вязьмитиного, яко злодеев выставить на перекрестках, замарав их дерьмом для поругания. В обеих столицах остряки каламбурили, дамы ахали, канцелярские рифмачи сочиняли пасквили на Державина, а, кстати, уж и на всех министров. Чем менее знали, как было дело, тем увереннее рассказывали. Провинциальные летописцы на листах календарей записывали для потомства историю, окончательно перевранную. В Орле сочинили оду в честь Потоцкого и Державина вместе. К таким вещам Державин был нечувствителен. Торжество сильных врагов волновало его сильнее, но на сей счет были у него лукавые надежды. Кто знает будущее? На своем веку он не раз понижался и возвышался вновь. Игра фортуны всегда занимала его по-своему, окрыляла. Перебравшись опять на Фонтанку, занялся он устройством дома, собирался писать трагедии, отдыхал и копил силы для будущего. 21 декабря в Москве проездом из Крыма умер Николай Александрович Львов. Державин к этой вести отнесся философически. Она, впрочем, была не совсем неожиданна. Львов болел уже года три. В самом начале 1804 года Державин писал Капнисту: «Благодарю, любезный мой друг Василий Васильевич, за письмо твое от 14 декабря, который я через Анну Петровну получил, и сие через нее посылаю, уповая избегнуть через то любопытство, что нередко с моими письмами, кажется, мне бывает. Скажу вам о себе. Я очень доволен, что сложил с себя иго должности, которая меня так угнетала, что я был три раза очень болен, а теперь, слава Богу, очень здоров, делаю, что хочу. При дворе мне кажут довольно уважение, зовут на обеды, на балы, и вчера был у вдовствующей императрицы, а сегодня к императору зван на ужин, да и каждую неделю удостоиваю сей чести от государыни. Словом, пью, ем да гуляю, а также приволачиваюсь иногда за кем-нибудь. Вы угадали мои мысли. Мы сами собираемся выезжировать, ежели в Крым не поедем, то верно хочется посмотреть Малороссию и заехать к тебе, о чем вперед перепишемся. Кратко сказать, мы хотим проехаться, только по сию пору боюсь, чтобы опять не запрягли». Тут немножко он рисовался. Вовсе уж он не так был доволен сложить иго должности, и весьма был не прочь, чтобы его опять запрягли. Может быть, потому не отправлялся он и в задуманный вояж, что хотел быть на всякий случай поближе ко двору. В ту пору написал он стихи о мире, волшебном фонаре, в котором нам суждено мечтами быть или зреть мечты. Ибо все мы только переменные тени, что появляются и исчезают на полотне по воле чудотворного непостижного мага. Велит я возвышаюсь, лечет я понижаюсь. Возле Литейной улицы в Фурштадтском переулке, насупротив лютеранской кирки, стоял весьма скромной наружности двухэтажный домик зеленоватого цвета. Въехав в ворота и со двора, поднявшись по темной узкой нечистой лестнице, попадал посетитель в квартиру домовладельца, вице-адмирала, члена Адмиралтейского совета и Российской академии Александра Семеновича Шишкова. если затем пройти из прихожей в столовую, остановившись у запертых дверей, заглянуть в замочную скважину, как иногда и делали, чтобы узнать, дома ли Александр Семенович, то можно было увидеть маленький, пыльный, с немытыми окнами, заваленный книгами и бумагами кабинет, и почти всегда застать в нем самого хозяина. Было ему лет за 50, росту он был среднего, сложение сухощавого. Его седые желтизной волосы торчали клочьями. Сухое холодное лицо с нависшими черными бровями было поразительно бледно. Дома ходил он в шелковом полосатом шлафроке с голой грудью, в истасканных комнатных сапогах и чигах. При выездах надевал мундир, довольно поношенный. В нем тотчас виден был человек, одержимой идеей. Рассеянность его была легендарна, его бескорыстие, трудолюбие и беспомощность в житейских делах безграничны. Жена была ему и нянькой, и командиром, звали ее Дарья Алексеевна, как жену Державина, а родом она была голландка из простых, дочь корабельного мастера, выписанного Петром в Россию. Александр Семенович очень ее побаивался, хотя кроме рассеянности грехов за ним не водилось. Страстей же было у него три. Сухое киевское варенье, катание шаров и шариков из воска, снимая его со свеч, и славянское корнесловие. Он и предавался обычно всем трем одновременно у себя в кабинете. Корнесловие имело прямое отношение к идее. Шишков был фанатик того, что начинали звать русским направлением. По всему складу Шишкова ему бы следовало ненавидеть всю послепетровскую эпоху. Но до этого он не додумывался, и даже век Екатерины почитал исконно русскую благодатную стариной. Вся сила ненависти его падала на голоманию последних 10, много, если 15 лет. Он негодовал на политический дух, заносимый из Франции, ворчал на молодых администраторов нерусского воспитания, восставал против французских мод и обычаев, особенно против повального употребления французского языка в разговорах. Действительно, было противно уму и чувству то, что русские люди зачастую вовсе разучивались не только писать, но и говорить по-русски. Иные в том видели даже лоск и тонкую образованность. Но в полнейшее отчаяние приходил Шишков не от употребления французского языка, а от порчи русского. Он не мог примириться с тем, что молодые писатели стали вводить иностранные слова и обороты. До известной степени он и тут был прав, но на беду свою был такой же плохой филолог, как и историк. Развитие языка не умел отличить от засорения, рост от порчи. Корень же всех его заблуждений лежал в печальной уверенности, будто церковнославянский язык тоже, что русский. А разница между ними лишь та, что на церковнославянском пишутся духовные книги, а на русском – светские. Если не источником, то средоточием всех зол словесных, да уж, кстати, и нравственных, и общественных, вообразил он Карамзина – приятный, скромный, но твердый молодой человек, явившийся некогда за столом Державина, теперь был уже знаменитым писателем. Московская молодежь клялась его именем. Державин сорвал печать из глаз и ушей русской музы. Карамзин осторожно снял печать с ее сердца. Пусть его дарование было меньше, велико было дело им совершенное. Через Карамзина русская словесность научилась исторгать слезы. Впрочем, он сам уже покинул художество и обратился к истории. Государь ему покровительствовал, и это усиливало страдания Шишкова. Старый служивый, он твердо верил, что словесностью можно и должно управлять сверху. Голоса генералов и сенаторов почитал не последними в делах литературы. Каково же было ему видеть, что сам государь поощряет разврат и крамолу? В 1803 году он метнул во врага рассуждением о старом и новом слоге, потом прибавлением к рассуждению. Главный враг молчал, но уже несколько выстрелов донеслось из Москвы, его цитадели. Шишков решил укрепиться на берегах Невы. У важных сановников он имел некоторый успех, это его ободряло. Но где взять гарнизон? Когда-то он преподавал тактику в морском кадетском корпусе, теперь мечтал учредить академию для подготовки молодых писателей, не зараженных французским духом. Из этого ничего не вышло. Оставалось просто искать сочувствующих, составлять партию. Авторитета литературного у него не было. Он сделал несколько осторожных намеков Державину и получил отказ. Было наивно ждать, что Державин ввяжется в борьбу партии. Считая, что похвалы современников ненадежны и на хулу их смотреть много ни для чего, он не слишком уважал критику, даже свою собственную. Если авторы добивались его мнения об их писаниях, он старался или хвалить, или высказывать мнение вполоткрыто. В журнальной полемике он не видел пользы, и, написав несколько эпиграмм, их все-таки не печатал. Следуя Иисусу Сираху, держался он того взгляда, что добро есть добро, а зло скорее само заглохнет, если не обращать на него внимания. Авторитетом своим не хотел ни поощрять, ни давить никого, ибо науки, апачи, стихотворство, республика. Словом, его литературное миролюбие равнялось служебному и политическому задору. К тому же Карамзина он любил как писателя и уважал как человека. Еще в 1791 году, вскоре после знакомства, он воскликнул: «Пой, Карамзин, и в прозе глас слышен соловьин». И с той поры не переставал Карамзину сочувствовать. Не мудрено, что после разговора с Шишковым он писал Дмитриеву в Москву: «Я желаю Николаю Михайловичу такого же успеха в истории, как и в изданных им творениях». Время шло. Оно не принесло Шишкову победы, но принесло известность. Правда, известность была скорее отрицательной, над Шишковым смеялись. Его идеи, его манеры, его филологические изобретения, почти всегда несуразные, даже не аристократическая супруга его, все одинаково возбуждало насмешки. Но все-таки он привлек внимание, заставил о себе говорить, и это был уже некоторый успех. Понемногу нашлись у него сторонники, большей частью немолодые авторы, обойденные славой: сенатор Захаров, Павел Львов, Дмитрий Иванович Хвостов, по родству своему с Суворовым ставший графом, Павел Кутузов, товарищ Хвостова по изданию «Друга просвещения», драматург Александр Шаховской, молодой поэт, князь Ширинский Шихматов, моряк, дилетант, не лишенный способности, автор поэмы «Петр Великий», который Шишков восхищался неистово, были и просто молодые люди: Казначеев, чиновник комиссии составления законов, племянник Шишкова, и там же служивший 16-летний юноша, родом волжанин Сергей Тимофеевич Аксаков. Впрочем, он тоже писал стихи, хотя более увлекался декламацией. К ним надо прибавить еще флигель-адъютанта Кикина, который до выхода рассуждения о старом и новом слоге был модным французолюбцем, но затем образумился, обратился, стал самым рьяным поклонником Александра Семеновича и на книге его написал, увы, по-французски «Мое Евангелие». Таков был состав главных славяно-россов или славяно-филов, как их называли, когда не чистили попросту староверами и гасильниками. Простодушный в иных делах Шишков, как и всякий маньяк, становился хитер, лишь только дело касалось его идеи. К началу 1807 года он придумал маневр, удавшийся как нельзя лучше. Зная благожелательное отношение Державина к молодежи, он предложил устроить не то чтобы академию, но просто еженедельные собрания, на которые бы допускались и приглашались молодые писатели для чтения их произведений. Эта цель восхитила Державина. Он поддержал Шишкова, за ним потянулись другие. Стали устраивать чтения каждую субботу попеременно, то у Шишкова, то у Державина, у Захарова, у Хвостова. Шишков влился в эти собрания всем кружком своим. И что же получилось? Представителей карамзинского направления не было. Их вообще не было в Петербурге. Собрания состояли либо из славяноросов, либо из людей нейтральных. Это придавало им оттенок славяно-российский, что и требовало Шишкова. Он, можно сказать, поставил под ружье мирное население, и война, которая разгоралась медленно, но которой он жаждал, стала как будто войной шишковистского Петербурга против карамзинистской Москвы. Свежий человек, попадая в собрание, выносил такое впечатление, что из москвичей один Дмитриев здесь в почете, да и то разве потому, что он сенатор и кавалер, а Карамзиным восхищается один только Гаврила Романович и стоит за него горою. Первая суббота состоялась у Шишкова. Собралось народу человек 20. Кроме славянофилов были Державин, Хвостов, Александр Семенович, давнишний друг, переводчик Глинковский, женатый на племяннице покойной Плениры, молодой переводчик Корсаков, еще кое-кто. Это было 2 февраля. В тот день получилось известие о кровопролитном сражении с Бонапартом у Прейсиш-Эйлау. Бенниксен, недавно назначенный главнокомандующим, доносил по обыкновению, преувеличивая, что неприятель совершенно разбит. Об этом событии много говорено. Наконец уселись, и началось чтение. Стихотворец Жихарев продекламировал старые стихи Державина. После того читали другие. Между прочим, Крылов, сочинитель стихов и комедий, человек лет 40, толстый и неприятный, с неподвижным лицом и лукавым взором, прочитал свою басню «Крестьянин и смерть». На поприще баснописца вступил он недавно. Читая с притворным равнодушием, он зорко поглядывал, каково впечатление им произведенное. На следующих собраниях происходило, в общем, то же самое. Оживления большого не было, молодежь читала немного и не бог весть что. Шишков огласил новую поэму Шахматова «Пожарский, Минин и Гермоген». Божился, что вещь гениальная, но ему не поверили. Впрочем, на вечере у графа Хвостова впервые явился поэт Гнедич с 7 песней «Илиады», отлично переведенной александрийским стихом. Хотя Глинковский заметил, что лучше переводить Гомера экзаметром, все, однако же, были в восторге. Неприятно было лишь то, что переводчик на один глаз кривой и весь какой-то нахохленный, безо всякой нужды напрягал свой голос до крику. «Казалось, того и гляди!» начитает себе чахотку. Само собой, Шишков то и дело принимался громить москвичей, но никто, в том числе и он сам, не знал толком, что делается в Москве. Там нарождались новые поэты — Мерзляков, Жуковский, князь Вяземский, юный Шурин Карамзина. Здесь о них едва слышали и ими не любопытствовали. Порой Шишков заводил любимые разговоры о слоге, высказывал суждения мелочные, придирчивые, безвкусные. Крылов, слушая, ухмылялся, Державин ворчал, переливают из пустого в порожнее. В высшем обществе прослышали о собраниях. Сенаторы, оберпрокуроры, губернаторы, генералы и камергеры стали их посещать. Шишков и Захаров радовались поощрительному всему вниманию, не замечая, что вечера утрачивают литературный характер. Державин, завидя вельмож, не упускал говорить им резкости. Все это время он хмурился. Затаенная мечта вновь подняться не покидала его 3 года до самых недавних пор. В конце прошлого года и в начале нынешнего он подал государю 2 записки о мерах, необходимых, по его мнению, для обороны империи от Наполеона. К действительным заботам о благе Отечества здесь примешивалось желание себе напомнить. Но государь мало обратил внимания на предоставление своего бывшего министра. Надежда рушилась, и Державин понял, что больше ему к делам не вернуться. Бездействие, между прочим, и потому тяготило его, что Державину была ясна связь его лиры с гражданским поприщем. С самой отставки ему сдавалось, что на покой он уволен вместе с Пегасом. 10 лет тому назад, когда после ссоры с Павлом он временно удалился от дел, ему удалось перестроить лиру на анакреонтический лад. Но анакреонтические песни, хоть он и продолжал их в сущности, были уже написаны, даже изданы, принесли свою долю славы. Что делать дальше? К чему обратиться? Трагедии? В глубине души он сознавал, что они ему не даются. Несколько раз он пробовал обращаться к поэзии сельски, но находил трудным под старость занять себя сими упражнениями. Все же 4 мая, на последнем в ту весну литературном собрании, он сказал Жихареву: «Лира мне больше не по силам, хочу приняться за цивницу». Обещал на досуге описать сельскую свою жизнь. Через несколько дней Жихарев записал в дневнике: «Г.Р. уезжает завтра, и что-то очень невесело».
1: Страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.

0: прозвучала пьеса «Песнь менестреля» Александра Константиновича Глазунова в исполнении Миши Майского и Симфонического оркестра Парижа под управлением Семена Бычкова.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Программа о священных образах Православной Церкви.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. И в эфире программа «Читаем икону». В этом цикле всегда принимает участие петербургский искусствовед Оксана Витальевна Губарева. Здравствуйте, Оксана Витальевна.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня, как мы обещали, мы будем говорить вновь об иконах Богородицы. И мы рассмотрим сегодня еще два очень важных типа икон. Это икона «Путеводительница» или по-гречески «Одигитрия» и икона «Знамение Божьей Матери». Ну вот начнем мы, Оксана Витальевна, с «Одигитрии». Хорошо. Значит, какой же это образ перед нами?
2: Перед нами образ, написанный Дионисием. Это икона Божьей Матери Одигитрия, которая была воссоздана им по прорисе утраченной иконы греческой, очень почитаемой, и им была как бы заказана, чтобы он прописал по сохранившимся
1: фрагментам
2: да, этой иконы. Вот, ну, таким образом, это такой классический образ Одигитрии, древнейший, и на иконах Одигитрии очень часто мы видим двух архангелов, которые подписаны, архангел Михаил и Гавриил, которые склоняются перед Пресвятой Богородицей. Глах именно на иконах Одигитрии, и этот образ поклонения архангелов Божьей Матери к нам пришел из Византии. Ну, почему архангелы поклоняются Божьей Матери? Потому что она превыше всех ангелов, и архангелов честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, поэтому тут как бы сомнений правомощности такого изображения быть не может. Икона Божьей Матери Одигитрия – это очень такие торжественные иконы, в отличие от икон Умиления, где Божья Матерь обнимает своего сына. Здесь она торжественно указывает на него рукою, а он сидит у нее на другой руке. То есть Одигитрия бывает и как, то есть зеркальные, не обязательно. Он должен сидеть у нее на левой руке, а правую руку она у него указывает. Мы знаем иконографии иконы и с обратным изображением. Вот из-за того, что Божья Матерь как бы указывает на Христа рукою, вот это, ну, толкуется так, что вот это связано, с этим связано ее название. Что она указывает на Иисуса Христа как на путь, истину и жизнь, как на дверь спасения, как вот сам Иисус Христос о себе говорил. Но историки искусства связывают название вот этой иконы Одигитрия с монастырем Одигон, где находилась вот первая самая почитаемая икона.
1: А где же этот монастырь?
2: Он был в Византии, недалеко от Константинополя. Но поскольку мы сейчас не рассматриваем, да, какие-то исторические реалии, а говорим о иконографии, давайте вот обратимся еще внимательно и посмотрим на эту икону. Ну, первое, что обращает на себя внимание, это тоже такая торжественная, репрезентативная такая посадка Иисуса Христа, который изображается, хоть и младенец, но в образе Вседержителя. То есть у него в одной руке свиток, который, в общем-то, синоним визуальной книги. Другой рукой он благословляет. Ну, свиток и книга в виде свитка, книга в виде кодекса, это как бы одно и то же. До IV века все книги были в виде свитков. После IV века, когда пергамент был изобретен, то книги уже стали сшивать, и они появляются в виде кодекса.
1: То есть это были папирусные, наверное?
2: Это были папирусные,
1: свитки, пергамент это уже из кожи животных, очень тонко выделанный такой, получается, что вроде такой бумаги.
2: Вот, поэтому мы можем говорить, что здесь в руках у Иисуса Христа книга со всей ее символической нагрузкой, той же самой, которая, как мы говорили, в образе Господа Вседержителя. И Иисус Христос благословляет Божью Матерь, да, он как бы благословение его вот к руке ее. То есть с одной стороны она указывает на него, а с другой стороны берет у него благословение, потому что Пресвятая Богородица всегда символический образ Церкви и вообще всего человечества, которое она представляет, да, перед Богом. И таким образом здесь благословение всего земного творения в ее лице. Что обращает на себя внимание? То, что Богородица Христа вообще не держит. Если мы посмотрим на ее руку, то мы увидим, что кисть руки находится как бы немножко мимо его фигуры. Она скорее обнимает его, так вот снизу. Вот. Иисус Христос изображен довольно крупным здесь уже ребенком, и любая мать знает, что вот таким жестом ребенка не удержишь никак. То есть реализм здесь, очевидно, совершенно выключен специально, чтобы мы обратили на это внимание и как-то символически постарались интерпретировать вот такого рода жест Пресвятой Богородицы. А обнимает она его рукою, как, ну, скажем так, спинка вот круглого такого вот этого престола византийского. Потому что Божия Матерь, она традиционно и во всех песнопениях и гимнографии именуется престолом высоким, превознесенным, на котором...
1: Престол Божества.
2: Да, престол Божества. Вот. И поскольку сам Иисус Христос восседает в очень торжественной такой позе, то он восседает на ее руке именно как на престоле. И мы это видим. То есть Божия Матерь, она здесь символизирует церковь и божественный престол. И ангелы, которые поклоняются Пресвятой Богородице, они поклоняются еще и самому Господу Вседержителю, который сидит в храме, да, как на престоле. То есть вот этот образ достаточно последовательно раскрывается. Это самая такая правильная, иконографически четкая картина. Но есть иконы, в которых идет такое

0: является автором этой иконографии, потому что икона необычна действительно. И здесь Богородица изображена в очень таких нарядных одеждах, мафорий отделан какими-то орнаментами. И сам Иисус Христос тоже в очень таких богатых одеждах. У него белая рубашка, и мафорий тоже весь оторочен золотом. И здесь особенно ярко видно, что вот этот так большой младенец абсолютно не сидит у него на руке. Угу. Вот этот образ престола здесь прямо так подчеркнут.
1: Да, это уже почти что, ну, отрок, скорее.
0: Отрок, да, такой большой. Значит, что обращает на себя внимание, какие детали, кроме того, что эта икона необыкновенно нарядна и торжественна? Во-первых, рука Богородицы, которая имеет другое положение.
1: Во всяком случае, она не указывает на Спасителя
0: вообще
1: никаким образом.
0: Вообще не указывает никаким образом, да. Это раз. Во-вторых, зеленая изнанка, ее мафория. И вот внизу, под ногами, в виде такой зеленой радуги. Кроме того, на груди у Пресвятой Богородицы мы видим очерченный ясно синий треугольник, который подчеркивает ожерелье на шее и края мафория. И прямо именно в этом треугольничке оказывается ручка Христа. Причем художник специально, даже такое ощущение, что он специально расширил так фигуру, чтобы вот эта ручка сюда достала, вот до этого места. Видите, такой мощный торс такой получился. И Богородица как бы вот к этой ручке обращена, которая вот здесь, вот, вот в этом синем треугольничке, в таком, вот это ярко-синего цвета платье видно. Ну, что такое синий треугольничек с ручкой Божией? Мы его часто встречаем на иконах, такой треугольничек в углу. Это десница Божия отдельно, да, которая благословляет святых. И вот такую благословляющую десницу мы видим и на иконах Георгия Победоносца, и Дмитрия Солунского.
1: Ну, там чаще сегмент такой все-таки круглый. Бывает тоже и треугольник,
0: бывает,
1: да?
0: Треугольничек, да, вот так вот в углу просто так вот раз отрезан.
1: А, понятно,
0: ну,
1: да.
0: Здесь как бы, естественно, этот образ не впрямую, так сказать, художественно он так. Но то, что ручка так вот отрезана, ровненько-ровненько.
1: Да-да-да.
0: Визуально вот этим вот и помещена вот в этот треугольничек, она, в общем-то, напоминает нам, да, об этом. И, конечно, человеку, который жил вот в этом мире и мыслил иконами, для него все вот эти образы иконописные, они были постоянно в голове, вот этот вот намек он прочитывался сразу же. Потому что Божья Матерь, она шедшая небес, да, и она сама небо. Стала небом, когда приняла Христа. И, кроме того, она небесный Иерусалим, новый Иерусалим. И здесь можно сказать, что Пресвятая Богородица, вот такая нарядная, украшенная, что она как бы является здесь, видимо, образом вот этого небесного Иерусалима, который в Откровении Иоанна Богослова весь сплошь из золота, драгоценных камней там, и так далее, и так далее. И вот это вот указание такое символическое, такое ассоциативное, я бы даже сказала, да, для зрителя, который смотрит на эту икону, оно здесь очевидно. И даже вот эта зеленая радуга под ногами Иисуса Христа, она тоже напоминает откровение об откровении Иоанна Богослова, где сидящий на престоле имел под ногами радугу, подобную смарагду. А смарагд это изумруд, как известно. То есть вот эта изумрудная радуга под ногами Иисуса Христа, она тоже является каким-то таким знаком, указанием таким, да, вот на эти апокалиптические такие образы небесного Иерусалима, которые раскрываются нам в книге Откровения Иоанна Богослова. То есть вот такие какие-то интересные, да, размышления самого художника или какого-то богослова, священника, который работал рядом с ним, мы тоже можем видеть в иконах. Они продолжают вот эту каноническую тему иконографии о Дигитре и интерпретируют как бы дальше, глубже вот этот образ.
1: А вот все-таки почему же она о Дигитре и что означает ее жест?
0: Потому что она о Дигитре, потому что она уже символизирует, что называется, цель нашего путешествия духовного. Она и есть тот самый небесный Иерусалим, к которому мы должны прийти. Она как уже путеводная звезда, свет такой. Поэтому жест ее руки, его можно интерпретировать как, то есть она как бы зовет нам прийти. Ну, это я, конечно, уже фантазирую, но что-то вот я небесный Иерусалим, а вот Господь, который сидит вот здесь вот на престоле.
1: Вот. Действительно, вот такая пара, может, они по масштабу, конечно, совершенно разные.

0: власти владенец намного меньше, но как царь и царица, сидящие на престоле. То есть Адхитрия — это как бы изображение вот этой пары, в которой один младенец, а другая мать.
1: Да.
0: Ну, вот еще какой образ Адхитрии можем мы посмотреть?
1: Ну, мы можем посмотреть еще Адхитрию Смоленскую, можем посмотреть Адхитрию Иверскую. И вообще нужно сказать по поводу иконографии иконы Адхитрии, что по преданию апостол Лука написал несколько икон или одну. Но в любом случае это, даже если он написал одну, это именно Адхитрия. Потому что на всех древних иконах, где изображается апостол Лука или каких-то вот в рукописях, там, где появляется образ Луки, в миниатюрах, да, пишущий икону Божьей Матери, это икона Адхитрии изображается перед ним. И в византийском мире, конечно, вот та икона, которая была из Адигона, вот первая главная Адхитрия, она, конечно, почиталась необыкновенно. То есть все особые почитания икон, которые впоследствии возникли на Руси, они связаны вот с тем самым особым почитанием Адхитрии, которое хранилось в Константинополе. Там существовало специальное братство, у которого были свои облачения, служители вот этой иконы. Раз в неделю эту икону выносили на шествие через весь город, и являлось чудо. То есть икону эту нес один человек, которому ставили ее на плечи, и он в состоянии был ее нести, потому что икона была необыкновенно тяжелая, она была еще вся в окладе, в золотом. То есть ее выносили из храма с трудом несколько человек. А потом, после особых молитв, ее возлагали на плечи одному, и он ее в состоянии был нести всю эту дорогу. И многие паломники, в том числе наши русские паломники в Константинополе, видели это чудо несения иконы вот этой, и с изумлением описывали вот это шествие. И впоследствии шествие с иконами по Москве, и они как раз связаны корнями своими, уходят вот в те шествия с Адхитрией.
0: То есть это продолжение, да, той,
1: это
0: традиции.
1: Продолжение той традиции, да, константинопольской. И вот такие шествия как раз были с Иверской иконой вот в 17 веке. И вообще конец 16-го, вот 17 век, это как раз пик таких вот театрализованных шествий церковных, особенных вот в Москве. Пышные, необыкновенные. Там был и въезд царя на осляте, там были...
0: Да-да-да, вход Господень в Иерусалим.
1: Вход Господень в Иерусалим являлся и так далее. И вот с Иверской иконой Божьей Матери, которая была привезена с Афона, со списком этой иконы, написанной Амвликом Романовым, тоже вот были такие необыкновенные шествия по Москве. И икона, и часовня, где хранилась Иверская икона Божьей Матери на Красной площади, там специально стояли люди, которые следили за тем, чтобы никто рядом с этой часовней не сквернословил. Ямщики, которые стояли и ждали там пассажиров, сидели без шапок в платках. Если зимой, то они надевали на голову платки, вот, чтобы голову не застудить, но без шапок. Потому что как бы вот рядом с этой иконой нельзя было, да, находиться вот даже на улице.
0: Такое почитание, в общем,
1: ну,
0: было.
1: Ну, необыкновенное почитание Иверской иконы. Она, кстати говоря, сохранилась, Иверская икона Богородица, вот та самая московская. Она сохранилась, и она в церкви, не в музее. Но это был список, который был написан специально для Москвы, на Афоне, с соблюдением очень строгих вот таких специальных обрядов. То есть там сам Амвлих Романов, который писал эту икону, за него молился весь монастырь Иверский. И освящалось все, до чего он только касался. То есть это был такой очень длительный, сложный процесс, чтобы икона получилась максимально сакральной, максимально ритуализованной. Да. Вот. А сама Иверская икона Пресвятой Богородицы, к сожалению, у нас закрыта грузинским окладом работы XVI века. Сверху у него еще один оклад, такой уже более торжественный, на котором много-много навешано всяких колечек. И вот те изображения, которые мы знаем, которые продают в церквях, вот этот древний оклад, более старинный, он вообще никогда не снимается. Поэтому как выглядела эта икона, неизвестно. Мы можем о ней, об иконографии ее и об ее образе судить только вот по закрывающему ее сплошному окладу. Вот. В Москве она не закрыта. В Москве она очень даже в хорошем состоянии, сохранности, и любой москвич и приезжий в Москву может, значит, помолиться в этой иконе.
0: Так что мы, в общем, можем думать, что мы имеем достаточно полное представление об этой иконе, глядя на так наш торжественно московский... сделанный список.
1: Да, но, конечно, как всегда в церкви, списки всегда корректируются в стиле эпохи. Они никогда не бывают точными копиями. Копиями занимаются только современные иконописцы.
0: Да. А все-таки икона, которая в Иверском монастыре, она какого времени? Значит, вот список был сделан...
1: Список был сделан в середине 17 века и подарен Алексею Михайловичу. А Иверская икона, которая находится на Афоне, ну, по преданию, она 10 века, она там в 900 каком-то году туда приплыла, в 999, кажется. А более точно, я думаю, что вряд ли кто-то может сказать, потому что она не видна.
0: Недоступна.
1: Недоступна, да, для исследования. А еще очень знаменитая икона, которая тоже есть вариации иконографии Одигитрия, это Тихвинская икона Божией Матери, где Иисус Христос чуть-чуть развернут к ней, и он смотрит в ее сторону, он не анфас строго, как в других иконах Одигитрии, и у него ножки сложены крестом, и мы видим пяточку. Вот эта вот пяточка, открытая, вывернутая, она является такой отличительной особенностью Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Теперь давайте, да, обратимся
0: к образу знамени Божьей Матери.
1: К образу знамени Божьей Матери. Ну вот Новгородская икона знамени, которая очень, ну то есть это самая главная и почитаемая святыня
0: Новгорода, наверное.
1: Новгорода, да, ну и нашей церкви одна из наиболее почитаемых икон. К сожалению, она сохранилась в таких небольших фрагментах. Вот, очень плохой сохранности, но все-таки иконографию мы можем увидеть. Это две стоящие руки, которые раньше были очень яркого розового цвета. Вот одежда у нее была такая. Яркий синий мафори когда-то был такой вот красивого цвета. И в центре, в диске, младенец Иисус Христос. И абсолютно такое отрешенное, надмирное лицо Пресвятой Богородицы. Это пророческая икона, которая даже не изображает Богородицу, да, вот, ну, она изображает, естественно, Богородицу, вот, но здесь нет уже никаких взаимоотношений между матерью и сыном. То есть если в умилении иконографии мы видим ласкание матери и сына, если в Одигитрии мы видим царственную пару, то здесь нет вообще никакого взаимодействия между матерью и сыном. Это образ явления сына в недрах матери. Это визуальное...
0: Визуализация,
1: да, ну слов. Не хочется слово такое, да.
0: Ну да.
1: Вот. Это
0: зримый образ.
1: Зримый образ, да, слов пророка Исаии: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему
0: Эммануил».
1: Да, Эммануил. И эти слова Исаии, они дали не только начало вот изображением подобным Божьей Матери, но и отдельным изображением Бога в образе отрока, Иисуса Христа в образе отрока. И такое вот отроческое изображение Иисуса Христа мы видим, скажем, отдельно. Мы видим в Святой Софии Киевской уже. То есть это тоже вполне был такой распространенный образ в православной церкви.
0: Но произошел он именно вот тоже... из знамения.
1: Нет, не из знамения, нет. Тоже из пророчества Исаии. Ага. Просто к тому, что пророчество Исаии дало не только вот этому образу поначалу.
0: Понятно,
1: да.
0: Понятно.
1: То есть вот этот образ Христа Эммануила, он не только здесь. Ну, вот этот круг, это, понятно, символ вечности, бесконечности. И он отделяет образ Христа от фигуры Пресвятой Богородицы. И таким образом мы видим, что это он как бы является из вечности, но он еще не родился, его как бы нет. То есть это вот такой знак явления его. И руки Пресвятой Богородицы, которые так прямо стоят, яркие такие, горящие были, как две свечи рядом, да, вот с образом Христа. Ну, здесь плохо видно, какие были складки мафории, как вообще он организовывался вокруг образа Спасителя. А на других иконах, скажем, на ростовой иконе из Третьяковской галереи, которая очень знаменита, называется «Великая Панагия» или «Ярославская Аранта», где Божья Матерь изображена в рост, видно, что вот эти складки, ткани, которые вот окружают Иисуса Христа, они, ну, какой-то, скажем, ассоциативная тоже вот такая связь со Спасом Нерукотворным.
0: Да, определенно.
1: Но, во-первых, ну, что это образ явления, и как бы он появляется в недрах Пресвятой Богородицы, тоже круг, золотой фон, который совпадает с золотым фоном самой иконы. И мы видим как бы, как, да, дырку такую вот в недрах Божьей Матери, где вот является из этой вот из вечности, из этого мира.
0: Зияет иной мир.
1: Да, зияет иной мир, да, да. Но все-таки связь с плотью, то есть он проходит не сквозь нее, а все-таки он сын своей матери, и он принимает частицу ее природы, подчеркивается композиционно. Руки Христа, они как бы продолжаются в руках матери.
0: И, да, замечательно.
1: Вот, и вот, этот, вот, вот это вот единство такое, которое создается вот этими, да, простертыми руками Христа, которые продолжаются в руках Матери, они показывают нам, что это едина плоть и едина кровь.
0: Да, ну и дальше, да, можно уже, конечно, там рассуждать, что Богородица как образ церкви, конечно, чудеса и же я творил, и вы сотворите, и больше всех сотворите. То есть как бы его руки продолжаются, как его действия, да, как бы продолжаются в церкви. Церковь, да, делает то, да, что делал Христос.
1: Да, да, да, да. И вот это вот единство природы Божьей Матери Христа в других иконах подчеркивается иначе. Но тоже очень интересно. Скажем, вот в иконе Мирожской, иконе Божьей Матери, мы видим тоже продолжение. Руки символически просто, но не только руки, но и тело у нас получается, да, общее, вот, которое разделено только складкой мафории.
0: Да, здесь этого круга-то не очень даже
1: а
0: видно,
1: круга
0: его
1: нету,
0: и нету.
1: Круга нету. Да. И вот это дело в том, что существовали две иконографии. Ну, сейчас иногда можно увидеть, что вот это знамение с кругом, а без круга это воплощение. Но в реальности вот такого разделения в древности жесткого в названиях, в именованиях этих икон не существовало. То есть образ явления Спасителя в недрах Божьей Матери, он мог быть и очерчен кругом, а мог быть просто внутри такой складки мафории появляться.
0: То есть это как бы больше уже изображает как бы его рождение?
1: Нет, так его нету. Вы видите, ножек-то нету, ни ручек, ничего. То есть он продолжается в теле Пресвятой Богородицы. То есть на иконах Адигитрии, Владимирском, он все-таки изображен целиком. А здесь нет, он всегда как бы обрезан. То есть это такой знак появления. Мирская икона в этом смысле, конечно, уникальна. Я, честно говоря, больше не видела, чтобы вот так откровенный, конкретно, да,
0: да,
1: фигура,
0: да,
1: Христа,
0: да,
1: продолжалась, перерастала, да, в фигуру Богородицы.
0: А это икона какая?
1: Это икона воплощений из пророческого ряда Воскресенского собора города Кашина, 15 век. И вот здесь что интересно, вот эта складка мафория, которая, ну вот если вы посмотрите так немножко, сощурив глаза, скажем так,
0: ну
1: на,
0: да,
1: эту
0: он,
1: икону,
0: конечно, в круге.
1: Во-первых, он в круге, а во-вторых, он в чаше. Вали. Вот она ножка, вот ручки, какие-то чаши.
0: А, да-да-да.
1: Да, и вот здесь вот донышко, вот эта складка мафория, донышко, руки Богоматери, как с боков, да, вот ручки.
0: Ручки,
1: а тело Богородицы, ручки кратера, да. А тело Богородицы идет как будто подставка, да, вот внизу ножка. И Иисус Христос оказывается в литургической чаше. И вот эта вот литургическая символика, она здесь подчеркнута, но нужно сказать, что она не случайно появляется. И это, в общем-то, не является какой-то вот моей фантазией, потому что икона именно Богоматери Знамения, она играла очень важное значение в литургии. Дело в том, что именно Богоматерь Знамения изображалась в конхе жертвенника, именно Богоматерь Знамения являлась запрестольной иконой всегда. То есть это та икона, которая непосредственно
0: в конхе апсиды.
1: И в конхе апсиды тоже изображалась,
0: да,
1: и апсиды главного алтаря, да. Это та икона, которая и осмысливалась именно так, как вот связанная с литургическим действом церкви, с явлением Христа на литургическом престоле.
0: Ну что же, спасибо. Сегодня мы рассмотрели два еще очень важных, значимых образа Божьей Матери. Это Адигитрия, путеводительница, и знамение Божьей Матери. И увидели, какие смыслы раскрываются в этих образах. На этом мы заканчиваем нашу программу. В следующий раз мы поговорим об иконе Успения Божией Матери. Тоже икона очень сложная и многозначащая. На этом мы прощаемся с вами. В нашей программе принимала участие петербургский искусствовед Оксана Витальевна Губарева. Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания.
1: Всего доброго.

0: Богородичный тропарь под твою милость композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря Бюсси-ан-От.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. Губернатор Александр Беглов обратился к петербуржцам в памятную дату героической истории блокадного Ленинграда и Ленинградской битвы. 10 августа 1941 года началась прокладка телефонного кабеля по дну Ладожского озера. В те дни оборонительные бои шли на подступах к Ленинграду. Возникла острая необходимость в обеспечении надежной связи со ставкой Верховного Главнокомандования и со всей страной. В условиях дефицита времени и под вражескими обстрелами связисты Ленинграда фронта и сотрудники завода «Севкабель» приступили к выполнению важнейшего задания, напомнил губернатор. Он подчеркнул, что ленинградские специалисты решили уникальную технологическую задачу, и уже 30 октября 1941 года Ленинград получил устойчивую связь с Большой землей. Также, по словам губернатора, опыт блокадных связистов, инженеров, водолазов и рабочих «Севкабеля» был использован в 1942 году при прокладке топливного путепровода для снабжения Ленинграда горючим и кабеля жизни. Он дал городу электричество с Волховской гидроэлектростанции. В память о подвиге всех, кто обеспечивал связь осажденного города, в деревне Ваганово был восстановлен блиндаж, узел связи «Тройка-1». Полный текст обращения опубликован на официальном сайте администрации Петербурга. В Петербурге к 10 августа практически все бюджетные места в высших учебных заведениях оказались заняты. Основная волна зачислений прошла 7 августа, когда были опубликованы приказы о зачислении. Об этом сообщил председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов. 3 августа места получили победители олимпиад, участники СВО и члены их семей, а также целевые группы. По предварительным данным, свободных бюджетных мест в вузах города не осталось. Вступительная кампания 2026 года в вузах Петербурга выходит на финишную прямую. Петербургский университет от абитуриентов поступило более 1,5 миллиона заявлений. Этот показатель стал новым рекордом для Петербурга. Рост по сравнению с прошлым годом составил 60%. Средний балл ЕГЭ поступивших на бюджет увеличился до 81 балла. Наибольший интерес зафиксирован к медицинским, педагогическим и техническим специальностям, а также к направлениям, связанным с цифровыми технологиями. По целевому набору в петербургские вузы зачислили свыше 300 абитуриентов. Заявления принимались через платформу «Работа в России», синхронизированную с госуслугами. По установленной президентом России квоте в городские университеты поступили более 3000 участников спецоперации и их детей. Сегодня в 67 государственных и негосударственных университетах Петербурга учатся 365 тысяч студентов. В преддверии нового учебного года межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области запускает тематическое консультирование граждан. Как сообщили в пресс-службе ведомства, горячая линия будет работать с 10 по 21 августа. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся требований к качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек и канцелярских товаров. Также родителям расскажут, как правильно выбирать школьную форму и портфели с учетом возрастных особенностей детей, на что обращать внимание при проверке маркировки, какие документы подтверждают безопасность продукции и как действовать при возврате или обмене некачественного товара. Консультации проводятся с понедельника по пятницу с 9 до 16 часов. Звонки принимаются по телефонам Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43, отдела надзора за питанием населения и продукции в обороте 8 812 916-764-02-61 и отдела гигиены детей и подростков Центра гигиены и эпидемиологии 8-812-570-60-04. Ознакомиться с реестрами небезопасной и фальсифицированной продукции можно на государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей. Журнал Forbes подготовил перечень из 20 крупнейших ветеринарных клиник и сетей в России. Их совокупная выручка в прошлом году достигла 14 миллиардов рублей, что на четверть больше, чем в 2024 году. Первое место в рейтинге заняла петербургская сеть «Ветеринарная клиника доктора Сотникова». Выручка клиники за 2025 год составила 1 миллиард 637 миллионов рублей. Второе место в рейтинге занимают два самостоятельных бренда с 5 и 8 точками в Петербурге. Это Pride и CityVet, которые учитываются вместе, поскольку связаны юридически. Их выручку аналитики оценили в 1 миллиард 436 миллионов рублей. Замыкает тройку лидеров московская сеть «Белый клык» с 4 точками и выручкой в 1 миллиард 337 миллионов рублей за год. В рейтинг крупнейших ветеринарных клиник и сетей России вошли 20 игроков, которые были ранжированы по выручке за 2025 год, взятые из открытых данных. В сумму также вошли доходы от аптечного направления, которые у большинства участников не выделены в отдельные юридические лица. В курортном районе Петербурга количество нарушений в части парковки на газонах сократилось на 94% за 3 недели. Если 18 и 19 июля комплексы Государственной административно-технической инспекции зафиксировали на зеленых территориях более 500 автомобилей, то спустя 3 недели, в первые выходные августа, их было всего 30. По выходным автомобили продолжат контролировать соблюдение правил парковки в прибрежных районах вдоль Финского залива. Нарушителям грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц и от 150 тысяч рублей для юридических лиц. На 99-м марафоне «Пушкин-Петербург» появится новая беговая трасса, предназначенная для профессиональных спортсменов. Ее представили организаторы. Профессиональные атлеты будут стартовать с Сарицкой улицы. Так устроено единственное ограничение, которое не позволяло трассе соответствовать требованиям Всемирной легкоатлетической ассоциации. Расстояние между стартом и финишем марафона не должно превышать половину дистанции. Теперь на трассе можно будет официально фиксировать рекорд России, пояснил вице-губернатор Петербурга Борис Петровский. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 25 градусов. Во вторник, 11 августа, ожидается ясная погода, без осадков. Температура плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 39%. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В среду, 12 августа, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 16, плюс 18 градусов, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 51%, ветер западный 2-4 метра в секунду. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи.
3: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров». Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию цикл лекций профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Тема сегодняшней лекции – «Грузинская церковь в эпоху позднего Средневековья».
1: В прошлый раз мы говорили о разных христианских народах, которые принадлежали к нехалкидонской вере, а о монофизитах и несторианах. Мы говорили о сирийцах, яковитах, о маронитах, о ливанцах, об армянах, о коптах, о нубийцах, эфиопах и других. И вот о великой, но трагической миссии несторианской церкви на Дальний Восток. Но остался еще один народ, на этот раз православный, о котором мы говорили очень мало. А поговорить о нем нужно. Это Грузия и славная история грузинской церкви в эпоху позднего Средневековья. Когда Грузия была обращена в христианство в IV веке, это стало весьма важным событием для христианской истории всего региона. Со стороны грузинского народа принятие христианства было целенаправленным и сознательным отказом от персидского зороастризма, который им постоянно навязывался со стороны их могучего восточного соседа. Впоследствии этот шаг также стал означать и отказ от ислама. И, конечно, обе эти религии, вначале зороастризм, потом ислам, никак не могли примириться с распространением христианства в Закавказье. Несмотря на то, что Грузия лежала на перепутье культур и религий и испытывала на себе самые разные влияния, средневековая грузинская культура в целом была направлена в сторону Средиземноморья и православия. И, соответственно, она отталкивалась от арабо-персидского мира и от исламской цивилизации. Грузия постоянно поддерживала тесные политические контакты с Византией, которые подкреплялись также династическими браками. Мы уже много раз говорили, что византийская правящая элита не была этнически однородной. То есть тогда, собственно, такого в классическое время Византии такого понятия не было. Мы знаем, в частности, о многих аристократах грузинского происхождения, которые занимали самые высокие посты в византийской армии и в обществе. Например, имперский дука Григорий Покуриан, который впоследствии в правлении Алексея I Комнина стал великим доместиком Запада, то есть фактически таким как бы вице-премьером для всей западной части империи, это лишь только один пример из многих. Так, после латинской оккупации империи в 1204 году и после монгольских набегов на христианский Кавказ, только вот после этого связи Византии с Грузией начали немного сокращаться. Так же, как и другие восточные церкви, грузинская церковь сделалась главным символом своего народа. История ее неотрывна от истории страны, и поистине она стала национальной церковью. Развитие ее помогло поддерживать и сохранять политическую идентичность Грузии и самосознание грузинского народа. Именно церковь создала неповторимую грузинскую христианскую культуру и цивилизацию. И при том, что городская цивилизация долгое время в стране оставалась неразвитой, даже монархия значительное время существовала без столицы, тем не менее Грузия смогла создать собственную уникальную литературу и архитектуру. Но, с другой стороны, такая вот национализация, если можно так сказать, грузинского христианства принципиально отличалась от тех же процессов, которые проходили в других восточных церквах. В отличие от Армении, от коптского Египта или яковитской Сирии, Грузия отказалась отходить от Вселенской Кафолической Церкви Христовой, и с начала VII века Грузия находилась в непрестанном общении со всей полнотой православной церкви. И с тех пор грузинско-византийские связи обрели ровность, стабильность и не прекращались до самого конца существования империи. Наверное, самым драматическим временем за долгую историю грузинского народа стал XI век. Это было время, когда соседняя империя распадалась на отдельные княжества, а затем, после сельджукских вторжений, вообще перестала существовать. В Грузии как раз наоборот начался период единства и наибольшего расцвета страны. Во многом это была заслуга череды талантливых правителей, которые стояли во главе страны более двух веков, до тех пор, покуда результаты их долгих трудов не был уничтожен ураганом монгольского вторжения, которое фактически Грузию разорила и едва-едва не лишила ее государственности. Династия, которой Грузия обязана своим единственным расцветом, это была грузинская ветвь армянского знатного рода багратидов. Из нее, кстати, происходил и Багратион, наш русский генерал грузинского происхождения. Ранее багратидские династии стояли у власти в Армении и в Кавказской Албании, Алании, то есть ныне Осетии. Лишь в 1008 году Баграту III удалось объединить восточную и западную Грузию. Оба эти края, имевшие единый язык, единое национальное устройство, объединились в единую политическую и церковную структуру. И, собственно, после этого события, после 1008 года, мы можем уже говорить о Грузии в современном смысле этого слова. К XII веку грузинским багратидам удалось преобразовать свое царство в динамичную Кавказскую империю, которая простиралась от Черного до Каспийского морей. В то время в стране им удалось присоединить такие значительные коммерческие и промышленные центры, как Карс, в котором еще Пушкин побывал в XIX веке с русскими войсками, Двин, Ани и Тифлис. Потому что Тифлис изначально не был грузинским городом. В конце XII века, во время правления прославленной царицы Тамары, в Грузию входило все Закавказье. Даже исламское прикаспийское государство Ширван, то есть нынешний Азербайджан, и Византийская Трапезунская империя стали вассалами Грузии, которая тогда переживала свой золотой век. До объединения два грузинских царства, Восточная и Западная Грузия, были разделены церковно. С VI века церковь в западном регионе, которая состояла из двух метрополий, Фазис и Севастополис, она находилась под юрисдикцией Константинопольского патриарха. Там бытовала византийская литургическая практика, правда, при частичном использовании грузинского языка. Но все-таки по большей части там было на греческом, были грузинские вкрапления. В Восточной Грузии церковь пользовалась автокефалией. Ее предстоятелем был католикос, чья кафедра размещалась в столице царства Мцхете. Несмотря на свою независимость, грузинская церковь всегда признавала особый для себя духовный авторитет антиохийской патриархии. Именно там в V веке был Хератонисон I мцхетский католикос. И, естественно, в Восточной Грузии господствовала в употреблении антиохийская богослужебная практика, в Западной – византийская, в Восточной – антиохийская. Характерной чертой для грузинской церкви было особое почитание Иерусалима. Основателем первого грузинского монастыря в Иерусалиме стал Петр Ивериец. Мы упоминали его уже, он был монофизитским богословом, но, тем не менее, в грузинской церкви он канонизирован. Эта приверженность Святой Земле объясняет столь развитую в Грузии историю паломничества. Итак, территориальное и политическое объединение 1008 года вскоре было восполнено и церковным единством во главе с мцхетским католикосом. И во всей стране была принята именно византийская богослужебная и каноническая практика. Это также значило, что в течение ближайших двух веков византийское влияние на страну стабильно возрастало и укреплялось. Ну, достаточно в качестве примера привести лишь то, что переводы с греческого за эти годы количественно преобладали на, собственно, грузинской литературой. То есть большая часть литературы была переводная. Новое единство, по всей видимости, еще больше сблизило церковь и государство. Но при этом католикос сохранил контроль над церковными делами и над администрацией, даже был официально признан духовным главой народа. Католикос вкупе со всеми главными епископами и игуменами также считался вельможей, и все епископы и игумены считались вельможами в такой светской табели о рангах. То есть было некое негласное правило, когда каждый духовный сан соответствовал некому светскому положению в обществах. И вместе с ведущими феодалами страны они заседали в Государственном Совете. Некоторые церковные должности сделались наследственными и были монополизированы феодальными кланами. С другой стороны, архиепископ города Чхондиди всегда занимал должность великого канцлера. Таким образом, иерархи играли чрезвычайно важную роль в политической жизни страны. Несомненно, двумя самыми одаренными и самыми важными представителями грузинских багратидов для всей истории страны были царь Давид IV, который правил с 1089 по 1125 год, и царица Тамара, направила с 1184 по 1213 год. На самом деле точные даты ее правления спорные, но я привожу те даты, которые общеприняты сегодня в Грузии. Оба, и царь Давид IV, и царица Тамара, канонизированы грузинской православной церковью. Давид IV получил прозвание от своих современников как «возобновитель» или «восстановитель». Его правление – это настоящий эпический период средневековой грузинской истории. Он проводил политику реформ и территориального расширения страны. Громил мусульман, победы его были блестящие и оставались в истории. До такой степени, что многие западные правители его отождествляли с мифическим пресвитером Иоанном. Это одна из характерных черт средневекового западного мифологического сознания. В период как раз крестовых походов было то, что где-то далеко на востоке существует христианское царство, возглавляемое пресвитером Иоанном, который победил уже всех мусульман и собирается в ближайшее время идти на выручку своим западным собратьям. Тут легенда постоянно бытовала. И вот даже Давида, возобновителя, одно время отождествляли с этим мифическим пресвитером Иоанном. Потом Чингисхана стали с ним отождествлять, но скоро, правда, разочаровались. Были разные другие варианты. Давид создал базу для многонациональной Закавказской империи, в которой будут править его потомки. В 1122 году он занял Тифлис, который в течение нескольких веков был исламским городом, и перенес туда столицу Грузии. Но величайшим триумфом стала решающая и славная победа, которую грузины одержали над сельджуками в битве при Дидгаре 12 августа 1121 года. И до сего дня грузины эту победу при Дидгаре отмечают как религиозный праздник, один из главных праздников страны, и религиозных, и национальных. Давид IV оставил своим потомкам реформированную церковь. Он уделял много внимания процветанию монашества, светскому и религиозному образованию и улучшению состояния всей церкви. Также он заботился о христианском единстве и многократно пытался убедить армян принять Халкидон, отказаться от своих заблуждений и вернуться к православию. Его энергичные усилия по укреплению церковной дисциплины, по устранению злоупотреблений и реорганизации церкви достигли кульминации во время самого знаменитого собора, который проводился в Грузии, за всю историю Грузии. Это собор Руиси-Урубниси, 1103 год. Собор был создан царем, который на нем председательствовал. Каноны, принятые этим собором, они не только рисуют картину состояния грузинской церкви в начале XII века, но и показывают всю решимость, с которой Давид относился к задаче церковного возрождения. И неудивительно, что его современники прозвали «возобновителем». Несколько канонов собора посвящены проблеме симонии, то есть покупки церковных должностей за деньги. Было постановлено, что получение денег в обмен на таинство, если это скрывается, то все виновные, вне зависимости от сана, должны немедленно отлучаться от церкви. Много времени обсуждалась проблема нарушения существующего церковного законодательства. Было, например, подтверждено важность соблюдения канонического возраста для рукоположений – 35 лет для епископа, 30 лет для священника, 25 лет для диакона. Был подтвержден запрет на возведение кандидатов сразу в несколько последовательных церковных степеней в течение одного дня. То есть, по меньшей мере, на следующий день. Собор сразу же перешел от слов к делу. Несколько коррумпированных и недостойных епископов были низложены и заменены новыми людьми, которые были известны своим благочестием и преданностью церкви. Обсуждались также нарушения среди монашеского чина. В частности, подверглась запрету практика назначения в один монастырь нескольких игуменов. В Грузии была такая практика. Но все-таки была сделана оговорка, если очень крупная лавра, то можно. А так нельзя. И, наконец, каноны собора 1103 года касались также злоупотребления среди мирян. Было запрещено проводить венчание или крещение вне стен храма. Был подтвержден запрет на брак православного христианина с еретиком или неверным. Православным женщинам запретили вступать в брак до достижения 12-летнего возраста. Весьма показателен и канон, что если армяне или другие монофизиты раскаются в своей ереси, то принимать их можно только через крещение. Давид также стремился к развитию интеллектуальной жизни в своем царстве. Он основал множество школ по всей Грузии, в которых преподавались основы грамматики, преподавался закон Божий, преподавалась математика. Монастыри, которые получили в дар земельные угодья и льготы, как правило, тоже были центрами образования. Десятки монахов направлялись на Афон для того, чтобы, обучившись греческому языку, они потом могли вернуться и начать переводить литургические тексты. При монастыре Гелати в Западной Грузии, возле Кутаиси, была организована академия. Там жил преподаватель, современник Давида, философ-неоплатоник Иоанн Петрицы, ученик Михаила Псела и Иоанна Итала. Петрицы получил заслуженную известность как один из главных средневековых переводчиков текстов греческих философских произведений на грузинский язык. Труды Давида IV были достойно продолжены его праправнучкой, царицей Тамарой. Во время ее правления золотой век грузинской истории и культуры достиг своего апогея. Многонациональная грузинская империя того времени была едва ли не самым могучим государством Ближнего Востока. К 1112 году в ее состав входил весь Кавказ, все юго-восточное побережье Черного моря, большая часть Армении и персидского Азербайджана. Тамара очень хорошо понимала всю важность внутреннего единства страны для сохранения своих таких обширных и разнородных владений. Это объясняет, например, доброе отношение, которое царица поддерживала с Аладдином, который после того, как он отвоевал святой город, он вернул грузинам всю их собственность в Иерусалиме. До этого она была конфискована крестоносцами. Соответственно, отношения Тамары с латининами в крестоносных государствах нельзя назвать ни слишком близкими, ни слишком дружелюбными. Грузины никогда не принимали участие в крестовых походах. Возможно, это являлось одной из причин, почему мусульмане хорошо к ним относились. Грузинский царский дом Багратидов был связан брачными союзами с византийской династией Комненов. Это, собственно, явилось причиной помощи, которую царица Тамара оказала основателю Трапезунской империи Алексею Комнену и его брату Давиду. После взятия Константинополя крестоносцами в 1204 году грузинское войско немедленно заняло Трапезунд и передало его родственнику царице Алексею Комнену. Он стал первым трапезунским императором. Империя Великих Комненов, первоначально бывшая в вассальной зависимости от Грузии, просуществовала почти 300 лет, пережила Константинополь и была захвачена турками лишь в 1461 году. И Давид IV, и Тамара особое влияние уделяли монашеству. Монастыри, которые зачастую играли роль миссионерских и образовательных центров, способствовали росту грузинской церкви. Можно без всякого преувеличения сказать, что средневековая грузинская литература, к которой также, можно сказать, относились и переводы с греческого, и с армянского, и с сирского, и с арабского, и которая в основном была церковной по содержанию, в общем, она вся была продуктом монашеской среды. Очень важный вклад в развитие грузинской литературы внесли грузинские монастыри, которые располагались в других странах – в Палестине, на Синае, в Вифинии, на Черной горе близ Антиохии, на Балканах и, конечно, на Афонском полуострове. В отличие от армян, грузины в большом количестве массово никогда не уезжали со своей родины. Если армянская диаспора состояла из общин, то грузинская состояла из личностей. Грузины, собственно, были православными, могли селиться в любой православной общине и в любом православном монастыре. Отправлялись они за границу прежде всего из любви к паломничеству. Либо, это был такой особый аспект грузинской духовности, люди отправлялись за границу, чтобы претерпеть изгнание Христа ради. Одним из самых любимых регионов грузинской диаспоры была, несомненно, Палестина. Уже мы говорили о том, что святая земля в Грузии всегда особенно почиталась. И до XI века там, как правило, служили Иерусалимскую литургию святого Иакова. И не случайно первый грузинский монастырь был построен Петром Иверийцем не в Грузии, а как раз в Иерусалиме. И вот это вот многовековое грузинское присутствие в Святой Земле иллюстрируется, например, собранием рукописей Иерусалимского патриархата. Весьма большой их процент грузинского происхождения. Некоторые из этих рукописей первоначально находились в библиотеке монастыря Честного Креста Господня. Он был основан в 1040 году монахом Прохором. Это был грузинский монастырь. Монастырь сохранял свой грузинский характер до 1685 года, когда тяжелое финансовое положение и нехватка грузинских монахов понудили его насельников продать территорию и здание грекам. Монастырь до сих пор существует в Иерусалиме, и по преданию именно в нем похоронен великий грузинский философ, поэт и политический деятель Шата Руставели, автор знаменитой поэмы эпической «Витязь тигровой шкуры». Даже делегация из Грузии приезжала, проводила исследования. Правда, могилу его так не удалось обнаружить, но это неудивительно, потому что в средневековых монастырях часто такие древние могилы просто уже не существуют, и, возможно, также просто его кости были раскопаны, как полагается, и где-то ожидают вместе со всеми всеобщего воскресения. Большая грузинская община имелась и в Синайском монастыре. Это знаменитый монастырь великомученицы Екатерины. Свидетельство тому 85 грузинских рукописей, которые сохранились в монастырской библиотеке. Это целая громадная грузинская библиотека. Но самыми известными грузинскими монастырями в границах византийского мира были Петрицис, который был расположен во Фракии к югу от Филиппополиса, нынешнего Пловдива, на территории Болгарии, и Иверский монастырь на Афоне. Монастырь Петрицис был основан византийским генералом и сановником грузинского происхождения Григорием Покурианом. Сегодня это болгарский монастырь. Но в его первоначальном уставе, составленном в 1083 году, особо оговаривается грузинский характер братии. Самый известный средневековый грузинский ученый Иоанн Петрицис прожил в монастыре Петрицис долгих 30 лет. А потом он вернулся в Грузию и возглавил академию при монастыре Гелате. Датой начала организованного афонского монашества считается 963 год, когда святой Афанасий основал Великую Лавру. Вскоре на Афоне появились и первые грузины – Ефимий Ивериец и его отец Иоанн Афонский. Оба поселились в Лавре святого Афанасия, и по прошествии недолгого времени на Афон прибыл другой грузин – Иоанн Тарникий. Он был высоким вельможей грузинского происхождения – верно, он служил в качестве генерала и посла императору Василию II. И именно он где-то в 979 или в 980 году основал Иверский монастырь, или, как он изначально назывался, монастырь иверийцев, то есть грузин. Сам Иоанн был избран игуменом монастыря, и когда он в 1005 году скончался, то игуменом стал его сын Ефимий. После Великой Лавры и Ватопеда Иверский монастырь – третий по старшинству монастырь на Афоне. Бывали времена, когда его обширные земельные владения даже превышали владения Великой Лавры. Но главное не в этом. Этот знаменитый грузинский монастырь стал одним из важнейших центров грузинской культуры и учености в византийском мире. И стал он также значительным связующим звеном между Византией и Грузией. Библиотека его содержит громадное количество как греческих, так и грузинских рукописей, которые там производились, переписывались, копировались и писались заново. А монастырь также был известен как переводческий центр, где на грузинский переводились греческие богословские, географические и литургические тексты. Возможно, именно игумен Ефимий написал греческую версию знаменитого памятника средневековой византийской литературы «Притча Варлаам и Асаф». Текст этот, по всей видимости, переведен с грузинского языка, на который он, в свою очередь, был переведен с арабского, а на арабский был переведен санскрита. Это такая искаженная история царевича Сиддхарты Гаутамы, который впоследствии стал известен как Будда, то есть просвещенный. В греческом переводе она приобрела совершенно иное христианское звучание, то есть это был такой переработанный перевод, и была такой известной христианской средневековой притчей. Потом она была уже с греческого переведена и на славянский язык, и входит у нас в памятники древнерусской литературы. В отличие от других грузинских монастырей, насельники Иверона никогда не были исключительно грузинами. Большинство из них составляли греки, и зачастую, конечно, это служило источником для конфликта и соперничества. Но первоначально руководство монастыря было в руках грузин. Богослужение совершалось параллельно на двух языках. К XIV веке греки могли воспользоваться своим численным превосходством, и монастырь окончательно уже перешел под их руководство. Но, несмотря на это, грузинские цари продолжали поддерживать единственную грузинскую общину на Святой Горе. И грузинская преемственность в Иверском монастыре в просуществовала практически до наших времен. Последний грузинский насельник монастыря скончался в 1955 году.
2: А сейчас там грузины есть?
1: Возможно, там какие-то грузины появились, но монастырь сейчас уже такой стопроцентно греческий. То есть, если там какой-то грузин появился, все равно он входит в греческую литургическую жизнь.
2: То есть он принадлежит греческой церкви?
1: Он принадлежит Афону и, соответственно, Константинопольской патриархии. Как, собственно, и все афонские монастыри. Но просто там, если есть русский монастырь, там Пантелеймонский, это на Афоне, там служат по-славянски. И, опять же, насельники русские, ну и, скажем, даже если грек решит поселиться в Пантелеймонском монастыре, он будет подчиняться славянским литургическим обычаям. А Иверский монастырь сейчас греческий, и, соответственно, там никаких грузинских обычаев уже не осталось. Когда скончалась царица Тамара в 1213 году, вскоре после ее смерти началось такое трагическое развитие событий. К концу XIII века Великая Всекавказская империя Багратидов лежала в запустении. Золотой век грузинской культуры также завершился. К тому времени Грузия несколько раз кряду была разорена, сожжена и разрушена монгольскими армиями. Захватчики появились у границ страны в 1220-м, и в 1221 годах. И, по словам потрясенных современников, в течение следующего десятилетия, как саранча, покрыли собою все. То есть была при первой битве, в общем, фактически весь цвет грузинской армии был уничтожен. Грузины несколько раз восставали. Всякий раз заново каток монгольского вторжения проходил по Грузии. И в конечном итоге, в общем, действительно, страны почти ничего не осталось. Все Закавказье оказалось под контролем монгол. В течение следующих двух веков грузинским землям довелось испытать то, что Армения, Албания и Азербайджан переживали ранее от сельджуков. В отличие от Албании и Азербайджану, Грузии удалось выстоять и не поддаться туркизации и исламизации. Албания имеет в виду Алания, то есть Осетия. Более того, в отличие от Армении, грузинская государственность не исчезла и продолжала существовать. Но с другой стороны, к концу средневекового периода Грузия пережила собственные внутренние необратимые изменения. Через несколько десятилетий после смерти царицы Тамары страна попала

0: центральным правительством. Ослабленная центральная монархия не могла предотвратить усиление власти местной аристократии. И, соответственно, страна стала расползаться на регионы. Во время правления способного царя Георгия, Георгий V, он правил с 1314 по 1346 год, у монархии удалось несколько укрепиться. Однако время было слишком кратким, каких-то 30 лет для принесения сколько-нибудь длительных результатов. И помимо этого, вскоре Грузии пришлось пережить новую тотальную резню и разрушение во время вторжения Тамерлана, 1386 год. А в 15 веке начались постоянные атаманские набеги на страну. Хотя Грузии с большим трудом удавалось отстоять свою автономию, но все христианское Закавказье теперь находилось не только под давлением ислама, но и под мощным турецким культурным и лингвистическим влиянием. Монархия продолжала слабеть из-за постоянных войн и вторжений. К концу 15 века члены царской семьи Багратидов разделили страну на три царства. Этот шаг привел уже к росту регионального сепаратизма и дальнейшим разделениям, теперь уже на 5 независимых княжеств. Тем не менее, Грузия дожила до нового времени, и в 1801 году по слезной мольбе грузинских царей Ираклия II и Георгия III страна была включена в состав Российской империи. Они долго упрашивали, Александр I колебался. Собственно, и до этого русские цари колебались, потому что это означало войну с Персией и целый ряд других проблем. Включение Грузии значило начало Кавказской войны, когда вот эти все чеченские племена необходимо было усмирять, чтобы проложить дорогу в Грузию, что, конечно, опять же, Кавказская война была очень изнурительной, длилась очень долго, и, в общем, непонятно, нужна ли действительно она была России. Но как бы то ни было, в случае за присоединение Грузии Россия заплатила очень дорогую цену. Приобрели себе все, что мы приобрели. Но на тот момент грузин, по некоторым подсчетам, оставалось всего где-то около 40-45 тысяч человек. Все грузин. Поэтому они были, собственно, действительно на грани уничтожения. Но в конце концов грузины умолили принять их в русское царство, обещав навечно лояльность и вечное вхождение в состав России. Ну, как видим, вещи меняются, и клятвы не соблюдаются. Даже такие слезные. Естественно, и древняя грузинская церковь, которая возглавлялась мцхетским католикосом, в равной степени страдала от бесконечных волн варварских вторжений. Именно церковь, даже в условиях изоляции Грузии и в условиях развития у грузинского народа психологии осажденной крепости, именно церковь, тем не менее, стала центром национального единства, защитницей и хранительницей грузинской христианской цивилизации. Как это происходило и в Византии после Четвертого крестового похода, в Грузию вскоре после первого монгольского вторжения начали прибывать первые латинские миссионеры для прозелитизма среди православного народа. И в 1329 году в Тифлисе была создана параллельная латинская иерархия. Хотя папство обещало золотые горы в случае обращения православных в Римо-католичество, оно не смогло оказать никакой помощи для отражения монгольской опасности, и поэтому отбытие грузинской делегации с Флорентийского собора еще до подписания унии неудивительно. Помните, мы говорили об этом. Грузия не хотела изменять своей выстраданной верности халкидонской православной вере. После падения Константинополя из всех православных церквей лишь православная церковь Грузии и русская православная церковь остались вне исламской оккупации. Все остальное было захвачено исламом.
1: А когда Грузия присоединилась к России, то церковь оставалась автономной грузинской или она стала...
0: Нет, когда все-таки в Российской империи на тот момент действовали петровские правила существования церкви, поэтому католикос, конечно, не мог продолжать свое существование. Католикос пригласили в Петербург, где он был принят как высокий сановник с большим почетом, но, собственно, он далее уже, собственно, оставался в Петербурге. Там служил, там жил. После его кончины был назначен экзарх Грузии. Экзарх Грузии был русским митрополитом. Все остальные грузинские епископы были грузинами. Но вот экзарх был митрополитом русским, всегда он был русским, входил он в синод на правах постоянного члена синода. И таким образом католикосат был упразднен, и грузинская церковь была включена в состав русской православной, российской православной церкви, тогда она так называлась. И автокефалия

0: Грузинской церкви была восстановлена лишь уже после большевистской революции, когда вот был краткий эпизод меньшевистской Грузии независимой. Тогда была восстановлена автокефалия, избран католикос-патриарх, всея Грузия. И до войны продолжался раскол между двумя церквами. Русская церковь не признавала этого самопровозглашенной автокефалия, лишь примирение наступило лишь уже в послевоенное время. И вот с тех пор существует нынешний статус-кво. Это, конечно, можно говорить о том, что действительно это было весьма таким несправедливым и неправильным шагом, то, что католикосат был отменен и неканоничным, но, с другой стороны, русская церковь подвергалась не меньшему прессингу страны государства, точно так же было отменено патриаршество, поэтому это нельзя рассматривать как некая такая колониализм, колониальная политика русской церкви. Нет, это была политика государства, того государства, в которое Грузия стремилась и которое она упрашивала себя принять. То есть поэтому тут уже, так сказать, в этом смысле они должны были знать, что какие-то ограничения за этим последуют.
1: А насколько российский экзарх руководил или там, ну, не знаю, вмешивался, то есть он просто был представитель власти в этом регионе? Насколько у них была самостоятельность?
0: Нет, он был епископом Тифлисским. Нет, самостоятельности у них не было
1: вообще,
0: никакой. Это были рядовые епархии Русской Православной Церкви. То есть у них, в общем, ровно такие же, как и у любой епархии Российской Православной Церкви. Но кроме того, что они служили, конечно, по-грузински, это никто от них никогда. То есть даже как бы и разговора не было, что их заставлять служить на каком-то другом языке. То есть все, так сказать, все местные обычаи сохранялись. Никак никто на них не посягал. Сейчас мы возвращаемся опять в Константинополь, к тому моменту, который переживала византийская столица после захвата ее турками. Захват и разграбление Константинополя армией Мехмеда II в 1453 году – одна из величайших катастроф в истории христианства. В течение нескольких последующих десятилетий практически весь христианский Восток подпал под власть Отаманской империи. Единственной, как мы уже говорили, полностью свободной, независимой православной страной оставалась Московская Русь, в которой и перешла роль оплота православия на Востоке. Мы говорили, что еще Грузия отчасти была независимой, но полностью независимой была, конечно, только Московская Русь. И так, собственно, начиналась новая эпоха. Но для церкви, как ни парадоксально, в общем, перемена оказалась не столь фундаментальной, как можно было предположить в начале. Потому что уже, собственно, в течение долгих веков древние восточные патриархаты в Александрии, в Антиохии и в Иерусалиме находились под властью мусульман. Начиная с конца XI века, все больше епархий Константинопольского патриархата оказывались на турецкой территории. К 1453 году подавляющее большинство паству патриарха проживало во владениях султана. Вне Отаманской империи оставались лишь греческие земли, которые попали под власть латинских правителей. И некоторое время они после падения Константинополя они там еще продержались. Кто сколько. Но эти территории были весьма незначительными. Венецианцы еще некоторое время удерживали несколько крепостей на Пелопоннесе и несколько Эгейских островов. Где-то последние из них пали в XVI веке. Крит удалось венецианцам додержать до XVII века. Генуэзцы тоже еще несколько десятилетий отбивались на нескольких островах, а рыцари-госпитальеры эвакуировали Родос лишь в 1522 году. В 1571 году после героической обороны пала Фамагуста, последний оплот венецианцев на Кипре. И таким образом Кипр полностью перешел в руки мусульман. Это уже конец XVI века. Ионические острова, Корфу и несколько других островов, они были расположены у западного побережья Греции. Это были единственные греческие территории, которые никогда не подпали под власть турок. Они оставались под управлением Венеции до конца XVIII века. А затем были оккупированы Францией. После окончания наполеоновских войск отошли к Великобритании, и она передала их королевству Греции в 1864 году. Но это, собственно, было все. Итак, собственно, за исключением нескольких незначительных территорий, большая часть патриархата вновь объединилась под единой светской властью. Однако власть эта была властью неверных. Покуда в Константинополе оставалась христианская империя, церковь и государство, они соединялись в едином организме. В реальной жизни император мог быть совершенно бессильным, но в теории все-таки он оставался главой христианской вселенной, представителем Бога перед своим народом и представителем народа перед Богом. Теперь церковь отделилась от государства. Она стала ассоциацией зимми, граждан второго класса. Правда, эта ассоциация оказалась единственной, которую граждан второго класса вообще позволяла создавать. И в этом смысле дисциплинарная власть церкви над своей паствой значительно возросла. Она стала, собственно, такой во время Византии, она никогда не была. Но зато в ней не было главного – санкции свободы. Султан-завоеватель очень хорошо знал проблемы, которые стояли перед церковью, и искренне считал ее благополучие полезным для своего государства. Покуда Константинополь не был взят, Мехмед слыл беспощадным врагом. Но, добившись своей цели, он мог позволить себе в определенных случаях проявлять великодушие. В его жилах текла и греческая кровь. Он был начитан и глубоко интересовался греческой культурой. Ему очень нравилось ощущать себя наследником римских императоров, и он готов был даже взять на себя религиозные обязанности своих предшественников. Но, конечно, настолько, насколько ему позволяло это делать собственная религия. Как правоверный мусульманин, он, конечно, не мог разрешить христианам занимать посты управления в своей империи. Но при этом он хотел, чтобы они жили в мире и благоденствии, были довольны его правлением и исправно выплатили налоги. Султан прекрасно понимал, что греки представляют громадную ценность для его империи. Турки годились для роли солдат и для роли правителей, но они не умели торговать и были плохими моряками. В сельских местностях они предпочитали животноводство земледелию. Земледельцами они тоже были неважными. То есть, таким образом, экономическая жизнь Турецкой империи во многом зависела от участия в ней греков. Султан считал, что греки должны жить в империи в согласии с турками и иметь гарантированные права. Конечно, при условии, если они будут его признавать верховным властителем и ему повиноваться. Мехмед мечтал возродить Константинополь. Перед завоеванием население имперской столицы не превышало 50 тысяч человек. Несколько тысяч погибло в боях, а значительно большее количество было уведено в плен. Однако султан-завоеватель сразу же оставил грекам несколько кварталов в городе и начал всячески поощрять греческую эмиграцию в свою столицу. Он создавал льготные условия, предлагал субсидии даже для того, чтобы греки переселялись в Константинополь, иногда даже применял насильственные меры. Например, все зажиточные граждане Трабзона, Трапезунда бывшего, были переселены в Константинополь. Всех собрали, посадили на корабли и отправили в столицу. Другую партию переселенцев перевезли из Адрианополя, нынешнего Эдирне турецкого, еще одну с острова Лесбос, после того, как турки оккупировали его в 1462 году. Еще 2000 семей доставили из Аргоса. К середине XVI века, где-то через 100 лет после завоевания турками, в Константинополе проживало не менее 30 тысяч греческих семей. Если предположить, что в средней тогдашней семье было не меньше 6 человек, а это самый минимум, потому что семья все-таки подразумевала не только родителей и детей, но еще и бабушек, и дедушек, и так далее. Но даже если предположить, что не менее 6 человек, то греческое население города уже тогда достигло 200 тысяч и продолжало расти, как минимум 200 тысяч. Итак, обязанностью султана-завоевателя перед своими христианскими подданными была разработка новых правил для того, чтобы ими управлять. Первая задача, которая стала перед султаном, это избрание патриарха. Султан Мехмед хорошо знал о всех сложностях, которые были вызваны попытками насильно склонить православную церковь к унии с Римом. Вскоре после захвата Константинополя он с удовлетворением узнал, что патриарший престол считается вакантным. Патриарх Григорий Мамос сбежал в Рим к папосу. В народном сознании это приравнивалось к бегству, приравнивалось к отречению. После этого нового патриарха избрано не было. Соответственно, требовалось найти ему преемника. Мехмед навел справки и принял решение, что патриархом должен стать Георгий Схаларий, теперь известный как монах Геннадий, лидер антиунионистской фракции в народе. Геннадий был не только самым видным ученым, который жил в Константинополе во время завоевания, он пользовался всеобщим народным уважением и авторитетом за свои высокие нравственные качества. К тому же, как мы уже сказали, он был лидером антиунионистской, антизападной партии в церкви. И было очевидно, что он никаких политических интриг с Западом вести не будет. Через месяц после падения города Мехмед послал за Геннадием, но его нигде не могли отыскать. Во время штурма Геннадий находился в своей келье в монастыре Пантократор. Завоеватели ворвались в обитель, забрали все ценности и всех монахов увезли в рабство. Геннадий достался богатому турку из Адрианополя, который был настолько польщен и даже несколько смущен, что приобрел себе такого образованного и уважаемого невольника, что держал его в доме скорее на положении дорогого гостя, чем раба. Геннадия выкупили у этого учтивого хозяина и с почетом приводили в Константинополь ко двору султана. Мехмед убедил его занять патриарший престол, после чего всех епископов, которых только могли собрать в округе, созвали на синод. Синод провозгласил патриарший престол вакантным и по представлению султана избрал Геннадия патриархом. После этого Геннадий и султан вместе разработали новые правила жизни православных в Отаманской империи. Основные пункты, по всей видимости, были продуманы еще перед тем, как султан выехал в Адрианополь в конце июля, хотя прошло еще 6 месяцев, прежде чем Геннадий официально стал патриархом. Хиротония и интронизация состоялись 6 января 1454 года, когда Мехмед вернулся в Константинополь. Процедуру скопировали с византийских церемоний. Султан принял Геннадия в своей резиденции, вручил ему знаки патриаршего достоинства – облачение, посох и наперстный крест. Оригинальный древний крест был утерян. По всей видимости, Григорий Мамас забрал его с собой в Рим. Поэтому Мехмед повелел изготовить из позолоченного серебра новый великолепный крест. Формула возведения в должность в устах султана претерпела некоторые изменения. Теперь она звучала так: «Будь патриархом, и да сопутствует тебе удача. Будь уверен в нашей дружбе и пользуйся всеми теми привилегиями, которые имели патриархи до тебя». Затем Геннадий сел на подаренную султаном роскошного скакуна и направился к храму святых апостолов, так как Святая София уже на тот момент стала мечетью. В храме его ждал митрополит Гераклейский, который возглавил его хиротонию и интронизацию. Затем на том же скакуне патриарх проехал во главе процессии по улицам города, после чего вернулся к храму святых апостолов, на территории которого находилась теперь его новая резиденция.
2: В эфире «Радио Град Петров» прозвучала очередная лекция Александра Леонидовича Дворкина из цикла «По истории Вселенской Церкви».
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

0: прозвучал фрагмент из 106-го псалма, мелодии 14 века Иоанна Кукузела в исполнении Павла Аксентьевича.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Корабль «Церковь Святой Апостол Андрей Первозванный» отправился в 30-й благотворительный рейд. В Ярославской области под стенами уникального храма прошел фестиваль истории и культуры. Об этих и других событиях более подробно. С 10 по 26 августа в селах Болотнинского, Машковского, Колыванского и Новосибирского районов Новосибирской области уже в 30-й раз пройдет духовно-просветительская и медико-социальная акция корабля церкви Святой Апостол Андрей Первозванный. Благотворительная акция организована Новосибирской епархией и правительством Новосибирской области при поддержке органов местного самоуправления районов. В рамках духовно-просветительской и благотворительной миссии священнослужители, врачи различных специальностей и социальные работники работают в труднодоступных населенных пунктах, оказывая местным жителям духовную, врачебную и социальную помощь. 10 августа участников акции провожали митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей, а также губернатор Новосибирской области Андрей Травников и ряд министров. На пристани речного вокзала владыка Варфоломей в сослужении духовенства епархии совершил молебен у путешествующих и благословил миссионеров в путь. Свой первый благотворительный рейд по Оби корабль «Церковь» совершил в 1996 году. В ходе акции для сельских жителей будут организованы приемы врачей и проведение функциональной диагностики. Священнослужителями Новосибирской епархии будут совершаться таинства крещения, причастия и исповеди. Будут проводиться беседы с жителями и просветительские мероприятия. Также планируется оказание безвозмездной адресной материальной помощи малообеспеченным жителям районов. 4 августа, в день памяти святой Мироносицы, равноапостольной Марии Магдалины, торжественное богослужение по случаю престольного праздника было совершено в храме Гефсиманского женского монастыря равноапостольной Марии Магдалины Русской зарубежной церкви. Божественную литургию возглавил митрополит Берлинский германский Марк. Торжество посетил блаженнейший патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил, а также митрополит Назарецкий Кириак и клирики Святогробского братства Иерусалимского патриархата. Богослужение совершалось на церковнославянском языке, сообщает сайт Русской духовной миссии. Песнопение божественной литургии исполнил хор гефсиманских сестер. После отпуста литургии иерархи, духовенства и сестры обители совершили крестный ход вокруг главного храма монастыря с чтением праздничного евангельского зачала и окроплением богомольцев освященной водой. По окончании богослужения блаженнейший патриарх Феофил обратился с приветственным словом к духовенству, сестрам монастыря и паломникам. 6 августа на 94-м году жизни скончался старейший клирик Карагандинской епархии схиархимандрит Пахомий Горошко, сообщает епархиальный сайт. Митрополит казахстанский Астанайский Александр выразил соболезнования в связи с кончиной отца Пахомия, который на протяжении 40 лет был духовником Карагандинской епархии. Паломники со всех уголков Казахстана, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья, приезжали к схиархимандриту Пахомию за совет, молитвенной поддержкой и утешением. 1 августа в селе Курба, который находится в 30 километрах от Ярославля, состоялся фестиваль истории и культуры «А Курба будет жить». Главная задача фестиваля – привлечь внимание общественности к восстановлению местной Казанской церкви. Храм, являющийся уникальным памятником архитектуры 18 века, за годы борьбы с религией пришел в плачевное состояние. Как и в прошлом году, когда фестиваль состоялся впервые, праздничным мероприятиям предшествовала литургия, которую совершил митрополит Ярославский и Ростовский Вадим в сослужении клириков епархии. Год назад отмечалось 255-летие Казанского храма и 385-летие Курбской Казанской иконы Божией Матери. В этом году праздник был приурочен к 600-летию основания Курбы. После литургии митрополит Вадим наградил медалью Толкской иконы Божией Матери настоятеля Казанского храма иерея Иоанна Лозана и директора благотворительного фонда «Белый ирис» Ольгу Шитову, сообщили в Ярославской митрополии. Фестиваль собрал более 1000 человек из разных регионов России. В музыкальную программу вошли реконструкции опусов 17-18 веков на раритетных инструментах и диджейский сет на тему старинных русских напевов. Также в рамках фестиваля прошла ярмарка, шахматный турнир, выставка картин и мастер-классы по колокольному звону, лепке, флористике, линогравюре, созданию экслибрисов и коллажей. Фестиваль стал частью социальной инициативы «Дела Кокина и Камынина», победившей в конкурсе фонда президентских грантов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
3: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
4: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Православие в Германии. Какова сегодняшняя жизнь православных приходов и монастырей? Как складываются судьбы наших братьев и сестер на немецкой земле? Какие святыни хранятся в ее старинных городах? Об этом программа «Незнакомая Германия».
1: Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Живые памятники» о храме святой мученицы царицы Александры в городе Бад-Эмс.

Вход в храм у нас показывает, как нам медленно по ступеням духовным заходить в Царствие Небесное. Одним словом, мы делаем все для того, чтобы люди, которые сюда заходят, и чувствовали, что здесь в самом деле Господь о нас печется, они набираются силами духовными благодати Божией. Все, что мы делаем в этом храме, мы делаем Богу нашему ради того, чтобы Его храм славился, и Его имя было прославлено нами, Его детьми. И вот я один раз слышал такую фразу, что этот храм очень бедный. И меня как настоятеля это очень зацепило так за душу, за сердце. И я поставил себе в мысли, чтобы его вернуть обратно, чтобы он был царским. И начал действовать.

0: Русская церковь Бат-Эмсе посвящена святой мученице Александре, супруге римского императора Диоклетиана. Это и память о царице Александре Федоровне, жене императора Николая I, урожденной принцессе Шарлотты Прусской. Царица Александра внесла значительную сумму на строительство.
1: Отец Борис, вы с 2005 года служите в этом курортном городочке Бат-Эмс, в храме святой царицы мученицы Александры, который освящен еще в 1876 году. В этом городе присутствовало много русской знати из царской семьи. Здесь отдыхали и Гоголь, и Достоевский. Какую роль вся эта история играет в вашем служении здесь?
2: Храм в самом деле исторический, и образ вообще православной церкви русской, и внешний, и внутренний. Есть один большой плюс у нас здесь в Бат-Эмсе, что люди, которые живут здесь далеко за пределами родины, они могут исповедоваться на своем языке, на молдавском, и на русском, и на немецком. Здесь очень много беженцев, которые молятся, и у нас нету такого разделения в приходе. Когда какие-то, может быть, и пытаются, ну, где-то что-то, какие-то возмущения, но мы, по крайней мере, общими силами стараемся доказывать, что это не место для, да, таких политических каких-то, да, разговоров. Я сам из Молдавии, молдаванин, и через это доказывается, что те слова, которые Господь сам сказал с самого начала, в моей церкви нету ни молдаванина, ни русского, ни украинца, ни африканца и другой национальности. Есть христианин. Если мы Бога любим, то вопрос отпадает.
3: У нас много разных национальностей. И русские, и немцы, и люди, которые приехали теперь с Украины. Это и молдаване, и, возможно, еще много других национальностей, про которых я даже и не знаю. И тем не менее, в нашем приходе не наблюдается вражды. Все, что есть негативного, оно остается за пределами храма, за пределами нашего прихода. Люди стараются понимать друг друга и любить друг друга. И в первую очередь этим руководствоваться здесь.
0: В середине XIX века многочисленные русские путешественники охотно посещали город-курорт Бат-Эмс в земле Рейнланд-Пфальц. Более 1000 курортников, посещавшие в сезон знаменитые термальные источники, были православными. Естественно, у них возникло желание построить здесь русский храм. Был создан церковно-строительный комитет, состоящий из местных жителей, гостей города, строителей Бат-Эмса и русских дворян, попечителей храма. 23 апреля 1876 года в свой престольный праздник церковь была торжественно освящена. В течение нескольких десятилетий во время курортного сезона богослужения совершались в церкви регулярно. Однако с началом Первой мировой войны церковь была закрыта и, за исключением нескольких служб, не использовалась до конца Второй мировой войны. В послевоенные годы постепенно образовалась небольшая община, состоящая из православных христиан ближайших городов. К сегодняшнему дню приход значительно увеличился.
1: Была ли какая-то причина, почему вы оказались вообще в зарубежной церкви?
2: Я опять же думаю, что это был промысел Божий. Я был с детства воспитан моими дедушкой и бабушкой в православной вере, но потом с возрастом, когда уехал уже из родительского дома, учился, потом стал военным человеком. В начале 90-х годов, когда все разрушалось, и все освобождались от каких-то старых устоев. И в 95-м году я остался без ничего. И я решил, значит, приехать в Германию. Просто решил найти здесь работу себе. И вот тогда у одного священника из кафедрального собора в Кишиневе взял благословение ехать сюда, в Германию. И там меня предупредили: будь осторожен, там в Германии есть церковь, которая от дьявола. У них центр в Нью-Йорке. Да, вот, немецкие власти отправили, разрешили поехать в Гамбург. Ну, единственный храм, который я там нашел, это был зарубежный храм. Я с такой опаской туда заходил, потому что это от дьявола, представьте себе, там смотрели налево-направо во время богослужения. Ну, через несколько богослужений я понял, что там никого из этих рогатых не видел. И даже наоборот, матушка подходила, подошла к нам и предложила принимать участие в трапезу. А потом через определенное время отец Иосиф даже пригласил и в алтарь. И то, что я видел в этом храме, то есть порядок, дисциплина, у меня было какое-то короткое замыкание в голове, и не понимал, как это так. А дьявола такое не может быть. Такой порядок, такая дисциплина, так все четко по уставу, как отец Иосиф любит это тоже делать, служить. И вот таким образом я попал как раз в ту церковь, в которой боялся не попасть в ней. Познакомился с епархии Владыки Марка, потом с ним самим познакомился. А там уже Владыка принял решение в 99 году и у меня рукоположил как диакона. А в 2005 году он меня рукоположил для этого храма в Бадемсе священником, где я до этого и служил, и диаконом тоже.
1: До этого здесь не было постоянного священника, правильно ли я понимаю?
2: Ну да, вы понимаете правильно, потому что в то время, в 90-е годы, и тем более еще раньше, здесь остались только старые мигранты.
1: Я слышала, что Владыка Марк где-то сомневался посылать вас сюда на постоянную службу, потому что считал, что здесь прихода все равно не будет, что это не перспективно, что здесь нечего делать постоянному священнику.
2: Ну, я думаю, что Господь его переубедил. У нас жизнь, скажем так, как недавно наш первый иерарх, митрополит Николай, сказал, процветает во все стороны.
1: Еще в 19 веке, когда уже русские люди сюда приезжали, они в Бадемсе собирались в каких-то частных зданиях, иногда ставили переносной иконостас для того, чтобы служить службе, и в итоге построили уже настоящий храм. Почему людям вообще важно собираться вместе для молитвы? Почему для православных недостаточно просто, как говорится, иметь Бога в душе и быть хорошим человеком?
2: Во-первых, иметь Бога в душе – это понятие такое очень растяжимое. Потому что я некоторым говорю, если в твоей душе царит зло, или ненависть, или осуждение, или всякие другие такие вещи, которые несовместимы с благодатью Божией, то он у тебя не может быть там, в твоей душе. А вот чтобы исполнить, опять же, слова Божие, где двое или трое собирается во имя Мое, там и я с вами. А теперь наше дело все это привести в таком виде, чтобы наши дети именно сейчас могли бы хотя бы не только получить понятие о Боге, а чтобы в самом деле пустить, как вы сказали, Бога в душе. Говорить сейчас нынешним языком человеческим – это заправка для душ. Здесь собираются души наши, люди, чтобы заправились. Мы заправляемся энергией божественной, благодати Божией. Других заправок нету, я не вижу.
1: В чем заключается ваше служение как священник здесь? Какие вы ставите цели?
2: Я думаю, как у всех священников должно быть и у меня. Я думаю, что я так это и делаю, чтобы дать возможность, или чтобы Бог через мое служение дал возможность своему паству, своему достоянию, которое он скупил кровью своей честною, чтобы люди пришли к нему через таинство покаяния, через принятие святых тайн Христовых, да, тело и кровь его, и чтобы здесь получить то, что нигде не получишь. Это благодать Божия. Самое главное, что мне нужно им объяснить слова Спасителя. Богу Богови, а Кесарю Кесареви. Вот мы этим и стараемся заниматься здесь у нас. Когда люди узнали, что здесь есть постоянный священник, с постоянными богослужениями я понял, что нужно купить приходской дом. Получилось очень даже так интересно, что этот дом выставили на продажу. Это был 2005 год, где-то в конце года. И как раз в это время была у нас в гостях икона Курско-Коренная. И я когда узнал и прочел, что там дом продается, я без всякого сомнения взял эту икону, обошел этот дом, перекрестил иконы и сказал: «Пресвятая Богородица, сделай так, чтобы этот дом был наш». Ну вот он стал наш, и все, вся архитектура, вся планировка, которая в этом доме, я потом понял, что он просто был построен для нас. Этот дом был построен в 1903 году. Здесь производили молочные продукты, как я потом понял. Но для нас самое главное, что он очень подходит для наших требований приходских. И насколько мы могли, мы обустроили нашу кухню так, чтобы были постоянные после богослужения здесь трапезы. Для христиан, особенно для православных христиан, трапеза имеет огромное значение. Это есть продолжение службы, где мы здесь общаемся. В храме вообще не полагается разговаривать или общаться вне молитвы. Поэтому мы пользуемся этим случаем. И здесь во время трапезы, после богослужения, мы здесь общаемся. Разные вопросы мне задают, я рассказываю. В то время, когда детишки в другие помещения занимаются в воскресной школе разными кружками и разным действием. У нас здесь, в этом же помещении, детишки занимаются в воскресной школе русским языком. И здесь у нас стеклянная веранда. Нужно спуститься пару ступенек на ней. Здесь занимаются и шитьем, и всяким рукоделием, как вы видите, и рисуют, и карандашами, акварелью. Так что мы стараемся, значит, для наших детей, и как для маленьких, так и для взрослых, предоставить все условия для того, чтобы они вместе общались здесь.
3: Посещают воскресную школу примерно от 45 до 50 детей разных возрастов. На наших уроках происходит больше творение детей самих и общение живое. Иногда сухой материал трудно детям воспроизвести снова и трудно запомнить. И, например, когда я рассказываю детям и спрашиваю: вот вспомните день творения такой-то и такой-то, что было сделано? И дети не могут ответить. И когда я говорю: помните, что мы делали? Вспомните, мы, например, рисовали акварелью, а они вспоминают: да, была вода и было небо. То есть на этом уроке мы познаем также Библию, окружающий мир, творение Божие, учимся любить его и относиться с любовью к тому, что сотворил Господь, творя сами.
4: Я приехала с Украины, с Киева. Я живу уже с рождения здесь.
5: Я живу здесь только полтора года.
4: Ходить в храм для меня очень важно. Всегда, если я там стою на литургии, мне всегда мурашки по коже бегают. И песнопение такое красивое, и я просто без этого не могу.
5: Мне здесь нравится, потому что я чувствую, как будто бы это все одна большая моя семья.
4: В школе у меня тоже друзья, но в школе не чувствуется, что они родственники, не моя семья. Но здесь мы чувствуем все,
5: как будто бы мы одно целое.
4: Да.
6: В этом приходе мне больше всего ценю то, что, ну, я здесь уже с рождения, я уже много кого здесь знаю. Она уже как семья становится, она привыкаешь к ней, уже все знаешь здесь. Это мне нравится здесь.
2: Такое вот у нас благословение Божие, что у нас почти все есть для того, чтобы мы занимались детишками в воскресной школе.
0: Архитектором и руководителем строительства церкви в Бад-Эмсе были местные немцы. Им удалось гармонично вписать русскую церковь с ее позолоченными православными крестами, характерными луковичными куполами и крестообразной медной крышей в живописный пейзаж Бад-Эмса на берегу реки Лан. Внешне храм является уменьшенной копией храма Христа Спасителя в Москве, который был построен в честь победы Российской империи над Наполеоном в 1812 году и вмещал до 12 тысяч человек. Богато позолоченный иконостас в стиле барокко был изготовлен в Санкт-Петербурге. Иконы были созданы известным церковным художником Карлом Тималионом фон Нефом, работы которого находятся также и в нескольких других русских церквях Германии. Живопись Нефа отражает вкус русского общества XIX века, которое увлекалось западным и в особенности итальянским искусством. Неф является наиболее ярким представителем этого стиля в церковной живописи, а иконостас церкви Бад-Эмс – редким и ценным памятником истории искусства. В самом алтаре висит полотно «Воскресение Христово», которое известный русский художник Василий Васильевич Верещагин написал для этой церкви, когда посещал город-курорт Бад-Эмс.
2: Я лично, читая Ветхий Завет, прочел у пророка Иезекииля вот его престол, который он видел после возвращения из рабства Вавилонского. И мне очень захотелось именно такой престол иметь у нас здесь, в этом царском храме. Обратился владыке нашему Марку, и он благословил такой престол, ну, не совсем так, как там написано, что были четыре животные. Мы остановились на четыре ангела вокруг престола.
1: Что вас на сегодняшний день особенно волнует?
2: Не только волнует, а и даже я не могу передать мои чувства, что будет с моими внуками или с такими, как они. Когда здесь, в Германии, считают нормально детишек учить всякому разврату в школах, в детских садиках, когда в наше время мерзость запустения села на самое почетное место и заставляет нас даже хлопать или принимать некоторые его действия, то, конечно, меня волнует именно воспитание наших детишек, именно духовное воспитание. И очень трудно в наше время их держать на плаву так, чтобы они не утонули. Но я верю нашему Богу. Он сказал, и врата адова не одолеют. Если, естественно, мы будем стараться хоть самому что-то делать, понимать, придерживаться, даже если мы здесь далеко от Родины, придерживаться нашей веры православной. Вот этому придерживаться, и я думаю, что мы спасемся.

прозвучала передача из цикла «Живые памятники» о храме святой мученицы царицы Александры в городе Бад-Эмс. Материал предоставлен интернет-журналом «Der Bote» — вестник Русской Православной Церкви за границей. Авторы проекта — епископ Иов Штутгартский и Анастасия Лимбергер. О храме рассказывали священник Борис Здробео, Ирина Виноградова и прихожане храма.

Не одни мраморски на славе были, по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом вожгались, как его было довольно, и сорт выше нет. Вот из этого малахиту и выделывали подходящие. Такие, слышка, штучки, что диву дашься. Был в ту пору мастер Прокопич. По этим делам первый. Лучше его никто не мог. В пожилых годах был. Вот барин и велел приказчику поставить к этому Прокопичу парнишек на выучку. Пущай, де переймут все до тонкости. Только Прокопич, то ли ему жаль было расставаться со своим ремеслом, то ли еще что, учил шибко худо. Все у него с рывка до стычка. Насадит парнишки по всей голове шишек, уши чуть не оборвет, да и говорит приказчику. Негош этот, глаз у него неспособный, рука не несет, толку не выйдет. Приказчику, видно, заказано было ублаготворять Прокопича. Негош так негош, другого дадим, и нарядит другого парнишку. Ребятишки прослышали про эту науку, с позаранку ревут, как бы к Прокопичу не попасть. Отцам-матерям тоже не сладко родного детенка на зряшную муку отдавать. Выгораживать стали своих-то, кто как мог. Приказчик все ж таки помнит баринов наказ, ставит Прокопичу учеников. Тот по своему порядку помытарит парнишку, да и сдаст обратно приказчику. Негош этот. Приказчик взъедаться стал. «Да какой поры это будет? Негош да негош. Когда гош будет? Учи этого!» «Прокопич, знай свое. Мне что, хоть 10 годов учить буду, а толки из этого парнишки не будет». Так вот.

Как-то перебрали приказчик с Прокопичем много ребятишек, а толк один — на голове шишки, а в голове как бы убежать. Вот так-то и дошло дело до Данилки-недокормыша. Сиротка круглый был этот парнишечка. Годов, поди, тогда 12, а то и более. На ногах высоконький, а худой раз худой, в чем душа держится. Ну, а с лица чистенький, волосенки кудрявенькие, глазенки голубенькие. Его и взяли сперва в казачки при господском доме. Табакерку, лоток подать, сбегать куда и прочее. Только у этого сиротки дарования к такому делу не оказалось. Другие парнишки на таких-то местах вьюнами вьются. Тють что на вытяжку, что прикажете. А этот Данилка забьется куда в уголок, уставится глазами на картину какую, а то на украшение, да и стоит. Его кричат, а он и ухом не ведет. Били, конечно, поначалу-то, потом рукой махнули. Блаженный какой-то, тихоход, из такого хорошего слуги не выйдет. Поставил его приказчик в подпаске. И тут Данилка не вовсе гош пришелся. Парнишечка ровно старательный, а все у него оплошка выходит. Все будто думает о чем-то. Уставится глазами на травинку. А корова-то вон где. Старый пастух ласковый попался, жалел сиротку и то временем ругался. Что только из тебя, Данилка, выйдет. Погубишь ты себя, да и мою старую спину под бой подведешь. Куда это годится? О чем хоть думка-то у тебя? Я и сам, детка, не знаю. Так, ни о чем. Засмотрелся маленько. Букашка по листочку ползла. Сама сизенька, а из-под крылышек у ней желтенько выглядывает. А листок широконький, по краям зубчики, вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а середка зеленая-призеленая, ровно ее сейчас выкрасили. А букашка-то и ползет. Ну не дурак ли ты, Данилка? Твое ли дело букашек разбирать? Ползет она и ползи, а твое дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то приказчику скажу. Одно Данилушке далось. На рожке он играть научился. Куда старику? Чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки бабы просят. Сыграй, Данилушка, песенку. Он и начнет наигрывать. И песни все незнакомые. Не то лес шумит, не то ручей журчит. Пташки на всякие голоса перекликаются. Хорошо выходит. Шибко за те песенки стали женщины привечать Данилушку. Кто понеточек починит, рубашонку новую сошьет. Про кусок разговору нет. Каждая норовит дать побольше да послаще. Старику-пастуху тоже Данилушковы песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно выходило. Начнет Данилушка наигрывать, и все забудет. Ровно и коров нет. На этой игре и пристигла его беда. Данилушка, видно, заигрался, а старик задремал по малости. Сколько-то коровенок у них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят, той нет, другой нет. Искать кинулись. Да где тебе? Пасли около ельничной. Самое тут волчье место, глухое. Одну только коровенку и нашли. Пригнали стадо домой. Так и так обсказали. Ну, из завода тоже прибежали. Поехали на розыске. Да ничего не нашли. Расправа тогда известна какая была. За всякую вину спину кажи. На грех еще одна корова из приказчичьего двора была. Тут и вовсе спуску не жди. Растянули сперва старика, потом и до Данилушки дошло. А он худенький, да тощенький, господский палач оговорился даже. «Экой-то, — говорит, — с одного раза сомлеет, а то и вовсе душу выпустит». Ударил все ж таки, не пожалел. А Данилушка молчит. Палач его в другаряд молчит, в третий молчит. Палач тут и растервенился. «Давай полысать со всего плеча!» А сам кричит. «Я тебя, молчуна, доведу! Дашь голос? Дашь?» Данилушка дрожит весь. Слезы капают, а молчит. Закусил губенку-то и укрепился. Так и сомлел, а словечко от него не слыхали. Приказчик, он тут же, конечно, был, удивился.
какой еще терпеливо выискался. Теперь знаю, куда его поставить, коли живой останется». Отлежался-таки Данилушка. Бабушка Вихориха его на ноги поставила. Была, сказывает, старушка такая. За место лекаря по нашим заводам на большой славе была. Силу в травах знала. Которая от зубов, которая от надсады, которая от ломоты. Ну, все как есть. Сама те травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. Из таких трав до корешков настойки готовила, отвары варила, да с мазями мешала. Хорошо Данилушке у этой бабушки-вихорики пожилось. Старушка, слышка, ласковая, да словоохотливая. А трав до корешков, да цветков всяких у ней насушено, да навешано по всей избе. Данилушка к травам-то любопытен. Как эту зовут, где растет, какой цветок, старушка ему и рассказывает. Раз Данилушка и спрашивает. «Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь?» «Хвастаться, — говорит, — не буду, а все будто знаю, какие открытые-то». «А разве, — спрашивает, — еще не открытые бывают?» «Есть, — отвечает, — и такие. Папору вот слыхал? Она будто цветет на Иванов день. То цветок колдовской, клады им открывают, для человека вредный. На разрыв в траве цветок, бегучий огонек. Поймай его, и все тебе затворы открыты». Воровской это цветок. А то еще каменный цветок есть. В Малахитовой горе будто растет. На змеиный праздник полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит. Чем бабушка несчастный? А это детенок я и сама не знаю. Так мне сказывали. Данилушка у Вихорихи, может, ты и подольше бы пожил. Да приказчиковые вестовщики углядели, что парнишка мало-мало ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал, да и говорит. «Иди-ка теперь к Прокопичу, малахитному делу обучаться. Самая там по тебе работа». Ну что сделать? Пошел Данилушка, а самого еще ветром качает. Прокопич поглядел на него, да и говорит. «Еще такого не доставало. Здоровым парнишкам здешней учебы не по силе. А с такого что взыщешь? Еле живой стоит». Пошел Прокопич к приказчику. «Не надо такого. Еще ненароком убьешь, отвечать придется». Только приказчик куда тебе, слушать не стал. «Дано тебе учи, не рассуждай. Он, этот парнишка, крепкий. Не гляди, что жиденький». «Ну, дело ваше, — говорит Прокопич. Было бы сказано. Буду учить, только бы к ответу не потянули». «Тянуть некому. Одинокий этот парнишка. Что хочешь с ним, то и делай», — отвечает приказчик. Пришел Прокопич домой, а Данилушка около станочка стоит, досочку малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан, кромку отбить. Вот Данилушка на это место уставился и головенкой покачивает. Прокопичу любопытно стало, что этот новенький парнишка тут разглядывает. Спросил строго, как по его правилу велось. «Ты что это? Кто тебя просил поделку в руки брать? Что ты тут доглядываешь?» Данилушка и отвечает. «На мой глаз, дедушка, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а его и срежут». Прокопий закричал, конечно. «Что? Кто ты такой? Мастер? Урок не бывало, а судишь? Что ты понимать можешь?» «То-то и понимаю, что эту штуку испортили», — отвечает Данилушка. «Кто испортил, а? Это ты, сопляк, мне, первому мастеру? Да я тебе такую порчу покажу, жив не будешь!» Пошумел так-то, покричал, а Данилушку пальцем не задел. «Прокопич, ты, вишь, сам над этой досочкой думал, с какой стороны кромку срезать?» Данилушка своим разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопич и говорит вовсе уж добром. «Ну-ка ты, мастер явленный, покажи, как по-твоему сделать». Данилушка и стал показывать да рассказывать. Вот бы какой узор вышел, а того бы лучше пустить досочку поуже, по чистому полю кромку отбить, только бы сверху плетишок малый оставить. Прокопич, знай, покрикивает.
«Ну-ну, как же, много ты понимаешь. Накопил, не просыпь». А про себя думает. «Верно, парнишка говорит. Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как? Стукни разок, он и ноги протянет». Подумал так, да и спрашивает. «Ты хоть чей этакий ученый?» Данилушка и рассказал про себя. «Дескать, сирота, матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был. Кличут Данилка недокормышем, а как отчество и прозвание отцовское, про то не знаю». Рассказал, как он в дворне был и за что его прогнали, как потом лето с коровьим стадом ходил, как под бой попал. Прокопич пожалел. «Не сладко, гляжу, тебе, парень, житишко-то задалось, а тут еще ко мне попал. У нас мастерство строгое». Потом будто рассердился и заворчал. «Ну, хватит, хватит, вишь, разговорчивый какой. Языком-то не руками, всяк бы работал. Целый вечер лясы да балясы. Ученичок тоже. Погляжу вот завтра, какой из тебя толк. Садись ужинать, да и спать пора». Прокопич одиночкой жил. Жена-то у него давно умерла. Старушка Митрофановна из соседей с находкой у него хозяйство вела. Утрами ходила постряпать, сварить чего, в избе прибрать, а вечером Прокопич сам управлял, что ему надо. «Поели», — Прокопич и говорит, — «ложись вот тут, на скамеечке». Данилушка разулся, котомку свою под голову, понятком накрылся, поежился маленько. Вишь, холодно в избе-то было по осеннему времени. Все-таки в скорости уснул. Прокопич тоже лег, а уснуть не мог. Все у него разговор о малахитовом узоре из головы не идет. Ворочился, ворочился, встал, зажег свечку, да и к станку. Давай эту малахитову досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую, прибавит поле, убавит, так поставит, другой стороной повернет. И все выходит, что парнишка лучше узор понял. «Вот тебе и недокормышек», — дивится Прокопич. «Еще ничем ничего, а старому мастеру указал. Ну и глазок, ну и глазок». Пошел потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку да большой овчинный тулуп. Подсунул подушку Данилушке под голову, тулупом накрыл. «Спи-ка, глазастый». А тот и не проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупом, тепло ему стало. И давай насвистывать носом полегоньку. У Прокопича своих-то ребят не было. Этот Данилушка и припал ему к сердцу. Стоит мастер, любуется, а Данилушка, знай, посвистывает, спит себе спокойненько. У Прокопича забота, как бы этого парнишку хорошенько на ноги поставить, чтоб не такой тощий да нездоровый был. С его ли здоровьишком нашему мастерству учиться? Пыль, отрава живо зачахнет. Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать, будет».

на другой день и говорить Данилушке: «Ты с первоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой у меня порядок заведен. Понял? Для первого раза сходи за Калиной». Ее иньями перехватила. Самый раз она теперь на пироги. «Да гляди, не ходи далеко-то. Сколь наберешь, то и ладно. Хлеба возьми полишку. Естся в лесу-то. Да еще к Митрофановне зайди. Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла, да молока в той сочек плеснула. Понял?» Так и пошло. На каждый день Прокопич Данилушке работу дает, а все забава. Шубу ему Прокопич справил, шапку теплую, рукавицы, пимы на заказ катали. Прокопич, видишь, имел достаток. Хоть крепостной был, а по оброку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушке-то он крепко прилип. Прямо сказать, за сына держал. Ну и не жалел для него, а к делу своему не допускал до времени. В хорошем-то житье Данилушка живо поправляться стал и к Прокопичу тоже прильнул. Ну как, понял Прокопичеву заботу. Первый раз так-то пришлось пожить. Прошла зима. Данилушке и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес. Только к мастерству Данилушка присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них разговор. То другое Прокопичу расскажет, да и спрашивает. «Это что, да это как?» Прокопич объяснит, на деле покажет. Данилушка примечает. «Когда и сам примется?» «Ну-ка я!» Прокопич глядит, поправит, когда надо, укажет, как лучше. —

Дорогие друзья, прозвучала первая передача по страницам сказки Павла Петровича Бажова «Каменный цветок». Читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте в наших следующих передачах.

0: Дорогие друзья, продолжение слушайте завтра в 16:40.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. Вопрос влияния искусственного интеллекта на современное искусство станет одной из главных тем обсуждения на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Как сообщили в пресс-службе фонда «Росконгресс», этой проблеме будут посвящены сразу несколько дискуссий. На одной из них обсудят, как цифровые инструменты, платформы и искусственный интеллект меняют культурную среду. Еще одна дискуссия – искусственный интеллект в музыке, алгоритмы авторства и новые правила индустрии – будет посвящена влиянию искусственного интеллекта на экосистему потоковых сервисов. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 24 по 26 сентября. Туроператоры Петербурга посетили комплекс «Вселенная воды» в рамках проекта «Приходи в музей». Мероприятие было организовано городским туристско-информационным бюро и комитетом по развитию туризма. «Вселенная воды» освещает роль воды в жизни людей, рассказывает об истории водоканала. В музее представлены три экспозиции. Историческая часть посвящена развитию водопроводного дела. Отдельный блок повествует о работе сотрудников предприятия в годы Великой Отечественной войны. Выставка «Подземный мир Петербурга» демонстрирует полный цикл воды. Открытие для туристов таких объектов, как «Вселенная воды», это не просто расширение музейной карты нашего города. Сегодня для туриста важен переход от пассивного осмотра достопримечательностей к глубокому погружению. Подобные мультимедийные комплексы позволяют за час-полтора понять сложную инженерную и историческую логику Петербурга. Почему город возник именно здесь, как он выживал во время блокады благодаря водоканалу и как устроена невидимая глазу инфраструктура под нашими ногами. Это формирует у гостей совершенно иное качество впечатлений и заставляет их возвращаться снова, отметила глава городского туристско-информационного бюро Яна Макшина. Также представители турфирм вместе с руководством комплекса обсудили перспективы сотрудничества. В Комитете по физкультуре и спорту стартовала выставка, посвященная спортивной жизни в блокадном Ленинграде. Экспозицию приурочили ко дню окончания Ленинградской битвы и Дню физкультурника. В основе экспозиции истории известных ленинградских спортсменов, таких как Галина Зыбина, которая пережила блокаду Ленинграда ребенком, а уже в 1952 году побила мировой рекорд в толкании ядра. Частью выставки также стали награды Галины Зыбиной. Среди них медаль за оборону Ленинграда. В Выборгском замке прошла церемония закрытия 34-го фестиваля российского кино «Окно в Европу». Главный приз от гильдии продюсеров России завоевала камерная драма «За нашим домом сад» режиссера-дебютанта Антона Нефедова. Особый приз за смелость получила драма «Времена любви» Никиты Миклушова. Приз за яркий дебют достался исторической ленте «На краю детства» Владимира Захаренко. Драмеди «Как пережить брак» Юлии Трофимовой вручили сразу два специальных приза – за чувство юмора и награду от ВК-видео. В конкурсе неигрового кино победил фильм «Большой друг» Олеси Епишиной. Среди анимации главный приз взяла картина «Сила трения» Анны Любимцевой. Пассажир «Автотранс» завершает работу над документальным фильмом «100 лет в пути» к юбилею автобусного движения в Ленинграде-Петербурге. Картина расскажет о вековой истории городского автобусного сообщения от первых маршрутов до наших дней. Участниками съемок стали сотрудники предприятия. Они исполнили роли первых пассажиров, блокадных водителей, слесарей, стахановцев и обычных ленинградцев, став героями сцен, посвященных разным эпохам развития городского транспорта. Премьера фильма состоится 1 сентября в день столетия автобусного движения в Петербурге. Городская акция «Культурный блокнот» получит продолжение как минимум до зимнего сезона. Об этом сообщил председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин. Организаторы разрабатывают новые маршруты, в том числе приуроченные к праздничным событиям, а также рассматривают возможность трансформации проекта в формат культурно-туристического паспорта. «Культурный блокнот» – это квест по культурным площадкам нашего города, где участники собирают памятные штампы. Каждый оттиск уникален. Он отражает особенность конкретного музея, театра или события, узнаваемый силуэт здания или символ фестиваля. Мы планируем делать штампы для отдельных событий. Например, к акции присоединились показы балета театра имени Якобсона. Также механика блокнота будет задействована на фестивале «Ленинградские мосты». Зимой нас ждут катки и световое шоу на Дворцовой площади в рамках Дней Эрмитажа. Дизайн самого блокнота тоже может меняться. Возможно, это будет формат культурно-туристического паспорта с дополнительной информацией, рассказал Федор Болтин. Первой площадкой фестиваля «Ленинградские мосты» станет набережная лейтенанта Шмидта, где 12 августа в 19 часов выступит коллектив «Нескучный хор». Открытый концерт, на котором вместе с артистами будут петь зрители, станет специальным событием, предваряющим официальную программу фестиваля. С 14 августа сценами для музыкантов основной программы станут «Мучной», «Банковские» и «Малоконюшенные мосты», а также «Куртина» Петропавловской крепости. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 25 градусов. Во вторник, 11 августа, будет ясно, без осадков. Температура плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 39%. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В среду, 12 августа, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 16, плюс 18. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 51%. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Итак, во вторник без осадков, плюс 17, плюс 19. В среду также без осадков, плюс 16, плюс 18. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 25 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря – Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
2: Дорогие братья и сестры! Мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

20 век в музыке Дмитрия Шостаковича. Рассказывает музыковед Людмила Михеева-Салертинская.

И так понимать эту музыку можно было по-разному. Конечно, работая с Мравинским и Шостаковичем Салертинским, они оба неизменно присутствовали на всех репетициях, добивались, чтобы симфония звучала оптимистично. Кроме того, очевидно, в верхах было решено, что карательные акции против Шостаковича временно закончены. И ему организовали общественное признание. Мало того, что были критические статьи, то есть статьи музыкальных критиков как раз хвалебные, но были заказаны статьи и Алексею Толстому, который, разумеется, понимал в музыке. Мы даже и летчику, герою Советского Союза Михаилу Громову, которому, наверное, кто-то продиктовал, что написать, но тем не менее вот было решено, что на этот раз пришло время пряника. Шостакович писал сам, но не знаю опять-таки, насколько сам, может быть, ему в данном случае помогал Салертинский. Он писал: «Тема моей симфонии – становление личности. Именно человека со всеми его переживаниями я видел в центре замысла этого произведения. Финал разрешает трагедийно напряженные моменты первых частей в жизнерадостном оптимистическом плане». Ну, всем слышно, насколько оптимизм звучит в этих жутких ударах литавр. Во всяком случае, было принято, что пятая симфония – это достижение композитора. Это уже хорошо, его можно похвалить. После этого прошла благополучно шестая симфония. После этого он даже удостоился сталинской премии за квинтет. В общем, была такая пора пряника. Но Шостакович дал себе самому зарок не писать новой оперы, пока не будет поставлена «Леди Макбет» Мценского уезда. И вообще стараться не писать музыку на тексты, чтобы не давать никакой возможности прицепиться к содержанию тех, кто музыку либо не понимает, либо понимает, так сказать, по-своему. Итак, шестая симфония, квинтет, все было хорошо. И Шостакович уже задумывался о следующей симфонии. Но вот седьмая симфония, с ней далеко не все так просто, как представляется всем слушателям. Все знают, что симфония ленинградская, что симфония была написана в осажденном городе, что симфония это знаменует борьбу против фашизма. Вроде бы все верно. Но вот вспомните самый яркий эпизод ее. Это ведь, безусловно, эпизод нашествия, так он называется. Эпизод нашествия из первой части симфонии. Так вот, он был написан в 1939 году. Еще ни о какой симфонии не было речи. Еще, может быть, зрел какой-то замысел. И я не знаю точно, в какое время, на время 1939 года это было написано. Потому что если, допустим, это было написано после 1 сентября, то можно отнести этот эпизод к характеристике начала Первой мировой войны. Но не забудем, что и начало было достаточно двусмысленным. На Польшу шли с двух сторон две армии. И неизвестно, какую из них воспринимали как более страшную. Но вернее всего, этот эпизод был написан еще до того. Почему я говорю с такой уверенностью? Потому что я была знакома с учеником Шостаковича, Романом Николаевичем Котляревским, очень хорошим композитором, который работал вместе со мной в издательстве «Советский композитор». Он работал модным редактором, и он мне рассказывал, что когда он был студентом Шостаковича, именно вот на уроках в 1939 году, он своим студентам показывал эту музыку. Так что можно понимать, как знаете. Одно я знаю уверенно, что ленинградской симфонии
Шостакович ее не называл. Когда он выступил по радио в осажденном городе, он говорил, что если мое произведение окажется удачным, его можно будет назвать «Седьмой симфонией». Только так. Но надо сказать, что в первую часть этот эпизод нашествия вошел достаточно органично. Но интересно и то, что вот первые части Шостакович писал достаточно спокойно, быстро, уверенно. А вот финал у него никак не получался. Он очень много раз жаловался на это Салертинскому, что не получается финал, не выходит. И, в общем, это вполне понятно психологически. Потому что, коль скоро симфония получилась военной, полной борьбы, то надо было показать уверенность в победе. Во-первых, еще не было уверенности в победе. Во-вторых, все-таки нельзя так жестко привязывать эту музыку именно к конкретным событиям того времени. Тогда вообще о какой победе, о чьей победе могла идти речь? Конечно, Шостакович закончил симфонию и сумел написать даже светлый финал, но критики его упрекали за то, что финал недостаточно убедителен, за то, что вот эти страшные образы нашествия, насилия, бесчеловечности преобладают над музыкой, которая должна быть оптимистичной и утверждать нашу победу. Упрекали, но, тем не менее, за симфонию он, по-моему, тоже получил премию, не помню сейчас. Во всяком случае, она очень быстро разлетелась по всему миру. Ее исполняли и в других странах. Не помню, могли ли исполнить в Европе, которая вся была, в общем-то, под фашистами. Но в Америке, во всяком случае, произошло исполнение. Вот очень любопытно, как писал о Седьмой симфонии тут же Алексей Толстой. Он чуткий человек, и он слышал все, что написано. И он о начале музыки рассказывает, как о безбурном счастьице. В нем таится беда, оно еще слепое, ограниченное. Как у той птички, что ходит весело по тропинке бедствий, в этом благополучии из темной глубины неразрешенных противоречий возникает тема короткая, сухая, четкая, похожая на стальной крючок. И дальше он сравнивает эту тему с дудочкой крысолова и описывает этот эпизод как жутковатую пляску, как приплясывание ученых крыс под дудку крысолова. Речь тоже идет не столько о войне, сколько об общем наступлении тоталитарного режима на личность. И крысолов – это может быть и не только война. Но мы не знаем, какой смысл вкладывал Шостакович в эту музыку. Во всяком случае, музыка эта страшная и очень сильное воздействие.

В Америке седьмую симфонию исполнил Тосканини. И там она вызвала совершенное потрясение. Практически все американские газеты поместили отзыв на это событие и писали о том, что в Берлине нет новых симфоний, повсюду, где вступают фашисты, нет больше новых симфоний. А вот ваша музыка, пишет поэт Сандберг, обращаясь к Шостаковичу, ваша музыка рассказывает миру о великом и гордом непобедимом народе, который борется и страдает. Премьера симфонии состоялась в Самаре, в оперном театре. Кстати, тоже один из маленьких мифов, которые, в частности, принижают роль Самары. Я слышала и передачу о премьере седьмой симфонии, и воспоминания какой-то оперной певицы из Большого театра, что вот их эвакуировали в город Куйбышев, в котором даже не было оперного театра. Так вот это, мягко говоря, не совсем так. Действительно, то помещение, в котором находился оперный театр, называлось Дворцом культуры. Потому что в нем был не только оперный театр, в боковых крыльях были еще библиотека и картинная галерея. Но на самом деле это было огромное, совершенно современное здание, абсолютно приспособленное для исполнения и слушания музыки. Потому что обычно, когда говорят «Дворец культуры», представляется такое заведение, в котором есть разные студии, кружки, в котором занимаются где-то самодеятельные поэты, где-то там самодеятельные певцы, и, между прочим, там есть еще и театральная сцена. Так вот, нет, это была самая настоящая, большая, профессиональная сцена, которая была построена незадолго до войны, буквально года, наверное, за 3-4, по последнему слову техники. И вот именно в этом зале состоялась премьера седьмой симфонии. Потом, о чем почему-то вообще не упоминают, исполнение состоялось в Новосибирске под управлением Мравинского. И только после этого уже это знаменитое историческое исполнение в августе 1942 года в Ленинграде. Но тем временем Шостакович писал следующую симфонию, восьмую. И вот ее уже можно трактовать по-разному. Она никак не привязана ни к какому событию. Она была написана тоже еще в военные годы. И она, может быть, одна из самых страшных сочинений Шостаковича, потому что это вот то самое наступление на человека, от которого трудно спастись, которое уничтожает личность.

по традиции восьмую симфонию, так сказать, тоже списывают на войну. Официально так считалось, что ее тема – это как бы продолжение седьмой, это показ преступлений фашизма на советской земле. На самом же деле, как мне кажется, содержание симфонии значительно глубже. В ней воплощена тема ужаса тоталитаризма, противостояние человека и античеловеческой машины, подавление, уничтожение, как бы она ни называлась, в каком бы обличье она ни появилась. В восьмой симфонии эта тема раскрыта многогранно, обобщенно в высоком философском плане. Она кульминация трагедийности в творчестве Шостаковича. Правдивость ее беспощадна. Эмоции раскалены до предела. Напряженность выразительных средств колоссальна. Симфония необычна. Хотя она совершенно по форме, но привычные пропорции света и тени, трагических и оптимистических образов в ней нарушены. Преобладает суровый, страшный колорит. Среди пяти частей симфонии нет ни одной, которая играла бы роль интерментии, какой-то передышки. Каждая из них глубоко трагична. Премьера восьмой симфонии состоялась в Москве под управлением Мравинского 4 ноября 1943 года. В эти же дни Шостакович в последний раз виделся со своим другом. Это было время, когда к Савертинскому пришло наибольшее признание. 43-й год – это 50 лет со дня смерти Чайковского. В Москве состоялось торжественное заседание его памяти. И несмотря на то, что в Москве было очень много достойных музыковедов и докторов наук, и специалистов, которые занимаются творчеством Чайковского, тем не менее, для того, чтобы сделать основной доклад о Чайковском, был приглашен Савертинский из Новосибирска. Вот тогда друзья виделись в последний раз, хотя этого они оба, естественно, еще не знали. Шостакович к тому времени уже переехал в Москву. Сначала, когда его почти принудительно эвакуировали из Ленинграда, он очень недолгое время пробыл в Москве. Стоял вопрос о том, где он будет жить дальше. Он переехал в Куйбышев, поскольку там был большой театр, именно с артистами Большого театра он дружил. И такое удивительное для меня совпадение, вообще в моей жизни была масса странных таких совпадений, хотя именно в это слово я не верю. Это надо назвать как-то по-другому. Общежитие Большого театра, в которое вот на первые дни остановился Шостакович, было теми самыми меблированными номерами, в которых в свое время остановились мои бабушка и дедушка, когда приехали в Самару и подыскивали себе квартиру. Но в Самаре он прожил недолго. Он там сменил три адреса. Сначала вот из этой одной комнаты в этих меблированных номерах он переехал в двухкомнатную квартиру. Потом в нее ему удалось перевести Софью Васильевну с Марией Дмитриевной и ее сынишкой. Ему предоставили квартиру уже четырехкомнатную.

И в ней он поселился очень большой семьей, не только с женой, двумя детьми, но и с родителями жены. И, по-моему, с ними были еще и две помощницы по хозяйству. Но в Самаре ему было неуютно. Там были кое-какие его знакомые, но все-таки он довольно быстро уехал оттуда в Москву. И в Москве сразу стал активно хлопотать о том, чтобы перевести туда и Солертинского. Тем более активно, что у Солертинского филармонии, ну, начались всякие сложности. Дело в том, что он был художественным руководителем. Он привык определять художественную политику филармонии. Он делал для нее очень много. Он, по существу, воспитывал еще молодого и неопытного дирижера Мравинского, который пришел в филармонию из балета. Он же был до этого в Мариинском театре балетным дирижером. Но Мравинский вырастал, превращался в вполне самодостаточную крупную фигуру. В общем, оказалось, что двум медведям тесно в одной берлоге. И у Солертинского по этому поводу были не только какие-то там неприятности, но и стало серьезно ухудшаться здоровье. И Шостакович уже договорился о том, что он будет работать в Московской консерватории, преподавать и работать в Институте истории искусств над научными работами. Казалось бы, уже все было решено, и Шостакович даже начал подыскивать ему жилье. Как неожиданно 10 февраля пришло известие о том, что Солертинский скончался. Ему был всего 41 год и 2 месяца, вот так. И для Шостаковича это был страшный удар. Он писал их общему другу Исааку Гликману: «Мы с тобой его больше никогда не увидим. Нет слов, чтобы выразить то горе, которое терзает все мое существо. Пусть послужит увековечением его памяти наша любовь к нему и вера в его гениальный талант и феноменальная любовь к тому искусству, которому он отдал свою прекрасную жизнь в музыке. Нет больше Ивана Ивановича. Это очень трудно пережить». И мне рассказывала Ирина Антоновна, что до последних дней своей жизни Шостакович вспоминал о Солертинском как о самой большой удаче в его жизни и самой большой и тяжелой утрате. А вот в письме, которое Шостакович отправил вдове Солертинского, будущей моей свекрови, он писал: «Мы с Иваном Ивановичем много говорили обо всем, говорили о неизбежном, что нас ожидает в конце жизни, то есть о смерти. Мы оба боялись ее и не желали, мы любили жизнь. Мы всегда, говоря о смерти, вспоминали наших близких и родных людей. Мы с волнением думали о наших детях, женах, родителях и всегда давали друг другу торжественные обещания в случае смерти одного из нас всеми возможными средствами помогать осиротевшим нашим родным». Шостакович держал слово, он помогал. Но вот насколько страшны эти сроки, если вспомнить, что говорили они об этом еще до войны. 30-е годы, то есть Шостаковичу было 30 лет, Солертинскому всего на 4 года больше. И они говорили о смерти, о том, чтобы заботиться о матерях. То есть трудно себе представить, что они жили в такой обстановке, когда каждый день мог стать последним. Не потому что, извините, кирпич свалился или машина наехала, а просто реально потому что и люди исчезали. Из того же окружения Шостаковича, ведь он был дружен с Тухачевским, не будем обсуждать его фигуру, но во всяком случае Тухачевский покровительствовал Шостаковичу и потом исчез. Шостакович много общался с Мейерхольдом, и Мейерхольд тоже исчез.
Да не надо далеко ходить. У самого Шостаковича его сестра была замужем за человеком, которого уничтожили за одну только его фамилию. Это был Всеволод Фридрихс. Это был не министр двора. Это был физик, профессор, преподаватель университета, но с такой фамилией люди жить не могли. И поэтому вот еще раз надо подумать, а каково же было жить, когда смерть ходила рядом, врывалась звонками в соседние двери, и Шостакович писал невозможно словами передать горе. Как всегда, невозможно передать словами, он воплотил в музыке. Памяти Солертинского он посвятил трио для фортепиано, скрипки и виолончели.

0: закончилась передача из цикла «20 век» в музыке Дмитрия Шостаковича. Рассказывала музыковед Людмила Михеева-Солертинская. В передаче прозвучали фрагменты произведений Дмитрия Шостаковича, первой части 7-й симфонии, третьей части 8-й симфонии и третья часть трио памяти Солертинского.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: Песнопение Палеолея, хвалите имя Господне, распевы Киево-Печерской лавры в обработке Игоря Ушакова прозвучало в исполнении мужского хора «Валаам» под управлением Игоря Ушакова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в храме на Смоленском кладбище. Отслужена лития по поэту Александру Блоку. Об этих и других событиях более подробно. В праздник Смоленской иконы Божией Матери 10 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Смоленском храме на Васильевском острове. Его высокопреосвященство сослужили епископы Кронштадтский Вениамин и Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, а также секретарь епархиального управления протерей Сергей Куксевич, благочинный Василий Островского округа, настоятель храма протерей Евгений Шагенов с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся были председатель городского спортивного комитета Антон Шантырь, его заместитель Владимир Фациевич Слинченко и главный врач детской больницы номер 2 Автандил Микава, диакон храма святого Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площади Николай Борисов был рукоположен во пресвитера. Было совершено славление перед Смоленской иконой Божией Матери. Храму подарена икона благоверной Анны Кашинской. Архиереям вручены смоленские иконы Божией Матери. Было зачитано поздравление губернатора Александра Беглова. Храму преподнесли семисвечник. Настоятель поблагодарил владыку за совместную молитву, подарил ему крест и панагию с изображением Смоленской иконы Божией Матери. Правящие архиереи и сопровождавшие его лица помолились в часовне блаженной Ксении Петербургской. Также митрополит Варсонофий осветил отремонтированное помещение книжной лавки. В день памяти великомученика и целителя Пантелеимона 9 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме великомученицы Параскевы Пятницы села Малиновки. Его высокопреосвященство сослужили епископы Балашовский и Ртищевский Тарасий, Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий, Покровский и Новоузенский Федор, протоиерей Геннадий Позоров, секретарь митрополита иерей Павел Ермошкин, настоятель иерей Дмитрий Гудков и другие священнослужители. В дар храму была передана икона благоверного князя Александра Невского, епископу Тарасию подарена памятная панагия. 9 августа в престольный праздник храма великомученика и целителя Пантелеимона в Тарховхе божественную литургию совершил настоятель храма иерей Александр Читков в сослужении клира. После крестного хода отец Александр поздравил верующих с двойным юбилеем – 120-летием храма и 35-летием возобновления богослужений, которое произошло благодаря прежнему настоятелю протоиерею Сергию Коломийцу, отошедшему ко Господу 18 июля нынешнего года. Престольный праздник впервые проходит без отца Сергия. Его усилиями храм был возрожден в былом великолепии. И сейчас мы незримо чувствуем его присутствие и молитву за нас, сказал отец Александр. В притворе был установлен портрет почившего настоятеля, украшенный живыми цветами. Прихожане храма Тихвинской иконы Божией Матери города Сестрорецка вручили отцу Александру медаль благочиния в честь столетия епископской хиротонии священномученика Николая Клементьева, епископа Сестрорецкого. Храм святого Пантелеимона был построен в 1906 году. В 1937 в нем заседали тройки НКВД. По некоторым сведениям, во дворе храма происходили расстрелы. Затем храм занимала пожарная охрана. Святыню передали епархии в 1991 году. Церковь была восстановлена к Пасхе 2003 года. К столетию храма духовно-просветительский центр города Сестрорецка выпустил буклет об истории Пантелеимовского храма. 8 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил Балашовскую епархию. Владыку сопровождали епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий и глава города Балашова Олег Дубовенко. Митрополит осмотрел строящийся Успенский кафедральный собор и подарил храму икону апостолов Петра и Павла. Также архипастырь посетил Балашовское епархиальное управление и кризисный центр для женщин с детьми в трудной жизненной ситуации. В тот же день владыка побывал на кладбище родного села Малиновка, где совершил заупокойную литию у могил отца Владимира Федоровича Судакова и других родственников. 8 августа исполняющий обязанности председателя Эпархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Ирий Рустик Сиволапов, а также члены общественной организации «Центр жизни» и почетная прихожанка храма Порт-Артурской иконы Божьей Матери Наталья Московченко, правнучка министра флота России адмирала Ивана Григоровича, присутствовали на принесении присяги связистами военно-морского флота в учебной части. Священник напутствовал военных связистов. Был совершен молебен с прошением помощи Божией военнослужащим, их родным и близким. Во время шествия моряков по плацу отец Рустик с молитвой окропил их святой водой. Затем священник побеседовал с родителями и близкими моряков. 7 августа в 105-ю годовщину представления поэта Александра Блока в храме Воскресения Христова на Смоленском кладбище была отслужена заупокойная лития. Богослужение совершил иерей Феодосий Кудряшов в сослужении протоиерея Георгия Пименова. Александр Блок отошел ко Господу 7 августа 1921 года. Отпевание состоялось 10 августа в храме Воскресения Христова в престольный праздник храма Смоленской иконы Божией Матери. На похороны собрались сотни людей, в том числе деятели искусства Анна Ахматова, Андрей Белый, Александр Бенуа, Евгений Замятин. 5 августа в праздник явления иконы Божией Матери всех скорбящих радость с грошиками. В Скорбящинский храм была доставлена чудотворная икона из храма Святой Троицы Куличи Пасха. Божественную литургию совершил епископ Кронштадтский Вениамин в сослужении благочинного Невского округа иерея Дмитрия Малиновского, настоятеля иерея Богдана Полевого, настоятеля храма Святой Троицы иерея Виктора Алексеева и клириков храма. После крестного хода верующие приложились к святыне. 5 августа 1888 года в часовне при императорском стекольном заводе произошел пожар. Сгорела вся церковная утварь, кроме образа Божией Матери всех скорбящих радость. Икона не только не пострадала, краски на ней обновились и стали ярче, а мелкие монетки из чаши с пожертвованиями приклеились к иконе, отсюда ее название «с грошиками». Над иконой был сооружен навес, приложиться к образу приходили многие молящиеся, и вскоре начались исцеления и божественная помощь. Святейший Синод причислил икону к чудотворным, затем в ее честь воздвигли храм. Для хранения образа построили часовню, которая на тот момент была самой большой в России. В 30-х годах часовню закрыли, а храм разрушили. Чудотворную икону благочестивые люди прятали по домам, а после войны передали в открывшийся храм Куличи Пасха. В 90-е годы здание часовни было возвращено верующим и восстановлено, а теперь используется как храм. На прежнем фундаменте было вновь построено здание главного храма, в нем ведутся отделочные работы. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Главное в книгах Пеннака – это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин.
2: Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».
1: Все видеть, все понять, все знать, все пережить. Все формы, все цвета вобрать в себя глазами. Пройти по всей земле горящими ступнями. Все воспринять и снова воплотить. 11 августа – день памяти Максимилиана Александровича Волошина. в 11 часов в рубрике «Календарь памятных дат» слушайте в нашем эфире лекцию Марины Михайловой о жизни и творчестве этого поэта и художника.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 172-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывки из 2 и 3 глав.
1: Братья, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.
0: Послушайте 95-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 23 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея. В этой главе Господь обличает книжников и фарисеев. И начинается эта глава такими словами: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте, в делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». И дальше Господь начинает их обличать, говоря: «Горе вам, горе вам, горе вам». И вот сегодня мы слышали: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру». О чем здесь речь? Ну, во-первых, речь о так называемой десятине. Это тема, которую бы хотелось бы поднять, потому что она очень важна. Материальным отношениям в Священном Писании уделяется на самом деле весьма немалое место. Мы часто думаем, что вот христианство, Бог, вера — это только что-то такое духовное, связанное с молитвой, с культурой, с красивой музыкой, с иконами. А материальные отношения — это что-то такое грубое, приземленное и к Богу никакое отношение не имеющее. Очень часто такой образ мышления приводит к тому, что мы с вами, считая себя людьми духовными и регулярно читая положенные молитвенные правила, при этом в земной жизни, в материальных отношениях, в бизнесе, в работе ведем себя как язычники, а порой даже и хуже. На самом деле материальные отношения очень важны, и вот одна из таких заповедей, материальных, весьма вполне конкретных, это заповедь о десятине. Десятую часть того, что я, Бог, дал тебе на этой земле, ты должен жертвовать на храм, на священников, на то, что посвящено Богу. Такова была заповедь. И это не случайно. Сейчас в современном мире люди очень много обращают внимание на такие понятия, как частная собственность, мое, вот я это имею, я это заработал, у меня это есть. Но на самом деле христианское отношение к материальным ценностям следующее. На этой земле нет ничего такого, что мы могли бы по-настоящему считать нашим. Ибо не мы создали эту землю, которую делим на клочки и называем их своей частной собственностью. Не мы создали эти минералы, золото, серебро, которые мы выкапываем из земли и считаем чем-то драгоценным. Не мы создали драгоценные камни, не мы создали нефть, газ и все то, чем мы так гордимся, что считаем своим, что пополняет бюджет нашей страны или других стран. Не мы создали деревья, которые растут в лесу, которые срубаются, из которых делаются строительные материалы и так далее. И все то, что люди считают богатством. Не наше это создание, Бог это создал и дал нам. Мы этим лишь пользуемся. И когда мы пользуемся чем-то, что не является нашим, как правило, мы платим либо арендную плату, либо налог. И то же самое и здесь. Все, что мы считаем своим и чем мы пользуемся, на самом деле не наше, но Божье. И поэтому Господь и дал такую заповедь. Ты имей то, что ты имеешь, то, что я, Бог, тебе дал в этой жизни. Но не забывай. Не забывай тех, кто вокруг тебя. Не забывай тех, благодаря кому ты общаешься со мной. И поэтому была дана заповедь об этой десятине. И первосвященники соблюдали ее тщательно, вплоть до того, что, срывая на своем огороде стебельки мяты, или аниса, или тмина, укропа, какой-то зелени, петрушки и так далее, каждый десятый стебелек они откладывали на то, чтобы пожертвовать священникам храма. Кстати, пожертвовать на храм и пожертвовать лично священнику считалось одним и тем же, потому что ты жертвуешь на Бога, жертвуешь либо на храм, либо на его служителей. Главное, что ты пожертвовал это для Бога, для тех, кто служит Богу, для тех, благодаря кому ты общаешься с Богом. И вот жертвовали на храм, жертвовали на священнослужителей вот такие стручки, стебельки, но при этом забывали более важные вещи — суд, милость, веру. Господь дальше говорит, это надлежало делать и того не оставлять. То есть это имеется в виду суд, милость и веру, а того имеется в виду десятину. Конечно, намного более важными вещами являются суд, милость, вера. Все то, что Бог поручил своим священнослужителям, поручил тем, кого поставил возвещать истину Божию людям, учить народ истинным божественным и самим же быть примером исполнения заповедей Господних. Но, тем не менее, вожди слепые, говорит Господь, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам. Вот эта фраза о комаре и о верблюде. Действительно, тщательное соблюдение мелочных заповедей настолько, что каждый десятый стебелек укропа жертвовать на храм, считать буквально все, что ты срываешь на огороде, каждый десятый откладывать, чтобы пожертвовать. Но при этом проявление себя как людей неверующих в вопросах, которые значительно более серьезны. Как часто это бывает свойственно и нам, христианам. Потому что эти слова были обращены не только к книжникам и фарисеям, жившим в первом веке, они обращены и к нам с вами. Как часто мы с вами бываем тщательны в вопросах соблюдения постных предписаний, что можно, что нельзя есть в том или ином посту. Как часто мы с вами не едим рыбу, когда ее не положено есть, или осуждаем тех, кто позволяет себе какие-то послабления или даже прямые нарушения поста. Хотя мы забываем о том, что пост не является целью христианской жизни. Пост — лишь средство. Средство обуздать свою плоть. Средство научиться делать то, что надо, а не то, что хочется. А цель? Цель — прийти к Богу. Цель — стяжать Духа Святого. Цель — научиться любить. Цель — спасти душу свою. Вот что может являться целью. И вот мы с вами, осуждая тех, кто, может быть, не соблюдает каких-то мелочей ритуально-религиозных, согрешаем значительно больше самим фактом осуждения. Вот один из таких явных и ярких примеров того, как мы порой это делаем. Дальше Господь рассуждает о том, что книжники и фарисеи очищают внешность чаши, а внутри полны хищения и неправды. И это о том же, как часто мы с вами бываем внешне благочестивы, как часто нас, называющих себя верующими, отличает от людей неверующих какая-то особая форма одежды. обязательное ношение юбки, обязательное ношение платка, четки, еще какие-то элементы. Мы с вами бываем похожи на представителей восточных цивилизаций, скажем так, по своей одежде, всячески пытаясь внешним видом своим подчеркнуть, что мы не такие, как эти остальные неверующие. Но при этом мы горды. А те, кого мы презираем, считаем недостаточно воцерковленными, как часто именно они являются пример подлинного покаяния. Об этом я могу засвидетельствовать как священник, ибо знаю и видел это. И пример притчи о мытаре и фарисее. Каждый день я могу видеть в храме, когда приходится служить. И вот здесь то же самое. Мы следим за внешним, забывая о внутреннем. Будем же, братья и сестры, внимательны к себе, к тому, что происходит в наших сердцах, в наших умах. И давайте помнить вот о чем. «Потому узнают все, что вы мои ученики», — сказал Господь. Почему узнают все, что вы мои ученики? Нет, не потому, что вы будете поститься. И не потому, что вы будете читать в положенное время положенные молитвенные правила. И не потому, что будете одеваться на манер столетней давности. И не потому, что вы будете класть поклоны и регулярно ходить в церковь и знать, когда положено креститься, а когда не положено, когда положено кланяться, когда не положено. А потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Вот это и есть то самое внутреннее делание и исправление. Давайте же на это прежде всего обращать внимание. Все у нас да будет с любовью. Остальное все приложится. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 11 августа, 29 июля по старому стилю, празднуется память мученицы Серафимы Девы, пострадавшей за Христа в Риме в начале II века. Сегодня также прославляются мученики конца III – начала IV века – Каленник, Феодотия и три ее сына. Святая мученица Феодотия, овдовев, одна воспитывала своих детей и была в духовной дружбе со святой Анастасией Узорешительницей. Во время гонения ее схватили вместе с малолетними детьми. Когда на допросе судья стал грозить ей муками, старший сын святой Феодотии, Евод, сказал, что христиане не боятся мук, а боятся быть оставленными Богом. Мальчика жестоко били на глазах у матери. Святая Феодотия молилась, чтобы Господь укрепил в страданиях ее сына, и радовалась духовно, что он удостоился мученической кончины. Около 304 года святая Феодотия вместе с детьми была сожжена на костре. Сегодня вспоминается грузинский мученик VI века святой Евстафий Мцхетский. Он происходил из рода персидских жрецов. Отказавшись следовать семейной традиции и стать жрецом культа огнепоклонников, он переселился в древнюю столицу Грузии, в город Мцхета. Здесь он принял христианскую веру и крестился с именем Евстафий. Грузия была в то время под властью Персии, и принимавших христианство персов власти жестоко карали. Евстафий был заключен в темницу и после долгого заключения обезглавлен. Тело святого мученика было положено под престолом Мцхетского собора. Сегодня мы вспоминаем преподобного мученика Михаила, ученика святого Феодора Едесского, жившего в IX веке. Раздав бедным оставшееся после родителей имущество, Михаил отправился в Иерусалим, который в то время был захвачен мусульманами. Святой Михаил остался в Палестине и поселился в монастыре святого Саввы. Однажды он был послан из монастыря в Иерусалим, там его схватили мусульмане и принуждали отречься от христианства и принять магометанство. Святой отказался и был казнен. В этот день прославляются преподобные Константин и Косма Косинские, старорусские, ученики преподобного Варлаама Хутонского, жившие в XIII веке. Около 1220 года, оставив Хутонскую обитель, они удалились на пустынный полуостров, расположенный в 3 верстах от города Старая Русса, и основали там монастырь во имя святителя Николая. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляются казахстанские преподобные мученики Серафим Богословский, Феогност Пивоваров, Анатолий Смирнов и Пахомий Русин, насельники Иссык-Кульского Свято-Троицкого мужского миссионерского монастыря. Преподобно-мученики Серафим и Феогност были убиты красноармейцами в 21 году, а иеромонахи Анатолий и Пахомий расстреляны в 30-е годы. Также сегодня вспоминается священномученик Алексей Красновский, погибший в 38 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие святого мученика Коленика. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святой мученик Коленик, родом из Киликии, с детства был воспитан в христианской вере. Скорбя о том, что много заблудших людей погибает для вечности, поклоняясь идолам, он пошел по городам и селениям проповедовать язычникам Иисуса Христа и его учения. Словом Божиим он многих обращал в христианство. В галатийском городе Анкире святой исповедник был задержан и представлен на суд правителю Сакердону, жестокому гонителю христиан. Правитель, угрожая мучениями и смертью, приказал святому принести жертву идолам, но он с бесстрашием заявил, что не боится мучений, так как всякий верующий во Христа получает от него силы в испытаниях, а по смерти наследует вечную блаженную жизнь. Святого жестоко били воловьими жилами и железными гребнями, рвали тело, но он переносил все с терпением и спокойствием. И это привело еще большую ярость Сакердона, и он приказал обуть святого в сапоги с острыми гвоздями внутри и плетьми гнать мученика в город Гангр на сожжение. Путь был трудным, и воины, которые сопровождали приговоренного, изнемогли от жажды. В отчаянии они стали просить святого, чтобы он испросил у Господа спасительную воду. Незлобивый святой, сжалившись над своими мучителями, с помощью Божией извлек из камня чудесный родник. Изумленные воины прониклись сочувствием к своему спасителю и хотели даже отпустить его, но страх перед наказанием заставил их повести мученика дальше. В Гангре святой Коленик с радостью воздав благодарение Господу, который сподобил его мученического венца, сам вошел в пылающий костер и предал душу Богу.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобномучеников Серафима и Феогноста. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: С целью распространения православной веры в Туркестанском крае и духовного просвещения азиатских кочевников святитель туркестанской кафедры, преосвященный епископ Александр Кульчицкий в конце XIX века на берегу Иссык-Кульского озера основал мужской свято-троицкий миссионерский монастырь. В 1894 году в монастырь приехали 8 иноков Валаамского монастыря, а в начале XX века в монастырь были приглашены несколько иноков из Глинской пустыни, в числе которых были монахи Серафим и Феогност. Иеромонах Серафим, в миру Александр Ефимович Богословский, родился в городе Глухове Черниговской губернии. Когда он был еще мальчиком-гимназистом, его матери было открыто во сне, что ее сын примет мученическую кончину. Этот сон матери глубоко запал в душу мальчика, и он рассудил, что если кончина его будет мученической, то ему нечего искать в миру, и, достигнув юношеского возраста, удалился в Глинскую пустынь. Отец Серафим был высокообразованным иноком, ведшим высокую подвижническую жизнь. Он был наделен икрописным талантом и имел прекрасный певческий голос. В свободное от монастырских служб время отец Серафим вместе с другими монахами удалялся в горы, где ими, сообща, был основан скит на сопке мохнатой. В скиту были поставлены деревянные кельи, поклонный крест, вокруг которого был разбит цветник и устроена подземная церковь в честь преподобного Серафима Саровского. Отец Серафим сделал всю утварь и написал все иконы для церкви. Иеромонах Феогност, в миру Федор Пивоваров, происходил из мещанского сословия. Постриг принял в Глинской пустыне, а в Иссык-Кульском миссионерском монастыре был помощником духовника для мирян. Летом 16 года в Семиреченской области началось восстание киргизов. Они напали на монастырь и потребовали к определенному дню приготовить монастырские ценности и пригрозили расправой в случае отказа. Тогда часть монахов, в числе которых был отец Феогност, ушла из монастыря, кто в горы, то в ближайшие селения. Монахи преклонного возраста остались, положившись на волю Божию. Приехавшие в назначенный день киргизы выбили монастырские двери, иконы побили, забрали церковную утварь и устроили над монахами казнь. Не пощадили никого, всех порубили саблями. В 19 году монастырь был закрыт коммунарами, и отец Феогност поселился в скиту в горах. 10 августа 21 года вечером в скит приехали трое красноармейцев. Отец Серафим принял их в своей келье, напоил чаем, постелил под елкой сено и уложил спать. Сам пошел к отцу Анатолию и рассказал ему о приехавших подозрительных вооруженных людях. Потом, встав на колено с четками, стал читать правила. Под утро красноармейцы подошли к нему, наставили ружье в спину. Он закричал, желая предупредить других монахов, находящихся в скиту, и в этот момент его убили. Потом бандиты убили спящего отца Феогноста, обыскали кельи и уехали. Оставшиеся монахи похоронили мучеников, завернув их тела в мантии. Могила преподобного мучеников Серафима и Феогноста в Аксайском ущелье всегда почиталась верующими. В 1991 году На ней был установлен поклонный крест и затем возведена часовенная сень. Известно немало случаев исцеления и чудес, происходящих на могиле преподобных мучеников. В настоящее время на месте Кызылжарского скита открылся мужской монастырь Серафиме Феогностовская пустынь.

0: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире музейный калейдоскоп. Веду его я, Елена Обламская. Нахожусь в Музее истории и религии. Очередная интересная выставка, и хочется о ней рассказать. Пригласила меня Светлана Олеговна Семенова, старший научный сотрудник музея и куратор выставки. Здравствуйте, Светлана Олеговна!
1: Здравствуйте!
0: Выставка эта называется
1: «Преподобный Серафим Вырицкий и его духовное чадо к 160-летию со дня рождения Серафима Вырицкого».
0: До сей поры вы устраивали подобные выставки, касающиеся памяти именно этого святого?
1: Да, у нас в 2020 году была большая выставка в Атриуме, на которой были представлены картины молодых художников, которые специально по заданию писали произведения на тему жизни Серафима Вырицкого. Это были молодые художники и знаменитые. Были представлены большие постеры с фотографиями Серафима Вырицкого. Как раз их представил тогда правнук Серафима Вырицкого Геннадий Александрович Муравьев. Были иконы, иконы, которые в Музее истории и религии уже находились, и другие иконы, была житийная икона. И также на той выставке были работы рыбинских художников. Это была большая масштабная выставка. Эта выставка у нас маленькая, миниатюрная. Она находится в пространстве входной зоны. Но особенность этой выставки в том, что все, кто попадает в Музей истории и религии, мимо нее не пройти не могут. Именно мимо этой выставки лежит путь на основную экспозицию. И надо сказать, что посетить ее можно бесплатно, потому что она находится в фойе. Если за все другие выставки и за посещение музея необходимо платить определенную сумму, то нашу выставку можно посетить бесплатно. И она будет у нас до 31 августа.
0: Как вы ее придумали, как она сконструирована, из каких она блоков, частей, тем более, что она действительно небольшая, но материала на ней много.
1: Да, в связи с тем, что у нас в музее не так много материалов именно по самому Серафиму Вырицкому, поэтому мы решили как бы расширить тему и взять тему его духовных чад. Поэтому на выставке у нас первый раздел посвящен жизни Серафима Вырицкого, представлены его фотографии, цифровые копии вот известных его портретов, фотографии, когда он был еще успешным предпринимателем, мехоторговцем Василием Николаевичем Муравьевым, портрет с супругой, его портрет купца второго гильдии. Мы затрагиваем очень важную для него тему, это тема Серафима Саровского, потому что в 1903 году, во время прославления Серафима Саровского, он участвовал в этих мероприятиях. Тогда в Саров приехало до 300 тысяч людей, приехал император Николай II со своей семьей, приехали многие иерархи, и Серафим Вырицкий тогда еще, как бы купец второй гильдии, он участвовал в этих мероприятиях, и для него Серафим Саровский стал тем образом, к которому он стремился всю жизнь. Поэтому последнее его монашеское имя – Серафим в честь Серафима Саровского. У нас представлены и исторические фотографии как раз с мероприятия прославления Серафима Саровского, икона Серафима Саровского, потому что мы знаем, что у него была икона Серафима Саровского, он молился, и вот знаменитый подвиг моления во время Великой Отечественной войны на камне, он как раз тоже осуществлялся перед иконой Серафима Саровского. То есть у нас вот такая особая тема. И очень интересный экспонат – это паломнический сувенир, который в начале 20 века можно было приобрести в Сарове. Камень, на котором изображение Серафима Саровского, молящегося на камне. Также у нас находятся открытки, связанные с деятельностью Василия Николаевича Муравьева, его благотворительной деятельностью, потому что мы знаем, что он с детства тяготел к монашеству, ему очень хотелось стать монахом, но его духовный отец Варлаам Гефсиманский, фотография которого тоже находится у нас на выставке, цифровая копия фотографии семейного архива, и также открытки, тоже исторические открытки начала 20 века Гефсиманского скита, литография Троицы Сергиевой Лавры, куда очень часто ездил еще, когда был маленьким мальчиком Василий Муравьев, потом уже, когда купил

0: смехоторговец. А также вот открытки, которые рассказывают о благотворительной деятельности. Это открытки с видом Новодевичьего монастыря. Фотография Апраксиного двора и храма рядом с Апраксиным двором. Храма на набережной Фонтанки 59, в которую делал большие вложения Василий Николаевич Муравьев, когда он был купцом. Он очень много занимался благотворительностью, но большую часть своих доходов он жертвовал на разные храмы, богоугодные заведения, приюты, раздавал милостыню в огромных количествах, иногда оставаясь вообще ни с чем, и очень всегда был рад, когда мог кому-то помочь.
1: И у вас отражен путь купца, предпринимателя Муравьева в монастырь, в Александро-Невскую лавру. Тоже есть и фотографии, и документы.
0: Да, у нас лаврский период тоже представлен на выставке. Это альбом «Лавра Александро-Невского» 1904 года, фотоальбом. Как раз он у нас раскрыт на листе, где представлен Федоровский братский корпус, в котором жил инок Варнава, потом схемонах Серафим. Представлены гравюры с изображением лавры Александра Невского и фотографии уже схемонаха Серафима Вырицкого в схимническом облачении. Это известные фотографии, и вот цифровые копии этих фотографий у нас можно увидеть, посмотреть. И здесь мы рассказываем именно о этом периоде, когда он стал иноком в лавре Александра Невского. Он был сначала заведовал кладбищенским отделением, потом был свечником, казначеем, работал в библиотеке, в архивах. То есть у него были разные послушания, но самое известное послушание – это духовник лавры Александра Невского, у которого исповедовались огромное количество как и мирян, так и все братья. И надо сказать, что все иерархии Петрограда, потом Ленинградской, Оланецкой, Новгородской епархии, они все исповедовались у духовника лавры Александра Невского. Для всех иерархов он был духовным наставником.
1: В одной из витрин здесь действительно представлены фотографии иерархов. И не только, это и светские лица. Расскажите, пожалуйста, а кто был еще духовными чадами?
0: Конечно, все представленные у нас на выставке персоны, в прямом смысле не все были духовными чадами.
1: Прихожанами.
0: И не только прихожанами, но дело в том, что Серафим Вырицкий был, если как бы не духовным отцом для всех, но он был духовным наставником, потому что к нему на собеседование приходило огромное количество людей за советом, с просьбой помолиться, за наставничеством. Поэтому, в принципе, мы так широко посмотрели на понятие духовное чадо и представили очень разных людей. Это и два патриарха Русской Православной Церкви, Алексей I и Алексей II. Нет точных свидетельств о том, чтобы он ездил к Серафиму Вырицкому, но Алексей Ридигер, он сын протоиерея Михаила Ридигера в Эстонии, в Таллине, он очень сильно дружил с Василием Ермаковым. Василий Ермаков попал в Эстонию в трудовой лагерь после того, как во время Великой Отечественной войны он попал под облаву, и он находился в немецком трудовом лагере. И когда война закончилась, Алексей поехал в Ленинград для того, чтобы поступать в духовную семинарию. А Василий Ермаков в Орёлов на родину возвратился. И тут его вызвал в Ленинград, именно Алексей вызвал в Ленинград Василия Ермакова для того, чтобы поступать в семинарию. Вот и тогда, в 1946 году, как раз познакомился Василий Ермаков с Серафимом Вырицким. Он почти каждую неделю ездил, вспоминал об отце Серафиме как о святом человеке, который очень много сделал, который очень сильно повлиял на его жизнь. Поэтому он был, Василий Ермаков, действительно духовным чадом Серафима Вырицкого. А Алексей был большим другом Василия Ермакова. И поэтому вот мы можем как бы косвенно говорить о том, что, скорее всего, Алексей Ридигер тоже посещал Серафима Вырицкого. И как пишет Василий Ермаков в своих воспоминаниях, что все семинаристы первых выпусков, они все ездили в Вырицу. Потому что было время сложное, советские власти особо не поддерживали, все равно было сопротивление, все равно к священникам относились как к чуждым.
1: Можно попросить вас вернуться туда, для кого преподобный Серафим Вырицкий стал духовным наставником в те времена, когда он принимал в лавре вот эти лица, светские лица, миряне?
0: Ну, самые знаменитые имена, но они как бы связаны с лаврским периодом и с вырицким периодом, это Иван Петрович Павлов, Леон Абгарович Арбели, Сергей Павлович Глазенапп, Сергей Серпионович Фавурский – это все очень известные русские ученые.
1: Светлана Олеговна, почему случился этот переезд в Ирицу?
0: Дело в том, что иеросхимонах Серафим очень много принимал людей. Храмы не отапливались. И вот в холодных храмах иногда почти сутками вот длилось посещение людей, потому что к нему ездило огромное количество за духовным советом, к нему ездило огромное количество людей. И он вот на этом холодном полу в Троицком соборе или в других храмах лавры долго стоял, и у него, в общем-то,
1: Болели ноги.
0: И здоровье его было настолько как бы уже слабым. Это в 30-м году по заключениям врачей и по настоянию, по благословению ленинградского митрополита Серафима Чичагова, с которым он тоже очень дружил, именно Серафим Чичагов в 26-м году совершил его посвящение вот уже в высшую схему. Серафим Чичагов, он был по образованию врач, он прекрасно понимал вот состояние отца Серафима, и его отправили в Ирицу. Он не очень хотел ехать, и там он стал главным священным лицом, старцем. И весь этот поток, который был в лавре, он весь отправился в Ирицу.
1: На вашей небольшой выставке как отражен этот период жизни?
0: У нас также представлены фотографии Ирицкого периода, представлены книги.
1: Светлана Олеговна, я знаю, что у вас на открытии выставки были потомки преподобного Серафима.
0: Да, у нас на выставке было два правнука. Правнук Геннадий Александрович Муравьев, ныне отец Лазаря, инок Лавра Александра Невского. В связи с тем, что Геннадий Александрович, он родом из Таллина, из Эстонии, он был знаком с Алексеем Ридигером, когда он был митрополитом таллинским, и потом, когда он стал митрополитом ленинградским, патриархом Русской православной церкви. В 99-м году благодаря Геннадию Александровичу его усилиям произошло прославление Серафима Вырицкого как святого. Mm-hmm. Вторая это правнучка уже по другой ветке Серафима Вырицкого, Ирина Борисовна Романова. И она рассказала очень интересную историю на открытии выставки о том, что ее бабушка Ольга Георгиевна Романова, когда была маленькой, заболела полимелитом. Ей было 4-5 лет, у нее была парализована полностью одна сторона, и ей ничего хорошего не предвещало. Но по молитвам дедушки произошло исцеление, и она в здравии прожила до 99 лет. На мой взгляд, до конца не осмыслено влияние Серафима Вырицкого на Русскую Православную Церковь. Его духовными чадами были два патриарха. Патриарх Кирилл, он не был духовным чадом, но его духовным чадом Серафима Вырицкого был его отец, протоиерей Михаил Гундяев. Угу. Он все равно воспитывался в той семье, наш патриарх Кирилл. Он родился в 46-м году, в 49-м году умер Серафим Вырицкий. То есть в конце 40-х их семья находилась именно под благословением Серафима Вырицкого.
1: А ведь не существует музея преподобного Серафима. Музея нет.
0: Формируется музей и в Ирице, и собираются открыть музей, посвященный только Серафиму Вырицкому, при храме Серафима Вырицкому в гостином дворе. Mm. То есть об этом тоже сейчас...
1: В центре города.
0: То есть есть мысли, идеи. У нас на выставке в витрине, посвященной прославлению Серафима Вырицкого, есть историческая фотография 60-х годов с изображением несохранившегося нелегального музея-квартиры Серафима Вырицкого. В 60-е годы та комната, в которой жил Серафим Вырицкий, была оборудована под музей. В этом комнате находилась кровать, на которой лежал Серафим Вырицкий. Висели иконы, лампада, вот именно те иконы и лампада, которые были при Серафиме Вырицком. И те, кто ездил на могилку к Серафиму, они заходили в этот нелегальный музей-квартиру и соприкасались с вещами, с подлинными вещами Серафима Вырицкого. К сожалению, сейчас этого музея нету, и где эти вещи тоже непонятно.
1: Кто это все собрал в тот момент?
0: Да, в тот момент это сотрудники Музея истории и религии ездили в Ирицу и как раз вот обнаружили этот музей, сделали эту интересную фотографию.
1: Сам музей, кто собрал эти вещи, кто это держал?
0: Сложно сказать, кто содержал эти вещи. Жительница Ирицы, возможно, родственница, содержала этот музей.
1: Ваша выставка, то, что вы рассказали, это такой обширный материал, что, наверное, это могло бы быть уже частью музея.
0: Пожалуйста, я готова помочь любому музею передать материалы, мысли, идеи.
1: Спасибо, Светлана Олеговна, дорогие радиослушатели. Музейный калейдоскоп сегодня в гостях у Музея истории и религии на выставке о преподобном Серафиме Вырицком и его духовных чадах. Спасибо вам за встречу, Светлана Олеговна Семенова, старший научный сотрудник музея. До какой даты продлится выставка?
0: Выставка у нас продлится до 31 августа. Поэтому все, кто хочет узнать побольше больше о Серафиме Вырицком и его духовных чадах, приходите к нам на выставку.
1: Спасибо, до свидания, всего доброго.
0: Всего доброго.

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала фортепианная пьеса Модеста Мусоргского «Раздумье».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культуры. У микрофона Валентина Пас. В Красноярском крае появится скульптура «Женщины поезда». Новую достопримечательность создают в поселке Нижняя Пойма. Здесь находится одна из станций Транссибирской магистрали. Монумент называется «Тайга». Автор статуи – скульптор Максим Старовойтов. По замыслу мастера композиция соединит образ сибирской природы с историей железнодорожного транспорта. Работа на скульптуре еще не завершена, но уже можно увидеть ее облик. Основу фигуры изготовили из бетона. Затем ее покрыли базовым слоем краски. В ближайшее время на статую нанесут разноцветные металлики. В создании композиции участвуют сотрудники Красноярской железной дороги. Всероссийский конкурс композиторов Русского музыкального общества объявил имена финалистов. Ими стали Артем Ананьев, Антон Танонов и Артем Васильев, представившие совместный проект, а также Денис Курбанов и Дмитрий Кошелев. Жюри оценивало 94 заявки по музыкальной драматургии, оркестровому и хоровому письму, оригинальности авторского языка и ряду других критериев. В экспертный совет вошли генеральный директор, художественный руководитель телерадиоцентра «Орфей» Ирина Герасимова, дирижер Иван Рудин, председатель президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и другие деятели культуры. Объединение БРИКС приняло декларацию о сотрудничестве в вопросах реституции культурных ценностей. Документ предусматривает совместную работу всех стран-участниц. Речь идет об обмене данными о похищенных, перемещенных и рассредоточенных объектах культуры и искусства, а также о взаимной поддержке возвращения артефактов в страны их происхождения. Об этом сообщила статс-секретарь, заместитель министра культуры России Жанна Алексеева после встречи глав культурных ведомств стран БРИКС в индийском городе Бхопале. Отдельное внимание уделено возможностям искусственного интеллекта, использованию технологии визуальной идентификации и сопоставлению для поиска утраченных или незаконно перемещенных объектов, в том числе появляющихся на аукционах, выставках и арт-рынке, сказала Жанна Алексеева. Художественная резиденция «СКАЗ. Лаборатория мифов» завершила работу в Новосибирске. С 1 по 9 августа здесь работали 15 художников со всей страны. Авторы создавали инсталляции, видеоарт и перформанс на тему легенд и мифов Сибири. Творческий процесс проходил в тесном взаимодействии с учеными, этнографами, археологами и лингвистами. Задачей резиденции было переосмысление культурного наследия через язык современного искусства. Итоговая выставка откроется в декабре в арт-пространстве студии 84. Экспозицию дополнит публичная программа. Гостей ждут экскурсии, дискуссии с экспертами, показы видео-арт-проектов. В начале следующего года художественная резиденция переедет в Томск. Там ее примет первый музей славянской мифологии. 12 театров из разных регионов победили в конкурсе спектаклей по произведениям Льва Толстого. Все они получат гранты на реализацию постановок. Омский 5-й театр воплотит на сцене повесть «Отрочество». Красноярский театр оперы и балета имени Хворостовского представит спектакль «Николенька». Нижегородский ТЮЗ готовит проект «Школа Льва Толстого», а в Шадринском драматическом театре Курганской области поставят рассказ «Филиппок». Полный список лауреатов опубликован на сайте Министерства культуры. Организаторы получили 29 заявок из 22 российских регионов. Работы оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли ведущие театральные деятели страны. Конкурс организован русскими сезонами при поддержке Министерства культуры России. Проект приурочен к 200-летию Льва Толстого. 6-й международный фестиваль деревенского кино «Печка» пройдет с 13 по 16 августа в Верховашском округе Вологодской области. Центральной площадкой станет село Шилота. Конкурсные показы одновременно проведут во всех сельских поселениях Верховашского района. В конкурсную программу вошли 16 документальных и игровых фильмов из разных стран, которые рассказывают о жизни современной деревни, сохранении традиций и культурной идентичности – На фестивале будут представлены картины из России, Колумбии, Испании, Ирана, Китая, Турции, Аргентины и ЮАР. В этом году организаторы получили более 1500 заявок из 98 государств. Помимо профессионального жюри во главе с режиссером Сергеем Дебежевым, лучший фильм о деревне выберут также и сельские зрители по итогам народного голосования. Кроме основного конкурса, запланированы специальные показы фильмов, а также образовательная программа. Встречи с авторами, лекции о традиционной культуре русского севера, мастер-классы по народным ремеслам, концерты и экскурсии по историческим местам. Во Владивостоке в конце августа пройдет неделя Арсеньева. Образовательный фестиваль организует музей-заповедник истории Дальнего Востока. Для гостей подготовили экскурсии, кинопоказы, лекции и семейные мастер-классы. Слоган фестиваля в этом году – «Сохраняем, исследуем, рассказываем». Фестивальными площадками станут все филиалы музея Арсеньева во Владивостоке и Приморском крае, а также форт номер один Владивостокской крепости. На главной сцене под открытым небом выступят творческие коллективы Владивостока и Приморского края. Проект посвящен писателю, ученому и путешественнику Владимиру Арсеньеву. Организаторы называют его живым примером того, как можно быть разным и не переставать учиться. Сургутский музыкально-драматический театр представит свои спектакли 25 и 26 сентября в Тобольске. Гастроли пройдут на сцене драматического театра имени Ершова. Театр привезет два спектакля. Одним из них станет музыкальная постановка «Вперед в 90-е». Ее сюжет строится вокруг путешествия во времени. Молодой музыкант идеализирует 90-е годы и считает их эпохой больших возможностей. На праздновании своего дня рождения герой неосторожно загадывает желание и фантастическим образом перемещается в 1997 год. Сургутский музыкально-драматический театр основан в 1999 году и является крупнейшим театром Ханты-Мансийского автономного округа Югры. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 25 градусов. Во вторник, 11 августа, ясно, без осадков. Температура плюс 17, плюс 19 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 39%. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. В среду, 12 августа, небольшая облачность, без осадков. Температура плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 51%. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Итак, во вторник ожидается ясная погода, без осадков, плюс 17, плюс 19. В среду также без осадков, плюс 16, плюс 18. Атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 25 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели! Мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся. В соборе святого архистратига Михаила по адресу. Поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

в исполнении оркестра капелла Истрополитана под управлением Берри Вордсворта прозвучала третья часть симфонии номер 44 ми минор Йозефа Гайдна.

0: У нас в гостях передача «На волнах» радио «Град Петров». Дорогие радиослушатели, добрый вечер! Вас приветствует ведущая передачи Людмила Зотова, звукооператор прямого эфира Арина Верстова. Дорогие друзья, вот давайте мы с вами подумаем. Когда мы хотим восхититься какой-то местностью, каким-то садом, мы говорим «хорошо, как в раю», «хорошо, как в Эдемском саду». А что же такое Эдемский сад? Что мы о нем знаем? Но это как раз тот сад, который насадил сам Бог, и этот сад служил местом, где первоначально обитали Адам и Ева. Это и был тот самый земной рай. Мы слышали, что в нем в изобилии росли многочисленные плоды, животные жили в мире с человеком, подчинялись ему, а главная задача человека состояла в том, чтобы возделывать этот сад. И все же... А что произрастало в Эдемском, в райском саду? Что нам может быть известно из источников, из Священного Писания? И вот сегодня мы предлагаем вам совершить вместе с нами такую радиопрогулку по Эдемскому саду вместе с гостем студии, флористом Натальей Полтавченко. Наталья, добрый вечер.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Дорогие друзья, я вам напоминаю, мы сейчас находимся в режиме прямого эфира, и мы очень советуем, у кого есть возможность, включить видеотрансляцию, потому что все передачи с Натальей у нас имеют такую особенность. Мы сейчас сидим в студии, как в Эдемском саду. В этом вы можете убедиться, включив видеотрансляцию на своем компьютере. И вот наше путешествие будет, наша прогулка по Эдемскому саду будет вот в таких замечательных условиях, в которые сейчас преобразилась наша студия. Редко она такая бывает, только с приходом Натальи в нашу студию. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что мы принимаем сообщения по WhatsApp, письменные ваши сообщения по YouTube, потому что видеотрансляция включена на канале YouTube и ВКонтакте. Ну вот наш телефон 328-29-32 будет готов к тому, чтобы принять ваши звонки только в конце нашей программы. Мы дадим возможность Наталье рассказать как можно полнее, может быть, как можно стройнее все то, что сейчас вот Наталья готова нам рассказать. Итак, Эдемский сад. Наталья?
1: Да, Эдемский сад. Конечно, в Библии о нем сказано просто необыкновенно мало.
0: Да.
1: И тем не менее, все-таки этого достаточно, чтобы что-то себе представить о том, как это было, что это было. И вот эти события, которые там произошли, чтобы представить это не с, скорее, все-таки богословской стороны, а с, ну, материальной, что ли, вот физически. Вот как и что там вот оно происходило и было, и какие растения там росли. Вот, и, да, еще тут надо сказать, предваряя весь рассказ, что вообще Библию, вот те люди, которые читают Библию, условно, наверное, можно их разделить на две такие вот группы. Одни минималисты, другие буквалисты. Вот минималисты говорят, да ничего этого не было. Это богодухновенное писание, это символы, образы, какие там деревья, какое что. Mm-hmm. А буквалисты говорят, нет, это все, оно все-таки было.
0: То есть надо
1: давайте,
0: буквально.
1: Да, давайте мы посмотрим. Mm-hmm. И, может быть, и наука. А уже наука включается и подтверждает что-то, и исследования какие-то, которые проводятся, и оказывается, не так все это символично. Все-таки, может быть, это очень даже материально. И попробуем прочитать это буквально.
0: А вот вы какую категорию поддерживаете?
1: Да, ну я, конечно, буквалистскую, да. Мне это ближе. Потому что вот если росли там деревья, вот, кстати, сказано, что и деревья, вот древо жизни, и древо познания добра и зла росли в центре сада. Если бы это было символ, то говорить об этом, что символ был в центре сада, это бессмысленно. Значит, это было с одной стороны, это были реальные деревья.
0: Реальное место.
1: Вот уже сразу мы натыкаемся на то, что нет, все-таки давайте реально это более-менее воспринимать. Но еще раньше Эдемского сада, просто напоминаю, творение еще идет, третий день творения, когда зазеленела вся земля. И только был отделен свет от тьмы, но солнце светило, появились только на четвертый день. То есть в третий день растения были без солнца. А вот уже четвертый день начинают твориться также и законы этого мира, а именно фотосинтез, который происходит в листьях растений под влиянием солнца. Это жизнеобеспечение всей земли, потому что растения начинают выделять кислород, кванты солнечного света. Они начинают выделять жизненно необходимые органические вещества, там сахара и другие вещества, крахмалы. Они начинают поглощать углекислый газ. Это совершенно необходимо, чтобы не задыхался мир. Поэтому вот в четвертый день, когда появились светила, и когда начался отсчет времени, и включился закон фотосинтеза, можно сказать, что растения уже начали выполнять свою необходимую функцию. Помимо того, что это просто зазеленела земля, и все стало красиво, мир ожил. Итак, Эдемский сад был сотворен, мы просто отметим для себя, позже, чем человек. То есть сначала был создан человек, а затем уже он был помещен в созданном в Эдеме. То есть это какая-то область Эдема, это не весь Эдем, а область Эдема. И там были насажены деревья, куда Господь и животные самые разные, и птицы, и Господь в эту идеальную, прекрасную местность и поселил первых людей, Адама и его жену. И он сказал Адаму, что он может владычествовать над всей землей. И действительно, можно представить, какая необыкновенная там началась жизнь, когда Адам должен был что? Хранить и возделывать сад. То есть возделывать сад, мы про себя отмечаем, что, получается, первая профессия на земле – это садовник, возделывать сад. Но как он возделывал его? Когда выгнаны были первые люди из рая, то они должны были в поте лица возделывать землю. А до этого как они ее возделывали? Не в поте лица, а это как? А это мы вспоминаем, что ведь Бог создал человека по своему и образу, и подобию. То есть Адам посмотрел и сделалось, понял, и это решилось. То есть он как бы был человеком интеллектуального труда. И это у него прекрасно получалось, потому что Господь дал ему такие свойства. Вот, и теперь можно поближе посмотреть к деревьям, присмотреться к деревьям, которые были в Эдемском саду. Там были разнообразные деревья, но сказано, что в центре сада были вот дерево жизни и дерево познания добра и зла. И это говорит о том, что на самом деле, вот скажем, дерево познания добра и зла, оно было такое же, как и другие деревья в саду. Но просто когда Ева говорила змею, что вот дерево в центре сада нельзя есть, это означает, что такие же деревья, которые не в центре сада росли, оттуда можно было есть. Но запрет был на дерево в центре сада. И, кстати, про себя отметим, что у первых людей была прекрасная геолокация, потому что они совершенно свободно знали, где центр. Может быть, это была поляна. Но тут уже, конечно, только фантазировать приходится. И дерево жизни. Господь, на самом деле, первая заповедь, которую Господь дал людям, это ешьте. Вот ешьте от всех деревьев. Только вот от дерева познания добра и зла нельзя есть. Это что означает? Это означает, что от дерева жизни они ели плоды. Нигде не сказано, что этого не было. Они ели. И действительно, если жизнь там была не такая, что смерти не было, и они ели плоды, которые дают бессмертие. То есть они жили с Богом, который там обитал, и были бессмертны именно потому, что были едины с Богом. Значит, древо жизни они уже попробовали. Но тут остается какое-то другое, тоже в центре дерева, которые растут где-то там, может быть, на окраинах, такие же деревья или где-то еще, но почему-то плодов есть их нельзя. И запрет-то был дан такой, что смертью умрешь. Но в мире, где вообще все бессмертно, я не то что хочу оправдать Адама, но как-то, а что, ну, смертью умрешь, ну, вот как-то, может быть, даже не сильно он и устрашился этого, потому что не было претендента, не, ну, ну, ну, как это все? И вот теперь мы приближаемся к дереву познания добра и зла. Как вообще такое могло быть, чтобы дерево, а мы сейчас уже договорились, что это действительно было дерево, но одновременно оно обладало такой невероятной способностью, таким свойством, что оно при принятии плодов этого дерева внутрь человеку открывалось вот это вот познание добра и зла. Нельзя ведь сказать, что до этого он не знал, что такое добро, что такое зло. Он же знал. Он, например, нехорошо человеку быть одному. Значит, как-то вот нехорошо было, если нужно было создавать им помощника ему. То есть вот это вот он был в курсе. Но тем не менее. Был запрет очень жесткий. Нельзя есть, потому что смертью умрешь. И это дерево, получается, что оно было деревом как бы нравственности, деревом совести. Это вот не просто там вот какие-то такие вот, какие-то непонятные категории, может быть, тогда еще были непонятные, но здесь получается, что совмещение шло добра и зла, и надо было уметь их начинать разделять. И Адам, может быть, и позже мог бы это разделять, если бы он, ну, это богословы говорят, что он просто раньше, чем нужно, сорвал этот плод, вот условно говоря, то есть начал уже разделять добро и зло, а до этого он просто поторопился. И получается, что если для этого нужно было, чтобы принять в себя, вот нужно было это внутрь съесть, что ли, вот этот плод, и тогда наступала смерть. Смерть пришла в этот мир. Человек стал смертным. Но что здесь интересно, получается, что преобразился и вообще весь мир. Не только люди были одеты в кожаные одежды. И все-таки многие сходятся к тому богословы, что это вот и есть наша кожа. Но это означает, что и весь этот и мир животных, и мир растений, он также был изменен и преобразился. И животные, если в раю там волк и огненок могли лежать вместе, ягненок могли лежать вместе, то уже, будучи изгнанными из рая, войдя в этот материальный, другой измененный мир, уже наступила смерть, наступила агрессия. И если до этого люди были, можно сказать, травоядными, потому что все растения были даны в пищу и животным, и людям, то теперь уже начались, ну, убийства животных, и мир стал тем, кем он стал сейчас, и мы это видим. К сожалению, это далеко не всегда радужная картина. И вот что здесь еще интересно надо было бы отметить. Когда Ева, нет, тогда еще она не была названа Евой, в раю был Адам и его жена. И когда жена заговорила со змеем, то здесь оказалось, что мы не читаем, никак не сказано, что жена была удивлена, что животное с ней разговаривает. Это было естественно. И у нее были размышления о том, что сказала это животное. Но о том, что сам факт того, что они говорили, это не вызвало никакого изумления, это было естественно. Это нам дает повод думать, что вообще в раю они разговаривали, животные и люди, между собой. И более того, про змея сказано, когда он был выгнан из сада, что теперь будешь ползать на брюхе. А до этого что? Он не ползал? И значит, может быть, это не было такой уж странностью, что кто-то заговорил с Евой, может быть, он их ходил на ногах как-то так. В общем, мы не знаем до такой степени, но это не было удивительным. Это было естественным, что они заговорили друг с другом, животные с людьми, и получается, животные, значит, с животными, могли общаться. Более того, могли общаться и деревья с людьми. Получается так, что смоковница, вот она называется смоковница стыдливая. Просто в веках такое название. А почему это? Потому что цветы – это органы размножения. У смоковницы они закрыты в такую грушевидную сферу. Ну вот мы сейчас покажем, да. Какие вообще. Ну вы их знаете прекрасно. Смоковница, инжир, фиги – это все одно и то же растение. Так вот, у нас нет оснований думать, что они как-то были совсем уж не связаны, деревья с людьми. Потому что смоковница, ведь получается, тоже устыдилась своих органов размножения. Свои цветы она спрятала, так же, как Адам и его жена спрятали свои органы размножения, они прикрыли их смоковными повязками.
0: То есть опять связь именно с смоковницей здесь, да?
1: Получается, что... Да, вот мы сейчас все-таки берем смоковницу, как рассматриваем как дерево познания добра и зла. Хотя, конечно, в разных веках и народы были разные предположения, какое это могло быть дерево. Mm-hmm. Вот, например, что это яблоня была. А откуда она пошла? Это получилось так, что когда на латынь стали переводить, вот конец IV века, так там дерево познания добра и зла, бони и мали, малус по латыни яблоня. И это же означает злой. Mm-hmm. Поэтому целый ряд там и художников, и поэтов, и очень многие включились в то, что ну, раз злой, значит, вот малус, малум, ну, все это, значит, была яблоня. Ну, потом вот все-таки это не выдерживает никакой критики, потому что и вообще яблоня в такой жаре это очень плохо переносит этот климат. И, ну, и кроме вот этого перевода латыни больше у нас нет оснований говорить. А в Библии мы, как буквалисты, мы читаем, смоковные листья были использованы для набедренных повязок. А что это значит? Вот представляем, мы моемся в ванной. И если вдруг в гостинице, и вдруг нам случайно заходит водопроводчик, который перепутал номер, ему нужно починить там вот какой-то кран, мы что делаем? Мы хватаем первое попавшееся полотенце и прикрываем себя. Вот точно так же и первые люди, они схватили просто буквально, наверное, смеем предположить, то, что было под рукой. Значит, были под рукой эти смоковные листья. Они же не бежали в ужасе, устыдившись, через весь сад, выискивая эти листья. Скорее всего, они взяли то, что было под рукой. И может быть, ну, это мы, конечно, мы делаем предположение, может быть, получается так, что у человека было со смоковницей своя какая-то особая, ну, близость, что смоковница так прониклась вот этим, ну, ужасом, может быть, стыдом, mm-hmm. который объял первых людей, что она тоже устыдилась своих же органов размножения и спрятала их в секунде. И до сих пор у нас получается, смоковницы, они цветут вот только в закрытой сфере. Но это уже осталось вот... В века и в столетия уже так и перешло. Там только маленькая дырочка есть в этой вот сфере. И куда раньше размножение было только осами-бластофагами. Это мельчайшая оса, которая должна была залезать из мужских вот этих вот грушевидных вот этих вот образований она вылетала в женские, и таким образом опыляла вот эти тычинки, пестики. Все было, как и положено. У мужских это тычинки, пестики у женских. И поэтому они оплодотворение проходили, вот все эти смоковницы. То есть должно было одно дерево быть женским, другое мужским. Вот. Но потом уже научились выращивать сейчас в наше время такие смоковницы, которые вообще не требуют опыления. Они вот самоопыляющиеся. То есть осы здесь не сильно нужны, но они, конечно, остались, потому что очень много видов смоковницы. Вот. И это очень востребованный продукт, один из любимых во всех жарких странах, потому что источник прекрасный сахара и смоквы. Мы напоминаем, когда-то мы говорили о том, что единственный медицинский рецепт в Библии именно связан со смоквой. Приложить к нарыву, это пророк, кто там у нас, Исаия, сказал, приложите пласт смоков к нарыву, и они вытянут этот нарыв. Вот это из медицинских советов. То есть смоковница, конечно, очень востребованное и любимое всеми дерево.
0: И, судя по всему, это самое райское дерево. Уж то, что смоковницы росли в раю, наверное, сомнений теперь нет.
1: Да, именно, и они очень красивы. И дают тень, и прохладу, то, что как раз-то и хочется. Таким образом, если мы посмотрим все-таки, что же такое был райский сад. А получается, что живые были и деревья, и животные, и люди, и общение между ними проходило какое-то постоянное. Мы не можем сказать, что они говорили именно на каком-то языке. Там мы не знаем, какого рода было общение. Но достаточно сложные речи, во всяком случае, змей говорил, достаточно такие непростые какие-то вещи. И жена Адама их понимала. То есть тогда было общение и среди деревьев, и среди людей. А, кстати, среди деревьев. Но мы вспоминаем в сказках. Ведь и сказки – это тоже очень непростая вещь, и просто есть отдельные исследователи сказок. А сколько у нас сказок говорит о том, что живые деревья были. Ну, хотя бы сказка «Гуси-лебеди», когда яблоня закрыла Алёнушку от пролетающих гусей-лебедей. Там. Или, например, возьмем Клайва Льюиса «Хроники Нарнии».
0: Я как раз о них думаю сейчас.
1: Конечно, живые деревья. И так далее. То есть наши какие-то писатели, и особенно, кстати, писатели-фантасты, которые могут предугадать то, что еще не изобретено и не доказано. И вот, скажем, да, еще чуть было не забыла сказать, дерево познания добра и зла. Вот как это можно совместить в одном и том же? Вот материальное дерево, и вместе с тем оно обладает такими необыкновенными свойствами. А мы смотрим развитие науки, начало 20 века. Макс Борн или волны де Бройли. Ну, когда мы учились, мы же это проходили. Когда были открыты элементарные частицы, квантовая механика, что мы там узнавали? Мы узнавали, что одна и та же элементарная частица, электрон, она материально имеет необыкновенно малый вес, но он есть, она материальна. В каких-то условиях этот электрон мог становиться волной. То есть это совсем не материя. И здесь, по аналогии, мне кажется, можно так хотя бы для себя представить, что и дерево, которое вполне материально, оно могло

0: размышлений, потому что наука показала, что вот электроны, там фотоны и какие-то другие элементарные частицы, обладающие массой в определенных условиях, они приобретают совершенно другие свойства. А здесь тоже были определенные условия. Здесь было условие «не ешь». Оно было нарушено, то есть это было уже переход в какую-то другую сущность, что ли.
1: Да.
0: Вот, теперь еще тоже у нас встает вопрос, а как это так могло получиться, что, вот скажем, один человек съел что-то, а преобразился весь мир? Ну тоже, ну не сказки ли это, прям что-то такое невероятное. Но возвращаемся к писателям-фантастам, которые предугадывали там разное, там не только берем гиперболоид инженера Гарина, там лазер там, и прочее, когда этого не было, а все было придумано. Есть такой писатель Курт Воннегут, который написал «Колыбель для кошки». Он написал это в 20 веке роман. И там он придумал лед-9. То есть это лед, но он отличается от обычного льда, которые, мы знаем, 0 градусов, переходные границы. Выше – это вода, ниже – это лед. А лед 9 у фантаста Воннегута – это такой лед, которому нужна была температура 50 там, с чем-то градусов. И тогда кристалл этого льда, если он попадал в какой-то источник, воды, то вся эта вода, поскольку сейчас у нас температура здесь не 50 градусов, вообще нигде не 50, то вся эта вода кристаллизовалась и становилась вот куском этого льда 9. И таким образом, если бы этот кристалл попал в какой-то ручеёк, который переходил в реку, а река переходила в море, а море в океан, то это получалось, что это мгновенная кристаллизация воды на всей планете. Вот это придумал писатель Курт Воннегут. Но это нам показывает, что, по крайней мере, ну как бы что ли механизм, что это могло произойти. Одно живое существо, которое очень тесно связано было со всеми живыми существами в этом Эдемском саду, оно приняло в себя, ну назовем это кристаллом, но это не кристалл, как бы кристалл, и получились все живые существа с ним связаны, они тоже были преображены. Да, и вот здесь еще, чтобы не забыть сказать, некоторые задаются вопросами, хорошо, а что вот эти все ну, страшные растения, там колючие, терновники, тернии, волчцы, они тоже существовали в Эдемском саду, если Бог там все создал уже. А получается, вот я специально принесла вам растение, называется эрингиум. Вот здесь вот, если видно, вот посмотреть на него, его можно отнести... Тернии – это, условно говоря, кусты, а волчцы – это как бы травы. Но это не четкая граница, она немножко размыта, потому что там разные немножко бывают пересечения. Так вот, эрингиум – это садовое растение, которое вот выглядит, смотрите, какими колючками. Но оно выведено в оранжерее, оно выросло в тепличных, ну, эдемских, можно сказать, райских условиях. Было освещение, вода, уход, минеральные вещества, удобрения и все остальное. И оно вот, я могу брать эти колючки в руки, и они совершенно не колятся. Но если вы пойдете по каким-то горам и увидите какой-нибудь синеголовник или мордовник, или, не знаю, кермек даже, или другие вот такого же рода колючие растения, вы не сможете взять их в руку. Они будут колючками, они будут жить, потому что живут они в дикой природе уже вот этого материального мира. Они такими стали. Но можно, возвращаясь в оранжерею, получить этот тепличный вариант и подумать о том, что, может быть, вот так оно и получилось, что часть растений из Эдемского сада перешло в дикую в природу, преобразившись, получив колючки, ядовитые шипы и просто разные ядовитые и такие вот, ну, как бы злые, что ли, свойства.
1: Вот это то есть это не быть... Бог создал вот эти колючие, такие недоброжелательные, неприветливые к нам растения, да? Это

0: вот именно получается, что вот в результате грехопадения
1: человека,
0: нарушения заповеди Божией, преобразился весь мир, в том числе и живая растительная природа тоже была преображена.
1: Дорогие друзья, пока Наталья вот готовится к следующей части своей программы, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях флорист Наталья Полтавченко, и вместе с ней мы сейчас совершаем прогулку по Эдемскому саду. У нас включена видеотрансляция, где вы можете увидеть прекрасные растения, напоминающие нам о этом райском Эдемском саде. Наталья, и вот у нас есть одно сообщение от Галины, которая написала: «Спасибо любимому радио». Очевидно, за ту программу, которую вы подготовили сегодня. Спасибо, Галина.
0: Да. Вот. Ну,
1: наша прогулка продолжится.
0: Ну, собственно, так, а у нас еще время как вот со временем?
1: Еще 15 минут.
0: Ага, 15
1: есть.
0: Минут. Ну вот, и теперь еще можно, по крайней мере, поговорить о том, что человечество во все, в разные века и разные народы искали место. А где же мог быть Эдемский сад? Потому что это было место. Это было место.
1: Да.
0: И у нас...
1: Да, ну вот мы сейчас... Эта тема очень интересная, тема очень такая глубокая. Прежде чем мы перейдем вот к этой теме, где же был Эдемский сад, давайте все-таки примем звонок, который у нас сейчас поступил.
0: Да,
1: добрый вечер, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте. Вы знаете, вот про колючки говорили, вот как черниговская философ говорит, что эволюцию никто не отменял. А у меня вопрос: что вы думаете о голограмме? Вот такое открытие, голограмма, да, может быть, это и было такое вот преображение после падения греховного Адама. Ваше мнение. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ой, я про голограмму вообще, я даже не знаю, как связать это одно с другим, но я просто точно могу сказать, что эволюция к Библии не имеет ни малейшего отношения. Что эволюция – это заблуждение. Библия про другое. Совсем про другое. Не про то, как эволюция. Вот даже простей. Тут можно говорить много, и, наверное, все-таки не флорист должен это говорить, но хотя бы простейший вот такой вот, что тут можно сказать, что если эволюция – это результат борьбы более сильных с более слабыми, а как результатом борьбы становились убийства, то до грехопадения о какой эволюции может идти речь? А мир как развивался до грехопадения? Он творился же сколько дней, сколько всего там было сделано, сотворено. И если бы были тогда уже убийства и смерть, то тогда какой смысл был в этом грехопадении? Какой тогда смысл? И что тогда было такое, если уже и так смерть есть, и выгнаны были из рая, где уже и так в земле, на земле остальной была везде уже смерть? Какая может быть эволюция? Эволюция и религия – вещи несовместимые. Но это, я думаю, тема какой-нибудь другой передачи, и все-таки не флорист должен об этом рассказывать.
1: Ну, тем более, что на эту тему есть разные мнения, и биологи, и ученые высказываются по этому вопросу со своими разными взглядами. Ну вот не знаю, сейчас нам еще один звонок даст оператор или нет, но мы... Наталья, вы затронули
0: место,
1: очень интересный момент. Место Эдемского сада.
0: Место Эдемского сада. Ну, как мы все понимаем, это довольно такие беспочвенные поиски, но они упорно ведутся просто в веках.
1: Да.
0: Вот человечество ищет, вот где бы все-таки это могло быть. Есть какие-то, казалось бы, отправные точки. Мы знаем, что из Эдема вытекала река для орошения рая, разделялась на 4 реки. Вот, Тигр и Ефрат – две из них. И вроде бы у нас есть Тигр и Ефрат, и Ассирия совпадает, где Тигр, так вот перед Ассирией, там было сказано в Библии. Вроде бы так. Но мы вспоминаем, что у нас же после Эдемского сада и после разных других событий был потоп. И Ной, когда вышел с сыновьями своими после потопа из корабля, и они вспоминали какие-то названия, И, может быть, сейчас есть такие версии, что они и Тигр-то, и Евфрат тоже примерно вспомнили, что, может быть, это речь идет о каких-то других реках, а не именно о них. То есть даже до такой степени, даже вот это вроде бы казалось бы, ну вот Тигр и Евфрат, надо вот хотя бы две реки мы знаем. Получается, тоже мы не можем быть в этом уверены. Но сейчас вот, ну как используются достижения науки для того, чтобы определить все-таки, где был Эдемский сад? Например, съемки из космоса. Поскольку, ну, вот у нас две реки, Тигр и Евфрат, будем считать, что они есть. Но две других, их там нет. Но, оказывается, американцы проводили съемки из космоса и обнаружили высохшие русла рек, которые именно сходятся с Тигром и Евфратом, и конечная их точка схождения на дне Персидского залива. Как раз вот в как бы его северо-западной части, ну, в самом верху Персидского залива, которая сейчас затоплена водой. Но и на снимках из космоса прослеживаются русла эти, они там сходятся, и, в общем, вроде как бы вот это сходится. Это вот одна такая вот точка зрения. Теперь следующее. Есть еще люди, которые проводили исследования под водой, эхолот. Там съемки подводные, и оказывается, было обнаружено у берегов Сирии в Средиземном море погруженный полуостров, который сразу они назвали Эдемом, и там вроде бы вырисовывается, что там и реки были, и вот то место, где райский сад, это такое более ровное место, и там всякие вот идут у них описания более подробные, в общем, съемками очень много они занимались и утверждают, что все-таки Эдем – это был полуостров Эдем, который примыкает вот своей частью к тем берегам Средиземного моря, которые соприкасаются с Сирией. Также есть какие-то, да, находили в Африке даже, находили в Индии. Есть еще, ну, раввинистические традиции, которые говорят, что две реки такие, Тигр и Евфрат, третья река Нил, а четвертая река с этим расхождением, либо два Нила, голубой и белый, либо все-таки это река Инд в Индии. И тоже этому проводятся какие-то глубочайшие обоснования, что, наверное, хоть есть и сомнения, но, наверное, все-таки вот это вот эти были четыре реки. Вот. Так что тут, конечно, мы можем только гадать. Но что не гадать, а что по Библии мы можем точно знать, mm-hmm. что у нас древо жизни, Апокалипсис, и она Богослова сказано, что в Новом Иерусалиме будет древо жизни по обеим сторонам реки, и народы будут там использовать его листья для укрепления народов, оздоровления народов и плоды 12 раз в году приносящие. У меня просто нет под рукой, простите, вот текста этого. Ну, вы наверняка это знаете. То есть древо жизни из райского сада, наверное, должно быть сохранено. Более того, у нас прямо текст указывает в Библии, что когда рай был очищен от людей, то встал ангел с мечом не для того, чтобы вообще Эдем охранять, а для того, чтобы охранять подступы к древу жизни. Так что, ну как? Потом еще находятся такие, даже протоиереи, я одного из них слышала, что он говорит, рай существует где-то. Вот апостол Павел говорил, третье небо, он был восхищен в рай и видел там просто невероятные красоты и то, что ухо не слышало и глаз не видел, что Господь приготовил любящим его. Что, ну вот это можно и так и понимать, что он был в раю. Это значит, что рай где-то на третьем небе существует. И более того, он подтверждал это тем, что кони, которые пророка Илью уносили на небо, что они были из рая. Ну вот, например, вот такие вот есть предположения.
1: Ну, предположения именно сводятся к тому, что рай уже не земной, и этот Эдемский сад уже на земле, вряд ли уже возродится.
0: И как кто-то сказал, что поскольку все-таки было это место, где-то было, то вы можете идти по Эдемскому саду, хотя вы идете по пустыне.
1: И не знать,
0: что и не знаете, что здесь он был. Потому что явно Эдемский сад был взят из земли. Вот еще есть у нас страна такая, Бахрейн, у которой вообще уникальная... Да, конечно, я могла бы... Ну, я не знала, что так мы будем об этом говорить. Могла бы картинку вам подготовить. Дело в том, что Бахрейн – это практически очень большая поверхность этого государства маленького, занимает пустыня, в которой стоят очень большое количество нефтяных вышек. Ну, и вот в основном это пустыня. И где-то глубоко в пустыне растет вдруг одно дерево, огромнейшее дерево мескит. То есть это такой род акации, вид акации, которое дает и тень, и оно растет более 400 лет. И местные жители считают, что это древо жизни и есть из рая, оно тут осталось. Mm-hmm. И как расти на этой 60 даже градусов жаре, и где воды там нигде нет в ближайшем, никак, нигде, ни оазисов, ничего. А оно как-то вот, не знаю, смогло, ну, до каких-то грунтовых, вот оно смогло все-таки пробиться камнями реально, раз оно живет. Но вот жители Бахрейна считают, что древо жизни у них.
1: Это древо приносит плоды?
0: Она, ну, она, как всякие акации, она цветет там, ну, ага. Не знаю, может быть, плодики какие-то есть, вот, да, вот это, вот не знаю. Так что вот еще такие
1: такая
0: есть моменты.
1: Есть,
0: да.
1: Предположение. Ну, конечно, вот вы правильно сказали, что допотопная земля очень сильно отличается от земли, которая у нас образовалась после потопа. Размытые русла рек исчезли, и вся, весь рельеф, в общем-то, сильно изменился. И поэтому... Ну, наверное, найти вот это место, где же он был.
0: Ну, да, это очень сложно.
1: С какой-то долей вероятности, да.
0: Но это не значит, что наука не будет все равно развиваться в этом направлении. Потому что все равно, например, люди есть такие, которые изучают Атлантиду, где она была, почему она погрузилась в воду. И, может быть, это связано было тоже с тем, что в это же время погрузился Эдемский сад. Надо как-то совмещать временные там какие-то параметры с местом, где что было. То есть для исследований тут масса всяких предположений. И мы не можем ничего исключить. Если человек хочет и желает, он, конечно, будет искать и будет находить. Тем более, что получается так, что в нашей жизни, хотим мы этого или нет, но рай о себе напоминает то ли красотами природы, когда выходишь куда-то и просто не имеешь от этой невероятной красоты и невольно думаешь, вот это просто рай какой-то, то ли пением птиц, то ли то, как цветы цветут, а хотя бы и запахи, благоухание и деревьев, и цветов, и полей. Это все может нам напоминать, хотим мы этого или нет, об Эдемском саде. Куда на самом деле, может быть, это тоже предположение, может быть, ведь мы все равно невольно задаем себе вопрос, что если Бог знал, что человек не в состоянии выдержать этот запрет и не съесть от дерева познания добра и зла, то зачем он его посадил? Или посадил бы не в центре? А в центре что такое посадить? Это мимо не пройдешь. Он посадил бы где-то там, спрятал куда-нибудь на окраину. Нет, он посадил так, что мы должны были увидеть, и человек должен был съесть. То может быть, ну это предположение, может быть, где-то на подсознательном уровне или еще где-то. Получается так, что люди, только пожив в райских условиях, увидев, что такое жить в райском месте, где гармония всего живого со всем и с Богом главное. И, может быть, когда на том свете мы все окажемся, может быть, у нас именно и будет желание вернуться туда, в эти края.
1: Отголоски мы этого уже можем почувствовать на земле. Вот у нас сообщение от Ларисы Станянян. Какая красивая у вас сегодня студия. Спасибо за передачу. Ольга Васильева пишет: спасибо. Очень красиво и интересно. Наталья, действительно, очень было интересно. И, может быть, не столь разгадки, сколь вопросы вот этой передачи мы можем себе поставить. Но сейчас мы нашу райскую передачу «Прогулку по райскому саду» заканчиваем. Флорист Наталья Павловна Полтавченко сегодня была у нас в студии. Спасибо вам большое. До свидания.
0: Да, спасибо всем. До свидания.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Папа Римский Лев XIV посетил Ассизи и встретился с молодежью. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр обсудил с католическим архиепископом межхристианский диалог в стране. Об этих и других событиях более подробно. Суд над католикосом всех армян Горегином II и 6 членами Высшего Духовного Совета Армянской Апостольской Церкви не состоялся из-за самоотвода судьи. Процесс открылся 7 августа в суде общей юрисдикции Армавирской области Армении, однако спустя считанные минуты после начала процесс завершился, так как председательствующий судья Акоп Манукян объявил о самоотводе и отказался рассматривать дело. Католикос Горегин в сопровождении Высшего Духовенства Армянской Апостольской Церкви лично прибыл на заседание. Перед началом слушаний и у здания суда собралось множество верующих, которые приветствовали патриарха католикоса и совместно прочитали молитву «Отче наш». После этого Горегин II и 6 епископов вместе с юристами и журналистами вошли в здание суда. Но судебное разбирательство было незамедлительно прервано. Как пояснил представитель защиты Ара Заграбян, самоотвод судьи был продиктован стремлением исключить любые сомнения в объективности правосудия. Данное дело стало беспрецедентным событием в новейшей истории Армении. Впервые предстоятель армянской церкви и высшее духовное руководство были привлечены к уголовной ответственности. В основе конфликта стоит вопрос канонических полномочий, поскольку власти Армении обвиняют церковных иерархов в неисполнении судебного акта гражданской инстанции. Подобные действия противоречат конституционному статусу Армянской апостольской церкви. Эксперты отмечают, что текущий процесс стал кульминацией длительного напряжения между государством и армянской церковью. В течение последних лет руководство страны неоднократно выступало с жесткой критикой в адрес духовенства, инициируя различные правовые ограничения. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр по приглашению архиепископа-митрополита Томаша Бернарда Петы посетил Курию Римо-католической архиепархии Пресвятой Девы Марии при Кафедральном соборе Божией Матери Неустанной Помощи в Астане, сообщает сайт Казахстанского митрополитчего округа. Во встрече также принял участие апостольский нунций в Казахстане архиепископ Джордж Панамтхундил. В ходе беседы митрополит Александр рассказал собеседнику о жизни Казахстанского митрополитчего округа. Одной из тем общения стало обсуждение второго этапа проведения в Казахстане выставки, посвященной уникальному историческому и археологическому памятнику Туринской плащаницы, организованной совместными усилиями Православной Церкви Казахстана, Международной благотворительной организации Кирхиен-Нот и Римо-католической архиепархии города Астаны. В этом году выставка должна пройти в Петропавловске, Караганде и Алмате. В ходе общения стороны обменялись мнениями о состоянии межхристианского и межрелигиозного диалога в Казахстане, оценив перспективы развития как положительные. Отдельно обсуждалась реализация совместных проектов по защите традиционных духовных ценностей и утверждению в обществе таких понятий, как крепкая семья, воспитание детей, нерасторжимость брака, ценность человеческой жизни от зачатия до смерти. За вклад в развитие межконфессионального сотрудничества и укрепление межнационального мира и согласия митрополит Александр наградил архиепископа Томаша Пету орденом Православной Церкви Казахстана «Алгыс», то есть благодарность. 6 августа папа Римский Лев XIV посетил итальянский город Ассизи, место жизни одного из самых чтимых подвижников католической церкви Франциска Ассизского. Рано утром понтифик прибыл на вертолете из Ватикана на стадион близ базилики Санта Мария дель Анджели, расположенной у подножия холма южнее Ассизи. Затем папа Лев XIV проследовал к самой базилике, которая была возведена над часовней, в которой любил молиться Франциск и рядом с которой он скончался в октябре 1226 года. Нынешнее здание базилики построено в XVI-XVII веках. У входа в храм понтифика встречали генеральные настоятели трех мужских орденов францисканской семьи. Затем на площади перед базиликой состоялась встреча папы Римского с молодежью. В течение получаса понтифик отвечал на вопросы молодых людей. После встречи с молодежью глава Римо-католической церкви приветствовал представителей францисканских орденов в монастырском дворике базилики. Затем в самом храме понтифик возглавил мессу, приуроченную к празднику Преображения. По окончании богослужения папа Лев XIV возвратился в Рим. В этом году исполняется 800 лет со дня смерти Франциска Ассизского. Это событие широко отмечается во всей католической церкви. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
5: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

В исполнении Берлинского филармонического оркестра прозвучала третья часть симфонии 39 ми бемоль мажор Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер Герберт фон Караян.

мы приглашаем к радиоприемникам наших юных слушателей. Для вас прозвучит передача по страницам повести Даниэля Пинака «Собака-пес». Читают Мария Петько и Александр Крупинин.

посвящается Пеку, Кану, Луку, Диане, Фанту, Сюзи, Бенджамину, Убю, Малышу, Альбе, Свану, Биби, Боло, Джулиусу, Блэки, Джей Би, Уапи, Ксанго, а также всем собакам, оказавшим мне честь своей дружбой.

0: Даниэль Пеннак. Собака-пес.
1: Так все и шло какое-то время. И это была пытка. Утром Пом уходила в школу, а потный на работу. В квартире оставалась только перечница. Ее присутствие усугубляло одиночество пса. Перечница занималась всем, всем в доме, кроме пса. Закончив уборку в своей комнате, она наводила порядок у Пом, потом вытирала пыль в гостиной, потом пылесосила всю квартиру до последнего закоулка, потом принималась за оконные стекла и всякие безделушки, которые она начищала, пока они не начинали отражать все вокруг, словно кривые зеркала. И, наконец, отправлялась в кухню готовить обед.
0: Все это она делала так, словно пса вообще не было. И постепенно пес и сам начинал сомневаться в собственном существовании. Тогда на исходе такого вот ужасного утра он принимался лаять. Просто так, без всякого повода. Просто, чтобы услышать свой голос.
1: «Ты что это, с ума сошел?» — кричала перечница, вылетая из кухни, как фурия. «А ну замолчи, что соседи скажут?»
0: У пса отлегало от сердца. Все-таки он существует. Для перечницы тогда же слишком. В обед, когда приходили ее муж и дочь, перечница неизменно сообщала им великую новость.
1: «Пес тут лаял все утро».
0: Потный в ответ неизменно спрашивал, «А вывести его ты не догадалась?»
1: Перечница с неизменным возмущением закатывала глаза. «Вывести? Мне что, больше делать нечего?»
0: Потный неизменно заключал, «Вот поэтому он и лает, просится выйти». И неизменно добавлял, обращаясь к дочери, «Тебе следовало бы взять за правило выгуливать свою собаку перед обедом».
1: «Не могу», — всякий раз отвечала Пом, «Мне еще надо портфель собрать».
0: Прежде чем Потный находил, что ответить, Пом скрывалась в своей комнате, а перечница в кухне. Потный и пес оставались один на один. Потный смотрел на него сверху вниз, брезгливо кривя губы. «Понятно, я, как всегда, крайний».
1: Он снимал с вешалки поводок, который вполне сгодился бы для быка, пристегивал к ошейнику пса тяжеленный карабин и выходил с ним, буркнув.
0: «И побыстрее давай».
1: Но в этих делах собаки не признают спешки. Сперва надо обследовать не меньше десятка шин, пока не наткнешься на привлекательный запах. А найдя такой запах, надо хорошенько в него внюхаться, чтобы понять, с кем имеешь дело. Только после такого вот тщательного изучения можно задрать лапу у облюбованной шины. Но нужно еще и запас оставить для других запахов, которые могут оказаться не менее привлекательными. Это вопрос принципа, с которым собаки не шутят. Черная морда на этот счет держалась самых строгих правил. «Мы все одна семья», — говорила она. «Никогда об этом не забывай».
0: Потный таких вещей не понимал. Не успевал пес обнюхать первую шину, тот принимался тянуть за поводок. Пес упирался изо всех сил. Потный ждал еще секунду, а потом, представив себе, как смешно он выглядит в глазах прохожих, дергал со всей мочи. Пес отрывался от земли, оставляя за собой пунктир капелек. И они возвращались домой.
1: Вот такие у пса были прогулки.
0: «Хоть убей, не пойму, почему собакам непременно надо писать на все шины», — возмущался Потный, усаживаясь за стол.
1: До 5 часов вечера квартира пустела. Пом и Потный возвращались каждый на свою работу. Перечница обнюхивала витрины, пес оставался один. Ему так было лучше. По крайней мере, он никому не мешал и мог спокойно подумать. Тишина способствует размышлениям. И он размышлял. Отношение Потного и перечницы его не удивляло. Эти двое с самого начала его не любили. Но Пом, как могла она любить его и вдруг разлюбить? Вот так, без всякой причины. Что он ей сделал? Что она так резко переменилась к нему? Ничего. Какая странная хозяйка. Да чего все-таки люди непредсказуемы?
0: Естественно, он горевал. Но сквозь горе пробивалось другое чувство – стыд. Стыд и злость на самого себя. Он не сумел воспитать Пом. Вот она правда. Черная морда пришла бы в ярость. Не затем она послала его в город, чтобы он просто нашел хозяйку. Он должен был еще и воспитать ее. А он не сумел. Он как балованный ребенок предоставил Пом себя нянчить, пока длился ее каприз. А когда она потеряла к нему интерес, он не смог придумать, что же ему делать. Но как воспитывать того, кто тебя в упор не видит? Все эти мысли прокручивались у него в голове снова и снова, пока он не запутывался в них окончательно. В такие минуты ему вспоминались слова Лохматова о хозяйке, которая его бросила.
1: «Зачем мне было идти за ней?» — сказал тогда Лохматый. «Раз ей больше не нужен, что толку?»
0: А потом Гнусавый что-то сказал про достоинство. Достоинство. Пес начинал немного представлять себе, что это за штука такая. Достоинство.
1: В сущности, Пом ведь его бросила, точь-в-точь, как хозяйка Лохматова. А он сидел на месте и ждал. А чего ждал? Что любовь Пом вот так возьмет и вернется, словно по мановению волшебной палочки? Смешно. А не проще ли все? Что его здесь удерживает, как не крыша над головой и ежедневная похлебка? Хорошенькое же у него достоинство. А вспомнить только, как ему было стыдно за Гнусавого, когда тот лебезил перед журналистами. А он-то, пес, чем лучше? Чем лучше оставаться в этом доме, где для Пом его словно бы и нет, где для перечницы его слишком много, а Потный таскает его на привязи, как воздушного змея?
0: Размышления, случается, влекут за собой какие-то выводы. Выводы, случается, влекут за собой решение. Решение, случается, влечет за собой поступок. Он решил сбежать. И сбежал.
1: Да, сбежал из дома Пом. Кто бы мог этому поверить, глядя на них сейчас, когда он спит сладким сном без сновидений в постели девочки? Кто бы мог подумать, что было время, когда Пом его разлюбила? Пом сидит в кровати, прислонясь к подушке. Чтобы свет не разбудил пса, она завесила платком лампу у изголовья. Она читает, стараясь как можно бесшумнее переворачивать страницы. Вдруг она откидывает книгу и тихонько поглаживает пса. Он глубоко вздыхает во сне. Пом снова берется за книгу. Кто бы мог поверить, что не так давно он сбежал из дома?
0: Был четверг или пятница. Все ушли. И перечница оставила окно на кухне открытым, чтобы проветривалось. Она утверждала, будто в квартире пахнет псиной. Так уж прямо и пахнет. Пес осторожно высунул голову в окно. Потом вылез весь и удобно устроился на ящике с землей, который перечница подвесила под окно. В нос ему так и ударил запах осени. Рыжий запах, грузно поднимавшийся к небу. Пес сидел на влажной рыхлой земле, и его одолевали сомнения. Если так сильно пахнет осенью, думал он, значит, зима будет ранней и суровой. Его пробрал озноб. Пониже окна была крыша привратницкой, а еще ниже — навес помойки, рядом с помойкой ворота двора, открытые настежь. Только что завезли топливо для котельной. Именно в преддверии зимы. Вечерело. Вот-вот должна была вернуться перечница. А пес все колебался.
1: «Смотри, поздно будет»,
0: — прошептал голос где-то у него внутри.
1: «Нерешительность — смертельный враг всякой собаки».
0: «Черная морда».
1: «А достоинство?»
0: — сказал другой голос.
1: «Где же твое достоинство?»
0: «Лохматый». «Да знаю я», — отвечал пес, — «все знаю, но у меня здесь нет никого знакомых, и этот город такой большой, я его боюсь, а зима будет холодная, такая холодная». Тут пес узнал третий голос, гнусавый, извительный.
1: «Ну что ты выбираешь, а? Домашний супчик? Что тебе больше нравится, терпеть пинки в тепле или холод на воле? Собака — животное независимое, детка, независимое».
0: Неизвестно, как долго еще бы он беседовал со своими внутренними голосами, если бы со двора до него не донесся еще один голос, на сей раз вполне реальный. Это была перечница, которая стояла руки в боки, задрав голову и кричала.
1: «Ты что там делаешь на окне? Еще уселся на мою рассаду? Ну, сейчас ты у меня дождешься».
0: Дожидаться он не стал. Пока перечница взбегала по лестнице, он соскочил на крышу привратницкой, потом на помойку и в следующий миг был уже на улице.
1: На улице, посреди Парижа, один одинешенек. Сначала он, разумеется, бежал, как всякая собака, когда откуда-нибудь спасается. Он бежал и бежал, твердо решив никогда не возвращаться. Даже старался не дышать, чтобы отрезать себе всякую возможность найти обратный след. Легко ли бежать, не дыша? Кончилось тем, что он рухнул совершенно без сил возле какого-то киоска с разноцветными журналами. И пока восстанавливалось дыхание, он пытался обдумать свое положение. Что делать дальше? Искать другую хозяйку? Нет уж, спасибо. Хватило ему горя с одной. Тогда что? Ему вспомнился мясник в Ницце. Какую-то секунду он даже принюхивался, не учует ли его лавандовый запах, но тут же сообразил, насколько это глупо. Чутье, чутьем, но за 1000 километров. А потом, с ума сойти, до чего же огромным оказался город. От выхлопных газов здесь, рядом, до самых дальних заводских дымов. Он, казалось, тянулся и тянулся без конца и края. И правда ли это был город? А что, если эта вся земля вдруг покрылась домами? При этой мысли пса охватила паника.
0: «Мне надо выбраться из Парижа», — подумал он. «Все равно как, лишь бы выбраться. Надо найти какую-нибудь свалку, вернуться к прежнему образу жизни, к другим собакам, найти место, где я не буду таким одиноким, таким потерянным».
1: Пока в голове у него теснились все эти мысли, ночь воспользовалась случаем и окончательно вступила в свои права. Тут произошла странная вещь. Журнальный киоск над головой у пса спрятался за дощатыми ставнями. По этому сигналу вспыхнули фонари, окна погасли, а большие дома выбросили из себя всех людей. Все они хлынули тысячами, отовсюду. Опускались жалюзи магазинов, закрывались двери контор, защелкивались замки, из соседних переулков выезжали машины, чтобы влиться в широкий проспект, который тек мимо пса медленно, словно древний ледник.
0: По тротуарам в дерганном ритме двигались пешеходы. Они шли молча, поодиночке или небольшими группами, тихо переговариваясь. Потом одиночки и группы перемешивались, все это превращалось в толпу, и толпа медленно скрывалась под землей. Ее заглатывала черная пещера, зияющая посреди ярко освещенного проспекта. Это поразительное зрелище придало псу храбрости. Он подумал, что эти люди, как и он, стремятся прочь из города, и предположил, что они прокопали подземные ходы, как это делали крысы на свалке. Через эти ходы можно взбежать, так что надо лишь следовать за ними. Он затесался в толпу. Вместе с ней спустился под землю, шел куда-то длинными коридорами, облицованными сверкающим кафелем, где шаги беглецов гулко отдавались в ушах, и оказался на платформе. Платформа была вроде железнодорожной, потому что перед ней как раз железным лязгом тормозил, хоть и непривычного вида, но поезд. «То, что надо», — подумал пес, который видал поезда, проходившие над Вильнёвской свалкой. Сердце у него забилось чаще, и он вскочил в открывшиеся двери вагона. Инстинктивно улегся под одно из сидений, чтобы создать впечатление, будто он едет с кем-то. Он был единственной собакой в этом человеческом потоке. Лучше было соблюдать осторожность. Послышался звонок, двери съехались, и поезд тронулся.
1: Этот поезд часто останавливался. На некоторых остановках почти все выходили. Пес тогда следовал за самой большой толпой, состоявшей всегда из самых спешащих людей. Пес ожидал, что они выйдут наружу где-нибудь за городом, и он за ними. Но нет, толпа никак не поднималась на поверхность. Она устремлялась в другие кафельные коридоры, теснилась на других платформах, набивалась в другие поезда и снова из них выходила, чтобы отмеривать километры и километры подземных коридоров. Пес следовал за ней, семеня лапками среди несметных каблуков, которые все больше толпились и все громче цокали. И снова поезд и задвигающиеся двери. Теперь уже город должен был остаться далеко позади. Пассажиров становилось все меньше и меньше. Чем дальше, тем заметнее было, как они устали от долгого пути. И с каждой новой пересадкой они бежали все быстрее. И так до тех пор, пока пес не остался один. Совсем один в опустевшем вагоне, не считая какого-то человека, который тоже был совсем один и до того усталый, что даже не замечал пса. Когда этот последний пассажир покинул вагон, пес последовал надежде, что хоть он-то выйдет на поверхность. И он действительно вышел. Тяжело, ступенька за ступенькой, он поднялся по лестнице, усыпанной желтыми билетиками и окурками. И над их головами показалось, наконец, черное ночное небо. Вне себя от радости пес испустил победный клич и в три прыжка оказался на воле.
0: Потрясение, которое он тут испытал, не поддается описанию. Оно настолько парализовало его, что он как плюхнулся задом на тротуар, так и остался сидеть и целую вечность не мог сойти с места. Вокруг него возвышались спящие фасады громадных домов, не просто каких-то там домов, тех самых, около которых он решил следовать за толпой в зияющую дыру. Он сразу узнал журнальный киоск, закрытый ставнями, магазины с опущенными жалюзи, пустые конторы с темными окнами. Он вернулся на то же место. Соседние переулки и широкий проспект были по-прежнему ярко освещены, но совершенно пусты. Сидя неподвижно, как каменная статуя, пес выл, выл, не переводя дыхания, закрыв глаза, закинув голову, сведя рот в кружок. Не исключено, что он так и выл бы по сей день, если бы чей-то голос не прошептал вдруг прямо у него над ухом.
1: «Нет, кроме шуток, ты весь квартал решил перебудить или как?»

Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам повести Даниэля Пинака «Собака-пес». Читали Мария Петько и Александр Крупинин. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Евгения Ларичева прозвучал этюд Маура Джулиани.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио «Град Петров.ру».

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Александр Степанов. В эфире программа «Экклесия». Сегодня мы будем говорить о, может быть, самом важном, о чем должно говорить церковное радио, собственно, о духовной жизни человека и каких-то разных ее аспектах, вот личной, индивидуальной духовной жизни. Сегодня наш гость – насельник Данилова монастыря, игумен Петр Мещеринов. Отец Петр, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: К сожалению, сегодня не часто мы можем найти собеседников на эту тему. Как правило, приглашаю много священников, они готовы говорить о проблемах там, церковной истории, церковного вероучения, семейной жизни, воспитании детей, культуре церковной. Ну, в общем, все то, что как бы окружает некоторым коконом самую суть. А суть, конечно, заключается в нашей личной духовной жизни. Здесь встречаются наибольшие, мне кажется, сложности для сегодняшних христиан, которые уже какое-то время живут в церкви, прошли уже самые элементарные ступени научения церковной жизни, уже ориентируются в постах, в том, как брать благословения, какие бывают службы, как надо готовиться к причастию, что такое исповедь. В общем, вот тот набор, который дает какая-то более-менее развернутая катехизация перед, скажем, крещением или воцерковлением человека, и опыт нескольких лет жизни вот, в соответствии с полученной, так сказать, информацией. А дальше возникают действительно проблемы. Вот, мне кажется, отец Петр один из тех пастырей, которые действительно ищут ответы на эти вопросы и делятся вот этим с теми людьми, которые требуют такой вот поддержки, научения какого-то направления. Во-первых, такой вопрос. Как вам кажется, отец Петр, в основе вот этого некоторого закисания, я бы так назвал, духовной жизни человека, что лежит прежде всего?
1: Мне кажется, главная вещь-то вот какая. Наши отношения с Богом, со Христом, конечно, мы говорим только в рамках христианства об отношении с Богом, являются двусторонними. Должны быть двусторонними. И в конце концов, любой человек, пришедший в церковь, пришедший к Богу, знает, что это такое. Потому что, если он пришел не по, скажем, семейной традиции, как это уже теперь есть в новых поколениях, а вот как наше поколение, которые пришли именно по внутренним религиозным побуждениям. И любой человек, в общем-то, знает, что это такое, действие Бога на него. Но это действие Бога должно быть не только в начале жизни, когда человек приходит в церковь, потом Бог куда-то девается, скрывается на какую-то невидимую сторону Луны, да? Нет, как раз Евангелие, Новый Завет нам говорит о том, что вот это состояние богообщения, и прекрасно об этом пишет Феофан Затворник, кстати говоря, в своей книге «Начертание христианского наручения», что состояние богообщения должно быть непрестанным, постоянным и чувствуемым человеком. Именно чувствуем. Так что, когда человек перестает чувствовать, что он находится в состоянии богообщения, он должен забить тревогу. Все ли в порядке с его христианством? Но здесь имеется в виду, конечно, чувства такие особые, духовные чувства. Но это именно хождение вот в присутствии Божьем, о котором говорит Священное Писание. Хождение, конечно, у каждого человека в своей мере. Больше или меньше, но тем не менее, оно должно быть. Должна быть вот эта двусторонность в отношении человека и Бога. Мы в псалмах слышим «помянух Бога и возвеселихся». Вспомнил Бога и возвеселился. И как раз духовный опыт всех христиан свидетельствует о том, что когда Бог касается человеческой души, когда душа чувствует себя в соприсутствии Божьем, она веселится и радуется. Это не может остаться незамеченным, это не может не радовать. Это все равно, что дышать свежим, чистым воздухом, выйдя из какого-то затхлого помещения. И главная проблема в этом контексте мне видится в том, что как раз наша церковная педагогика настраивает человека, первое, на односторонность, то есть только на действие человека в отношении Бога. И второе, что не учит именно вот слышать этот ответ Бога в душе. Все, наверное, слушатели знают прекрасную историю с владыкой Антонием Суржским, со старушкой, которая Иисусову молитву творила непрестанно. И она владыке Антонию жаловалась, что я уже 40 лет ее творю, а никакого толку. Он говорит, а какой может быть толк, если ты Богу не даешь слово вставить? Ты посиди и послушай его. Действительно, у старушки получилось. Так вот, все умение, мне кажется, христианина во внутренней жизни должно заключаться в том, чтобы, как апостол Павел пишет, развиваясь, несомненно, церковно развиваясь, не как там от ветра головы своей, да, а именно идя церковными путями, чтобы человек, как апостол Павел пишет в послании к евреям, навыком научился чувствами распознавать добро и зло. И мы в посланиях апостола Павла, и не только апостола Павла, и апостолов Петра и Иоанна, мы очень многое найдем. Постоянно встречаемся с такими, ну, можно сказать, пожеланиями, требованиями к христианину, чтобы он возрастал во внутреннем человеке, веру утвердилась во внутреннем человеке, чтобы Христос вселился в сердце его, что у вас должны быть те же чувства, не что и во Христе Иисусе, что апостол Павел говорит, живу не я уже, а живет во мне Христос. И в послании к Колоссянам вот замечательная, можно сказать, программная такая его строчка, что тайны, сокрытые для язычников, то есть для людей внешних, для нехристиан, это Христос в вас, пишет он. Вот если спросить среднестатистического православного христианина, о чем здесь идет речь, в этих многочисленных, я говорю, это не какая-то случайная обмолвка одного апостола, о чем здесь идет речь, то боюсь, что далеко не все поймут этот вопрос и ответят на него. А между тем апостол Иоанн Богослов говорит, что вы имеете помазание от Святого, то есть Духа Святого, который учит вас всему, и даже более он дальше пишет, что вы не имеете нужды, чтобы кто вас учил. Но это он уже обращается к взрослым христианам. Но само то помазание, которое у вас, научит вас всему. И в конце концов Господь говорит об источнике воды живой, который в нас сделается источником воды, текущей в жизнь вечную. А, собственно, на практике мы видим, что люди, даже искренне стремящиеся к Богу, представляют собой, ну вот как я в одном интервью сказал, некое решето, что мы приходим, набираемся благодати в таинствах, да, а потом уходим, и опять как сквозь решето все это просачивается. А где же источник воды, текущий в жизнь вечную в нас, который должен быть? Неужели Христос это просто ради красного словца сказал? Вовсе нет. Вот эта сфера, мне кажется, у нас неизвестная, и почему я, например, интересуюсь, скажем, творениями всяких пиетистов и квиетистов, как раз именно потому, что они, в отличие от православных авторов, на эти темы рассуждали, эти вопросы обсуждали, и, следовательно, у них можно позаимствовать, разумеется, не бездумно, не критически переосмысливая именно православно их этот опыт. Так что вот, отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что нет, здесь именно как раз отсутствие, ну или, может быть, еще не созрелость нашей педагогики, такой церковной, в том, чтобы жизнь внутренняя христианская стала именно двусторонней, чтобы не только человек изо всех сил трудился, да, ходил куда-то или читал чего-то. В конце концов, если это без ответа остается, это правда надоедает. И это факт. И людей здесь обвинять никак нельзя. Но нужно, чтобы они обязательно жили вот этой двусторонней жизнью, внутренней жизнью с Богом.
0: Ну вот возникнет вопрос, естественно, как, собственно, услышать этот ответ. Вот есть хорошая рекомендация

0: Ну, не то, что раздражает, но как-то вот эти огромные ваши эскалаторы в метро в питерском, они метро гораздо более глубокое, да, чем в Москве, уж тем более там в Берлине или в других городах. Очень раньше меня они как-то, ну, раздражали. А теперь я вот как раз стараюсь, что эскалатор попал, вот я этот совет Терстегна или отца Фомы исполняю. И очень мне теперь нравится питерское метро. И, кстати, это хороший совет. Я хочу сказать, что это сопрягается с учением и с практикой, и с понятием молитвы. И вот, может быть, это ключевой вопрос, потому что все святые отцы пишут, и совершенно справедливо пишут, что духовная жизнь человека проявляется в молитве. Но что у нас понимается под молитвой, опять же? Односторонняя наша самодеятельность, когда мы что-то говорим, непрестанно говорим, говорим, говорим Богу, словами или мыслями.
1: Хорошо, если мыслями, чаще просто словами, не своими.
0: Мы берем именно христиан, которые вот действительно стремятся жить с Богом и заняты этим вопросом. Но вот этот принцип двусторонности, о котором мы сказали, он прежде всего должен распределяться на молитву. Молитва не только беседа человека с Богом, это прежде всего поставление себя в присутствие Божие. И тогда человек начинает в той или иной мере, но начинает чувствовать действительно присутствие Бога. И это очень тонкие вещи. Вот пребывать в соприсутствии Божьем, чувствовать в совести действительно то вождение Духа Святого, о котором говорит апостол Иоанн Богослов, или вот то действие внутреннего человека, о котором говорит апостол Павел. То есть нельзя считать, что это удел каких-то великих святых, которых мы только на иконах с ним видим, и только к ним прикладываться. Нет, это как раз должно быть не только какая-то награда для особо преуспевших христиан. Это та Божья благодать, которая нам и дается в церкви изначально. И наша задача именно взрастить ее. Об этом говорят все евангельские притчи о закваске, о горчичном семени. Это же ровно об этом и сказано, что в нас это закладывается. Для этого церковь таинства, в конце концов. Для этого она и существует, церковь, чтобы нам это дать и возрастить в нас. Но что вот это? Это именно вот внутреннее, двустороннее, постоянное, ежеминутное общение с Богом, которое у человека проявляется, вот, ну, пожалуй, если так сводить, схематично, действительно, в каких-то вот таких двух вещах. Это действие совести, вождение совести и в молитве. Да, она бывает разная. Иногда душа требует что-то сказать Богу, покаяться перед Ним, вознести Ему хвалу, а иногда просто помолчать в присутствии Божьем, как бы сказать Богу: «Господи, я здесь», и услышать от Бога очень тонкий и радостный действительно ответ: «И я здесь». И вот в этом состоянии стараться пребывать. Разоряется это состояние от всем известных вещей, от осуждения, от гнева, от грехов всем известных. Вот поэтому их и надо избегать, этих грехов. Не потому, что так написано в книжках, или потому, что мы из-за этого в ад попадем. Хотя в ад нежелательно попадать, конечно. То есть это тоже причина, имеет свое место. Но прежде всего потому, что любой грех, любая нечистота разоряет вот это богообщение тонкое. Вот тот же Терстегин пишет, что самое главное, собственно, из-за чего все хромает, что человек не имеет постоянного внимания на эти тонкие и мелкие как бы вещи, которые творятся в его сердце. Этому, конечно, надо научить. Вот это и есть предмет пасторского попечения на исповеди. В конце концов, ну, а для чего тогда установлен чин пасторства в церкви? Ровно для этого, чтобы научить человека самому, да, чтобы приучить его чувства навыкам уже различать добро и зло, и навыкам жить внутренним человеком.
1: Да, ну, для этого пастырь сам должен, конечно,
0: разумеется,
1: жить такой жизнью, а это, в общем, не у всех всегда
0: тут
1: получается.
0: Тут мы на смежные сферы переходим, потому что здесь уже встает вопрос устройства нашей церковной жизни, что в ней приоритетно, что в ней второстепенно, сложившись традиции, опять же. Вот, например, два очень важных вопроса, мне кажется, это вопрос богослужения и вопрос следование за Христу. Это два единых вопроса. Потому что, ну, человек знает из Евангелия, прежде всего из Евангелия, конечно, что Господь говорит: «Возьми крест свой и следуй за мной». И у святых отцов мы читаем, что да, наша христианская жизнь – это следование за Христом. И человек приходит в церковь и вопрошает священство: «Я хочу следовать за Христом. Как мне это делать?» И ему дается ответ: «Ходи на службы, вот соблюдай посты, утренние и вечерние молитвы,

0: исповедь причастия, вот это и есть следование за Христом. Но это не есть следование за Христом, это только средства, подпорки, какие-то вспомоществующие вещи, которые могут помочь человеку следовать за Христом, а могут и не помочь. То есть следование за Христом – это вещь внутренняя, вот та, о которой мы сказали. То есть это, как говорит апостол Иоанн в Евангелии от Иоанна, приводя слова Иисуса Христа, что Отец привлекает к себе людей, что нужно привлечение от Отца. И вот это привлечение от Отца дается каждому человеку в таинствах церкви изначально. И вот ему он должен следовать. Это и будет последование за Христом. А более детально, если говорить, то последнее за Христом уподобление в его качествах. Мы не можем уподобляться Христу в воскрешении мертвых или в исцелении больных, или в хождении по воде. Но мы, как пишет преподобный Макарий Великий, должны уподобляться Христу в кротости, смотреть на него как образец в обращении с ближними, в смирении и так далее. Быть кроткими, нечистолюбивыми, ну, то, что всем, конечно, известно. А это все-таки подменяется понятием внешнего богослужения, потому что оно легче на самом деле. Что такое богослужение? Евангелие дает совершенно ясный ответ, что поклонение Богу в духе истине. Это же не очень понятно. Гораздо понятнее пойти в храм и отстоять всеночную. Пойти в храм и отстоять всеночную – это дело доброе, несомненно. Но знак равенства между богообщением и последованием Христу ставить здесь никак нельзя. Это может быть одной из, так сказать, опций в общем пути за Христом? Может. А может и не быть. А может, наоборот, дезориентировать человека, когда он никакого отношения не имеет ни к христианству, ни к Духу Христову, живущему в нас. Не в том, как апостол Павел говорит, что вы должны иметь ум Христов, да? Ничего этого человека нет, и он не понимает, о чем речь, но на всеночную он вот будет ходить. Тогда это всеночное его дезориентирует. То есть вопрос здесь именно ставится о понимании, что такое богослужение и последование за Христом. И это тоже, конечно, пастырская задача. Ни в коем случае, я считаю, конечно, нельзя устраивать ни реформации, ни каких-то отмен. Но просто нужно ставить все на свои места. Выстраивать правильную иерархию ценностей.
1: Ну вот, смотрите, у нас в общем пастыри, которые могут действительно всерьез вести людей за собой ко Христу, действительно не так много, как мне кажется. Я слышал в одном монастыре, беседовал там с духовником этого монастыря, довольно молодым, но очень добросовестным, хорошим человеком, который говорит, я вот назначен духовником, коим духовник. И все мы вот такие же, ну, относительно молодые люди, без опыта духовной жизни, без традиции какой-то, которая в этом монастыре уже, например, бы сложилась, мы просто в нее вошли. Поэтому вот как мы живем? Ну, как калеки. Ну, вот у одного ноги нет, у другого руки нет. Ну, вот мы друг друга как-то вот так поддерживаем, и вот так вот все-таки как-то и двигаемся. То есть вот такой вот путь как бы от равного к равному. Да, то есть не человек, который знает как. Таких людей, ну, действительно мало. И, наверное, не случайно все-таки не только какая-то взвинченность и экзальтация двигает людьми в поисках там старцев, куда они едут за 3-9 земель. И часто это действительно бывает, может быть, сомнительно, но мне кажется, что часто в основе, помимо, конечно, искания просто решения своих проблем жизненных, ставит помолиться, и все будет в порядке. Есть и вот тот самый запрос, о котором мы говорим. Вот насколько вам кажется возможно такое совместное движение людей? Меня к этой мысли немножко натолкнула вот программа для зависимых.
0: 12-шаговая,
1: да?
0: Которая,
1: да. Там, собственно, да, там абсолютно все равные, все зависимые, то есть все терзаемые какой-то более-менее одной страстью. И когда вот мы начинали это дело, я еще совершенно не был не уверен в том, что это то, что нам нужно, что это за программа. Я, в общем, довольно мало себе представлял. Это было в 2000 году. Но когда мы начали все-таки что-то делать, и я приехал в наш центр, довольно далеко от Петербурга, меня поразило сразу отношение между людьми. Вот до этого у нас был центр по реабилитации вышедших из тюрьмы. Там были чудовищные отношения между людьми. Там не было никакой программы. Просто они жили, они ходили в церковь очень так истово в тюрьме. Они читали много духовной литературы, они старались молиться. И, в общем, это было действительно очень искренне, глубоко. Они там каялись со слезами и все прочее. Да? Когда они оказались на воле, Понятно, страсти все
0: принцип
1: быстрые.
0: Решета, вот о чем мы говорим.
1: А?
0: Принцип решета.
1: Да, да, да, да. Вот это, причем это опыт был, ну, нескольких лет все-таки. Мне казалось, ну, это уже люди серьезно, духовно возросшие, да. Отчасти, может, так и было, но когда они оказались просто одни сами с собой, без священника, который был бы с ними рядом, и отсутствие программы. Ну, в общем, вот там началось ужасное, не буду рассказывать. А здесь я приехал, я увидел между людьми любовь. Действительно, какое-то очень трепетное отношение друг к другу. И для меня вот это было самым главным и решительным аргументом, что точно вот этим надо заниматься. Потому что я не знаю, будут они пить или нет, но вот то, что я увижу в наличности, да, это мне говорит о том, что тут Господь как-то и Дух действует. И что-то происходит с этими людьми, Царство Божие внутри, как бы между, да,
0: между,
1: вами.
0: Да, да, да. Да.
1: И вот в этом смысле у меня вот такой вопрос. Ну, во-первых, как вы вообще относитесь к этой программе? И второе, я заметил, что не только страсть конкретно к вину, наркотику, но и вообще это способ преодоления любых зависимостей. Насколько это может быть таким путем, который может быть распространен
0: на
1: людей,
0: среду,
1: так сказать,
0: да.
1: не страдающих алкоголизмом там, и наркоманией? Да?
0: Да, я большой сторонник этой программы. У меня много друзей, которые ходят в 12-шаговое сообщество. Ну, прежде всего, анонимных алкоголиков, очень успешные анонимные наркоманы и анонимные игроки. С наркоманами и алкоголиками мы имеем дело с химической зависимостью, то игроки – это уже более тонкая вещь. Есть анонимные сексоголики с большим или меньшим успехом, но действительно я свидетельствую то, о чем вы сказали. Я был на некоторых открытых собраниях, и я прям радовался. Действительно, это Божье дело. Но они же и вышли из таких протестантских, пиетистских, в конце концов, групп. Что касается опыта, то здесь как раз вот это помогает нам высветить очень интересную проблему вот такого рода и связать с тем, что вы сказали раньше о поисках духовников. Христианская аскетика, причем любой христианской деноминации, говорит о том, что человек – существо падшее, что воля его, прежде всего воля, повреждена падением, и что ее нужно заменить волей Божией, как бы отсечь, если говорить аскетическим языком, и заменить волей Божией. Но вот возникает вопрос, отсечь перед кем? И вот наша православная педагогика наличная предлагает нам выход отсечь перед духовником, старцем, духовно опытным человеком.
1: То есть заменить свою волю
0: воле другого духовника. Человека, более духовного. А вот, скажем, пиетисты те же, о которых мы уже говорили, они говорят, что волю надо отсечь перед Богом. Конечно, не без помощи людей, если они способны помочь, но прежде всего перед Богом. Мы опять возвращаемся вот к этой двусторонности,
1: да.
0: К руководству непосредственно лично Бога, когда Бог руководит человека, и человек это знает, и чувствует, и понимает, и умеет, в конце концов, наученные уже, повзрослевшие. И вот это две большие разницы, из которых следуют разные образы аскетической жизни. Если мы отсекаем волю перед человеком, то начинается игра, на мой взгляд. Потому что вводится понятие об автоматическом послушании, что духовник, конечно, такой же несовершенный человек, как и я, как и другие, но из-за моего послушания каким-то мистическим образом какая-то включается на небе машинка, и Бог через этого человека открывает свою волю. В то время как в Евангелии мы находим довольно строгие слова Христа, что слепой не может водить слепого. И в Евангелии не сказано, что если второй слепой верует, несомненно, что первый слепой ведет его Божьим путем, то первый слепой в яму упадет, а второй слепой за свою веру не упадет. Нет, оба упадут в яму. Вот в чем беда.
1: Ну да, никого не называйте себя отцами,
0: да.
1: Это тоже об этом же.
0: Вы правильно сказали, что ругать это никак нельзя, потому что это действительно исходит из лучших религиозных побуждений души. Но здесь очевидно, потому что это легче, это очевиднее. Старец виден, духовник виден.
1: Ну, говорит человеческим языком, что тебе делать?
0: Да. До него можно доехать. Тут как-то все понятнее, легче просто. А отсечь свою волю перед Богом, ну это как это? Ну это же очень сложно. А кто этот Бог? Где он? Как перед ним отсечь волю? Как не ошибиться? Да? Как не попасть в прелесть? Это не праздные вопросы. Действительно, все это опасно, и можно действительно загреметь там в какие-нибудь состояния недолженные с духовной точки зрения. И вот в этом случае как раз вот эти группы самопомощи, что на них происходит, если мы отрешимся от специфики, скажем, алкоголя или наркотической, или какой-то другой? Люди делятся своим духовным опытом на равных. И это очень важно, потому что человек может страшно в себе сомневаться, что вот его совесть влечет к чему-то, он думает, ну нет, это какая-то прелесть. Или там его внутренний голос говорит, что все, хватит ходить на службы. Ну, я не имею в виду таинство. А хватит там каждый день ходить на вечерние, там, займись расчисткой своих авгиевых конюшен в отношении с ближними. Это важнее. И научись не в церкви вслушиваться в стихиры, а в своем сердце вслушиваться в вождение Духа Божия. И человек это, конечно, отстраняет от себя. Он начитал святителя Игнатия Брянчанинова, он считает, что это прелесть, это какое-то страшное искушение. А надо в данном случае не отстранять, а следовать. А тут он попадает в среду таких же людей, как он, и обнаружит, что это не его какой-то искусительный опыт, а что это общий опыт людей, действительно, которые возрастают во Христе. Поэтому, конечно, такая форма была бы, мне кажется, очень хорошая. А если к ней еще присоединится опытный пастырь, и это будет действительно не какой-то сепаратизм церковный, да, а именно в рамках церкви, это вообще цены такому движению не будет. Это может быть наша перспектива, действительно. Чтобы действительно обсуждать вопросы внутренней жизни, они очень интересны. Опять же, здесь ничего нового нет, с этого начались пиетистские группы в рамках лютеранской церкви, причем их основатель Филипп Якоб Шпеннер подчеркивал именно церковность их, они там были в присутствии пасторов, но это именно чтение Библии и обсуждение в свете личного какого-то усвоения, не какого-то, скажем, общего понимания Писания, а именно того, что Слово Божие говорит мне. Обсуждение духовного опыта вот именно на равных, делиться друг с другом. И это прекрасный, прекрасный плод. До сих пор такие существуют.
1: Вот-вот, я об этом и хотел сказать, что это не просто собрание. Мы собрались и начали рассказывать свои духовные проблемы. Конечно, да. А читать Писание. Святых оно само отцов, предлагает, да. Прежде всего, я думаю, Евангелие. Ну,
0: я бы сказал, что в этой ситуации, прежде всего, может быть, даже апостол. Апостольские послания. Потому что действительно вот такие места, как вот мы читаем в послании апостола Петра, о сокровенном сердце человеке, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Дорогое собрание христиан, что это такое? Скажите, как вы это понимаете? Вот это важно.
1: Да-да-да.
0: Что такое верою вселиться Христу в сердца ваши? Что это такое?
1: Ну, рождение свыше, вот, ну, беседе с Никодимом, да. В Евангелии, конечно, есть. Во всяком случае, вот Священное Писание, оно темы исключительно и замечательно, что в нем как бы содержится все.
0: Совершенно, да, конечно.
1: Все проблемы обозначены, поставлены и даны какие-то ответы, но их надо все-таки именно в них вдуматься и как-то это суметь применить в своей собственной жизни.
0: Да, чудесным образом эти ответы каждому человеку даны, когда бы и где бы он ни жил, хотя Библия написана 2000 лет назад.
1: Да. В такой вот групповой деятельности, если вернуться к этим 12 шагам вещам, есть некоторая как бы технология. И вот, мне кажется, это тоже, может быть, несколько отпугивает православных от этой формы духовной работы, хотя сегодняшний человек, конечно, очень склонен вообще к технологии, к тому, что пошагово все было дано. И действительно, вот в церковной традиции не так часто встречаются такого технологического плана советы. В основном это, ну, в том же Священном Писании, это притча, это какой-то образ, который не сковывает как бы нашу свободу. Ты над ним размышляешь, и вот здесь, в этом размышлении, рождается какое-то решение. Да? То есть тебе не предлагается в Священном Писании пошаговая лествица, вот она, может быть, такое самое яркое сочинение уже статическое, да, которое именно предлагает что-то в таком роде. Как вам кажется, где тут истина в предоставлении человеку свободы, такого, ну, художественного образа, который как бы расширяет, может быть, да, наше сознание, если мы начинаем в него вдумываться? И в то же время направляет его, заостряет внимание на каком-то моменте. И вот, с другой стороны, некоторая технологичность, которое тоже, в общем, необходимо.
0: Ну, конечно, идеально было бы сочетание одного и другого. Вот мне в этом смысле повезло, потому что я в свое время учился в консерватории, и у меня был прекрасный, просто гениальный педагог, вот, к сожалению, недавно умерший по специальности, Валентин Михайлович Снегирёв. И вот как раз я у него научился этой, что ли, химии взаимоотношений педагога и ученика. То есть показал мне, что такое настоящий педагог, и научил меня меру моих сил, что такое ученичество. И вот у него это сочеталось прекрасно. Он давал очень хорошую методологию. Причем это же касалось практических предметов. Я учился на оркестровом факультете, на ударных инструментах. То есть это не голая теория, а это именно практика. Как держать палочки, как заставить инструмент, чтобы он не стучал, а звучал, там, как, чтобы литавры пели, а не гремели. Ну, это все делается технически. А при этом, я помню, да, он предоставлял мне свободу. Я ему заявлял, что я хочу играть Баха, хотя он не стоял в программе. Да.
1: Уже как Баха на...
0: На ксилофоне. На звучащих инструментах. И да, ну, хочешь, играй Баха. То есть вот у него это как-то замечательно сочеталось. И вообще человек, конечно, в обучении... А у нас был целый предмет педагогика, я очень любил, это один из моих любимых предметов.
1: Всех пригодилось в жизни.
0: Да, поэтому, да, это отзывается у меня. Без методологии никак нельзя. Обязательно должна быть методология. Как раз педагогика заключается в том, что есть там групповая, да, более общая, а есть индивидуальная. И вот в индивидуальной должно быть больше свободы. Но поскольку наша церковь предлагает нам частную исповедь, то это такая индивидуальная педагогическая работа. Ну вот мы с вами говорим о более таких формах общих, но они еще не выработаны. И здесь, конечно, методология необходима.
1: 12-шаговая, конечно, еще очень хороша тем, что там на первом месте, как я понимаю, стоит такое развитие, ну, некоторой саморефлексии. То есть человек ведет вот эти там дневники, наблюдения за своими мыслями, чувствами.
0: Это да, да, но...
1: Потому что мы часто живем невнимательно, да, и где-то там за три минуты до исповеди человек, наконец, где-то собрал в кучу мыслей и вспомнил, что же он там за неделю последнюю или там за месяц натворил. В этой программе как раз этому уделяется очень большое внимание, непрестанное внимание к себе, и не только к поступкам и словам, но и к мыслям, чувствам и так далее. Есть ли в этом какая-то, может быть, опасность, я не знаю.
0: Одну вещь очень важную. Все-таки первый шаг, что мы осознали свое бессилие, а третий шаг, что мы припоручили все Богу. И это возвращает нас к началу нашего разговора, что это обязательно двусторонний самоанализ. То есть это не просто самокопание в себе, а это анализ себя перед Богом. И вот это вот забывать ни в коем случае нельзя. Вот этот шаг главный у них, может быть, даже третий, да, припоручили все Богу. И припоручили не только какие-то крупные вещи, типа «больше не буду пить», а именно каждую минуту своей жизни мы припоручаем Богу, прося Его... соприсутствовать нам, благодатно соприсутствовать нам в любой нашей ситуации. И даже в отсутствии ситуации, когда мы просто там идем или сидим, или спускаемся на километровом эскалаторе в питерском подземку. Ну вот, то есть я хочу сказать, что если есть вот эта двусторонность драгоценная, христианская, то методология очень хороша. Собственно говоря, это же апостольское назидание. Все, что вы делаете, делайте перед Богом во славу Божию.
1: Ну вот тоже я замечал такую вещь, что, с одной стороны, люди, которые проходят вот эту программу, скажем, на исповедь, они приходят действительно очень подготовленными, они, видимо, научены не только увидеть грехи, но найти какие-то, так сказать, связи между ними, почему он сделал это, почему он подумал так, да потому что во мне то-то, то-то и то-то, то есть некоторый анализ. Видно, что человек как-то проработал, продумал серьезно, да, потрудился. С другой стороны, я иногда замечаю некоторое такое превозношение в этих людях, которые особенно уже, так сказать, вышли в устойчивую ремиссию. И вот здесь, мне кажется, вот то, о чем вы сейчас говорили, что надо не просто научиться этой технологии, но именно перед Богом, в присутствии Божьем это делать, потому что это единственное предохранение от гордыни.
0: Это интересный феномен, я немножко знаком вот с группами анонимных логовых. Во-первых, нередко у таких людей бывает срыв, причем на сроках очень больших, 12 лет, 15 лет. И потом, когда они уже приходят в покаяние, опять же, если приходят на группы, то им общество мягкое внушает, что это именно за то, что нос задирал, не надо было задирать. Ну, а многие люди действительно на больших сроках спасаются тем, что продолжают ходить на собрания, открывают это и получают духовную помощь.
1: Ну вот, отец Петр, может быть, такой вопрос. Какие книги, скажем, на вашем духовном пути вам серьезно помогли?
0: Видите, не все так просто. Вот я, когда воцерковлялся и был неофитом, на меня очень большое впечатление, ну и большую помощь, я думаю, оказали сочинения святителя Феофана Затворника. Я такой феофанист был. Ну вот я вижу теперь задним числом, конечно, я жалею, что мне не попался, скажем, какой-нибудь опытный духовник, который кое от чего бы меня предостерег, который бы мне, например, сказал, что нужно беречь здоровье, что не нужно следовать аскетическим советам святых отцов буквально. А у святых отцов есть такое искушение, у Феофана Затворника тоже, что они свой личный опыт рассматривают как обязательный для всех. Например, Феофан Затворник говорит, что надо себя поозлоблять, пишет он. То есть он считал, что...
1: Помучить.
0: Да, помучить. Он считал, что суть христианской жизни заключается в подвиге, и вот на себя этих подвиг, ну, конечно, не сверх силы, но все-таки набрать. Например, ущемить себя во сне там и прочее. То есть он был человек с хорошим здоровьем, и он мог ущемить себя во сне. Но я, например, перенимая вот по неофитству его советы с энтузиазмом, просто разрушил здоровье в этом отношении. Поэтому я отнюдь не благодарен святителю Феофану за то, что он свои частные аскетические практики сделал, в общем, и так все писатели, к сожалению.
1: Ну, так человек может в конечном счете только из своего опыта говорить, что это серьезно.
0: Да, вот...
1: Просто надо делать сноску на это и ему самому оговаривать, может
0: должны
1: быть.
0: Должны быть, как раз вот здесь я просто по себе могу с полной ответственностью сказать. Вот тут и должны быть церковные педагоги и пастыри, которые бы, вот, допустим, пастырь вручает книгу святителя Феофана своему подопечному. И говорит, ты ее читай аккуратно. Обращай внимание на это, на вопросы там, молитвы, которые Феофан Затворник прекрасно излагает. Но не на это, не на это и не на это. Потому что этот святитель писал про себя в XIX веке, живя на выше, в затворе, пользуясь полной свободой и тому прочее. То есть контекст показать. Ну вот, к сожалению, я и люди моего поколения, вот пришедшие в монашество тогда в конце 80-х, были лишены. В общем, я не один такой. Все мы лишились здоровья, дали кровь, а дух не получили, потому что не те пути были. Поэтому я сейчас к святоотеческим творениям отношусь с большей опаской, я бы даже сказал, потому что действительно они очень сильные по воздействию на человека. Действительно, в них, как святитель Игнатий писал, есть духовное помазание, которое человека привлекает, человек хочет следовать этому. А книг православных не написано вот таких общих. Тут же святитель Игнатий об этом и писал. Вот советуют инославные книги, ну вот мне нравится, да, Герхард Терстеген. Но я понимаю очень хорошо, что у него тоже свои, ну, как это говорят сейчас, тараканы, да, и что тоже это не бездумно все должно. Ну, вот, в общем, это сложный
1: вопрос. Вы в предисловии не оговариваете наличие тараканов?
0: Я пишу об этом, ну, безоценочно, но пишу, да.
1: Просто стоит, наверное, действительно предостерегать.
0: Нет, книга Терстегена как раз наиболее, можно сказать, очищена. У него лично тараканы были, но он их не впускал в свои тексты. И, конечно, очень важно вот какой момент, что все-таки мы, пользуясь аскетической литературой, а тем более древних отцов, скажем, Добротолюбие, Лествица та же, это же все поздняя античность, до 7-8 века отцы. Это еще какой-то период вот становления, все-таки более поздняя. Такая вот пиетистская, на мой взгляд, литература, если ее так хорошо через критическую пропускать призму, она более взвешенная, она меньше обращает внимание на внешние вещи. Не ешь, не спи, делай 1000 поклонов, ходи на службы каждый день. Этого там нет, там больше обращается на внутреннюю жизнь. Вот если бы какой-то синтез сделать... Потому что, ну, действительно, вот открываем мы Добротолюбие, там замечательный святой отец в первом томе Исаия Отшельник. И вот мы читаем в одном предложении: «Ешь один раз в день, и то не досыта, точка. Давай телу твоему потребное, согласно устроению его». И это в одном предложении. И возникает вопрос, Здесь два противоречащих утверждения. Или я ем один раз в день, и то не досыта, или я даю телу потребное сообразно устроению его. То есть ем три раза в день, и почти досыта, там, и так далее. Ну, что-то одно. Если вот читать аскетическую литературу такого рода, касающуюся вот внешних вещей, то там огромное количество вот таких, что ли, ну, каких-то вот часто невыясненностей.
1: Ну да, часто бывает, что отцы в этом смысле противоречат друг другу. Да. Постились раньше по три дня и по пять дней, но ты лучше каждый день умеренно.
0: Ну да. Ну. А я считаю, что вообще эти разговоры нужно выключить из современного обихода про внешние вещи, про пост, про сон. Сейчас пост должен быть вообще переориентирован на информацию. Пост от информации, пост от восприятия негатива, от агрессии, которая на нас с экранов льется. Вот, вот в чем прежде всего поститься. А то, что человек там ест, не ест, ну, вот действительно время как-то изменилось. Мне кажется, это уже прошло. На это не нужно обращать внимание. Христианство вообще требует ровную меру воздержания. Это ровная мера воздержания, как выясняется. Опять же, раньше в традиционном обществе было, может быть, больше общего. А сейчас эти меры все очень индивидуальны. Один человек выносит вот эти все напряжения четырех постов, а потом расслабление. А другой человек просто разрушает надолго его жизнь. Он сначала напрягается изо всех сил до Пасхи, а после Пасхи он отъедается. Ну и что, при чем тут вообще христианство? Христианство требует ровной индивидуальной меры воздержания. Чтобы человек не думал о еде, а думал о молитве, о том, о чем мы с вами говорили, о двусторонности в отношении Бога. А он о еде все время думает. Ну и зачем это нужно? Так что вопрос литературы, мне кажется, как раз очень важный и сложный. И он как-то именно новую силу приобрел в связи с трансформацией нашего общества. Потому что мне кажется, что в традиционном обществе было по-другому. Кроме еды, больше, в общем-то, у человека не было, что можно было регулировать. Если брать, скажем, крестьянский быт, там же не было такого информационного давления на людей. Тем более мы видим, что и там театры закрывались на первую седмицу. Да? То есть этот принцип начинался уже и в традиционном обществе. Так вот его и надо придерживаться.
1: Хорошо. А вот еще одна сторона жизни человека – это культура. Вот вы очень много пишете, и большой любитель музыки, литературы и так далее. Конечно, бытует такое широкое мнение в православной среде, что вот есть единое на потребу, и не надо вообще нам ничего этого светского. Какую роль вообще культура играет в духовной жизни человека? Является ли это чем-то просто допустимым, как некоторая слабость, или это что-то принципиально, на ваш взгляд, существенное, что во многом определяет именно и духовную сторону, как вам кажется?
0: Но то, что это существенно для церковной жизни, свидетельствует самим устроением церкви. Церковь строит самые прекрасные храмы, создает самые прекрасные пения, живопись, гимнографию. Все самое замечательное культивируется именно вот, ну, в правильно выстроенной внешней церковности. Это уже нам говорит о том, что эта сфера не должна сбрасываться со счетов. Для монахов, причем таких настоящих пустынников, действительно, это играло какую-то отвлекающую и развлекающую функцию. Известно даже в Патериках мы читаем, что старец ругал своего послушника за то, что он застревал, когда в городе был, в мирских храмах, слушал пение, а старец ему говорит: «Ты что, тропари слушать сюда? Ты давай молись умной молитвы, а тропари пусть миряне слушают». То есть такой элемент, скажем, отвержения вот всякого развлечения тоже есть в церковной жизни. Но мы с вами, к сожалению, сталкиваемся с тем, что очень много из монашеской практики внешней, не внутренней, перешло в повседневную жизнь всех христиан в качестве каких-то идеологем или даже в качестве той же частой исповеди, когда откровение помыслов очень редкое и какое-то такое эксклюзивное, что ли, делание, да, стало почему-то всеобщим. И вот мы теперь, священники, выслушиваем на каждую исповедь потоки помыслов, которые к таинству исповеди вообще не имеют отношения. То же самое и тут. То есть какие-то вещи из вершин монашеской жизни почему-то, опять же, книгами всякими переносятся как норма в жизнь всех христиан. Нет, так быть не должно. И культура, конечно, особенно, опять же, в традиционном обществе, может быть, меньше, потому что там было общество устроено, ну что ли, более этично, скажем, или само по себе. Сейчас настоящая культура – это противоядие, тому, что на нас выливается в огромном количестве из телевизоров, гаджетов, компьютеров и прочее. Она просто необходима, высокая культура. А монахи пусть, да, занимаются монашеским делом.
1: Ну вот еще один, может быть, вопрос, связанный с социальностью. Вот церковь и жизнь вокруг. Ну, в основном, конечно, такая общая установка, что не надо этим увлекаться. Политика, все, что происходит в нашей теперешней, да и всегда абсолютно во все времена. Конечно, это прежде всего человеческие страсти, и ничего полезного в этом нет, если мы за этим наблюдаем, следим, тем более участвуем. С другой стороны, вот если мы взглянем, скажем, на Ветхий Завет, на пророческую эпоху, о чем говорили пророки, да, они говорили вот именно о каких-то актуальных прямо политических событиях, там Египет, Вавилон, с теми надо, с этими не надо, будет вам то-то и то-то. Конечно, они делали пред Богом, то есть в свете божественной истины, которая им открывалась. Но вот тем не менее, как вам кажется, насколько в современной жизни церковный человек должен следить, может следить, находить какие-то позиции, с которых можно было бы оценить и понять, как ему самому действовать, как, может быть, обществу надо двигаться. Вот что вы думаете на эту тему?
0: Ну, это такой непростой, конечно, вопрос. Разумеется, необходимо нравственно реагировать. Тут ставить даже вопрос не как церковь относится к тому там или тому-то, а да. Как я, как христианин и как церковный да. человек, отношусь к тому-то, к тому-то. Каждый человек, да, должен давать себе ответ.
1: Можно отгородиться вообще. Просто я не хочу видеть и знать.
0: Такая позиция имеет право на существование. И особенно для монашествующих. С другой стороны, вот, например, у нас есть в обществе вопиющие вещи. Например, у нас пытают людей в местах заключения, в правоохранительных органах. Угу. Но это недопустимо, и это уже не политика, а просто элементарное попирание нравственности. И когда церковь скажем, опять же, видите, вот церковь, да, угу. Когда церковные люди на это никак не реагируют, это, конечно, свидетельствует о недостаточной силе христианского нравственного чувства. Потому что есть вещи, которые просто нетерпимы. Конечно, политика в каком-то ее привычном виде, там, когда борьба за власть.
1: Ну, кто-то кого-то подсидел, да. Речь, конечно, не об этом.
0: Да, сюда действительно вмешиваться не стоит. А вот такие вещи, как ложь, нечеловеколюбие, ярко проявляется в нашей жизни общественные, и когда на это действительно нет должной реакции, мне это всегда больно.
1: Желание спрятаться, мне кажется, больше всего. Малодушие. Уйти как бы в церковь, как в то место, где...
0: А я в домике.
1: А я в домике, да.
0: Да, но видите, это тоже же проблема пастырства. Вот у нас многие пастыри, в середине 90-х, да, чуть ли не антихрист в Москве, приход антихриста или ИНН, или какие-нибудь другие совершенно невообразимые глупости. Это почему-то пышным цветом цвело. А вот какие-то вещи, даже вот такие вот, о которых я сказал, да. На них бы хорошо бы Самвонов отреагировать. Этого нет. А это имеет связь с духовной жизнью, несомненно. Потому что если человек принимает участие в общей лжи, то, несомненно, это отделяет его от Бога.
1: Ну что же, отец Петр, мы обсудили очень широкий спектр, конечно, по верхам прошлись по многим темам. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам за приглашение.
1: За ваше размышление. И я советую всем посмотреть сайт. У вас есть сайт, где выложено много текстов, много ваших выступлений. Мне кажется, это полезно.
0: Игпетр.орг.
1: Игумен Петр.
0: Да, Игпетр.
1: Там можно много найти, не просто чего-то занятного, но действительно, на мой взгляд, очень полезного и насущного для своей духовной жизни. На этом заканчиваем нашу программу. Ее провел протоиерей Александр Степанов. Нашим гостем был игумен Петр Мещеринов, насельник Данилова монастыря, писатель, переводчик, публицист. Всего вам доброго.
0: Всего доброго.

0: В исполнении диакона Михаила Казанцева в сопровождении православного молодежного хора города Вроцлава прозвучало песнопение «Утреннее великое словословие» композитора апостола Николаева Струмского.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: В эти предрождественские дни снова и снова хочется говорить о главной радости христианской веры, о самой ее сердцевине, о том, что христианское учение назвало богочеловечеством. На заре христианства в Евангелии любимого ученика Христа Иоанна прозвучали эти удивительные слова: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его». Богочеловечество. Бог, становящийся человеком, чтобы, по слову другого учителя христианства, святого Афанасия Александрийского, человека сделать Богом. Бог, приходящий в мир, на землю, чтобы мир сделать своим царством. Дух захватывает, когда думаешь об этом, когда вспоминаешь эти так часто забываемые утверждения христианства. И вдруг становится понятным и ясным, почему так ненавидят Христа и христианство все пророки и проповедники скудного и скучного материалистического счастья. Это они только так, для отвода глаз говорят, что они против христианства, потому что христианство умаляет и унижает человека, порабощает его. А вот они, представители научно выверенной теории счастья, освобождают человека от этого рабского дурмана религии. На деле, конечно, они ненавидят Христа и христианство в силу как раз обратных причин. Они не хотят этого обоженного человека. Они не выносят этого высокого и божественного замысла о нем. Они боятся этой его царской свободы. Они ненавидят все то потрясающее, что говорит о человеке Евангелие. Ибо пока помнят и знает этот человек, его не усыпишь разговорами об орудиях производства, его не заставишь верить, что в законах материи и экономики ключ к тайне бытия, или вернее, что никакой тайны и нет, и никогда не было. Что ошиблись пророки и поэты, что ни синева неба, ни радость любви, ни трепет благодарности, ни слезы умиления, ни душу съедающая жажда чистоты и совершенства не означают ничего. Суть обман и самообман, суеверие и некультурность. Тогда как в скучных и бесконечных писаниях каких-то сумрачных специалистов о политической экономии, в каких-то расчетах и выкладках, вот он, ответ на все вопросы, вот научная формула правильной и счастливой жизни. Повторяю, пока будет в мире Рождество, пока будут люди праздновать пришествие в мир Бога и будут знать и помнить, что тут благовестие богочеловечества, мера человека и его подлинного призвания, не могут и не будут иметь успеха все эти твердокаменные теории, ибо душа человека так устроена, что звуков небес не могли заглушить и скучные песни земли. И потому саму эту душу с ее памятью о небе нужно выкорчевать, растлить и уничтожить. Как хорошо писал об этом покойный отец Сергий Булгаков, сам прошедший через темный туннель этой марксистской, политической, экономической редукции человека к земле и к земному, сам отдавший этому скупому обману лучшие годы своей жизни. Он писал: «Издавна началось в мире восстание царей земных и людей земли на Господа и Христа их. В сущности, возникает оно из начала в истории Церкви, однако не сразу в открытом мятеже, но лукавыми обходами, стремясь умолить, ограничить, подменить, обессилить пришествие Бога во плоти, упразднить Бога человечества, удержать мир в руках князя мира сего. Множество сознательных и полусознательных противников Бога человечества под разными поводами благочестия, аскетизма, морализма, спиритуализма упраздняли и упраздняют силу Бога воплощения, хотят развоплощения Христа. И к тому же зовет и завистливое, богоборческое, антихристово человека Божье. И всей этой пестрой рати удалось оглушить, запугать человечество, убедить его, что Христос ушел из мира, его оставил, и царство его, которое не от мира сего, никогда и никак не совершится в этом мире. Измеящимся шепотом по земле стелется вопрос: чей же мир? Бога человека или человека Бога? Христов или антихристов? Вся сила зла и ереси и неверия сосредотачивается ныне около этой лжи, как твердыни. Мир не Христов, а свой собственный. Но все возможно верующему. И вере ведомо, что Бога человечества есть Божье чудо в мире. В христианстве зарождается новое чувство жизни, что не человеку надлежит убегать из мира, но что Христос приходит в мир на брачную вечерю Агнца, на праздник Богочеловечества, как царь, а потому и как судья. В борьбе за царство Христово верные обращаются к Христу грядущему, в чаянии Его восклоняются сердца, и в мире еще робко, но уже начинает звучать забытая, но исконная первохристианская молитва «Ей гряди». В ереси о мире, в неверие в царское служение Христа разучились этой молитве христиане, ибо она заключалась для них в страхе, который, однако, побеждается любовью. Но эта молитва остается гимном Христова человечества, ибо Христос есть Царь, грядущий во имя Господня. И дух, и невеста говорят: «Прииди», и слышавший пусть скажет: «Прииди». Так писал покойный отец Сергий Булгаков на закате своей жизни, с вершины мудрости и любви и веры. Сам прошедший через отрицание веры, религии, Христа, сам уверовавший на время в примитивизм материализма и так называемых научных теорий счастья, и от них вернувшийся к всеобъемлющему учению о богочеловечестве, и его слова хорошо вспомнить в эти предрождественские дни, когда не только вспоминаем мы далекое событие прошлого, точно детство свое вспоминая, с его чистотой и целостностью, с его верой в звезду и в ясли, в английское словословие и в таинственных восточных мудрецов, издалече идущих поклониться младенцу и приносящих ему все дары, все сокровища мира. Мы вспоминаем не одно прошлое. Мы углубляемся в свою веру. Мы учимся снова постигать эту сердцевину христианства, эту радостную и огненную тайну Бога человечества. Пускай мир кругом нас все время забывает и отрицает ее. Пускай шумит и грохочет суетная жизнь человеческая. За всем этим внешним, случайным, приходящим и тленным, незримо для людей, но ведомо для веры, растет Царство Божье. Не умирает на земле вера, надежда, любовь. Не склоняет человек царской и свободной головы своей перед истуканом скучного материализма. И символ, и праздник, и пришествие всего этого — это праздник Рождества, праздник Бога человечества, праздник Божьего призыва человека не только самому вознестись на небо, но вознести туда с собою и весь мир, все творение, всю красоту, все творчество.

Сломив, хотя и не без труда, сопротивление Рурицыя Помпеяна и уничтожив его цезальпийскую армию, Константин резко развернул свои легионы и двинулся ускоренным маршем на Рим. Победы на севере Италии его воодушевили. Конечно, в военном деле Константин не был новичком. Ему было чуть более, наверное, лет 20, когда он, вместо того, чтобы отправиться с отцом в Галлию, принял участие в подавлении восстания в Египте. А затем было участие в славной победоносной войне с персами, которая завершилась разгромом огромной армии Нарзес-Шаха в горах Армении. Учиться было у кого. И Диоклетиан, и Галерий, они были выдающимися стратегами, одними из лучших в богатой войнами и богатой полководцами истории языческого Рима. Они научили Константина сочетать масштабные замыслы с тщательной проработкой всех деталей, азарт и темперамент с холодным расчетом, последовательность в реализации стратегии с готовностью к импровизации при том непременном условии, что всякий экспромт должен быть основательно обдуман и подготовлен. На примере персидской кампании Галерия Константин видел, как можно поставить все под угрозу, оказавшись на грани катастрофы при малейшем замедлении темпа. На примере египетских походов Диоклетиана Константин видел, какого эффекта можно добиться, сочетая серию стремительных концентрированных ударов с искусной дипломатией. И всегда важно, и вот это Константин очень хорошо понял, очень важно победить противника психологически, вызвать у него страх еще до непосредственного столкновения войск, и очень важно навязать противнику свою волю, овладеть его инициативой. А Константин был учеником способным, хватким, памятливым, умеющим делать обобщения. 10 лет военных походов основательно закалили его и позволили ему проявить себя как воина выносливого, исполнительного и инициативного, что очень важно. И он быстро рос в чинах. Он дослужился к моменту отречения Диоклетиана до трибуна Латиклавия, то есть заместителя военного легата, а это командующий легионом. Но все же самостоятельного опыта в командовании крупными соединениями у него не имелось. И вот Константину было уже за 30, когда он смог применить свои знания уже именно как стратег, но не на востоке, а на севере, против варваров. Но как не ценен был вот этот 5-летний опыт военных действий на Рейне, все же война с варварами, она имела специфический характер. Характер хоть и активный, но обороны, с ударами короткими, с опорой на римские многочисленные крепости. И когда Константин перешел Альпы, а ему было уже 40 лет, возраст расцвета и полководца, и политика, ему впервые пришлось столкнуться с армией, равной по качеству, воспитанной на тех же, что и он, принципах стратегии и тактики, и при этом армии многочисленной и преданной своему вождю, с командирами опытными и отважными. И Константин за очень короткое время понял, что на тактическом пространстве у него нет шансов на победу. Он обыграл противника стратегически, совершив неожиданный фланговый маневр, навязав

0: Дав противнику фантастический темп, не дающий ему время осмысливать происходящее, он проявил удивительную изобретательность в методике боя что в обороне, что в наступлении, и он добился победы решительной и полной. На юг, к Риму, он устремился с абсолютной верой в свои силы. Был октябрь 312 года. Но полную победу торжествовать было рано. В Риме у Максенция была все еще огромная и даже не думающая об измене своему императору армия. Случись на месте Максенция быть его отцу, ну, скажем, Максимину Геркулию, и тогда подавляющее большинство шансов на победу было отнюдь бы не у Константина. Вот если подходить к вопросу с формальной стороны. Константин, это очевидно, обладал большим талантом, имел прекрасную армию, но уступающую численно, и армию, утомленную боями и быстрыми переходами. А на стороне Максимина были бы огромный военный опыт, личная отвага, а также многочисленная, сытая, отдохнувшая армия. Но вместо Макойного Максимина Геркулия был его сын Максенций, а в полководческом деле явление весьма заурядное и к тому же лишенное элементарной мужественности. Он, конечно, предпочел бы отсидеться за могучими римскими стенами, которых в свое время убоялся даже Ганнибал. Для такого военачальника, как Максенций, это было бы не худшим вариантом. Однако на длительную осаду можно было решиться только в том случае, если бы население Вечного города единодушно поддерживало императора. Но город затаил ненависть, и город готов был взорваться мятежом. Собственно, Константин, конечно, на вот этот мятеж и рассчитывал. Пожалуй, его решительность в немалой степени имела в своем основании именно этот факт. Но римляне, с нетерпением ожидая армии Константина, на этот мятеж все же не решились. В то же время и Максенций вынужден был вывести свои легионы из города. Окрестности Рима знали за историю множество сражений, и много их еще будет в последующие века. В Лациуме достаточно места для расположения большой армии, желающей использовать свое численное преимущество. Максенций, недолго думая, вывел свои легионы, это где-то около 75, а то и 100 тысяч человек, к Мильвиеву мосту, расположенному в 3 верстах. От нынешней Пьяцца дель Пополо на северной стороне старого римского Марсового поля. Здесь обычно проходили сборы республиканских легионов на мартовских идах, здесь обычно упражнялись легионеры, здесь же собирались издревле войска, чтобы выступить в поход, и если путь их лежал на север, то они шли именно по этому мосту и далее по Фламиниевой дороге. Мульвийский мост, Мульвиев мост, Мильвиев мост, транскрипции разнятся, но все же правильнее последнее, потому что подлинное название «Понте Мильвио». Он существует и сегодня, этот мост. Правда, последние поколения знают Понте Мильвио как мост поцелуев. И именно с него началась в 1992 году традиция вешать на ограждение мостов замки в знак прочности брачных уз и вечной любви, что, конечно, особенно трогательно в 21 столетии. Впервые этот мост упоминается Титом Ливием в 207 году до Рождества. Тогда это была деревянная конструкция, а вот свой нынешний 6-арочный профиль, поднятый на высоту 4-этажного дома над Тибром, мост приобрел, когда его в камне выстроили по приказу римского цензора Марка Эмилия Скавра в 109 году до Рождества, то есть во время Югурчанской войны. Именно тогда начинается возвышение квестора Луция Корнелия Суллы. И в самый разгар проведения военной реформы консулом Гаем Марием. Именно по этому мосту спустя 5 лет будут уходить легионы Мария в Цезальпийскую Галлию на разгром тевтонов и кимвров. Именно по этому мосту спустя 20 лет в Рим въедет уже диктатором после гражданской войны сам Сулла. Но впоследствии кто только не вступал на этот мост, чтобы войти в Рим. И Юлий Цезарь, перешедший Рубикон, и Карл Великий в иллюзиях восстановления Римской империи, и Атон Великий в надежде образумить римских баронов-кардиналов, и католический король Карл V, невольно наносящий фатальный удар по католицизму, и Наполеон Бонапарт в гордыне о мировом господстве, и так далее, и так далее. Именно по этому мосту в Рим въедут Брунеллески и Донателло, Леонардо да Винчи и Микеланджело, Рафаэль и Боттичелли, и все русские путешественники, и все русские пенсионеры Академии художеств, художники и архитекторы тоже не минуют именно этого моста. И именно по этому мосту отправиться из Рима останавливать орды Аллариха Папа Лев Великий. И именно на этом мосту сеньоры Патримония из рода Колонна и Орсини будут резать друг друга, нанося раны Западной Церкви, всего 9 метров в ширину и целых 136 метров в длину. И можно сказать, вся или почти вся история прошла по его каменному настилу. Но все же самое главное событие в истории этого моста, который на погибель современным дизайнерам все еще прочно связывает крутые в этом месте берега Тибра уже более 2000 лет, все-таки самое главное событие было то, что случилось 28 октября 312 года.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Максенций расположил огромную свою армию на чрезвычайно широком фронте, причем в одну линию и спиной к Тибру. Ну, выходит, он не читал записок о Гальской войне Юлия Цезаря. Координация между далеко отстоящими флангами практически отсутствовала, как отсутствовала, кстати, и возможность маневра. Очевидно, Максенций предполагал, что Константин сконцентрирует главный удар в центре, то есть в районе моста, с тем, чтобы прорваться на этот мост и выйти на другую сторону Тибра, на левый берег, на Марсово поле. На самом мосту по приказанию Максенция была приготовлена ловушка. Центральная часть моста была разобрана и заменена деревянным настилом, который мог раздвигаться. Очевидно, таким образом император Максенций собирался разъединить и без того не слишком-то значительные силы Константина. Одни прорвались бы на Марсовое поле, другие бы остались на правом берегу, и вот те, что остались бы на правом берегу, были бы фланговыми ударами окружены и уничтожены, а те, что оказались бы на Марсовом поле, на следующем этапе сражения легионы Максенция прижали бы к римской крепостной стене, и тогда их гибель оказалась бы неизбежной. И вот теперь все зависело от того, бросит ли Константин своих легионеров на прорыв через Мульвиев мост. В литературе, ну, прежде всего, конечно, церковной литературе, гораздо больше значения уделяется не столько собственному сражению, обычно говорится, что оно было, сколько дню и ночи перед сражением. Именно в это время Константин окончательно стал христианином по твердому убеждению, во всяком случае, католических историков, хотя до принятия императором крещения были еще долгие годы. Мнение православных историков не столь категорично, однако ведь никто не спорит с тем, что событие, случившееся перед сражением, имело в жизни Константина и, соответственно, в истории христианства огромное значение, когда и в самом деле можно утверждать, что победа Константину была дана в награду за его выбор. Лактанций, современник событий и имевший возможность расспрашивать как самого Константина, так и близких к нему в день сражения людей, он рассказывает в своей книге о смерти преследователей, которую он писал где-то между 316 и 321 годами, рассказывает о том, что в ночь перед самой битвой Константин видел сон. Некто невидимый говорил ему, что на щитах его легионеров следует поставить небесный знак Бога Единого. И Константину был явлен этот светящийся знак, так называемый монограмматический крест, то есть крест с верхним концом, завершающимся петелькой. И проснувшись, Константин сам краской начертил виденный им во сне знак на щите и затем велел подобный же поставить на щитах своей гвардии. И вот когда началось сражение, гвардейцы в первой же атаке прорвали фронт противника и вызвали в их рядах панику, после чего началось бегство, и конец битвы был предрешен. Рассказ Лактанция может быть дополнен рассказом самого Константина, поскольку именно рассказ самого Константина положен в основу вот подобного же эпизода в книге «Жизнь Константина», написанная где-то в 330-х годах кесарийским епископом Евсевием. А начиная с 325 года епископ имел близкое общение с императором, он часто посещал дворец, он вел долгие и, надо полагать, откровенные разговоры с императором. И с его слов, со слов императора, Евсевий рассказывает, как за день до сражения Константин объезжал войска, вдохновлял их словом, давал последние распоряжения. И в полдень, изрядно утомившись, он сошел с коня, он сел посреди легионеров, и, понимая, сколь важен для него предстоящий день, восстание ведь в Риме так и не случилось, а армия Максенции была огромной, а поражение в таком случае стало бы не только концом карьеры, но и концом жизни Константина. Так вот, понимая, сколь важен для него предстоящий день, Константин мысленно обратился к своему отцу, Констанцию Хлору. А как известно, Констанций покровительствовал христианам. И в войске Константина тоже было очень много христиан. И пришел Константин к Риму по призыву христиан. И именно христиане его ждали за стенами вечного города. И тогда Константин обратился мысленно к тому Богу единому, который исповедовали христиане. И тотчас же и он, и его легионеры увидели в небе знак креста, сотканный из солнечных лучей, и надпись, тоже из солнечных лучей, «Сим побеждай». И Константин был потрясен, как и окружающие его. Ну, а далее была ночь, и ночью был сон, в котором Константину явился сам Господь в ослепительном сиянии уже виденного на небе креста из солнечных лучей. И Христос повелел Константину использовать этот знак как защиту от врагов. Встав довольно рано, император приказал срочно изготовить знамя с изображением креста, а также знаком этим украсить щиты легионеров, идущих первыми в атаку. Быть может, и даже, наверное, в рассказе Евсевия Кесарийского что-то приукрашено. Но очевидно, что вряд ли бы епископ стал бы произвольно фантазировать при жизни самого императора, и если в тексте присутствует некоторая стилизация, то она исходит от самого Константина. Понятно, что для секулярного историка невозможно принять изложенное кесарийским епископом по причине самой природы сюжета. А с другой стороны, ведь невозможно и игнорировать секулярному историку этот рассказ. Ведь это столь необходимое для секулярной науки явление, как прижизненный источник, который к тому же дополняется иными источниками, ну, например, тем же самым Лактанцием. А мы прежде всего отметим вот что. Появляется христианский символ как отличительный знак армии Константина. Причем появляется этот символ по инициативе самого Константина. Соответственно, через данные символы проявляется и отношение Константина ко Христу как Богу единому и истинному. Важно отметить, что когда армия Максенция будет разгромлена, когда Константин войдет в Рим, приветствуемый жителями города как долгожданный избавитель, он, приняв участие в церемонии благодарения памяти предков, уклонится от присутствия в обязательных до того, обязательных жертвоприношениях Юпитеру Капитолийскому. Он уклонится от них, и это указывает на решительный разрыв с многовековой языческой традицией. На форуме, где римляне устроили Константину триумфальную встречу, будет воздвигнута триумфальная арка и монумент императора. Их сооружение, конечно, завершится после 313 года, но все-таки задолго до начала Первого Вселенского собора. На арке есть весьма символическая надпись: «Императору Цезарю Флавию Константину, величайшему, благочестивому, счастливому Августу сенат и народ Рима посвящает эту арку, потому что он, благодаря божественному вдохновению и своему величию духа, вместе с войском отомстил за город тирану и всей его клике в справедливом бою». Формула «божественное вдохновение» Она ведь здесь заменяет традиционную до того формулу «возлюбленный богами», естественно, как и положено в язычестве во множественном числе «богами». А еще более, нежели арка, однозначен монумент. Это была статуя Константина со знаком креста, а из креста исходят лучи и надпись. Надпись, не допускающая двоякого толкования. Этим спасительным знаком, доказательством истинной силы, я освободил ваш город от ига тирана и вернул сенату и народу Рима их прежний блеск и славу. Общеизвестно, и никто ведь это даже и не пытался впоследствии опровергнуть, что после битвы у Мильвиева моста монограмматический крест остается уже в качестве постоянного символа на щитах императорской гвардии. Также на императорском штандарте данный знак был закреплен и лишь где-то в 320 году дополнен. На средокрестии появляется монограмма Иисуса Христа. Этой же монограммой сразу после Рима был украшен шлем Константина, еще раз повторю, сразу после битвы у Мильвиева моста. И все это указывает на то, что в день битвы за Рим Константин раз и навсегда, окончательно определил свое отношение к христианству. То, что Константин особенно выделял христиан как особо им покровительствуемую часть римлян, указывает и то, что под резиденцию римского епископа он сразу же выделил свой собственный дом. Он более известен как дом Фаусты. А между прочим, рядом, буквально через дорогу от дома Фаусты, уже в 313 году начали возводить новую императорскую резиденцию, Латеранский дворец, который после его окончания тоже будет передан римской христианской общине и почти на все Средневековье, до Константинского собора и избрания папы Мартина V, именно этот дворец станет главной резиденцией главы Западной Церкви. А Максенций тоже ведь готовился к сражению. Он занимался магическими обрядами, гаданиями по внутренностям жертвенных животных и обращался к оракулам, которые вынесли, как всегда, уклончивый ответ: «В день сражения враг римлян будет уничтожен». Предсказатели ничем не рисковали, потому что кто-то в любом случае потерпит поражение. Максенций решил, что враг римлян — это Константин. На место сражения, правда, он не спешил и вынужден был сесть на коня и отправиться в сопровождении личной охраны к Мильвиеву мосту под давлением своих сторонников из числа римлян, которые собрались у палатиума, вот этого огромного, роскошного, нелепо расстроившегося в разные стороны за 3 века императорского дворца. Вот эти сторонники собрались у этого дворца и возбуждали своими криками Максенция к проявлению инициативы. И вот когда Максенций переправился через мост, сражение было уже в самом разгаре, и, в общем-то, исход сражения был предрешен. Константин атаковал бесконечно растянувшуюся и лишенную координации действий армию противника сразу в 3 местах. И по причине недостаточной глубины фронта с первой же атаки прорвал его. Разъединенные части армии Максенция, прижатые к крутым берегам Тибра, защищались, надо сказать, отчаянно. И дорого продавали свою жизнь, но все же положение-то их было безнадежно. А вот та часть армии, что была около моста, а в основном это были африканские легионеры, берберы и отряды из италиков, вот они дрогнули первыми, и они начали отступление через Тибр на Марсово поле. Но почти сразу же отступление, естественно, превратилось в хаотическое бегство. И вот именно в этой группе оказался Максенций, которого бегущая толпа втолкнула обратно на мост, а деревянная раздвижная часть моста, устроенная как ловушка для армии Константина, рухнула как раз в тот момент, когда там находился Максенций, и тот упал в воду и не смог спастись. Помешали тяжелые доспехи и роскошный императорский плащ, ну и падающий, конечно, сверху тела его воинов. Поистине не рой яму другому. Надо сказать, что на фланге паника не передалась. Легионы уже после гибели Максенция, ну, впрочем, они, конечно, не знали об этом, сохраняли ему верность и сражались до последнего. И потребовалось очень много усилий, чтобы сломить их яростную оборону и сбросить, наконец, в Тибр. А дольше всех сопротивлялся отряд преторианцев. Выстроившись плотным сомкнутым строем, они попытались пробиться к мосту. В жестокой схватке все преторианцы погибли. Это была финальная точка в истории знаменитой преторианской гвардии, символа языческой Римской империи, главной опоры власти языческих римских императоров, хотя, как известно, и главная опасность для императоров исходила она ведь тоже от строптивых преторианцев.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Вечером Константин въехал в Рим, встречаемый ликующими толпами граждан, и первое, что было сделано сразу после триумфа, это уничтожение семьи Максенция. Акт, несомненно, жестокий, но неизбежный. Неизбежный в реальной ситуации, потому что только он мог предотвратить в будущем рецидивы мятежей и продолжение на Западе империи гражданской войны. А вот далее Константин поступил весьма своеобразно. Римляне, да и многие из ближайшего окружения императора, они считали, что смерти следует предать всех сторонников Максенция, но победитель в отношении своих противников проявил несвойственные римлянам в этот час великодушие. Константин объявил, можно сказать, даже официально декларировал, что он пришел не для того, чтобы умножать жертвы, которых и без того пришлось принести на поле брани достаточно, а он пришел для того, чтобы принести мир, покой и справедливость. Поэтому была объявлена полная амнистия. Те немногие легионеры Максенция, что остались в живых и были взяты в плен, они отпускались на свободу и могли при желании вступить в армию Константина, что многие и сделали. Что же касается гражданских магистратур, гражданских военных советников погибшего Максенция, то всем им предложено было либо подать в отставку, если они этого хотят, либо, если они опять-таки этого хотят, продолжать исполнять свои обязанности. Спустя несколько дней после вступления в Рим, дня 3 или 4 прошло всего, Константин направил послание Максимину Даза, в котором в весьма категорической форме требовал, не просил, не советовал, а именно требовал немедленно и навсегда прекратить преследование христиан и неукоснительно выполнять положение эдикта покойного императора Галерия. Послание составлено таким образом, что оно не оставляет сомнения в том, что Константин, во-первых, считает себя, безусловно, старшим из тетрархов. Примечательно, что послание подписано не от имени Цезаря или Августа, а именно от имени императора, то есть единственного имеющего высшую власть божественную по природе. А во-вторых, Константин считает себя и в таковом качестве предлагает считать себя и другим прямым сторонником христианства и покровителем, защитником христиан. И это было понятно, это было слишком очевидно, оно следовало из текста и тона послания. И еще одно было понятно. То, что ущемление прав христиан, не говоря уж об открытых репрессиях, ущемление и прав просто в пространствах юрисдикции Максимина Даза будет однозначно воспринято Константином как казус белли, то есть как основание к войне. И, между прочим, в тот же самый день, когда было отправлено послание Максимину Даза, Константин направляет свои приказы. Он направляет свои приказы во все римские провинции, обратим внимание, во все провинции, даже те, что находились в юрисдикции Лициния и Дазы, минуя самих августов. И в этих приказах содержится повеление не только прекратить угнетение христиан во исполнение эдикта Галерия, но и немедленно, и в полном объеме вернуть церкви ее имущество, равно как и вернуть все имущество рядовым христианам, пострадавшим от репрессий. Так что каждый новый шаг Константина указывает, что он все полнее начинает ассоциировать себя, свою власть, свое будущее и будущее римского мира с христианством. Неизвестно, получил ли Максимин Даза грозное послание Константина, скорее всего, нет. Он еще в ноябре, Максимин, ноябре 312 года начал собирать все свои легионы для войны с Лицинием, и весной или в начале лета 313 года перешел Босфор захватил крепость Византии, и именно это обстоятельство, оно и не позволило Лицинию атаковать Цезальпийскую армию преторианского префекта Рурицио Помпеяна в Вероне. В конце июня Лициний двинул свои легионы к берегам Босфора. И в сражении, случившемся в Пропонтиде, сполна обнаружила себя фантастическая бездарность Максимина Дасы. Его армия была полностью разгромлена, с остатками своих легионов Даза хаотично отступил вглубь Малой Азии, но Лициний, как старый бульдог, вцепился в свою жертву и преследовал своего врага, не оставляя сомнений относительно своих окончательных намерений. Последним прибежищем Максимина Даза стал город Тарс, столица провинции Киликия, родина святого апостола Павла. Вот здесь, загнанный в угол, Максимин решился покончить счеты с жизнью и во время пира принял яд, который, правда, из-за обилия съеденного подействовал своеобразно. Он не убил сразу Максимина, а превратил его желудок в сплошную язву. Даза умирал на исходе ноября 313 года, в осажденном городе, умирал в страшных мучениях, и эти мучения не без удовольствия описывают его современники Лактанций и Евсевий. Итак, разгром Ксенции Максимина Дазы промыслительно произошел практически одновременно. Фактически империя оказалась разделенной на две части. На запад, где прочно утвердилась власть Константина, и на восток, где не столь прочно, но все-таки утвердилась власть Лициния. По талантам, по характерам, по мировоззрению это были люди слишком различные. Единым у них было, наверное, честолюбие, стремление к власти. Лициний же воплощал римское прошлое и был совершенно невосприимчив к неизбежным изменениям, которые происходили в мире и прежде всего в римском мире. Христианство Лициний считал одной из основных, если не главной, причиной кризиса, в который оказалась ввергнута империя. А вот Константин же как раз отлично ощущал то глобальное качественное изменение, которое произошло с утверждением и расширением христианства. Более того, можно с уверенностью утверждать, что Константин окончательно в 313 году понял, что будущего у империи вне христианства нет. И таким образом столкновение между Константином и Лицинием, оно становилось неизбежно. Но от него оба правителя на ближайшее время благоразумно воздержались. Во-первых, необходимо было, так сказать, переварить оказавшиеся в их власти обширные земли, то есть навести в них порядок, сформировать из верных людей администрацию, возобновить работу правительственных институтов, ну и так далее и тому подобное. Во-вторых, новая война, она не была бы понята населением, которая жаждала мира и покоя. Ведь, в конце концов, именно это и обещали императоры, повергая своих соперников, обещали мир и покой. И им с радостью верили. То есть антракт в затянувшихся кровопролитиях был психологически необходим. В-третьих, армиям нужен был отдых и восполнение потерь. В последнем был более заинтересован Константин – но и Лициний тоже в этом был заинтересован. У него были свои проблемы. В Сирии, в Египте вспыхивали мятежи, и требовалось время и силы на их усмирение. Поэтому императоры решили, что в сложившейся ситуации худой мир лучше доброй ссоры. Тем более, что формально-то они оставались союзниками. Но поскольку врагов, против которых они объединялись, более не существует, за 313 год ситуация кардинальным образом изменилась. С одной стороны, она упростилась, а с другой стороны, она усложнилась и она обострилась, поскольку сама жизнь делала победителей и финалистов противниками, так вот, необходимо ради сохранения хотя бы на время мира и покоя встретиться, подтвердить союз и при этом четко разделить для каждого пределы юрисдикции и оговорив условия сосуществования. Встреча Константина и Лициния произошла в Медиолане. Именно туда отправились оба союзника-соперника уже в декабре 312 года. Империя была разделена в Медиолане на две части. Граница между империями проходила 1,5 градусами западнее 20-й долготы. Это значит, что к Константину переходили Далмация, Норика и Панония, это в Европе. И в Африке Ливия разделялась на две части. Триполитания отходила к Константину, а восточная Ливия, состоящая из двух провинций, это Ливия Супериор и Ливия Инфериор, они отходили к Лицинию. Судя по всему, вопросы границ не являлись сложной проблемой и решили их довольно быстро, но для Константина была принципиально другая проблема. Вопрос, касающийся, так сказать, условий сосуществования. И вот он касался христиан. Вопрос, который стал с осени 312 года основополагающим. Выступая защитником христиан, Константин потребовал принятия специального эдикта, причем эдикта как решение именно двух императоров, по которому определялась религиозная политика в римском мире, единство которого, несмотря на наличие двух империй, понималось и Лицинием, и Константином как безусловная данность и ценность. Вот так родился знаменитый февральский эдикт 313 года, известный как «Эдикт о свободе вероисповедания». Он сравнительно невелик по объему. Процитируем его. «Когда мы, я, Константин Август, и я, Лициний Август, счастливо встретились в Медиолане, чтобы обсудить все, что связано с общественным благополучием и безопасностью, мы решили, что среди вопросов, которые мы обсуждали на пользу большинства, больше всего требует внимания вопрос о почитании богов. И мы должны дать всем, как христианам, так и всем остальным, свободу и возможность следовать той религии, которую каждый желает. Поэтому мы считаем благотворным и подобающим принять это решение, чтобы решительно никому не должно быть невозможным исповедовать религию христиан или подобающую ему религию, чтобы верховное единое божество, богослужение которому мы в свободной преданности совершаем, показало нам свойственную ему милость и благоволение. Вот, собственно говоря, и все. Невозможно не обратить внимание на то, что из всех многочисленных и древних религий, исповедуемых в пределах римского мира, конкретно упомянуто было только христианство, причем дважды. Невозможно не обратить внимание на упоминание верховного единого божества, а это очевидный знак монотеизма, причем в связи с тем, что императоры совершают в свободной преданности богослужение именно ему. Императорский эдикт – это ведь непростой документ. В нем нет, в нем просто не может быть случайных и лишних фраз, случайных и лишних слов и оборотов. И ни для кого не оставалось сомнений в особом положении, которое теперь обретало христианство при декларировании формального равенства всех религий. Понятно, что такой документ мог появиться только под диктовку Константина. Лициний этого документа никогда не составил бы. Но он, конечно, и воспринимал этот документ как очередное промежуточное соглашение. Он зря так думал. Для Константина этот эдикт являлся сущностно важным, и нарушение его он понимал как основание к разрыву и войне. Лактанций с радостью писал, что после того на земле было восстановлено покой, и повсюду возвысилась церковь, которая до этого была попрана. К сожалению, Лактанций все-таки выдавал желаемое за действительное еще долгих 11 лет. Пройдут в борьбе за установление единой власти во всем римском мире. И только после того, как Константин в 323 году станет императором, причем императором-автократором, он начнет организовывать Первый Вселенский собор, который откроет эпоху христианской империи, история которой через преемство продлится до 1917 года. Но несомненно то, что занавес языческой империи опустился именно в феврале 313 года в Медиолане. Заключительным, трагическим и неизбежным аккордом в этом действии стала смерть Диоклетиана. Константин и Лициний по обычаю решили скрепить свой союз родством. Констанция, сестра Константина, стала супругой Лициния. Будто бы на эту свадьбу пригласили Диоклетиана. Будто бы Диоклетиан испугался то ли Константина, то ли Лициния. Вряд ли кто-то из императоров желал убить старого Диоклетиана за 9 лет своей отставки, даже не попытавшегося вернуться ко власти. Он незаметно, Диоклетиан, за последние годы стал совершенным и уже нереанимируемым политическим трупом. И вообще-то вряд ли старика в Медиолане даже вспомнили и вряд ли пригласили на свадьбу. Сколько было таких свадеб? Сначала от всех приглашений Диоклетиан отказывался, а затем его и вовсе перестали приглашать. Но, несомненно, то, что Диоклетиан умер весной 313 года. Не просто умер, он окончил дни самоубийством. Почему? Медиоланский февральский эдикт он, конечно, читал. То есть он читал документ, который являлся смертным приговором той языческой Римской империи, которую Диоклетиан любил, ради которой жил. И вот это для него единственно любимое и дорогое окончательно уходило в прошлое, становилось не более чем страницами исторического манускрипта. Вслед за тем, что было смыслом его жизни, Диоклетиан ушел. В полном смысле слова именно он, Диоклетиан, был последним римлянином, тем, кто, испив до конца горькую чашу своего поражения, не захотел примириться с происходящим, не захотел видеть будущее и покончил с собой на руинах языческой цивилизации.
1: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Константин Пархоменко. В эфире передача, которую мы условно назвали «Сложные вопросы православного христианского богословия». Напомню, что в цикле этих передач мы говорим о наиболее пререкаемых пунктах или моментах христианского богословия. Мы говорим о почитании креста, о почитании икон, святых мощей, о молитве к святым праведникам и к ангелам Божьим, о молитве за усопших, о крещении младенцев и так далее. То есть говорим о всем том, что инкриминирует православным людям протестанты чаще всего в диалогах, в диспутах и в дискуссиях. В предыдущих наших передачах мы рассказали и о почитании святых, и о почитании ангелов, и о крещении младенцев. Сегодня поговорим с вами о православном отношении к кресту Христову и о почитании креста. Крест Христов – это самый распространенный символ христианства. Строгий, четырехконечный, ветвистый или узорный, выцарапанный на стене римских катакомб, венчающий купол храма, надетый на шею христианина, он всегда говорит об одном и том же, о том, что 2000 лет назад им, крестом, была одержана победа над сатаной. Но насколько правомочно почитать крест? Этот вопрос, всплывая иногда и будоража протестантов, звучит все реже, потому что даже в самых либеральных протестантских деноминациях находится место кресту. Крест появляется на кафедрах христиан-евангелистов, крест можно увидеть даже у баптистов, самых ярых борцов за безобразность веры. В сегодняшней передаче мы поговорим о кресте Христовом и о его почитании. Одной из заповедей Божьих, начертанной на скрижалях, данных Моисею, была следующая, категорично гласящая: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и на небе внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой». Книга Исход, 20 глава, 4 и 5 стихи. Эта заповедь, по сути, является продолжением самой первой. «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов». Почему такая категоричность? Напомним, что для народа Израиля, которому впервые в истории человечества сам Бог даровал знание о том, что Он единственный и истинный Бог, подобное предписание имело очень важное значение. Евреи жили в постоянном тесном контакте с язычниками, подвергались воздействию их культов, существенное место в которых занимало поклонение идолам, изображению богов. Язычники верили, что идолы наделены сверхъестественной силой и поэтому способны воздействовать на природу, на людей, обеспечивать дальнейшее благосостояние и прочее, прочее. Даже сегодня в специальных магазинах продаются обереги, ладанки, специальные магические символы, которые, по словам продавцов, защитят пользующихся ими от сглаза, порчи, негативного воздействия. Это говорят люди, задумайтесь, говорят люди современной культуры. Что уж говорить о жители какого-нибудь поселка на Ближнем Востоке 3 или 4 или 5 тысяч лет тому назад. Идолопоклонство было не просто распространено, это был самый массовый вид религии в то время. Совершенно понятно предостережение Господа: «Не сотвори себе кумира», то есть идола. Оглядываясь на другие народы, евреи рисковали затемнить веру в единого истинного Бога идолопоклонством. Однако запрещение создавать кумиров не означало, что евреи совершенно не делали никаких изображений. Например, в священной скинии, то есть палатке, находился ковчег Завета, на крышке которого были искусно сделаны два золотых херувима, обращенные лицами друг к другу. То, что херувимы представлялись бесплотными духами, предстоящим престолу Божьему, не мешало евреям их изображать в виде двух крылатых фантастических животных. Там же в скинии стоял золотой семисвечник в виде дерева с листьями, цветами и плодами. Этот семисвечник напоминал об утерянном райском дереве жизни. Кстати сказать, и в православных храмах за престолом в алтаре стоит семисвечник, тоже напоминающий собой утерянное дерево жизни в Эдеме. Ни изображение херувимов, ни золотое дерево никогда не были причиной идолопоклонства евреев. Что угодно, но только не это. Также и первые христиане, приняв ряд символических изображений, никогда, что мы знаем из истории, никогда не заменяли этими изображениями или символами живого Бога.
Таковыми первыми христианскими символами были рыбка, виноградная лоза, сказочная птица Феникс и многие другие. Эти символы напоминали о каких-то гранях христианского учения. Например, рыба напоминала о Иисусе Христе. Если греческая рыба, по-гречески рыба «ихфис», написать греческими буквами, то каждую из букв «и», «х», «ф» и «с» можно было расшифровать как «и» Иисус, «х» Христос, «ф» Феу и «иду эс сотир», то есть «Иисус Христос, Божий Сын Спаситель». Кроме того, рыба живет в воде, а христиане, как мы знаем, возрождаются, рождаются в новую жизнь от воды. Еще рыба является пищей, и Христос – наша истинная пища и наше истинное питье. Таким образом, рыбка была самым популярным христианским символом в первые века христианской культуры, христианской эры. Виноградная лоза – другой популярный христианский символ, существовавший с 1-2 века, с одной стороны, напоминал нам о том, что мы привиты к Богу, мы Его ветви, с другой стороны, наводила мысль о вине, под видом которого мы пьем евхаристическую кровь Спасителя. Следующий популярный символ – птица Феникс, легендарное существо, по мысли людей того времени, воскресало после смерти из пепла. Так и Христос воскрес и нас воскресит когда-то из праха земного. Десятки, если не сотни образов мы находим у древних христиан, и никто не дерзнет сказать, что это заслоняло собой веру в истинного живого Бога и Спасителя. И первым в ряду таких христианских символов является крест. Крест не уводит от Бога, от Христа. Он, напротив, приводит к истинному богопочитанию, раскрывая тайну искупления, совершенную Спасителем. Здесь уместно пояснить, что мы вкладываем в понятие «символ», что мы хотим выразить, когда говорим «крест – символ христианства». Для современного человека символ – это всего лишь опознавательный знак. Символ является как бы эмблемой, указывающей на что-то, с чем мы имеем дело. Так, если на двери дома или храма изображен знак креста, это означает в сознании многих людей, что это здание христианское, что человек, у которого крест на шее, христианин. Но символ, слово «символ» имеет гораздо более обширное значение, чем просто значение эмблемы. В религиозной культуре символ сопричастен той реальности, которую он символизирует. Какова же эта реальность, которую символизирует для христиан крест Христов? Это реальность искупления человеческого рода, совершенная Господом Иисусом Христом через крестную смерть. Апостолы, принесшие миру благую весть о Христе, проповедовали не только Христа воскресшего, но и Христа распятого. Успех их проповеди с трудом поддается объяснению с житейской точки зрения. Бог всегда представляется могущественным и сильным, а здесь Бог унижен, растоптан, замучен, убит. Апостолы и сами это понимали, но настаивали на своем, проповедуя крестную смерть Христа. Слово о кресте, как писал апостол Павел, слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Здесь правильнее перевести с греческого не юродство, а глупость. Слово о кресте для погибающих глупость, для нас же, спасаемых, сила Божия. И далее, цитирую, «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость, потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и не мощное Божие сильнее человеков». Первое послание к Коринфянам, 19 глава, 25 стих. Бог
дела которого невозможно оценивать по обычным человеческим меркам, избрал средством спасения не мирскую мудрость, а проповедь креста. Для язычников, для которых боги, описанные философами, пребывают в недосягаемой лучезарной вышине, считают крест Христов глупостью, для евреев, бог которых на протяжении Ветхого Завета расправлялся с хулителями веры и врагами, слово о кресте – кощунство –

Послание к филиппийцам, 2 глава, 6-11 стихи. Таким образом, позорная казнь Иисуса – это самый нижний предел его уничижения. В действительности оказывается вершина его земной жизни. Вот почему для христиан крест, с одной стороны, орудие страданий и смерти Христа, с другой стороны, это символ, радостный символ победы над смертью, над проклятием, над отчуждением от Бога и над дьяволом.

Археология и древние письменные памятники свидетельствуют, что изображения Христа почитались уже с первого века. Причем широкое использование таких изображений в церковном искусстве появилось несколько позже, примерно со 2-3 столетия. Первоначально использование таких изображений было немыслимо, хотя по психологическим причинам. Препятствовал этому сам вид казни через распятие, повсеместно применявшийся в те времена в языческой Римской империи. Только после отмены крестной казни святым Константином Великим в начале IV века церковь вводит изображение креста в постоянный обиход. Крестами украшается богослужебная утварь, рукописи, литургические облачения. Тут необходимо упомянуть о совершенно уникальном событии, имевшем значение для всей истории христианства. В 312 году первого тысячелетия император Константин собирался выступить в бой против императора Максентия, жестокого и властолюбивого человека. На стороне Максентия были испытанные легионы преторианцев. У Константина же войско было гораздо меньшего количества. Борьба императоров шла за власть в Италии. Максентий не сомневался, что победа достанется ему. Он проконсультировался с прорицательницами, принес положенные жертвы языческим богам. Константин меньше рассчитывал на победу. Однако накануне сражения произошло нечто весьма необычайное. Император Константин увидел или на небе, или по сообщению современника его Лактанция во сне, видел изображение креста с надписью «In hoc vinces», что в переводе с латинского означает «Им победишь». Историки сообщают, что после этого император Константин уверенно отправился в бой и одержал победу. Это произошло 27 октября 312 года. Рим был взят. Давайте прочитаем рассказ об этом видении у церковного историка Евсевия Кесарийского. Он приводит слова самого Константина и описывает официальную версию случившегося. Цитирую. «Около полудня, когда день склонялся к вечеру, по-нашему, это около 3 часов дня, император увидел выше солнца знамение креста с надписью «In hoc vinces», то есть «Сим побеждай». Ужас объял его и свиту. Ночью же явился ему Христос с крестом и повелел сделать подобие креста и с этим знаменем выступить против своих врагов. Утром Константин рассказал свой сон друзьям, призвал художников и повелел им сделать это изображение. И далее следует рассказ о том, как было сделано изображение, как было сделано знамя, с которым Константин победил полки Максенция. Видел ли император Константин в действительности на небе этот знак, или это было явлением его духовного опыта, но, безусловно, имело место некое действительное сверхъестественное событие. Во всяком случае, историки, церковные и светские отмечают, что в жизни Константина в этот день произошел некий переворот. Ранее человек осторожный в принятии таких решений, как выбор веры, он после 312 года меняется, дает христианам свободу, а сам им откровенно симпатизирует и сам немножко позже принимает крещение.

стал в одну ночь, в один день из человека языческого стал человеком-христианином. Сверхъестественное явление креста в 312 году, в октябре 312 года, произвело переворот в отношении римского государства к христианству. При этом с самых первых веков христианства наиболее частыми становятся не изображения распятия Христова, которые начнут преобладать лишь в эпоху позднего Средневековья, а изображения, собственно, креста, без распятого на нем Спасителя. В IV-X веках нередко можно встретить и изображение креста, на котором к нам простирает руки живой воскресший Христос. Крест таким образом оказывается поистине всеобъемлющим христианским символом. С одной стороны, он причастен спасительной смерти Христа, с другой стороны, причастен его воскресению и прославлению. Во многих гимнах, сложенных и на Востоке, и на Западе, в это время крест прославляется и возвеличивается как древо, промыслом Божьим, принесшее миру спасение. Появляется и другой замечательный, очень популярный образ. Крест был стилизован под растение или ветвистое дерево. Таким образом, крест как бы указывает нам на райское древо жизни. Итак, почитание креста всегда понималось учением церкви как поклонение Иисусу Христу в свете его искупительного подвига. Крест может освещать пространство храма, может освещать пространство жилища христианина, личное пространство христианина, если он носится на груди. Крест Христов, который православные христиане всегда носят на себе, указывает нам и напоминает нам, какой ценой куплено наше с вами спасение. Вообще, способы использования изображений креста в культуре каждого христианского народа диктуются местными обычаями. Например, на православном Востоке среди мирян было не принято носить нательный крест открыто. Он всегда был спрятан под одеждой. В дореволюционной России, как и в Греции, редкое исключение составляли женщины-блудницы, выставлявшие крест на показ скорее в целях эпатажа. Сегодня крест носится и открыто, и сокровенно, и в этом ничего плохого нет. Главное, чтобы богатство и изящество ювелирного нательного креста не заслонило его смысла и назначения. Впрочем, упомянем, что иногда крест действительно становился магическим знаком для некоторых христиан. Дело в том, что всегда есть в христианстве люди, которые пришли в церковь не из-за любви к Богу и не из-за желания жить по-христиански, а из страха перед наказанием. Таковые носят крест, потому что это положено. Причем крест, иконы или священные изображения приобретают в их жизни характер фетиша. Религия такого, знаете, своего рода православного фетишизма. Крест выступает в этом случае как агент Божий, когда выгодно его одевают, когда выгодно снимают. Например, на Руси был курьезный обычай. Супруги, состоящие, между прочим, в освященном церковью браке, на время интимной близости снимали с себя нательные кресты и поворачивали иконы ликами к стене. Однажды я столкнулся с примечательной ситуацией в бане. Когда я зашел в парилку, один мужик мне сказал, чтобы я снял крест, так как спугну крестом духа бани, домового. Мы, говорит мужик, у него в гостях, он к нам с хорошим отношением, то есть дает попариться, а мы ему хамим крестом. Когда я спросил, верующий ли этот человек, предложивший мне снять крест, сказал, что очень, добавил он, верующий. Вот такое потребительское отношение к кресту. Другого рода неправильное отношение к кресту, когда человек вообще мало верит в Бога, я имею в виду, по-настоящему верит, а крест носит, желая заручиться поддержкой Бога в делах семейных или служебных, мы видим в примере многих современных наших с вами обывателей, россиян. Эти люди считают, что иконка в машине или в кошельке защищает от неприятностей. Крест обеспечивает покровительство Божие. Наверное, излишне напоминать, что это глупость. Богу прежде всего нужна твоя нравственная жизнь и искренняя религиозная вера, а не формальное соблюдение православных традиций или стилизация под православие. Например, сегодня, как это не смешно сказать, сегодня в криминальных кругах положено быть верующим. И на разбой, и на убийство идут люди, на шее которых висит крестик. Все они считают себя верующими. После смерти бандитов отпевают, в их надгробиях присутствует христианская символика. Но можно ли сказать, что этот человек был христианином? Да, конечно, нет.

0: И так, как мы сказали, для христиан крест – это не просто необычный символ, не просто оригинальный знак. Для христиан крест – это символ победы над дьяволом, знамя торжества Божьего. Для нас крест Христов неотделим от смерти Господа нашего. Крест – это высшая точка Его уничижения, и крест же – начальная точка Его прославления. Как пишет апостол Павел, «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, Он, то есть Христос, взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Здесь говорится о победе над дьяволом, над его слугами, а также об отмене ветхозаветного закона, этого рукописания, которое Спаситель пригвоздил ко кресту. Именно поэтому мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. 1 Коринфянам, 1 глава, 23 стих. Как пишет тем же Коринфянам апостол Павел, «Я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». И не хочет апостол Павел ничем хвалиться, цитирую, «разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». 6 глава послания к Галатам. Апостол Павел предостерегает верующих, чтобы не упразднить креста Христова, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Как благотворно созерцать перед собой крест Христов и мысленно, ежечасно сораспинаться Христу, показывает нам один исторический пример. Жил некий атеист, человек циничный и глумливый. Про таких говорят, нет у него ничего святого. На все призывы к покаянию, к исправлению человек отвечал насмешками и ругательствами. И вот однажды он вошел в чей-то дом и на стене дома случайно увидел изображение распятия Христова. Под распятием была надпись «Вот что для тебя сделал я». «Что ж ты сделал для меня?» Этот неверующий человек был так поражен увиденной картиной, что упал перед крестом, упал и стал со слезами каяться за всю свою жизнь. С тех пор он совершенно переменился и стал верующим человеком, человеком праведной жизни. Но с тем, что крест напоминает нам об искупительной смерти Христовой, мало кто спорит. Спорят обычно с тем, насколько правомочно почитать крест Христов. Ну, умер на нем Спаситель, но зачем же кресты водружать над храмами, носить на себе, благоговейно целовать? Но давайте вспомним, были ли у евреев святыни? Да, были. Такими святынями были скиния, ковчег завета и другие предметы. Например, сам Господь повелевает Моисею помазать священным миром жертвенник всесожжения, все принадлежности его, и сказал, цитирую, «Освети их, и будет святыня великая, все прикасающиеся к ним освятятся, и все прикасающееся к ним освятится». Книга Исход, 30 глава, 22-29 стихи. Об освящении жертвенника мы находим много упоминаний в Ветхом Завете. Чем же был Христов крест для нас, как не новозаветным жертвенником? Христос, цитирую послание к евреям апостола Павла, 7 главу, «Христос не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого». В другом месте апостол Павел напоминает, что мы освящены единократным принесением тела Иисуса Христа. То есть крест Христов для нас с вами должен восприниматься как жертвенник Нового Завета, и, соответственно, почитание креста Христова должно быть почитанием новозаветного жертвенника, на котором было принесено явлено спасение мира. Если уж ветхозаветный жертвенник почитался, почему мы будем игнорировать и не почитать новозаветный жертвенник? Мы видим, что как и к ветхозаветному жертвеннику было благоговейное отношение, так и к новозаветному жертвеннику, на котором излилась за грехи мира кровь Агнца Христа, должно быть благоговейное отношение. Перед священными предметами евреи в благоговении повергались ниц. «Поклонюсь святому храму твоему», — говорит пророк Давид. Моисей и Аарон перед святыней пали на лица свои, 20 глава книги «Чисел». Иисус Навин, цитирую 7 главу книги Иисуса Навина, «пал лицом своим на землю перед ковчегом. Почему же не пасть на лица свои нам в благоговейном трепете перед крестом, на котором мир был примирен с Богом кровью Христа. Дорогие братья и сестры, у микрофона был священник Константин Пархоменко. В следующей нашей передаче мы продолжим разговор о кресте Христовом. Мы поговорим о нательном кресте, насколько целесообразно его носить и что означает нательный крест, какая символика отражена в этом обычае. Храни всех Господь.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в это же время.
2: 14 августа приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург в романе Достоевского. Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 14 августа проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Митрополит Варсонофий совершил божественную литургию в храме на Смоленском кладбище. Отслужена лития по поэту Александру Блоку. Об этих и других событиях более подробно. В праздник Смоленской иконы Божией Матери 10 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Смоленском храме на Васильевском острове. Его высокопреосвященство сослужили епископы Кронштадтский Вениамин и Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, а также секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Василий Островского округа, настоятель храма протоиерей Евгений Шагенов с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся были председатель городского спортивного комитета Антон Шантырь, его заместитель Владимир Фациевич Слинченко и главный врач детской больницы номер 2 Автандил Микава, диакон храма святого Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площади Николай Борисов был рукоположен во пресвитера. Было совершено славление перед Смоленской иконой Божией Матери. Храму подарена икона благоверной Анны Кашинской. Архиереям вручены смоленские иконы Божией Матери. Было зачитано поздравление губернатора Александра Беглова. Храму преподнесли семисвечник. Настоятель поблагодарил владыку за совместную молитву, подарил ему крест и панагию с изображением Смоленской иконы Божией Матери. Правящие архиереи и сопровождавшие его лица помолились в часовне блаженной Ксении Петербургской. Также митрополит Варсонофий осветил отремонтированное помещение книжной лавки. В день памяти великомученика и целителя Пантелеимона 9 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме великомученицы Параскевы Пятницы села Малиновки. Его высокопреосвященство сослужили епископы Балашовский, Ртищевский, Тарасий, Борисоглебский, Бутурлиновский, Сергий, Покровский и Новоузенский, Федор, протоиерей Геннадий Позоров, секретарь митрополита иерей Павел Ермошкин, настоятель иерей Дмитрий Гудков и другие священнослужители. В дар храму была передана икона благоверного князя Александра Невского, епископу Тарасию подарена памятная панагия. 9 августа в престольный праздник храма великомученика и целителя Пантелеимона в Тарховхе божественную литургию совершил настоятель храма иерей Александр Читков в сослужении клира. После крестного хода отец Александр поздравил верующих с двойным юбилеем – 120-летием храма и 35-летием возобновления богослужений, которое произошло благодаря прежнему настоятелю протоиерею Сергию Коломийцу, отошедшему ко Господу 18 июля нынешнего года. Престольный праздник впервые проходит без отца Сергия. Его усилиями храм был возрожден в былом великолепии. И сейчас мы незримо чувствуем его присутствие и молитву за нас, сказал отец Александр. В притворе был установлен портрет почившего настоятеля, украшенный живыми цветами. Прихожане храма Тихвинской иконы Божией Матери города Сестрорецка вручили отцу Александру медаль благочиния в честь столетия епископской хиротонии священномученика Николая Клементьева, епископа Сестрорецкого. Храм святого Пантелеимона был построен в 1906 году. В 1937 в нем заседали тройки НКВД. По некоторым сведениям, во дворе храма происходили расстрелы. Затем храм занимала пожарная охрана. Святыню передали епархии в 1991 году. Церковь была восстановлена к Пасхе 2003 года. К столетию храма духовно-просветительский центр города Сестрорецка выпустил буклет об истории Пантелеимовского храма. 8 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий посетил Балашовскую епархию. Владыку сопровождали епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий и глава города Балашова Олег Дубовенко. Митрополит осмотрел строящийся Успенский кафедральный собор и подарил храму икону апостолов Петра и Павла. Также архипастырь посетил Балашовское епархиальное управление и кризисный центр для женщин с детьми в трудной жизненной ситуации. В тот же день владыка побывал на кладбище родного села Малиновка, где совершил заупокойную литию у могил отца Владимира Федоровича Судакова и других родственников. 8 августа исполняющий обязанности председателя Перхальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Ирий Рустик Сиволапов, а также члены общественной организации «Центр жизни» и почетная прихожанка храма Порт-Артурской иконы Божьей Матери Наталья Московченко, правнучка министра флота России адмирала Ивана Григоровича, присутствовали на принесении присяги связистами военно-морского флота в учебной части. Священник напутствовал военных связистов. Был совершен молебен с прошением помощи Божией военнослужащим, их родным и близким. Во время шествия моряков по плацу отец Рустик с молитвой окропил их святой водой. Затем священник побеседовал с родителями и близкими моряков. 7 августа в 105-ю годовщину представления поэта Александра Блока в храме Воскресения Христова на Смоленском кладбище была отслужена заупокойная лития. Богослужение совершил иерей Феодосий Кудряшов в сослужении протоиерея Георгия Пименова. Александр Блок отошел ко Господу 7 августа 1921 года. Отпевание состоялось 10 августа в храме Воскресения Христова в престольный праздник храма Смоленской иконы Божией Матери. На похороны собрались сотни людей, в том числе деятели искусства Анна Ахматова, Андрей Белый, Александр Бенуа, Евгений Замятин. 5 августа в праздник явления иконы Божией Матери всех скорбящих радость с грошиками. В Скорбящинский храм была доставлена чудотворная икона из храма Святой Троицы Куличи Пасха. Божественную литургию совершил епископ Кронштадтский Вениамин в сослужении благочинного Невского округа иерея Дмитрия Малиновского, настоятеля иерея Богдана Полевого, настоятеля храма Святой Троицы иерея Виктора Алексеева и клириков храма. После крестного хода верующие приложились к святыне. 5 августа 1888 года в часовне при императорском стекольном заводе произошел пожар. Сгорела вся церковная утварь, кроме образа Божией Матери всех скорбящих радость. Икона не только не пострадала, краски на ней обновились и стали ярче, а мелкие монетки из чаши с пожертвованиями приклеились к иконе, отсюда ее название «с грошиками». Над иконой был сооружен навес, приложиться к образу приходили многие молящиеся, и вскоре начались исцеления и божественная помощь. Святейший Синод причислил икону к чудотворным, затем в ее честь воздвигли храм. Для хранения образа построили часовню, которая на тот момент была самой большой в России. В 30-х годах часовню закрыли, а храм разрушили. Чудотворную икону благочестивые люди прятали по домам, а после войны передали в открывшийся храм Куличи Пасха. В 90-е годы здание часовни было возвращено верующим и восстановлено, а теперь используется как храм. На прежнем фундаменте было вновь построено здание главного храма, в нем ведутся отделочные работы. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 172-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывки из 2 и 3 глав.
1: Братья, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.
0: Послушайте 95-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 23 главы.
2: Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея. В этой главе Господь обличает книжников и фарисеев. И начинается эта глава такими словами: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте, в делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». И дальше Господь начинает их обличать, говоря: «Горе вам, горе вам, горе вам». И вот сегодня мы слышали: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру». О чем здесь речь? Ну, во-первых, речь о так называемой десятине. Это тема, которую бы хотелось бы поднять, потому что она очень важна. Материальным отношениям в Священном Писании уделяется на самом деле весьма немалое место. Мы часто думаем, что вот христианство, Бог, вера — это только что-то такое духовное, связанное с молитвой, с культурой, с красивой музыкой, с иконами. А материальные отношения — это что-то такое грубое, приземленное и к Богу никакое отношение не имеющее. Очень часто такой образ мышления приводит к тому, что мы с вами, считая себя людьми духовными и регулярно читая положенные молитвенные правила, при этом в земной жизни, в материальных отношениях, в бизнесе, в работе, ведем себя как язычники, а порой даже и хуже. На самом деле материальные отношения очень важны, и вот одна из таких заповедей, материальных, весьма вполне конкретных, это заповедь о десятине. Десятую часть того, что я, Бог, дал тебе на этой земле, ты должен жертвовать на храм, на священников, на то, что посвящено Богу. Такова была заповедь. И это не случайно. Сейчас В современном мире люди очень много обращают внимания на такие понятия, как частная собственность, мое, вот я это имею, я это заработал, у меня это есть. Но на самом деле христианское отношение к материальным ценностям следующее. На этой земле нет ничего такого, что мы могли бы по-настоящему считать нашим. Ибо не мы создали эту землю, которую делим на клочки и называем их своей частной собственностью. Не мы создали эти минералы, золото, серебро, которые мы выкапываем из земли и считаем чем-то драгоценным. Не мы создали драгоценные камни, не мы создали нефть, газ и все то, чем мы так гордимся, что считаем своим, что пополняет бюджет нашей страны или других стран. Не мы создали деревья, которые растут в лесу, которые срубаются, из которых делаются строительные материалы и так далее. И все то, что люди считают богатством. Не наше это создание, Бог это создал и дал нам. Мы этим лишь пользуемся. И когда мы пользуемся чем-то, что не является нашим, как правило, мы платим либо арендную плату, либо налог. И то же самое и здесь. Все, что мы считаем своим и чем мы пользуемся, на самом деле не наше, но Божье. И поэтому Господь и дал такую заповедь. Ты имей то, что ты имеешь, то, что я, Бог, тебе дал в этой жизни. Но не забывай. Не забывай тех, кто вокруг тебя. Не забывай тех, благодаря кому ты общаешься со мной. И поэтому была дана заповедь об этой десятине. И первосвященники соблюдали ее тщательно, вплоть до того, что, срывая на своем огороде стебельки мяты или аниса, или тмина, укропа, какой-то зелени, петрушки и так далее, каждый десятый стебелек они откладывали на то, чтобы пожертвовать священникам храма. Кстати, пожертвовать на храм и пожертвовать лично священнику считалось одним и тем же, потому что ты жертвуешь на Бога, жертвуешь либо на храм, либо на его служителей. Главное, что ты пожертвовал это для Бога, для тех, кто служит Богу, для тех, благодаря кому ты общаешься с Богом. И вот жертвовали на храм, жертвовали на священнослужителей вот такие стручки, стебельки, но при этом забывали более важные вещи — суд, милость, веру. Господь дальше говорит, это надлежало делать и того не оставлять. То есть это имеется в виду суд, милость и веру, а того имеется в виду десятину. Конечно, намного более важными вещами являются суд, милость, вера. Все то, что Бог поручил своим священнослужителям. Поручил тем, кого поставил возвещать истину Божию людям, учить народ истинным божественным и самим же быть примером исполнения заповедей Господних. Но тем не менее, вожди слепые, говорит Господь, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам. Вот эта фраза о комаре и о верблюде. Действительно, тщательное соблюдение мелочных заповедей настолько, что каждый десятый стебелек укропа жертвовать на храм, считать буквально все, что ты срываешь на огороде, каждый десятый откладывать, чтобы пожертвовать. Но при этом проявление себя как людей неверующих в вопросах, которые значительно более серьезны. Как часто это бывает свойственно и нам, христианам? Потому что эти слова были обращены не только к книжникам и фарисеям, жившим в первом веке, они обращены и к нам с вами. Как часто мы с вами бываем тщательны в вопросах соблюдения постных предписаний, что можно, что нельзя есть в том или ином посту. Как часто мы с вами не едим рыбу, когда ее не положено есть, или осуждаем тех, кто позволяет себе какие-то послабления или даже прямые нарушения поста. Хотя мы забываем о том, что пост не является целью христианской жизни. Пост — лишь средство. Средство обуздать свою плоть. Средство научиться делать то, что надо, а не то, что хочется. А цель — прийти к Богу. Цель — стяжать Духа Святого. Цель — научиться любить. Цель — спасти душу свою. Вот что может являться целью. И вот мы с вами, осуждая тех, кто, может быть, не соблюдает каких-то мелочей ритуально-религиозных, согрешаем значительно больше самим фактом осуждения. Вот один из таких явных и ярких примеров того, как мы порой это делаем. Дальше Господь рассуждает о том, что книжники-фарисеи очищают внешность чаши, а внутри полны хищения и неправды. И это о том же, как часто мы с вами бываем внешне благочестивы, как часто нас, называющих себя верующими, отличает от людей неверующих какая-то особая форма одежды, обязательное ношение юбки, обязательное ношение платка, четки, еще какие-то элементы. Мы с вами бываем похожи на представителей восточных цивилизаций, скажем так, по своей одежде, всячески пытаясь внешним видом своим подчеркнуть, что мы не такие, как эти остальные неверующие. Но при этом мы горды. А те, кого мы презираем, считаем недостаточно воцерковленными, как часто именно они являются пример подлинного покаяния. Об этом я могу засвидетельствовать как священник, ибо знаю и видел это. И пример притчи о мытаре и фарисее. Каждый день я могу видеть в храме, когда приходится служить. И вот здесь то же самое. Мы следим за внешним, забывая о внутреннем. Будем же, братья и сестры, внимательны к себе, к тому, что происходит в наших сердцах, в наших умах. И давайте помнить вот о чем. «Потому узнают все, что вы мои ученики», — сказал Господь. Почему узнают все, что вы мои ученики? Нет, не потому, что вы будете поститься. И не потому, что вы будете читать в положенное время положенные молитвенные правила. И не потому, что будете одеваться на манер столетней давности. И не потому, что вы будете класть поклоны и регулярно ходить в церковь и знать, когда положено креститься, а когда не положено, когда положено кланяться, когда не положено. А потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Вот это и есть то самое внутреннее делание и исправление. Давайте же на это прежде всего обращать внимание. Все у нас да будет с любовью. Остальное все приложится. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 11 августа, 29 июля по старому стилю, празднуется память мученицы Серафимы Девы, пострадавшей за Христа в Риме в начале II века. Сегодня также прославляются мученики конца III – начала IV века – Каленник, Феодотия и три ее сына. Святая мученица Феодотия, овдовев, одна воспитывала своих детей и была в духовной дружбе со святой Анастасией Узорешительницей. Во время гонения ее схватили вместе с малолетними детьми. Когда на допросе судья стал грозить ей муками, старший сын святой Феодотии, Евод, сказал, что христиане не боятся мук, а боятся быть оставленными Богом. Мальчика жестоко били на глазах у матери. Святая Феодотия молилась, чтобы Господь укрепил в страданиях ее сына, и радовалась духовно, что он удостоился мученической кончины. Около 304 года святая Феодотия вместе с детьми была сожжена на костре. Сегодня вспоминается грузинский мученик VI века святой Евстафий Мцхетский. Он происходил из рода персидских жрецов. Отказавшись следовать семейной традиции и стать жрецом культа огнепоклонников, он переселился в древнюю столицу Грузии, в город Мцхета. Здесь он принял христианскую веру и крестился с именем Евстафий. Грузия была в то время под властью Персии, и принимавших христианство персов власти жестоко карали. Евстафий был заключен в темницу и после долгого заключения обезглавлен. Тело святого мученика было положено под престолом Мцхетского собора. Сегодня мы вспоминаем преподобного мученика Михаила, ученика святого Феодора Едесского, жившего в IX веке. Раздав бедным оставшееся после родителей имущество, Михаил отправился в Иерусалим, который в то время был захвачен мусульманами. Святой Михаил остался в Палестине и поселился в монастыре святого Саввы. Однажды он был послан из монастыря в Иерусалим, там его схватили мусульмане и принуждали отречься от христианства и принять магометанство. Святой отказался и был казнен. В этот день прославляются преподобные Константин и Косма Косинские, старорусские, ученики преподобного Варлаама Хутонского, жившие в XIII веке. Около 1220 года, оставив Хутонскую обитель, они удалились на пустынный полуостров, расположенный в 3 верстах от города Старая Русса, и основали там монастырь во имя святителя Николая. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня прославляются казахстанские преподобные мученики Серафим Богословский, Феогност Пивоваров, Анатолий Смирнов и Пахомий Русин, насельники Иссык-Кульского Свято-Троицкого мужского миссионерского монастыря. Преподобно-мученики Серафим и Феогност были убиты красноармейцами в 21 году, а иеромонахи Анатолий и Пахомий расстреляны в 30-е годы. Также сегодня вспоминается священномученик Алексей Красновский, погибший в 38 году. В продолжении церковного календаря послушайте житие святого мученика Коленика. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святой мученик Коленик, родом из Киликии, с детства был воспитан в христианской вере. Скорбя о том, что много заблудших людей погибает для вечности, поклоняясь идолам, он пошел по городам и селениям проповедовать язычникам Иисуса Христа и Его учения. Словом Божиим он многих обращал в христианство. В галатийском городе Анкире святой исповедник был задержан и представлен на суд правителю Сакердону, жестокому гонителю христиан. Правитель, угрожая мучениями и смертью, приказал святому принести жертву идолам, но он с бесстрашием заявил, что не боится мучений, так как всякий верующий во Христа получает от него силы в испытаниях, а по смерти наследует вечную блаженную жизнь. Святого жестоко били воловьими жилами и железными гребнями, рвали тело, но он переносил все с терпением и спокойствием. И это привело еще большую ярость Сакердона, и он приказал обуть святого в сапоги с острыми гвоздями внутри и плетьми гнать мученика в город Гангр на сожжение. Путь был трудным, и воины, которые сопровождали приговоренного, изнемогли от жажды. В отчаянии они стали просить святого, чтобы он испросил у Господа спасительную воду. Незлобивый святой, сжалившись над своими мучителями, с помощью Божией извлек из камня чудесный родник. Изумленные воины прониклись сочувствием к своему спасителю и хотели даже отпустить его, но страх перед наказанием заставил их повести мученика дальше. В Гангре святой Коленик, с радостью воздав благодарение Господу, который сподобил его мученического венца, сам вошел в пылающий костер и предал душу Богу.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобномучеников Серафима и Феогноста. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: С целью распространения православной веры в Туркестанском крае и духовного просвещения азиатских кочевников святитель туркестанской кафедры, преосвященный епископ Александр Кульчицкий в конце XIX века на берегу Иссык-Кульского озера основал мужской свято-троицкий миссионерский монастырь. В 1894 году в монастырь приехали 8 иноков Валаамского монастыря, а в начале XX века в монастырь были приглашены несколько иноков из Глинской пустыни, в числе которых были монахи Серафим и Феогност. Иеромонах Серафим, в миру Александр Ефимович Богословский, родился в городе Глухове Черниговской губернии. Когда он был еще мальчиком-гимназистом, его матери было открыто во сне, что ее сын примет мученическую кончину. Этот сон матери глубоко запал в душу мальчика, и он рассудил, что если кончина его будет мученической, то ему нечего искать в миру, и, достигнув юношеского возраста, удалился в Глинскую пустынь. Отец Серафим был высокообразованным иноком, ведшим высокую подвижническую жизнь. Он был наделен икрописным талантом и имел прекрасный певческий голос. В свободное от монастырских служб время отец Серафим вместе с другими монахами удалялся в горы, где ими сообща был основан скит на сопке Мохнатой. В скиту были поставлены деревянные кельи, поклонный крест, вокруг которого был разбит цветник и устроена подземная церковь в честь преподобного Серафима Саровского. Отец Серафим сделал всю утварь и написал все иконы для церкви. Иеромонах Феогност, в миру Федор Пивоваров, происходил из мещанского сословия. Постриг принял в Глинской пустыне, а в Иссык-Кульском миссионерском монастыре был помощником духовника для мирян. Летом 16 года в Семиреченской области началось восстание киргизов. Они напали на монастырь и потребовали к определенному дню приготовить монастырские ценности и пригрозили расправой в случае отказа. Тогда часть монахов, в числе которых был отец Феогност, ушла из монастыря, кто в горы, кто в ближайшие селения. Монахи преклонного возраста остались, положившись на волю Божию. Приехавшие в назначенный день киргизы выбили монастырские двери, иконы побили, забрали церковную утварь и устроили над монахами казнь. Не пощадили никого, всех порубили саблями. В 19 году монастырь был закрыт коммунарами, и отец Феогност поселился в скиту в горах. 10 августа 21 года вечером в скит приехали трое красноармейцев. Отец Серафим принял их в своей келье, напоил чаем, постелил под елкой сено и уложил спать. Сам пошел к отцу Анатолию и рассказал ему о приехавших подозрительных вооруженных людях. Потом, встав на колено с четками, стал читать правила. Под утро красноармейцы подошли к нему, наставили ружье в спину. Он закричал, желая предупредить других монахов, находящихся в скиту. И в этот момент его убили. Потом бандиты убили спящего отца Феогноста, обыскали кельи и уехали. Оставшиеся монахи похоронили мучеников, завернув их тела в мантии. Могила преподобного мученика Серафима и Феогноста в Оксайском ущелье всегда почиталась верующими. В 1991 году На ней был установлен поклонный крест и затем возведена часовенная сень. Известно немало случаев исцеления и чудес, происходящих на могиле преподобных мучеников. В настоящее время на месте Кызылжарского скита открылся мужской монастырь Серафиме Феогностовская пустынь.

0: Песнопение «Вечерний», «Свете тихий» композитора Александра Никольского прозвучало в исполнении хора Александра Невского собора в Париже под управлением Евгения Эвиц. Запись архивная.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на нызе зло, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, сам совершенцей Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек,
но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю.

едини безгрешне, я житьи согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня, грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь.

греши, яко жи ты волиши, да будет воля твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от живо. Ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление и оставите лукавое деяние и получите блаженство Твое. На Тебя, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся. Веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да бодасими. Весь ибо, Владычица моя Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуду я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави мя на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, яко да достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,
и всех святых помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселье глаголющих «Радуйся!» Пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьи наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьи наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением,
неправда глаголанием, сквернопребычеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй, и живу.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Старейшая православная радиостанция «Голос православия» представляет из своих фондов программы о церковных праздниках и православных святых, о таинствах церкви и значимых событиях церковной истории, передачи по страницам книг современных богословов и проповедников. Слушайте передачи радиостанции «Голос православия» ежедневно со вторника по пятницу в 9:30, по субботам и накануне двунадесятых праздников в 22:30.
2: Все видеть, все понять, все знать, все пережить. Все формы, все цвета вобрать в себя глазами. Пройти по всей земле горящими ступнями, все воспринять и снова воплотить. 11 августа – день памяти Максимилиана Александровича Волошина. В 11 часов в рубрике «Календарь памятных дат» слушайте в нашем эфире лекцию Марины Михайловой о жизни и творчестве этого поэта и художника.
3: А Державин? Но тут уж творится нечто вовсе невообразимое. Тут, под могильной плитой лжеклассицизма, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, гордилась бы по сей день. Так восклицал Владислав Ходосевич в своей статье, посвященной размышлениям над судьбами русской словесности. 20 июля исполняется 210 лет со дня смерти русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» страницы книги Владислава Ходосевича «Державин» для вас читает протоиерей Константин Смирнов. «Бюллербю – это самое лучшее место на земле», так считают дети, которые там живут. И сама Астрид Лингрен, чье детство прошло в такой же маленькой деревушке на юге Швеции. И хотя детей в Бюллербю всего шестеро, им никогда не бывает скучно, как не было скучно и великой писательнице, ведь именно там сформировалось ее мировоззрение. С обычным для нее блеском и юмором она описывает беззаботное детство, в котором есть место и прекрасным семейным праздникам, и шалостям, и горестям, и радостям. Каждое воскресенье в 20 часов книгу Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю» для вас читают Соня и Егор Антиповы, а также сотрудники радио «Град Петров». Повторение по вторникам в 16:10.
2: Главное в книгах Пеннака – это любовь. Любовь к книгам, к людям, к собакам. Любовь к жизни. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги французского писателя Даниэля Пеннака «Собака-пес» для вас читают Мария Петько и Александр Крупинин. Программа «Пасторский час» – это встреча со священниками Санкт-Петербургской митрополии в прямом эфире. Интересующие вас вопросы вы можете задать, написав сообщение в WhatsApp 328-29-32 или на нашем сайте в разделе «Вопрос в эфир». Программа «Пасторский час» выходит в эфир ежедневно с понедельника по пятницу в 20:30.
1: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15:00.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги Николая Евграфовича Пестова «Современная практика православного благочестия». Читает Георгий Корольчук.
1: Николай Евграфович Пестов. «Современная практика православного благочестия». Ступени и периоды в молитве. Эпиграф. «Сын мой, отдай сердце твое мне». Притча царя Соломона, глава 23, стих 26. Как пишет схиархимандрит Сафроний, молитва может быть бесконечно разнообразною и по форме, и по своему достоинству. В основном же святые отцы различают три ступени в качестве молитвы — устную, ума и сердечную, между которыми есть, конечно, много промежуточных положений. Восхождение по этим ступеням зависит от очищения сердца, от перерождения внешнего и душевного человека во внутреннего и духовного человека, от стяжания Святого Духа Божия, от возрастания любви к Богу и от развития в душе христианских добродетелей. Первая ступень у новоначальных в этом молитвенном труде христиан является молитва устная. Когда христианин, говоря слова молитвы, не может еще справиться с рассеянностью мысли. Однако молящемуся не надо впадать в уныние от трудности борьбы с посторонними помыслами во время молитвы. Старец-отец Алексей Мечов не велел своим духовным детям смущаться от этого и говорил, что помыслы не от молящегося, а от его врага лукавого, и надо лишь не сочувствовать им, а стараться усиливать внимание к произнесенным устами словам и молиться не спеша, с возможной собранностью. Старец Силуан предупреждает: «Кто молится Господу, а думает о другом, то такой молитвы не послушает Господь». Эти помыслы старец предлагает преодолевать усердием. Он говорит: «Кто молится по привычке, у того нет перемены в молитве, а кто усердно молится, у того много перемен в молитве. Бывает борьба с врагом, борьба с самим собою, со страстями, борьба с людьми, и во всем надо быть мужественным. Не надо бояться, что не будет вычитано все правило. Если мало времени или силы, то лучше сократить это правило наполовину, до 1/3 или даже более, но лишь произносить слова молитвы с полнотой их восприятия. Тогда христианин достигает второй ступени — молитвы ума, когда разум обладает уже способностью сосредоточенности и вполне улавливает смысл произносимых молитвословий, а сердце постепенно начинает переживать слова молитвы. Третьей ступенью является молитва сердечная или духовная, когда не только ум принимает участие в молитве, но и сердце глубоко переживает те чувства, которые соответствуют вложенным в молитву мыслям. Размышление о Боге захватывает душу, молитва творится с умилением, ничем не прерывается, христианин ни о чем и ни о ком не думает и никого не ощущает, кроме слушающего его Бога. Как пишет преподобный Никифор, когда ум соединится с сердцем, то исполняется неизреченной сладости и веселья. Тогда видится ему, как воистину Царство Небесное внутри нас есть. Старец Силуан утверждает: кто послушлив и во всем воздержан в пище, в слове, в движениях, тому сам Господь дает молитву, и она легко совершается в сердце. Если молитва наша угодна Господу, то Дух Божий свидетельствует в душе. Он приятный и тихий. А раньше я не знал, принял ли Господь молитву или нет, и почему можно узнать. Кто молится в душе, для того душа — храм Божий. Близость же сердца к Богу в молитве свидетельствуется сладостью Божьего присутствия в душе, говорит отец Иоанн Кронштадтский. Поэтому он советует: молясь, всемерно старайся о том, чтобы чувствовать сердцем истину или силу слов молитвы, питаясь ими как нетленную пищу, напояя ими как росою сердце свое, согревайся как благостным огнем. Как пишет архимандрит Сафроний, через истинную молитву совершается наше вхождение в божественное бытие силою Духа Святого. Чистая молитва влечет ум внутрь сердца и воедино собирает всего человека, даже и тело, и ум. Плач умиления при молитве есть верный показатель того, что ум соединился с сердцем, и что настоящая молитва нашла свое первое место, первую ступень восхождения к Богу. Ум, погружаясь в сердце, отходит от образов мира, и душа, всеми силами устремленная к Богу во внутренней молитве, при свете, восходящем от Бога, видит себя совершенно особым образом. Видит она при этом не внешние явления и условия жизни, а себя самое, обнаженную в своем естестве и раскрытую в своей глубине. При всей безвидности, простоте и стянутости этого созерцания, направленного к истокам жизни, к Богу, в нем открываются пределы, между которыми движется бытие всего тварного духовного мира. И душа, оторвавшись от бесконечной множественности и раздробленности явлений мира, ничего не видя, всей силы обратившись к Богу, в Боге видит весь мир и созерцает свое единство с Ним, молясь за Него. В сердечной молитве чувство личного Бога очищает молитву от воображений и отвлеченных рассуждений, переводя все в некий невидимый центр живого внутреннего общения. Сосредоточиваясь вовнутрь, молитва перестает быть взыванием в пространство, и ум становится весь внимание и слух ради достижения чистой молитвы. Христианин-подвижник оставляет все прочее, как бы позади себя, призывая имя Божие, Отче, Господи и другие. Старец Силуан пребывал в таком состоянии, которого нельзя пересказать, но кто сам испытывал присутствие живого Бога, тот поймет. Молящийся часто ум просвещается от Господа. Как говорилось выше, одним из признаков третьей ступени сердечной духовной молитвы есть умиление. Преподобный Серафим Саровский так раскрывает его сущность. Умиление есть благочестивое чувство, соединяющее в себе печаль о грехах с тихим и кротким утешением. Отсюда и слезы в моменты умиления являются вместе и горькими от скорби о грехах, и сладкими от тайного утешения кающегося благодатью Духа Святого. Умиление при молитве имеет и другие благодатные последствия, как пишет епископ Игнатий Брянчанинов. Если кто при молитве своей сподобляется умиление, которое рождается от внимательной молитвы, тот опытно знает, что именно в драгоценные минуты умиления являются в нем помыслы смиренно-мудрия, преподающие ощущение смирения. Особенно совершается это тогда, когда умиление сопровождается слезами, когда молящийся ощутит обильно присутствие Божие, присутствие саможизни, жизни необъятной и непостижимой, тогда его собственная жизнь представляется ему мельчайшей каплей, сравниваемой с беспредельным океаном. У некоторых святых отцов имеются описания сердечной молитвы, которые могут быть неправильно поняты. Такой подобный Симеон Новый Богослов дает такое указание: «Быть в сердце — отличительная черта сего третьего образа молитвы. Ум да хранит сердце в то время, когда молится, и внутри его да пребывает неисходно, и оттуда, из глубины сердца, да воссылает молитвы к Богу. В этом все. Трудись так, пока не вкусишь Господа». Что значит «быть в сердце» или «хранить сердце»? Очевидно, чтобы достичь этого, нам необходимо наши усилия направить на то, чтобы найти способы воздействия на наше душевное сердце, и для этого найти пути, ведущие к нему, или, как говорят духовные отцы, найти вход сердечный. Но они же и предупреждают, что это нелегко сделать, а Пресвященный Игнатий Брянчанинов даже запрещает раньше времени искание сердечного входа. Старец-схемонах Силуан так пишет о попытках найти сердечный вход: «Некоторые повредили себе сердце физическое, потому что усиливались умом творить молитву в сердце и дошли до того, что потом и устами не могли ее произносить. Но знай порядок духовной жизни. Дары даются простой, смиренной, послушливой душе. Если ум твой хочет молиться в сердце и не может, то читай молитву устами и держи ум в словах молитвы, как говорит Лествица: «Со временем Господь даст тебе сердечную молитву без помыслов, и будешь долго молиться». Считаясь с мнением святых отцов, под термином «сердечный вход» надо понимать следующее состояние христианина во время молитвы. Слова молитвы произносятся так медленно, что содержание их совершенно ясно сознается умом. При этом христианин ярко переживает присутствие Господа, и сердце живо переживает чувства, соответствующие словам молитвы, глубину преклонения перед Господом при славословии и величании Его, глубину признательности при благодарении, глубину нищеты духовной при покаянии, горячность чувства любви к ближним при прошениях за них, при прошениях за себя, полноту смирения и преданности воле Господней, добавляя к каждому из прошений: «Но не как я хочу, а так, как Ты изволишь решить по безмерной премудрости и благости Твоей». Очень немногих избранников Божиих, достигших высоких ступеней совершенства, бывает также особый, сверхъестественный образ молитвы. Схемонах Силуан пишет: «Молитва — это бывает тогда, когда душа от наполнения сердца размышлениями о Боге так возносится, так расширяется за пределы естества и понимает о Боге более, чем может понять по своему естеству, и не может того изъяснить. Никто не достигает сердечной молитвы, если ранее не было молитвы ума, и не даруется сверхъестественное без молитвы ума и сердца». Вот как описывает схиархимандрит Сафроний возникновение сверхъестественной молитвы и сердечной, и сущность последней у старца Силуана. «Слова этих молитв произносятся очень медленно, одно с другим, каждое слово с силой глубоко захватывает все существо человека. Весь человек собирается воедино, собирается весь, даже физически. Дыхание изменяется, делается стесненным, или лучше сказать, затаенным, чтобы своей дерзостью не нарушить устремление и внимание духа. Весь разум, все сердце, все тело до костей, все собирается воедино. Ум безвидно мыслит мир. Сердце безвидно живет страданиями мира. И в нем самом страдание достигает последнего предела. Сердце, вернее, все существо, объято плачем, погружено в глубокий плач, глубоко, немногословны молитвы старца. Но они продолжались очень подолгу. Часто молитва идет без слов. Ум в особом акте синтеза, соединения, мыслит все сразу. Душа при этом стоит на той грани, когда каждую минуту может потерять всякое ощущение мира и тела своего, когда ум прекращает мыслить в раздельных понятиях, когда дух человека невидимо будет видеть только Бога. Тогда забывает он мир, прекращается молитва, и лишь в безмолвном изумлении пребывает он в Боге. «Когда ум весь в Боге, то мир забыть совершенно, — говорит старец. Когда же кончится это пребывание в Боге по причине неведомой человеку, то нет уже молитвы, но в душе мир, любовь и глубокий покой, вместе и некая тонкая печаль, что отошел Господь, потому что душа хотела бы вечно пребывать с Ним. Душа тогда живет остатком созерцания». Святые отцы часто указывают на наличие трех периодов в молитве, соответствующих периодам духовного возрастания души. Первый период — это период благодатной молитвы. Обычно он бывает у новоначальных в духовной жизни. Бог сам помогает новому труженику на духовной ниве и утешает его молитвенной теплотой и умилением. Молитва идет легко, непринужденно, и поэтому новоначальные имеют склонность все более и более увеличивать свои правила и количество поклонов. Но вот наступает второй период. Господь дал вкусить сладости молитвы новоначальному и хочет, чтобы тот потрудился сам, без его помощи. Благодать отнимается, и все изменяется. Небо словно закрывается и становится глухим ко всем молениям. Ранее теплая молитва, умилявшая сердце, становится сухой, тяготит молящегося, кажется ему долгой, трудной. Природа, обстоятельства, люди — все обращается против него. Но, конечно, Господь не отступает от молящегося, но как бы стоит рядом и наблюдает, как трудится молящийся сам, и терпеливо превозмогает тягость и сухость молитвы. Во второй период молитвы прежние правила начинают казаться слишком длинными, и возникает большое желание их сократить. Поклоны, ранее делаемые легко в большом количестве, также становятся тягостными даже при них небольшом количестве. Как пишет отец Александр Ельчининов, «Бог допускает перебои в нашей молитве, потому что Он не хочет лишать нас бодрости, нашего восхождения, не питать нашу гордость, наше падение. Предоставим нашему сердцу идти так, как Бог его ведет. Правда, эти перемены — тяжелые испытания, но нам полезно узнать на своем опыте, что моменты духовного подъема не зависят от нас, а есть дар Божий, который Он от нас отнимает, когда Ему это за благо рассудится. В этом состоянии сердечной сухости и бесчувствия, при отсутствии горячей молитвы, надо беречься прерывать наши духовные упражнения, оставлять нашу ежедневную молитву. Этим мы нанесли бы себе величайший вред. Мы склонны думать, что раз мы не ощущаем определенного удовлетворения в молитве, то не стоит и молиться. Чтобы в этом разубедиться, достаточно вспомнить, что молитва и любовь к Богу — одно и то же. Существо молитвы не состоит только в тех радостных ощущениях, которыми она иногда сопровождается. Любовь-молитва может существовать и без них, и это более очищенный и бескорыстный вид ее, так как, будучи лишенной радости духовной, она имеет целью только Бога. Молиться горячо — от Бога. Молиться принужденно — в нашей власти. Вот эту слабую, недостаточную, сухую молитву и принесем в дар Богу, как единственное, на что мы способны, как медные копейки евангельской вдовы. Зная наступление второго испытательного периода, святые отцы предлагают поэтому новоначальным брать на себя не слишком большое правило и не обольщаться благодатными ощущениями первого периода молитвы. Второй период может длиться долго. Пока Господь не испытает своего раба в труде, терпении и постоянстве. Третий период — период вновь благодатный, теплой, нерассеянной молитвы, когда Господь вновь пребывает в сердце молящегося благодатными утешениями, награждая его за победу над перенесенными искушениями. Благодать уже обычно более не отходит от христианина. Если, конечно, он не оскорбит ее каким-либо грехом при отсутствии покаяния и потери нищеты духа и смирения. Вместе с тем надо помнить, что христианин не должен сам домогаться в молитве приятных ощущений и духовного наслаждения. От этого так предостерегает молящихся архиепископ Варлаам Ряшенцев. Не ищи на молитве приятных ощущений и высокой радости, и не услаждайся, если бы это и явилось. Цель молитвы — смиренная беседа с Господом и преподание к Нему в чувстве покаяния и умиления, но вовсе не услада, так сказать, духовными яствами, то есть процессом молитвы. Погрешительно и крайне пагубно искать духовного наслаждения. При таком искании оно явится, но с левой стороны. От демона похоти и блуда он ищет сластолюбцев, которые любят сласть, а не Господа и Его заповеди. Необходимо упомянуть и о тех случаях, когда творящие молитвы уподобляются посеявшему при дороге в притче Господней о сеятеле, Евангелие от Матфея, глава 13, стих 4. В этом случае приходит лукавый и похищает посеянное. Молящихся так отец Иоанн Кронштадтский называет лицемерами и пишет о них так. «При усиленной борьбе против него, плоти и дьявола, человек молится только устами, не доводя до сердца силы слов молитвенных. Таких людей очень много». Господь говорит об них: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком своим, сердце же их далеко отстоит от меня». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 8. Нам кажется, что суровое обличение отцом Иоанном так молящихся, а их очень много, по словам отца Иоанна, может быть несколько смягчено следующими мыслями, взятыми из дневника отца Александра Ельчининова. «Важна молитва всякая, даже невнимательная. Сила и действие слова независимы от психологии говорящего. Если бранное, грязное слово осквернит и ранит душу произносящего и даже слушающего, то святые слова молитв, даже рассеянно повторяемые, тонкими штрихами покрывают нашу память, ум, сердце и производят над нами благую работу, нам неведомую.
0: Дорогие друзья, закончилась передача по книге Николая Евграфовича Пестова «Современная практика православного благочестия». Читал Георгий Корольчук.

Архиегуменья Евгения. Жизнь и геройская гибель моего дорогого сына Олега, героя-преображенца.

Жребий пал идти вперед шестой и восьмой ротам. Олег шел впереди своей шестой роты и всего полка. Дождь перестал, и сияло солнце. Шли по лощине среди полей, засеянных гречихой, вдоль узкоколейки. Обстрел был очень сильный, и все шли, наклонив голову, кроме Олега. Скомандована была атака, и Олегу было приказано взять высоту, на которой в 50 шагах стояли немцы-баварцы. Олег велел солдатам идти на холм. Они сперва дрогнули, но когда Олег под градом пуль один взошел на высоту, все как один человек последовали за ним. Немцы были так близко, что можно было разглядеть их лица. Фланговый пулеметный огонь был страшный. У преображенцев же артиллерии не было, кроме 7 пулеметов, поставленных в Мшане и работавших выше всякой похвалы. Олег послал Дистерло на правый фланг. Велел людям окопаться и прилечь. Сам же он, дав одному из 4 солдат связи распоряжение пойти с поручением к командиру, тоже прилег, но затем приподнялся, чтобы посмотреть на действия неприятеля, и опустился на одно колено, опершись обеими руками в землю. Он готовился взять и вторую высоту, но вдруг солдаты заметили, что он весь побелел и упал. Солдат связи Тютин подбежал к нему, видя, что он ранен, чтобы его перевязать. Но Олег, глубоко вздохнув, скончался. Смерть его была очень легкая, мгновенная. Он сложил руку в крестном знамени, но перекреститься уже не успел. В это же мгновение другая пуля ударила Олегу в голову и тяжело ранила Тютина в шею. Подбежали другие солдаты связи, чтобы перевязать Тютина. Видя Олега, лежащего широко открытыми глазами, они подошли к нему, думая, что он жив, но он уже не дышал. Пуля из винтовки прошла через левый пах в сердце и вышла в правый пах, оставив маленькие дырочки в плаще, который был надет на Олега. Солдаты завернули его в плащ, отнесли его в лощинку овражек под холмом, куда пули не долетали, и положили его в лунку. Овражек вскоре заполнился многими ранеными. В этот день солдаты, накануне отказывавшиеся от наступления, в страшном бою 7 июля сражались с доблестью старых преображенцев. Большинство из них геройски пали в этом бою, покрыв новую славу свой доблестный полк. В славу любимого полка и в жертву Отечеству пал и беззаветно преданный ему Олег. Бой под Мшаной 17 июля был лебединой песней Преображенского полка в завершение 230-летнего доблестного служения Отечеству. Взятием высоты Олегом кончилось наше наступление и началось паническое бегство. Сначала Ингерманландского полка, а затем паника передалась и к другим войсковым частям, вплоть до преображенцев, которые все-таки на 5 часов задержали напор немцев и спасли таким образом артиллерию 5-го корпуса и лазареты. Потери были громадные. Погибло 11 офицеров и свыше 800 солдат. Убитые и раненые были оставлены на поле сражения, потому что солдаты отказались их выносить с поля битвы, а насильщики разбежались еще в начале боя, да солдаты и не велели им приходить. Только 8 июля я узнала о геройской гибели моего дорогого сына от солдат-преображенцев, которых я перевязывала на перевязочном пункте в Волочиске, и которые все с большой грустью говорили о кончине ими всеми любимого поручика Митрофанова. Через 3 дня после гибели Олега привез мне его вещи денщик, потрясенный смертью своего барина, который относился к нему не как к нижнему чину, а как к товарищу. Через некоторое время, когда я узнала местонахождение стоянки преображенцев, я поехала в полк, где узнала от солдат связи, бывших при Олеге в момент его кончины, все записанные мною подробности. Их показания подтвердил командир полка генерал Кутепов, который очень взволнованный, с глазами полными слез, рассказывал мне все детали страшного боя,
7 июля. Он, герой японской войны, говорил, что этот бой самый страшный из всех, участником которых он был в двух войнах. В заключение он мне сказал: «Да послужит вам хоть слабым утешением, что ваш сын погиб геройской смертью, и что имя его, как героя и георгиевского кавалера, а я представил его согласно статусу к золотому георгиевскому оружию, будет всюду записано и внесено и будет составлять гордость полка и родины. Полк с ним понес колоссальнейшую потерю. Он был настоящим преображенцем до мозга костей, хранитель лучших традиций полка, большой умница и горячий патриот. Для меня лично его гибель – очень тяжелая утрата», – так говорил генерал Кутепов. С глубокой печалью говорили о гибели Олега его товарищи однополчане, вспоминая с любовью его высокие нравственные качества, ясный ум, горячий патриотизм, живой интерес ко всем вопросам государственной и общественной жизни и совершенно исключительную глубокую веру, тесно связанную с беззаветной преданностью православию. Весь он был цельный, стойкий, непоколебимый в своих убеждениях, говорили его товарищи. Такое же сердечное участие и печаль вызвала гибель Олега на родной его Волыне, во всех слоях общества. Крестьяне говорили о нем: «Наш молодой барин никогда никого не обидел, никому никогда не сказал дурного слова, а со всеми был ласков и всем желал добра». Эти чувства выразились на заупокойном служении по нем на 40-й день его кончины, 15 августа, в нашей Белозерской церкви, на которое были делегированы от полка два офицера – Дистерло и Розеншильд Паулин. Церковь была переполнена молящимися во главе с братчиками, стоявшими всю литургию панихиду со своими большими свечами. Пел многочисленный крестьянский хор. В этот день мир снизошел в мою истрадавшуюся душу. Церковь православная учит, что после кончины человека душа его проходит через мытарство, и что через 40 дней праведная душа приобщается к селениям праведных и святых, предвещая вечное блаженство. Мне верилось, что в этот день и Олег мой достиг блаженного пребывания с праведными в тех селениях, где нет печали и воздыхания, и что он радуется в лучшем мире, в который так светло верил. И моя душа обрела покой. Мне казалось, что я праздную с Олегом день его великого торжества, искупающего его великие страдания, и что ему открыты такие радости и глубины загробного бытия, о каких мы, земные, не имеем никакого представления. Олег уже вне времени, не скорбит обо мне, зная, что скорбь моя только временная, земная, и молится за меня, за отца, за брата, за всех. Будем молиться и мы о его светлой душе. Вечная память герою-воину Олегу. Блаженны чистые сердцем, яко те Бога узрят. Эпилог первый. Прошел год со времени трагической гибели моего дорогого сына. Я не сомневалась в его смерти, о которой мне обстоятельно, со всеми подробностями сообщили солдаты связи, бывшие при нем в самый момент его гибели, и что подтвердил командир Преображенского полка генерал Кутепов. Но муж мой все лелеял надежду, что Олег был только тяжело ранен и находится в плену, хотя все наши розыски через Красный Крест остались безуспешными. А меня же мучила мысль, что наш незабвенный сын покоится где-то без погребения, в чужой земле. И я решила во что бы то ни стало, ценой каких угодно трудностей, найти его тело. Кутепов дал мне подробные сведения о месте, где в точности, в 25 верстах от Езерны,
между селами Мшаны и Жуковцы происходил бой 7 июля 1917 года. Я решила из Белозерки на своих лошадях с верным стариком-кучером Антоном в форме сестры милосердия туда поехать. Выехала я 8 июля безо всяких документов, так как в паспорте немецкими властями мне было отказано. Шли еще военные действия, на границе стояли австрийские военные части, но с помощью подарка они меня пропустили. В Тернополе я думала переночевать, но узнав, что в гостинице, где я остановилась, размещен немецкий штаб, я побоялась ареста и еще ночью велела кучеру подать лошадей. Рано утром мы приехали в Мшаны, но там меня охватило большое беспокойство, так как план местности, данный мне Кутеповым, совершенно посевами изменился. Всюду разбросаны были могилы с надписями «НН Хельден» и «НН Руссен». Где же мне было искать Олега? Пока я обдумывала, что предпринять, к моему экипажу подъехал кабриолет, в котором сидел господин помещик, как он себя отрекомендовал, австрийский офицер, по болезни уволенный от службы. Узнав на его запрос о цели моего приезда, Лангер, таково было его имя, обещал мне самое энергичное содействие. В это время нас окружила толпа крестьян, работавших в поле. Я показала им портрет Олега, и одна из девушек узнала в Олеге офицера, который останавливался в их халупе. Она указала, где приблизительно должна быть его могила, и сказала, что в течение 3 дней убитые оставались непогребенными, и за это время мародеры сняли с них все, что могли. Надо было попытаться найти тело Олега, раскапывая могилы. Но раскапывать могилы можно было только с разрешения Криксгребер-комиссион, военная похоронная комиссия в Берлине, которая, наверное, мне бы в этом отказала. Поэтому я воспользовалась советом доброго Лангера поехать к начальнику местных германских военных частей и, предложив ему подарок для офицеров, обратиться к нему с просьбой о раскапывании могил. Я так и поступила, и немецкий полковник, очень любезно меня принявший, обещал, что его люди будут раскапывать могилы, пока тело моего сына не найдут. И действительно, когда я приехала к месту, где

и в глубине ее увидела тело моего Олега. Он был одет, только без сапог. Под верхней одеждой было белье с нашитыми мной метками, на шее цепочка с крестом и образок Божьей Матери, которым я его благословила в поход. На гимнастерке были знаки Преображенского полка и Пажеский Мальтийский крест. Все тело было нетленное, мягкое. Под сердцем на белье была запекшаяся кровь. Пальцы правой руки были сложены в крестное знамение. Только лица нельзя было узнать, так как голова была пробита пулей. Я почувствовала глубокую радость, что нашла моего дорогого сына, и он не останется забытым без погребения в далекой чужбине. Но разрешение на перевоз его тела в Россию можно было получить только от высшего австрийского начальства, пребывавшего в Одессе, а потому временно пришлось похоронить Олега на местном Мшанском кладбище. Достать гроб в маленькой деревушке Мшана не было никакой возможности. Добрейший Лангер снял дверь в своем доме, и из нее немедленно сколотили гроб, положили на дно ельник и простыню, и я с помощью солдат уложила в гроб моего дорогого сына, закрыв его простыней и ельником. Гроб закрыли и перенесли на кладбище, где уже покоились воины-преображенцы, безымянные, ибо на некоторых только могилах были кресты, но тоже без имен. Я поехала к мшанскому священнику, униатскому, православного не было, прося его совершить отпевание и погребение Олега. Это был старенький, забитый батюшка, живший в бедной хате, ничем не отличавшийся от крестьянских. На следующее утро им было совершено отпевание и предание земле Олега в присутствии большого стечения местного населения, как крестьян, так и обывателей поляков. Могила Олега была покрыта принесенными полевыми цветами. Женщины с сердечным сочувствием подходили ко мне, прося меня не беспокоиться о могиле, так как они всегда будут заботиться о ней. И действительно, когда я через 2 месяца вернулась, могила Олега была покрыта цветами. Я попросила немецких солдат соорудить крест на могиле, что они немедленно исполнили. На кресте, который я позднее взяла в Россию, была надпись «Лейтенант Олег Митрофанов, gefallen für sein Vaterland, den 7 Juli 1970». Лейтенант Олег Митрофанов, павший за свое отечество 20 июля 1917-го. От платы, предложенной им, солдаты отказались категорически, говоря: «Er war doch unser Kamerad. Weder noch wir wollten uns schlagen, aber das war uns befolgen». Ведь он же наш товарищ, ни он, ни мы не хотели сражаться, но это было нам приказано. Тяжело мне было расставаться с могилой Олега. Все мне казалось, что он говорит: «Не уходи, не оставляй меня одного». И сердце мое разрывалось. Я нашла тело Олега 11 июля 1918 года, год и 4 дня после его героической гибели. Это была несказанная, чудесная помощь Божия. 2 месяца спустя немцы соединили все могилы в одну громадную насыпь, и я бы никогда не смогла найти моего Олега. Велико сказалось благоволение Божие к нему. Во время моего пребывания в Мшанах я постаралась, насколько было возможно, привести в порядок могилы наших героев-воинов, нашедших в этом маленьком кладбище вечное упокоение, и при мне поправили обвалившуюся кладбищенскую ограду. Вечная память всем нашим воинам, там покоящимся. Дальнейшим моим долгом было перевести гроб с телом Олегом в Россию, на Волынь, в наше имение Белозерку. Для этого пришлось хлопотать в Одессе у главнокомандующего австрийской армии. Получив его разрешение со всеми нужными бумагами и закупив в Одессе цинковый гроб, парчу и все нужное для погребения, мы с мужем в половине сентября отправились с нужной повозкой в Мшанами из Белозерки. Путешествие было продолжительное, так как надо было предъявить полученные нами бумаги губернатору в Зборове. Все власти отнеслись к нам с предупредительностью, и мы могли беспрепятственно доехать.

0: Думшан. Как я уже упомянула, я нашла могилу Олега, заботливо украшенную цветами. Много народу собралось на проводы гроба с телом Олега. Мы горячо благодарили Лангера, которого Господь мне послал. Трудно было бы найти мне Олега без его доброжелательного содействия. Медленно, с гробом и его дорогими останками, двинулись мы в обратный путь с ночевками в полуразрушенном Тернополе и у Ксенза в селе между Тернополем и Белозеркой. 19 сентября 1918 года утром мы с Божьей помощью привезли Олега на родину, в Белозерку, которую он так любил, и установили гроб на возвышении в нашей большой зале библиотеки, стены которой были все обтянуты черной материей с белыми крестами. Тотчас у гроба была отслужена панихида, и всю ночь читали псалтирь над гробом. На следующее же утро 20 сентября, в день ангела Олега, состоялось по православному обряду его отпевание и погребение, которые совершили священник Белозерской церкви протоиерей Владимир Синицкий в сослужении со священником Шушковецкой и Янковецкой церквей. Церковь была переполнена молящимися крестьянами и местными помещиками и обывателями. После отпевания гроб с останками Олега был отнесен при погребальном пении в часовню-усыпальницу нашей семьи, церковной ограде. Память об Олеге не забывалась на Волыне, и когда я много раз до Второй войны приезжала в Белозерку и служила по нем панихиды, крестьяне всегда приходили молиться за него. Во время Второй мировой войны Белозерка была сожжена и разрушена неприятелем, но Господь сохранил нашу церковь и нашу часовню-усыпальницу. Тело Олега покоится там и в настоящее время, в мире и тишине, под сенью церкви, как мне еще недавно сообщили. Душа же его вознеслась в лучший мир, где нет болезней, печалей и воздыханий. Вечная память ему, герою-преображенцу, душу свою, положившему за други своя. Эпилог второй. В конце марта 1924 года я приехала в Софию к моим друзьям Еврейновым, с которыми жила их дочь Ольга Николаевна Шамрая, которая подростком была очень дружна с Олегом. Она мне тотчас сообщила о сне, который она видела в предыдущие две ночи. Ей явился во сне Олег. Лицо его было такое, каким она видела и помнила его. С обычными ямочками на щеках, глаза же были большие, светящиеся, и весь он был радостный. На нем был белый хитон, затканный золотыми розами. Он ей сказал: «Скорее сообщи моей матери, чтобы она немедленно в своей обители поставила образ моему святому с неугасимой лампадкой перед ним, и чтобы презреваемые молились перед моим образом». Одна ее молитва недостаточна. Нужно, чтобы ее молитва слилась с молитвами других, и тогда мой святой вознесет эти молитвы ко Господу. Если она это исполнит, у нее будет покойно на душе. Ольга Николаевна рассказала сон мужу, но не придала ему особого значения. На следующую ночь сон повторился. Ей явился Олег в том же виде, в том же одеянии, но более настойчиво ее повторяя: «Когда же ты передашь моей матери мое поручение? Скажи же ей, что она непременно должна поставить в своей обители образ моего святого с неугасаемой лампадой перед ним, и чтобы презреваемые молились перед этим образом. Одна ее молитва недостаточна, нужно, чтобы ее молитва слилась с молитвами других, и мой святой вознесет эти молитвы ко Господу. Если она это исполнит, у нее будет спокойно на душе». Этот сон был такой яркий, что когда Ольга Николаевна проснулась, ей казалось, что Олег был в комнате и только что из нее вышел. Тогда она подробно рассказала о своем сне своей матери, а через два дня после моего приезда и мне. Я приехала из моего монастыря под Тырновом где только что похоронила свою любимую послушницу, молоденькую Агриппину. Накануне своей смерти, очнувшись из забытья, она подозвала меня и сказала: «Матушка, ваш сын Олег сообщает, что он вам дал 2 звонка по телефону». Значение этих слов я поняла только тогда, когда Ольга Николаевна рассказала про свои сны. Я тотчас обо всем этом сообщила архиепископу Серафиму Болгарскому, а по приезде в Париж — митрополиту Евлогию. Они оба нашли, что сон Ольги Николаевны знаменателен, непростой сон, и по их совету я немедленно заказала образ святого князя Олега князю Путятину, который его прекрасно написал, и образ с неугасимой лампадой находился в обители Божьей Матери «Нечаянная радость» под Парижем. Когда был написан другой образ святого князя Олега для иконостаса, я первый отправила в монастырь Владимиров в Словакии, где перед ним всегда возжигалась неугасимая лампада. Но во время Второй мировой войны и наступления неприятеля монахи разбежались, и икона пропала. Другой же образ святого князя Олега, согласно завещанию Олега, желавшего, чтобы образ его святого в память его находился в Петрограде, в Преображенском соборе, я имела возможность 30 лет после его кончины передать Преображенскому собору, который возвращен Русской Православной Церкви и где он и находится в настоящее время. На этом я заканчиваю свои воспоминания. 20 февраля 1953 год. Святой град Иерусалим. Схиигуменья Евгения, в миру Елена Евгеньевна Митрофанова.
1: Схиигуменья Евгения. Жизнь и геройская гибель моего дорогого сына Олега, героя-преображенца. Читала Людмила Зотова.

«Родная чужбина» – так названа книга, составленная по письмам Евгении Свиньиной из Петрограда, Ленинграда в Париж, которая вышла в издательстве «Радио Град Петров». Настоящее издание представляет собой полное собрание писем Евгении Александровны Свиньиной, включая ранее не опубликованные материалы, а также комментарии и фотографии из семейного архива Татьяны Борисовны Дуровой, предоставленные специально для этой книги. Книгу «Родная чужбина» можно приобрести в редакции «Радио Град Петров».

0: В исполнении Вильгельма Кемпфа прозвучало интермеццо опус 119, номер 3 Йоханнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Корабль «Церковь Святой Апостол Андрей Первозванный» отправился в 30-й благотворительный рейд. В Ярославской области под стенами уникального храма прошел фестиваль истории и культуры. Об этих и других событиях более подробно. С 10 по 26 августа в селах Болотнинского, Машковского, Колыванского и Новосибирского районов Новосибирской области уже в 30-й раз пройдет духовно-просветительская и медико-социальная акция корабля церкви «Святой апостол Андрей Первозванный». Благотворительная акция организована Новосибирской епархией и правительством Новосибирской области при поддержке органов местного самоуправления районов. В рамках духовно-просветительской и благотворительной миссии священнослужители врачи различных специальностей и социальные работники работают в труднодоступных населенных пунктах, оказывая местным жителям духовную, врачебную и социальную помощь. 10 августа участников акции провожали митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей, а также губернатор Новосибирской области Андрей Травников и ряд министров. На пристани речного вокзала владыка Варфоломей в сослужении духовенства епархии совершил молебен у путешествующих и благословил миссионеров в путь. Свой первый благотворительный рейд по Оби корабль «Церковь» совершил в 1996 году. В ходе акции для сельских жителей будут организованы приемы врачей и проведение функциональной диагностики. Священнослужителями Новосибирской епархии будут совершаться таинства крещения, причастия и исповеди. Будут проводиться беседы с жителями и просветительские мероприятия. Также планируется оказание безвозмездной адресной материальной помощи малообеспеченным жителям районов. 4 августа, в день памяти святой Мироносицы, равноапостольной Марии Магдалины, торжественное богослужение по случаю престольного праздника было совершено в храме Гефсиманского женского монастыря равноапостольной Марии Магдалины Русской зарубежной церкви. Божественную литургию возглавил митрополит Берлинский германский Марк. Торжество посетил блаженнейший патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил, а также митрополит Назарецкий Кириак и клирики Святогробского братства Иерусалимского патриархата. Богослужение совершалось на церковнославянском языке, сообщает сайт Русской духовной миссии. Песнопение божественной литургии исполнил хор гефсиманских сестер. После отпуска литургии иерархи, духовенства и сестры обители совершили крестный ход вокруг главного храма монастыря с чтением праздничного евангельского зачала и окроплением богомольцев освященной водой. По окончании богослужения блаженнейший патриарх Феофил обратился с приветственным словом к духовенству, сестрам монастыря и паломникам. 6 августа на 94-м году жизни скончался старейший клирик Карагандинской епархии схерхимандрит Пахомий Горошко, сообщает епархиальный сайт. Митрополит казахстанский Астанайский Александр выразил соболезнования в связи с кончиной отца Пахомия, который на протяжении 40 лет был духовником Карагандинской епархии. Паломники со всех уголков Казахстана, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья, приезжали к схерхимандриту Пахомию за совет, молитвенной поддержкой и утешением. 1 августа в селе Курба, который находится в 30 километрах от Ярославля, состоялся фестиваль истории и культуры «А Курба будет жить». Главная задача фестиваля – привлечь внимание общественности к восстановлению местной Казанской церкви. Храм, являющийся уникальным памятником архитектуры XVIII века, за годы борьбы с религией пришел в плачевное состояние. Как и в прошлом году, когда фестиваль состоялся впервые, праздничным мероприятиям предшествовала литургия, которую совершил митрополит Ярославский и Ростовский Вадим в сослужении клириков епархии. Год назад отмечалось 255-летие Казанского храма и 385-летие Курбской Казанской иконы Божией Матери. В этом году праздник был приурочен к 600-летию основания Курбы. После литургии митрополит Вадим наградил медалью Толкской иконы Божией Матери настоятеля Казанского храма иерея Иоанна Лозана и директора благотворительного фонда «Белый ирис» Ольгу Шитову, сообщили в Ярославской митрополии. Фестиваль собрал более 1000 человек из разных регионов России. В музыкальную программу вошли реконструкции опусов 17-18 веков на раритетных инструментах и диджейский сет на тему старинных русских напевов. Также в рамках фестиваля прошла ярмарка, шахматный турнир, выставка картины, мастер-классы по колокольному звону, лепке, флористике, линогравюре, созданию экслибрисов и коллажей. Фестиваль стал частью социальной инициативы «Дела Кокина и Камынина», победившей в конкурсе фонда президентских грантов. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала «Алеманда» из сюиты «Ре мажор» Иоганна Себастьяна Баха.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция». Ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас в гостях философ Александр Куприянович Секацкий.
1: Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Хочется поговорить вот на эту тему интересную. Нужны ли...
1: миру обновления.
0: Вот. Первый мой вопрос. Да или нет? Нужны или не нужны?
1: Абсолютно точно нужны. Мир нуждается в обновлениях.
0: Но ведь мир нуждается в обновлениях всегда, просто потому, что прошла зима, настала весна, а потом будет лето и осень. Но тогда у меня вопрос. А вот такого рода обновления, которые имеют циклический характер, они считаются обновлениями или нет?
1: Да, и они считаются обновлениями, хотя имеют имя регулярности, периодичности. Но вообще говоря, обновления, они... во-первых, всегда носит характер инициации, а во-вторых, мне кажется, мы сможем разобраться, какого рода обновления нам важны и нужны, что может быть их альтернативой, можно ли вообще отказаться, обойтись без обновлений, тем более, что тут напрашивается и слово «мутация», и ясно, что далеко не все перемены к лучшему, и... понятно, что этот вопрос принципиально важен. Ну, может быть, даже два микросюжетика могут пояснить нам суть дела. Ну, с одной стороны, это знаменитая триада индуистских богов – Брахма, Вишну и Шива. И мы помним, что Брахма создает мир посредством пахтания первичного океануса, мутовкой миру. И он создает его в труде, как известно. Да? Знаем мы и... окончание этого всего – это Шива, разрушитель, который разрушает мир в танце. Но обычно забывается вот это среднее звено, а это Вишну, хранитель мира, который хранит мир каждое мгновение с тем же усилием, с каким Брахма его создает.
0: И с каким Шива его потом разрушает.
1: Но проблема в том, что сколько бы усилий ни прилагал Вишну, рано или поздно приходится звать Шиву. То есть, парадоксальным образом, мир, который, как бы, так сказать, хранится изо всех сил, волей-неволей накапливает искажения, шумы. Иногда это называют изящным термином «конечные продукты метаболизма». И вот с ними нужно что-то делать. И это именно то, что происходит тогда, когда мир идет своим чередом, когда генезис торжествует над поэзисом. Соответственно, сколько придется ждать Шиве, неизвестно. Рано или поздно за ним пошлют. Сама Земля может взмолиться, что все, надо что-то делать. И, как известно, Шива в своем танце разрушает, опрокидывает в небытие все слои, которые уже как бы поражены вот этими конечными продуктами.
0: Но за ним ведь опять все равно придет... Брахма для того, чтобы заново строить.
1: Совершенно верно. Во-первых, придет Брахма. Во-вторых, как бы останется то, что уцелело после разрушения. А это и есть нечто принципиально важное и главное. Да?
0: А как ты думаешь, то, что уцелевает, это лучшее или то, чему повезло? Понимаешь, да, про что я?
1: Нам хотелось бы, конечно, чтобы это было лучшее, но вполне возможно, это то, что для нас по ту сторону добра и зла. Возможно, что это какие-то вещи, которые мы сейчас не можем оценить, но суть-то в том, что в любом случае обновления, они направлены, среди прочего, на предотвращение неизбежного процесса износа, инерции, прихождение в негодность, то есть, и вот это очень важно иметь в виду, что обновление не есть первые попавшиеся мутации, они-то как раз обычно приумножают шумы, это и есть накопление искажений. Обновление – это, среди прочего, то, что как раз препятствует силам инерции, то, что иногда действует под девизом «иначе мир не спасти». Вот вспомним христианство. Ведь, по сути своей, христианство было величайшим обновлением мира, и в значительной степени все оно так и выстроено, вплоть до самого названия Евангелия, что, вообще говоря, означает «свежая новость». И понятно в этом смысле, что сами эти христианские важнейшие идеи, что последние станут первыми, что, как Иоанн Креститель говорил Иисусу, тот, кто пришел позднее меня станет первее меня. То есть тут перед нами вот эта идея обновления, уподобления себя детям, сбрасывания всего, всей шелухи, которая к этому времени в мире образовалась. И, соответственно, это явным образом стратегия обновления, которая и покорила мир. Мир уже основательно зарос вот всеми этими отходами собственного производства, всеми этими причитаниями по ушедшему золотому веку, наросшими иерархиями. И вдруг все это ничего не значит. Живите здесь и сейчас. По принципу «оставь заботы свои, иди за мной».
0: Пусть и... мертвые погребают своих мертвецов.
1: Совершенно верно. И каждому дню давлеет злоба его. То есть это было, это воспринималось именно как новость, как нескончаемая новость. И первые адепты, первые христиане, они так и говорили: вот она, хорошая новость, слушай, что произошло. Слушай, что произошло, кто пришел и кто победил смерть. Этот удивительный формат обновления мира свидетельствует о том, что, в принципе, это важнейшая вещь, составляющая. Но как бы в том-то и дело, что, в общем, наряду с этой тенденцией чрезвычайно важно сохранить обновленное в нестареющем виде, то есть в некотором противодействующем времени виде, и удержать то ценное, быть может, то сохраняющее наш потолок возможностей дело или вещь, которая способствует тому, чтобы этот мир по-прежнему имел ширь, смысл, объем. И мы знаем, что и наряду с этой тенденцией христианства, да, с его вечно обновляющей тенденцией, была и вторая, это напротив.
0: Сохраняющая.
1: Да, сохраняющая. Это коммуникация с мертвыми, это канонизация, это мощи. И это была не менее важная тенденция,
0: конечно,
1: по-своему.
0: И потому, даже преемственность, да, Ветхого и Нового Завета.
1: Конечно, при всей их противоположности, да, они как бы были такими распорками, которые удерживали и могли, должны были удерживать мир в его неповрежденности.
0: Тогда у меня к тебе вопрос. Ну, мы же все-таки друзья и ученики, ну, я во всяком случае, Константина Семеновича Пегрова,
1: да,
0: который всегда говорил, что философия должна быть практической. Вот философия, она всегда имеет отношение к тому, как я проживаю свою жизнь вот здесь и сейчас. Как нам отличить? То есть мне очень нравится все, что ты говоришь, но вот в практическом смысле, как мне понять, к чему я должна прилагать энергию сохранения, а с чем лучше расстаться и как можно скорее? Вот где граница? Как различить подлежащее сохранению и подлежащее разрушению?
1: Вот парадоксальным образом, мне кажется, тут важен момент сопротивления и момент соучастия. То есть мне кажется, что если ты понимаешь, что вот эта вещь, эта традиция, эта практика без моего участия не сохранится, то это как раз то, что стоит сохранить. То есть в этом случае парадоксальным образом мы можем сказать, что, наверное, это действительно ценность, которую нужно сохранить, но не на автопилоте. То, что достойно сохранения, не сохраняется на автопилоте.
0: Угу.
1: Это парадоксальная вещь, да? но это действительно так.
0: Самое слабое — это всегда живое.
1: Да. А как бы то, что кажется нерушимым, то, в общем, стоит ли его сохранять? Рано или поздно оно осыпется, как осыпаются смыслы, не говоря уже про материальные носители. Да? То есть удивительным образом приложение наших усилий, нашей свободы выбора и свободы воли указывает на то, что должно быть сохранено, и это усилие сохранения в таком случае не менее творческое по своей сути, чем любая инновация. Тут, мне кажется, есть смысл даже обратиться к примеру с эволюцией, да, который мы, в общем, как бы при случае используем, но не вдумываемся в него. Ведь когда мы, например, рассматриваем запрос современной эпохи, а запрос современной эпохи очень прост – избавиться от обременений, так называемых, от всех этих загрузок, трудностей.
0: Комфорт. Обеспечить себе комфорт. Как бы так.
1: Ну,
0: да?
1: Да, но даже не столько в этом смысле, а в том смысле, что вот это пресловутое наследие, думают они, эти, так сказать, уже вступившие в жизнь поколения, что оно, кроме скарба жалкого, ничего собой не представляет, и зачем нам все эти достижения истории, какие-то обветшалые тексты, какие-то странные практики. Давайте это все обременение сбросим, и, соответственно, тогда мы спокойненько пойдем налегке. И мир получит радикальное обновление. Но что говорит нам эволюция? Эволюция нам говорит, что вообще-то возможность сохранять приобретенное, даже в неком иногда скрытом виде, в виде рудиментов, это невероятно важная вещь. И если происходит так называемое редуцирование, ну, есть же там продуценты, консументы и редуценты. Так вот, то тогда, если происходит редуцирование, то, с одной стороны, это перед нами не что иное, как обновление, потому что мы что-то сбрасываем, мы избавляемся от отягощений. Но, с другой стороны, это, безусловно, инволюция. И здесь очень ярким примером, на мой взгляд, он мне почему-то нравится, этот пример, являются так называемые вторичные анаэробы.
0: Это могу пояснить. Такие микроорганизмы?
1: Да, это древнейшие организмы, анаэробы на самом деле, которые, в отличие от аэробных существ, использующих...
0: Без воздуха могут,
1: да,
0: жить.
1: Которые используют кислород для дыхания. Угу. Анаэробы обходятся без воздуха. Более того, для них кислород – это яд. Ну, это мощнейший окислитель. Это так называемые сине-зеленые водоросли и еще примыкающие к ним бактерии, именно анаэробные. Так вот, эволюция шла в направлении того, что мы все-таки преодолели эту трудность, и страшный яд, посредством которого окислялся мир, кислород, научились использовать для дыхания. Жизнь приложила для этого усилия. Однако некоторые микроорганизмы, они как бы нашли себе новую облегченную среду обитания, а именно кишечник млекопитающих, включая человека, и проникли туда. И вот там-то выяснилось, что эта возможность дышать кислородом обременительна. И они ее сбросили и стали вторичными анаэробами. То есть, оказавшись в нашем кишечнике, они, наконец-то, прекрасно герметизировались, отбросили все ненужные обременения и, собственно говоря, приспособились к новой среде обитания. И согласись, Марина, что здесь просто напрашивается параллель как бы с тем, куда новое экспериментальное человечество направляется.
0: Да.
1: Как им будет хорошо в кишечнике искусственного интеллекта. Можно будет сбросить столько обременений. Можно будет действительно сбросить такое количество ненужных навыков, которые все-таки еще как-то там следует запоминать. А тут ты просто пользуешься прекрасными питательными веществами, которые вокруг тебя, ну, в данном случае они там в легком доступе в поисковиках, никаких проблем, да. И избавляешься от этого странного умения, трудного умения перерабатывать атмосферное.
0: Думать, читать, сортировать.
1: Конечно, то, чем занимались предки, которые...
0: А тут ты так вот хотите, да, искусственный интеллект тебе выдаст.
1: Да, так у предков была какая варварская, архаическая среда обитания. Они жили в состоянии контактного проживания.
0: В библиотеку ходили.
1: Ходили в библиотеку, они не боялись, не знаю, карнавалов, вечеринок.
0: В магазин ходили, конечно, представляешь?
1: И при случае могли похлопать друг друга по плечу, и могли громко разговаривать.
0: Ну, да,
1: конечно,
0: да.
1: У них такая среда обитания была. Но, предположим, если мы рассматриваем эту новую среду обитания, условно говоря, пока это среда электронных пастбищ, то там, в общем, контактное проживание
0: стерильно,
1: особо...
0: Стерильно все, безопасно.
1: Да, да. И вот тебе ответ на вопрос о обновлениях. Вроде бы обновление произошло, вроде бы сбросили все эти обременительные навыки архаического уходящего поколения, и в новой прекрасной среде обитания они действительно не нужны, и ты можешь без всяких усилий, пользуясь отлаженными сетями поставки, как бы так называемой пищи духовной, ну, она же, в общем-то, в каком-то смысле все равно сохранит имя пищи духовной, хотя это будут просто информационные потоки. И тут-то, мне кажется, мы, наконец, начинаем осознавать, какого рода обновлений так требует современный мир. Да? И начинаем осознавать, что сброс исторического измерения, например, образование чистой плоскости, где все происходит сейчас, зачем, типа, современным вторичным анаэробам, зачем им знать, что там происходило сила, тем более во всей этой исторической перспективе, в Древней Греции, в Риме, на Руси, в России.
0: Кто они нам такие?
1: Да-да-да, зачем коммуникация с мертвыми, с великими мертвыми, а именно с писателями, поэтами, которых уже нет, но люди оставались людьми до тех пор, пока коммуникацию с великими мертвыми поддерживали. И, соответственно, получается, что этот прекрасный ход в сторону вторичных анаэробов может быть представлен как обновление, с гордостью сказать, что все, мы избавились от этих всех вериг, предрассудков и всего прочего. У нас на электронных пастбищах так не принято. А наша прекрасная новая среда обитания, не будем в очередной раз ее называть по имени, и наша прекрасная духовная пища, и ее тоже не будем называть по имени, она нас вполне устраивает, и тем самым мы как бы вышли за пределы ветхой материи, и вот теперь то та удивительная альтернативная среда, в которой мы живем, это результат нашей воли к инновациям. Это то, от чего мы, наконец, избавились. И
0: ужас как бы... какой!
1: Но ведь похоже на правду.
0: Слушай, ну не то, что похоже, а прям до пугающего похоже. И когда вот мы обсуждали с тобой эту тему обновлений, вот я сразу вспомнила, что стоит мне открыть мой телефон, и тут же он начинает мне предлагать: давайте мы вам установим вот такое обновление и вот сякое. А я ему говорю: нет, потому что, ну, здесь есть еще такой момент. Одно дело, когда мы вступаем в какие-то значимые отношения с миром. И вот то, что ты говоришь о хрупком, которое взывает к моему участию, вот я это очень как-то понимаю, чувствую, и мне это кажется очень важным. Потому что для меня мир делится на то, что обойдется без меня, и это могут быть прекраснейшие вещи. Но туда придет очень много других людей, и они как-нибудь справятся. Но есть какие-то вещи, которые не обойдутся без меня. И это может быть что-то даже совершенно незначительное и не слишком какое-то изящное и интеллектуальное, но это то, что взывает ко мне лично, что требует моего участия, а не просто присутствия какой-то человека-единицы. И я всегда выбираю вот это второе. Оно может быть очень скромным, но оно мое. И мне кажется, что вот эта картина мира, где действительно выровнено это самое электронное пастбище, это картина леденящая кровь, если честно. И тогда ты уже задумаешься, а я что хочу? Комфортабельного существования в прямой кишке искусственного интеллекта? Или я хочу вот по-прежнему биться, страдать, трудиться, но находиться под солнцем, на земле, под небом, это очень реальная перспектива оказаться перед лицом такого выбора. Потому что мне кажется, что мы, ну, то есть вот эти странные реликтовые существа, которые ходят в библиотеку и
1: практикуют контактное проживание.
0: Да, вот я предпочитаю, хотя мне говорят многие мои молодые друзья: ну зачем ты ходишь в магазин? Можно же взять вот приложение, и тебе под дверь принесут. А можно я все-таки возьму и понюхаю вот этот самый помидор, который я собираюсь есть, а не закажу его по картинке? Я хочу вот выбрать, я хочу посмотреть в лицо и улыбнуться кассирше. И потом вопрос: а ради чего мы высвобождаем это время? Чтобы еще на другой странице телефона потычить? Ну, я лучше в магазин схожу. То есть получается, что мы становимся таким каким-то отверженным племенем, понимаешь? Потому что мы с тобой не годимся на пастбище электронное.
1: Не возьмут.
0: Не. Потому что разрушительный элемент. Там же должно быть все правильно, культурно и дисциплинированно. Угу. Таких не пускают.
1: Да, но все-таки очень важно еще вот этот тезис, его нужно, может быть, даже и повторить, о том, что не только как бы такая чистая авторизация, так называемая, или преодоление планки копирайт требует творческих усилий, но именно сохранение избранного для тебя требует не меньших и еще больших творческих усилий. Ты же ведь не все подряд сохраняешь, но и не обязательно на каждом пустом месте обозначать свой копирайт, что, грубо говоря, не обязательно на каждом месте нарушать равновесие всего прежде сказанного. Иногда есть смысл его и сохранить. И это будет тоже точно так же твой выбор. Он парадоксальным образом требует не меньших, а даже больших усилий. Я помню, как меня когда-то поразила беседа с одной из студенток нашего Института культуры, Кулька, которая сказала, что вот студенты библиофакультета, по-моему, угу, так назывался, на практике их отправляют иногда в отдел древних рукописей, где они должны производить очень важную деятельность. Нужно осторожно перелистывать старинные рукописи. Потому
0: чтобы
1: что если
0: они
1: это...
0: не слеживались.
1: Да, угу. Если этого не сделать, то они гораздо быстрее превратятся в труху.
0: Да.
1: Вот, и для меня это было какой-то подсказкой, да,
0: да,
1: что либо ты будешь перелистывать сказанное, написанное, либо оно превратится в труху. То есть духовная продукция не хранится на автопилоте. И поэтому, когда мы говорим об инновациях и обновлениях, то это очень даже важное направление обновлений. Посмотри ты на эти вещи, да, и они, может быть, достойны того, чтобы ты свою авторизацию на них направил, чтобы перелистал, переосмыслил.
0: Угу.
1: Да, понятие «переосмыслить» ничуть не менее важно, потому что без переосмысления наступает спонтанное обессмысливание, если никто не переосмыслил. Какие-то вещи нужно перепонять, потому что нельзя их понять раз и навсегда, нельзя осмыслить раз и навсегда. Так устроены наши духовные продукты, наши духовные деятельности, наше реальное сознание. И это, на мой взгляд, дает нам как раз такой достаточно убедительный ответ, как быть с инновациями и обновлениями. А присмотрись, что это будет. Движение в сторону вторичных анаэробов, которые прекрасно сбросили все обременения. Будет ли это авторствование на пустом месте, как бы, которое, в общем-то, да, ничего не изменит? Или это будет твоя собственная выборка твоего динамического узора, твоего присутствия, где максима твоей воли или совокупность максим твоей воли, которые гласят, вот хочу, чтобы мир был и оставался таким. Но для этого недостаточно просто развести руками. Это требует усилий не меньшей, а иногда большей интенсивности, чем так сказать, усилия Брахмы. И поэтому быть, например, рыцарями хранителя Вишну совсем не такая уж пустяковая участь. Она в высшей степени творческая. И она действительно требует полноты присутствия.
0: Безусловно. И знаешь, мне кажется, что если мы все сделаемся писателями, то не останется ни одного читателя. И у меня вот сейчас такое ощущение, как ни странно, последние дни почему-то, не знаю, может, просто я подустала, но у меня такое чувство, что все хотят спеть песню, рассказать стишок, дать мне свою книжку, чтобы я ее прочитала, и позвать на свою выставку. Но я не могу столько всего вместить. То есть получается, что вокруг одни сплошные авторы. Но если я сделаю все, чего ждет от меня современный мир, да, который постоянно предлагает мне новую продукцию, то я никогда не добреду до своего там любимого, например, Эрмитажа. Потому что если отсматривать все новое, а когда ты посмотришь все старое? Если читать всю новую продукцию, которая нам предлагается, мы никогда не перечтем ни Пушкина, ни Данте, ни какого-нибудь Ильфа и Петрова, между прочим, тоже незабвенных. То есть получается, что вот эта установка мира на новое, она нас просто даже невротизирует немножечко.
1: Ну, и она облегчает, конечно, такое поверхностное авторствование, потому что если стерты отсылки, имена, если стерто наследие, да, и коммуникация с мертвыми прекращена,
0: ну да,
1: то
0: ты
1: вроде
0: можешь
1: бы
0: мяукнуть что угодно,
1: да,
0: и будет нормально.
1: Вроде бы, поскольку там никто ничего предыдущего не помнит, то кажется, а вот она и инновация, да, а вот оно, надо же, такого еще никогда не было.
0: Угу.
1: И, ну и далее, как в этом тезисе философии Джонзи, да, что когда мне говорят, что совершенный человек – это тот, который никому ничего не должен, я возражаю, что речь идет просто о человеке с очень плохой памятью. И, соответственно, эта оригинальность, это попытки своих версий авторизации мира очень часто срабатывают только потому, что проделана очистительная работа сброса вот так называемых обременений, той великой коммуникации с мертвыми, того, что, может быть, действительно стоило бы удержать, над чем стоило бы поразмышлять. Может быть, твое переосмысление будет не менее важно и для тебя самого, и как ни странно, для того мыслителя, которого ты переосмысляешь. Да. Это будет для него своеобразный, так сказать, возврат в жизнь, ответный ход с максимум благодарности от живущих, да, для тех, кто когда-то нам это наследие оставил. И это, на мой взгляд, очень достойное направление обновлений.
0: Конечно. Это же конец второй главы Онегина, которую я безумно люблю. Когда Пушкин говорит, что там лестная надежда посмотрит будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит, то-то был поэт, «Прими ж мои благодарения, поклонник мирных аонит, о ты, чья память сохранит мои летучие творения, чья благосклонная рука потреплет лавры старика». То есть Пушкин был самый умный человек в России, так царь сказал, поэтому я могу храбро утверждать. И он все время обращается к нам. Ведь посмотри, ну, казалось бы, у него были прекрасные друзья, талантливые литераторы, да, которые с удовольствием читали друг друга они. И казалось бы, что ему этот потомок, тем более невежда, он же в нас не очень верит в том смысле, что мы сохраним уровень Золотого века. Но он говорит, дорогой потомок, какой бы ты ни был, ты мне друг. И я буду радоваться, если ты будешь заглядывать в мои летучие творения.
1: Да.
0: То есть они нуждаются в нас. Вот нам кажется, что там нам нужны Пушкин, Достоевский и не знаю кто еще. Но мы им нужны не меньше.
1: Конечно. То есть если нашу эту метафору, нашу отсылку с рукописями несколько расширить, да? Что нужно не только во имя спасения материальных носителей перелистывать страницы, но и во имя спасения смыслов переосмыслять их. То есть к ним вновь обращаться, к ним. Для этого, собственно, и требуется статус классики, который вовсе не является пустяком, вовсе не является какой-то чисто охранительной, консервативной установкой. Хотя, конечно, все бунтари-художники пытаются свергнуть классиков с их постаментов и пьедесталов. Но именно благодаря тому, что существует эта разновидность светской канонизации, причисления к статусу классиков, именно благодаря этому существует и особый режим чтения, особый режим внимания, просмотра. Потому что в чистой состязательности инноваций этот режим не существует, его невозможно включить. Необходимо заранее знать, что да, а вот это классика. Здесь сошлось столько прочтений, столько аллюзий, ассоциаций, да, что, может быть, нужно неспешно, нужно быть повнимательней. А некоторые вещи и некоторые смыслы могут быть извлечены только в таком режиме. Да. Они в режиме быстрого пробега не работают, не возникают, как говорил Витгенштейн, невозможно представить себе верность продолжительностью в полминуты. Не существует она в таких диапазонах. Да. И также со смыслами, и также с тем постижением мира, и даже с реализацией нашего собственной воли к бытию в посмертии, нашего динамического узора, точно так же обстоит дело, поскольку, опять-таки, проблема не в том, где ты наклеил свой авторский ярлык, это осыпется очень быстро, а проблема в том, что ты выбрал, осмыслил, прочувствовал, передал дальше в том виде, в котором им можно пользоваться. И то, к чему ты прикасался, благодаря этому не рассыпалось в труху. Или, по крайней мере, этот процесс замедлился.
0: Да, это все абсолютно так. И при этом еще я вот о чем хотела бы поговорить с тобой. О том, что все-таки это два каких-то разных режима. Вот действительно вот этот постоянный какой-то неукротимый позыв на всем поставить копирайт, как ты говоришь, это же, мне кажется, продукт, ну, некоторого страха. Ну, то есть меня все время культура современная подталкивает к тому, что я должна высказываться, я должна высказываться. Я должна все время заявить о себе, что я люблю, что я не люблю. Нам очень важно ваше мнение, туда сё. Понимаешь, когда обо мне внешние инстанции как-то сильно заботятся, я всегда задаю, может быть, это подозрительность такая, вопрос, а зачем им это нужно? Потому что, ну, все-таки не бывает, что тебе раздают бриллианты просто потому, что ты хорошая девочка, и все хотят тебя порадовать. Когда тебе что-то настойчиво предлагают, это почему-то нужно предлагающему. И у меня какое-то стойкое такое ощущение, что вот это постоянное провоцирование всех нас к высказыванию, оно, во-первых, связано с контролем, потому что до тех пор, пока я сижу вот так тихонечко у стеночки, я совершенно отделена от репрессивных механизмов социума.
1: Угу.
0: Ну, сидит себе там бабулька, тетка и сидит себе. Но как только я начинаю высказываться, меня сразу сортируют, рубрикуют, маркируют и подвергают контролю. А вторая вещь, которая мне здесь чудится, она вот такого уже метафизического характера. Вот мне кажется, что когда что-то наполняется, оно начинает питать. Из него проистекает или свет, или там, не знаю, какая-нибудь прекрасная золотистая вода, или что-то такое. Но когда что-то все время выжимает из себя речь, оно пустое. Ну, то есть вот угу. Понимаешь, да, да, про да. Что я? Поэтому мне кажется, что, может быть, иногда надо честно сказать, что, ну, там, вы большие сторонники обновлений, я за вас очень радуюсь. Но я пока можно посижу вот тут в стороне. Потому что мне кажется, что обновление, оно может быть спровоцированное. Но это, знаешь, как вот эти овощи и фрукты, которые там набрызгают всяким разным, и они быстро-быстро-быстро растут. Но там мало толку. Все-таки все должно произрастать и созревать в своем каком-то режиме.
1: Да. И крайне важно еще все-таки, вот если чуть-чуть вернуться к этой вещи, в соответствии с которой одно дело воля к обновлению и необходимость обновлений. Мы можем еще раз подчеркнуть, что оно требует еще каких инвестиций, как принято сейчас говорить, да, инвестиций присутствия. А другое дело, некая пустая надежда на то, что все сохранится само собой.
0: Угу.
1: На то, что, что все, что является генезисом, а не поэзисом, так и будет в порядке генезиса возобновляться. Вот это как раз, это пустопорожняя надежда, это то, из-за чего вынужден приходить Шива, потому что оно не сохранится само по себе. Сами по себе не сохранятся даже страницы рукописей, а уж тем более смыслы.
0: Конечно, конечно.
1: Они обветшают, они рассыпятся в труху, поэтому инновация — это в том числе выбор тех смыслов, за которые ты готов и готова вписаться.
0: Ну да, да, то есть иногда самая радикальная инновация — это, например, решение, не знаю, перечитать Шекспира.
1: Конечно, да, или Аристотеля, быть может. Да.
0: Аристотеля обязательно. Как говорит Пегров, опять же, наш любимый, у меня стоит Аристотель по-гречески.
1: Да,
0: это у него такая метафора...
1: Да,
0: да. Культурного служения.
1: Mm-hmm.
0: Если человек хотя бы там иногда открывает Аристотеля по-гречески, значит, солнце взойдет. А иначе не знаем.
1: Да.
0: Это славная тема. Но еще вот, вот о чем я бы хотела поговорить. Что касается какой-то нашей личные меры участия в социальных вещах, но тут понятно, да, вот мне очень понравилось вот это. То есть если я вижу что-то такое, что без меня точно не сохранится, в это стоит вписываться.
1: Да.
0: Если я вижу что-то такое, что и без меня нормально там стоит какой-нибудь пирамида Хеопса, ну и пусть дальше стоит. Правильно я поняла? А вот что касается стратегии моих персональных, ведь мы же тоже как личности, как люди, мы всегда стоим в такой точке выбора. С одной стороны, мне кажется, любому человеку, ну, особенно маленьким детям, ну и всем остальным, очень удобно, когда вот все как всегда. Ну, это же приятно, когда еще не открыв глаза, ты точно знаешь, что будет и в ближайший час, и в сегодняшний день, и даже вперед. И это, в этом много красоты. Но, с другой стороны, если я буду только вот консервативно сохранять свой образ жизни, свои привычки, свое, то не получится ли, что я как-то начну усыхать и

0: нужно какой-то там суеты. Просто не утомляй себя понапрасну. Посмотри, ну, да. все чудесно. Но не так устроен мир, к сожалению. К сожалению, должен время от времени найтись кто-то, кто первым увидит опасность для этих так благостно данных нам сил, вернее, явлений, не требующих, так сказать, усилий, и подумает, пока другие поймут, что усилия потребуются, я уже это понимаю. И, пожалуй, я готов вступиться за то, чтобы и дальше было так. А если я не вступлюсь, то дальше так уже не будет, что потихоньку нарастание мерзости запустения приведет к тому, что как бы вокруг останутся стружки, помехи, продукты конечного метаболизма, и потребуется явление Шивы для того, чтобы эту гигантскую конюшню расчистить. Поэтому-то столь непроста диалектика этого дела обновления и инноваций. Она действительно уникальна, и есть же две теории. Одна из них предполагает, ну, таких социальных теорий, в упрощенном виде одна из них предполагает, что, в принципе, вот есть инерция существующего, и что мне нравится, да? Как там Гройс иронизирует, да, что вся русская интеллигенция на протяжении как минимум двух веков была уверена, что так дальше жить нельзя. Секрет же состоит в том, что так дальше жить можно. И вот если в какой-то момент мы с этим соглашаемся, то и живем себе дальше. То есть это означает, что мы предполагаем, что простая инерция существования никуда не денется. Она на автопилоте, она на механизме самовоспроизводства. А революция требует, дескать, резкой авторизации мира, что вот все, так дальше жить нельзя, и вроде бы все было так хорошо, а вот ты со своей революцией, со своим обновлением все обрушил. А вторая теория, которую, например, Рене Жерар придерживается, в частности, в своих там «Священное» и «Профанное», она предполагает, что революция произойдет сама собой и с неизбежностью, если не будут действовать хранители существующего. То есть дело не в том, что должны быть какие-то злоумышленники-революционеры, которые все подорвут, а дело в том, что если не будет творческого сохранения, и если мы не будем прилагать те же усилия...
1: То Шива исполнит свой танец тогда.
0: Да, для сохранения того, что мы уже избрали, что нам нравится, что пока на автопилоте, но не навсегда. И это означает, что революция не столько дело отдельных решительных злоумышленников, как думали многие, сколько результат упущения и небрежения со стороны тех, кто должен держать сваи, кто должен удерживать основополагающие структуры существующего, поскольку он избрал их.
1: Ну, то есть, одно и то же может быть живым, а может быть разрушающимся. Да, и это наш выбор, опять же, быть, вот мне очень нравится этот образ хранителя, вот этим самым переворачивателем рукописей или возобновителем, не знаю, ритуала семейного завтрака. То есть, если я в это вкладываю жизнь, просто жизнь, то тогда все стоит. И не нужно нам никакого меча, пожара, ковида и всего остального. То есть получается, что разрушение приходит только в том случае, если провисает какая-то вот эта напряженная перегородка, да? А это же напряженная перегородка — это не каменная стена, а просто вот такой пульс живой жизни. Вот где есть живая жизнь, там не надо танцевать Шиве, хотя он все равно придет, конечно, потому что все мы смертны.
0: Да, и, собственно, мы все равно не можем защитить мир от непрерывных перемен, изменений, обновлений. Ну, они
1: конечно,
0: неизбежны.
1: Да. И я сейчас тебя, когда слушала, я поняла, что есть такой самый естественный революционер — это маленький ребенок. Вот вспомни, как это было, когда живешь своей нормальной жизнью, все у тебя устроено. Вдруг появляется такой или такая, который то среди ночи хочет есть, то с ним надо почему-то переться гулять, хотя вообще планы были другие, то

0: еще что-то нужно. И это не на один год такой проект. То есть получается, что жизнь, она сама время от времени, ну, какие-то такие почки раскрывает, и вот оно
1: Безусловно.
0: тебе и обновление. Но это обновление не то, которое сконструировали какие-то умные дяденьки и тетеньки, а это то, которое выросло из ткани жизни.
1: Да, и поэтому так важна зоркость по отношению к мутациям. Тут мы можем согласиться с биологией, что большинство мутаций либо безразличны, либо разрушительны. Хотя иногда бывают и счастливые мутации, но возможность их удержать, сохранить, это абсолютно творческая возможность. Да? И, соответственно, поскольку мы не в силах предотвратить и не должны предотвращать обновление мира, то нам остается быть бдительными, внимательными и присмотреться к этой очень даже почетной позиции рыцаря Вишну,
0: Хранителя.
1: хранителя мира. Ну и вспомнить, наверное, замечательный тезис Декарта из его размышлений о первой метафизике, что Господь каждое мгновение сохраняет мир с тем же усилием, с которым он его творит, но сохраняет его не таким, каким творит, а таким, каким сохраняет.
0: Вот тут надо подумать, и это очень красиво, конечно. Не таким, каким творит, а таким, каким сохраняет. Чудно. За этим замечательным разговором, к сожалению, время наше истекло. Я хочу сказать большое спасибо и сказать вам, дорогие слушатели, что у нас сегодня был в гостях философ Александр Куприянович Секацкий, и мы сегодня обсуждали тему «Нужны ли миру обновления?». Спасибо.
1: Спасибо за внимание. До свидания.
2: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы Марины Михайловой «Культурная реакция».

0: в исполнении Мстислава Ростроповича и Александра Дедюхина прозвучала канцона для виолончели и фортепиано Сергея Ивановича Танеева.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Пятико.
1: Александр Крупинин.
0: Напоминаю нашим радиослушателям, что та программа, которая должна была следовать «За двумя зайцами», у нас временно не идет, потому что перерыв летний, и возобновится она осенью. Но мы сегодня театра коснемся вместе с Сашей, потому что тот человек, о котором мы будем говорить, непосредственно связан. Он связан и с литературой, и с театром. Но также у нас в программе предусмотрена, конечно же, викторина. Вопрос я задам радиослушателям, и тот, кто правильно угадает, Саша расскажет, что сможет выиграть. И, возможно, если время нам будет позволять, мы еще и продолжим нашу кулинарную рубрику, потому что давно у нас не было каких-то новинок кулинарных. Но новинка ли прозвучит, мы не знаем сегодня. Посмотрим, если время останется, обязательно поговорим на эту тему с Сашей. А начинаем мы, как уже заведено у нас, да, по новому формату программы, с викторины, чтобы потом уже спокойно поговорить о других вещах.

0: Итак, Саша, напоминай, пожалуйста, условия.
1: Ну, условия крайне простые. Нужно слушать Машин вопрос. Как только будете знать правильный ответ, звонить по телефону 328-29-32, представляться по имени-отчеству, давать правильный ответ. И тот, кто первым это сделает, сможет в течение наступающей недели по пятницу приехать на Радиоград Петров и совершенно бесплатно получить в подарок любую книгу или диск, который издает наше радио.
0: Итак, я готова задавать вопрос, и те, уважаемые радиослушатели, если вы угадали, о чем идет речь, не дожидайтесь окончания рассказа, звоните сразу. Как много передач подряд у нас повелось, сегодня речь пойдет о заимствовании. Я не буду говорить, из какого языка к нам пришло это слово. Сейчас, ну, из иностранного, да, не славянские корни, и сейчас мы применяем это слово в связи с очень разными сферами. Это такое как бы понятие, которым мы характеризуем, сейчас даже не скажу, что. В общем, это относится к сферам искусства, там, литературы, музыки, иногда науки, техники. То есть максимально разные сферы охватывает это слово. Это положительную окраску оно имеет в виду, имеет под собой. А слово это еще известно со времен Средневековья, и обозначало оно раньше очень конкретные вещи. Но что я имею в виду? Что вот в Средневековье были такие монополии, и если человек осваивал профессию, то утвердиться в этой профессии ему было достаточно непросто. Был цех определенный. Саша уже что-то там предполагает, я не знаю, что ты имеешь в виду. Были цеха, которые вот, контролировали производство чего-то, да, и человек должен был доказать, что он успешно справляется со своей профессией, да, то есть если, например, это был там булочник, то он должен был испечь, чтобы показать свое мастерство. Да, Саша уже угадал. Он должен был испечь хлеб профессионально, да, и, соответственно, если это были другие профессии, они должны были показать, то как бы такой экзамен был, да, показать свой профессионализм, свое мастерство. И уже решалось, да, может он остаться в профессии или не может. То есть это буквально в Средневековье, там, 12-13 век. Вот такие... А откуда ты знаешь это, Саша?
1: Ну, из общего развития.
0: Из общего развития. То есть ты просто слышал, не то чтобы ты догадался, да?
1: Да, конечно.
0: Да-да-да. Так вот, были такие подмастерья, и чтобы стать мастером, ты должен был пройти экзамен и сделать что-то. Это мог быть... То есть это могло быть что-то очень конкретное, предмет, или если это
1: сфера кулинарии... В зависимости от профессии, да, человека, да, да. Который... Понятно,
0: что... Вот, то есть, что же это такое? А сейчас мы называем более абстрактное что-то, да, характеризуя положительным образом нечто в литературе, в искусстве, в музыке, в науке. Можно даже это отнести, не знаю, даже к высказыванию сказать. Вот это вот очень хорошо сказано, да, имеется в виду. Итак, что же это такое? Может быть, раз ты угадал, подсказывай, что еще?
1: Я бы как бы к науке, может быть, в меньшей степени отнес, чем все-таки больше скорее к искусству чаще употребляется выражение, слово это.
0: Ну, чаще к искусству. Да, чаще к искусству. Сейчас, наверное, да?
1: Да.
0: А раньше все-таки, мне кажется, к прикладному искусству.
1: К прикладному искусству, конечно. Но это идет, в общем-то, из средневековых цехов, конечно. Слово французское.
0: А ты уже подсказываешь,
1: да? Ну да, я смотрю, что-то никто не слышит. Видимо, лето сегодня, мало кто нас слушает.
0: Давайте угадаем, чтобы нам пойти дальше. То есть что-то производили. Ну, это, в общем-то, и сейчас производят. Но вряд ли мы так скажем уже, наверное, о...
1: Ну, сейчас просто массовое производство, конечно, к массовому производству это невозможно...
0: Что-то уникальное,
1: отнести.
0: Да?
1: ...отнести это, да, это как бы к ремесленному производству можно отнести, к массовому тут какое-то что-то. Все примерно одинаковое.
0: Да, ну вот если раньше был ткач, он создавал там какое-то неповторимое полотно, да, чтобы там узелок к узелку был. Естественно, если сейчас делает это машина, то мы не скажем уже про ткань, про материю такое, а вот скажем про что-то более уникальное.
1: Совершенно справедливо.
0: Да, и подсказываем, ну что, про картины мы так можем сказать, вот, да?
1: Какую-то самое там картину, очевидное. Конечно, картину или там произведение литературное, какое-то там книга какая-то.
0: Да,
1: можно
0: да,
1: сказать,
0: да.
1: что это очень...
0: Музыкальная,
1: очень,
0: симфония.
1: Очень хорошо, как бы, да.
0: Да.
1: Выдающийся какой-то получился результат.
0: У нас звонок есть, нет? Нет. Что-то сорвалось.
1: Работает у нас телефон.
0: А, сорвался звонок, ничего, ну да, перезвоните, пожалуйста, конечно. Кто-то вот пытается угадать. Хорошо.
1: Вот, у нас уже есть желающие.
0: Да, то есть получается, что в 18-19 веках сама система цехов
1: рухнула. Переворот, конечно.
0: Да-да-да, и уже слово само выходит за пределы вот этих вот ремесленных лавок.
2: Конечно. Может быть, это слово «виртуозность»?
1: Что?
0: Виртуозность. Ну, не, нет,
1: нет,
0: но
1: нет.
0: близко.
1: Нет.
0: Но виртуозность мы...
1: Так не называют. Это надо назвать какое-то не способность какого-то человека, а реальный предмет или реальное произведение, да, которое вот мы можем так вот назвать.
0: Да.
1: Французское слово.
0: Французское слово.
1: Прямо в нем французскость прямо из него прёт, когда его произносишь.
0: Это правда. Но очень близко была радиослушательница. Может быть, еще вторую попытку можно предпринять.
1: Да, вполне можно и вторую.
0: Да, да, да. То есть виртуозность, что больше, наверное, к музыке.
1: Виртуозность — это как бы качество какое-то.
0: А это
1: как бы наименование этого предмета. Вот это, вот оно.
0: Да, очень высокого качества.
1: Очень высокого качества. Ну, как называется любое произведение очень высокого качества?
0: Да.
1: Исключительного, не просто очень высокого. В то время это было просто очень высокого качества, соответствующего этим цеховым стандартам, как бы, а сейчас...
0: Ну, да, там сапожник, да, сапоги прям очень
1: хорошие.
0: Сапоги сделал,
1: там, ну, что можно в сапогах, там достичь какой-то гениальности трудно, но хорошие сапоги сделал, вот. А сейчас это уже относится к каким-то очень небольшому количеству, да, каких-то просто выдающихся произведений, которых там по пальцам можно перечесть. Да,
0: да, так и редко про что и скажешь.
1: А иначе как бы это не имеет смысла, если как всем это раздавать направо-налево. Да?
0: Да. Ну что же это такое?
1: Это достигает высшей степени совершенства.
0: И, наверное, это познается со временем. Да? Мы вряд ли, ну, редко когда говорим про современника.
1: Нет, мы можем сказать, но потом это может, как бы, время покажет, что это мы были, может быть, неправы, да. То есть, может быть, через какое-то время скажут, нет, это все-таки не то. Или не вспомнят просто. Ну, конечно, тогда вот проходит там век, а эта вещь все время, вот, я не знаю, там, роман «Братья Карамазовы», да, к примеру. Да,
0: у нас...
1: да, слушаем вас.
2: Здравствуйте, шедевр.
0: Да.
1: Правильно. А как ваше имя, отчество?
2: Ольга Сафроновна.
1: Ольга Сафроновна, прекрасно.
0: Да, Ольга Сафроновна угадала совершенно верно шедевр. Это слово, может быть, кто-то не расслышал. Вот такая удивительная история, что оно было абсолютно приземленным, можно сказать, да, а сейчас вот, поменяло масштабы свои.
1: Да.
0: Ну что же, мы идем дальше. У нас календарная, так называемая календарная рубрика. А вот календарная она или нет, поговорим через секунду.

0: Итак, человек, о котором мы будем говорить, родился совсем не летом, а в декабре. Да? И это Леонид Алексеевич Филатов, актер, поэт. Мы цитировали его неоднократно в наших передачах, но, как выяснили, не разговаривали о нем ни разу. Да? И почему мы решили поговорить сегодня, вот не в связи с календарем?
1: Ну, это тут даже трудно сказать, почему, я не знаю, почему. Я просто там, когда его отыскиваю, кто на этой неделе родился или умер, и в этом разделе вот был там Филатов. Я Маше послал, как бы, вот Филатов. Она говорит, о, отлично, Филатов. Потом посмотрел, оказалось, что он в декабре родился, а просто в этом разделе просто был, как бы, его там ссылка
0: мы
1: на него.
0: Мы очень любим его.
1: А поскольку мы его очень любим, то уже раз возникло, то не могли отказать себе поговорить о нем.
0: Да, мы будем разговаривать и, конечно же, читать стихи, может быть, и его самого сегодня услышим. Да, есть записи.
1: Услышим.
0: Да, но вот поговорим немного и о жизни его, и о философии. Вообще, это совершенно удивительный человек, как говорящая совесть, наверное, какая-то, мне кажется, вот такая в нем была доминанта. Вообще про него говорили, что это такой гамлетовский тип, хотя он ни разу никогда не играл Гамлета в своей жизни, но как будто бы все герои его задавались вот этим вот шекспировским вопросом. Как ты думаешь, Саш? Ну, такой вот он удивительный и сложный характер, даже вот с детства его. Он вообще вырос, как я сказала, родился он 24 декабря. Родился в 1946 году в Казани, но вырос он в послевоенном Ашхабаде. И такой известный дух его послевоенный, такой вольный довольно-таки, да, и завязывались, как сказать, объединения дворовых мальчишек. Вот этим он тоже славился. И Филатов был достаточно дрочливым в детстве, дрочливым мальчишкой. Но при этом он вот эти все компании, такие вот дворовые, он заменял еще и чтением. То есть он не только там дрался, но...
1: Пошел, подрался, потом пошел почитать.
0: Да, он читал и писал стихи уже с 12 лет. И причем очень ему нравились, он вообще знал уже Тарковского тогда,
1: Арсения
0: Тарковского, да, и рассматривал вот фотографии, он даже вот образы такие примерял, там вот эти были известные фотографии с воротником под горло, да, в очках. И когда Филатов потом приехал в Москву поступать на режиссера, он тоже вот этот образ, да, мы знаем этот образ
1: свитера. Ну, это, да. От Хемингуэя, мне кажется, идет уже.
0: Да,
1: потом
0: да, да.
1: К Тарковскому пошел.
0: Да. Ну вот также у него был такой, как бы, со студенческих еще времен друг, ну, друг его известный, Владимир Качан, он говорил, что всегда Филатов в любой компании, он был еще и лидером, но лидером очень странным. То есть он никогда не стремился командовать, не лез на трибуну, он просто заходил в комнату, садился в угол, прищуривался, закуривал свою неизменную сигарету, и через 5 минут все понимали, что центр тяжести в этой комнате сместился туда, где сидит Филатов. То есть в нем была такая поразительная внутренняя автономия. Он никогда не пытался понравиться. Если ему не нравился человек или то, что этот человек говорит, он просто вставал и уходил. Или говорил прямо в глаза, да, свое мнение о человеке. Вот это же потом будет относиться и к его актерским способностям. То есть про него тоже говорили, что многие актеры берут, например, какой-то позой, да, или физическим действием, они необычно играют. А Филатов, вот он выходил на сцену, просто смотрел в глаза, или он молчал, но в этом молчании какая-то была удивительная энергетика, такая сила внутренней концентрации, что это действовало невероятно на зал, на зрителя и на его партнеров. вот это вот его черта, то есть быть естественным, не уметь притворяться. В Москву он приехал поступать, и действительно он поступает в театральный институт.
1: Да, но он не поступил в ГИК, по-моему, на режиссерский, а потом ему посоветовали поступить в Щукинское училище. Поступил в Щукинское училище.
0: Да-да-да, потому что вообще ему посоветовали поступать, но он изначально не видел себя артистом еще. И к тому же, да, вот его такая какая-то естественность, она не давала ему ощущения актерских своих способностей, и он еще и говорил, с таким лицом не бывают актеры, да, куда я буду поступать. Но ему сказали, что актеры бывают разные. Вот как он попал в Щукинское, он спросил, где учатся Михалков и Вертинская. Вот подал туда же документы. Соответственно, да, он поступает, и долгое время у него не возникало какого-то амплуа такого определенного, да, то есть он же, мне кажется, рушил стандарты того времени, потому что он был интеллектуалом, он был таким вот умным героем. А, например, даже когда появились вот эти вот его актерские работы, да, то вот знаменитый фильм «Экипаж», где он снимался, рассказывал Мита, что ему не советовали брать Филатова. Вообще должен был играть Олег Даль, но не получилось, да, он заболел. И почему отговаривали брать Филатова? Говорили, что ты с ним будешь вести умные беседы, но он ничего не сыграет. Да? Вот, не послушался.
1: Ну, почему же ничего?
0: Вот, не послушался Мита. То есть вот такое вот у него, вот это вот умное интеллектуальное амплуа выкристаллизовывалось с годами. И стало очевидно, что вот это тот герой, которого не хватало, наверное, в то время, мне кажется. Ну, а если говорить о театре, да, то есть все-таки, да, он как театральный актер учился, то актерская судьба его связана, конечно, с Московским театром на Таганке. Он туда пришел в 1969 году, когда окончил Щукинское училище. Ну вот Таганка все-таки тоже место особое, да, тогда это было место такой свободы и. Да. Концентрированный такой центр Москвы, тоже интеллектуальный, наверное, да, там и Высоцкий тогда гремел, и Алла Демидова. Ну вот сложно было, наверное, внедриться в эту группу, но тем не менее, вот она тоже стала особым таким внутренним миром самоощущения Филатова. Вот он тоже, вот, когда выходил на сцену, говорили его друзья и актеры, и зрители, современники, что он был похож на оголенный провод под высоким напряжением. Вот это вот его умение молчать, играть, не произнося ни одного слова. Параллельно с актерской деятельностью, с кинодеятельностью, он всегда писал стихи. Вот не случайно и «Таганка» — место свободы, да, и его внутреннее ощущение вот такой вот свободы, свободы и обостренное чувство несвободы, да, оно сыграло роль на жанре стихов, который Филатов создавал. Вот, может быть, мы что-то и послушаем.
1: Ну, создавал он, конечно, разные стихи, если вообще сказать, что. Больше всего известна его повесть о Федоте Стрельца, про Федота Стрельца, да? Просто она как бы вошла в народ, можно сказать, стала каким-то народным произведением. Как на уровне, там, я не знаю, сказки о царе Салтане или «Конька Горбунка». Она вот так как бы в фольклор вошла. Но он же писал много и лирических стихов, и серьезных стихов писал. Поэтому, я думаю, мы сегодня послушаем и то, и другое, да?
0: Да, конечно. То есть там и сказочные вариации у него были, там и вариации даже на тему мультфильмов, и
1: пародию он
0: пародия, очень любил. Сатира, кстати, да, ведущий, есть, ну, как Федот Стрелец.
1: То есть, ну, это, конечно, более такие жанры, как бы принимаемые публикой легче, конечно, чем какая-то серьезная поэзия. Но, тем не менее, ну, давайте послушаем, может быть, как выступает Леонид Филатов, читает своего Федота Стрельца. Кусочек.
2: Зря ты, Федя. Для меня мой народ, моя родня. Я без мыслей об народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Ночью встану у окна и стою всю ночь без сна. А все волнуюсь об России, как там бедная она. Там собрался у ворот, ян-то как его, народ. В общем, дело принимает социальный оборот. А всему виной Федот, ян-то он мутит народ, подбивает население, учинить переворот. Царь. Ну, а ты у нас на кой? С острой саблей такой. Мы ж зато тебе и держим, чтоб берег царев покой. А после дождя в четверг дам еще медальку сверх. Только ты уж постарайся, чтоб народ меня не сверх. Генерал, ишь, медаль, большая честь. У меня своих не счесть. Весь обвешанный, как елка, на спине и то их шесть. Охранять тебе от бед мне теперь резону нет. Ты за собственную подлость сам должен держать ответ. Дурил и издурил, а как заговорил? Хошь излиться царя, попробуй вдать. Не такое время, чтобы бить в темя. Вышел царь на крыльцо, сделал строгое лицо, а на площади народу вся Россия на лицо. Царь, ян-то как же вашу мать, извиняюсь, понимать? Вы ж не Франция какая, чтобы смуту подымать. Кто хотит на Колыму, выходи по одному. Там у вас момент наступить, просветление в уму. Федот, что касается ума, он светлёхонек весьма. Слава богу, отличаем незабудку от дерьма. Ты по что меня скорей отослал за 100 морей? Не за тем ли, чтоб жениться на супружнице моей? Царь, это где же ты, злодей, набрался таких идей, чтоб крепачего попало на порядочных людей? Да к лицу ли, ян-то, мне приставать к твоей жене? Вот и шли вас, обормотов, заграничные турне.
0: Да, мы когда-то читали на радио, да, мне кажется, отрывок из Федота Стрельца. Но что здесь? Понятно, это вот как раз-таки сатирическая сказка, пьеса. Это в 87-м году она была написана, появляется. И здесь еще и фольклорный мотив, да, по мотивам сказки, пойди туда, не знаю, куда. Да? То есть Федот вот... который выполняет разные задания, да, чтобы...
1: Ну, это известный сказочный сюжет, когда царь посылает там кого-то, героя там, да, на, да, разные, да. Это тот же конёк Горбунок, та же
0: да,
1: тема.
0: Да, да, да, и вот мастерски, как он использует этот мотив народный, фольклорный, и адаптирует под современные реалии, то есть до сих пор...
1: Ну, язык такой псевдонародный, да, а реалии, конечно, современные.
0: Да, и интересно, что еще это именно пьеса, она написана была для театра, поэтому в театре до сих пор она идет.
1: Идет,
0: да. И сегодня идет, и очень такая яркая, потому что и Скоморох-рассказчик, и вот эти вот все реплики, да.
1: Я знаю, что какой-то театр детский поставил эту пьесу и пригласили Филатова посмотреть. И...
0: Да, в 89-м году,
1: ты
0: через
1: знаешь,
0: два года. Да-да-да.
1: А он уже был сильно болен, но он как бы добился, чтобы этот театр там получил какой-то статус, финансирование, помогал этому детскому театру. Он приезжал на их
0: спектакль. Так он стал художественным руководителем этого театра. Его вообще, во-первых, поразило, что дети смогли исполнить... В общем-то, это же для взрослых, да, несмотря на сказочность всего этого мотива. Это пьеса для взрослых. И он был поражен, да, что очень удачно сыграли такую пьесу. Он согласился стать художественным руководителем такого актерского центра детского и действительно хлопотал за него с первого класса. В этом именно центре получали профессиональное театральное образование.
1: Да, дети. Это точно. Это была такая школа, которая учили и общеобразовательные предметы, учили дети, как обычно, в обычной школе, и в то же время там были театральные занятия. Вот такой был первый, можно сказать, такой опыт.
0: Да-да-да. Но, к сожалению, не позволило здоровье преподавать ему долго там. Но, тем не менее, он контролировал, приезжал в эту школу периодически и участвовал в работе художественного совета, там новые спектакли обсуждал, поэтому он такой еще очень активный был деятель. В этом смысле, да, очень и переживательный. Очень беспокоился о них. Но появляется и вторая его работа, уже позже написанная, это знаменитая Лисистрата. Да? Вот тоже, что это такое?
1: Ну, Лисистрата – это пьеса, комедия, классическая комедия древнегреческого комедиографа Аристофана известная, да? То есть она сама по себе как бы до сих пор не утратила актуальности и ставится в театрах. Ну, известная пьеса Лисистрата Аристофана.
0: Да.
1: И как бы вот Филатов, сделал такую, я не могу даже сказать переработал, он сделал такую вариацию на эту тему, как бы современным языком, скажем, осовременил этот мотив. И вот написал такую пьесу Лисистрата уже как бы по мотивам Аристофана, но в духе своего времени.
0: Да, и если про Федота Стрельца это 87-й год, то фактически больше, чем через 10 лет, в 98-м появляется Лисистрата.
1: Да, это уже какое время, 90-е, конец 90-х годов, конечно.
0: Да. Ну вот.
1: Кусочек могу прочитать.
0: Кусочек прочитай, да.
1: Значит, Лисистрата... Дело в том, что хотя бы кто не знает, может быть, в двух словах, в чем тут суть конфликта, что Лисистрата подговорила всех женщин этого полиса отказаться от исполнения своего супружеского долга, пока мужчины постоянно занимаются войной.
0: Да, но это тогда, собственно... Аристофан, да, напомним,
1: да,
0: он когда он жил-то, он родился в 446 году до нашей эры, да, и как раз и Лисистрата была написана после разгрома сицилийской экспедиции, там вот проблема войны и мира возникает, болевая точка.
1: Ну да, в общем, короче, смысл в том, что женщины пытались добиться от мужчин, чтобы они прекратили заниматься этой войной и занимались бы лучше бы семьей и своей жизнью и так далее. И вот конфликт в том, что вот как вот женщины там отказывают мужчинам там, и так далее, и так далее. И, в общем, вот эта тема, тут в этом диалоге это предводитель, это как бы, ну, мужчина, да, лидер этого войска, скажем так, или Лисистрата, которая главная у женщин. Председатель Лисистрате. Пока вы тут беспечно верещали, мужчина он такой, мол, и сякой, бесстыдницы. Мы вас же защищали, оберегая глупый ваш покой. Лисистрата. Постой, ты что-то путаешь в запале. Известно ведь любому пацану, на вас напали. На вас не нападали, вы напали. Вы первыми затеяли войну. Вы гражданам защиту обещали, а получился форменный скандал. Кого и от кого вы защищали, когда на вас никто не нападал? Ах, сколько на земле людишек подлых! Такие уж настали времена. Вы подлость преподносите как подвиг и просите за это ордена. Предводитель надменно. Позвольте вам заметить сукаризной и поскорее возьмите это в толк. Мы выполняем долг перед отчизной, священный перед родиною долг. Лисистрата, раздумчиво. Пред родиной, конечно, неудобно, долги, конечно, надо отдавать. Но почему она в уплату долга с вас требует кого-то убивать? И коль у вас пред ней долги такие, что даже жизнь в уплату их пустяк, то хочется спросить вас, дорогие, зачем же вы одалживались так? Коль родину удар наносит сзади, да так, что аж в глазах потом круги, то лучше, дорогие, не влезайте вы к этой страшной родине в долги.
0: Да, вот такая тоже сатирическая вещь.
1: Да, но дело в Древней Греции происходит. Это надо иметь в виду.
0: Да, ну вот интересно, что, в общем-то, это не просто стилизация. Мне кажется, Филатов очень глубоко перерабатывает вот эти вот источники.
1: Конечно.
0: То есть он именно в материале, да, и вплетает туда, и даже вот в эти вот сатиры там вплетаются произведения разных, там он Пушкина может, да, туда же вплести.
1: Конечно,
0: очень удачно, да, органически. Вот это вот перерабатывает.
1: Постмодернизм, да.
0: Постмодернизм, получается. Ну вот для тебя Филатов – это, прежде всего, поэт, сатирик. Кто это? Актер, режиссер?
1: Я даже, честно говоря, не ставил вопрос перед собой. Филатов – это Филатов.
0: Да, это вот он настолько...
1: Фигура него... такая, которую невозможно разделить. Там актер отдельно, там поэт отдельно, там, он еще и публицист, он еще и сатирик. Это Филатов, это целая как бы отдельная статья, которая включает в себя все. Если бы он не был артистом таким, он, может быть, не был бы таким писателем. И писал бы совсем по-другому, да, если бы судьба его сложилась по-другому.
0: Да.
1: Если бы не был писателем, то он бы был каким-то совсем другим артистом.
0: Да.
1: Это все одно с другим взаимосвязано.
0: Вот именно в случае Леонида Филатова это действительно так. То есть каждое его стихотворение – это какая-то боль, которая появляется в результате определенных событий. И они связаны и с театром, и с кино во многом.
1: Да, но у него и фильмы есть, посвященные театру, например, да, у него знаменитое это, вот это тоже как бы на самом деле по фактическим событиям, это не просто вот фильм его «Сукины дети», да, который по сути...
0: Во-первых, это режиссерский дебют, во-вторых,
1: да,
0: почему он возник,
1: потому
0: да?
1: что там действительно были очень большие проблемы, когда Любимов уехал, да, Фрос стал главным режиссером, и как актеры его там не взлюбили. Они не взлюбили его не потому, что Эфрос был плохой, там, или какой-то человек плохой, или режиссер тем более плохой, да, просто потому, что он не Любимов. Да. Но Любимова-то уже нет, жить-то надо как-то дальше, да. А вот это вот в актерах вот это вот чувство такое вот, он очень хорошо показывает Филатов, вот именно вот эту внутреннюю вот такую вот, я даже не знаю, слово подобрать, такую язву такую, да, такую вот порочность какую-то человеческую.
0: Да, но ведь он и сам очень трагически переживал то, что он не принял Эфроса, и Эфрос потом умер, недолго прожил, и он винил себя во многом, что вот он его не принял тогда. И вот интересно, Лариса Удовиченко вспоминала, как проходили съемки этого фильма, она говорила, что Леня перестал быть просто актером-коллегой. Он стал демиургом, который пытался через это кино вылечить какую-то страшную рану. Он ходил бледный, с серым лицом, постоянно держался за поясницу. У него уже тогда начинали отказывать почки, но мы ничего не знали. Он требовал от нас невозможного, абсолютной хирургической правды. Это фильм о том, как актеры, люди творческие, ранимые, превращаются в стаю, когда власть пытается наступить им на горло. Но самое страшное в фильме – это то, что в этом конфликте нет правых, все виноваты. И Лёня эту вину разделял вместе с нами. Потом очень здоровье же его подкосилось.
1: Ну, он был, видишь, он был человек какой-то очень чувствительный, на самом деле. Может быть, поэтому он был таким актером, потому он все пропускал через себя, и, конечно, на здоровье все это сказалось, он рано умер. И, в общем-то, у него почки отказывали, и все так.
0: Да, но, конечно, перед вот таким его уходом же еще очень важная глава в его жизни совершилась. Это передача, чтобы помнили.
1: Да?
0: То есть в 93-м году у него инсульт случается, и он почти прикован к постели, да, он уже не может сниматься в кино, понятное дело. И, ну, по сути дела, приговор. по идее, уже никакого, то есть можно замкнуться. Но Филатов находит дело в 94-м году, на экраны выходит первый выпуск авторской программы его, чтобы помнили. И замысел какой был? Рассказать об актерах советского кино, которые когда-то были очень любимы, да, под старость оказались выброшенными, больными, ненужными, забытыми. Да, да. Это и Смоктуновский, Рыбников, Белов, Харитонов, ну, в общем, он про многих очень рассказал тогда, то есть это не развлекательная передача, и особенно, мне кажется, вот сама его, то, что он выходил тогда уже больной, да, это все смотрелось как на каком-то нерве, он в рабочих дневниках сам отмечал: я делаю эту программу не для того, чтобы развлечь публику под ужин. Я делаю ее потому, что мне стыдно, мне физически стыдно, что великая актриса, перед которой преклонялись миллионы, умирает в пустой квартире, потому что у нее нет денег на лекарства, что великий комик, заставлявший хохотать всю страну, хоронится за казенный счет в безвестной могиле. Забвение — это позор нации. Если мы забываем тех, кто формировал нашу душу, значит, у нас самих души больше нет. Бог — это и есть память. Пока мы их помним, они живы, и мы все еще остаемся людьми. Вот, конечно, удивительные тогда были выпуски, я помню.
1: Да-да-да, я тоже помню.
0: Да, то есть, ну, и интересно, что программа-то выходила продолжительный период времени, 10 лет примерно она выходила, то есть более 100 выпусков было отснято.
1: Ну, хотелось как-то, чтобы сохранились, сохранилась память об этих людях, хоть какую-то вложить. На самом деле, конечно, все равно ничего не сохраняется. Все равно через какое-то время после этой передачи опять ее все забудут об этих людях. Ну, хоть какое-то время, хоть как-то, чтобы напомнить.
0: Напомнить, да-да-да. Ну, вот создатели этой программы вспоминали, мы сказали, что он уже болел, и трудно было Леониду Филатову выпускать это, и вот вспоминали. Иногда Леню привозили в студию на машине скорой помощи. Он не мог сидеть, у него все болело. Мы ставили кресло, обкладывали его подушками, гримировали его серое лицо. Как только включалась камера, происходило чудо. Откуда бралась осанка, голос обретал ту самую хриплую силу. Он читал текст без запинки, держал удар. А как только режиссер кричал «Стоп, снято!», Леня просто падал на руки помощников. Он отдавал этой программе последние капли своей крови, буквально. Мы умоляли его делать перерыв, уехать полечиться. Он злился, стучал кулаком по столу. Какое лечиться? Там вот Вдовкин лежит парализованный, к нему никто не приходит. Если сейчас не сниму про него, он умрет, никто о нем не узнает. То есть он считал себя обязанным успеть. Но он многое очень успел. Действительно так. Но я думаю, что мы сегодня...
1: Пару стихотворений Леонида Филатова тоже я хочу прочитать, потому что, к сожалению, тоже вот так получается, что очень мало известны его, ну, серьезные стихи. Uh-huh. А они бы стоили. Вот первое я хочу прочитать, «Памяти Владимира» называется. Написано оно в 1980 году. Июль 80-го называется. Ну, понятно, о каком Владимире речь идет. В июле 80-го умер Высоцкий, а это да. Они же вместе служили в театре на Таганке. Да. «И кому теперь горше от вселенской тоски? Машинисту из Орши, хипарю из Москвы. Чья страшнее потеря, знаменитой вдовы или той из партера, что любила вдали? Чья печаль ощутимей, тех, с кем близко дружил, или того со щетиной, с кого списывал жизнь? И на равных в то утро у таганских ворот академик и урка представляли народ». Ну, еще что-нибудь. «Вино из одуванчиков». «Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Уж если одурачивать, то как-нибудь хитро. Вино из одуванчиков, ведь это же ситро. Нашли же, чем попотчевать доверчивый народ. А очередь растет. Закройте вашу лавочку, не стоит тратить пыл. Вина из одуванчиков никто еще не пил. Алхимики не вам чета, тузы и короли – Вина из одуванчиков придумать не смогли. Напрасно вы хлопочете, товар у вас не тот. А очередь растет. Название заманчиво, однако не секрет. Вина из одуванчиков на белом свете нет. Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Вино, понятно, кончилось. Киоск давно закрыт. А очередь стоит.
0: Да, но вот все равно в этой грусти какая-то такая грустная улыбка, мне кажется, у него всегда это есть.
1: У нас еще есть песня в исполнении Леонида Филатова. Я не знаю, может быть, мы ее закончим, или потом давай послушаем, потом еще несколько слов скажем.
0: Давай послушаем.
1: Эта песня называется «Пиратская лирическая». Написал ее Булат Акуджава, и она прозвучала, сейчас не помню, в каком-то фильме в исполнении Леонида Филатова. И вот, а вот эта запись, она не из фильма, а он замечательная совершенно запись. Я его смотрел, наслаждался. Какое-то актерское сборище какое-то. Вот поет под гитару сидит Леонид Филатов, а рядом сидит Кирилл Лавров. И вот надо, конечно, смотреть. В основном показывают даже не Филатова, а лицо Кирилла Лаврова, который сидит. И как у него вообще меняется выражение лица, и как он на это реагирует. Это я очень рекомендую, если есть возможность, посмотреть, как это все можно найти в интернете. Замечательно совершенно.
0: Но мы пока послушаем. Да,
1: мы просто послушаем, конечно.
2: В ночь перед бурею на мачте горят святого Эльба свечки. Отогревают наши души за все минувшие года. Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки, как овечки. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, мы будем кротки, как овечки. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Что ж, если в Портленд нет возврата, пускай купец помрет со страху. Ни бог, ни дьявол не помогут ему спасти свои суда. Когда воротимся мы в Портленд, клянусь, я сам сбегу на плаху. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, клянусь, я сам сбегу на плаху. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Что ж, если в Портленд нет возврата, поделим золото, как братья. Поскольку денежки чужие не достаются без труда. Когда воротимся мы в Портленд, нас примет Родина в объятия. Да только в Портленд воротиться нам не придется никогда. Когда воротимся мы в Портленд, нас примет Родина в объятия. Да только в Портленд воротиться. И дай нам, Боже, никогда.
3: Тихо!
1: Ну что, время нашей передачи, да, неумолимо движется к концу.
0: Да, буквально одна минута осталась. Но вот недолгую жизнь, на 57-м году жизни умер Леонид Филатов, это 26 октября 2003 года. И в одном из последних интервью он размышлял о жизни, его спросили, не жалеет ли он о том, что так трудно складывалась его судьба. И он сказал, вот, наверное, этими словами сегодня закончим. Знаете, у меня нет обиды на судьбу. Жизнь вообще штука несправедливая, но мне грех жаловаться. Я любил прекрасных женщин, у меня были великие друзья. Я сыграл роли, за которые мне не стыдно перед сыном. А то, что больно, ну, за все надо платить. Слишком много радости было в молодости, и теперь приходится отдавать долги. Главное, не опускаться до жалости к себе. Мужчина не имеет права жаловаться. Живи, пока живется, делай то, что должен, и старайся

0: Маленький концерт.
1: Биография этой певицы, чей голос стал одним из знаковых голосов целой эпохи, укладывается в несколько строк. Виктория Иванова родилась в 1924 году в Москве в семье военного врача. Музыкальное образование и воспитание получила у Гнесиных в музыкальной школе, в вокальном классе, училище, институте и аспирантуре Московского музыкального института Гнесиных. Еще в годы учебы, сразу после войны, Виктория Иванова стала записываться на радио. Так ее удивительный голос узнала и полюбила вся страна. Послушаем и мы одну из сохранившихся записей 1969 года. Франц Шуберт. Слова Штольберга в переводе Плещеева. «Баркаролла». Поет Виктория Иванова.

На волнах радио «Град Петров» маленький концерт. Сегодня мы слушаем записи замечательной певицы Виктории Ивановой. Ее огромный репертуар включал в себя произведения барочной, классической, романтической эпох, музыку русскую и западноевропейскую. Особенно много пела Виктория Иванова Бетховена, Шуберта, Шумана, Малера. Ее блистательное исполнение сольной партии в 4-й симфонии Густава Малера до сих пор остается непревзойденным. Ну а мы послушаем сегодня еще одну песню Франца Шуберта на слова Гёте в переводе Маршака «К миньоне». Поет Виктория Иванова. Запись 1969 года.

о Виктории Ивановой писали. Особый секрет ее пения заключался в том, что она умела скрыть искусство искусством же. Высшим мерилом мастерства для нее, по ее собственным словам, было состояние блаженства, в которое погружалась она сама во время пения и которое, несомненно, передавалось ее слушателям. Одна из самых выдающихся и сохранившихся записей Виктории Ивановой, в совершенстве передающих это блаженное состояние, благоговейное пение, созерцание, ария из неизвестной оперы для голоса, струнных и баса континуо Антонио Вивальди. Запись 1964 года.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали песни Баркарола и Кминьоне Франца Шуберта и ария Антонио Вивальди в исполнении заслуженной артистки России Виктории Ивановой. Партия фортепиано — бессменный концертмейстер певицы Григорий Зингер. Ария из неизвестной оперы для голоса, струнных и баса континуо Антонио Вивальди прозвучала в сопровождении инструментального ансамбля под руководством Адольфа Готлиба. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровикина и Александр Горохов. Всего доброго.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, предлагаем вашему вниманию передачу по книге «Человек перед Богом», составленной по беседам Владыки Сурожского Антония. Слушайте седьмую передачу.
4: Когда мы говорим о вере, мы всегда думаем о вере в Бога. На самом деле существует также вера.